огня. Если вам удастся, засолка огурцов станет путем спасения. Способ 65. Придите на тусовку истинных Будд. Ведите себя соответственно. Если жесты будут правильные, слова упадут в общую беседу, а ум будет незамутненным зеркалом, в которое смотрит мир, то вы свой. Некоторое время вас будут подвергать незатейливым испытаниям, а затем торжественно примут в круг. Способ 66. Придумайте недостающие 600 способов, и вам воздастся. Постскриптум. Напомним, что во всех случаях речь шла о совершении конкретных действий, но подлинный смысл всегда пребывал в области человеческого духа. Как это ни пошло, но рекомендованное бытие служило лишь тому, чтобы на диаматовский лад определить сознание.

0: Олег Кожин. Разноамериканцы.
1: Я почуял его гораздо раньше, чем увидел. Резкий запах одеколона накрыл меня с головой, рисуя портрет позднего гостя. Светловолосый, среднего роста, среднего телосложения, средних лет. Квинтэссенция среднего, воплощенная в одном человеке. Перед тем, как открыть дверь, я щелкнул выключателем, залив крыльцо матово-синим светом энергосберегающей лампочки. В сумерках я вижу ничуть не хуже, но стоит подумать и о госте, верно? Незнакомец оказался почти таким, каким нарисовало его мое воображение. Разве что чуть полнее. Липкое облако одеколонных паров вломилось в открытую дверь, стремясь поглубже залезть в мои ноздри. «Дьявол, ну зачем так душиться, когда ртутный столбик даже ночью не сползает с отметки в 101 градус? Чёртова шкала Фаренгейта, никак не могу к ней привыкнуть!» Когда наша семья спешно покидала родное Таврово, я никак не мог взять в толк, зачем наряду с действительно важными вещами бабушка прихватила старый спиртовой термометр. Теперь-то понимаю, что мы — это наши привычки. С тех пор, как не стало ни бабушки, ни термометра, мне кажется, что я нахожусь в каком-то температурном аду. Незнакомец, упакованный в костюм тройку, казалось, совершенно не тяготится влажной летней духотой.
2: «Мистер Саулов, я полагаю?»
1: Вместо приветствия спросил он. «Вы полагаете верно. Поправлять бесполезно. Чёртовы янки физически не способны произнести букву «В», когда дело касается окончания русской фамилии.
2: «Меня зовут Ричард Ольсон, и я...»
1: «Спасибо, у меня уже есть бесплатная Библия. Даже две. Рисковато получилось, но, черт возьми, камевоежоры иначе не понимают».
2: «Я представляю интересы вашей соседки, миссис Ковальски».
1: Ольсон смерил меня недовольным взглядом.
2: «Могу я войти?»
1: «Нет, не можете», — вздохнул я, понимая, что столкнулся с кем-то похуже назойливых комми. Усредненный зануда, воняющий усредненным одеколоном, куда ни шло. Но представлять интересы миссис Ковальски может только конченная сволочь. Конченная усредненная сволочь.
2: «Это касается ее мужа, сволочь.

0: Поскольку мистер Ковальский ввиду объективных причин не может самостоятельно представлять свои интересы, миссис Ковальский наняла меня. И я вижу, что все основания для этого есть.
1: Это навязчивое желание жрать человеческие мозги вы называете объективными причинами? Честно говоря, не ожидал, что старый Грымза Ковальский пожалуется правозащитником. Подумаешь, полаялись по-соседски, с кем не бывает. Видимо, преклонный возраст миссис Ковальский дает о себе знать. Старушка явно не в своем уме. Хотя, какие могут быть сомнения? Я хочу сказать, разве человек, сознательно сделавший зомби из умершего родственника, может считаться психически здоровым? Я сейчас говорю не о законах, а о здравомыслии.
0: Хочу вам напомнить, что некроамериканцы считаются полноправными членами общества, и всякое проявление ксенофобии в их адрес преследуется законом. Отчитал меня Ольсон.
1: Шпарит как по писаному. Говорила про таких вот Ольсонов моя ныне покойная бабушка. Но за внешним спокойствием и хорошо поставленной речью я чувствовал это. Правозащитник начал закипать. Не любят они правды, не привыкли. Но шутки шутками, а сегодня закон действительно скорее на стороне зомби и их родственников. Когда 3 года назад изо всех телеящиков, радиостанций, газет, журналов, со всех блогов и сайтов по штатам начала растекаться эта зараза, сопровождаемая стойким запахом тухлой мертвечины, я, честно говоря, не поверил. А к законопроекту, уравнивающему в правах живых и немертвых, отнесся как к нелепой шутке. Острой политической сатире, обличающей шизанутую американскую толерантность. И, похоже, не я один. Не вижу иного объяснения тому, что этот маразматический законопроект Конгресс одобрил большинством голосов. Подавляющим большинством. «Да помню, помню», — перебил я. Процесс «Народ против Купера», решение Конгресса, узаконенные некрофилии.
0: «Мистер Саулов, я пришел выяснить некоторые детали вашего с миссис Ковальски разногласия».
1: Лицо правозащитника сделалось пунцовым.
0: «Чем быстрее мы все уточним, тем быстрее я вас покину. Поверьте, общение с вами не доставляет мне никакого удовольствия».
1: «Равно как и мне нюхать твой одеколон», — подумал я. Но вслух сказал другое.
0: «Кто у вас?» «Простите?» — не понял Ольсон.
1: «У такого, как вы, дома наверняка есть свой собственный зомби. Только больной извращенец, сделавший из своего родственника вонючего живого мертвеца, может с таким рвением защищать этот идиотский законопроект. Вот я и спрашиваю. Кто у вас?» Ольсон застыл, хватая ртом воздух. Он был в бешенстве. Он был в ярости. И я решил добить его. «Это ваша супруга? Вы тоже любите трахать мертвецов, как миссис Ковальски?» В последнем я был уверен на 100%. В смысле, про сексуальные игрища ущербного семейства Ковальски. Издержки соседства, черт бы его подрал. Мистер Ковальский врезал дуба чуть больше 1/2 года назад. Окончательно рехнувшаяся на этой почве миссис Ковальски выписала профессионального унгана прямо из Нового Орлеана. Встречая меня возле почтовых ящиков, старая дура неизменно хвасталась, мол, нанятый ею жрец ведет свое происхождение от самой Мари Лаво. Чушь, конечно. Родственные связи рядового унгана и змеиной королевы — обычный рекламный трюк. Но дело свое сукин сын знал крепко и 10 косарей зеленью отработал по полной программе. Вот скажите мне, откуда у престарелой польской домохозяйки лишние 10 тысяч долларов? Мне бы спохватиться, предпринять что-нибудь. Из-за своей беспечности я теперь лезу на стенку каждый раз, когда ветер дует со стороны дома Ковальски. Да еще стабильно раз в неделю слушаю стоны оргазмирующей 60-летней бабки. То еще шоу. Зомби, они такие покорные и неутомимые, если вы понимаете, о чем я. Достаточно надеть на них намордник.

0: другой стороны, спохватись я вовремя, что я мог сделать? Ольсен верно сказал: мертвый и живой равны перед законом.
1: Детали моей личной жизни вас не касаются,
0: грубо отрезал Ольсен.
1: А вот детали ваших разногласий с соседкой касаются меня. Вчера вечером вы ворвались в дом миссис Ковальски и изволили заявить, что...
0: Он порылся в кармане и вытащил аккуратный блокнот в кожаном переплете. Недорогой, но и не бумажную дешевку. Очередной средний аксессуар. Дьявол, как же он меня раздражает.
1: Цитирую. «Если вы не избавитесь от этой падали, я возьму дробовик и сделаю это за вас». Конец цитаты.
0: Захлопнув блокнот, Ольсен пристально взглянул на меня. В мыслях он уже вынес мне приговор, облил бензином и сжег прилюдно.
1: «Все верно?»
0: Я кивнул.
1: «То есть вы отдавали себе отчет, что не только оскорбляете мистера Ковальски, но и угрожаете его жизни?» «Угрожаете жизни полноценного гражданина нашего общества и, надо сказать, гражданина ответственного и законопослушного. Между прочим, за мистером Ковальски не числится ни единого нападения на людей».
0: Я кивнул вторично. «Какой смысл отпираться? Если дело дойдет до суда, то при нынешнем уровне мнемоскопии доказательства без труда добудут прямо из моего мозга». «Действительно». Всю прошлую неделю ветер дул с запада, неся невероятную гамму ароматов разложения из дома Ковальски в мой. Я даже окна заклеил в надежде, что запах не просочится. Это летом-то!
1: 101 градус по чертову Фаренгейту! Конечно, я сорвался! Не понимаю, как с этим справляется сама старуха Ковальски.
0: Видно, помимо червонца на Унгана, где-то в заначке у нее нашлось еще 6-7 тысяч на операцию по умерщвлению обонятельных рецепторов. Ей бы держать мужа в холодильнике, как это советует логика и здравый смысл, и храниться дольше, и соседям не мешает.
1: Так ведь нет же! Мыслимо ли ограничивать свободу некроамериканцев, защищенных Конституцией Соединенных Штатов Америки?
0: Сейчас даже животных в клетках держат разве что в Африке, Китае и на моей исторической родине.
1: Да засунь, миссис Ковальски, своего дохлого муженька в ящик со льдом, зуб даю. Тот же Ольсен затаскает ее по судам.
2: Как можно угрожать жизни того, кто уже мертв?
1: Мистер Саулов, вы отдаете себе отчет, что любой суд признает ваши высказывания оскорбительными?
0: Правозащитник проигнорировал мое робкое возмущение.
1: И это в самом лучшем случае. В худшем вам вменят разжигание межвидовой розни. И тогда одним лишь административным штрафом вы не отделаетесь.

0: Да, разжигание межвидовой розни — это серьезно. Если ты не кинозвезда или политик, потянет часов на 200 общественных работ. И ладно, заставят убирать мусор или разливать суп в столовке для бездомных, так наверняка придется отрабатывать по школам. Мало приятного объяснять соплякам и заплюхам, какой ты был нетолерантной скотиной и насколько глубоко твое раскаяние. «Извините, ничего не смог с собой поделать. Эта тухлая вонь заставляет меня страдать. У меня очень сильное обоняние. Таким, как я, свойственно...» «Это все, что я хотел услышать!» Довольный Ольсен не обратил внимания на мою последнюю фразу. «А следовало бы. У меня патентованный способ разбираться с Ольсенами. Быстрый и эффективный. Всего несколько слов, и самый упорный правозащитник начинает обходить мое скромное жилище по большой-пребольшой дуге. Надо только подгадать момент, дать ему самому произнести эти несколько слов. «Увидимся в суде!» — победоносно бросил Ольсен и горделиво зашагал прочь. Я терпеливо ждал, когда он вернется, чтобы сказать веское финальное слово. Ни один труполюб не может уйти, не поставив эпическую точку в тяжелой борьбе с нетолерантностью. Не смог и Ольсен. Обернувшись, он посмотрел на меня с неповторимой смесью презрения и легкого сожаления, на которую способны только качественные правоборцы. «Знаете, мистер Саулов, меня тошнит от таких людей, как вы. Вас, русских, похоже, совершенно невозможно научить терпимости. В вашей варварской стране еще полвека назад разгоняли мирные демонстрации сексуальных меньшинств и до сих пор не приняли поправки, уравнивающие некрограждан в правах с живыми. С какой яростью вы отстаиваете свои первобытные понятия о морали? Кичитесь своей ненавистью, лелеете и взращиваете ее, гордитесь ею. Что вы за моральный урод? Почему вам доставляет удовольствие издеваться над теми, кому и так в жизни досталось? Но не волнуйтесь. Суд заставит вас думать по-человечески».
1: «Ричард», — мягко намекнул я,
0: — «меня сложно заставить думать по-человечески». «Рад, что в этом наши мнения совпадают», — правозащитник презрительно поморщился. «Вы же варвар, дикарь! Нет, хуже, вы зверь! Вы животное, мистер Саулов!»
2: «Дьявол, меня побери! Может ли быть подарок лучше? Мой поздний гость сам подставился, да еще как!» «Почти в точку, Ричард!» — весело засмеялся я. «Правда, мы предпочитаем говорить, что в нас только половина животного. Смеем надеяться, что человеческого в нас не меньше. Вы ведь не откажете нам в таком праве, верно?» Глядя, как бледнеет правозащитник, я улыбался, уже не скрываясь. У Ольсена затряслась нижняя губа и дрогнули ноги. Отвратительный одеколонный дух перешибло резким запахом пота.
3: «Да вы же оборотень!»
2: — как-то обиженно выпалил правозащитник. «Все-таки Ольсен оказался довольно тугоумным сукиным сыном. Я знавал правозащитников, которые раскалывали меня в два счета по обонянию. Раскалывали и мгновенно снимали любые претензии. Я демонстративно почесал кадык, давая Ольсену возможность разглядеть отросшие черные когти.
0: «Ликантроп, я бы попросил», — ласково поправил я. «Называя меня оборотнем, вы в моем лице оскорбляете целый народ, который, надо сказать, намного древнее вашего. Я считаю этот термин унизительным и недопустимым. И еще мне кажется, что любой суд признает ваши слова крайне оскорбительными». Я шагнул вперед, и Ольсен отшатнулся от меня, как от чумного. «Что поделаешь, мы не так давно вышли из тени, а законопроект, уравнивающий ликантропов в правах с остальными гражданами Соединенных Штатов, принят всего-то месяца три назад. К нам не привыкли. У нас еще нет собственных правозащитников». «Знаете, Ричард, меня тошнит от таких, как вы», — продолжая наступать, вещал я. «Вам нравится обзывать представителей малочисленных видов, причиняя им боль? Или вы думаете, что у нас, ликантропов, нет чувств?»
1: В глубине души я откровенно потешался над Ольсеном. Смешно, в самом деле, но не мои когти заставляли его дрожать.
0: Три слова метались в его крохотном мозгу. «Обозвал ликантропа животным!» «Ликантропа животным! Это же за гранью терпимости!»
1: Продолжая отступать, Ольсен спиной натолкнулся на мусорные баки. Мятые жестяные крышки громыхнули, и правозащитник, взвизгнув, припустил вдоль погружающейся в вечернюю тьму улицы. Я помахал ему вслед и самым доброжелательным голосом крикнул:
0: «Увидимся в суде, Ричи!»
1: В дом я вернулся в замечательном расположении духа. Да, похоже, они еще не скоро привыкнут к официальному наименованию. Мне-то по большому счету наплевать.
0: Как говаривала моя покойная бабушка, назови хоть груздем, только в кузовок не клади. Или про грузди это назвался, вот и не рыпайся. А к дьяволу.
1: Родное Таврово наша семья покидала в жуткой спешке. Я тогда был 5-летним щенком. Где уж тут помнить русские поговорки? Зато я отлично помню, как сельчане, прознав, кто мы есть, охотились за нашими головами с топорами и ружьями. И я их не осуждаю. Нормальная реакция нормальных людей на потенциальную угрозу.
0: Вот если бы они вдруг начали задвигать нам о равных правах... Вы вообще можете представить, чтобы овца предлагала волку равноправие?
1: Вот-вот. К счастью, Штаты не Россия. Не хочу торопить события, но среди наших
0: ходят разговоры, будто общине удалось объявить некие обширные охотничьи угодья заповедной зоной ликантропов со всеми вытекающими.
1: Но, знаете, никто не будет совать туда нос, и кому какое дело, если в полнолуние там будет пропадать несколько бродяг. Все-таки хорошо, что мы уехали из того воронежского села. Серьезно. Называйте меня, как вам удобно, только не суйтесь ко мне с советами. Я думаю, неофициально большая часть живых существ придерживается именно таких правил. Это официальное общество отчего-то считает, что называть вещи своими именами плохо. Сегодня назвать оборотня оборотнем все равно, что в 20 веке назвать чернокожего нигером или гея-педиком. Впрочем, сейчас же не 20 век, верно? Я хочу сказать, кому нужны нигеры и педики, когда есть некроамериканцы или ликантропы? Или теперь пора и нас называть ликаноамериканцами?
0: Улыбаясь собственным мыслям, я плотно прикрыл дверь.
1: Обострившееся чутье подсказывало, что мягкий южный ветер вскоре сменится протухшим западным. «Дьявол, когда-нибудь я действительно возьму дробовик и избавлю мистера Ковальски от адского рабства, а себя от жуткой вони разлагающегося мертвяка. А полиции скажу, что ходячие мертвецы оскорбляют мои древние религиозные чувства. В конце концов, мы живем в свободной стране, мать вашу, и ваша свобода заканчивается там, где начинается моя».

В этом выпуске «Модели для сборки» рассказ из антологии «Темпориум» издательства «Снежный ком М», 2012 год. Составитель Эрик Брэгис. Юлиана Лебединская. «Творцы и человеки». Часть первая.

Реветь совершенно не хотелось. Но план есть план. Тиса нахмурилась, вспомнила свою несчастную любовь под номером 3. Не помогло. Лавстори номер 5 и 7 не сработали тоже. Она подошла к кактусу и осторожно укололась о шип. Больно, но плакать по-прежнему не хотелось. Тиса вздохнула и отправилась на кухню за луковицей. За полминуты до края тайм-квадрата ей удалось пролить над Оной пару слезинок.

0: Водитель грузового летунца выбрал одну единственную лужу на всем проспекте и смачно в нее приземлился. Рядом с Тисой. Серебристое вечернее платье безобразно испортилось, настроение тоже. Вот сейчас бы разреветься, но нельзя. По плану у нас возвышенное умиротворение и... Она посмотрела на наручник имплантат. До окончания тайм-квадрата целых 1,5 часа. А потом наступит время восторженной радости. Киса старательно изобразила на лице довольную улыбку, после чего купила любимые мятные ваты и забежала в космокабинку заказать эффект дождя. По платью мгновенно заструились виртуальные капли. Пусть думают, что грязные пятна — это для усиления дождевого эффекта. «Держу пари, завтра все начнут искусственно загрязнять одежду», — успокаивала себя признанная модница, цокая каблучками по стеклянным ступенькам дворца вокалов. Впереди мелькали барышни в ярких нарядах с вычурными эффектами. На стенах загадочно мерцали афиши, обещая сегодня нечто особенное. Коль уже ждал наверху, у входа в круглый зал. Тигр-кис, как обычно, мурлыкал на плече. При появлении Тисы он приоткрыл один глаз, зевнул и продолжил свою кошачью песню. Тису эта карликовая копия хищников раздражала жутко. Ладно, кому она врет? Она просто ревновала к животному. Глупо, наверное, но... Ей все время казалось, что Коль любит тигра-киса больше, чем ее. Еще бы! Полосатый нахал умудрялся мурлыкать и ластиться 24 часа в сутки. У него никогда не случалось плохого настроения. На зверей правила тайм-квадратов не распространяется. Он не жаловался, не возмущался, а еще, если верить доморощенным ученым, снимал головную боль и депрессию. В общем, куда там нам, женщинам? И все же Тиса не понимала. Как можно, к примеру, весь вечер возиться с животным, когда рядом любимая женщина умирает от дефицита ласки и внимания, а потом еще и отправиться на всю ночь в мастерскую? Внимание! Представление задерживается на 15 минут. Приме необходимо выйти из квадрата грусти. Приносим свои извинения.
1: «А раньше предупредить нельзя было?» – прошипела Тиса.
0: Коль в ответ развел руками и предложил подойти к бару, а тигр-кис демонстративно отвернулся. Голос слился хрустальной струей, обволакивал, захватывал, накатывал мягкими волнами. В такт ему скользили разноцветные волны по роскошному телу примы нью-оперы. Яростная фиолетовая сменялась дерзкой бирюзовой, а затем робко-лиловой. Неистовый алый прибой отступал золотистой пеной. Прима пела. Волны переливались, сплетаясь с музыкой. Закрой уши, все равно почувствуешь мелодию, поймешь слова, просто глядя на приму. Закрой глаза, все равно увидишь разноцветные виртуальные волны, просто слушая певицу. Коль не закрывал ни ушей, ни глаз. Разве можно упустить хоть каплю этой красоты? Голос примы взвился, взлетел к потолку звенящим фонтаном. Густая лиловая волна вдруг сорвалась с тела поющей богини и плеснулась в зал, накрыла зрителей, оставив вокалистку совершенно обнаженной. Впрочем, вскоре вернулась, легла на плечи. Вокалистка, завершая арию, склонилась перед залом. У Коля перехватило дыхание. Кайф от красивой музыки сравним разве что с удовольствием, которое он получает от картин. С той разницей, что здесь он зритель, а там творец. Коль вытянул ноги, расслабляясь. Ботинки тут же услужливо ослабили застежки. Художник отдыхал. А Тиса сидела и мучилась вопросом.
1: «Эффект волн на голое тело — это только для прим? Или мне тоже можно заказать? А где? В космокабинках эффекты только для одежды. Кстати, об одежде. Кто теперь удивится моему дождю с лужами после этого моря?»
0: Но больше всего Тиса переживала из-за того, что ей никак не удавалось войти в состояние возвышенного умиротворения.
1: «К
0: как, скажите, умиротвориться, если с одной стороны раздражают тигрокисы грязное платье, с другой бесит идеальная нью-прима и Коль, пожирающий голосистую красотку глазами? Правду говорят, упустишь одно время, остальное тоже пойдет наперекосяк. И надо же было не дореветь. Страшно подумать, что случилось бы, не выдави она даже те две слезинки. Приземлился бы, небось, летунец не в лужу, а ей на голову. Умиротвориться. Долго еще Коль будет пялиться на ногую крикунью? Кто вообще придумал эти нью-оперы? Просто вокал, видите ли, скучно. Распоясались творцы. Еще полвека назад сидели тише дохлого таракана, а сейчас повылазили на сцены. Хрон бы вас слезал. Интересно, замужем ли прима? Что-то в новостях мелькало. Кажется, есть муж и двое детей. И куда, скажите на милость, благоверный смотрит? Наверное, туда же, куда и Коль. А если он влюбится? Прима нью-оперы и знаменитый художник. Две звезды. Ужас! Умиротвориться!
2: Прима прошлась по сцене, колыхнула пышным бюстом, скользнула по залу томным взглядом и взяла верхнее фа. Коль расплылся в блаженной улыбке, тигрокис, мурлыкая, выпустил когти.
1: Проклятье! Если не получится умиротвориться, придется идти на тайм-коррекцию, выравнивать покореженное время.
2: Она скосила глаза на наручник. Квадрат слез вогнулся сам в себя, став похожим на песочные часы. Но остальное время не тронуто.
1: Пока. Значит, можно успеть.
2: Тряхнула. Она не сразу поняла, что это вовсе не театральный спецэффект. Впрочем, сразу никто не понял. И не мудрено. Сколько лет уже не было землетрясений. Тряхнула еще раз. Со стены потолка посыпалось. Что-то треснуло. Люди сорвались с мест. Кто-то завизжал, перекрикивая все еще поющую приму.
1: «Неужели это я? Это из-за меня? Ой, мамочки!»
2: Снова толчок. Киса не удержалась на ногах, рухнула, хватаясь за Коля, как за спасение. Мужчина одной рукой прижимал к груди тигрокиса, другой пытался поднять любимую. Кто-то уносил со сцены приму, кто-то рвался к выходу, а Тиса прижималась к Колю и думала, что пока они вот так стоят, обнявшись, никакие природные аномалии им не страшны.
0: И тут тряхнуло с новой силой. Время содрогнулось, сплющило квадраты, но в последний миг проявило милосердие и обошлось без человеческих жертв. Синяки, царапины, пару сотрясений, но главное — все живы. А вот тигрокису не повезло.
2: Удар, от которого человек лишь поморщится, для него оказался смертельным. Коль рыдал над полосатым комком шерсти, как ребенок. Благо, начался у него квадрат свободного реагирования. С мужчинами-то время слезами редко делится. Коль рыдал.
1: А Тиса прижималась к нему всем телом, повторяла слова утешения и, сдерживая счастливую улыбку, думала только об одном. «Жалко зверушку, но теперь Коль будет любить только ее!»
2: Наручник показывал, что наступило время радости.

0: На тайм-коррекцию отправили всех, кто попал в зону тряски. Благо, оказалось таковых немного. Размещался дворец вокала на красочной, но малолюдной равнине. Как, впрочем, и любое заведение из категории повышенно шумных. Любители вокала не должны мешать любителям тишины. Правило, стоящее на страже покоя, помогло еще и уберечь жизни. Коль лежал на койке, пялился в экран стеклянного шлема времени и пытался, следуя инструкции, расслабиться и думать о прекрасном. Например, о тигрокисе. Ах да, прекрасное должно вызывать улыбку, а не слезы. Тогда он подумал про свои лепные полотна. Или, как их окрестили поклонники, живые картинки. Удивительный феномен. Век торжества технического прогресса на пике популярности вдруг оказалось естественное, едва ли не первобытное искусство. Оперная прима пользуется большей любовью, чем моднейший электродиджей. Выставка ручной лепнины собирает больше людей, чем галерея голографических картин с 4D-эффектами. Да что там говорить, последнее время все чаще и чаще встречаются в продаже бумажные книги. Еще недавно их покупали лишь отпетые чудаки-творцы, а сегодня даже закостенелые человеки считают своим долгом пошуршать страницами. Шуршать Коль любил. Но еще больше любил создавать лепную красоту. Особенно гордился последним своим творением — лесной историей. Подойдешь к картине сбоку — птица уже не поет, яркие перышки чистит. Поглядишь слева — лесная русалка на ветке улыбается, смотрит прямо, голубоватые волосы до земли свесила. Справа подойдешь — спит русалка в густой листве, волосами укрытая. И так далее. Коль улыбался. Любил он свое творчество. Жил и дышал им. Влюблялся в каждую картину, коих у него было немало. А сколько еще задумок, сколько всего впереди. К койке подошла кругленькая медсестра, сняла шлем с головы Коля.
1: «С локальными тайм-квадратами все в порядке», — сказала она.
0: «Отлично!» Коль улыбнулся еще шире, а девушка в белом халате почему-то смутилась.
1: «Обо мне думал?»
0: Только сейчас он заметил, что в палате кроме медсестры была еще и Тиса. Коль кивнул ей в ответ.

0: Поля выписали вчера, а ее задержали еще на сутки. Тиса сначала испугалась. Вдруг это означает, что землетрясение произошло по ее вине. Но потом познакомилась с настоящим виновником ЧП и успокоилась. Он лежал в соседней палате и был похож на кого угодно, только не на возмутителя спокойствия. Низкого роста, среднего возраста, с легкой черной щетиной и аккуратной стрижкой, а еще с отчаянным беспокойством в глазах. Это его и выдало. За последние сутки Тиса не раз натыкалась на похожий затравленный взгляд. В зеркале. Она подошла к незнакомцу и без обиняков сказала:
1: «Я думаю, трагедия произошла из-за меня».
2: «Милая панна, вы издеваетесь или пытаетесь меня утешить?»
1: «Что вы имеете в виду?»
2: «Оно меня за кисейную барышню принимает», — заявил в ответ незнакомец. «Что ни день, то два часа ревения. Издевается не иначе».
1: «Вы не плачете?»
2: «Мужик я или баба? Кстати, меня Лерой зовут».
1: «Вы не плачете, и ваши тайм-квадраты постоянно искажаются», —
0: пробормотала Тиса.
1: «Ваши и тех людей, которые с вами связаны. И часто, Лерой, вы вызываете землетрясение?»
2: «Первый раз».
1: «Видимо, искажения достигли предела», — заключила Тиса, радуясь, что она все же не виновата.
0: «Пока еще радуюсь».

0: Седьмой час художник маялся в собственной студии. Маялся мрачнее с каждой минутой. Бирюзово-зеленые водопады, текущие задом наперед. Сюрреалистичные калейдоскопы, облака с чеширской улыбкой. Все это стояло у творца перед глазами, но стоило прикоснуться к глине, как руки превращались в две бесполезные плети, а голова в пустой шар. Сказать, что Коль был обескуражен, значит не сказать ничего. Никогда, ни разу за всю жизнь с ним не случалось подобного. Нет, можно все списать на растянувшийся на целый день квадрат пустоты и уныния, но обычно в это время у Коля просто пропадало желание творить. Сейчас же он не был способен на это физически. Щелкнуло. Наручник показал, что настало время свободного реагирования. Коль схватился за глину и... Ничего. Совсем ничего. Он с минуту смотрел в никуда, затем вымыл руки, надел пиджак, долго стряхивал с него рыжие шерстинки, еще раз помыл руки и вышел в вечернюю прохладу.
1: «Похоже, ваше время вышло».
0: Все та же медсестра-колобочек рассматривала слайды времени.
1: «Что?» «Время, отведенное на творчество, закончилось».
0: «Но как же? Вы говорили, что со мной все в порядке».
1: «Я сказала, что в порядке локальные ежедневные тайм-квадраты. И это хорошо. Ничего не угрожает вашему здоровью и психическому состоянию. В поле глобальных квадратов был резкий всплеск, но к чему он относился, невозможно было понять, пока...»
0: «Не угрожает здоровью и психике? Да я жить не смогу без лепки! Почему ее время вышло именно сейчас?» Медсестра пожала плечами.
1: «Из-за незапланированного землетрясения в общем поле времени произошла серьезная встряска. Разумеется, это отразилось на людях. Но вам повезло. В вашем поле был всего один всплеск. Значит, квадрат любви остался на месте. Квадрат семьи и отношений тоже».
0: Художник ее практически не слышал. В голове очумелой птицей бился один лишь вопрос. Как?
1: «Коль, любимый, ты здесь, а меня уже выписали».
2: «Мне сказали, что я больше не смогу лепить», — растерянно пробормотал он.
1: «Правда? Значит, прекратятся твои дурацкие разъезды. Мы чаще будем вместе. Мы будем вместе все время. Как я рада, дорогой!»
0: Она бросилась ему на шею.

0: Коль бродил по старому парку. Он не помнил, как вышел из центра, как добрался до окраины города. Последнее, что запомнилось, озабоченное лицо медсестры. А еще, кажется, там была Тиса. Тиса. Она появилась в его жизни как-то незаметно и заявила, что будет любить его всегда. Бродила за ним тенью, готовила для него причудливые блюда с труднопроизносимыми названиями, заботилась о том, чтобы у него был зонтик в дождь, шарфик в стужу и шлем-охладитель в жару. Она ревновала его к собственной тени и впадала в жуткую депрессию каждый раз, когда он уезжал в турне со своими полотнами. Она была человеком и никак не могла смириться с тем, что он творец. Друзья завидовали ему. Говорили, что такая любовь выпадает раз на три жизни. Что лучшей жены, чем Тиса, ему не найти, и вообще будет коль последним недоумком, если упустит женщину, которая влюблена в него настолько. Ведь квадраты любви и отношений, как и любые другие, не вечны. В общем, он сделал ей предложение. Тиса была вне себя от счастья, а у него тут же родилась идея мрачного полотна на свадебную тему. Худенькая темноволосая девушка бросала камни в озеро. Один за другим. Бульк! Она не пыталась метнуть их жабками, просто бросала плашмя, топила один за другим. Бульк, бульк, бульк. При этом лицо у нее было такое, будто каждый из этих камушков открывал ей величайшую тайну. Бульк! Коля так захватило это зрелище, что он на миг позабыл и про Тису, и про потерянный талант. «Что вы делаете?» Незнакомка обернулась, посмотрела на него спокойным взглядом.
1: «Слушаю и стараюсь запомнить. Смотрите».
0: Она подняла с травы миниатюрную арфу, быстро-быстро пробежала пальцами по струнам. Нежная мелодия взмыла вверх, помчалась над парком.
1: «Похоже».
0: Девушка отложила арфу, взглянула на Коля. «На что?»
1: «На бульканье камушков».
0: «Если честно, не особо. Но красиво очень».
1: «Нет, вы не поняли. Когда камушек падает в воду, люди почему-то слышат лишь монотонное буль. Я же целую симфонию».
0: «А я полотно лепил», — брякнул Коль.
1: «Постойте. Вы пане Браловский. Коль Браловский. А почему лепил?»
0: «Потому что... Знаете, мне пора». Он развернулся и зашагал по парку. Странная девушка. Как и все творцы. Тема хороша. Почему Тиса не такая? Тиса, Тиса. Она его любит. Разве не это главное? Из века в век мудрецы и менестрели толдычат, как заведенные. Любовь и семья важнее всего. Спаривайтесь, и будет вам счастье. И недаром же квадрат любви стараются прожить все. Тогда как время, отведенное на другое, часто протекает впустую. Благо, в отличие от локальных, глобальные тайм-квадраты не обязательны к исполнению. Но, видимо, в качестве платы за свободу выбора никто не знает, где край у того или иного глобального квадрата. Можно лишь примерно определить, на пике ли твоя, к примеру, карьера, на подъеме или на спаде. Не потому ли Тиса так торопится? Не успеешь выйти замуж до истечения времени любви, будет потом сложнее определиться со спутником. Без возвышенных-то чувств. Да и вообще скажешь, зачем он сдался тут замуж?
1: А окружающие не поймут. За творца примут.
0: Коль вздохнул и пошел к городу.

0: Из центра тайм-коррекции Коль, ее любимый Коль, выбежал так, будто ему ведро помоев на голову вылили. И прежде чем Тиса успела опомниться, исчез в неизвестном направлении. Даже обручальный браслет отключил, не говоря уже о веб-фоне.
1: А она? Что она не так сделала? Всю нежность, всю теплоту ему. Когда он рядом, у Тисы будто вулкан в душе взрывается. На период квадратов грусти и прочего уныния приходится держаться от него подальше. Собственно, перед землетрясением не доревела, потому что уже предвкушала встречу с ним. Кто сказал, что квадрат любви однажды закончится? Квадрат пусть заканчивается, любовь останется.
0: Тиса задумчиво перемешала мясное чиндоретто, любимое блюдо жениха. Покосилась на наручник. Виртуальный оракул показывал, что сейчас еще время свободного реагирования, а через 15 минут начнется время радости.
1: Как же радоваться, когда Коля нет?
0: Перед этим квадрат слез был. В этот раз с ним проблем не возникло. От души наревелась.
1: Говорила же мама, не влюбляйся в творцов, им все человеческое чуждо. С другой стороны, бабушка Пуся любила повторять, нет такого творца, из которого нельзя сделать человека. И странно как-то косился на нее дед, в свое время забросивший иголку, канву и пяльцы. И все же, вдруг Коль ее бросит, так и не очеловечившись. В последнее время он словно чужой. А сегодня и вовсе сбежал, как от чумы. А может, у него что-то случилось? Похоже на то. Случилось нечто, во что он не хочет ее втягивать. Бедный Коль. Почему? Почему он не поделился своими бедами? Они ведь почти муж и жена. Время всемогущее. Через пару минут начнется квадрат радости, а она сама не своя. Что же делать?
0: Звякнули ключи в коридоре.
1: Коль!
0: Он подошел, молча обнял. И наступило время радости.

0: Знаете иностранный язык? Используйте его по назначению. Слушайте книги на английском в приложении «Книга вслух». Более 4000 аудиокниг для детей и взрослых в оригинале. Агата Кристи, Джон Толкин, Конан Дойль и другие книги теперь можно купить в приложении «Книга вслух». «Книга вслух». Скачивайте бесплатное приложение в App Store и Android Market и получите доступ к лучшей библиотеке аудиокниг.
1: Рекламная служба podfm.ru. Телефон 8-963-999-2-888. Приглашаем к сотрудничеству рекламное агентство.

0: ты не можешь бросить лепить?»
1: Она стояла на пороге его дома. Нет, не так. Она стояла на пороге их с Тисой почти семейного гнездышка. Коль растерянно обернулся. Невеста принимала ванну, но выйти могла в любой момент. А чудаковатая незнакомка с озера протягивала ему большой пластиковый пакет и быстро-быстро тараторила.
0: «Иногда в творческий кризис надо просто отвлечься, заняться чем-то привычным, но в то же время другим. Это набор для лепки. Но не для картины, а для обычной. Ты можешь сидеть и разминать пластик руками, просто мять и мять, пока не вернется вдохновение».
2: «Как тебя зовут?»
1: Кружилась голова. Он вообще всю неделю чувствовал себя плохо, а сейчас... Слова гостьи с трудом пробирались сквозь невидимую пелену, отделяющую бывшего художника от реальности.
0: «Лора».
2: «Лора, мое творческое время закончилось. Мне это в центре сказали».
0: «Чушь! Послушай, я обожаю твои картины, ты талантище! И ты был на взлете! Талант такой силы не обрывается внезапно, понимаешь? Он может угаснуть, постепенно приближаясь к краю тайм-квадрата, но не сломаться на полпути — это ошибка!» «Что происходит?»
1: Тиса, кутаясь в короткий махровый халатик, появилась на пороге. Лора обрадовалась ей, как свалившемуся с неба золотому слитку.
0: «Он должен лепить, объясните ему!» «Никому он ничего не должен. Эти дурацкие картины ему не нужны. И вообще, кто вы такая?»
3: «Я просто поклонница Коля Браловски. И картины его отличные. Как вы можете...»
0: «До свидания, девушка!»
1: Тиса втащила Коля в дом и захлопнула дверь.
0: «Кто это такая?»
2: «Не знаю».
1: К головокружению добавился приступ тошноты. Он покосился в окно, за которым все еще маячила Лора.
2: «То есть мы познакомились в прошлые выходные на озере. Она узнала меня, я сказал, что больше не леплю, и все».
0: «На озере? Коль, что происходит? Я же вижу, с тобой что-то не так».
2: «Я лишился дела своей жизни».
0: «Коль, не обманывай меня! Лепка, ну что такое лепка? Тысячи людей вообще не прикасаются к квадрату творчества и прекрасно живут. У тебя что-то случилось, я знаю».
1: Ночь упала мгновенно. Глухая, непроглядная. И принесла она с собой бурю, цунами, снесшие в одну секунду и дом, и ставшую вмиг ненавистной женщину, и его самого.
2: Нет, это просто в глазах потемнело да зашумело в ушах. А вокруг по-прежнему день, и дом стоит невредимый... И женщина, только вот его, кажется, уже нет.
1: Шатаясь, бывший художник побрел к выходу.
0: «Коль! Нет, ты не уйдешь! У тебя другая, да? Ты к ней собрался, да? Коль, не бросай меня!»
1: Она кинулась в ноги, обняла за колени, но тут же отскочила, схватилась за наручник.
0: «Батюшки, у меня квадрат равнодушного спокойствия, Коль! Поклянись, что у тебя нет другой женщины! Поклянись!»
1: Вчерашний творец, наконец, вывалился за порог. Его затошнило, вывернуло прямо на распустившиеся розы. Тиса мелькнула в дверном проеме и исчезла в доме. Коль упал на колени, посмотрел на собственную рвоту. Как ни странно, в голове прояснилось. И тут он увидел в розовых кустах большой пакет из пластика. Она выпила две таблетки дневных транквилизаторов, но было поздно. Квадрат спокойствия сбился безнадежно, стал похож на мятую бумажку. Тиса выглянула в окно. Жених куда-то делся.
0: Что с ним происходит? Почему он не делится с ней? Куда ушел?
1: Она нажала на браслете кнопку поиска, тот пискнул и показал на кухню.
0: Проклятие! Коль забыл свой обручальник дома!
1: Вообще-то обручальные браслеты надеваются лишь после свадьбы, но Тиса настояла, чтобы они обзавелись ими сразу после помолвки.
0: Должна же она знать, где любимый проводит время. Жаль, что в отличие от мужа, жених не обязан имплантировать браслет, подобно наручнику оракулу. Чем Коля пользуется? То отключит, то забудет. И где прикажете его искать? Погода нелетная, дождь срывается, ветер совсем не августовский. Впрочем, почему бы и самой не прогуляться?
1: Тиса надела сапожки, натянула легкий кашемировый кардиган прямо поверх халата и вышла в парк. Жениха не нашла, зато встретила знакомца из центра тайм-коррекции и почти не удивилась. Даже как-то на душе спокойнее стало. Тиса села рядом с Лероем на лавочку под липой.
0: «Как ваши квадраты?»
1: — спросила, чтобы не молчать.
2: «С
4: Все так же.
3: Вы аномалия.
1: Потому что не реву, как барышня?
3: Нет, то есть не совсем.
1: Она напряглась, вспоминая заученные на школьной скамье.
3: Все события в жизни человека предопределены, но могут быть растянуты во времени. Виртуальный оракул считывает их с информационного поля, выбирает наиболее удобный момент для осуществления и готовит нас эмоционально. Параграф 2, пункт 1. Всеобщее благополучие возможно только если все события в жизни каждого человека будут происходить своевременно. Параграф 3, пункт...
1: Да знаю я эти параграфы, читал.
3: Сбой в жизни одного человека влияет на жизни тех, кто его окружает. А это, в свою очередь... Слушай, ты на коррекции ходишь?
1: Нет. И у меня давно уже нет близких людей, на которых я мог бы влиять.
3: Ну тогда... Ты один не мог вызвать землетрясение?
1: Лерой бросил на нее тревожный взгляд, встал и, ссутулившись, засеменил прочь. В спину ему бросился неожиданно резкий порыв ветра.

Коль не сразу понял, что происходит. Он схватил пакет, бросился с ним вглубь сада, свалился на землю в клумбу с клематисами, словно пытаясь спрятаться за фиолетовыми лианами от всего мира. Пахучая гроздь ударила по лицу, дождевая капля упала на лиловый лепесток. Идеальные формы создает природа. Идеальные и прекрасные, как... Когда в его руках оказался подаренный Лорой пластик, он не заметил. Очнулся, когда пальцы заболели от работы, уставился на сотворенную скульптурку. Зеленый пригорок, залитый дождем и утренним солнцем, кирпичную башенку на вершине и легендарную птицу Мо, освещающую путь идущим. Как чудаковатая музыкантка слышала симфонию в бульканье воды, так и он увидел целую картину в лепестке клематиса. И настолько увлекся процессом, что не сразу понял две вещи. Во-первых, он лепит, невзирая на нелепо оборванные квадраты времени. А во-вторых, пока он творил, небо превратилось в тяжелое черное покрывало, а ветер поднялся такой, что деревья гнулись до самой земли. Что-то хрустнуло, раздался звон стекла. Коль бросился к дому. И едва переступил порог, как небо обрушилось ливнем. На кухне он приготовил себе крепкого чаю, с досадой вспомнил, что забыл слепленную скульптурку в саду. Выходить на улицу прямо в объятии бури не хотелось, но и оставлять родное творение под дождем как-то неправильно. За окном хрустнула, ломаясь, ветка клена. Коль поежился. Ничего себе ураган! Два природных катаклизма за такое короткое время? С чего бы вдруг? Коль отхлебнул из чашки, вдруг понял, что головокружение, преследовавшее его всю неделю, прошли. Взгляд упал на обручальник,

Квадрат творчества открылся в 4 года. Маленький Коль распотрошил материнскую косметичку, каким-то непостижимым образом забрался на шкаф и разукрасил потолок. А греб за это по самое не хочу. Родители разве что его самого к потолку не подвесили. Но творческая натура Коля не успокаивалась. Месяц спустя он разрубил на части ковролин спальни и выложил его на кухне причудливыми ромбами, полумесяцами и прочими крокозябрами. Родители модернизации не оценили. Ковролин отправился в мусоропровод, а Коль — в центр тайм-коррекции. Мама с папой не на шутку испугались, что сыночку выпало время хулиганства. Им же сообщили, что чадо вошло в квадрат творчества. Причем квадрат настолько яркий, что быть сыночку новым Фабало Кабассо, как минимум. Кто такой Кабассо, Коль не знал. А потому картин в стиле «угадайте, что это» рисовать не стал, зато жарко полюбил лепку. Лепил из грязи, из песка, из стащенного у кухонного робота теста. Родители поначалу такому увлечению не сильно обрадовались. Во-первых, с чего бы это в семье порядочных человеков вдруг творец завелся? Подумаешь, квадрат открылся. У многих открывается, но это не мешает им оставаться людьми. А во-вторых, что это за творчество, если руки постоянно в грязи? Но потом заметили, что замкнутый обычно мальчик словно раскрывается, светится изнутри, едва к нему в руки попадает нечто, поддающееся лепке. И купили сыну первый пластик. Маленький Коль лепил как одержимый. День за днем, год за годом. Он старался, совершенствовал свое мастерство, не замечая ничего вокруг. А впрочем, ничего и не было. Стоило ему прикоснуться к пластику, как реальность таяла, отступала, боясь спугнуть творца. Оставалась лишь нереальная небесная лазурь. Она окутывала покрывалом, нежным шелком скользила по щекам, плечам, ладоням. Коль вздрогнул и очнулся. Он лежал на диване с холодной повязкой на лбу. Рядом суетилась Тиса.

0: Как она оказалась дома, да еще и абсолютно невредимая, разве что слегка поцарапанная, Тиса не знала. Смутно помнила, как поднялся сильный ветер, превращая городской парк в темные воющие джунгли, как рухнуло перед ней первое дерево, и как она бежала и бежала, не разбирая дороги и стараясь не думать о том, что творится вокруг. Как влетела в дом, захлопнула дверь и несколько минут стояла, не шевелясь, боясь поверить, что она в безопасности. А потом увидела на полу Коля. Любимый лежал без сознания. Тиса упала перед ним на колени, на миг замерло сердце. Показалось, что жених не дышит. Она перетащила Коля на диван, активировала домашнего робота аптечку. Тот деловито оплел хозяина тонкими щупальцами, выдал справку об общем состоянии, пульс, давление и температура, сделал укол. Тиса взяла любимого за руку. Рука была испачкана синим, зеленым и еще каким-то цветом. Неужели опять лепил? Попробовал, ничего не вышло, разнервничался и потерял сознание. Глупый Коль. Он же и без своих картин самый удивительный и прекрасный человек на свете. Когда они познакомились, Тиса и не подозревала, что он известный художник. Коль посмотрел на нее так, как умел только отец, погибший 5 лет назад в экстремальном путешествии. И улыбнулся так, как улыбался лишь папа. И она поняла, что все эти 5 лет искала кого-то похожего на отца. Коль открыл глаза, отогнал подкатившуюся тут же аптечку, сел на кровати.
1: Что случилось?
2: Ты лежал в коридоре без сознания.
1: Я лепил. Я опять лепил.
0: Тиса обняла за шею, прильнула губами к его губам.
2: Пожалуйста, на сегодня никаких пластиков, никаких картин. Я хочу быть только с тобой.

0: котенок тигра-киса, совсем крохотный. Видимо, потерялся во время бури. Коль склонился над пушистым полосатиком.
1: Тот выгнулся дугой и зашипел.
0: Грозная малявка. Смешная и трогательная. Коль осторожно поднял смельчака.
1: Тигр-кисенок незамедлительно впил в ладонь маленькие, но острые когти.
0: После короткой борьбы Коль все же упаковал полосатого во внутренний карман куртки.
1: Тиса, конечно, не обрадуется, но... Хрон побери, должна же в жизни быть хоть какая-то радость, если картины отобрали.
0: Вчера он на короткий миг почувствовал себя прежним. Но сегодня утром, пока Тиса спала, нашел в саду остатки пластика, попробовал слепить хоть что-нибудь. Напрасно. Не удавался даже банальнейший колобок. Но ведь вчера получалось. Коль зашагал в сторону центра тайм-коррекции. В этот раз его принимала не медсестра. Сама главврач удостоила внимания. Панна Битта, высокая подтянутая дама, озадаченно смотрела на диаграмму Браловски.
2: «Боюсь, придется задержать вас ненадолго».
0: «Что-то случилось?»
2: «Вчера около 3 часов дня в вашем тайм-поле произошел сильный всплеск. А в 7 вечера еще один такой же мощный, но со знаком минус».
1: «Это время творчества! Я лепил!»
2: «Да».
0: Панна Битта не говорила, чеканила.
2: «Оно открылось и закрылось снова. Ваш случай очень редкий. Такое раз в 10 лет случается».
1: «Послушайте, я не могу не лепить. Когда выходит время, пропадает не только умение, но и само желание творить, а у меня не прошло. Более того, мне физически плохо. За время без лепки я едва не загнулся».
2: «Ваше время творчества не вышло. Оно как бы законсервировано. Такое бывает, например, из-за сильных потрясений. Я так понимаю, в момент обоих всплесков вы были в зоне природных аномалий?»
0: «Был, но не скажу, что они меня так уж потрясли.
1: Вы можете это исправить?»
2: «К сожалению, мы не умеем расконсервировать время. Но можно попробовать объединить его с одним из действующих квадратов. Вы ведь скоро женитесь, верно? Смотрите, простая процедура заставит квадрат любви... Нет, лучше отношений, поглотить квадрат творчества. Тогда время творчества освободится и сольется со временем, отведенным на семейные отношения. При законсервированных квадратах это срабатывает в 90% случаев. Да, вы не будете больше лепить, зато продлите супружеское счастье. В конце концов, семья — это тоже искусство».
1: «Вы когда-нибудь увлекались чем-нибудь?»
2: «Нет».
0: Она улыбнулась сухо и дежурно.
2: «Предпочитала пользоваться лишь тем временем, которое предназначено для человеческих дел, а не воздушных замков. Я в 18 лет сделала слияние, влила нетронутое время творчества, спорта и релакса во время карьеры, а квадрат любви влила в квадрат семейных отношений. Зачем тратить время на дурные чувства? Получилось весьма успешно. Так что медсестра проводит вас в палату».
0: «Подождите! Я хочу уточнить. Вы сказали, что подобная консервация происходит из-за стресса, но у меня его не было». Главврач пожала плечами.
2: «Значит, был у кого-то из близких. У вашей невесты, к примеру, зафиксированы сбои локальных квадратов. Дурочка так боится вас потерять, что совсем не следит за своим настроением. Постоянно звонит в центр уточнить, не вышло ли время отношений. Успокоили бы вы ее, что ли?»
0: «То есть... я потерял дело моей жизни из-за Тисы?»
2: «Не опускайтесь до злости на любимую женщину. Я понимаю, вам сейчас очень больно, но это пройдет. Проведем процедуру слияния, женитесь, заведете парочку детей и думать забудете о своей лепке».
0: Коль встал и молча пошел к выходу.
2: «Пан Браловский, что вы делаете?»
0: «Ухожу».
2: «Это глупо! Без слияния вы можете с ума сойти!»
0: Он обернулся, смерил взглядом женщину, несомненно, красивую, но холодную до омерзения и до отвращения человеческую. «Лучше сумасшествие, чем самообман». Коль брел по городу, а перед глазами вставала чистая небесная лазурь, в которой хотелось раствориться и в которую теперь вход заказан. Вспоминались радостные восхищенные лица людей и поклонников его картин. Мужчин, женщин, стариков, детей. Помнится, зимой одна бабушка подошла к нему на выставке
1: и подарила рукавички. Сказала, что сама связала по старинке спицами, чтобы руки художника никогда не мерзли. И благодарила, благодарила за творчество. Говорила, что картины Коля оживили ее дом, покинутый повзрослевшими детьми и внуками, среди которых, кстати, тоже есть творцы. Она еще много чего говорила, а Коль стоял и думал, что ради таких моментов и стоит лепить. Да что там лепить? Жить! Ради возможности сделать чей-то путь чуточку светлее. Для чего ему жить теперь?
0: У идиотки из центра тайм-коррекции все просто. Семья прежде всего. Если ты не женился и не наделал своей не обязательно любимой женщине кучу детей, значит, потратил все время зря. Мать вот тоже без конца интересуется. Когда женишься, наконец, сынок? Друзья-человеки надоедают тем же вопросом.
1: Странно. Почему-то никому, ни творцам, ни людишкам не придет в голову обвинять кого-либо, скажем, в отсутствии музыкального слуха. И никто не назовет неудачником личность, которая не пользуется временем, отведенным на творческую реализацию. Почему же недобро косятся на каждого, кто не ставит в центр своей жизни квадрат семьи? Почему это время считают самым важным? Ведь изначально все квадраты равны. А творцов хоть и признали полноценными членами общества, но, по сути, они все равно остались социальным меньшинством.
0: На груди заворочилось. Коль вспомнил, что тигрокист все еще спит во внутреннем кармане. Вернее, уже проснулся. Он достал полосатого котенка, посадил на ладонь.
1: Кис сладко зевнул, посмотрел на Коля рыжими глазами и вдумчиво сообщил: «Вау!»
0: Тут же запищал веб-фон.
2: «Коль, ты опять не надел обручальный браслет? Где ты? Коль, я решила, я волью ненужные мне квадраты в квадрат любви, чтобы наша любовь жила вечно. Дорогой, что у тебя в руках? Только не говори, что в нашем доме опять заведется какое-то животное!»
0: «Киса, все кончено. Я разрываю помолвку, прости. Похоже, у меня закончилось не только время творчества, но и отношений тоже».
2: «Что? Неправда, я звонила в центр тайм-коррекции, Коль!»
0: Он отключился.

0: Коль забрал свои вещи. Вернее, Коль прислал за ними робота-носильщика, который безошибочно выковырил из дома все вещи хозяина. Только почему-то унес Тисину помаду, взамен оставив один грязный носок. И все. Никаких объяснений.
1: Может, и правда время любви и отношений вышло?
0: Нет. Она дважды ездила в центр тайм-коррекции. Второй раз ее приняла сама главврач. Мерзкая личность. Сухим тоном она подтвердила слова медсестры.
2: Да, ваши квадраты в норме. Да, квадраты пана Браловский тоже.
0: Разорвал помолвку?
2: Что ж, судя по показателям, времени у вас еще предостаточно. Найдете другого.
1: Другого? Что она вообще понимает, идиотка?
2: И еще одно, пан Утиса. Вам знаком мужчина по имени Лерой Карташ? Мы изолировали его. А вам настоятельно рекомендуем быть осторожной.
3: Давно пора, фыркнула Тиса.
2: Почему вы так долго ждали? Раньше он не доставлял особых хлопот. Он отказался от всех близких людей и стал бродягой, чтобы сбои его квадратов никого не задели. Они и не задевали, пока искаженное время Лероя не соприкоснулось с чужими искажениями. У вас ведь тоже были сбои?
0: Именно в те дни. Да, панна Тиса?
2: Значит, наши встречи искалечили жизнь и ему, и Колю. Постарайтесь хотя бы свою уберечь.

0: Всю неделю он бесцельно шатался по городу, выбирая самые безлюдные улицы и тихие парки. Лепить по-прежнему не получалось. Но после прогулок хоть голова не так болела. Коль вышел к озеру. Здесь он впервые встретил Лору. Странную девушку, слушающую тонущие камушки. Девушку, которая хоть на один вечер, но вернула ему потерянное время. Он присел на корточки, поднял камушек, покрутил в руках, бросил в воду. Бульк! Да, вряд ли он бы сумел это сыграть. А вот слепить...
1: Знаешь, когда очень тяжело, психологи советуют вернуться в детство.
0: Коль вздрогнул, задрал голову. Над ним стояла Лора. Ты следила за мной?
1: Скажем так, наблюдала.
0: Мило.
1: Так вот, я читала интервью с тобой. Ты говорил, что ребенком лепилось всего, что под руку попадется. Может, стоит попробовать?
0: И протянула ему горсть мокрого песка. Лора, это не имеет смысла.
1: Просто сожми в руке.
0: Она вложила песок в ладонь художника, сжала его пальцы в кулак, посмотрела в глаза. В какой-то момент Колю показалось, что она сейчас полезет целоваться. Но вместо этого девушка сказала:
1: «Ты беззаветно влюблен в свои картины.
0: А ты в музыку.
1: Жаль, что твоя невеста этого не поняла».
0: «Тебя тоже кто-то не понял?» Она улыбнулась, скользнула взглядом по горизонту.
1: «Кто-то не понял, кто-то наоборот. Главное верить, что существуют и те, кто понять способны».
0: «Я тебя еще увижу?»
1: «Думаю, да. Когда-нибудь. То есть можем встречаться на выходных».
0: «Если они у нас совпадут».
1: «Именно. А еще я увижу тебя на твоей новой выставке».
0: «А я тебя на твоем концерте». Она рассмеялась, махнула рукой и пошла вдоль озера, ставшего вдруг необычайно лазурным. Коль смотрел, как ветер играет с длинными волосами Лоры, мял в ладони влажный песок и думал, что сегодня в центре тайм-коррекции зафиксируют еще один всплеск.

0: Шаверма оказалась под стать привокзальному буфету. Такой же маленькой и неказистой. Из лепешки выпирали увядшие листья салата, за которыми прятались тощие обрезки мяса. Я отложил недоеденный кусок и облокотился на шаткий грязноватый столик. Моя подопечная топталась рядом. К вишневому соку она так и не притронулась.
1: «Разве это можно есть?»
0: — не вытерпела она, глядя, как по моим пальцам стекает соус. Я скосил глаза. Торчащие во все стороны обесцвеченные пряди волос, вздернутый нос с пирсингом в левой ноздре и брезгливо скривившиеся губки. Под козырьком низко надвинутой на лоб бейсболки прятались голубые глаза. Белоснежка, да и только. Главное в шаверме — знать, где ее можно есть, а где нельзя. В первом случае получишь почти деликатес, во втором — диарею.
2: «Фу, гадость!»
0: Грохоча сумкой и тележкой, в сторону перрона целеустремленно семенила бойкая старушенция. Блондинка проводила ее взглядом и обернулась к стене, в центре которой на вычурном кронштейне пристроились большие часы. Я не видел ее глаз, просто те, кого я сопровождал, всегда беспокоились и смотрели на часы.
1: «Мы не опоздаем?»
0: Я не спешил с ответом. «Бабка с тележкой опоздает, а мы нет», — спокойно сказал я.
1: «Но вы же не знаете, сколько сейчас времени?»
0: «Мне это не нужно. Я никогда не гляжу на часы. Буду смотреть, стрелка не сдвинется, и поезда я вообще не дождусь. Но я не смотрю и везде успеваю. У меня это получается само собой. Нужно доставить человека или предмет в конкретное место к нужному времени? Будьте уверены, сделаю в лучшем виде. Я не умею управлять прошлым или тем более будущим, но настоящее подчиняется мне безотказно». В лепешке остались ошметки зелени и подтекающий майонез. Значит, пора. Я вытер руки и показал повару большой палец, мой ритуал на удачу перед дорогой. Услышав привычное «на здоровье», я повернулся к девушке. «Идем, сок не забудь».

Двое охранников с автоматами и непременный сканер на входе, и мы на перроне. По пути я остановился у киоска и, как обычно, купил два одинаковых номера известий. В вагон мы вошли за секунду до отправления поезда. Как и всегда. Перед нами протиснулся высокий сутулый мужчина со смутно знакомым лицом и большой спортивной сумкой в руках. Надумал-таки. Я заприметил его еще на вокзале. Стоял с задумчивым видом в закутке с камерами хранения, словно решая, ехать, не ехать. Я выбрал место поближе к дверям тамбура. Белоснежка устроилась возле окна. Двери закрылись, забыв на перроне бестолково мечущуюся бабку с тележкой. Я же говорил, что опоздает. Людей, которых отвергает настоящее, я отличу на раз. Девчушка нацепила на голову наушники и уткнулась в смартфон. Я ленивый.

0: лениво просматривал газеты. Обе сразу. «Россия категорически не готова к снятию ограничений», — писала левая газета. «В ближайшее время нашу страну ждет послабление ограничительных мер», — предупреждала правая. Не спеша долистал до спортивной рубрики. «Зенит победил «Спартак» со счетом 3-2», — сообщала одна газета. «В упорной борьбе «Спартак» сравнял счет», — возражала вторая.
1: «Молодой человек»,
0: — обратился ко мне дед со скамейки напротив.
1: «Как «Зенит» сыграл?»
0: Спросил бы у кого-нибудь другого, я на такой вопрос вряд ли отвечу. А, впрочем, что мне жалко? «Выиграл», — сказал я и протянул старику левую газету. «Оставьте себе». Каким счет был на самом деле, доподлинно знали лишь очевидцы, те, кто присутствовал на матче, да и то недолго. Уже через час после игры болельщики называли разные цифры, я был уверен в этом, а к утру так и вовсе некоторые стали думать, что выиграл «Спартак». Только забывчивость здесь была ни при чем. Нас лишили прошлого. Вернее, нас лишили единого прошлого, общего для всех. Оно стало зыбким, рыхлым, рваным и расползалось, как старое изъеденное молью одеяло. Началось это довольно давно, скандалом с Елисеевским магазином. Однажды сотни петербуржцев решили, что раньше в магазине висела люстра. Они даже рисовали ее, только почему-то ни одной фотографии люстры не сохранилось. А в 2013-м грянул эффект Манделы. Помните такого? Узнав о смерти политика, многие в недоумении разводили руками. Разве он не умер в конце 80-х? Психологи называли это явление ложной коллективной памятью, но дело было вовсе не в памяти. Изменилась сущность, основа нашего мира. Люстра с Манделой стали лишь первыми несуразностями, дальше вообще все пошло наперекосяк. Я помню, как впервые столкнулся с этим феноменом. Произошло это на втором курсе университета возле лотка с книгами. Не знаю, что меня, отнюдь не историка, подвигло раскрыть две одинаковые брошюры на одной и той же странице, но я это сделал. Первая сообщала, что Шелонская битва привела к концу Новгородской республики, а близнец книжки, наоборот, утверждал, что в сражении победили новгородцы. «Сбой в матрице», — фыркнул я тогда и забыл о странном эпизоде, вспомнив о нем, лишь столкнувшись с подобным во второй раз, когда перед моими глазами легли две одинаковые статьи о Менделееве. По мнению одной, ученому вручили Нобелевскую премию в 1905 году, другая считала, что Менделеев ее не получал никогда. Дальше подобные двойственности, тройственности и прочие инности попадались мне повсюду. Не то чтобы меня это беспокоило, скорее удивляло. Еще удивляло, что никто ничего не замечал. Люди застыли в своем каком-то одном мизерном клочке прошлого, который становился все меньше и эфемернее. И как-то бабка с тележкой все дальше отстранялись от настоящего. За окном мелькали деревья, шлагбаумы, складские ангары и жилые дома. Я искоса наблюдал за Белоснежкой. Меня уверили, перед поездкой ей, как и предыдущим моим подопечным, дали успокоительное, никаких эксцессов в пути случиться не должно, и пока ни разу не случалось. Фу-фу-фу. Те, на кого я работал, промахов не допускали. Я наемник, курьер, проводник. Мне платят, я выполняю. Хотя проводник — это тот, кто провожает клиента к месту назначения, я же наоборот, вывожу людей из города. Молодежь. Тех, кто только что сдал тест. Я не задаю вопросов, но что-то мне подсказывает, результат у всех был положительным. Мой наниматель узнавал о нем до приезда медиков, и я вывозил бедолагу из города. Вернуться он уже не сможет. На нем будет стоять клеймо мутанта. Говорят, жизнь за барьером не сахар, но всяко лучше, чем в лепрозории. Я так толком и не понял, почему изолируют носителей мутировавшего гена. Какая, к примеру, опасность от этой белобрысой худышки? Впрочем, не все ли равно? Дед закончил читать, сунул газету в карман плаща и пустился в разговоры. Я слушал вполуха, поддакивая в нужных местах. В его маленьком мирке никогда не существовало смартфонов, США подмяли весь мир, кроме нас, а Санседар по вкусу не уступал винтажному портвейну. Вскоре за окном показались поля, чуть дальше над макушками елей уже просматривались вышки силового барьера. Значит, мы почти приехали, и это было хорошо. Потому что состояние моей подопечной мне совсем не нравилось. Она вдруг стала беспокойной. Бейсболка развернулась козырьком назад, огромные васильковые глаза шарили по вагону, она словно искала кого-то. Потом достала из рюкзачка бутылку сока и отвинтила крышку. Вагон к этому времени почти опустел. Желающих покинуть город находилось все меньше. «Пассажирам немедленно покинуть вагоны!» — раздался голос машиниста. «Поезд дальше не идет!» Девчонка неожиданно дернулась, согнулась пополам, будто получила удар под дых, и, вскочив на ноги, наткнулась на типа со спортивной сумкой в руках, торопившегося к выходу.
2: «Куда ты?»
0: — прошипел я, хватая ее за руку.
2: «Спокойнее! Ни на шаг не отходи от меня, и все пройдет отлично!»
0: Вместе с другими пассажирами мы зашагали по перрону в сторону блокпоста. Мы двигались, словно в глухом каньоне. Слева закрытые двери вагонов, справа серая бетонная стена с колючкой поверху, под ногами потрескавшийся асфальт. В окошке для проверки документов маячила толстощекая физиономия Доната. Я не знал настоящего имени охранника и придумал ему это прозвище. Должен же я как-то для себя называть человека, которого вижу не реже раза в неделю. Я специально выбирал смену, когда дежурил этот толстяк. Он никогда не запоминал тех, кто проходил мимо него. Иной на его месте уже давно бы задался вопросом, зачем этот тип шастает туда-сюда. К пропускному пункту выстроилась очередь, а с моей блондинкой творилось неладное. Она нервно оглядывалась по сторонам, ее начала бить крупная дрожь. Впрочем, напрячься было, из-за чего впереди назревал скандал. Долговязый владелец спортивной сумки метался возле будки Доната, раздраженно кричал, совал в окошко бумаги, залитые чем-то красным, потом со всей силой жахнул кулаком по стеклу. Донат тоже орал, набычившись и брызжа слюной на пуленепробиваемое стекло. Автоматчик, внимательно наблюдавший за инцидентом, что-то пробормотал в рацию и направился к окошку. Очередь подалась назад, а Белоснежка вдруг резко бросилась в самую гущу, ввинчиваясь в толпу. И тут в руках спорщика появился пистолет. Как только пронес через сканеры. Толпа заворочилась, пытаясь сдать назад, истошно завизжала женщина с малышом на руках. Не отрывая глаз от Долговязого, охранник сорвал с плеча автомат, а моя блондиночка налетела на нарушителя сзади и силой приложила в спину. Долговязый взмахнул пистолетом, пытаясь устоять на ногах, и автоматная очередь мгновенно прошила его плечо. Теперь дуло автомата смотрело прямо на Белоснежку.
2: А эта дуреха рванула вдоль поезда.
0: Я заорал охраннику: «Держи толпу, я за ней!» Махнул у него перед носом пропуском на парковку и ринулся следом. Времени я выиграл немного, секунду, может, две. К шуму и крикам добавилась еще одна автоматная очередь. Предупредительная. Вверх. Следующая будет в спину. Девчонка спрыгнула с перрона в щель между вагонами, перекатилась через рельсы и исчезла за насыпью. Я с трудом поспевал за ней. Взвыла сирена. «Сейчас нас задержат!» — повторял я на бегу. Но нас никто не остановил. В начавшейся неразберихе мы незаметно проскочили за барьер.
2: «Охренело!»
0: — набросился я на Белоснежку, когда мы отбежали подальше от блокпоста.
2: «Нас чуть не убили!»
0: Она тяжело дышала. Я схватил ее за плечи и развернул к себе. Синева в ее глазах поблекла, сейчас они казались тусклыми, почти пепельными.
3: «Я не просила идти за мной»,
0: — едва слышно прошептала она.
3: «Это был ваш выбор».
2: «Выбор?»
0: — взвился я.
2: «Идиотка, ты чуть не погубила нас обоих! Нас ведь могли застрелить или задержать! Не знаю, что хуже!»
0: Я был зол, обескуражен, испуган. Никогда, никогда за все время, что я переходил границу, ничего подобного не случалось.
2: «Какого?»
0: Голос изменил мне. Я прокашлялся.
2: «Какого черта ты устроила все это?»
4: Он смотрел на меня почти с ненавистью и требовал объяснений. Брови трагически подняты, губы неприятно кривятся. Он мне сразу не понравился, еще на вокзале, когда ел ту гадость. Мог бы хоть для приличия спросить мое имя, но зачем? Я для него вещь, посылка, которую нужно всего лишь сдать с рук на руки. Таким объяснением объясняя, все равно не поймут. Но, с другой стороны, он ведь мне помогает. Зря я про него так. «В нашем мире нет будущего», — медленно произнесла я. Проводник продолжал непонимающе таращиться. «Сейчас будущее существует в виде несвязанных фрагментов, как веер возможностей». Я старалась тщательно подбирать слова, словно разговариваю с умственно отсталым. «Реального и единого будущего у человечества нет, а должно быть. И прошлого из-за этого тоже нет. Ведь именно будущее определяет прошлое». «Ой, зря я это сказала. Только еще больше его запутала. Всегда со мной так, говорю не то, что нужно». Он выругался, нервно оглядываясь по сторонам. «Ахинея какая-то. Тот тип с сумкой угрожал тебе? Ты его знаешь?» «Так я и думала, ничего он не поймет. Но я ему обязана. Без него я бы сейчас не топала по обочине пыльной грунтовки, а сидела в КПЗ. В наручниках, с трещиной в ребре. И перспективой оказаться в спецприемнике. У меня с объяснениями всегда было не очень. Даже если сама понимаю, то рассказать так, чтобы понял другой, никогда не получалось. Но я попробую. Сейчас только соберусь с мыслями».
5: «Нечего сказать?»
4: «Мне было что сказать. Я старалась исправить то, что еще не случилось. Мой мозг работает по-другому, не как у обычных людей. Это какой-то эволюционный выверт, мутация, но лучше об этом поговорить с теми, кто ставит на мутантах клеймо, сажает нас за решетку, исследует, как подопытных крыс. Они знают куда больше меня. Я вижу будущее. Это как сон наяву, вернее, обрывки, клочки снов. Внезапно накатывает беспокойство, потом резкая боль разрывает нутро, и перед глазами начинает раскручиваться картинка. Понять, что мне показывают, бывает очень трудно. Изображения мельтешат, наслаиваются друг на друга, не желая выстраиваться в единый, связанный фильм. Говорят, в такие моменты у меня светятся глаза.
5: Хотел бы я посмотреть на себя в зеркало, но, увы, каждый раз не до этого.
4: Вот и сегодня меня накрыло в поезде, когда мы уже подъезжали к блокпосту. Согнуло так, что все лекарства, которыми меня накачали, оказались бесполезны. Я получила удар под дых вместе с нарезкой кадров. Паника на перроне, автоматные очереди, сутулый мужчина с пистолетом в руках и, главное, чьи-то руки, укладывающие взрывчатку в большую спортивную сумку. И нашу беготню по путям тоже видела. Тут не до разглядывания глаз, лишь бы спастись. Я вскочила с места и столкнулась с человеком, который в моем сне держал пистолет. У него на плече болталась та самая сумка со взрывчаткой. От неожиданности я чуть не выронила бутылку вишневого сока, совсем забыла про нее. Даже не заметила, что сок пролился на его сумку. Дальше события развивались, как в фильме. Паника, пистолет. Потом я толкнула его под автоматный выстрел. А что мне еще оставалось?
5: «Ну, пришла в себя? Больше ни на кого не набросишься?»
4: «Ничего-то он не поймет. Могу не утруждать себя лекцией. Тем более, что идти нам всего ничего. Впереди за деревьями уже видна крыша санатория. Я вздыхаю и говорю: иногда я вижу будущее».

0: Ну и денек выдался. На перроне до сих пор беготня не угомонилась. На тоненького проскочили. За стрельбу на пропускном пункте начальство по головке не погладит. Но с другой стороны, если моя придумка сработает, то и цацку на грудь получим, и премию. А кто все провернул? Ха, то-то же. Мальчуганы надо мной подсмеиваются. Салом в стакане называют. Это они стаканом мою будку прозвали. Теперь спасибо скажут. Ага. Но хорон-то каков? Дрищ ведь, как есть дрищ. А под поезд сиганул, ну, чисто Рэмбо. Пожалуй, не будет он больше хороном. Пожалуй, он теперь у нас Рэмбой будет. Заслужил. И бумажка у меня в будке за стеклом оказывать содействие наконец-то получила объяснение. Мы-то голову ломали. Зачем ему наше содействие? Что у него, что у его подопечных, бумаги всегда в порядке, как не проверяй. Зачем ему еще какое-то содействие? Ну вот, понадобилось. Пока он со своей белобрысой на буксире, как заяц, по кустам петлял, мальчуганы что только не делали, чтобы у него на пути не оказаться. И в следующий раз постараются. За те бумажки с красивыми цифрами, что мне каждый месяц в будку заносят, чё ж не постараться? А девка-то не испугливых. Уж не знаю, с чего она на того длинного взъелась, привиделась чего или еще что. Но скоро ее научат тявкать только по команде. Тропинка через наш блокпост аккурат в санаторий ведет. Туда ее Харон Рэмбо вез. Мне старый еще с армией дружок про этих мутантов много чего рассказывал. Он в санатории охранником работает. Некоторые, говорит, реально будущее видят. И все наши тесты, обследования, зоны, блокпосты — это только для того, чтобы таких людей выявлять и аккуратно доставлять куда надо. Их потом натаскивают, ну, как собак примерно. Только собак на наркоту или там взрывчатку, а их на разведку. Или наоборот, на контрразведку, ну или еще на что. Он-то больше про телохранителей рассказывал, специфика у него такая. С таким телохранителем, говорит, клиент реально как заговоренный становится. Хоть из танка по нему пали, все нипочем. Ну и, конечно, вокруг этих уродцев постоянно какая-то мутная возня идет. Мало их, а нужно много. Всем они нужны, кому для чего. Вот их постоянно и воруют, перекупают, переманивают и переправляют. В том числе через наш блокпост, ага. Но какова стерва? Без нее я бы того длинного обратно в город развернул и все дела. Подумаешь, пятна. Не кровь же. Это мне поначалу из-за стекла померещилось. Не удивлюсь, если она сама ему документы и заляпала. А пистолет самой обычной травматикой оказался. На такое даже наши сканеры не реагируют. Но это мальчуганы уже потом разобрали, что ни огнестрел, ни опасно.
1: И что было в рапорте писать? Что весь тарарам со стрельбой и прочим шапито устроила белобрысая пигалица, которую мы еще и упустили?
0: Ага, как же. Я хоть и не вижу, как мутанты будущее, зато могу на него повлиять. Этими вот руками. Пока на перроне шум да гам был, я в сумку тому длинному аккуратненько так связку взрыв-пакетов подбросил, которые в караулке валялись. Они хоть и учебные, но формально вспомогательный боеприпас, так что теперь вместо инцидента с превышением будет у нас предупреждение теракта. А если лейтенант рапорт грамотно составит и нигде ца и ця не перепутает, то и вовсе будем в шоколаде. Вот так вот. Только все равно хочется передушить гадов этих мутантов. Вот жили же без них, нормально ведь жили. Нет, свалились откуда-то на нашу голову. А власти, вместо того, чтобы давить их по-тихому, носятся с ними, как с писаной торбой.
1: А жить все страшнее и страшнее.

0: чего же больно. Соберись с мыслями, не отключайся. Когда окажешься на вокзале, размышлять и анализировать будет некогда. Думай сейчас, здесь, пока можешь. Только думать, когда сидишь на асфальте под дулом автомата, когда рукав пиджака промок от крови, совсем непросто. Пятая попытка, и опять неудачная. Взять с собой травматику, лежал на всякий случай в камере хранения вокзала, оказалось не лучшей идеей. Мне и в голову не могло прийти, что девочка увидит пистолет. Дурочка, я же тебе не угроза, я ведь спасти тебя хочу. Если окажешься в санатории, все. Вытащить тебя оттуда будет невозможно. Откатиться бы хоть на полдня. В детстве получалось вернуться на сутки, даже двое. А сейчас мой максимум 3 часа. Дальше, наверное, будет еще меньше. А все из-за того, что наше прошлое потеряло уникальность. Скачем по времени, создаем новые реальности. Треплем ткань мироздания, и вот результат. Всего 3 часа. Мало. Очень мало. И времени у меня все меньше. Сколько раз я еще смогу прыгнуть? Надолго ли хватит сил? Охранник закинул автомат за спину. Видимо, решил, что бежать мне некуда. Но это мы еще посмотрим. Я переменил позу.
1: Как больно! Думай, думай быстрее, ищи, где ошибся.
0: Последние события промелькнули перед глазами. Впервые я увидел ее на дороге к санаторию. Впереди уже возвышался его 3-метровый забор. Она посмотрела на меня и радостно улыбнулась. Эта доверчивая, полная надежд улыбка все и решила. Никогда раньше я не вмешивался, а тут как переклинило. Она думает, ее спасают от лепрозория, но ей уготовили гораздо худшее будущее. Не мог я пройти мимо, видя, как эта наивная дурочка радуется, не понимая, что ее ждет за забором. Не понимая, что ей методично, месяц за месяцем будут корежить психику, пока не вылепят то, что требуется. Пока она не начнет искренне, самозабвенно верить в то, что вбитые в ее голову уродские принципы превыше всего. Пока не станет ожившим манекеном, без свободы воли, без собственных интересов, без души. Я остановил ее и попытался объяснить все это, но она вырвалась из моих рук и бросилась навстречу гибели. И тогда я вернулся на 3 часа назад. 3 попытки объясниться с ней в поезде, 3 неудачи. Она мне не верила, да и курьер мешал. Я не винил ее. Трудно понять, кто тебе враг, а кто друг, когда с 2 сторон говорят разное. Потом я попробовал снять ее с поезда, вытолкнув на первой же остановке. Опять не вышло. Затем пытался перехватить сразу за блокпостом, но все опять пошло наперекосяк, начиная с залитых соком документов, и пистолет не помог. Наоборот.
1: «Не смей вырубаться. Думай. Терпи и думай. Надо начать с вокзала.
0: Для начала убрать курьера, отозвать в сторону и... да хоть припугнуть тем же пистолетом. А ей сказать, что планы изменились, теперь я ее проводник, и мы едем в другое место. Так и поступим. А если не получится, в следующий раз попробую что-нибудь еще». Я затаил дыхание и прыгнул на 3 часа назад.

0: Ближе к вечеру, незадолго до заката, с океана пополз туман, накрывая острова и изрезанную заливами полосу побережья. Туман этот, по меркам позднего лета Русской Америки, был не так уж и густ. Он лишь затянул поверхность воды и сгладил резкие очертания берега. На западной стороне большого острова, который русские называли островом Баранова, а местные — Ситкой, в городе Новоархангельске стояли, глядя на гавань, два человека. «Славно», — произнес один из них. «Хоть бы все так и оставалось». Второй повернулся к нему.
1: «Славно, Джек? В каком смысле?»
0: Первый человек повел рукой. «Черт, да ты смотри! Видишь, как низко он висит над водой?» Его собеседник повернул голову. Он молчал, наблюдая, как завитки тумана льнут к корпусам стоящих на якоре судов. Ближайший корабль, большой океанский пароход, до самой ватерлинии поглотила мутная пелена, однако его мачты и трубы отчетливо чернели на фоне холмистых берегов гавани, а на корме виднелся флаг Конфедеративных Штатов Америки. «Чудесно», — снова заявил человек, которого назвали Джеком. «Маленькую лодочку укроет как раз, а корабль нет. Меньше вероятность ошибки». Говорящий был молодым человеком крепкого телосложения со светлыми вьющимися волосами и мужественным лицом. В угасающем свете дня зубы его так и сверкали белизной. «Как-никак, мы же не хотим ошибиться. Правда, Владимир?» — спросил он. Человек по имени Владимир, чья фамилия была Ульянов и который иногда называл себя Лениным, вздрогнув, прикрыл глаза.
1: «Нет, это было бы ужасно!»
0: По-английски он говорил свободно, но с сильным акцентом, к тому же немного картавил.
1: «Даже не шути так!»
0: «Не волнуйся», — хмыкнул молодой. «Для тебя сделаем все в лучшем виде».
1: «Не для меня, ты сам знаешь».
0: «Ну да, точно, для общего блага». Джек легонько хлопнул собеседника по плечу, и тот поморщился. «Эй, я ведь тоже старый добрый социалист».
1: «Это ты так утверждаешь», — сухо ответил Ленин. «Тем не менее, я могу сомневаться».
0: Он резко замолчал. Мимо прошла пара длиннобородых монахов. «Что такое?» Джек сперва не сообразил, отчего его приятель осекся, а затем понял. «Ах, черт, Владимир, неужели ты никогда не расслабляешься? Держу пари, они даже не говорят по-английски». Ленин посмотрел вслед фигурам в черных рясах и покачал головой.
1: «Всего 2 года осталось до начала 20-го столетия», — пробормотал он. «А в самой большой стране мира до сих пор господствуют средневековые суеверия и религиозные предрассудки».
0: Он повернулся к собеседнику.
1: «Нам не следует здесь стоять. Это выглядит подозрительно. И поверь мне», — продолжил он, заметив, что Джек хочет что-то сказать, «людям, с которыми мы имеем дело, подозрительным кажется все. Положись на мой опыт».
0: Он кивнул в сторону ближайшего питейного заведения.
1: «Пойдем выпьем, товарищ Лондон».
0: Едва мужчины направились к кабаку, за ними тут же увязались 3 темнолицые женщины, со смехом появившиеся откуда-то из тени. Одна из них схватила Джека за руку и залопотала что-то не по-английски и не по-русски. «Ради бога!» — Джек попытался освободиться. «Только местных шлюх нам и не хватает».
1: «Подожди!»
0: — Ленин поднял руку.
1: «Пусть они пока побудут с нами. Тогда никто ничего не заподозрит».
0: «Ха! Ладно, пускай. Хорошая идея». Джек обвел женщин взглядом. Для потаскух выглядели они не так уж и плохо. У одной, той, что сжимала его руку, в длинные черные волосы были вплетены красные ленты. Мужчина рассмеялся. «Жаль, что этим вечером я немного занят. С ними можно было бы позабавиться, если, конечно, их хорошенько отмыть». Ленин брезгливо поджал губы.
1: «Ты же не серьезно?»
0: «Черт, нет, конечно. Я, может, и опустился чуть ли не на самое дно, но все-таки остаюсь белым человеком». Ленин поморщился.
1: «Джек, мы с тобой уже не раз говорили о твоем...»
0: Дверь кабака распахнулась, и на улицу вывалилась парочка пьяных казаков. Когда они нетвердой походкой, то и дело приваливаясь к некрашенной бревенчатой стене заведения, прошли мимо, Ленин первым шагнул через узкий проход в вытянутую тускло освещенную комнату с низким потолком, уставленную грубыми деревянными столами, за которыми на таких же обшарпанных лавках сидели мужчины и несколько женщин, выпивая, болтая и играя в карты. Возле дверей на высоком стуле примостился старик, играющий на баяне что-то медленное и грустное. Посетители курили дешевую махорку, так что в воздухе висел густой дым.
1: «Туда!» — бросил Ленин. «К дальней стене, чтобы мы могли наблюдать за входом».
0: Он быстрым шагом направился к стойке, протиснувшись сквозь компанию моряков в белой летней форме имперского флота Германии, и вернулся к столу с бутылкой и парой стаканов.
1: «Минутку», — проговорил он, наливая меж тем, как Джек подтаскивал лавку. «У меня есть идея».
0: Подойдя к соседнему пустому столу, Ленин поманил пальцем трех женщин. Судя по их озадаченному виду, они его не поняли.
1: «Сюда!» — сказал он по-русски, а затем и по-английски. И тогда они, наконец, хором захихиков направились к нему. «Вот!»
0: — он поставил бутылку в центр стола и жестом пригласил дам сесть.
1: «Садитесь! Вы сидеть здесь!» —
0: произнес он очень медленно и дотронулся до бутылки.
1: «Можно брать это! Понимаете?»
0: Когда женщины, не переставая фыркать и хихикать, расселись, Ленин вернулся и устроился напротив Джека.
1: «Вот так!» — сказал он. «Тут только один стол стоит достаточно близко, чтобы те, кто сидит за ним, могли нас подслушать. Лучше, если его будут занимать безобидные дурочки».
0: Джек хмыкнул. «Ради бога, Владимир».
1: «Смейся, если тебе угодно», — ответил Ленин. «Я не хочу рисковать. Меня уже арестовывали».
0: «Меня тоже».
1: «Извини», — сухо произнес Ленин. «Тебя арестовали тупые американские полисмены. Они тебя избили и бросили в тюрьму на пару дней, а потом выдворили из города и забыли о тебе, Джек. Тебя ненадолго задержали на военной сторожевой заставе за добычу золота без разрешения. Ты понятия не имеешь о том, что такое допрос в застенках третьего отделения, что такое

0: товарищ Куиф. Но когда они раздавят тебя, будет уже не до смеха.
1: За соседним столом женщина с красными лентами в волосах сказала:
2: «Я смотрю на него и все еще не верю».
1: Она произнесла это на языке, который не услышишь нигде в этом мире. Женщина рядом с ней откинула назад толстые косы, которые свисали на пышную грудь, скрытую под плотным шерстяным пончо, и ответила товарке на том же самом языке.
0: «Что ж, как ни крути, он был великой исторической фигурой».
2: «Да не Ленин!»
1: — нетерпеливо, даже несколько раздраженно заявила женщина с красными лентами.
2: «Джек Лондон. Он великолепен. Фотографии не идут ни в какое сравнение с оригиналом».
1: Сидящая напротив них третья женщина, сжав мочку уха, крутила сережку, изящную морскую ракушку. Бросив взгляд на соседний стол, женщина улыбнулась и молча кивнула.
2: «Дай мне бутылку», — попросила та, что с красными лентами. «Кажется, я влюбилась».
3: Модель для сборки. On Energy.
0: «Конечно», — сказал Ленин. «Для меня, возможно, все сложилось к лучшему. Сибирь не сахар, но она дала мне время подумать, систематизировать мои идеи. А потом власти решили отправить ссыльных еще дальше, в это оторванное от империи поселение на американском континенте, что открыло передо мной некоторые возможности».
1: Джек невразумительно хмыкнул и потянулся к стакану, наблюдая за тем, что происходит в другом конце комнаты. Немецкие моряки сгрудились вокруг баяниста, который пытался сыграть для них «Du liegst mir am Herzen». Кто-то из русских кидал на германцев косые взгляды, но матросы, казалось, не замечали их.
0: «Правильно», — пробормотал Джек.
1: «Пойте, гуляйте, напивайтесь, ищите шлюх, проигрывайтесь до нитки в карты, только...
0: ради бога, не возвращайтесь этой ночью на корабль».
1: Женщина с красными лентами заметила:
2: «Он выглядит гораздо моложе. Моложе Ленина, я имею в виду».
0: «У них разница в возрасте всего 6 лет», — сказала женщина с косами.
2: «Но ты права. Или скорее это Ленин выглядит старше».
0: «Чш-ш-ш».
1: Третья женщина, все еще поигрывающая сережкой и ракушкой, прижала палец к губам.
2: «Тише. Я почти... ага, вот».
1: Она опустила руки на колени и откинулась назад.
2: «Настроила. Все записывается».
0: «Хорошо»,
1: — кивнула женщина с красными лентами. Она поправила волосы, как будто случайно коснувшись мочки уха. Спустя мгновение ее соседка сделала то же самое.
2: «Да»,
1: — кивнула обладательница красных лент.
2: «Чисто и четко. И весь этот шум тоже потрясающий».
1: Та, что с косами, заявила:
2: «Кстати, о шуме. Что-то мы затихли. Мы же изображаем дешевых потаскушек, которые накачиваются дровой водкой. Пора смеяться».
1: Ленин кинул взгляд на соседний стол, за которым три женщины снова громко расхохотались.
0: «Кажется, они всерьез принялись за нашу бутылку», — заметил он. «Если тебе хочется еще, поторопись, пока дамочки ее не прикончили».
1: «Да на здоровье», — отозвался Джек. Он посмотрел на свой стакан и скорчил гримасу.
0: «В этой треклятой водке вкус, как у конского пота. И как только русские ее пьют. Привычка».
1: «Да уж, тебе проще, чем мне. Душу заложил бы за глоток старого доброго Джона ячменное зерно».
0: «Можно достать и его», — пожал плечами Ленин. «Хотя, вероятно, не в таком месте, как это. Все, что произведено не в России, здесь стоит очень дорого из-за непомерных налогов на импортируемые товары. Еще одно благодеяние нашей драгоценной чиновничьей бюрократии».
1: «И не говори», — подхватил Джек. «Являешься сюда добыть немного золотишка, сделать что-то для себя, вместо того, чтобы, как всегда, гнуть спину на чужих. И обнаруживаешь, что иностранцы обязаны получать специальные разрешения на старательство и даже просто на передвижение по территории, а их не раздобудешь, не заплатив стае жуликов-крючкотворов, обосновавшихся за правительственными конторками. Так что я решил, ну и черт с ними».
0: «И тебя сцапали?»
1: «Угу. Чуть не бросили в тюрьму, но... к тому времени я успел наткнуться на богатую жилу, так что у меня нашлось, чем подмазать казака-офицера. И вот я здесь, снова гну горб и рву зад, причем далеко до...

0: далеко от дома.
1: «Говорю тебе, Владимир», — продолжил он, «если тебе нужен кто-то, чтобы разнести в клочья горстку жадных сукиных сынов, которые тут всем заправляют, то тебе нужен я, и я не возьму за это ни цента».
2: Он провел ладонью по лицу и вздохнул.
1: «А вместо этого я собираюсь вышибить днище германского военного корабля и уничтожить людей, которые не сделали мне ничего плохого. И все ради великой революции рабочих. Так как же насчет платы?»
2: Три женщины переглянулись. Та, что с красными лентами, сказала
3: «Нет».
2: И зажмурилась.
3: «Нет. Значит, это правда».
2: Женщина с сережками-ракушками покачала головой.
3: «Невероятно. Смотрите».
2: Та, что с косами, расплылась в широкой глупой улыбке.
3: «Ленин уже нервничает. Глядите, он снова озирается. Ведите себя как пьяные. Пейте, черт побери. Легко».
2: Женщина с красными лентами в волосах потянулась к бутылке с водкой.
3: «После того, что я услышала, мне просто необходимо выпить».
0: «Фактически, — сказал Ленин, — ты делаешь это ради денег на билет до своей страны. Не то чтобы я ставил под сомнение твои социалистические убеждения, но сейчас ты бы взорвал родную мать».
2: Рука Джека метнулась через стол, и его пальцы крепко стиснули плечо Ленина.
1: «Никогда не говори со мной о моей матери», — процедил он сквозь зубы. «Понятно?»
2: Ленин словно оцепенел. Он побледнел, и морщины в уголках его рта стали глубже.
3: «Да, извини».
2: «Ладно, ладно». Джек убрал руку и глотнул из стакана. «Просто думай, что говоришь». Ленин потер плечо. Помолчав секунду, он сказал:
0: «Полегче с водкой. Сегодня ночью тебе понадобится ясная голова и твердая рука».
2: Джек издал короткий хриплый смешок. «Можешь не беспокоиться. Даже я не настолько глуп, чтобы закладывать за воротник перед тем, как браться за динамит. Сделаю я ошибку, и дождик из Джека Лондона будет лить с небес неделю. Перемешку с останками парочки грибцов-алиутов, ведь никто не станет разбираться, где чьи клочки». Он снова сделал глоток, на этот раз поменьше.
1: «Не такая уж это сложная задача», — добавил Джек.
2: «Действительно, ничего особенного. Подойти к Бранденбургу, остановиться у борта чуть впереди кормовой турели, чтобы оказаться возле порохового хранилища. Взвести мину, установить таймер — самая тонкая часть работы, но твой приятель Иосиф свое дело знает. И прижать эту штуковину к корпусу судна, пока магниты не схватятся. Да следить, чтобы ничего не лязгнуло и не клацнуло. Затем взять рогатину и передвинуть мину так, чтобы она оказалась ниже ватерлинии, под поясом брони. А потом велеть ребятам сматываться. Черт, да с этим любой бы справился». Он криво усмехнулся.
1: «Я тебе нужен, в общем-то, только для того, чтобы не ошибиться кораблем. Эти алиуты — лучшие в мире гребцы, но они не отличат Бранденбург от Нового Орлеана».
2: Женщина с косами сказала:
3: «Знаете, я никогда в это не верила. По правде, я не раз пускалась в жаркие споры и говорила, что это по меньшей мере смешно».
2: Та, что с сережками-ракушками, заметила:
3: «Что ж, не ты одна. Все соглашаются с тем, что участие Джека Лондона в деле Бранденбурга всего лишь легенда, которую распространяет горстка чокнутых ревизионистов. Не знаю ни одного маломальски грамотного ученого, который относился бы к этому серьезно».
2: Она хихикнула.
3: «Ох, какая буча поднимется в определенных кругах, когда мы вернемся. Я просто жду не дождусь».
0: «Не совсем так», — произнес Ленин. «Ты мне нужен не только для этого. Я хочу быть уверенным, что наши наемники-аборигены не передумают и не разбегутся по домам с полученными вперед денежками, если они уже этого не сделали».
2: «О, они так не поступят», — отозвался Джек. «Они ведь думают, что мы взорвем русский корабль».
1: Брови Ленина взлетели на лоб.
0: «Ты им это сказал?»
2: «Черт, должен же я был сказать им хоть что-то. Не сомневайся, они придут. С их-то ненавистью к русским они ни за что не упустят такого шанса.
1: «Господи!» — воскликнул Джек. «Я знаю, мы в Штатах скверно обошлись с индейцами, но по сравнению с тем, что твои люди сделали с этими беднягами...» «О, да! Эксплуатация коренного населения здесь и в Азии является одним из худших преступлений царского правительства».
2: «Ага. В общем, как я и сказал, ребята сделают свою работу, а я свою. Беспокоиться не о чем».
3: «Эй!»
1: — заметила женщина с косами.
3: «Полегче с этой отравой, тебя затошнит». «Меня уже тошнит»,
1: — ответила женщина с красными лентами.
3: «Когда я думаю об этом, когда сижу тут, слушая их беседу, когда знаю, что вскоре произойдет, меня тошнит, как никогда в жизни. А тебя?»

0: Уильям Сандерс. Ситка. Окончание.
1: «Короче», — сказал Джек, — «я могу гарантировать, что все будет в точности так, как ты хочешь. Я потоплю для тебя корабль. Но если это не приведет к войне, даже не думай требовать у меня назад деньги». Губы Ленина тронула улыбка.
2: «Как раз это, — заявил он, — возможно, наивернейшая часть всего дела. Уж поверь, нет ничего более предсказуемого, чем реакция кайзера на потопление в русском порту одного из самых ценных военных судов».
1: «Правда? Я не слишком хорошо разбираюсь в подобных вещах», — признался Джек. «Иностранные правители и все такое. Надо бы почитать, хотя я представляю, что это может свести его с ума. Неужели он свихнется настолько, чтобы начать войну?»
2: «Вильгельм будет в ярости», — заверил собеседника Ленин. «Но в душе, я уверен, он почувствует облегчение. По крайней мере, он получит повод к войне, которую так давно хотел развязать».
1: Джек нахмурился. «Он псих?»
2: «Нет, он не безумец. Кайзер просто слабый человек, калека и, судя по слухам, гомосексуалист, который решил доказать свою мужественность, сыграв великого воина».
1: «Ага», — Джек медленно закивал. «Пассивный гомик, пытающийся затеять драку, чтобы убедить всех, что он не пассивный и не гомик. Хм. Да, знавал я такую породу. Навидался их вдоволь».
2: «Пусть так. Вильгельм ищет возможности посражаться с тех пор, как взошел на престол. И поскольку до сих пор никто не помог ему осуществить это желание, он сам вынужден будет выступить в роли зачинщиков».
1: Ленин кивнул в сторону германских матросов, которые весьма нестройным хором выводили:
2: «Ах, ду либе Августин!» «Возьмем, к примеру, этот маленький круиз доброй воли», — сказала. «Посещение различных портов на боевом корабле Хоксея флота. Это же не что иное, как грубая демонстрация силы, дабы произвести впечатление на мир».
1: «Показывает всем, кто здесь хозяин?»
2: «Точно! И таким образом уничтожение судна потребует ответной реакции на брошенный вызов».
1: «Хм. Ладно, ты знаешь об этом больше меня». Джек пожал плечами. «И все же странно разжигать войну в надежде, что твоя собственная страна попадет в ее жернова».
2: «Мне это не нравится», — ответил Ленин. «В конце концов, я русский, и мне очень нелегко. На лучшей почве для революции, чем глобальное поражение в военном конфликте, не придумаешь. Посмотри на Францию».
1: «Но коммунары проиграли, не так ли?»
2: «Так. Они совершили много ошибок, на которых мы и научились».
3: «Он как будто говорит о яичнице», — сквозь зубы процедила женщина с красными лентами.
4: «Нет, я сейчас пойду туда и размажу ему башку этой бутылкой. К черту задание, к черту невмешательство, к черту временной парадокс. Мне плевать.

0: Джек сказал: «Знаешь, вот будет забавно, если Россия победит. Ты окажешься в дураках».
1: «На это мало шансов. Русская армия – посмешище. Она годится лишь на то, чтобы сдерживать татар, да иногда устраивать погромы в еврейских местечках. Офицеры, по большей части, некомпетентные фигляры, получившие звание благодаря семейным связям, а не собственным способностям. С другой стороны, германские вооруженные силы почти столь же хороши, как они сами о себе думают».
0: «Но Россия – большая страна».
1: «Да, слишком большая страна, которую не так-то просто защищать. Германское вторжение с запада и атака японцев на востоке – это будет уже чересчур. Вот увидишь».
0: «Ты чертовски уверен, что япошки ввяжутся в грязное дело?»
1: «Товарищ Лондон», – мягко проговорил Ленин, – «как вы думаете, откуда мы берем средства? Кто платит за то, что свершится сегодня ночью?»
0: Три женщины обменялись взглядами.
2: «А вот это, —
0: сказала та, что с косами, после минутного молчания,
2: — поставит на уши абсолютно всех».
0: «Нас финансируют япошки?» — недоверчиво переспросил Джек.
3: «Ради бога, почему?»
1: «У них есть территориальные интересы в Азии. Россия им в этом препятствует, а война в Европе создаст благоприятные возможности».
0: «Проклятие!» — буркнул Джек с несчастным видом. «Вот уж не знаю, нравится ли мне эта часть предприятия. Работать на узкоглазых против белых...» «Ладно, ладно», — торопливо произнес он, увидев выражение лица Ленина. «Я не сказал, что не буду ничего делать. Я хочу только вернуться домой. И мне плевать, даже если придется работать на самого дьявола». Он взглянул на Ленина поверх своего стакана. «Если я уже не работаю...»
2: «О, Господи!» — вздохнула женщина с косами. «Как это ни прискорбно, кажется, в нем весьма сильны расовые предрассудки, а? Как и в Эрнесте Хемингуэе».
0: Женщина с красными лентами в волосах не отрывала глаз от бутылки.
2: «Сдается мне, нам придется оттаскивать тебя от него за уши».
1: «Интересный вопрос, — начал Ленин, — на самом деле вот какой. Включатся ли в войну другие европейские страны? Франция может решить, что это подходящий случай свести старые счеты с Германией, а остальные, кто знает. Не исключено, что это обернется глобальным конфликтом, какого не было со времен Наполеона».
0: «Ну и что? Главное, чтобы наши Соединенные Штаты не втянулись», — хмыкнул Джек. «А этого не случится. У нас только-только появилась армия, и она слишком занята индейцами. Если конфедераты не спятят окончательно, они в эту заваруху не ввяжутся».
1: «Если война распространится, что ж, тем лучше», — заявил Ленин. «Потому что с ней распространится и революция».
0: Он вытащил из кармана тяжелые серебряные часы на цепочке и открыл их, щелкнув крышкой.
1: «А теперь, думаю, нам пора идти. Осталось еще несколько часов, но у нас обоих есть дела, не так ли?»
0: Он начал было подниматься из-за стола, но Джек остановил его. «Подожди, надо обсудить еще одну деталь». Ленин снова опустился на лавку.
3: «Видишь ли, я тут подумал кое о чем», — начал Джек.
0: «Предположим, кто-то нанял кого-то, чтобы тот сделал что-то противозаконное. Допустим, этот наниматель из породы осторожных и хочет быть уверенным в том, что второй ублюдок не станет после болтать направо и налево. Вдруг его сцапает полиция и выбьет из него правду, или он напьется и не сумеет держать язык за зубами. Я имею в виду, никогда ведь не знаешь наверняка точно». Слова Джека звучали легкомысленно, лицо его светилось простодушием, словно он интересовался, где здесь поблизости можно перекусить.
3: «Но когда речь идет о бомбе», — продолжил он, — «есть только один верный способ сделать так, чтобы человек никогда не раскрыл рта, верно? К тому же у этого способа имеется дополнительный маленький плюсик. Человеку уже не придется платить».
0: «Нет», — быстро добавил он, — «я ни на что не намекаю. Я вовсе не думаю, что ты замыслил нечто подобное. Это было бы нехорошо по отношению к старому товарищу по революции». Он подался вперед, глядя Ленину прямо в глаза.
3: «Но просто на всякий случай.
2: Если я ошибаюсь, возможно, тебе любопытно будет узнать, что я тут кое-что написал и оставил бумаги в надежных руках. И если я не заберу их сегодня ночью, то завтра утром найдутся люди, которые прочтут мои заметки с глубоким интересом.
0: Ленин не шелохнулся и не отвел взгляда. Секунд пять протянулись в молчании. Затем он громко расхохотался.
1: «Ну, молодец!» — он хлопнул ладонью по столу. «Поздравляю, товарищ Лондон! Наконец-то вы научились думать, как русский!»

0: «Кажется, они уходят», — заметила женщина с косами.
1: «Мы пойдем за ними или...»
0: Женщина с красными лентами выпалила:
1: «Я этого не вынесу!»
0: Внезапно она вскочила, метнулась к соседнему столу, оттолкнула Ленина и, схватив Джека за руки, прижала его к стене.
1: «Послушай», —
0: заговорила она торопливо, взволнованно, но ласково, тщательно подбирая слова.
1: «Послушай, ты не должен этого делать. Ты развяжешь самую ужасную войну в истории своего мира. Миллионы людей погибнут, она не принесет ничего, кроме страданий и разрушений. Послушай», —
0: возбужденно повторила она,
1: — «у тебя великий талант».
0: Джек смотрел на нее сверху вниз, приоткрыв рот, а голос женщины становился все громче.
2: «Проклятие!» — рявкнул он наконец. «Владимир, ты когда-нибудь слышал что-то подобное?»
0: «Прости, милашка». Он отвел от себя ее руки решительно, но не грубо.
3: «Моя не говорить на тлингит, или как его там?»
0: Он ухмыльнулся и шлепнул ее пониже спины.
3: «Ну-ка, крошка, теперь беги. У больших белых братьев куча дел».
0: Затем обратился к Ленину. «Дай ей пару копеек, иначе она потрусит за мной, как щенок дворняга». «Дай ей пару копеек, иначе она потрусит за мной, как щенок дворняга». «И сматываемся отсюда, к черту». Женщина с красными лентами воскликнула:
1: «Но я слышала, что говорила по-английски».
0: Они медленно взбирались по склону холма, возвышающегося над Новоархангельском. Уже стемнело, но звезды светили достаточно ярко, да и туман так высоко не поднимался. Идущая впереди женщина с сережками-ракушками сказала, не оборачиваясь:
1: «Так уж это работает. Не спрашивай меня, почему. Какой-то каприз управляющей программы». «Это же всем известно», — вставила третья женщина. «Только не говори, что забыла такую элементарную вещь. Впрочем, учитывая, сколько ты выпила, удивительно, что ты еще помнишь, где находишься. Ты же не принимала антитоксикантов, да?»
4: «У меня от них все тело чешется».
1: «Боги!»
0: Женщина с косами беспомощно всплеснула руками.
1: «Ты опасный человек, ты это знаешь? В один прекрасный день мы перестанем покрывать тебя».
4: «Нет, не перестанем», — сказала женщина с сережками.
1: «Мы покроем ее на этот раз. Конечно, придется почистить запись, но я справлюсь. И будем продолжать покрывать и впредь. И сделаем это по той же причине, по которой она покрывала нас, когда мы были в растерянности или просто плевали на все. По той же причине, по которой все покрывают своих напарников. Потому что, когда ты погружаешься в сплетение временных линий, тебе не на кого больше положиться. И потому что, когда ты возвращаешься домой, там никто другой не поймет, на что такое путешествие похоже на самом деле».
0: Она остановилась.
1: «Секундочку, тут трудный участок».
0: Женщина вытащила из кармана темные очки странной формы и надела их.
1: «Вот так. Держитесь за мной, уже недалеко».
0: Когда Джек спустился на пляж, алеуты уже ждали его, укрывшись в тени зарослей кедровника.
3: «Здрасте», — сказал один, шагнув навстречу с поднятой рукой. «Мы готовы. Отправляемся сейчас?» «Да, сейчас».
0: Русский, который Джек выучил на золотых приисках, был еще хуже, чем их пиджин.
3: «Где байдарка?» «Вон там!»
0: Человек махнул рукой, и теперь Джек увидел длинный черный силуэт на берегу.
3: «Хорошо».
0: Джек направился к воде, жестом приказав мужчинам следовать за ним. Влажный песок поскрипывал под его сапогами. Гребцы передвигались совершенно бесшумно. Вместе они подняли большой, вмещающий троих морской каяк и опустили его на волны. Джек осторожно снял тяжелый заплечный мешок, а двое алеутов начали отряхивать одежду и обувь, тщательно избавляясь от песка, который мог повредить обтягивающую каркас лодки тюленью шкуру. Один из них радостно спросил:
3: «Мы плывем убивать русских, да?»
0: «О, да», — ответил Джек по-английски. «Куда больше, чем ты думаешь, бедный невежественный ублюдок. Куда больше, чем ты можешь себе представить. И ты никогда не узнаешь, сколько».
5: Модель для сборки. On Energy.

0: «Извините», — заговорила женщина с красными лентами в волосах.
1: «Я приняла все это слишком близко к сердцу, извините».
0: Она повернула голову, чтобы взглянуть на своих спутниц.
2: «Просто какая глупая, ужасная, никому не нужная потеря».
0: Они уже сидели высоко на холме, на стволе поваленного дерева, вглядываясь в темную, укрытую туманом гавань. Шел последний час перед полуночью. Женщина с морскими ракушками в ушах сказала:
1: «Да, это была чудовищная война. Одна из худших во всех линиях».
3: «Нет, ну, то есть я это тоже, но я говорила о нем. О Джеке Лондоне. Ты же знаешь, что с ним случится потом. Он погубит себя пьянством, а потом всего через 5 лет застрелится и никогда уже не напишет ничего равного по силе его лучшим работам в других линиях. И теперь мы знаем почему, так?»
1: «Вина?»
0: «Да», — согласилась женщина с сережками-ракушками.
1: «Возможно. Но таков ход событий. Он сделает это так же, как потопит Бранденбург сегодня ночью, потому что он уже совершил все это, и ты ничего не можешь изменить».
0: Она подняла руку и погладила по голове подругу с красными лентами.
3: «Это-то и потрясло тебя, да? Неизбежность. Такое случается со всеми нами. Вот почему мы быстро сгораем».
0: В разговор вступила женщина с косами.
3: «Сколько временных линий мы уже проследили?»
1: «Не знаю».
0: Женщина с сережками-ракушками пожала плечами.
1: «Кажется, больше сотни.
3: И пока нет ни одной, где этого не произошло бы. Так или иначе, кровавая мировая война всегда вспыхивает из-за какой-нибудь глупости, а ты мне говоришь о неизбежности».
1: «Все это я знаю», — кивнула женщина с красными лентами. «Но мне в первый раз приходится наблюдать за началом. Да еще к тому же из-за этого погибнет тот, кто мне не безразличен».
0: Она обняла за талию сидящую рядом женщину и положила голову ей на плечо. Морские ракушки в ушах подруги тихонько звякнули.
3: «Сколько еще?» — спросила она. «Уже недолго. Теперь в любую секунду».
0: Они смотрели в темноту, ожидая, когда над морем поднимется столб пламени, который отметит конец еще одного мира. Это был рассказ Уильяма Сандерса «Ситка», в переводе с английского «В. Двининой».
4: Сергея Лукьяненко, «Ахауля ля-ляпта». «Чего-чего?» — спросил Павел подозрительно. «Ахауля ля-ляпта», — повторил Андрей, демонстрируя клиенту что-то маленькое, волосатое, черное, сморщенное, похожее на высушенную обезьянью лапку. «Сувенир купил у старого индейца». «Убери ты эту гадость от стола», — рявкнул Павел. «Она же обезьянья». «Да кто этих индейцев поймет?» — пряча лапку в карман, заявил Андрей. «Может, человеческое?» Он облокотился на перила и уставился вниз с балкона. Не иначе, как высматривал человеческих особей, похожих на свежеобретенный сувенир. Павел только презрительно фыркнул и налил себе вина. Нет, отношения у них сложились хорошие, в чем-то даже дружеские. Индивидуальный тур в Чили стоил немалых денег, и к выбору персонального гида Павел Арсенов подошел очень внимательно. Сходу отмел смазливых девочек, кто же ездит в Тулу со своим самоваром. Понравился было средних лет интеллигент, выпускник МГИМО, успевший дипломатом поработать и свой бизнес завести, и прогорел.

0: Но вовремя выяснилось, бывший МГИМОшник подорвал здоровье на дипломатической ниве и теперь вынужден цедить безалкогольное пиво. Разве это достойный товарищ для двухнедельного вояжа по Чили? Андрей же был всем хорош. И языки знал в совершенстве, и по миру успел помотаться, и водку готов был пить наравне с клиентом, при этом не утрачивая ни бдительности, ни дружелюбия. Немного настораживала его непрерывная веселость и слабое чувство дистанции. Арсенов даже заподозрил гида в нетрадиционной ориентации. Но нет, и тут все было в порядке. Просто такой характер. Выбор был сделан, и вначале Павел не мог нарадоваться на своего гида. Мотаясь по всей стране, от горнолыжного курорта Портильо до пустыни Атакама, от огненной земли до заросшего виноградом каньона реки Майпо, молодой гид оставался энергичным, деятельным и компанейским. Вот только стоило Арсенову постановить, что последние 3 дня они проведут в Винья-дель-Мар, как Андрей заметно сник. Но не умел этот парень спокойно отдыхать. Ему требовалось действие, все равно какое. Взбираться на склон вулкана, вести машину по зажатой между океаном и горами автостраде, знакомиться с чилийками или попросту напиваться с клиентом. Арсенову же хотелось сейчас только покоя. «Вот и еще одна мечта детства исполнена», — сказал он, глядя на океан. «Веришь? С детства мечтал в Чили побывать». «Верю», — согласился Андрей. «А я в Россию хотел. Папаню из Перу отозвали, когда мне 6 лет было. Ох, как же я радовался!» Все это уже было не раз сказано. И про юность Андрея, безалаберного сына дипломатических работников, и про детскую мечту Арсенова побывать на огненной земле, посмотреть на пингвинов. Ну, посмотрел. Местный гид с готовностью привез их на огромное стойбище, или как оно там называется, гнездовье, лежбище, птичий базар, да неважно. Посмотрели они на пингвинов. А потом Арсенов поймал взгляд гида, болтающего с аборигенами, пока они с Андреем ловили пингвинов в объективы камер. И представилось ему, как приехавших в Россию туристов везут посмотреть на местную экзотику – воронье гнездовье. И как стоят богатые южноамериканцы, с восторгом фотографируя каркающее воронье, а окрестные мужики крутят пальцами у виска. Что русскому экзотика, то немцу банальность. Вот что обидно по-настоящему. Прошло время уникальных впечатлений. Даже на Южный полюс с парашютом прыгнуть – всего лишь вопрос денег и бесшабашности. «Покажи-ка свою ахулю», — попросил Павел. «Ахаулю», — поправил Андрей, с готовностью извлекая скрюченную лапку. Индеец называл ее «Ахауля-ля-ляпта». «Как переводится?» — со скукой разглядывая сувенир, спросил Павел. Гид неожиданно засмущался. «Честно говоря, не знаю. Индеец по-испански совсем не говорит. Наверное, настоящий мапуче. Их и на лицо не отличишь, ты особо. Это не североамериканцы». Павел внимательно рассматривал лапку. Потом положил ее на столик и сообщил. «Фальшивка!» «Чего?» – обиделся Андрей. «Фальшивка, говорю! Нагрел тебя, индеец!» «Почему?» – хватая лапку, возмутился Андрей. «Да ты глаза открой!» – объяснил Павел. «На этой лапке 6 пальцев. 2 противостоящих пальца, понимаешь? Еще в каждом пальце по 4 сустава». «Ну...» Вертя лапку и осторожно пробуя согнуть черные скрюченные пальцы, произнес Андрей. «Это...» «Я, дорогой ты мой, МГУ заканчивал», — пояснил Павел. «Биофак. Животных с такими конечностями не существует». «Может, ящериц?» — предположил Андрей.
1: «Покрытые шерстью?»
0: «Да и у ящериц нет таких лап». «Так что, Андрей, а хаулю эту шила бабка твоего мапучи специально для идиотов-туристов».
1: «Все равно забавно», — сказал Андрей, изучая опозоренный сувенир. «Нет, постой, ну как это шило? Нет тут никаких швов».
2: «Сейчас».
0: Он бросился в гостиничный номер, хлопнула дверь. Оставшись на балконе в одиночестве, Павел снова взял в руки ахаулю. Да, швов не наблюдалось, кроме зашитой тонким шнурком культи. Павел подковырнул шнурок. Внутри лапка оказалась аккуратно набита сухой травой.
1: «Да ну нету таких животных», — повторил уже для себя Павел и отложил лапку.
0: Но в душу начало закрадываться сомнение.
1: Для чего старому индейцу сооружать такую правдоподобную фальшивку? Туристу вполне сгодится высушенная обезьянья лапа. Вернулся Андрей с огромной лупой в руках. На недоуменный взгляд Павла пояснил. Купил внизу в газетном киоске. Хорошая лупа, да? Минут пять он простоял, изучая лапку вооруженным глазом, после чего гордо заявил. Никакая это не фальшивка. Нет тут швов. Павел почувствовал азарт. Давай лупу сюда, поганель хренов. Сейчас покажу, чем профессионал отличается от любителя. Через четверть часа Павел был вынужден признать, конечно, лишь себя самому, что в данном случае профессионал от любителя не отличается ничем. Андрей, надо отдать ему должное, тактично молчал и об опрометчивом обещании не напоминал. Можно было просто вернуть обезьянью лапку и объявить ее сделанной на заводе в Китае. Но Павел уже был задет за живое. «Выпотрошим», — предложил он. Андрей пожал плечами. «Давайте». Шнурок был распущен, сухая трава вытрясена, лапка вывернута наизнанку. Павел еще раз осмотрел Ахаулю изнутри, и его прошиб пот. Не выглядел этот дрянной сувенир фальшивкой. Похоже было, будто кожу и впрямь содрали, словно перчатку с лапки животного. «Я вот помню», — задумчиво произнес Андрей, «что когда чучело утконоса первый раз в Европу привезли, ученые его обозвали подделкой. Не бывает, мол, таких зверей». «Помолчи», — сказал Павел очень серьезно. «Вопрос серьезный. Конечно, на дворе 21 век, да и Чили не Австралия, но вот же, лежит перед ним лапа существа, которого не может существовать в природе». «Что еще продавал индеец?» — спросил он. «Камешки какие-то», — начал вспоминать Андрей. «С дырочками на шнурках. Вроде как амулеты. Еще какие-то лапки и шкурки». «Пошли». Павел поднялся, подтянул живот, заправляя его в штаны. «Будем трясти твоего индейца. Он у нас живо испанский вспомнит». Но где может приложить свои силы современный биолог, жаждущий оставить след в истории? Разве что искать новые виды тараканов и глубоководных рыб. А вот открыть настоящее животное, дать ему гордое имя вроде «Шестипал Арсенова». Даже в наивные годы далекой юности Арсенов такими амбициями не страдал. Но вот же она, шестипалая, четырехсуставчатая лапа невиданного зверя. $15, между прочим, отдал, тараторил Андрей, идя рядом с Павлом. Я еще удивился, с чего индейец столько денег ломит, но решил, редкий какой-то сувенир. «Головой чаще думай», — сурово сказал Павел. «Если цена слишком высокая или слишком низкая, сразу насторожиться следует». Индейца они нашли на окраине городка в месте совершенно нетуристическом. И как сюда забрел неугомонный Андрей? Все здесь было неприглаженное, нетуристическое, обшарпанное. Маленький местный рынок, никак не рассчитанный на туристов. Всякая экзотическая жратва, несколько магазинчиков с единым для всего мира выбором товаров. И скромно сидящий в пыли у дороги индеец. И впрямь очень старый, спокойный, никого к себе не зазывающий, будто дремлющий над разложенными на земле сувенирами. Старая соломенная шляпа на голове, неподвижное морщинистое лицо, грязное пончо, торчащие из-под него босые ноги. «Здорово, отец!» – добродушно сказал Павел, покосился на Андрея. Тот затараторил по-испански, потом на каком-то знакомом ему местном наречии. Индеец, похоже, ничего не понял, но неспешно кивнул. А Павел уже склонился над его товаром. «Да, сувенирчики впрямь, дрянь-дрянью. Камешки с дырочками на шнурках, вроде куриных богов, что любят собирать на Черном море детишки. Примитивные фигурки, вырезанные из дерева. И еще одна ахауля. Андрей купил левую, а это была правая». Павел поднял с земли странный сувенир, внимательно изучил, спросил: «Сколько?» Индеец неторопливо нарисовал в пыли пальцем цифры. Лукаво посмотрел на покупателей и добавил значок доллара. «50?» – растерялся Андрей. «Павел Данилович, он мне утром за 15 продал, честное слово». «Подожди», – велел Павел. Сел перед индейцем на корточки, внимательно посмотрел в глаза. черт, ничего не разберешь, будто стеклянный. Душа индейская, потемки. «Много хочешь, Виннету?» — сказал Павел. 15. И, зачеркнув назначенную цену, начертил в пыли 15. Индеец покачал головой и повторно написал 50.
0: «Издевается», — решил Андрей.
1: «Нет, парень», — сказал Павел, — «он не дурак. Ты думал, он с тебя много слупил за первую ахаулю? Он тебе крючок закинул, нарочно продал задешево, чтобы ты присмотрелся и снова прибежал». Индеец молчал и улыбался, будто понимал по-русски. «Откуда оно?» — потрясая сушеной лапкой, спросил Павел. «Что за зверь? Где живет?» Индеец разгладил пыль морщинистой рукой и принялся рисовать. Вокруг потихоньку собиралась толпа аборигенов. Глядели, похохатывали то ли над старым торговцем, то ли над чужестранцами-покупателями. Подошел полицейский, постоял, изучая обстановку, проследовал дальше. Павел и Андрей ошарашенно смотрели на схематичный рисунок. Была на нем цепочка холмов и деревья, нарисованные со старанием 5-летнего ребенка. Было два странных существа, неподвижно лежавших на земле.
2: «Ля-ляпта!»
1: — провозгласил индеец, указывая на них. А еще было нечто большое, округлое, наполовину воткнувшееся в землю. Из этого округлого шел дым. Индеец внимательно посмотрел на Павла, понял ли, что ему показывают. Потом одним взмахом руки стер рисунок. «Я же тебе говорил, нет на земле таких животных», — сообщил Павел гиду.
2: «Дошло!»
3: «Павел Данилыч!»
1: — Андрей полез в карман, вытащил первую ахаулю.
3: «Так это что же? Мне руку инопланетянина продали?»
1: «Спрячь», — скомандовал Павел. Он был сейчас в своей стихии. Требовалось действовать. Требовалось уломать посредника и выйти непосредственно на товар. Требовалось решить проблемы с властями, таможней, не позволить оттереть себя в сторону. Требовалось при всем этом остаться живым. Это даже не шестипал Арсенова.
3: Это Нобелевская премия. Это настоящая слава. Это настоящее положение в обществе.
1: Да это, если на то пошло, маленькие дивиденды для одного человека, но огромный кредит для всего человечества.
0: «Отведи нас туда, старик», — сказал Павел.
1: «А?
0: Я заплачу.
1: Много заплачу. 100 баксов.
0: Не, шучу, 500. 500. Понял?»
1: Индеец покачал головой.
0: «Значит так, Андрюша», — велел Павел. «Тащи нам по бутылочке пивка, вискарика какого-нибудь поприличнее и потрись в толпе. Поговори с аборигенами, узнай, откуда этот старичок взялся, где живет. Одна нога здесь, другая уже там», — исчезая в толпе, отрапортовал Андрей. Через полчаса Павел был вынужден признать свое поражение. Индеец не отказался от пива. Индеец глотнул виски. Индеец согласился принести тути-току, нижнюю конечность существа. Индеец сумел жестами объяснить, что одного инопланетянина при падении разорвало на куски, которые он сейчас и продает. Другой почти целый, но из него тоже пришлось набить чучело. Жара, мухи, личинки. Все это он продемонстрировал с настоящим актерским мастерством. Хоть сейчас его в ГИТИС принимай. А еще индеец наотрез отказался отвезти покупателей к месту падения тарелки.
1: «Значит так, Андрей», — подвел наконец итоги Павел. «За 2 тути-току старый хрыч хочет по 1000. За 2 лапу полтинник — это все фигня. За целое чучело требует 1 штуку. Что ж, придется покупать».
2: «А как же сама летающая тарелка?» — жадно спросил Андрей.
1: «Вот когда он нам чучела продаст, тут и до тарелки дело дойдет», — уверенно сказал Павел. «Какие-то штуки оттуда он уже доставал, но не хочет пока ничего говорить.
0: Он вообще испанский не знает».
1: «Да все он знает, ему торговаться так удобнее», — в сердцах сказал Павел. «Пошли в отель. Завтра утром он все принесет».
2: «А если проследить за ним?» — предложил Андрей, когда они отошли от старого индейца.
1: «Нет, не стоит. Павел строго глянул на гида. «Тут самостоятельность и самодеятельность вредна. Дикий-то он дикий, но мозги у него работают. Заметит слежку, ничего больше не получим». «Не заметит», — самоуверенно сказал Андрей. «Если дальше будет упираться, попробуем в детективов поиграть», — решил Арсенов. «Что ты про него выяснил?» «Неделю уже ходит на рынок, продает всякую дрянь», — сказал Андрей. «Кто такой, откуда, никто не знает».
3: «Умен», — согласился Павел.
1: «Умен и осторожен. Искал настоящего покупателя». Вечером пили. По такому случаю не вино, а хорошую русскую водку. Подкопченное на ветру на испанский манер мясо ламы, водка шла замечательно.
3: «Павел Данилович», — захмелев, начал Андрей разговор на волнующую его тему.
1: «А ведь это дело большими деньгами пахнет, и не только деньгами». Арсенов усмехнулся. «Не бойся, в стороне не останешься».
3: «Нет, я все понимаю», — гнул свое гид.
1: «Вы человек знающий, опытный, а у меня и денег-то нет, чтобы целую ляляпту выкупить».
3: «И все-таки гарантии хочешь?»
1: Павел с живым интересом наблюдал за гидом. «Ладно, объясняю, чем ты мне дорог в этом деле. В посольстве связи есть?»
3: «О!»
1: — насторожился Андрей. «Как повезем чучела через границу? А если удастся инопланетные железяки добыть? Бластеры всякие. Нас же на таможне повяжут».
3: «Повяжут», — согласился Андрей.
1: «Так вот, ты у нас мальчик из дипломатической семьи, родители твои в этих краях трудились. Завязки остались?» Андрей мигом протрезвел и задумался.
3: «Что же, дипломатической почтой?»
1: «С государством делиться все равно придется», — философски заметил Арсенов. «И уж лучше со своим, точно? Можно к американцам пойти, но те нас сразу в сторонку отодвинут, а то и прикончат. Секретные материалы смотрел?»
3: «То-то». «Так-так-так», — воодушевился Андрей.
1: «Все, что добудем, сдадим в посольство», — продолжал Арсенов. «Ну или почти все. Решим. Под гарантии. Под очень большие гарантии».
3: «Под совсем большие?» — с детским восторгом спросил Андрей.
1: «Под самые большие. Будь мы с тобой, Андрей, американцами, тут бы завтра морская пехота высадилась, весь район оцепила, и никто бы не пикнул. Но мы, граждане России, страна у нас не столь сильна, пока не столь сильна». Он выразительно покосился на сушеную ахаулю, лежащую на столе. «А вот с неземными технологиями...»
3: «Может быть, там еще памятник поставят», — предположил Андрей. «Как Минину и Пожарскому за возрождение славы и силы Отечества».
1: Арсенов усмехнулся. «Нет, все-таки при всей положительности гид оказался совсем еще мальчишкой».
3: «Может быть. Давай, гражданин Минин, еще по одной».
1: «Почему это я Минин?» — запротестовал был Андрей, но развивать вопрос не стал. Зато задал другой, который волновал Арсенова.
3: «Павел Данилович, а нет у вас ощущения, что нас все-таки дурачат? Тут ведь уже большие деньги».
1: «Это не подделка», — мрачно сказал Павел.
3: «А все-таки, вдруг телепередача какая-то, съемки скрытой камерой, дурачат туристов, потом с извинениями деньги возвращают. Вот будет позорище».
1: Арсенову сразу же вспомнился один серьезный человек, надолго потерявший деловую репутацию из-за подобной телепрограммы. И всего-то объяснял симпатичной иностранке, потерянно стоявшей возле своего «Мерседеса», как проехать к Кремлю. Там ехать-то было два поворота. А оказалось, что странная карта, по которой он водил пальцем, указывая дорогу, была выкройкой из журнала «МОД». Мелочь, казалось бы. А сколько возникло проблем?
3: «Ничего, Андрей, придется рискнуть», — решил Арсенов.
1: «Так что с посольством?»
3: «Папе надо позвонить», — признался Андрей.
1: «Только аккуратно говори, хорошо?» — напомнил Арсенов. В глазах Андрея вдруг появилась легкая ирония.
3: «Павел Данилович, вот с этим не беспокойтесь. Папа у меня хоть и в отставке, но с его работы насовсем не уходят».
1: «Как бы ни получилось, что и ты там подрабатываешь», — обеспокоенно подумал Арсенов. Впрочем, в нынешней ситуации это было даже удачно. Он взял со стола ахаулю и убрал в шкаф. Пояснил. Нехорошо получается. Все-таки представитель высшего разума.
2: Да и не схарчить бы ее по пьяни,
1: хихикнул Андрей и достал телефон.

0: Утром индеец был на прежнем месте. Рядом с ним лежал грязный мешок. При появлении новоиспеченных Минина и Пожарского индеец изобразил подобие улыбки. Арсенов открыл мешок и внимательно изучил его содержимое. Да, индеец не соврал. Тут лежали две туки-току, шестипалые перепончатые нижние конечности. Была и аккуратно содранная с несчастного пришельца шкура. Жаль только, что без головы. «Куда голову дел, зараза?» – поинтересовался Павел. Индеец на себе показал, что голову у ля-ляпты оторвало. Ее пришлось выбросить. «Ведь врешь, отдельно хочешь загнать», – обреченно сказал Арсенов. Но спорить не стал, расплатился. Деньги перекочевали куда-то под пончо. Индеец дружелюбно улыбнулся и встал. «Эй, старикан, ты куда?» – забеспокоился Андрей, хватая индейца за локоть. «А как же все остальное?» Индеец улыбался, но рисунков в пыли больше не делал и в объяснение не вступал. «Пусть идет», – процедил Павел. «Захочет еще денег, вернется». И незаметно подмигнул компаньону. Его все сильнее и сильнее одолевало дурацкое подозрение, что индеец понимает русский язык. Андрей выпустил продавца, сказав вслед: «Вали, чучельных дел мастер! Еще разобраться надо, не живых ли ты пришельцев потрошил?» Индеец неспешно удалялся. Он даже ни разу не оглянулся. «Эх, сюда бы пару-другую хороших топтунов из наружки», — сказал Андрей. «Ну?» Павел раскрыл сумку и протянул гиду приготовленную заранее яркую рубашку. Через несколько секунд Андрей уже надел ее поверх футболки, на голову нацепил легкомысленную кепочку и двинулся за индейцем. Павел шел следом, стараясь не терять Андрея из виду. «Молодец все-таки гид. Только бы старик не заметил слежки». Старик слежки не заметил. Он свернул в ближайший переулок. Андрей выждал десяток секунд и двинулся следом. Павел наткнулся на Андрея сразу за поворотом. Гид стоял, вытаращив глаза и безмолвно озирая короткий грязноватый тупик. Сюда выходила лишь пара дверей, но давно и основательно заколоченных. Интернациональный запах наводил на мысль, что окрестные жители и продавцы с рынка используют этот тупик для самых низменных потребностей. То же самое следовало из взгляда потасканной девицы, стоящей чуть в сторонке и нетерпеливо поглядывающей на Андрея. Павел подергал висячие замки, почему-то будущие воспоминания о российских селах и старых амбарах. Потом повернулся к Андрею, толкнул его в плечо.
1: «Где дед? Куда он делся?»
0: «Нет его», — сообщил Андрей.
1: «Куда же он?»
0: Бросившись к девице, даже шарахнувшись от такого напора, Андрей быстро заговорил по-испански. Разговор длился не больше минуты, после чего гид вернулся к Арсенову и убитым голосом сообщил:
1: «Никого она тут не видела. Говорит, что я первым зашел, что никакого старика не было. Предлагает обслужить нас обоих за 10 баксов».
0: Арсенов сплюнул и сообщил: «Руссо-туристо, облика морали». Они еще раз изучили тупичок. Три стены и две двери, которые явно не открывались несколько лет. До крыши никак не допрыгнуть. Никаких люков в земле. Девица получила свои 10 долларов и подверглась допросу. Получив деньги, она от восторга готова была признать что угодно из зашедшего в тупичок старика и то, что старик до сих пор тут. Арсенову даже пришла в голову нелепая мысль, что сама потаскушка и притворялась стариком, а зайдя за угол, быстро и ловко переоделась. Вот только старый индеец был выше девицы сантиметров на 20.
1: «Павел Данилович, нас кинули», — обреченно сказал Андрей. «Как детей развели».
2: «Кинуть не кинули», — честно признал Павел. «Что старик обещал, то и продал. О другом речи не было».
0: «А развести развели». Девица, еще раз предложив свои услуги, обиделась и ушла. Компаньоны проверили тупик снова. Никаких следов старого индейца.
1: «Знаете, Павел Данилович, — вдруг сказал Андрей тихо и убежденно, — а ведь они его забрали».
2: «Кто они?»
1: «Пришельцы. Прилетели своим на помощь. Обнаружили, что трупы подверглись поруганию. Выследили индейца, да и втянули в тарелку силовым полем. Все, конец старику».
0: Арсенов посмотрел в горящие энтузиазмом глаза гида и промолчал.

Они толкались у рынка еще два дня. Арсенов даже подумал, не продлить ли поездку, но интуиция подсказывала ему бесполезно. Нобелевскую уже не получить. Отечеству не придется рассчитывать на чудеса внеземной техники и тратиться на памятник новым героям. С шестипалом Арсенова тоже вышло кисло. Оказалось, что шкура ля-ляпты для насекомых является невиданным деликатесом. Через два дня расползающуюся на куски шкуру пришлось залить каким-то местным дихлофосом. Остатки пришельца были спасены, но идти с ними в посольство или в аэропорт уже не стоило. Проклиная все на свете, Павел и Андрей зарыли шкуру за городом. Уцелели только две ахаули, которые Павел в сердцах отдал гиду. На Андрея случившееся произвело очень сильное впечатление. Через пару месяцев он заглянул в гости к Арсенову, хотя тот, разумеется, и не оставлял ему адресов. Был вежлив, тих и корректен, одет в скромный неприметный костюм. Очень убедительно попросил бывшего клиента собственноручно описать все, свидетелем чего довелось быть в Чили. От виски отказался, объяснив, что не пьет на работе. Расспрашивал, не случалось ли с Арсеновым иных странных происшествий, не возникало ли провалов в памяти. Павел о случившемся вспоминал неохотно. Жалко было не денег, выброшенных на ветер. Обидно было, что так...

Избавившись от двух назойливых русских, Потаскушка отправилась в ближайший магазин электроники. Там, расплачиваясь наличными, она купила почти 4 килограмма различных электронных компонентов, собрать которые воедино не рискнул бы самый опытный радиомеханик. Далее путь Потаскушки лежал в недалекую деревеньку, в холмах за которой, надежно укрытой маскирующим полем, лежала поврежденная Атуано. Прежде чем приступить к ремонту корабля и предстартовой подготовки, единственный ля-ляпта, не пострадавший при крушении, заглянул в реанимационную камеру. Там, в сосудах с жидким гелием, дожидались возвращения на родную планету и новых тел две замороженные головы – пилота и навигатора. Маленькое существо с шестью пальцами на руках и перепончатыми лапами, преисполнившись тихой гордости, стояло перед ранеными товарищами. Ему, молодому неопытному таксидермисту, удалось спасти и себя, и коллег. Что делать несчастному страннику, затерявшемуся в чужом отсталом мире? Суровые галактические законы запрещают вступать в контакт с примитивным человечеством. Не менее суровые моральные нормы не разрешают применять силу, обманывать, запугивать и продавать неизвестные на планете технологии. И всего-то есть в наличии, что тела изувеченных при крушении товарищей. Ля-ляпта удовлетворенно хрюкнул, переступая босыми ногами по влажному полу Атуано. Его совесть была чиста.

Дом купца Попеняки стоял на ушах. Жутко выл из своей конуры пес. Жалобно квохтали куры. Скисло все молоко в кладовке и подгорел обед. Из прислуги в доме осталась одна кухарка, все остальные сбежали в страхе. Неделю назад полоумная старуха-кормилица впустила в дом неизвестного, благородного и прекрасного господина, приняв его за любовника госпожи, коего батюшка нынешнего Попеняки 40 лет как тихонько утопил в нужнике. Господин сперва наградил старуху жадным поцелуем в обвисшую шейку. Спустя двое суток явился снова, и очумевшие от ужаса слуги нашли поутру мертвым молоденького шалуна-приказчика. А теперь наступила очередь Марыси, прелестной, как коробка конфет, полнокровной и розовой младшей дочки купца. Старшая дочка, тощая и желчная Эльжбета, очевидно, не привлекла бы даже вампира, а вот малышке можно было готовить гроб и осиновый кол заранее. И ведь ни один караван не возьмет девчонку, которая приглянулась кровососу. Ни один дом не откроет двери. А пока белорясники из городской управы примут и зафиксируют жалобу, пока соберут свой летучий отряд, пока запасутся снадобьями и заточат серебряные кинжалы, клятая тварь высосет половину семьи так же смачно, как сам Попеняка высасывал, морщась и отплевываясь тайком, но положение требует, склизких заграничных улиток на ежегодном банкете гильдии. Враз посидевший от переживаний купец ходил взад-вперед по длинному коридору, уныло грыз семечки, спускался в подвал, любовался полными сундуками. Деньги тлен, толку было всю жизнь копить. Каждый шорох, каждый скрип ставен, каждый стук в многострадальную, запертую на 5 замков дверь заставлял несчастного отца вздрагивать. Ночь сгустилась над высокой черепичной крышей купеческого жилища. Крутанула громоздкий флюгер, шуганула мышей в кладовке, задула с

0: Вечи в девичьих спальнях все затихло. Даже звонкоголосые соловьи в саду замолчали, словно им запечатали клювы. Колыхаясь, как персик в желе, выплыла на небосклон сияющая луна. Резкие полосы света и тени рассекли сумрак. Железный засов на окошке разогнулся, словно бы сам собой. «Меня пригласили войти в этот дом». Глубокий бархатный голос спокойно, даже с линцой, выпускал на волю слова ритуала. «И я воспользуюсь своим правом. Откройся!» Кружевные занавески распахнулись от взмаха крыльев. Элегантный, безупречно одетый вампир неуловимым движением проник в девичью спальню и остановился подле кровати, целомудренно завешенной балдахином. Лунный луч сверкнул в крупном бриллианте перстня, пробежался по запонкам, подсветил безупречные белоснежные клыки и набриолиненные усики кровососа. Бледный язык тронул алые губы в предвкушении редкого лакомства. Нет напитка вкуснее, чем кровь девственницы. А прекрасная дочка купца наверняка еще не знала мужчины. Настоящего мужчины. Алчущий вампир одним движением сдвинул балдахин к изголовью и замер, сраженный неземной, аппетитной прелестью. Золотые локоны девицы разметались по подушке. Пышные перси круглились под ночной рубашкой тончайшего полотна. Белая шейка выглядывала из выреза. Какое лакомство! Девица открыла глаза.
1: «Наконец ты пришел, мой прекрасный герой! Я ждала тебя целую жизнь!»
0: Приосанившийся было вампир изумленно раскрыл глаза. Он такого еще не видел. «Ты? Меня?»
1: «Да, тебя, мой таинственный, предназначенный мне судьбой!»
0: Девица улыбнулась и потупилась. Заинтригованный вампир присел на край кровати. Он слыхал о человеческих женщинах, мечтающих о неземной страсти, ласках крылатого аманта и прекрасной любви, завершающейся поцелуем в шейку. «И зачем же, очаровательное дитя, судьба послала тебе меня? Впрочем, ты еще так невинный, даже не...» Девица заморгала пушистыми ресницами.
1: «Чтобы я спасла тебя, мой бесценный!»
0: От разочарования вампир почувствовал себя еще голоднее. Размечтался, конечно. Начиталась проповедей, дурочка, сейчас обращать будет. Хорошо, хоть чеснока не наелась. «И отчего же ты собралась спасать меня, крошка? Впрочем, это не важно, я голоден и давно пора приступать. Посмотри, какие у дяди большие зубы!» Ничуть не испугавшись, девица села на постели и обнажила шейку.
1: «Целуй, любимый, твои жуткие зубы сразу станут нормальными!»
0: «Это как?»
1: «Ты отведаешь нашей крови и станешь человеком! И, конечно же, женишься на мне, своей спасительнице!»
0: Продолжая улыбаться, девица спустила рубашку с плеч. У вампира пересохло во рту. «А поподробнее?» Сияющая девица уселась на постели, скрестив ноги, как Шахерезада.
1: «Наша фамилия Попеняки, от попенять».
0: «И?» Вампир уже с трудом говорил, ему хотелось поскорее вонзить клыки в эту нежную плоть, отведать пьянящей крови.
1: «Как-то ночью, 126 лет назад, в дом к нашей прапрабабушке Басе Попеняке, дочери почтенного продавца средств от всяческих кровососущих насекомых, явился некий прекрасный крылатый гость. Не сразу поняв свое счастье, прапрапрабабушка завизжала и осыпала визитера особенным секретным порошком от блох и вшей. А пока гость катался по спаленке и чихал, читала ему морали, объясняя, как дурно пить кровь и вламываться в опочивальник незнакомым девицам. Он все понял, полюбил бабушку, женился на ней, наплодил 18 маленьких попеняков, а когда деточки повзрослели, открыл секрет, что их кровь отныне стала волшебной. Она будет приманивать новых крылатых женихов девицам нашего рода и спасать их от пагубной тяги к нездоровому питанию. А чтобы кровь лучше подействовала, надлежит осыпать жениха тем самым порошком.
0: С этими словами девица добыла из выреза, где только помещался, пакетик с резким запахом чимерицы. Вампир почувствовал, что аппетит у него почему-то пропал. Зато появилось сосущее, неприятное чувство тревоги. «Ты воистину благородна, милая девица. Я навещу тебя завтра утром, а нынче отлучусь, дабы приготовиться к нашей свадьбе».
1: «Ты такой душка!»
0: Девица попробовала поцеловать гостя, тот отшатнулся и отступил ближе к окну.
1: «И застенчивый. А каким красавчиком ты станешь, когда отвалятся эти глупые крылья, и щеки порозовеют, и зубы станут нормальными, и твои прелестные глазки тоже».
0: Вампир попятился, девица продолжала.
1: «А какое богатое приданое выдаст нам батюшка Попеняка! Мы сыграем свадьбу на весь квартал, созовем всех соседей, обвенчаемся в церкви, а когда кончится медовый месяц, откроем съестную лавку, будем торговать пирогами и булочками, продавать редкостную настойку кровь юной девы в память о нашей встрече. Я нарожаю тебе 18 маленьких розовых попенячек, и все они будут звать тебя папой. Ты научишься спать в постели.
0: В гробу я видел твою постель, дура!» Огрызнулся вампир и вспрыгнул на подоконник. Девица всплеснула руками, пакетик упал, порошок рассыпался, по комнате распространился резкий запах, точнее вонь. Вампир чихнул и вывалился во двор.
1: «Эй, куда ты, любимый? Будь человеком, пришел, женись! А поцеловать?»
0: Ответом девицы стала неразборчивая брань на вампирском и быстро удаляющееся хлопанье крыльев. Убедившись, что от вампира и следа не осталось, девица аккуратно закрыла окно на щеколду и быстро переоделась. Скинула ночнушку с подшитым бюстом, натянула светло-зеленую рубаху, темно-зеленые брюки, высокие сапоги. Из-под кровати достала походную куртку, рюкзачок и верный окованный серебром меч. Маленький кинжальчик прятался в накладном бюсте. Девица отцепила оружие и пристроила в ножны на поясе. Золотистые локоны полетели на кровать. Коротко стриженные черные кудри шли молодой наемнице куда больше. Захлопнув дверь девичьей спаленки, воительница широким шагом прошлась по коридору, спустилась по лестнице и оговоренным образом постучалась в подвал, где среди груды порезанного чеснока дрожали, сморкались и утирали слезы батюшка Попеняка, Марыся с Эльжбетой и верная кухарка.
2: 50 золотых, хозяин! И гарантия! Ни один вампир больше не войдет в этот дом!»
3: Рассказ Кристофера Фаулера «Повелитель джунглей». Джош Мэйчин убеждал себя, что ревность присуща любви так же, как все остальные проявления этого чувства. Как если ты играешь волосами своей женщины за столиком в ресторане или поглядываешь на нее многозначительно в тесно набитом вагоне метро, это только доказывает твою влюбленность. Кейт иронизировала на этот счет и как-то высказалась. «По твоей логике, Отелло – нормальный парень, который считает своим правом делать то, что делает». Если ты ревнуешь, значит, кто-то присутствует постоянно в твоих мыслях, и это возбуждает. Они возвращались иногда шутки ради к этой теме. Шутливый тон исчез после того, как Джош отправился вместе с Кейт в женский ночной клуб, где придрался к стриптизеру. Зачем тот дотронулся до ее бедер? Поначалу Кейт было забавно слушать, как они пререкаются, уточняя, на каком именно уровне парень задержал свои игривые пальцы. Потом улыбка исчезла с ее лица. После этого случая Джош стал спрашивать, где она была и куда идет,

0: Он выискивал в ее мобильном телефоне подозрительные номера, проверял ее компьютерную почту в поисках загадочных корреспондентов. Потом он обычно извинялся, только для Кейт это было плохое утешение. «Все из-за этой жизни в Лондоне», — объяснил Джош, пригласив Кейт в свой любимый ресторан в Кэмпдоне. Собираясь пофилософствовать, он всегда приводил ее в этот подвальчик, владельцем которого был грек-киприот.
1: 10 миллионов жителей, все в погоне за наживой. Куча людей, которые только и думают, как бы извлечь из тебя выгоду.
0: Неудивительно, что в этом городе отношения между людьми такие непрочные.
2: «Вот почему мы никогда не ходим обедать в более дорогие места. Ты это хочешь сказать?»
0: — спросила Кейт отчасти с иронией, отчасти всерьез. Среди посетителей то и дело возникало неловкое молчание, когда одноглазый владелец подвальчика угодливо проскальзывал мимо столика.
1: «Все в нашей жизни повернулось бы иначе, если бы мы жили в другом месте. Там, где тепло и сухо, где нет этого мусора на улицах, этих стереотипных закусочных с гамбургерами на каждом углу. Лондон загнивает. Здесь ты не живешь и отбываешь срок. Здесь преступность выше, чем в Нью-Йорке. Мы на третьем месте в мире по числу машин. Здесь просто переизбыток людей. Я смотрю на старые фотографии, вижу полупустые улицы и думаю, вот в каком городе я хотел бы жить».
2: «Нельзя остановить прогресс, Джош».
1: «Нельзя, но можно найти такое место, которое лучше тебе подходит».
2: «Ты действительно думаешь, что все у нас было бы иначе, если бы мы жили в другом месте?»
0: «Да, я так думаю».
2: «Есть что-нибудь конкретное на примете?»
0: «Если у меня возникнут кое-какие идеи, ты обещаешь, что, по крайней мере, не станешь сразу отмахиваться?»
2: «Да нет, почему же?» — отозвалась неопределенно Кейт. «Надеюсь, план не состоит в том, чтобы сделать меня твоей игрушкой на необитаемом острове?»
0: «Конечно же нет. Я уверен, что нам обоим пойдет на пользу чуть расширить познание о нашей планете. В отличие от тебя, я не ездил в экспедиции и командировки».
1: Кейт не могла определить, что подталкивает его к бегству. Этот город или мысль о том, что в любом другом месте он сможет сделать над собой усилия и станет доверять ей.
0: Долгое время Кейт отказывалась от свадьбы. Она была свидетелем того, как супружество выжило все соки из ее родителей. Она не испытывала желания пойти по их стопам, переобувшись в домашние тапочки. Супружеские отношения не зря называют узами. В конце концов, она уступила, считая, что так будет решен вопрос взаимного доверия, который постоянно возникал в ее отношениях с Джошем. Джош сосредоточил всего себя только на ней. Он путался под ногами. Быть может, официально оформив свои отношения с ней, Джош наконец-то обретет уверенность в себе? Ее родители демонстративно проигнорировали приглашение на свадьбу. После гражданской церемонии, незатейливой и тягостной, Кейт перебралась к Джошу. Дополнительная кровать с трудом втиснулась в его квартирку около Викторианского парка. Подразумевалось, что, подписывая брачный контракт, Джош дает обещание больше не уподобляться ревнивому юнцу. Она недоумевала, что такого произошло в его прошлой жизни и почему он так боится потерять ее. Поначалу ее беспокоило, что совместная жизнь в тесной квартире окажет на нее удушающее действие, но они виделись реже, чем она предполагала, поскольку оба работали по свободному графику в разных концах города. Кейт занималась научными исследованиями в Королевском институте тропической медицины, Джош ездил в Кенсингтон, в не слишком преуспевающую компанию звукозаписи, в штате которой он занимался оформлением продукции. Оба родились в Лондоне. У каждого имелось много старых друзей из свободного времени, и едва хватало, чтобы сходить на очередной день рождения или какое-то другое мероприятие. Оба, как и многие поколения лондонцев до них, уважали право другого на личную жизнь. Затем Джош остался без работы. Просидев 3 месяца в своей квартирке в ожидании, пока ему перезвонит очередной работодатель, он стал совсем угрюмым и подавленным. Снова и снова приходилось выслушивать торопливые отговорки о сворачивании производства, сокращении штатов, уменьшении доходов в сфере звукозаписи. Все были в поиске дешевой рабочей силы, что подразумевало наем молодых сотрудников. Джошу в скором времени стукнет 31 год, и руководство опасалось, что он, как оформитель, работающий на молодежный рынок, уже не вполне ощущает, чем этот рынок дышит. У него сохранились старые связи, иногда ему перепадала кое-какая внештатная работа, но этого не хватало даже заплатить за квартиру. Кейт часто уходила куда-нибудь по вечерам в компании сослуживцев из их отдела. Джош не имел ничего общего с биологами. Он оставался дома, но всегда ждал, не ложился спать, пока она не вернется, чтобы задать несколько осторожных вопросов. Потребовалось не так уж много времени, чтобы каждый из них ощутил, как напряжение, вызванное новыми обстоятельствами, разрушает их отношения. Оба понимали, что нужно что-то предпринять. Они сильно любили друг друга, но очень уж много препятствий стояло на их пути. Однажды Кейт, разговаривая с женщиной, недавно приехавшей из Малайзии работать в их институте, узнала об одном интересном предложении.
2: «Это означает полностью перевернуть жизнь», — сказал Джош, когда она объяснила, какие перспективы открываются за этим предложением.
0: «Ты сам говорил, что хочешь уехать из Лондона», — напомнила ему Кейт. Они зашли в пивную, и ей не терпелось разложить карту на столике.
2: «Из Лондона? Да, но укатить за пределы западного полушария — это уж слишком».
3: «Это просто находка для моей диссертации. Смотри, Малайзия состоит из двух отдельных кусков. Западная Малайзия на полуострове, восточная занимает северо-западную часть острова Борнео. Таман должен быть где-то к западу от полуострова».
0: Ее палец двигался вдоль береговой линии.
3: «Вот он. Просто так не увидишь».
0: «Она ведь говорила, что это совсем крошечный островок».
3: «Ты смотришь на остров Ланкави. Там он чуть дальше, на север. Нашел?»
0: «Совсем песчинка. У этой карты какой масштаб?»
3: «Международным рейсом до Куала-Лумпура, оттуда короткий перелет на Ланкави и затем минут 20 на пароме».
2: «Бог ты мой, это на краю земли!»
0: Они разглядывали вместе изумрудную пылинку на карте. Остров был настолько мал, что на нем не было обозначено населенных пунктов. Кейт снова провела пальцем по береговой линии, подыскивая какие-либо заметные ориентиры. Она заметила:
3: «Мне кажется, от него ближе до полуострова, чем до Ланкави. Там еще только начинают развивать туризм. В настоящее время паром ходит всего 2 раза в неделю, но они увеличат количество рейсов, если появится больше туристов».
0: Кейт сжала его руку.
3: «Подумай как следует. Оттуда километров 200-300 до сверхсовременных городов, так что по расстоянию это все равно как от Лондона до острова Мэн».
0: Джош провел рукой по волосам, наморщил лоб и мрачно пробурчал:
2: «Вот именно».
0: После 2 встреч с хозяевами гостиницы, которая строилась на острове Таман, Джош все еще не был уверен, что следует подписывать договор. Их приглашали как минимум на 4 месяца управлять хозяйством, пока рабочие будут достраивать гостиничные номера в главном корпусе. Владельцами были 2 швейцарских банкира. Они хотели, чтобы кто-то присматривал за постройками до того времени, как все будет готово к приему гостей с наступлением летнего сезона. Семейная пара из Европы, подписавшая контракт, могла рассчитывать на очень приличное денежное вознаграждение. В жилой части гостиничного комплекса был уже обустроен номер люкс, и банкиры обещали предоставить им все, что только потребуется. Кейт сможет осуществить давнюю мечту – довести до конца свои исследования по токсикологии, на которые ей хронически не хватало времени в Лондоне. Джош имел возможность подумать о новой сфере деятельности и взяться, к примеру, серьезно за фотографию, которой он всегда хотел заниматься. Приближался срок, когда нужно было сказать, наконец, да или нет, но Джош все еще медлил с решением. А затем Кейт встретила случайно старого друга, который сообщил, что он снова холост и жалеет, что когда-то расстался с ней. Он предложил сводить ее в Гордон Рамси, ресторан при гостинице «Кларидж». Они поужинают вместе в субботу вечером, и он постарается загладить свою вину за все, что когда-то произошло между ними. Кейт размышляла, принять или не принять это приглашение. И тут Джош объявил, что они уезжают в Малайзию. Они подписали бумаги, заперли квартиру и улетели в Куала-Лумпур, взяв с собой лишь 1 большой чемодан. Туристы с рюкзаками, отдыхающие и коммерсанты забили до отказа местный рейс на Ланкави, и лишь 10 местных жителей составили им компанию до морского порта. Стоял конец октября. Через месяц на острове начинался сезон дождей, и первых постояльцев новой гостиницы можно было ожидать на Тамане лишь в конце марта. Грациозный белый паром был современнее любого транспорта, на котором Джошу приходилось ездить в Англии. Паром рассекал гладкую поверхность зеленой воды, которая принимала нежный аквамариновый оттенок, когда ее пронизывал солнечный луч. И они почувствовали одновременно, что сделали правильный шаг, оставив позади серый купол лондонского неба. С обеих сторон из сияющей изумрудной воды вырастали островки с невероятно высокими пучками тропической растительности. На Тамане их ждал на пристани улыбчивый веснушчатый австралиец по имени Арон Тун, прораб стройки. Он крепко пожал им руки, подхватил, несмотря на протесты, чемодан и понес его на плече, словно тот ничего не весит. Оказалось, что предстоит небольшая поездка на джипе, который трясся на разбитой дороге и угрожающе кренился, выбираясь из скользкой глинистой колеи. «Здесь вокруг реликтовая сельва», — объяснил Арун, показывая на орлов, которые кружили над скалистыми отрогами за лесным массивом. Оранжевая полоса закрашивала небо от края до края над джунглями, предвещая скорый закат.
3: «Сколько лет этим лесам?» — спросила зачарованно Кейт.
0: «Около 300 миллионов лет. Надо сказать, в последние годы здесь много повырубали. Местные власти не особо заботились об экологии, но сейчас они стараются соблюдать меру. Мы используем для кладки камень, почти не трогаем лесную чащу, разве что когда нужна просека для прокладки труб. Впрочем, просеки полностью зарастут за период дождей. Еще немного и жди ливня каждый день, но и жары тоже будет хватать». Джош, вцепившись в борт джипа, всматривался в зеленый сумрак джунглей. Серовато-коричневые лианы провисали между деревьями, словно канаты висячего моста. Ползучие растения имели ту же толщину и силу, что и деревья, соками которых они питались. Что-то живое перескакивало с одних гибких густых веток на другие, раскачивая стволы и сотрясая кроны. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Здесь водятся ядовитые насекомые!» — прокричал Джош, обращаясь к Аруну. «Есть что-нибудь такое, чего нам нужно опасаться?» «Есть пара жучков, которых не афишируют перед туристами», — ответил Арун через плечо. «И когда идет сильный дождь, в заводях появляются медузы. Очень мерзкая разновидность. Но в целом животный мир здесь куда безопаснее, чем у нас дома в Перте. У нас на стройке работает около 60 человек, местные, и с ними специалисты из разных стран Дальнего Востока. Вас они не будут донимать разговорами, они заняты работой и уходят сразу домой, когда звонит колокол. Я и еще трое ребят остаемся на стройке на ночь, но по выходным мы уезжаем на материк. Только на это время вы и будете оставаться здесь одни». Арун засмеялся. «Потом, может, даже радоваться станете, что наступает тишина и покой». Беспокойная мысль промелькнула в голове Джоша. Что если он по собственной воле толкает себя на адские муки? 60 лоснящихся от пота мужчин следят украдкой, как душистая белая женщина проходит мимо них в свою спальню, криво ухмыляясь в адрес худосочного столичного парня, который, конечно, не может доставить ей полного удовлетворения. Он успокоил себя. Ты насмотрелся киношек про Дикий Запад. Грунтовая дорога вела в ту сторону, где садилось солнце, и Джош отметил, что они достигли самой северной оконечности острова. Гостиница была окружена со всех сторон такими густыми зарослями, что он не сразу увидел ее. Когда они подъехали ближе, среди деревьев стали проглядывать каменные стены, сложенные уступами. Это напоминало город инков в миниатюре. В центре стоял приземистый корпус, выстроенный из природных материалов, которые гармонировали с окружающим желтовато-зеленым ландшафтом. В некотором отдалении от главного здания, углубившись в джунгли, расположились виллы, чьи деревянные крыши были наполовину скрыты, словно балдахином, кронами столетних деревьев. «Живописно, а?» — спросил Арун с гордостью человека, знающего, что сотворил нечто выдающееся. Он остановил джип, соскочил на землю и сдвинул спинку сиденья, давая им выйти. «Мы собирались поместить вас в номере «Люкс» в главном корпусе, но там лопнула труба, так что для вас приготовлена вилла. Ее достроили только сегодня утром, так что там можно наткнуться кое-где на сырую шпаклевку, но в остальном все готово к заселению». началу сезона здесь будет 12 таких домиков. Было видно, что совсем недавно прозвучал свисток бригадира, так как из конторки выходили рабочие в белых футболках и джинсах, унося свои сумки. Они вежливо кивали Арону, почти никак не реагируя на приезд новых людей.
4: «Их можно не бояться», — рассказал Арон. «Это трудолюбивый и набожный народ. Им главное, чтобы платили и вовремя отпускали домой. Английский они знают плохо, говорят на своем малайском, но это хорошие ребята, мешать не будут. Вам здесь понравится. От вас требуется, чтобы здесь не было посторонних, вот и все».
0: «Каких посторонних?» — спросил Джош, отыскивая взглядом прыгучие силуэты в зарослях.
3: «Наведываются какие-нибудь опасные типы из местных?»
4: «Нет, совсем не то», — отмахнулся беззаботно Арун. «Просто так сформулировано в договоре о страховке этого строительства. Но кое-что случается. Кое-кто поворовывает. Инструменты пропадают, одежда, вещи, которые оставили без присмотра».
3: «Думаете, на кого-нибудь из строителей?»
4: «Нет, они так дорожат работой, что не станут пачкаться».
3: «Тогда кого вы подозреваете?»
4: «Здесь всем известно, кто ворует».
0: Арон поставил чемодан на пороге их виллы.
4: «Вы сейчас устраивайтесь, приводите себя в порядок, а потом мы еще поговорим».
5: «Можно только мечтать о таких условиях», — сказала Кейт, поправляя на коленях шелковое кимоно, которое она нашла в сложенном виде на кровати.
6: «Посмотри вокруг. Глазам не верится».
0: Опоры, выточенные из тикового дерева, приподняли дом над пологим глинистым склоном. Все внутри было из дорогой отполированной древесины. Номер состоял практически из одного большого помещения. За перегородками находились ниши, к которым примыкали две душевые комнаты. Белые занавески, сшитые из широких полотняных полос, свисали, прикрывая оконные проемы со ставнями. Ни один проем не был застеклен. В период дождей сильный ветер мог выбить стекла.
4: «Я думал, здесь будет очень тихо, а ты послушай, какой шум снаружи».
0: Джош следил обеспокоенно, как за перилами веранды колышутся джунгли. У длинного желтого прутика вдруг обнаружились лапки. Он метнулся и, пробежав по перилам, прыгнул в кусты. Потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к сюрпризам дикой сельвы. Незнакомые птицы издавали звук, похожий на визг электропилы. В кронах деревьев сверчки и жабы завели на низких нотах нескончаемые трели сразу после того, как тень упала на листья. Кто-то ухал сердито в той стороне, где берег. Кто-то, самец, самка или соперник, откликался на этот взволнованный призыв. Лиственный шатер нависал так низко, что касался крыши их дома. «Мне казалось, что здесь будет тише», — повторил Джош, опуская и защелкивая глухие шторы. Подчиненные Аруна приготовили все к ужину в еще недостроенной столовой. Они сидели на толстых шелковых подушках, подкладывая себе из широких блюд то курятины, то риса, завернутого в банановые листья, то невероятно костлявые рыбы, выпотрошенные и зажаренные целиком.
4: «Сезон дождей дважды в год. Столкновение 9 воздушных течений. Уровень осадков 2,5 метра. Влажность 85%. Здесь фантастическая экологическая система, где возникают уникальные виды растительной жизни», — рассказывал Арун, перемалывая рыбьи кости крепкими белыми зубами. «А птицы? Здесь водятся птицы-носорог, попугаи, стрижи, орлы. Я иногда часами наблюдаю за ними. Раньше с острова вывозили пальмовое масло на материк, но потом власти запретили вырубку деревьев. Местным это не особо понравилось, но теперь они живут за счет туристов, любителей дикой природы».
3: «А какие животные здесь водятся?» —
0: спросила Кейт, откусывая понемногу от куска нежной курятины, обжаренной и поданной на бамбуковом вертеле.
4: «Основная живность на материке — слоны, тигры. В восточной части полуострова осталось даже несколько носорогов. Здесь у нас пеландок, это такой карликовый олень, дымчатые мартышки. Встречаются небольшие крокодилы, вараны, и нужно смотреть, чтобы не наступить на змею. Комары заедают насмерть в районе болот, но должен порадовать переносчиков, малярии нет. Здесь собрано все лучшее из обоих полушарий. На Тамане своя собственная модель естественного отбора и свой собственный микроклимат. У местных животных и растений и специфическое развитие, и специфическое поведение. Нигде в мире вы не увидите ничего подобного. Сюда приезжают зоологи из всех стран. Кейт сказала, что ты увлекаешься фотографией, да, Джош? Если нужны хорошие кадры, это то самое место.
2: Когда-то у меня хорошо получалось.
0: Джош с сомнением рассматривал поджаренную тушку костлявой рыбы.
2: Я не уверен, что привез все нужное для съемок.
4: Не страшно, приятель. Если закажешь по интернету, они любую вещь доставят сюда на пароме.
0: У Джоша в голове промелькнула мысль, что Кейт может попасть под обаяние этого светловолосого, легкого в общении южанина.
2: «Жена не скучает, пока ты здесь?» — спросил он как бы между прочим и поймал на себе быстрый взгляд Кейт.
4: «Меня нельзя назвать женатым, Джош, в полном смысле этого слова».
0: Арун со щелчком открыл баночки с пивом, передал их через стол.
4: «К сожалению, мне пришлось приостановить завоз вина, потому что мы еще не откачали воду из погреба. Да, а что касается твоего вопроса, Джош, у меня есть женщина на материке, но у нее садоводческое хозяйство, и она не может часто выбираться сюда».
0: Он замолчал, а Кейт многозначительно посмотрела на Джоша. «Ну,
2: доволен?»
0: «Ты собирался рассказать о местном воришке», — напомнил Джош, стараясь забыть поскорее о своем неуклюжем проявлении ревности.
4: «Если точнее, о воришках. На острове есть стая макак. Это такое зверье с зеленой шевелюрой и мордой, как у бабуина. Вы на них рано или поздно наткнетесь. Слышали воющий звук? На закате они направляются к морю, выкапывают крабов из песка и поедают. Малайцы натаскивают их для сбора кокосов. Бывает, они стянут белье, которое сушится на веревке, и не вернут, пока не дашь им поесть. Сообразительные, но мерзопакостные твари. Они попытаются втянуть вас в свои игры, но лучше не поддаваться их хитрости. Я вам точно говорю, лучше с ними не связываться. Так что мы смотрим сквозь пальцы. Пусть крадут, если это по мелочи».
0: На следующее утро Джош увидел их. Около дюжины макак прыгали среди деревьев, хватаясь за ветки длинными мускулистыми лапами. Их вожак раскачивался на лиане, словно на трапеции, и непринужденно приземлился прямо перед верандой. Приподнявшись на передних лапах, он задрал свою собачью усатую морду и втянул воздух широкими плоскими ноздрями. Посидев пару минут, он устремился к веранде. Его сородичи держались в отдалении, словно выжидая, когда вожак оценит ситуацию. Джош обратил внимание, что вожак крупнее остальных обезьян, ростом почти с человека. Его лохматая шкура была с необычным коричневато-зеленым отливом, как и описывал Арун. Голова, как у льва, торчала в обрамлении целой гривы прямых, уходящих к шее волос с пробором посередине. Он буравил Джоша маслянисто-карими глазами.
2: Нет, глаза макаки уставились куда-то мимо него.
0: Джош повернулся и проследил за направлением этого взгляда. Кейт стояла в дверях спальни, стягивая белую футболку через голову, обнажив груди.
3: «Замри, не двигайся», — предупредил ее Джош.
2: «В чем дело?»
0: Она уже сбросила футболку.
3: «Смотри, обезьяний вожак».
6: «Где?» «Бог ты мой, а он огромный. Намного больше, чем я думала.
3: Стой, где стоишь!»
2: «Ерунда, он перепугался больше, чем ты!»
0: Кейт повернулась, улыбаясь.
2: «Ты не поможешь? Намажь мне спину кремом от загара!»
3: «Не надо, чтобы он видел тебя в таком виде!»
2: «В каком?»
3: «С голым верхом!»
2: «Джош, он ведь не человек!»
3: «Дело не в этом!»
2: «Он смотрит на меня совсем по-другому!»
3: «Кто его знает?»
0: Джош сделал шаг вперед. Обезьяний вожак разинул пасть, издал дикий воющий звук и умчался в лес. Остальные макаки последовали за ним.
2: «Поздравляю, ты показал ему, кто здесь хозяин», — сказала Кейт. «А теперь намажь меня кремом, повелитель джунглей, и сходим проверим, как здесь с купанием».
0: Место для строительства гостиницы было выбрано идеальное. Овально вогнутый серебристо-желтый пляж в плотном кольце тропической растительности, в песке протоки от ручья, берущего начало среди соседних холмов. По низкому накату волн было понятно, что дно в бухте неглубокое, для купания абсолютно безопасное. Белые птицы пикировали с высоты, вонзались в воду обтекаемым снарядом, выныривали с рыбешкой, бьющейся в клюве. Всю дорогу Джош держал Кейт за руку. Издали доносились удары молота. Люди Аруна забивали сваи. Работа началась в 6 утра и продлится до захода солнца. Арун провел их по стройке, показывая границы гостиничного комплекса. Основные работы по главному корпусу заканчивались. Оставалось еще построить несколько вилл, расположенных в отдалении. Бригады малайцев рыли ямы под фундамент, но выемки заполнялись водой с той же быстротой, с какой выкапывалась земля.
4: «Будет еще хуже, когда начнутся дожди», — сообщил Арун благодушно. «Смотрите, а вот и Синно!»
0: Он показал на макаку, крепко сбитого вожака, которого они видели утром с веранды. Устроившись на песке около кромки прибоя, тот извлекал крупного краба из его мощной оболочки, аккуратно обламывая куски панциря. Крабьи лапки, оторванные от тела, продолжали шевелиться, когда вожак, раздув щеки, опускал их в свою пасть. Остальные обезьяны из его стаи охотились за более мелкой добычей по краям ручья.
2: «Откуда у него такое имя?» – спросила Кейт, поглядывая на вожака.
4: «По названию их вида – целебесская синомакака. Этот вид селится по низинам. Их называют крабоедами, хотя они сожрут что угодно и не подавятся. Я не встречал более сообразительных макак, чем Синна, но характер у него чертовски злобный. У меня есть книга о макаках, если вам интересно».
2: «Да, я бы почитала», — сказала Кейт. «Джош, ты мог бы заснять их?»
4: «Только не подходи слишком близко», — предупредил Арун. «Ревет он больше на показ, но у него хватит сил повыдергивать тебе руки и ноги».
0: Кристофер Фаулер. «Повелитель джунглей». Окончание.
2: «Послушай, что здесь пишут».
0: Кейт разгладила страницу, нашла нужный абзац.
2: «Обитают на деревьях, ведут дневной образ жизни, предпочитают ходить стаей. Быстро бегают, плавают, лазают по деревьям. Некоторые виды использовались для медицинских опытов, в результате которых была разработана вакцина от полиомиелита. Буддисты берут макак за образец, когда поучают: не надо видеть плохое, не надо слышать плохое, не надо говорить плохое. Некоторые считают, что это человеческие существа, в той мере, в которой они воплощают худшие черты человека».
0: «Он как раз сидит сейчас снаружи», — сказал Джош, который брился в ванной.
2: «Кто сидит?»
0: «Синно, вожак. Уселся на ветке. Мне видно через окно».
2: «Привыкает, наверное, к мысли, что появились новые соседи».
0: «Он нюхает воздух точно так, как нюхал утром».
2: «Я знаю, это он учуял мои духи. Ведь здесь больше никто ими не пользуется».
0: Джош выбривал щетину на подбородке, смывая пену, но продолжал наблюдать за макакой в зеркале. Чертова обезьяна сидела на задних лапах, невозмутимо разглядывая его жену. Джош так пристально изучал выражение морды обезьяны, что бритва соскользнула и лезвие оставило порез прямо под носом. В тот вечер, закончив ужин, Джош устроил наблюдательный пункт на веранде. Но джунгли хранили молчание, стройные деревья стояли недвижно. Ночные обитатели леса прокрадывались бесшумно сквозь подлесок, а где-то высоко над ними человекообразные представители местной фауны устроились спать до самого утра под небом, усыпанным звездами.

0: Три недели пролетели без хлопот. Течение их жизни устоялось и приобрело плавную неспешность, которая была несовместима со скукой. Если будешь спешить, вспотеешь и быстро устанешь. По утрам Джош занимался больше, чем от него требовалось, административными делами в гостинице, где шла полировка полов и прокладка скрытой электропроводки. Кейт выполняла то, что требовалось от нее в главном корпусе, но большую часть дня проводила за своим компьютером, делая заготовки для статьи о токсикологии приматов, теме узкой и для всех, кроме нее, малопонятной. В послеполуденные часы людские голоса утихали, всякая деятельность на стройплощадке прекращалась, и они убивали время, лежа в самодельных гамаках. Тени удлинялись, ослепляющая желтизна уступала место прохладно-зеленым тонам. Мелкие обитатели леса давали знать о себе, закопошившись в кустах. Кейт неторопливо принимала ванну. Джош лежал на кровати животом вниз, читая книгу. Когда начинался прилив, макаки оставляли охоту на крабов, покидали берег и возвращались под предводительством Синна, который, пробегая в припрыжку мимо их виллы, задерживался на секунду, чтобы окинуть взглядом веранду. Джош знал, что Синна крадет с веранды мелкие вещи, принадлежащие Кейт. Щетки для волос, расчески, маленькие зеркальца, но ни разу не видел, как обезьяна делает это. Однажды макака оставила на шезлонге Кейт аккуратную кучку грушевидных плодов. Малиново-желтые мясистые фрукты полопались от спелости, и сладко пахнущий сок капал из них на тиковый пол, пока Джош не убрал все в мусорное ведро. «Он крутится под окнами, как заправский ухажер», — пожаловался Джош, когда они шли через территорию комплекса к столовой. «А ты ничего не делаешь, чтобы отвадить его. Ты почти всегда ходишь по дому без одежды. Он смотрит на тебя совсем не так, как животные смотрят на человека».
1: «Как же он смотрит?»
0: «Как мужчина на женщину». Кейт отмахнулась со смехом от его рассуждений.
1: «Днем такая жарища! Что ты хочешь, чтобы я одевалась, как в Лондоне? Я для него новое лицо, у меня другой запах. Кроме того, мне только польза, что он подходит так близко. В моей работе много всего теоретического, а он напоминает мне, что предмет изучения – живая плоть и кровь. Но у них иное, чем у человека, мышление. Многие годы ученые пытались обучать приматов по американской системе жестов, но они обнаружили, что так называемые натренированные обезьяны использовали точно такие жесты в естественной среде обитания. Среди людей популярен образ этакого благородного дикаря. От Свифта до Хаксли все считали, что нам нужно поучиться у обезьян остроте ощущений, но ведь наши виды абсолютно разные». Кейт коснулась его руки. «Мне помнится, ты хотел направить свои усилия на фотографирование. Ты еще не сделал ни одного снимка».
0: «Не было настроения. Кроме этого, я занят. Арун поручил мне сделать опись имущества».
1: «Кстати, он ведь едет на материк в конце недели. Тебе надо составить список, если хочешь, чтобы он привез что-то нужное тебе».
0: Арун понимал, что с приходом дождей станет намного труднее откачивать воду, поэтому он торопился закупить детали, нужные для бесперебойной работы насосов. На следующий день Джош встал раньше обычного. Когда он сидел на веранде, просматривая каталог фотографических принадлежностей, стая макак во главе с Синна вернулась с морского берега, шумом и криками прыгая с ветки на ветку. Джош пытался сосредоточиться на глянцевом журнале с его привлекательным товаром, но поймал себя на том, что скашивает взгляд на обезьян, рассевшихся по деревьям. За грузные фигуры вожака виднелись самки. Они еще ни разу не приближались так близко к вилле. Джош осторожно потянулся к маленькой цифровой фотокамере, которая лежала на столе. Он включил питание и стал выбирать по экранчику кадр. Некоторые самки сидели, прижимая к груди детенышей, а одна макака сразу отворачивалась, как только Джош наводил на нее камеру. Другие самки как будто сторонились ее. Пару раз он поймал ее в объектив, но к тому моменту, когда камера настроилась на чувствительность, достаточную для съемки, обезьяна почувствовала на себе его внимание и повернулась боком. Когда вечером макаки появились вновь, Джош позвал Кейт на веранду. Она подошла на цыпочках и стала рассматривать самок.
1: «У нее мертвый детеныш», — заметила Кейт.
0: Приглядевшись, Джош понял, что пушистый комочек, который прижимала к себе обезьяна, был высохшим трупиком.
1: «Она не выпускает его из рук, потому что не хочет отличаться от остальных самок. Но она чувствует, ты знаешь, что детеныш мертв, и ей неловко».
0: «Ты действительно думаешь, что они способны играть в такие сложные игры?» — спросил Джордж с удивлением.
1: «Это не игры», — ответила Кейт. «Это человеческая природа».
0: «Уверен, что он отец детеныша». Джордж перевел сердитый взгляд на Синно, который привычно примостился в том месте, откуда просматривалась спальня. «Ждет, когда ты снова разденешься». Кейт вздохнула сердито и вернулась в дом. «Да».

0: Закончился первый месяц их пребывания на острове, и они изменились внешне за это время. Оба стали стройнее, их волосы выгорели, кожа лоснилась от загара, они чувствовали себя раскованнее, по крайней мере, Кейт. Арун предложил свозить их на материк, но они решили подождать до тех пор, пока не возникнет хоть какое-то желание снова окунуться в шум и бешеное вращение цивилизации. Сезон дождей объявил с оглушающей силой о своем приходе. Гостиница подверглась первому настоящему испытанию на прочность, и рабочие под руководством Аруна, шлепая по лужам, перемещались по строениям с переносными насосами, устраняя затопления и протечки. Просеки превратились в бурные потоки с водопадами. Кейт и Джош были прикованы к дому, так как на пути к главному корпусу, бушуя, неслись под уклон мутные потоки. В перерыве между ливнями яростно жарило солнце, и джунгли наполнялись паром. В воздухе стоял запах гниющей растительности. Кейт работала, Джош читал, оба действовали друг другу на нервы. Как-то в декабре Кейт сообщила: «Я наблюдала за макаками. Самки сильно похудели. У них нездоровый вид. Шкура изменилась, мех потускнел. Мне мало что известно о взаимоотношениях внутри стаи, но, похоже, самки не добывают сами пищу, это делают для них самцы. А в последнее время самцы прекратили охоту». Джош знал причину. Синно отнимал все добытое ими и, словно исполняя обет, складывал фрукты горкой на веранде, как жертвоприношение. Потом вожак забирался на свое излюбленное место, ждал на ветке, пока появится Кейт, но исчезал при появлении Джоша. Каждое утро Джош прибирал на веранде, выбрасывая фрукты обратно в джунгли до того, как Кейт проснется. На следующий день Джош, открыв дверь, обнаружил огромного полуживого краба, который, лежа на спине, загребал воздух клешнями. Синно сидел неподвижно на дереве под проливным дождем, а вода стекала с его густых бровей, нависших над буравчиками глаз. «Я не собираюсь играть в твои игры», — пробормотал Джош, поднял осторожно краба, взявшись за подрагивающую лапку, и швырнул в кусты. «Будешь играть по моим правилам». Утром, дождавшись, когда стая проследует к морю, он отправился в лес, собрав в холчевую сумку остатки еды с кухни. Макаки — существа всеядные, а самки явно ходили недокормленными. Они передвигались позади самцов и чуть в стороне, и Джош разбросал еду именно там, на их пути. Он вытряхивал из сумки последние остатки рыбы, и тут услышал, что стая возвращается. Сердце чуть не выпрыгивало у него из груди, когда Синну и другие самцы прошли в нескольких метрах от него. Следуя за ними, самки задерживали шаг около разложенной снеди и с виноватым видом запихивали лакомство за щеку. Синна завизжал на них, надавал каждой тумаков, потом заметил Джоша. На его бесстрастной физиономии, местами затененной тонкими веточками, не выразилось никаких чувств. Он смотрел пристально целых 10 минут, потом забрался стремительно на дерево, словно преодолевая одним махом одну веревочную лестницу за другой. Джош был и напуган, и радостно взволнован. Он доказал обезьяне, кто здесь главный. Он подорвал авторитет Синну. После этого случая горка плодов, приносимых на веранду, сильно уменьшилась, но Синно вернулся на свое обычное место для наблюдения за Кейт. Утром в пятницу прибыло холодильное оборудование. Аруну нужно было обновить заказ на продукты, и он обратился за помощью к Джошу. Тот встал пораньше и вышел из дома, когда Кейт еще спала. Его беспокоило, что он не увидит утренний проход обезьяньи и стаи мимо их виллы. «Нам понадобится блокнот с описью имущества», — сказал Арун, заглядывая под столы и стеллажи в отремонтированном винном погребе. «Ты не забрал его случайно вчера вечером?» «Виноват, так оно и есть», — признался Джош. «Я отнес его к себе. Мне нужно было остановиться вчера после первой бутылки. Предыдущим вечером они отмечали прибытие французских вин, распив уцелевшие бутылки из коробки, которая пришла с боем. Сейчас схожу и принесу». Джош отправился обратно по раскисшей тропе, выбирая, где по суше, пересекая участки, залитые ярким солнечным светом. Под ногами, облепив сырые опавшие листья, копошилась целая армия сороконожек, ярко-красных, как пожарные машины, длиной с человеческую ладонь. Приближаясь к вилле, Джош услышал плеск воды. Кейт мылась в наружном душе. Деревянная кабинка с решетчатыми стенками и широким латунным навесом была оборудована на веранде. Она стояла спиной к нему, намыливала бедра, затем загорелый живот. Белая пена стекала по ложбинке ее спины на ягодице. Она мылась и напевала ту мелодию, которую они, бывало, исполняли вместе, когда ехали в гости к друзьям через весь Лондон, в том мире, который остался далеко позади. Высоко на дереве, нависающем над виллой, сидел Синно в своей привычной позе, наблюдая за ней неподвижным, ничего не выражающим взглядом каштановых глаз. Передние лапы свисали ниже ветки, кончик пениса выдвинулся и был похож на нераспустившийся бутон алой орхидеи. Джош кинулся к дереву с диким ревом и, подобрав камень, кинул его изо всех сил. Камень попал макаке прямо в морду. Синно взвыл от боли и, злобно оскалившись, убежал.
1: «Ты знала, что он здесь!» — негодовал Джош. «Ты видела его! И ты не подумала, чем это может кончиться, когда стала заводить его, черт побери!»
0: «Ты спятил!» — закричала в ответ Кейт, напуганная этим неожиданным всплеском ярости.
1: «Я понятия не имела, что он там сидит! Я даже не подумала посмотреть по сторонам! Ты за кого меня принимаешь? Да что с тобой в конце концов?»
2: «Помнишь, что говорил Арон? Ты затеваешь с ними игру, они начинают играть с тобой», — сказал Джош, стараясь изо всех сил выровнять дыхание, затрудненное из-за сырого пара.
0: «Он здесь вожак, самец, повелитель. Остальные должны следовать за ним куда угодно, делать все, что он прикажет».
1: «Ты говоришь, прикажет?»
0: Кейт закрыла душ, сердито схватила полотенце.
1: «Он для меня повелитель? Ты послушай, что говоришь. Ты в Лондоне устраивал сцены. Теперь здесь, где на всю округу ни одной живой души. Те, о ком мы говорим, животные, Джош. Дикие звери. Ты даже сам не понимаешь, что ведешь себя глупо».
0: Джош вдруг почувствовал отчаяние. Он попытался обнять Кейт, но та отстранилась.
2: «Прости меня, Кейт», — пробормотал он. «Судя по тому, как он пялится, я вижу, что он хочет тебя. Как бы это дико ни звучало, но ты должна понять, что ты в опасности. Он изучает тебя. Он приносит тебе подарки. Он ждет, когда я уйду, чтобы подсматривать за тобой. Ты как-то говорила, что некоторые люди в душе животные. Почему тогда у животного не может быть человеческих чувств?»
1: «Потому что не может. Мы на биологически разных уровнях».
0: «Возможно, в данном случае...
2: дело не в биологии, а в чем-то более глубоком, чем кровь и плоть. На этом острове многое сохраняется в том виде, в каком оно было до проведения четких различий между человеком и зверем. Во всем этом невероятно трудно разобраться. Дорогая, я люблю тебя, и я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось».
1: «Я вот что думаю. Когда мы вернемся в Англию, тебе обязательно нужно показаться психиатру».
0: Кейт скрылась в комнате, сильно хлопнув дверью. Джош сознавал, что все происходящее выше их понимания. Они находились вдали от своей социальной среды, вдали от тех правил, которыми руководствуется человек. В детстве, когда он ходил в лондонский зоопарк, животные воспринимались как существа, которые всегда за решеткой, которые наполовину оплоумели от вечного заточения. В те годы было и меньше понимания, и меньше уважения к психологии животных. Обезьян наряжали в человеческую одежду, каждый день им устраивали чаепитие с чашками и блюдцами, как будто это неуклюжее подражание имело целью напомнить еще раз детишкам о нашем превосходстве как вида. Само слово «обезьяна» подразумевало копирование человеческого поведения. Но здесь люди и обезьяны были на равных, только перемещались в разных плоскостях. Он вернулся к своим делам, но в течение дня тревога и злость продолжали нарастать. В субботу утром Арун сел на паром и отправился на материк, обещая вернуться тем же вечером, но сильный шторм, разыгравшийся после обеда, исключал возможность его быстрого возвращения. Низкие тучи, серые, однообразные, как опорные стены из бетона, что были возведены бригадой Аруна, мчались над островом. Издали доносились раскаты грома. Раскаленный воздух был настолько удушающим, что у Кейт пересыхало горло, а мышцы отказывались повиноваться воле. Сознание притупилось из-за головной боли, и она лежала на кровати в одном белье, слушая, как сталкиваются кронами деревья, дожидаясь, когда хлынет ливень и спадет жара. Джош бродил по главному корпусу с фотокамерой в руке, делая пробные кадры, снимая крупным планом бабочек, которые сушили свои крылья размером с тетрадный лист. Ощущение какого-то беспокойства, словно спелена, какого-то беспокойства.

где Арунг держал ключи от джипа, который был единственным механическим средством передвижения по острову. Приземистая зеленая машина стояла перед гостиницей на площадке, которую еще только начали засыпать гравием. Джош сел за руль, повернул ключ, но двигатель не заводился. Сдвинувшись в бок на сиденье, он перегнулся через борт джипа, проследил взглядом за струйкой бензина, которая тянулась от топливного бака. Даже на расстоянии было видно, что металлический корпус бака пробит. Он подошел, склонился, дотронулся до отверстия, оставленных парой широко расставленных клыков. Содержимое бака вылилось без остатка на землю, распространяя едкий запах. Неужели макака способна на такое, пусть даже крупное, как Симну? Разве возможно, чтобы интеллект каким-то образом развивался у него быстрее, чем у его сородичей? Джош снова пригляделся к отметинам на металле, и его замутило от страха. Арун хранил в своем шкафу заряженное помповое ружье 12-го калибра. Он сообщил Джошу о ружье еще в первую неделю, как они приехали сюда. Даже показал, как перезаряжать и стрелять из этой чертовой штуки, если возникнет крайняя необходимость. Джош кинулся к несгораемому шкафу, вытащил ружье и побежал в лес, на ходу поудобнее перехватывая оружие. Дождь хлынул, когда вилла уже виднелась между деревьев. Джош остановился на секунду, чтобы перевести дыхание, и услышал, как молнией расщепило ствол где-то у него над головой. Дождевая вода низвергалась крупными тяжелыми каплями, барабанила со всех сторон по жестко-глянцевым листьям, в одно мгновение расквасив в жижу землю под ногами. Шум стоял невероятный. Он больше не видел виллу, словно она исчезла. Зато он видел макак. Они подступали к веранде широким полукругом, в середине которого заметно выделялась поросшая зеленоватым мехом спина крупного примата, куда более рослого, чем любая из соседних обезьян. Джош поскользнулся на размокшем склоне, потерял опору и покатился в кусты. В руки и ноги ему впились шипы, на которых остались куски кожи с мясом, когда ему удалось восстановить вертикальное положение. Он увидел сквозь пелену дождя, как обезьяны забираются на веранду. «А ну-ка, чертовы создания!» — крикнул он. Перезарядил ружье и выстрелил в воздух, всполошив птиц, которые отозвались на выстрел диким хором. Приклад ударил больно в плечо, но он бросился, спотыкаясь вперед, на макак, которые кинулись в рассыпную. Когда Джош приблизился к веранде, вожак мчался в сторону морского берега. На этот раз Джош остановился и прислонил ружье к дереву для устойчивости перед тем, как нажать на курок. Стая обезумевших попугаев взметнулась, рассвечивая ливень красными и голубыми пятнами. Мешанина перьев и листьев взвихрилась в воздухе, тогда как Джош яростно прокладывал себе дорогу через редеющие кусты к морю. Похоже, что ему удалось ранить главного зверя. Тот явно сбавил ход, так что остальные обезьяны быстро обогнали вожака. Макака волочила левую лапу. Лес сменился песком и стыканным ударами крупных капель и галькой. Джош вышел к самому дальнему концу пляжа, где разлившийся ручей образовал опасные заводи с быстро размываемыми берегами. Дождь ослеплял, приходилось жмурить глаза, но расстояние между ним и обезьянами неумолимо сокращалось. «Ну, чья взяла?» — крикнул он, перекрывая шум дождя, нагоняя хромающую макаку. Ему нужна была опора, чтобы как следует прицелиться. Он поискал глазами подходящий валун. Синна оказался в ловушке. Путь к дальнейшему отступлению преграждала широкая заводь, яма, которая пополнялась водой из моря, чья поверхность как будто расплющилась от дождя. Но зверь не останавливался, словно не желая признать поражение. Он доковылял до дальнего края заводи и тяжело опустился на мокрый песок. Джош огляделся, присматривая, на что бы опереть ружье. И только теперь он увидел остальных обезьян. Они находились на угрожающе близком расстоянии и, образовав круг, быстро придвигались к нему. Он почувствовал, что песок проседает у него под ботинками. Понял, что берег заводи, подмокший от дождя, сдвигается под его весом, и он соскальзывает прямо в мутную воду. Он попытался устоять на ногах, но ружье перевесило, и он снова потерял равновесие.

На другой стороне заводи рослая макака наконец остановилась и медленно повернулась. Точнее, она распалась на две части, оказавшись парой молодых обезьян, одна из которых восседала на плечах у другой, как будто сросшись с ней зеленоватой клочкастой шкурой. Они прыгнули в разные стороны и заняли свое место в кругу, уставившись на него бесстрастными карими глазами. Джош быстро погрузился в заводь. Вода здесь была какая-то странно тягучая. Его кольнуло сквозь рубашку, и этот первый удар, похожий на электрический разряд, заставил его вспомнить предостережение Аруна. Не следует купаться, когда идет сильный дождь. Именно в такое время из глубины поднимаются особо опасные медузы. Заводь буквально кишела ими. Приливная волна наполняла ее сотнями новых особей, которые всплывали на поверхность, словно прозрачные пластиковые пакеты, в то время как дождь продолжал барабанить по морской глади. Их жалящие щупальца скользили и обволакивали его ноги, прижимались к животе, спине, груди, шее. Удар за ударом поражал его безвольную нервную систему. 10, 50, 100 разрядов. Он отпихивал их, но они липли к его телу, впиваясь своими иглами, словно шипами. У него свело мышцы от пульсирующей боли, от бесконечных уколов и впрыскиваний яда. Он рванулся и затих, погружаясь в темную зеленую глубину на виду у молча наблюдающей стаи. Дождь шлепал по воде. Обезьяны наблюдали. В их глазах не было даже намека на какой-либо душевный отклик. Их сердца подчинялись только инстинктам и законам стаи. Сидя на крыше виллы, Синна чесался, дожидаясь, когда джунгли успокоятся от тревожных криков. Затем он соскользнул на веранду, заглянул в дом сквозь решетчатые ставни, в спальню, на Кейт, которой снился тревожный сон. Тихо ступая, намного тише, чем это делал Джош, обезьяний вожак открыл дверь спальни и, протиснувшись внутрь своей крупной тушей, так же тихо затворил ее за собой.

Вы слушали рассказ Кристофера Фаулера «Повелитель джунглей» в переводе Константина Васильева. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Леонид Каганов. Мне повезет. Материя, прежде сквозная, уже непрозрачна на свет. Что прячемся, спящий-то знает, но снящийся, видимо, нет. Дмитрий Быков.
1: Дедушка Ан не ест бутербродов, потому что у него рак. Мои бутерброды скоро будут на полочке в кухне. Ему осталось жить всего пару месяцев. Так сказал доктор в коридоре, а я услышал и плакал весь вечер. Это было позапрошлой зимой. Я был еще совсем маленький и плакал часто. У дедушки седые усы на щеках. Ни у кого в мире нет таких замечательных усов. Еще у дедушки смешная голова. Она совсем без волос и покрыта темными пятнышками. Если ее погладить ладошкой, теплые и бархатные. Дедушка курит трубку и смотрит ТВ. Дедушкины глаза всегда смеются. Он пока с нами, но когда-нибудь уйдет насовсем в далекое будущее, где ученые научились лечить рак. Так сказала мама.
2: «Деда!»
0: Бормочет ТВ на разные голоса. Дедушка Ан смотрит последние известия. Это глупое занятие, потому что завтра и послезавтра и через неделю наверняка будут новые известия, намного более последние. Я дергаю его за рукав халата.
2: «Деда, а скоро ты уйдешь насовсем в будущее, где ученые научились лечить рак?»
3: «Не скоро еще», — с улыбкой откликается дедушка. «Ты успеешь вырасти, пойдешь в школу, потом окончишь школу с золотой медалью и пойдешь в колледж, а я все еще буду с вами, только все реже и реже и реже. А когда совсем здоровье ухудшится, уйду в далекое будущее навсегда».
2: «А будущее оно где?»
3: «Будущее наступает каждую секунду. А будущее, где умеют лечить рак, его надо ждать. Оно далекое».
2: «Далекое?»
3: «Да. Это такое будущее, где люди могут лечить все болезни, летают между звезд, а работают за них роботы. Там не будет войн, там никто не будет умирать и болеть. Люди не будут стареть, и все старые дедушки снова станут молодыми».
2: «Деда, возьми меня с собой в это будущее!»
0: Дедушка Ан улыбается. Он переворачивает трубку и стучит о край пепельницы. Крошки пепла летят на ковер, но дедушка плохо видит.
3: «Зачем тебе будущее? У тебя есть настоящее».
2: «Настоящее что?»
3: «У тебя все настоящее. Тебе надо жить, расти и учиться. Может, ты вырастешь, станешь знаменитым ученым и сам научишься лечить рак. И тогда наступит будущее».
2: «А если не вырасту?»
3: «Вырастешь».
0: Дедушка смеется, его усы топорщатся седыми метелками.
2: «А если не научусь лечить рак?»
3: «Значит, ты чему-нибудь другому научишься. А лечить рак научатся другие мальчишки».
2: «А если другие мальчишки не научатся?»
3: «Когда-нибудь научатся. Будущее бесконечно».
2: «А если не бесконечно? Если погаснет солнце?»
3: «Да кто тебе глупость такую сказал? Сбегай, глянь-ка, бутерброды твои не прилетели».
2: Я бегу на кухню, залезаю на табуретку и смотрю на полочку. Бутербродов нет. Надо еще ждать. Ждать бутербродов скучно. Бутерброды сделала мама, они летят в пакете с темпоральной клипсой. Пакет мама отправила утром, но не сказала, на какое время.
0: Холодильника у нас нет уже много лет. Мама сказала, что он занимает место на кухне. Все пользуются пакетами.
2: Я пытаюсь представить себе то место, где сейчас находятся мои бутерброды. Но не могу. Дедушка Ан объяснял, что пакет как бумеранг. Он отправляется с кухонной полочки по круговой орбите, чтобы вернуться в ту же точку. Эту орбиту создала для него клипса. Но только это не простая орбита, а орбита времени. Поэтому на самом деле ее нет. И пакет не существует нигде, пока не настанет его время. И тогда он снова появится. Мой дедушка самый лучший в мире. И объясняет лучше любого школьного учителя, потому что он сам лучший школьный учитель, просто пока на пенсии. Когда он идет в далекое будущее, где живут ученые, то выздоровеет и станет молодым, и снова будет работать в школе учителем истории. Он мне так сказал. Я еще не хожу в школу, и не знаю, что такое орбита и что такое бумеранг. Я не понимаю, если пакет не существует нигде, то откуда же снова появятся мои бутерброды? Откуда появится мой пуховик, ботинки на меху и коньки, которые мы каждый год отправляем до осени, чтобы разгрузить антресоли? Зато я уже сам умею программировать клипсу и выставлять угол орбиты. Однажды я отправил наш чайник на 1 000 000 лет вперед, и мама стала запирать от меня ящик с клипсами. Она очень перепугалась, потому что вместе с чайником мог отправиться и я. Мама сказала, что через 1 000 000 лет погаснет солнце, и я тут же погибну. Но если в далеком будущем гибнут, то в каком будущем собрался лечиться дедушка Ан? Я очень много хочу спросить у дедушки, но забываю. А он бывает с нами всего 2 дня в месяц, и это праздник. Сегодня вечером придет мама с работы, и у нас будет праздничный ужин. Мама говорит, что это счастье, когда близкие люди остаются рядом всю жизнь, но сама каждый день уходит на работу. Завтра мы с дедушкой пойдем гулять в зоопарк, если он будет себя хорошо чувствовать. Я хочу, чтобы он хорошо себя чувствовал. Я хочу, чтобы дедушка был с нами всегда. Но доктор сказал, что дедушке осталось только 2 месяца, а ему еще надо успеть в будущее, где лечат рак. Но дедушка не спешит. Он хочет побыть с нами эти 2 месяца как можно дольше. На его пижаме висит темпоральная эклипса. Послезавтра утром он нажмет ее и снова уйдет на 1 месяц. Останется только его трубка и кожаный мешок с табаком, если дедушка снова забудет взять их с собой в кармане халата.
4: Наконец! Раздается хлопок, и на полочке появляется пакет с бутербродами. Я хватаю его, спрыгиваю с табуретки и несусь в комнату к дедушке. Дедушка смотрит ТВ и курит трубку. Я распечатываю пакет и впиваюсь зубами в бутерброд. «Деда, а что ты видишь там, куда уходишь на 1 месяц?»
5: «Я вижу, как ты быстро растешь», — отвечает дедушка Ан и улыбается.
2: Таким я помню детство и дедушку. Когда я учился в начальном классе, дедушке внезапно стало плохо. Он потерял сознание, и мама активировала его клипсу на 100 лет вперед. С тех пор я часто отправлял деду конверты, слал рисунки, а когда пошел в школу, писал послания на обычной бумаге, почерком, как он любил. Но трудно писать без ответа, и я стал писать реже. Обычно поздравлял с праздниками. Последнее и самое длинное письмо я написал, когда сдал выпускные экзамены в школе. Положил листок в его мешочек с табаком, прицепил клипсу и отправил из бывшей дедушкиной комнаты. «Здравствуй, дед. Ты ушел от нас, когда я был маленьким, и мы не успели с тобой толком поговорить. Я думаю, ты бы смог мне рассказать много интересного. Все-таки надеюсь, что тебя там вылечили, и когда-нибудь мы встретимся. Честно говоря, мне порой хочется тоже прыгнуть на 100 лет вперед и посмотреть, придумали там ученые что-нибудь для нормальной жизни или еще нет. Потому что в нашем веке все галимо, причем с каждым годом только хуже. Я помню, ты любил новости, а я тебе давно не писал о нашей жизни. Сейчас вкратце перескажу события последних лет. Кто там знает, как их сохранит ваша 100-летняя история. Так вот, слушай. Во всем мире кризис. Началось все со скандала по поводу пенсии, ты его не застал. Пенсионный фонд взбеленился, потому что пенсионеры охамели, стали требовать пенсию за год, тут же тратить ее и прыгать на год вперед. Казалось бы, имеют право, и деньги их. Но беда в том, что они в нашем времени перестали умирать. А ведь им в лицо не скажешь, мол, давайте уже уступайте место молодым, пенсионный фонд не резиновый. Сперва пытались ввести закон о мобильных перекличках, чтобы выявить тех, кто в прыжке. А затем нас накрыл рабочий кризис. И тогда церемониться перестали, а пенсии вообще отменили. Типа не нравится? Клипсы тебе в руки и вали в будущее, авось там накормят. Теперь про рабочий кризис. Началась повальная волна эмиграции. Кто из любопытства, кто от обиды, кто от суда и долгов, люди повалили в будущее. Поодиночке, семьями, компаниями, кому как нравится. Никакому учету это не поддается. Никто не знает, кто и насколько ушел. Да и сам ли ушел? В новостях говорят, что теперь такое постоянно бывает. Кого-то убьют, ограбят, клипсу на труп, орбиту выставляют на 1000 лет, и дело с концами. С момента массового производства клипс прошло 12 лет, и уже начали вываливаться из времени очень неприятные штуки, и трупы уже находят. Но больше всего достали эмигранты. Не проходит и дня, чтобы не вылезли те, кто когда-то отправился на 5 или 10 лет вперед. Они просто задолбали. 10 лет его не было, числился пропавшим без вести, в его квартире другие люди живут, он и не платил за квартиру 10 лет. И тут является и начинает права качать. Но особенно они задолбали тем, что шатаются по улицам, как туристы, всюду смотрят, всюду лезут, и к каждому пристают с расспросами, как жизнь, ничего нового.
6: И ты чувствуешь себя таким аборигеном в аквариуме, мимо которого эти туристы целые дни ходят и поглядывают. Как ты, не сдохли еще?
1: На улице их отличить очень просто. Они все с такими кислыми рожами ожидали здесь рай увидеть через 10 лет. А здесь кризис, жратвы нету. Хорошо, хоть они долго не задерживаются. Поскандалят, пофыркают и уходят дальше.
6: Почему жратвы нет, понятно, да?
1: Жил себе какой-нибудь дядька, картошку копал или шофером служил. Жил небогато, ну там ТВ посмотреть, выпить с друзьями. А если жизнь его прижмет, он терпит, деваться некуда. А потом появились клипсы. И стал такой дядька задумываться на ту тему, что ты мне все детство рассказывал. Что, может, через 20 лет наступит будущее, где ученые уже все придумают, и не надо будет картошку копать, стареть, болеть и от похмелья мучиться. У каждого человека бывают моменты, когда кажется, что тяжелее, чем сейчас, уже и быть не может. Хочется все бросить и ломануться за счастьем, в одиночку или с семьей. Может, в будущем картошка уже давно сама растет, сама себя чистит и жарит. А тут клипсы всегда под рукой.
6: В итоге у нас картошку копать некому, строить некому, даже учить некому.
1: Не так, чтобы совсем уж некому. Не то, чтобы жизнь развалилась и голод настал, нет, но это называется по-научному кризис и дефицит кадров, и чувствуется очень четко на собственной шкуре. Говорят, раньше была проблема безработицы, проблема перенаселения. А сейчас у нас шутят, в далеком будущем ученые изобретут такую клипсу, чтобы можно было улетать обратно, туда, где был рай. Производство клипс, кстати, уже хотели запретить, а те, что есть, на учет поставить. Но как? Их уже успели наштамповать миллионы. Кстати, последняя фишка вышла. Клипса с кнопкой, на которой написано «Мне повезет». Это значит нажать ее и прыгнуть неизвестно куда. Может, на полчаса, может, на 100 лет, а может, и на миллион. Чип выбирает сам по случайному закону.
6: Ну, а те люди, которым в наш век хорошо живется, это не самые хорошие люди, а просто, дед, извини за прямоту, урло оторванное. Очень много развелось варья и преступников. Ты не поверишь, числиться в бандах стало модно, а не стыдно. А по улицам ходить очень неспокойно. Вообще, знаешь, дед, какая-то агрессия в воздухе вьется. Все нервные стали, так и читается в глазах. Скажите спасибо, что я еще тут с вами сижу, хотя мог бы уже сидеть в будущем. И в политике неспокойно, хотя войны пока никакой крупной нет. Дед, я вот что тебе хочу сказать. Если вдруг чего, я когда-нибудь попробую тебя догнать. Так что если увидишь вдруг нас с мамой, не удивляйся. Да, чуть не забыл, я сдал выпускные. Всего 2 четверки. Готовлюсь поступать в медицинский колледж. Это было мое последнее письмо деду. Потом сразу стало не до писем. Начались экзамены, потом учеба в колледже, я там проучился 2 курса. А в канун моего 18-летия мама не вернулась с работы. Сотрудники сказали, что она отпросилась пораньше и уехала. А перед этим она одолжила денег, сказала, до получки. Говорили, что она, наверное, устала очень и прыгнула на пару лет вперед посмотреть, что из меня вырастет. Но я уверен, что она поехала покупать мне подарок ко дню рождения. А ее убили из-за проклятых денег. Я прожил в нашей опустевшей квартире месяц, а затем решился и прыгнул к деду в далекое будущее. На 100 лет вперед. Мне и раньше приходилось прыгать, только на короткие дистанции. При этом не ощущаешь ничего. Вот ты выставил стрелочками время, чтобы чип рассчитал угол орбиты. Вот ты сел на корточки, прижал клипсу к груди, чтобы без проблем попасть всем телом в сдвиговую область, и нажал кнопку старта. И все. Ты продолжаешь сидеть, и твой палец давит кнопку, только вокруг уже другое время. Иногда немного закладывает уши, потому что атмосферное давление разное. Я вышел в гостиную, сел на пол, долго не решался, а затем все-таки нажал. Уши заложило сильно, и меня немного качнуло. Видно, скачок давления оказался значительным. Со всех сторон обступала бархатная темнота. Видимо, я попал в ночь. Я знал, что ошибка позиционирования при прыжке на 100 лет должна составлять плюс-минус 2 месяца, но понятно, что этого никто не проверял, а кто проверял, тот никому уже не рассказывал. Так что, может, и больше, кто знает. Темнота казалась абсолютно еще и потому, что здесь стояла полная тишина. Лишь тихо пели сквозняки, и билось мое сердце. Через несколько секунд глаза привыкли, и я стал различать контуры.
7: Окно гостиной оказалось разбито, а небо затянуто тучами и почти не давало света. Фонари на улице не горели. Все вокруг оказалось завалено ветхим хламом. Я потянулся рукой к клавише выключателя, она оказалась непривычно шершавой. Нажал, и пластик под моими пальцами рассыпался в мелкую крошку. Сердце забилось еще громче. Ночь давила на нервы. Я выставил на клипсе 12 часов и нажал старт. Разом зажегся ослепительный дневной свет, но открывшаяся картина была совсем ужасной. Комната оказалась в полной разрухе. Остатки шмоток покрыты толстым слоем земли, песка и пыли. А в углу под потолком торчало здоровенное гнездо, похожее на бумажный шар. Но тоже старое и ветхое. Насекомые давно его покинули. Я прошел в дедушкину комнату и сразу увидел его. Он лежал на своей тахте в той позе, в которой мы его отправили. Твердый, совершенно высохший скелет в клочьях халата. Рядом в пыли лежали конверты с клипсами. Те письма, которые я посылал из его комнаты. Некоторые свежие, некоторые желтые. Я посылал их примерно на один и тот же срок, но позиционирование работало с большим размахом. Мешочек с табаком лежал на полу. Я развязал его и вытащил листок последнего письма, того самого, что я написал 2 года назад после школьных выпускных. Лист пожелтел, и буквы местами расплылись от сырости. Я бросил его и кинулся прочь. Город оказался брошенным. Асфальт зарос сорняками. Некоторые дома рухнули под своей тяжестью и лежали в руинах. Казалось, здесь уже много десятков лет не ступала нога человека. А где она тогда ступала? У нас, конечно, не столица, но город не из мелких. Я тупо шагал вперед, перебираясь через камни, обходя мусорные завалы, и в голове моей не было никаких мыслей. Почему-то мне сейчас не жалко было деда. Все-таки я уже давно привык и смирился с тем, что его нет. И даже не жалко было маму. Хотя, когда прыгал, оставалась крошечная надежда, что здесь я встречу ее и деда живыми и здоровыми. А жалко мне было себя. Куда я попал? Что я теперь буду делать? И куда же они все делись, люди? Ведь они не могли совсем исчезнуть, выродиться за 100 лет. Не могли же все вместе прыгнуть в будущее. Наверняка остались какие-то поселения, какие-то упертые фанатики. А те, кто прыгнул? Куда же они прыгнули? Может, где-то в будущем есть база, точка сбора, где наконец-то собралась заново и расцвела цивилизация как надо? Я дошел до площади радио. Она оказалась завалена кусками бетона и бордюрного камня. Создавалось впечатление, будто каменный лом принесли сюда специально и бросили как попало. Я пригляделся и увидел стрелку, выложенную из камней. Проследил за ней взглядом и понял, что каменный лом на площади образовывал надпись «Люди! Встречаемся здесь в году 3000-м!» Честно скажу, у меня мелькнула мысль вернуться сперва в квартиру, собрать там письма, на которых оставались почти новые клипсы со свежими батарейками, походить по брошенным домам и напихать по карманам утвари, вдруг в будущем это кому-нибудь пригодится. Но уж очень хотелось поскорее убраться из этого пыльного ада и увидеть живые человеческие лица. Я прикинул, сколько времени осталось до года 3000, а затем немного схитрил. Добавил еще 50 лет, чтобы человечество успело убрать весь мусор, привести в порядок город и восстановить цивилизацию. Затем мне пришло в голову, что я, наверное, не один такой умный. Я добавил еще 50 лет, чтобы уже наверняка попасть в самый рассвет. И когда я нажимал кнопку, на миг появилась уверенность, что сейчас я окажусь именно там, в солнечном городе, где ученые открыли все законы, и люди счастливы. Мир, куда я попал, оказался холодным и черно-белым. Города здесь не было вообще. Все оказалось укутано толстым слоем снега и льда. Я стоял на дне котловины, окруженной холмами. А сверху на меня глядело низкое небо темного цвета, словно наверху распылили пепел. И тишина. И мороз. Хотя в первый момент он еще не чувствовался, но я знал, что долго здесь не протяну в своей летней куртке. По крайней мере, там, откуда я только что выпрыгнул, еще можно было жить. Наверное, даже найти воду и каких-то людей. Здесь же... Я присмотрелся. И то, что поначалу принял за холмы, оказалось развалинами города. Просевшие и рухнувшие внутрь себя остовы зданий, засыпанные снегом, землей и мусором. Острые края почерневших каменных плит торчали из-под снега тут и там. Я запахнул куртку. Мороз стремительно забирался внутрь. И тут, наконец, понял — это все. Конец. Год 3000 — это уже очень далеко. Обратно дороги нет, а дальше будет только хуже. Но все равно надо идти дальше, потому что здесь гибель. Что ж вы сделали, суки? Раздробились, разбежались на поиски счастья, и каждый надеялся, что за него продумают, решат и организуют. Поверили дедушкам, что впереди рай. Кто остался, честно прожили свои жизни и вымерли или ушли куда-то. А мы бросились в далекое будущее, как на курорт, не взяв с собой ничего, не продумав ни связи, ни запасного варианта, в уверенности, что на курорте обязательно будут все удобства. И тут я увидел на снегу цепочку следов. Они были свежими и явно человеческими, хотя я бы затруднился сказать, во что обут этот человек. Но он прошел здесь совсем недавно. Проваливаясь в снег по колено, я двинулся вперед. Обогнул ближайший холм и увидел вдалеке столб серого дыма, узкий, как клинок. Он поднимался из развалин. Запахнув куртку, я побежал туда. В ботинке набился снег, и ноги тут же заледенели. Я был уже почти у каменной гряды, откуда тянулся дымовой столб, когда из руин показалось лицо. И я разом остановился. Нас разделяло шагов 20. Это был человек. Мужчина лет 40. На голове намотано что-то вроде челмы из пепельно-серых тряпок. Одна щека заметно отвисла, словно у него болят зубы. На лбу шрам, и все лицо заросло нечистой клочковатой бородой. Рот мужика был открыт, и оттуда ритмично вырывался белый пар, а колючие глаза смотрели так настороженно, что подходить ближе не хотелось. И сам он не спешил высовываться во весь рост из-за своей каменной гряды. «Привет!» — сказал я, вскинув руки. Бородатый молчал, и лицо его ничего не выражало. «Эй!» — повторил я нерешительно.
8: «С какого года?»
7: — пролаял бородач без интонации, но с акцентом. И, не дожидаясь ответа, гаркнул.
8: «Клипсы есть? Батарейки для клипс есть?»
7: Я опешил на несколько секунд, и бородачу этого хватило. Из развалин высунулась трубка и полыхнула огнем. Что-то пронеслось над моей головой, словно весь воздух этой котловины свернули в иглу и продернули сквозь мои уши. И только потом я услышал раскатистый звук выстрела. Сжавшись, я упал на снег чисто машинально. Просто почувствовал, что сейчас надо упасть, и это меня спасло. Тут же над головой грохнуло второй раз, но снова мимо. Раздумывать было некогда. Я сжал клипсу в кулаке и нащупал кнопку «Мне повезет», прежде чем раздался третий выстрел. Мне не повезло. Мороз тут достигал, наверное, градусов 100, и дул ураган. Черная снежная пелена с ревом пнула меня, подхватила и повезла по сугробам так, что я чуть не выронил клипсу. Пальцы тут же онемели, я даже не почувствовал, нажали они кнопку «Мне повезет» или нет. И на этот раз мне повезло. Очень повезло. Хотя от перепада давления я и потерял сознание. Но мне повезло, что я оказался во влажных и теплых джунглях, в парилке, где сразу оттаяли заледеневшие ноги и руки. А когда посмотрел на клипсу, сердце чуть не оборвалось. Крошечному циферблату не хватало места, чтобы показать то число лет, на которое меня швырнуло последний раз. Судя по количеству цифр, десятки миллиардов лет. Если дедушка прав, и механизм клипсы можно сравнить с орбитой, то угол старта настолько приблизился к максимуму, насколько вообще позволяла разрядность клипсы.
2: Я не знаю, куда меня выбросило, но здесь оказалось другое небо, другое солнце, и луна в этом небе всего одна. А силы притяжения меньше. Зато здесь никто меня не караулил, чтобы убить и отнять клипсу. И, похоже, здесь можно было жить.
7: Я никогда не видел таких растений, зверей и насекомых. Здесь очень странные звери, словно сделанные по единому шаблону. Тому, кто никогда не видел настоящего зверя, может показаться, что они все разные. Но когда я увидел их, то в первый момент решил, что джунгли населены карикатурами на человека. Все звери здесь похожи на людей, только неимоверно одичавших, видоизменившихся и опустившихся на четвереньки. У всех у них, как на подбор, один позвоночник, оканчивающийся головой с костяным шаром черепа, и у каждого ровно четыре лапы, ни больше, ни меньше. Может, прав был дедушка, и у будущего действительно нет конца? А может, права была мама, и солнце действительно погасло, да и галактика успела свернуться и снова взорваться, и в этой точке пространства возникла совсем другая кислородная планета, к которой меня и притянула. Клипса всегда выбрасывает из времени на ближайшую поверхность. Если это так, то мне очень повезло. Жутко от мысли, какой могла оказаться самая ближайшая поверхность в новорожденной Вселенной спустя миллиарды лет. Сколько людей вообще могло долететь до этого мира? Шансы практически равны нулю. Быть может, в незапамятные времена на безжизненную планету свалился кто-то из моих соплеменников и тут же умер, но микробы, наполнявшие его тело, не погибли, а дали начало новой белковой жизни. А потом сюда упал еще кто-нибудь. Я понимаю, что вероятность близка к нулю, но чем иначе объяснить, что в этих джунглях тоже живут люди? Они совсем дикие, говорят на непонятном языке. На их стоянку я наткнулся на второй день блуждания по джунглям. И вовремя. В живых осталась лишь одна молодая женщина. У них прошла какая-то эпидемия, и эта женщина умирала последней. Наверное, я бы тоже заразился и умер. Но в кармане куртки у меня лежала маленькая аптечка. И я остался жить в этом мире. Я знал, что идти дальше некуда. Знал, что у меня в клипсе месяц от месяца садится батарейка, и скоро в ней не останется совсем ничего, а может, уже не осталось. Но здесь можно было жить. И здесь было красиво.
9: Солнце зависло над холмами и не хотело опускаться дальше. Сейчас оно напоминало алый глаз, похожий на глаз саблезубый. Но не злой и не добрый, равнодушный. У этого глаза было впереди столько времени, что сейчас он не спешил закрываться на ночь, а все подглядывал, что мы будем делать дальше. Но небо уже заволоклось облачной влагой, а с озера наползал туман. Казалось, наш холм стоит в центре мира. И сверху облака, и снизу. Где-то там, под холмом, в хвойнике раздался далекий тоскливый вой. Саблезубые выходили на охоту. Но здесь, в пещере, на вершине каменного холма, они были не страшны. Особенно, пока горит костер. «Облака», — сказал я.
10: «Утром звезды»,
9: — ответила моя женщина и прижалась ко мне. Я не стал спорить. Привык, что она всегда оказывается права. Она же родилась и выросла в этой стране озер, хвойника и папоротника, а я еще 2 года назад жил в городе среди машин и электроники. Я накинул край шкуры на ее ноги. Мы сидели молча и почти не двигались. Солнцу надоело, и оно решило уйти. Женщина заснула, а я все смотрел наружу, туда, где оставалась оранжевая полоска отсевшего солнца. В последнее время я стал замечать, что мне нравится просто смотреть вдаль, окаменев. То ли организм пытался отдыхать от дневной беготни по тайге, то ли вид из нашей пещеры действительно был очень красивым. А может, я по привычке ждал, что что-то произойдет или изменится. Появятся цивилизованные люди, зажгут костры, принесут инструменты. Раздался свист и мелькнула тень. Я вздрогнул, хотя понимал, что ни одна саблезубая сюда не поднимется. Но тень была маленькая.
7: Влетев в пещеру, она липко присела на камни и аккуратно сложила крылышки за спиной. Летучая жабка. Маленькая, неопытная. Пугливая. Если поджарить на вертеле, очень вкусная. Особенно хрустящие крылышки. Сказал бы мне кто-нибудь пару лет назад, что я буду есть жабу, да еще летучую, я бы не поверил. Вот если бы сачок сюда или какой-нибудь самострел... Я не успел понять, что произошло. За моей спиной взлетела тень, что-то просвистело, удар, и по пещере загрохотал катящийся камушек, а в углу уже билась жабка с переломанными крыльями. Моя женщина мягко поднялась, не глядя схватила жабку, свернула ей голову, насадила на прутик и опустила на догорающие угли. И снова легла рядом, не сказав ни слова. Мы вообще мало разговаривали. И хоть она неплохо выучила мой язык, и я выучил несколько ее гортанных слов, но мы оставались очень разными, и тем для бесед у нас не было. Мне показалось, что она снова заснула, но вдруг я услышал...
10: «Расскажи детство».
7: «Что?» — повернулся я.
10: «Расскажи детство»,
7: — повторила она, переворачивая зарумянившуюся жабку.
10: «Детство».
7: Я лег поудобнее, положил кулак под голову и уставился в темный потолок пещеры, бархатный от клочьев копоти. «Я тебе уже рассказывал много-много раз. И про детство, и про дедушку, и про школу с колледжем, и как я попал сюда. Ты уже хорошо знаешь мой язык. Расскажи что-нибудь сама». Она молчала. «Откуда твое племя?» — спросил я.
10: «Мы жили здесь всегда».
7: «А откуда вы появились?»
10: «От богов».
7: «От богов?» Я оперся на локоть и повернулся. Нет, она не шутила. Ее черные глаза все так же спокойно блестели в темноте пещеры, а на смуглой шее поблескивал на шнурке амулет. Камушек с дыркой, который она носила всюду и верила, что он оберегает от опасностей. Это была старинная традиция племени, но я знал, на что похож камушек. На клипсу, которую я точно так же носил на шее.
10: «Давно-давно на землю спустились боги и стали жить. Древние боги знали и умели все. Горы и звери были им подвластны. Они умели лечить все болезни и раны. Они могли все».
7: «Откуда они появились?»
10: «Они просто появились из ниоткуда. Наверное, с неба, потому что откуда же еще можно было просто появиться? Они умели все, но не умели жить в тайге. Им пришлось все забыть, чтобы выжить. От них появилось мое племя и другие племена. И звери, и птицы, и жабы, и рыбы. И насекомых они привезли с собой».
7: «Есть другие племена?» — изумился я.
10: «Далеко-далеко, куда уходит солнце, живут злые люди. Они похожи на нас, но маленького роста. Они разговаривают на непонятном языке и вяжут корзины. Если с ними жить, удастся родить детей. У них сгорбленная спина, обросшая черной шерстью, и выпуклый хребет».
7: «Ты мне не говорила про них?»
10: «Про них плохо говорить. Плохие люди».
7: «У них тоже есть легенда, что их род идет от богов?»
10: «Да. Все в мире создали боги, которые были всемогущими. И все это знают».
7: «А еще есть люди?»
10: «Да. Далеко, откуда приходит солнце. Где кончается лес и небо закрывают камни. Там живут высокие люди. У них большие головы и длинные зубы торчат изо рта. Их очень много, и они все покрыты рыжей шерстью. Они умеют делать каменные топоры, но не умеют разговаривать. Они часто едят людей. Моя бабка говорила, что с ними можно жить, но не удастся родить детей».
7: «А какие еще бывают люди?»
10: «Когда-то здесь жили серые люди с волосатыми руками, но Но в голодный год их всех съели саблезубые.
2: А еще бывают люди?
10: Я не знаю.
2: А они все носят на шее камушки и верят, что они их оберегают?
10: Да, особенно когда идут на охоту.
2: А твое племя все погибло?
10: Нет, я живая. Ты живой.
9: Два человека. Это разве племя? Усмехнулся я и обнял ее за плечи. Она молчала, а затем медленно взяла мою ладонь и мягко приложила к своему животу. Охота не ладилась. За полдня я проверил два десятка силков, но они были пусты, а приманка съедена. В поисках гнездовья обошел дальний край болота, куда давно не забирался. И ни одной кладки. День заканчивался, солнце клонилось за верхушки сосен. Времени оставалось только на обратную дорогу до пещеры. С пустыми руками. Уже выбираясь из чавкающей трясины, я заметил ручья на илистой отмели след копытца. Я уже хорошо разбирался в следах, чтобы понять. Здесь недавно прошло небольшое животное, лунка не успела заполниться водой. И оно сильно хромало. А такую удачу упускать нельзя. Я опустился на четвереньки и принюхался, как это делала моя женщина. Нос, как обычно, отказался брать какие-то запахи, кроме запаха ручья и торфа. По-моему, это чувство мне уже никогда не развить. Но среди стеблей осоки на земле следы копытца оказались неплохо видны, и они вели сквозь осоку в чащу. Сжав лук, я бросился по следу. Копытца то пропадали среди густой травы и мха, то снова появлялись. Солнце падало все ниже, оно краснело, пухло и наливалось огнем сквозь гребенку высоких сосен. В какой-то момент я потерял след. Пришлось снова встать на четвереньки и поползти по сырой земле. Клипса качалась на шее на сыромятном кожаном шнурке и ползла по сырым папоротникам. Это давно не имело никакого значения. Я уже смирился с тем, что батарея выдохлась, хотя проверить, так ли это, не хватало духу даже на 5 минут. Неожиданно след появился снова. Я уже не сомневался, что это косуля. Следы вели в сторону. Проваливаясь в мох, косуля ломанулась в этом месте сквозь кусты, оставив на колючках клочки темной шерстки. Солнце село разом. Лес потемнел и наполнился прохладой. Вдали тревожно закаркала птица. Но следы еще виднелись, и косуля, похоже, была совсем рядом. Не было времени подкрадываться с наветренной стороны, не было времени охотиться как положено. Я просто выхватил стрелу с костяным наконечником и бросился сквозь чащу, уже заметив вдали неясную тень. Неожиданно деревья расступились, и передо мной открылась поляна. От неожиданности я выстрелил, и стрела угодила в лохмотья, которые недавно были косулей. А та тень, что сгустилась над ней, вдруг пошевелилась. Сверху глядела яркая полная луна, и волнами наплывал тяжелый звериный запах. Подняв окровавленную морду, на меня смотрела саблезубая крыса. Крупная, таких я еще не видел. Я почувствовал, как вмиг похолодела спина. Попятился, выхватывая из колчана вторую стрелу. Тетива взвизгнула, но стрела ушла в бок. Я так и не научился хорошо стрелять из лука, особенно в минуты стресса. Чудовище ощерилось и неспешно в развалку пошло на меня. Оно ничего не боялось. Я вынул последнюю стрелу, но тут рев раздался сзади. Я обернулся и выстрелил, и снова стрела прошла мимо саблезубой, несущейся на меня из чащи. Из темноты выходили новые тени. Здесь была большая стая, сильная и голодная. Я уже понял, что все кончено, но выдернул из-за пояса каменный топорик. Маленький, разделочный. Шагнул навстречу, присел, а затем заорал и бросился вперед. Но ударить не успел. Когтистая лапа ткнула меня в живот и подкинула вверх. Топор вылетел из рук. Истерично заорала далекая птица, а я упал спиной на камень, прижимая руку к расцарапанным животу и груди, чувствуя липкую кровь. И вдруг нащупал клипсу. Звери не спешили. Им некуда было спешить. Они шумно водили носами и приближались со всех сторон.
2: у меня не было выхода. И почти не было шанса. Но я все-таки нажал кнопку «Мне повезет».
9: Бросило меня далеко, на 100 000 лет.
2: Но я не смог себя простить, что бросил свою женщину там, в пещере. И первое, что сделал, разбил клипсу, измолол ее в порошок, подвернувшийся под руку железякой. Мне повезло. Здесь есть железяки, здесь есть даже компьютеры. В этой эпохе на планете живут 3 расы людей, которые различаются цветом кожи и внешним видом. Я этого не замечаю. Все наши люди были такие разные, что не найти 2 похожих. Лишь число рук и ног одинаково. Здесь же все настолько одинаковы, будто близнецы. И я до сих пор толком не научился их различать. У всех лицо слегка приплюснутое, как у моей женщины. А тело их лишено волос, а наверху головы растет густая шерсть, точь-в-точь, как у меня. Из глубины веков они несут легенды о том, что произошли от древних богов по образу и подобию. Эти боги умели все и сотворили мир. А здешние ученые уверены, что природой двигает вечная эволюция, а не деградация. Они уверяют, что люди произошли от обезьян, которые начали трудиться. Хотя соглашаются, что по строению тканей человек больше напоминает свинью. По их легенде, обезьяны постепенно произошли от крыс, ящериц, рыб, а те от микробов. Биологи сравнивают гены разных видов, пытаясь найти связь. И их не удивляет, что все гены практически одинаковы. Здешние ученые попросту не знают, насколько разными могут быть гены, если это действительно гены совсем разных видов. Они раскапывают в земле древние кости вымерших мутантов и пытаются выстроить четкую схему эволюции. Получается плохо, но они верят. Я люблю их за это. Я люблю их за все, что они делают. Сперва я попал в полицейскую часть. Там меня перебинтовали и отвезли в больницу. Здесь очень неплохие больницы. Они даже иногда умеют лечить рак. Моя больница оказалась психическая. Я делал вид, что потерял память. Долго учился их языку и осваивался, но продолжал утверждать, что не помню своего прошлого. Через год меня выписали, дали имя и временные документы. Теперь я живу за городом, в бытовке-вагончике на складе овощей. Работаю водителем электропогрузчика. По воскресеньям я хожу в церковь и слушаю рассказы о божественных чудесах и человеке, которого распяли на кресте, а затем он исчез. Я верю, что так оно и было. Работать мне приходится много, но я готов к этому. Я предатель, сбежавший из одной цивилизации и попавший в другую только потому, что мне невероятно повезло. Но я бежал от смерти, а здесь мне ничего не угрожает. Я давно все продумал, все понял и повзрослел. Дальше я не побегу даже под страхом смерти. Ни разу я не пожалел, что разбил клипсу, пусть даже к ней здесь можно подобрать новую батарейку. Ведь они здесь очень развиты, даже более развиты, чем были мы. Если бы кто-нибудь из них смог разобраться в устройстве клипсы, они бы, пожалуй, сумели наладить их выпуск. А я очень хочу верить, что здесь этого никогда не случится. Очень хочется в это верить. Мне повезет.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Филипп Жозеф Армер. Божий промысел. Впервые за всю историю морскую пехоту США расстреляли из водяных пистолетиков. Экран моргнул. Сцену сменила другая, но перед глазами у меня продолжало стоять увиденное. В небе висело вздутое жаркое солнце, совершенно несуразное в штате Иллинойс зимой, и освещение для телескопических камер было превосходным. Полк морских пехотинцев в полном обмундировании с автоматами и винтовками позорно отступал перед толпой совершенно голых мужчин и женщин. Нудисты, смеясь и кувыркаясь, поливали вояк из игрушечных кольтов и бластеров. Тонкие струйки воды изящными арками взлетали над дулами винтовок и расплескивались по лицам. И тогда закаленные ветераны бросали оружие и пускались на утек или стояли с глупым видом, слизывая капельки с губ. Голые победители брали побежденных за руки и уводили в тыл своего неорганизованного строя. Почему морпех не стрелял? Очень просто. Патроны не взрывались. Огнеметы, гранатометы, безоткатные орудия. А дрыном не пробовали? Экран потух, зажегся свет. Майор Алиса Льюис опустила указку.
2: Есть вопросы, господа?
1: Нет?
2: Мистер Темпер, может быть, вы поведаете нам, почему вы рассчитываете на успех там, где другие столько раз терпели провал? Мистер Темпер, господа, изложит вам голые факты.
1: Я поднялся с места. Лицо мое пылало, ладони стали липкими. Мне бы следовало посмеяться вместе с остальными над пакостным намеком майора в отношении полного отсутствия волос на моей голове. Но почти четверть века не убило во мне стыд перед глянцем моего черепа. Мне было 20 лет, когда неизвестная докторам лихорадка едва не отправила меня на тот свет. Стал я с койки стриженной овцой, да таким и остался. Больше того, к парикам у меня стойкая аллергия. Так что у меня была причина для стеснения, когда прелестная майор Льюис решила проехаться по адресу моей сияющей макушки. Я медленно направился к столу, за которым стояла эта дерзкая... И черт бы я побрал, прихорошенькая девица. Приблизившись, я заметил, что сжимающая указку рукой заметно дрожит, но решил не обращать внимания на этот явный признак гнева. В нашей миссии мы вынуждены будем работать вместе, и ни она, ни я ничего не можем с этим поделать. Кроме того, у нее тоже имелся повод понервничать. Деньки были тяжелые, особенно для военных. Я обвел взглядом комнату. Одни большие шишки, армейские или гражданские. За окном виднелись заснеженные улицы Гейлсберга, штат Иллинойс, озаренные предзакатным солнцем. Прохожие буднично торопились по своим делам, словно не видя ничего необычного в том, что 50 тысяч солдат стоят лагерем между городком и долиной реки Иллинойс, где среди невероятно роскошной растительности бродят весьма странные твари. Я постоял немного, сражаясь с волной страха, накатывающей на меня всякий раз перед публичными выступлениями. В такие мгновения по совершенно необъяснимым причинам моя верхняя челюсть начинает отплясывать чечетку. «Га-га-га-га-га, господин полицейский, тут мертвая лошадь на улице г-г-г...» Ну, вы меня поняли. Даже если ты описываешь страдания азербайджанских сирот, слушатели ухмыляются, прикрывая рты, а ты выставляешь себя идиотом. Я все еще никак не мог справиться со своими нервами, когда майор снова заговорил и слегка кривя губы, следует признаться, очень красивые. Но это легкое движение нисколько не делало их привлекательнее.
2: «Мистер Темпер уверен, что располагает ключом к решению нашей проблемы. Не исключено, что так оно и есть, однако должна предупредить, что в его рассказе сочетаются такие несвязанные между собой и неправдоподобные события, как бегство быка со скотного двора, пьяные выходки университетского профессора с репутацией убежденного трезвенника, не говоря уже об исчезновении в тот же вечер вышеуказанного профессора античной литературы и двух его студентов».
1: Я подождал, пока стихнет смех, а потом заговорил, не упоминая о еще двух невероятных, но связанных между собой фактах, известных только мне. О бутылке, которую я приобрел в одной ирландской таверне и отослал профессору 2 года назад. И о произведенном с армейского аэростата фотоснимке города Наспин, на котором запечатлена огромная статуя быка из красного кирпича прямо посреди футбольного поля Трейблского университета. «Господа», — начал я. Прежде чем я перейду к своему рассказу, позвольте объяснить вам, почему Управление пищевых и лекарственных продуктов посылает агента-одиночку в район, где до сих пор не смогла добиться успеха объединенная мощь армии, военно-воздушных сил, береговой охраны и морской пехоты. Сил,

испанцев, которые попробовали воду из реки там, где запах начинает слабеть, реагирует иначе, чем на обычные алкогольные напитки. Они сообщают об эйфории с полным исчезновением самоконтроля, которое сохраняется и после того, как алкоголь в крови окисляется. Это средство действует не как успокоительное средство, а как стимулятор. Похмелье отсутствует. Более всего озадачивает тот факт, что наши ученые не в состоянии обнаружить в этой воде никаких неизвестных веществ. Все это, однако, вам известно, как и причина причастности УПЛП. Я был выбран для этой миссии не только потому, что родился и вырос в Наспене, но и потому, что мое начальство, включая президента Соединенных Штатов, осталось весьма впечатлено моими предположениями в отношении личности человека, ответственного за эту невероятную сумятицу. Кроме того, добавил я не без злости, косясь на майора Льюис, они полагают, что коль уж я первым додумался до внушения агенту рефлекторного отвращения к речной воде, то таким агентом и должен стать именно я. После того, как руководство УПЛП уяснило ситуацию, дело поручили мне. Поскольку в окрестностях Наспена уже исчезло немало федеральных агентов, я решил произвести рекогносцировку за пределами этой территории. Я отправился в библиотеку Конгресса и начал просматривать старые подшивки наспенских Morning Star и Evening Journal, двигаясь в прошлое с того дня, когда библиотека перестала получать эти газеты. И только в номерах за 13 января позапрошлого года я наткнулся на нечто существенное. Я замолчал, стараясь определить, какое впечатление на этих тупоголовых произвела моя речь. Никакого. Полный ноль. Но я продолжил. У меня еще оставался туз в рукаве. Вернее, если быть точным, обезьяна в клетке. Господа, в номерах за 13 января среди других событий упоминалось исчезновение накануне вечером доктора Босвелла Дурхэма из Трейблского университета вместе с двумя студентами, слушателями обзорного курса классической литературы. Сообщения эти довольно противоречивы, но сходятся в следующем. Где-то днем 12 января один из студентов, Эндрю Поливиносел, весьма пренебрежительно отозвался об античной литературе. Доктор Дурхэм, известный своей мягкостью и терпением, обозвал Поливиносела ослом. Поливиносел, футболист огромного роста, поднялся и изъявил намерение выкинуть профессора в окно. Однако, если верить свидетелям, робкий, худосочный и немолодой Дурхэм взял спортсмена за руку и буквально вышвырнул в коридор. После этого Пегги Рурк, весьма симпатичная студенточка и девушка Поливиносела, начала уговаривать его не нападать на профессора, однако отговаривать спортсмена особой нужды не было. Совершенно ошеломленный, он позволил мисс Рурк увести себя. Студенты группы утверждали, что трения между профессором и Поливиноселом уже возникали, причем студент вел себя не лучшим образом. Теперь у профессора появилась отличная возможность вышвырнуть его из университета, несмотря на то, что тот участвовал в национальном студенческом чемпионате. Профессор, однако, ничего не сообщил декану мужского отделения. Слышали, как он ворчал себе под нос, что Поливиносел настоящий осел, и что это абсолютно очевидно. Одному из студентов будто бы показалось, что он от профессора несет спиртным, но он решил, что ему померещилось, поскольку всему университету с незапамятных времен известно, что профессор не притрагивается даже к Кока-Коле. Похоже, немалую роль в этом сыграла его жена, горячая поборница трезвости, современная последовательница Фрэнсиса Уилларда, общественного деятеля, пропагандиста трезвого образа жизни. Все это может показаться не относящимся к делу, но я заверяю вас, господа, что это не так. Обратите внимание на показания еще двух студентов. Оба клянутся, что видели горлышко бутылки, торчавшей из кармана, висевшего в кабинете пальто профессора. Бутылка была откупоренной, и хотя на улице было морозно, оба окна в кабинете профессора, известного неприязнью к холоду, были распахнуты настежь. Видно, для того, чтобы от бутылки не так пахло. После ссоры доктор Дурхэм предложил Пегги Рурк пройти к нему в кабинет. Часом позже студентка выскочила оттуда заплаканная и красная. Своей соседке по комнате она рассказала, что профессор вел себя как безумец. Он признался, что полюбил ее в тот день, когда она вошла в его аудиторию. Затем он заявил, что был стар и некрасив и не мог просить ее бежать с ним, но теперь, когда все переменилось, желает именно этого. Она, в свою очередь, сказала, что профессор всегда ей нравился, но у нее не было даже и мысли о любви, после чего Дурхэм торжественно пообещал ей, что в этот самый вечер станет совсем другим человеком, и она сочтет его неотразимым. Несмотря на происшедшее вечером, когда Поливиносел привел Пегги Рурк на праздник второкурсников, все, казалось, было спокойно. Дежуривший там профессор поздоровался с ними, словно ничего не случилось. Его жена тоже не чувствовала неладного, что само по себе весьма странно, ибо миссис Дурхэм была одной из тех профессорских жен, уши которых точно приросли к той слуховой трубе, по которой передаются слухи. А будучи женщиной очень нервной, она своих чувств не скрывала и к мужу-ученому не испытывала ни малейшего почтения. Над ним часто потешались за глаза, настолько явным

0: Он был подкаблучником. Миссис Дурхам частенько высмеивала его и водила за собой, будто быка за кольцо. Однако в тот вечер... Майор Льюис прокашлялась. «Мистер Темпер, пожалуйста, опустите подробности. Эти джентльмены – люди весьма занятые, им нужны голые факты. Подчеркиваю, голые факты». «Голые факты», – огрызнулся я, – «таковы». Поздно вечером, вскоре после того, как танцы кончились, миссис Дурхам позвонила в полицию и заявила, что ее муж сошел с ума. О том, что он просто упился, не могло быть и речи. Такого она себе представить не могла. Он бы не отважился. Майор Льюис еще раз прокашлялась. Я раздраженно покосился на нее. Похоже, она никак не могла уразуметь, что некоторые подробности совершенно необходимы. Полицейский, который ответил на ее звонок, доложил позже, что профессор шлялся по сугробам в одних брюках, с торчащей из кармана бутылкой, и обстреливал всех встречных красной краской из водяного пистолетика. Другой полицейский опровергал его, заявляя, что Дурхам шкодил с помощью кисти и краски из ведра. Чем бы профессор ни пользовался, ему удалось перекрасить и свой собственный дом, и дома нескольких соседей от фундамента до самой крыши. Когда появилась полиция, профессор облил краской их машину и брызнул в глаза. Пока они пытались разлепить веки, профессор удрал. Еще через полчаса он исполосовал красной краской женское общежитие и довел до истерики немало напуганных его обитательниц. Сметя с дороги возмущенную надзирательницу, он ворвался в здание и стал бегать по коридорам, поливая краской всех, кто высовывался из дверей, причем банка его казалась бездонной, а затем, так и не найдя Пегги Рурк, скрылся. Могу добавить, что все это время Дурхам хохотал как безумный и заявлял всем встречным, что этой ночью выкрасит город в красный цвет. Мисс Рурк ушла с Поливиноселом и несколькими его друзьями и подругами в ресторан. Потом компания разошлась по домам, а указанная пара последовала, как все полагали, к женскому общежитию. Однако туда они не попали. Ни их, ни профессора никто больше не видел в течение 2 лет, прошедших между этим событием и временем, когда в Наспине перестали выходить газеты. Общественное мнение склонялось к тому, что очумевший от любви профессор убил обоих, закопал, после чего сам подался в бега. Но я не без веских оснований придерживаюсь совершенно иной версии. Заметив, что слушатели начинают нервничать, я поспешно рассказал о быке, который появился из ниоткуда в самом начале главной улицы. Владельцы ферм заявляли, что вся их скотина на месте. Тем не менее, быка видело такое множество людей, что от их подказаний нельзя было отмахнуться. Более всего, все свидетели заявляли, что в последний раз видели быка, когда тот переплывал реку Иллинойс с обнаженной женщиной на спине. Женщина размахивала бутылкой. Выйдя на берег, бык вместе с женщиной исчез в прибрежном лесу. Рассказ был встречен возгласами недоверия. «Вы пытаетесь убедить нас в том, что миру вновь явились Зевс и Европа?» — возмутился командующий береговой охраной. Продолжать было бесполезно. Эти люди могут поверить только тому, что увидят своими глазами. Я решил им показать. По моему знаку, помощники вкатили в зал просторную клетку. Внутри сидела, скорчившись, крупная человекообразная обезьяна в соломенной шляпке, розовых нейлоновых панталонах и с угрюмым выражением на морде. Сквозь отверстие в панталонах торчал длинный хвост. Если говорить строго, то, насколько я понимаю, ее нельзя было относить к человекообразным, те лишены хвостов. Антрополог сразу бы определил, что это вообще никакая не обезьяна. У нее, правда, была сильно выдающаяся вперед морда, а все тело до кончика хвоста покрывали длинные волосы. Но у обезьян не бывает ни такого гладкого высокого лба, ни большого крючковатого носа, ни столь длинных по сравнению с туловищем ног. Клетку установили рядом с кафедрой. «Господа!» – провозгласил я. Если все, что я говорил раньше, казалось вам не имеющим никакого отношения к данному делу, то уверен, через несколько минут вы убедитесь, что я вел вас по верному следу. Я повернулся к клетке, спохватился, что кланяюсь, отказался от этой мысли и обратился к обезьяне. «Миссис Дурхам, расскажите, пожалуйста, этим джентльменам, что с вами произошло?» Я был совершенно уверен, что она заговорит быстро и бессвязно, но с той пронзительной ясностью, которая ошеломила меня вчера вечером, когда мои ребята поймали ее на самом краю пресловутой местности. Меня переполняла гордость за совершенное открытие, которое потрясет этих джентльменов от медных лбов до мозолистых пяток и докажет им, что один скромный агент УПЛП добился большего, чем вся армия. И они перестанут, наконец, хихикать и называть меня «температуристым типом», а также прочими дурацкими кличками. Я ждал. И ждал. А миссис Дурхам, к категорически отказывалась вымолвить хоть слово. Даже когда я встал перед ней на колени. Я пытался объяснить ей, насколько мощные силы противостояли друг другу в этой долине. Пытался доказать, что в ее розовых, непокрытых волосами ладошках находится судьба мира. Она не открывала рта. Кто-то, по-видимому, оскорбил ее достоинство. Она сникла, повернувшись к аудитории спиной и нервно помахивала хвостом высовывавшихся из розовых панталончиков. Более скверной бабы я не встречал в жизни. Ничего удивительного, что муж превратил ее в обезьяну. Предполагаемый триумф обернулся полным фиаско. Магнитофонная запись нашей с ней беседы не убедила больших шишек. Они только укрепились во мнении, что мозгов у меня меньше, чем волос на голове, и выразили свое мнение полным молчанием, когда я поинтересовался, будут ли вопросы. Алиса Льюис презрительно улыбалась. Впрочем, на будущее моей миссии это не могло повлиять. Полученный мною приказ эти люди бессильны были отменить. В тот же вечер, в половине восьмого, я стоял на границе зоны в сопровождении группы офицеров моего начальника. Хотя луна только-только взошла, при ее свете можно было свободно читать. В 10 ярдах от нас снег кончался, и начинались тепло и зелень. Генерал Льюис, отец майора Льюис, давал последние наставления. «Вам, мистер Темпер, дается 2 дня, чтобы связаться с Дурхамом. В среду в 14:00 мы атакуем. Морские пехотинцы, вооруженные луками, стрелами и пневматическими винтовками, снабженные кислородными масками, будут посажены в планеры с герметичными кабинами. На большой высоте планеры будут отцеплены от самолетов-буксировщиков и совершат посадку на шоссе номер 34, близ южной окраины города, где сейчас 2 обширных поля. Десантники пешком проследуют по улице Адамса до самого центра. К тому времени, я надеюсь, вы установите местонахождение источника проблем и устраните его». «Устраните» следовало понимать, как «прикончите». Судя по выражению лица генерала Льюиса, он считал, что я на это вряд ли способен. Генерал недолюбливал меня не только потому, что меня, штатского, сам президент наделил широкими полномочиями, но и из-за тех своеобразных условий, в которых предстояло выполнить нашу с его дочерью совместную миссию. Алиса Льюис, будучи майором, была прежде всего женщиной, причем весьма привлекательной и очень юной для своего воинского звания. Теперь она дрожала рядом со мной от холода в одних трусиках и бюстгальтере, пока я освобождался от брюк. Зайдя в лес, мы избавимся и от остальной одежды. В чужой монастырь. Морпех с луками и духовыми ружьями. Господи, неудивительно, что военные нервничают. Но в зоне, управляемой моим бывшим профессором и его хмелем, огнестрельное оружие просто не срабатывало. А вот хмель срабатывал безотказно. Все глотнувшие его становились наркоманами. Все, кроме меня. Я единственный догадался внушить себе под гипнозом глубокое отвращение к зелью. Доктор Дайерф, психолог из Колумбийского университета, прививший мне стойкое отвращение к хмелю, задал мне пару вопросов, пока что-то прикреплял у меня за спиной на 3-галлоновый бак с дистиллированной водой. Вдруг, прервавшись на полуслове, он резко откинул мне голову назад и сунул под нос невесть откуда взявшийся стакан. Я нюхнул, вышиб стакан у доктора из рук и как следует ему врезал. Доктор отскочил назад, держась за скулу. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовался он. «Нормально», – ответил я. Но на мгновение мне показалось, что я задохнусь. И еще возникло желание убить вас за эту выходку. «Последний экзамен. Вы сдали его на отлично. Вы совершенно невосприимчивы к хмелю». Льюисы наблюдали эту сцену молча. Их бесило, что я, штатский, додумался до такого способа борьбы с неодолимым притяжением хмеля. 1000 морских пехотинцев, которые пойдут по нашим следам через 2 дня, придется носить кислородные маски, чтобы избежать искушения. Что же касается моей спутницы, то Дьерф спешно подверг ее гипнозу, но у него не было уверенности в результатах. К счастью, ее миссия должна длиться не столь долго. Ей предписывалось добраться до источника хмеля и вынести пробу из зоны. Однако, если мне понадобится помощь, я имею право оставить ее при себе». Кроме того, хотя впрямую об этом не упоминалось, я должен сделать все возможное, чтобы оградить ее от хмельного искуса. Распрощавшись с провожающими, мы тронулись в путь. Теплый воздух упал на нас, как одеяло. Минуту назад мы мерзли, теперь же исходили потом. Ничего хорошего в этом не было. Придется искать где-то воду в дополнение к той, что плещется в баке. Я оглянулся, озирая освещенную полной луной местность. Иллинойский ландшафт сильно изменился за эти 2 года. Стало гораздо больше деревьев, причем таких, каких не ждешь увидеть в столь северных краях. Кто бы ни устроил все это, ему пришлось доставить сюда массу семян и саженцев заблаговременно, не дожидаясь потепления. Мне это было точно известно, поскольку я проверил в Чикаго уйму накладных и обнаружил, что некий Смит Смит. Через две недели после исчезновения Дурхама начал делать заказы в тропических странах. Посылки доставлялись в один из домов на спину, а теперь заполонили его окрестности. Дурхам прекрасно понимал, что этой речной долине не прокормить свои 300 тысяч жителей, когда прекратится доставка консервов, бидонов с молоком и прочей провизии по железным и шоссейным дорогам, в результате чего сельская местность будет буквально опустошена голодными ордами. Но стоило только взглянуть на фруктовые деревья, увешанные вишнями, бананами, персиками, апельсинами, яблоками и грушами, никак не по сезону, увидеть заросли спелой черники, земляники, голубики и малины, буйную поросль картофеля и помидоров, зреющие на совсем неподходящей для них почве арбузы и дыни, причем все это таких размеров, которые обеспечили бы первые призы на любых соревнованиях до хмельной эпохи, то становилось понятно, что голодать здесь не приходится. Подбирай и ешь. «Это похоже на сад Эдемский!» — восторженно прошептала Алиса Льюис. «Прекратите подрывные речи, Алиса!» — огрызнулся я. Она обморозила меня взглядом. «Не говорите глупостей и не называйте меня Алиса. Я майор морской пехоты». «Пардон!» — усмехнулся я. «Ну, о званиях лучше пока позабудем. Туземцы могут удивиться. И еще, пора раздеться окончательно, пока не наткнулись на кого-нибудь». Она явно хотела возразить, но приказ есть приказ. И хотя нам предстояло, по крайней мере, 36 часов путешествовать вместе в костюмах Адама и Евы, она настояла на том, чтобы раздеваться мы разбрелись по кустам. Я не спорил. Скромно зайдя за дерево, я снял трусы, и в этот миг до меня долетел запах сигары. Скинув со спины бак с водой, я выступил на узкую тропинку и остановился, ошарашенный. Опершись на ствол дерева, скрестив короткие ножки, покуривая гаванскую сигару и заложив большие пальцы за воображаемый жилет, передо мной стояло чудовище. Наверное, мне следовало не пугаться, а веселиться. Чудовище сошло прямо со страниц очень популярного комикса. Ростом оно было добрых 7 футов, ярко-зеленое, с крупной желто-коричневой чешуей на груди и животе, очень короткими ногами и непомерно вытянутым туловищем. Лицом оно наполовину человек, наполовину аллигатор. На темени его торчали две огромные шишки, а на них большие, как блюдца, глаза. Выражение лица чудовища было одновременно высокомерным, благодушным и глуповатым. Именно таким нарисовал его художник, вплоть до того, что вместо 5 пальцев у него было 4. Причиной моего потрясения была не только неожиданность его появления. Есть большая разница между тем, что изображено на картинке, и тем, что видишь во плоти. На страницах комиксов эта тварь выглядела милой, забавной и привлекательной. А жив, она стала попросту кошмарной. «Не бойся», — произнесло видение. «Скоро ты ко мне привыкнешь». «Ты кто?» — спросил я. Тут из-за дерева вышла Алиса. Она разинула рот от изумления и мертвой хваткой вцепилась в мою руку. Чудовище помахало сигарой. «Я аллегория с берегов Иллинойса. Добро пожаловать во владение великого Махруда, пришельца». Что он хотел сказать последними словами, до меня не дошло. И только через минуту я понял, что титул его был совместным каламбуром автора вышеупомянутого комикса и героини одной из пьес Шеридана, миссис Малопроп. «Полное мое имя – Альберт Аллегория. Во всяком случае, в этом воплощении», – пояснил кошмар. «Сами понимаете, другие формы, другие имена. А вы двое, как я полагаю, новички, жаждущие жить на берегу Иллинойса, пить из него божественный хмель и поклоняться быку». Он поднял руку, кулак был сжат, но большой палец и мизинец торчали вперед. «Этот знак, который делает всякий правоверный при встрече с товарищами. Запомните его, и у вас не будет никаких хлопот». «Откуда ты знаешь, что я новичок?» — спросил я, не пытаясь солгать, так как мне показалось, что аллегория настроена к нам благожелательно. Он рассмеялся. Звуки отдавались в его пасти, как в рупоре. Алиса, уже не самоуверенный офицер морской пехоты, еще сильнее сжала мою руку. «Я в некотором роде полубог», — ответила аллегория. «Когда Махруд, бык имя его, стал богом, он написал мне письмо, воспользовавшись, разумеется, обычной почтой, с приглашением перебраться сюда и состоять при нем полубогом. Мирские дела меня теперь никогда особо не волновали, а поэтому я проскользнул мимо армейских кордонов и принял на себя обязанности, которые Махруд, бык имя его, на меня возложил. Я тоже получил письмо от своего бывшего профессора. Пришло оно еще до того, как началась эта заваруха, и предложение перебраться сюда и состоять при нем полубогом я не понял. Я посчитал, что у старика просто шарики за ролики заехали». И каковы же твои обязанности, поинтересовался я, не придумав ничего умнее. Он снова помахал сигарой. Работа моя нисколько не обременительная и заключается в том, чтобы встречать новичков и предупреждать их, чтобы глядели в оба. Им нужно зарубить у себя на носу, что не все таково, каково кажется на первый взгляд, и что им нужно вглядываться, чтобы видеть символ за занавесом действий. Монстр сделал затяжку и продолжил. «У меня есть вопрос к тебе. Сейчас не отвечай. Подумай, скажешь мне позже». Он сделал еще затяжку. «Вопрос таков. Кому грядеши?» Объяснять он не стал и, бросив «пока», заковылял по боковой тропинке. Короткие ножки двигались, казалось, совершенно независимо от вытянутого крокодильего туловища. Пару секунд я смотрел ему вслед, стараясь унять дрожь, затем вернулся к дереву, где оставил бак, и вскинул его на плечи. Шли мы быстро. Алиса была настолько подавлена, что даже не замечала собственной ноготы. «Меня очень пугают такие вещи», — проговорила она наконец. «Как человек мог принять подобный облик?» «Выясним», — произнес я с наигранным оптимизмом. «Кажется, стоит быть готовыми к чему угодно». «Пожалуй, и то, что миссис Дурхам вам рассказала на базе, правда?» Я кивнул. Незадолго до того, как зону отцепили войска, жена профессора переправилась на другой берег реки, где, как она знала, находился ее муж. Пусть он провозгласил себя богом, она его не боялась. На всякий случай миссис Дурхам прихватила с собой двух адвокатов. Внятно описать, что же именно случилось на том берегу, она не сумела, но некая сила, управляемая, по-видимому, доктором Дурхамом, обратила несчастную в огромную хвостатую обезьяну, заставив спасаться бегством. Оба адвоката, превращенные в скунсов, тоже должны были ретироваться. «Я не могу понять, как Дурхам это делает», — заметила Алиса, поразмыслив над этими странными событиями. «Откуда у него такое могущество? Какими орудиями он пользуется?» Несмотря на жару, по телу у меня побежали мурашки. Не стоило говорить ей, что я являюсь главной причиной происходящего. Я и без того чувствовал себя достаточно виноватым. После того, если я начну объяснять ей, во что верю, она решит, что я совсем спятил. Тем не менее, именно так и обстояли дела. Потому-то я и вызвался добровольцем на это задание. Кто заварил кашу, тому и расхлебывать. «Пить-то как хочется», — пробормотала Алиса. «Папаша, как насчет глотка воды? Другой возможности нам может не представиться». «Черт!» — рявкнул я, снимая со спины баллон. «Не называйте меня папашей. У меня есть имя Даниэль Темпер, я не настолько стар». Я примолк. По возрасту я ей впрямь годился в отцы. Захолустишь так в Кентукки, во всяком случае. Догадавшись, о чем я думаю, она улыбнулась и протянула мне небольшую кружку, которую отстегнула от бака. «Возраст мужчины таков, насколько он чувствует себя мужчиной», — прорычал я. «А я ощущаю себя не старше 30». Тут в лунном свете на тропинке что-то мелькнуло. «Ложись», — шепнул я Алисе. У нее только-только хватило времени нырнуть в траву. Мне мешал бак, так что я решил остаться и встретить опасность лицом к лицу. Разобрав, что именно движется по тропинке, я пожалел, что не бросил бидон. Неужели в этом позабытом богом краю не осталось ни одного человеческого существа? Сначала аллегория, теперь осел. «Привет, братец!» – поздоровался он, и прежде чем я успел поставить бак на место, запрокинул назад чудовищную голову и огласил окрестности громовым хохотом. Не то ха-ха, не то я-я. Мне это было не до смеха. Слишком у меня были натянуты нервы, чтобы притворяться, будто мне весело. К тому же от него сильно несло хмелем. Меня едва не вывернуло, прежде чем я отшатнулся. Осел был высок и, в отличие от большинства ослов, покрыт короткой светлой шерстью. Стоял он как человек на двух ногах, но украшенных широкими копытами. Голову его венчали два длинных волосатых уха, но во всех остальных отношениях это был самый обычный человек, какого можно встретить на улице или в лесу. Звали его, как он не замедлил представиться, Полевин Осел. «Что это за бидон? Зачем он тебе?» «Тащу наружу контрабанды и хмель», — соврал я. Он осклабился, обнажив длинные желтые лошадиные зубы. «Самогонщик! Только чем тебе за нее платят? Для почитателей все быка деньги ценности не имеют». Полевин Осел вытянул правую руку, большой палец и два средних были согнуты, указательные мизинец торчали прямо. Когда я не сразу ответил тем же, он нахмурился был, но расслабился немного, стоило мне повторить его жест. «Я занимаюсь контрабандой из любви к искусству», — сообщил я, — «а также для того, чтобы распространять свет истины. Откуда взялась последняя фраза, ума не приложу. Скорее всего, она явилась следствием его ссылки на почитателей и похожего на религиозный символ знака, который показал Поливиносел. Поливиносел протянул большую волосатую руку и отвернул кран на баке. Не успел я пошевелиться, как он наполнил сложенную лодочкой ладонь, поднес к губам и шумом выпил, но тут же выплюнул, обрызгав меня с головы до ног. «Фу, да это же вода!» «Разумеется», — обиженно отозвался я. «Избавившись от хмеля, я наполняю бак обычной водой. Если меня ловит патруль, объясняю, что тащу в эти места контрабанды чистую воду». Поливиносел снова заржал и хлопнул себя в восторге по бедру. Звук был, как у топора, вонзающегося в дерево. «И это еще не все понесло меня. Я уже договорился кое с кем из высокого начальства, и они позволяют мне приходить сюда через кордон в обмен на хмелек». Поливиносел подмигнул, взревел и снова хлопнул себя по бедру. «Разложение, а, братец, рыба гниет с головы. Пройдет совсем немного времени, скажу я тебе, и бычий хмель распространится по всему миру». Он снова изобразил тот знак, и на сей раз я ответил без промедления. «Прогуляюсь с тобой милю-другую, братец. Мои почитатели, местный культ осла, справляют неподалеку отсюда праздник плодородия. Может, присоединишься к нам?» Я вздрогнул и с жаром ответил: «Нет, спасибо». Однажды вечером мне довелось наблюдать за одной из таких оргий в полевой бинокль. В 200 ярдов от границы запретной территории полыхал огромный костер. В свете этого адского пламени были отчетливо видны белые тела мужчин и женщин, сплетающихся в безумном, бесстыдном танце. Эта сцена еще долго стояла у меня перед глазами и даже являлась мне во сне. Услыхав мой отказ, Поливиносел снова завопил по-ослиному и хлопнул меня по спине, вернее, по баку. От неожиданности я упал на четвереньки в траву и чуть не зашипел от бешенства. Меня раздражало его наглое дружелюбие, а кроме того, я боялся, что он погнул тонкие стенки бака и швы разойдутся. Но встать я не мог не поэтому. Я не мог пошевелиться, глядя в огромные голубые глаза Алисы. Поливиносел издал громкий радостный вопль, опустился на четвереньки, подсунув свою уродливую, увенчанную ослиными ушами башку Алисе под нос и взревел. «Ай-о, божья коровка прилетела с неба съесть кусок хлеба!» Он схватил Алису за талию, встал и, подняв ее высоко в воздух, принялся вертеть и так, и этак, рассматривая в ярком свете луны, словно незнакомую букашку, которую поймал в траве. «Черт, опосел!» – взвизгнула Алиса. «Убери свои грязные лапы, ты скотина!» «Я Поливиносел, местный бог плодородия», — проревел он. «Это моя обязанность и привилегия проверять твои достоинства. Скажи мне, дочь моя, молила ли ты недавно о мальчике или девочке? Как твой урожай? Дружно ли взошла капуста, а лук и репа? А курочки твои хорошо несутся?» Вместо того, чтобы испугаться, Алиса рассердилась. «Ладно, ваше ослейшество, а теперь не угодно ли меня опустить? И не смотрите на меня похотливыми зенками. Если вам хочется того, о чем я догадываюсь, поторопитесь на оргию, а то почитатели вас не дождутся». Поливиносел разжал пальцы. К счастью, гибкая и легкая Алиса приземлилась на ноги и кинулась было прочь, но он схватил ее за руку. «Не туда, моя славная дочурка. Неверные охраняют границу всего лишь в нескольких сотнях ярдов отсюда. Ты же не хочешь, чтобы тебя поймали? Тогда тебе не удастся упиться божественным хмелем, а ты ведь этого хочешь». «Спасибо, я сама о себе позабочусь», — прохрипела Алиса. «Оставь меня в покое». Плохие времена настали. Девушка уже вздремнуть на травке не может, чтобы какому-нибудь мелкому башку не взбрело в голову покувыркаться. Алиса быстро освоила местный жаргон. «Ладно уж, дочка, не порицай нас, башков, за это. Особенно раз ты сама сложена, как богиня». И, издав титанический рев, едва не сбивший нас с ног, Поливиносел схватил нас за руки и поволок по тропинке. «Пошли, пошли, малыши, я вас перезнакомлю со всеми. Ох, какой у нас сейчас праздник будет на перу осла!» Вновь раздалось оглушительное наглое ржание. Теперь я понял, почему Дурхам выбрал для этого парня такое воплощение. Эта мысль сразу повлекла за собой другие. Вопрос в том, как ему это удалось. В сверхъестественные силы я, разумеется, не верил. Если они и существуют, человеку ими не овладеть. А все, что происходит в этой вселенной, подчиняется законам физики. Возьмем, к примеру, уши и копыта Поливиносела. Шагая рядом с ним, я получил неплохую возможность осмотреть их. Положим, они видоизменились, стали похожи на ослины. Однако тот, кто это сделал, явно не имел перед собой точного изображения осла. По сути, уши так и остались человеческими, только вытянулись и покрылись шерсткой. Что касается ног, Они тоже были человеческими, а не ослиными. Ступней, правда, не было, но светлые копыта, очень похожие на лошадиные, состояли на вид из того же вещества, что и ногти. Сквозь них просматривались слабо различимые контуры пяти пальцев. Было совершенно ясно, что какой-то хирург-скульптор изменял очертания человеческого поначалу тела. Я бросил взгляд в сторону Алисы, пытаясь понять, что она думает о нашем поводыре. В гневе она была величественна. Как грубо высказался Поливиносел, майор Льюис обладала великолепной фигурой. Она принадлежала к тому сорту девушек, которых всегда выбирают президентом студенческого сестринства, королевой бала на институтских вечерах, а затем выдают замуж за сына сенатора. К тому сорту, который не глядел на меня, когда я корпел в Трейблском университете. «Послушай-ка ты!» – взревел Поливиносел, вдруг остановившись. «А как тебя зовут?» «Даниэль Темпер», – ответил я.
1: «Даниэль Темпер, дети, делириум тременс, белая горячка. О, послушай, старина ДТ, бросай ты свой бидон. Зачем таскать на себе эту тяжесть? С ней ты смахиваешь на осла, на подлинно вьючные животные. Я не желаю, чтобы кто-нибудь здесь мне подражал, понял?»
0: «Нашла?» И он ткнул мне под ребра пальцем, твердым как рог. Я едва не врезал ему. Никогда в жизни я так не ненавидел человека или бога. Дурхам просчитался, думая, что накажет его. Поливиносел явно гордился своим превращением, и, если я правильно его понял, извлекал из него пользу в такой степени, что даже насадил свой культ. Разумеется, он не первый, кто создал религию из собственных недостатков.
1: «А в чем же я тогда стану таскать хмель?»
0: «Да какая разница», — ответствовал он.
1: «Твои мелочные делишки не помогут распространению божественного напитка. Оставь это рекам Мира и Махруду, бык имя его».
0: Он снова сделал тот забавный знак. Спорить с ним я не стал, а то бы он просто сорвал бидон с моей спины. Я не спеша отстегнул шлейки, а Поливиносел помог мне, подхватил бак и зашвырнул его в темноту леса. И тут же я ощутил страшную, немыслимую жажду.
1: «Не нужна тебе эта дрянь!» – взревел Поливиносел.
0: «Пошли со мной на поляну осла. Там у меня маленький чудный храмик. Без такой, конечно, роскоши, как в цветочном дворце Махруда, да пребудет он всебыком, но очень славный. Повеселимся!» Все это время ослобог не переставал бесстыдно пожирать глазами Алису, и стремления его были заметны невооруженным глазом. Как и все здешние дегенераты, он был абсолютно лишен сдерживающих начал. Будь у меня пистолет, я бы его пристрелил, не раздумывая, если бы, разумеется, здесь могли взрываться патроны. «Слушай», — огрызнулся я, от злобы бросив всякую осторожность, «мы пойдем туда, куда мы пожелаем». Я схватил девушку за руку. Кажется, это становится модным. «Идемте, Алиса, бросим этого надутого осла». Поливиносел преградил нам дорогу. Чуть монголоидный разрез глаз делал его еще больше похожим на упрямого мула. Огромного, злобного и сильного, с особым упором на злобность.
1: «Даже не надейтесь», — прогремел он, — «что вам удастся разозлить меня настолько, что я причиню вам вред, чтобы вы могли настучать своему пастырю, а тот Махруду. Не введете меня в искушение гнева. Это было бы смертным грехом, вы смертные».
0: Вопя, что я, дескать, не способен возмутить его олимпийское спокойствие, он одной рукой обвил мою шею, а другой запустил мне в рот и дернул за верхнюю челюсть.
1: «Как мне надоело твое шамканье!»
0: На ноги меня поднял вопль Алисы. Поднял слишком быстро, так что я здорово звезданулся головой о сук. Невзирая на боль, я обернулся, чтобы посмотреть, что случилось, и напролом кинулся через кусты, но, больно ударившись обо что-то лодыжкой, полетел лицом вниз, да так, что дух вышибло. Встав, я увидел, что споткнулся о собственный бак с водой. Не успев возблагодарить каких-либо богов за эту удачу, я подхватил его, бросился к Поливиноселу с Алисой и с размаху обрушил бак ослу на темя. Тот беззвучно обмяк. Я отшвырнул бак и наклонился к Алисе. «С вами все в порядке?»
1: «Да», —
0: всхлипнула она и уткнулась носом в мое плечо.
1: Я решил, что она скорее испугалась и разозлилась, чем была всерьез изнасилована.
0: Я потрепал Алису по плечу. Кожа у нее оказалась восхитительно гладкой. Погладил по длинным черным волосам, но рыдания продолжились.
1: «Грязный скот! Сначала он погубил мою сестру, а теперь ко мне подбирается!»
0: «Что?» Она подняла голову, вернее, опустила, ибо была на дюйм, а то едва выше меня.
1: «Пегги, моя сводная сестра, дочь моего отца от первого брака. Ее мать потом вышла замуж за полковника Рурка. Но мы всегда были близки.
0: Я хотел бы проспросить ее, но другие дела требовали моего внимания. Перевернув поливиноселу на спину, я убедился, что сердце бьется. Из раны на затылке сочилась обыкновенная красная кровь, а не ихор, которому положено течь в жилах божеств. «Первая группа», — прокомментировала Алиса. «Как и была. За него не беспокойтесь, он заслуживает смерти. Скудоумный донжуанистый аглоед, который втянул мою сестру». Не закончив фразы, она застыла с открытым ртом. Я проследил ее взгляд и увидел, как растекается по земле наша вода. Вновь я ощутил острый приступ жажды, чисто психологический, но от того, что я это сознавал, во рту не стало менее сухо.
1: «Так вдруг пить захотелось!» — прохрипела Алиса, схватившись за горло.
0: «Ничего не поделаешь», — ответил я. «Пока не найдем источник незараженной воды. А чем дальше мы тут стоим, тем сильнее будем хотеть пить». Бак был пуст. Нагнувшись, чтобы удостоверить сей печальный факт, я заметил у кустов нечто белеющее. Это оказались мои зубы. Повернувшись к Алисе спиной, я водрузил их на место и, чувствуя себя несколько увереннее, напомнил ей, что пора отправляться в путь. Так мы и поступили.

0: Итак, в эфире «Модель для сборки». И сегодня Филипп Жозе Фармер. Бизнес Бога. Бак был пуст. Нагнувшись, чтобы удостоверить сей печальный факт, я заметил у кустов нечто белеющее. Это оказались мои зубы. Повернувшись к Алисе спиной, я водрузил их на место и, чувствуя себя несколько увереннее, напомнил ей, что пора отправляться в путь. Так мы и поступили. Разговоры Алисы все еще вертелись вокруг воды.
1: «Должны же здесь оставаться колодцы или ручьи, куда не просочилась зараза, ведь хмель течет только в реке, так?»
0: «Если бы я был в этом уверен, то не стал бы брать с собой бак», – ехидно ответил я. Она открыла рот, чтобы возразить, но тут мы услыхали голоса впереди, увидели пламя приближающихся факелов и поспешно спрятались в кустах. Идущие по тропе громко распевали. Мелодию они позаимствовали из боевого гимна республики, но текст был на сильно исковерканной латыни. Ударение приходилось расставлять там, где того требовала музыка. Впрочем, пришельцев это не беспокоило. Вряд ли хоть один из них понимал, что поет. «Orientis partibus adventavit asinus, ulcer et fortissimus sarsinis aptissimus. Orientis partibus adventavit ai». Толпа завернула за поворот тропы и наткнулась на своего истекающего кровью бога.
1: «Пошли отсюда!» – прошептала Алиса. «Если поймают, разорвут в клочья!»
0: Я, однако, хотел остаться и понаблюдать за этими людьми, чтобы по их поведению выработать правильную линию общения с туземцами. Алиса согласилась со мной. Несмотря на нашу обоюдную неприязнь, я должен был признаться, что у моей смелости ей не занимать. А для нервозности у нее были серьезные причины. Толпа повела себя не так, как я рассчитывал. Вместо того, чтобы причитать и плакать, они сбились в кучу, явно не зная, что делать. Сначала я ничего не мог понять, но несколько брошенных фраз прояснили причину столь странного поведения. Они просто опасались вмешиваться в дела полубога, даже такого полу, как поливиносел. Их нерешительность только подчеркивалась молодостью. Среди них не оказалось ни одного старше 25, и все были великолепно сложены. На тропе позади нас кто-то громко затрещал ветками. Мы с Алисой подпрыгнули от неожиданности, а слопоклонники пустились на утек, как стая перепуганных кроликов. Мне хотелось присоединиться к ним, но я остался, лихорадочно молясь в душе, чтобы это не оказалось еще одно невообразимое чудовище. Но это был всего-навсего обнаженный туземец, тощий и высокий, с длинным тонким носом, похожий на преподавателя колледжа. Сходство усиливалось тем, что нос он уткнул в книгу. Я уже говорил, что при свете луны можно было свободно читать, но, правду сказать, не ожидал, что кто-то так и сделает. Ученую внешность некоторым образом портила висящая у него на плечах мертвая белка размером с Колли. Наверное, туземец возвращался с охоты, хотя я никогда прежде не слышал, чтобы на белок охотились ночью. Да и оружия у него не было. Удивительнее всего... Удивительно было все, кроме размеров белки. Я уже видывал снимки подобных зверей, сделанные в пограничных участках зоны. Меня интересовало, что туземец предпримет, заметив поливиносела. Но тот разочаровал меня. Подойдя к распростертому телу, он, нисколько не колеблясь и ничем не показывая того, что зрит бога, спокойно переступил через его вытянутые ноги и последовал дальше, не поднимая носа от страниц. Я взял Алису за руку. Пошли за ним. Мы следовали за чтецом примерно с полмили, прежде чем я решился окликнуть его. Он остановился, опустил белку на землю и спокойно подождал нас. Я спросил у него, не заметил ли он лежащего на тропинке поливиносела. Незнакомец недоуменно покачал головой.
1: «Я видел, как вы через него переступили», — заметил я.
0: «Я ни через кого не переступал», — уверенно ответил ученый. Тропинка была совершенно свободна. Он пригляделся ко мне.
1: «А, вы, как я вижу, новичок. Наверное, только-только попробовали хмель. Иногда поначалу он вызывает странные ощущения и видения. Понимаете, чтобы привыкнуть к нему, нужно время».
0: Тут я возражать не стал, зато в отношении поливиносела решил поспорить. Стоило мне упомянуть это имя, как ученый просиял, улыбнулся покровительственно и осмотрел меня поверх своего носа. «О, мой друг, знаете ли, не следует верить всему, что слышишь. Только из-за того, что большинство, которое всегда невежественно и глуповато, предпочитает объяснять новые в терминологии древних суеверий, разумному человеку вроде вас нет никакой нужды принимать все это на веру. Я предложил бы вам отбросить все, что слышите, за исключением, разумеется, того, что говорю вам я, и полагаться в дальнейшем только на способность логически мыслить, которую вы, к вашему счастью, наделены от рождения, и которую развили, обучаясь в университете, при условии, разумеется, что учреждение, которое вы посещали, не было лишь тренировочным залом для членов торговой палаты клуба ротарианцев, любителей старины, рыцарей Колумба, равно как оленей, лосей, львов или каких-либо других диковинных зверей. Я едва ли... «Но я же видел!» — полевина села, — повторил я раздраженно. «Если бы вы не подняли ногу вовремя, то споткнулись бы о него». Он еще раз одарил меня покровительственной улыбкой. «Ну-ну, самовнушение, массовые галлюцинации и все такое. Скорее всего, вы жертва гипноза. Поверьте мне, в этой долине хватает удивительного. Нельзя позволять, чтобы тебя одурачил первый встречный шарлатан, у которого есть простое, пусть и надуманное объяснение происходящему здесь». «А каково ваше объяснение?» – парировал я. «Доктор Дурхам изобрел какую-то машину, вырабатывающую неизвестное вещество, которым он сейчас наполняет воды реки Иллинойс. А со временем мы надеемся и воды всего мира. Одно из присущих ему свойств – разрушение многих общественно и психологически обусловленных рефлексов, которые некоторыми обозначаются как сдерживающие начало, нравы или неврозы. Оно и к лучшему. Кроме того, вещество оказалось универсальным антибиотиком и стимулятором. Какова комбинация? Не говоря уже о многом другом, что я не всегда одобряю». Тем не менее, я должен признаться, что профессору удалось разделаться с такими общественными и политико-экономическими структурами и факторами, как заводы, магазины, больницы, школы, которые до сих пор посвящали почти все свое время и энергию производству кретинов-недоучек, а также покончить с бюрократией, автомобилями, церквями, кино, рекламой, самогоноварением, мыльными операми, арией, проституцией и другими бесчисленными институциями, которые до недавнего времени считались совершенно необходимыми. К несчастью, инстинкт рационализации в человеке подавить трудно, как и стремление к власти. А потому мы имеем шарлатанов, выдающих себя за пророков, основывающих разнообразные религии, привлекающих народные массы во всей их идиотской простоте и трогательной жажде ухватиться за любое объяснение неизведанного. Мне хотелось ему поверить, но я прекрасно знал, что у профессора не было ни умения, ни средств для того, чтобы построить такую машину. «А как же в простонародье объясняют появление хмеля?» – осведомился я. «А никак. Для них источником хмеля является бутылка. С большой буквы», – ответил здравомыслящий. «Они божатся, что Дурхам черпают силы из этой бутылки, которая по описанию есть не что иное, как самая обычная бутылка из-под пива. Некоторые, правда, утверждают, что на ней имеется инстачиато изображение быка». Лоб мой покрылся испариной. «Значит, это все-таки мой подарок. Я-то считал, что это лишь безобидный розыгрыш моего обаятельного и старомодного профессора античной литературы. Вся эта история, видимо, связана с его фамилией», – поспешил я заметить. «Студенты частенько называли его быком, и не только потому, что фамилия его Дурхам. Порода скота. Жена водила его за собой, как за кольцо в носу, и в таком случае он своих студентов одурачил», – сказал здравомыслящий. «Потому что за его кроткой и покорной наружностью скрывался призовой бык, настоящий жеребец, похотливый старый козел. Не знаю, известно ли вам, но он содержит множество нимф в своем так называемом цветочном дворце, не говоря уже о прекрасной Пегги Рурк, известной ныне как...»
2: «Так она жива!» – выдохнула Алиса. «И живет с Дурхамом!»
0: Здравомыслящий поднял брови. «Ну, это зависит от того, слушать этих шарлатанов или нет. Некоторые из них утверждают, что она каким-то таинственным мистическим образом преобразилась, размножилась, как они говорят, являясь каждой из них в Сирале Махруда, и в то же время, не будучи ни одной из них, и пребывает лишь в виде сущности». Он покачал головой. «Ох уж мне эти рационализаторы, не могут не создавать себе богов и теологий».
1: «А кто такой Махруд?» – спросил я.
0: «Да просто Дурхам наоборот. Знаете ли, в любой религии есть запрет на упоминание истинного имени Бога. Тем не менее, я полагаю, что такое имя ему придумали эти жулики-болтологи. Главным образом, потому что не в состоянии произвести его нормально. А остальные настаивают, что добожественное имя смешивать с истинным не следует. Вот и прилипла кличка, вероятно, из-за восточного колорита в представлении этих скудоумцев мистического. Разведданных набралось столько, что я в них совершенно запутался».
1: «А сами вы когда-нибудь видели Махруда?»
0: «Нет, и не увижу. Эти так называемые боги просто не существуют. Не более чем аллегория или осел. Человек в здравом уме их в них не поверит. К несчастью, хмель, несмотря на многие его восхитительные свойства, склонен делать людей нелогичными, нерациональными и подверженными внушению». Он постучал себя по лбу. «Я же принимаю все его положительные качества и отвергаю остальное. Я вполне счастлив». Вскоре мы вышли на проселок, который я узнал. «Тут и до моего дома недалеко», – сообщил здравомыслящий. «В гости не заглянете?» На ужин будет белка и сколько угодно хмеля из колодца во дворе. Ко мне придут друзья, и до начала оргии мы сможем провести время в интеллектуальной беседе. Увидите, мои друзья весьма интересные люди, все сплошь атеисты и агностики». Я содрогнулся при мысли, что мне предложат ненавистное пойло. «Мне очень жаль», — как можно убедительнее произнес я, — «но нам пора».
2: «Но не удовлетворите ли вы свое любопытство и не скажете ли, как вам удалось поймать эту белку?»
0: «Кант», — ответил он, помахав книгой. «Не вижу никакого кантика», — удивился я. «Да нет, не тот, который Кант, а тот, который Иммануил Кант. Видите ли, хмель необычайно стимулирует рост некоторых животных. Но более того, я не сомневаюсь, что он воздействует также на их нервную систему. Они ведут себя куда разумнее, чем прежде. Сочетание увеличения размеров мозга и изменения структуры нейронных сетей, полагаю. Но какова бы ни была причина, хмель наилучшим образом воздействует на грызунов. Оно и к лучшему. Замечательный, знаете ли, источник пищи. Я обнаружил, продолжил он, заметив мое растущее нетерпение, что нет никакой надобности ни в винтовке, которая все равно в этих местах не стреляет, ни в луке и стрелах. Нужно только найти место, изобилующее белками, сесть под дерево и читать вслух. Покуда охотник занимается самообразованием и развлекается, привлеченная монотонным голосом белка медленно спускается с дерева и подползает все ближе. Обращать на нее внимание не следует, нужно читать дальше. Любопытный зверек садится совсем рядом, медленно помахивая пушистым хвостом и вперившись в читающего черными глазищами. Через некоторое время остается лишь встать, закрыть книгу и подхватить белку, которая к тому времени уже полностью впадает в транс, из которого не выходит, даже когда приносишь ее домой и перерезаешь ей глотку. Опытным путем я определил, что наилучшие результаты дает чтение «Критики чистого разума». Это их просто глушит. А вот кроликов почему-то легче всего прельстить «Тропиком козерога» Генри Миллера. Во французском переводе, разумеется. Один мой приятель рассказывает, что для ловли птиц лучше всего подходит «Дианетика» Хаббарда. Но, знаете ли, надо и совесть иметь. Я лично ловлю фазанов и гусей с помощью трех примеров к теории сексуальности. Мы подошли к дому здравомыслящего и распрощались с ним. Потом, ускорив шаг, одолели несколько миль по усыпанной гравием дороге, пройдя мимо множества в большинстве своем покинутых ферм. Некоторые сгорели, и обитатели попросту перебрались в амбары. Или, если амбары выгорели дотла, соорудили себе шалаши. «Фотоснимки с армейских аэростатов показывали, что в городе сгорело много домов», — сказал я. «А улицы буквально заросли травой. Я-то недоумевал, куда делись погорельцы. Теперь понятно, они стали жить как дикари». «А почему бы и нет? Похоже, им вовсе не приходится трудиться в поте лица своего, чтобы жить в достатке», — заметила Алиса. «Я обратила внимание, что нас совсем не кусают комары. Значит, всякий гнус должно быть уничтожен. Санитария тоже не доставляет обитателям этой долины особого беспокойства. Хмель убивает любые болезнетворные микробы, если верить этому просветителю белок. Бумажного и жестяного мусора у них не так много, чтобы его вывоз стал проблемой. И все они кажутся очень счастливыми и гостеприимными. Нам раз за разом приходится отклонять предложение перекусить и выпить хмельку. И даже, — добавила она со злорадной улыбкой, — поучаствовать потом в оргиях. Похоже, что ныне это весьма респектабельное слово. Я не преминула бы обратить внимание на то, как одна красавица-блондинка на предыдущей ферме пыталась затащить вас за сарай. Признайтесь, за пределами зоны такое вряд ли могло случиться». «Может быть, я и лыс, — взвился я, — но не настолько, черт возьми, уродлив, чтобы в меня не могла влюбиться симпатичная девушка. Жаль, у меня нет при себе фотографии Бернадетты. Мы с ней как раз собирались объявить о помолвке. Ей всего лишь 30 лет, и... А зубы у нее все на месте?» «Абсолютно все», — отпарировал я. «Осколок снаряда не угодил ей в челюсть, а остатки верхних зубов не выпали из-за инфекции, потому что под рукой не было антибиотиков, когда ураганный огонь противника не давал высунуться из окопа в течение 5 суток». Меня трясло от злости. «Дэн», — смущенно пробормотала Алиса, — «извините, я не хотела». «И не только это», — продолжал я, не обращая внимания на ее извинения. «Что вы на меня взъелись? Оставим в покое мои зубы, волосы и тот факт, что именно я, а не кто-то другой, додумался до этого фокуса с условным рефлексом. А мое начальство, включая президента, достаточно высоко оценило мои способности, чтобы послать в эту зону без поддержки 10 000 прокладывающих дорогу морских пехотинцев. Если уж на то пошло, вас-то почему сюда заслали? Потому что ваш папочка генерал решил наскрести за мой счет немного славы для себя или для вас? Уж если это не паразитизм военных, то что тогда? И больше того... Я неистовствовал, и всякий раз, когда она открывала рот, заглушал ее протесты ревом. Я сам не соображал, как ору, пока не заметил, что за нами внимательно наблюдают стоящие посреди дороги мужчина и женщина. Я тут же заткнулся, но было поздно. «Чего это вы так ругаетесь, новенький?» — спросил мужчина, когда мы подошли. «Вот, глотните. Прекрасное средство, как раз для вас. Здесь, на земле Махруда, мы позабыли, что такое грубость». «Нет, спасибо», — отказался я и попытался было их обойти, но женщина-брюнетка, являвшая собой нечто среднее между Джейн и Лилан Рассел, обняла меня за шею и заявила: «Ну, пойдем, лысенький, ты такая лапочка. Выпей, идем с нами. Мы держим путь на ферму Джонси на праздник плодородия. Там будет сам поливиносел. Он снизошел до того, что согласится ночью повеселиться с нами, простыми смертными. И ты можешь любиться со мной для блага урожая. Я, видишь ли, одна из нимф поли». «Прошу прощения», — вывернулся я, — «но мне нужно идти». И тут я почувствовал, как что-то теплое потекло по моему черепу. Я не сразу понял, но запах подсказал мне. Это был хмель. Я отреагировал со всем своим отвращением и ужасом, который порождал рефлекс. Я оторвал от себя девицу и швырнул ее в поливавшего меня хмелем мужчину так, что оба упали. Не дожидаясь, пока они поднимутся, я схватил Алису за руку, и мы понеслись по дороге. Пробежав добрую четверть мили, я, задыхаясь, вынужден был перейти на шаг. Сердце мое старалось продолбить грудную клетку, а голова разбухала, соперничая со сводом небес. К такому резвому бегству приседания по утрам меня не подготовили. Впрочем, я приободрился, заметив, что Алиса, молодая и сильная, пыхтела едва ли не громче меня. «Они нас не преследуют», — прохрипел я. «Вы знаете, мы так легко проникли вглубь зоны, что я понять не могу, что мешает колонне морских пехотинцев пройтись сюда сегодня той же дорогой. Может быть, было бы разумнее атаковать именно таким образом?» «Мы пытались уже четырежды», — ответила Алиса. «Два раза днем и два ночью. Первые три колонны промаршировали в зону и не вернулись. Что произошло с последней, вы видели». Некоторое время мы шли молча. Затем я не выдержал. «Послушайте, Алиса, я тут вышел из себя и едва нас не погубил. Давайте договоримся не ворошить былого и начнем сначала, по-хорошему». «И не мечтайте. Скандалить я не стану, но не позволю ни малейшего понебратства. Для того, чтобы понравиться мне, вам нужно накачать меня хмелем до ушей. На это весьма сомневаюсь». Я промолчал, решив держать рот на замке, даже если лопну от злости. Ободренная или же заинтригованная моим молчанием, она заговорила снова. «Вполне возможно, что попробовать хмель нам все же придется. Воду мы разлили, и если вам хочется пить так же, как и мне, нами можно осушать болото. Впереди у нас все 14, а то и 20 часов без воды, и все это время мы будем находиться на ногах. Что произойдет, если без воды нам не выжить, а напиться можно только из реки? Ведь отрава это пойло не является?» «Доподлинно известно, что мы станем совершенно счастливыми. Именно в этом-то и самое худшее. Этот хмель или вещество ха, как его ни назови, самый коварный из всех когда-либо изобретенных людьми наркотиков. Привыкшие к нему не просто испытывают, как мы видим, полное счастье. Употребление хмеля приносит им немало благ». Я не смог сдержаться. «Это предательские речи».
3: «Отнюдь нет, мистер Темпер. Всего лишь факты. Мне это не нравится».
0: «Почему вы так злитесь?»
3: «Почему?» – переспросил я холодно.
0: «У меня нет причин стыдиться этого. Мои родители были наркоманами. Отец умер в больнице для бедных. Мать вылечили, но она погибла при пожаре, когда загорелась кухня ресторана, где она работала. Обоих похоронили на старом Мелтонвильском кладбище на самой окраине Наспина. В молодости я частенько наведывался к их могилам по ночам и выл на звезды, потому что несправедливый Господь позволил им умереть столь позорно, по-скотски.
3: Мне очень жаль, Дэн», — тихо, но твердо перебила меня Алиса. «Что с вами случилось такое? Но вам не кажется, что ваш рассказ отдает мелодрамой?»
0: Я тут же унялся.
3: «Вы правы, просто мне показалось, что вы пытаетесь меня поддеть, и вы захотели обнажить передо мной душу».
0: «Нет, Дэн, благодарю. Достаточно и того, что нам пришлось обнажить тела. Я не хотела причинять вам боль, но сравнивать прежние наркотики и этот хмель просто невозможно».
3: «Что, у тех, кто его пьет, незаметно признаков вырождения? А вы точно знаете, что их нет? Разве можно сделать выводы на основе столь кратких наблюдений? И если все здесь так здоровы, милы и счастливы, то почему поливиносел попытался вас изнасиловать?»
0: «Я нисколько не намерена защищать этого ишака», — отозвалась Алиса. «Но, Дэн, неужели вы не улавливаете изменений, которые произошли в воцарившейся здесь духовной атмосфере? Тут, похоже, нет барьеров, разделяющих людей на мужчин и женщин, и они поступают друг с другом так, как им того хочется. У них отсутствует даже чувство ревности. Из слов той брюнетки совершенно ясно, что Поливиносел выбирает себе женщину, и никто не против. Он, вероятно, считал само собой разумеющимся, что я захочу покувыряться с ним в травке». «Ладно, ладно, но это все равно мерзко. Я понять не могу, почему Дурхам сделал его богом плодородия, если так ненавидел». «А что вам известно о Дурхаме?» – отпарировала Алиса.
3: «Я рассказал, что Дурхам был невысоким, лысым толстячком с лицом ирландского лепрекона, которого жена так заклевала, что стали видны дырки, что у него была душа поэта, неодолимая привычка цитировать древнегреческих и латинских классиков, страсть к каламбурам и нескрываемое желание издать свою книгу-эссе «Золотой век».
0: «Как по-вашему, он мстителен?» – поинтересовалась она.
3: «Нет, наоборот, на редкость снисходителен и кроток. А что?»
0: «Так вот, моя сестра Пейги писала мне, что ее парень, Поливиносел, ненавидел Дурхама за то, что ему нужно было пройти его курс, чтобы получить зачет по литературе. Кроме того, всем было ясно, что профессор обожал Пейги. Поэтому Поливиносел старался его вывести из себя при любой возможности».

0: местным Казановой.
1: «Да, теперь я понимаю, почему вы слушали мою лекцию с таким ехидством», — сказал я.
0: «Вы знали об этой парочке куда больше моего, но это вовсе не извиняет ваших выпадов в адрес моей лысины и вставной челюсти».
1: Алиса отвернулась. «Не знаю, почему я такое наговорила. Может, потому что я ненавидела вас за то, что вам, штатскому, дали такую власть и доверили столь ответственную миссию. Мне хотелось поинтересоваться, не изменила ли она своего мнения, но я был уверен, что дело не только в этом, а потому решил не напирать и продолжил свой рассказ о Дурхаме. Единственное, о чем я умолчал, было и самым важным. Вначале я хотел разговорить ее».
2: «Значит, вам кажется, — подытожила Алиса, — что все здесь случившееся соответствует описанию гипотетического золотого века согласно профессору Босвеллу Дурхаму?»
0: «Да», — ответил я. «Он часто читал нам лекции о том, сколько возможностей упустили древние боги. Он полагал, что присмотрись они повнимательнее к своим смертным подопечным, то быстро разделались бы с болезнями, нищетой, несчастьями и войнами. А еще он утверждал, что древние боги на самом деле были всего лишь людьми, которые каким-то образом приобрели сверхчеловеческие способности и не знали, как ими воспользоваться, и были несведущи в философии, этике и других науках. Он бывало говорил, что мог бы справиться гораздо лучше, и разражался целой лекцией на тему, как быть богом и любить свою профессию. Это, естественно, вызывало у нас гомерический смех, так как было невозможно себе представить никого менее божественного, чем Дурхам».
1: «Это я знаю», — сказала Алиса. «Из писем

0: не изводила, бедняга.
1: Хорош бедняга, фыркнул я. Что он хотел, то и получил, не так ли? Кто другой может похвастаться тем же, да еще в подобном масштабе?
0: Никто, призналась Алиса. Но скажите, что пропагандировал Дурхам в своем «Золотом веке»?
2: Он утверждал, что вся история человечества свидетельствует о том, что так называемый «простой человек», «человек обыкновенный» — это парень, которому больше всего хочется, чтобы его жизнь не трогал никто. Жизнь его протекала тихо и гладко. Его идеал — жизнь без болезней, уйма еды, развлечений, секса и любви, никаких счетов, подлежащих оплате, ровно столько работы, чтобы не сдохнуть со скуки в избытке развлечений, а главное, чтобы что-то кто-то другой думал и решал за него. Большинство людей мечтают о том, чтобы все заботы о них взяло на себя какое-нибудь божество, а сами бы они занимались, чем в голову взбредет.
0: «Ну-ну», — воскликнула Алиса, — «да чем он лучше, Гитлера или Сталина?»
2: «Многим», — возразил я. «Ему удалось устроить рай земной, в чем мы можем удостовериться, оглянувшись вокруг. И он не верил ни в какую-то одну идеологию, ни в применение насилия. Он...»
0: Я запнулся, поняв, что защищаю профессора. Алиса хихикнула.
3: «Передумали?»
0: «Нет», — вскрикнул я, — «совсем нет, ибо профессор, как и любой диктатор, изменил свои первоначальные взгляды. Он таки прибегнул к насилию. Вспомните племена села».
2: «Это не пример. Тут как был ослом, так ослом и остался. И откуда нам знать, может, ему так больше нравится?» Ответить я не успел. Небо на востоке внезапно озарила ослепительная вспышка. Через пару секунд до нас докатился грохот взрыва.
0: Мы были просто ошеломлены, поскольку уже свыклись с мыслью, что в этой долине подобные химические реакции просто невозможны.
3: «Неужели атака началась раньше, чем было запланировано?» — прошептала Алиса, вцепившись в мою руку. «Или там нам просто забыли о ней сообщить?»
2: «Не думаю. С чего бы начинать атаку именно здесь? Пойдем посмотрим, в чем дело». «Знаете, мне показалось, будто сверкнула молния, только это была молния наоборот».
0: «Вы имеете в виду негативное?» – переспросил я.
3: «Вот именно», – кивнула Алиса. «Черное».
2: «Мне доводилось видеть ветвистые молнии вроде деревьев», – пробормотал я. «Но это первое дерево...» Голос мой прервался. «Нет, это уже бред. Сначала доберемся туда, а потом будем судить».
0: Мы свернули с проселка на пересекающее его шоссе. Это была государственная автострасса, проходящая мимо аэропорта и в полутора милях отсюда упиравшаяся в Мелтонвиль. Восточная часть неба снова озарилась вспышкой, и мы поняли, что взрыв произошел гораздо ближе, чем нам поначалу померещилось. Мы поспешили вперед, готовые в любую секунду кинуться к лесу в случае угрозы. Пройдя полмили, я внезапно остановился, как вкопанный.
3: «Что случилось?» — шепотом спросила Алиса, налетев на меня.
2: «Что-то я не припоминаю здесь ручья», — медленно ответил я.

0: Совершенно точно, раньше его здесь не было. Я тут часто бродил в бойскаутские годы. Однако сейчас ручей был. Он тек с востока, со стороны Наспина и сворачивал на юго-запад в сторону от реки. Русло перерезало автотрассу, образовывая в дорожном полотне пролом шириной в добрых 30 футов. Кто-то притащил два длинных древесных ствола, перебросил их через ручей и перекрыл досками, соорудив некое подобие моста. Мы пересекли ручей и двинулись было дальше по шоссе, но еще один взрыв слева подсказал нам, что мы свернули с пути. Этот взрыв прогремел совсем рядом, на дальнем краю обширного луга, где, как нам помнилось, находилась автостоянка. Алиса принюхалась. Пахнет горелой зеленью. Точно, я указал на дальний берег ручья, хорошо освещенный луной. Посмотрите. Берег и дно ручья устилали полуобгорелые, изломанные стебли и ветви каких-то растений размером с добрую сосну, разбросанные в радиусе футов 20. Что это означает? Оставалось подойти поближе и посмотреть. Поэтому, когда мы внезапно достигли конца русла, окруженного толпой человек эдак 100, то усердно заработали локтями, чтобы выяснить, что же там такое происходит. Мы этого так и не выяснили.
1: «Он опять переборщил с хмелем!» — источно завопила вдруг какая-то женщина.
2: «Спасайся, кто может!» — взревел мужчина.
0: И ночь мгновенно взорвалась дикими воплями. В темноте замелькали обнаженные тела. Крича и толкаясь, люди рассыпались в стороны. Однако, несмотря на безумную спешку, все весело смеялись, словно предвкушая хорошую потеху. Странная смесь паники и пренебрежения к опасности. Я схватил Алису за руку и потащил за ними.
1: «Что стряслось?» — крикнул я поравнявшемуся с нами мужчине.
0: Тот представлял собой невероятное зрелище. Это был первый увиденный мной в зоне человек, на котором была одежда. Голову его покрывала красная феска с кисточкой, туловище опоясывал светло-зеленый широкий пояс, за который была заткнута кривая сабля под таким непривычным углом, что скорее напоминало румпель. Иллюзия усугублялась скоростью, с которой он мчался. Услыхав мой возглас, мужчина окинул нас диким взором, вполне соответствующим нелепости наряда, и что-то гаркнул.
2: «А?»
0: Он снова что-то выкрикнул и помчался дальше.
1: «Что он сказал?» — хрипло поинтересовался я у Алисы. «Готов поклясться, что он проорал Горацио Хорнблоуэр». «Больше похоже на Хорасио Фенкернблёс», — ответила она, и тут мы выяснили, от чего толпа бросилась бежать.
0: Позади нас рыкнул лев размером с гору. Взрывная волна швырнула нас на земь, прокатилась волна горячего воздуха, и затем на нас посыпался град камней и комьев грязи. Я взвыл от боли, когда булыжник ударил меня по руке. На минуту мне показалось, что моя кость переломана. На шее моей висела Алиса, монотонно причитая: «Спасите меня, спасите!» Я бы с удовольствием, но вот кто будет спасать меня? И еще один булыжник по ноге. Столь же внезапно каменный град прекратился, а с ним стихли и вопли. Еще некоторое время стояла тишина, прерываемая изредка вздохами облегчения. Затем послышался хохот, восторженные возгласы, и вокруг нас опять замелькали белые в лунном свете обнаженные тела, восставшие из густой травы, словно призраки. Эти ничем не сдерживаемые люди не могли долго испытывать страх. Они уже весело подтрунивали друг над другом по поводу бегства и начинали стягиваться к эпицентру взрыва. Я остановил одну женщину, полногрудую красотку лет 25, а потом обратил внимание, что все женщины, употребляющие хмель, были красивы, превосходно сложены и молодо выглядели, и спросил: «Что случилось?»
1: «Да этот придурок-болтолог налил в яму слишком много хмеля», — с улыбкой объяснила она. «Это же и бревну ясно, что случится. Но он нас не слушал, а его приятели, слава Махруду, такие же словоблуды, как он сам».
0: Произнеся имя Бога, она сделала тот самый знак. Как бы легкомысленны и непочтительны ни были эти люди во всех других отношениях, выразить свое уважение Махруду они не забывали никогда.
1: «Кто, а?»
0: – бестолково переспросил я, совсем сбитый с толку ее словами.
1: «Я!»
0: – пропела женщина, и я похолодел от мысли, что она имеет в виду поливиносела. Но она просто передразнила мой нелепый вопрос.
1: «Болтологи, конечно, лысик!»
0: И, окинув меня с ног до головы внимательным взглядом, добавила: «Если бы не это, я бы подумала, что ты еще не отведал хмеля». Я не понял, что она подразумевала под этим, и посмотрел вверх, куда она понебрежно махнула рукой, но не увидел ничего, кроме чистого неба и огромной кривой луны. Я не хотел продолжать расспросы, чтобы не выглядеть новичком. Оставив в покое женщину, я последовал за толпой. Алиса двинулась за мной, люди направлялись к месту, где обрывался ручей и зияла теперь воронка.
1: Одного взгляда на нее мне хватило, чтобы понять, откуда столь неожиданно появилось сухое русло. Кто-то вырыл его серией чудовищных взрывов. Мимо нас протолкался какой-то мужчина. Он решительно шагал вперед, сильно наклонившись и заложив одну руку за спину. Другой рукой мужчина держался за волосатую грудь. Голову его украшала нахлобученная на бекрень шляпа с высоким гребнем из тех, что можно увидеть во время парада на студентах-активистах. Пояс вокруг талии поддерживал шпагу в ножнах. Довершали наряд остроносые ковбойские ботинки на высоких каблуках. Больше на незнакомца не было ничего. Мужчина сердито хмурился. В руке, заложенной за спину, он держал большую карту.
3: «Адмирал!» – окликнул я его.
1: Мужчина продолжал двигаться, не обращая на меня никакого внимания.
3: «Генерал!»
1: Он даже не обернулся.
3: «Босс! Шеф! Эй, ты!»
1: «Мигнучи пухлики!» – неожиданно осведомился он. «Закройте рот, пока челюсть не потеряли», – посоветовала Алиса. «Пошли!» Мы добрались до края глубокой ямы, прежде чем вновь собралась толпа. Воронка имела в перечнике около 30 футов. Склоны ее были довольно крутые, а глубина составляла футов 20. Точно посреди выемки возвышалось огромное почерневшее обгоревшее растение. Куда там Джеку с его бобовым стебельком? То был стебель кукурузы с листьями, початками и всем прочим, высотой самой меньшей футов 50. Стебель угрожающе накренился, и казалось, достаточно тронуть его пальцем, чтобы он, объятый пламенем, рухнул на землю прямо на нас, ибо стебель был наклонен в нашу сторону. Корни гигантской кукурузы были

подумать. Но присмотревшись к форме воронки, я понял, что этот метеорит должен был пробивать почву снизу. Но строить из увиденного далеко идущие выводы у меня не оказалось времени. Великанский стебель начал медленно валиться, и я вместе с толпой оказался слишком занят бегством. После того, как стебель с грохотом рухнул, а большая группа причудливо полуодетых людей подцепила его к упряжке из 10 битюгов и оттащила в сторону, мы с Алисой вернулись к кратеру. На сей раз я спустился в воронку. Почва под ногами была сухой и жесткой. Что-то всосало в себя всю влагу, причем удивительно быстро, так как на окружающем кратер лугу земля была мокрая от недавнего ливня. Несмотря на то, что в воронке было жарко, палтологи дружно посыпались вниз и принялись энергично долбить кирками и лопатами ее западную стенку. Их предводитель, мужчина в адмиральской шляпе, стоял в центре и, держа обеими руками карту, хмуро смотрел на нее. Время от времени он подзывал кого-нибудь из своих приспешников повелительным жестом, тыкал пальцем в карту, а затем указывал место, где тому следовало орудовать лопатой. «Древление, хриплиш, скрягланцы!» — командовал он. «Натипак, ном, ю-ю!» — скандировал подчиненный. Однако земляные работы, видимо, не принесли результата. Люди, стоящие у края воронки, точно толпа городских зевак, наблюдавших за работой экскаватора, шикали, улюлюкали и подавали болтологам бесполезные советы. По рукам ходили бутылки с хмелем. Аборигены развлекались вовсю, хотя мне показалось, что многие полезные советы были весьма дурного вкуса. Внезапно недонаполеон захрипел от ярости и вскринул руки вверх, так что карта затрепыхалась в воздухе. «Шимшрыть прокатых жижутов!» — взвыл он. «Рерюфнием льева!» — заорали его люди. «Фиграначить червлятых фрегамбалов!» В результате перестали копать все, кроме одного болтолога, облаченного в пробковый шлем и две дюжины наручников. Он кинул какое-то семя в почти что горизонтальный шурф глубиной фунтов 6, забросал его землей, утоптал, протянул сквозь набросанную почву тонкий провод. Другой мужчина в прусской каске времен Первой мировой войны с шишаком и в разбитых шуртовских очках выдернул провод и плеснул туда хмеля из огромной вазы. Почва жадно впитывала влагу.

Вдруг какая-то женщина с самого края воронки. «Удрашлёч, имитую особось», — укоряюще произнес Наполеон, бросив в ее сторону свирепый взгляд. В то же самое мгновение земля затряслась, почва вздыбилась, задрожала, что-то должно было взорваться. И взорваться очень громко. «Уносим ноги! На этот раз он дорвался!» Я не знал, кто и до чего именно дорвался, но было не время задавать вопросы. Мы кинулись по кочкам и пригоркам через луг. На полпути к шоссе я преодолел заразную панику в достаточной мере, чтобы вернуться, и увидел это. Слышали, что взрывы, дескать, расцветают?

миля. В течение доли секунды он достиг размеров секвойи. Его стебель и бутон вспороли землю, торопясь вырваться наружу. Взлетая в небо, он вспыхнул, отдавая чудовищную энергию роста, а затем, лишившись поддержки, ибо земля у кормилища была разбросана в стороны, стала прокидываться.

пылающий столб раздавит нас, как тяжелый каблук букашек. Ствол грянулся оземь, грохнула. Воздушная волна бросила нас на колени, оглушенных, неспособных пошевелиться, или так нам показалось. В следующее мгновение, избавившись от паралича, мы вскочили на ноги. Наши голые зады бугрились волдырями. «О, боже, Дэн, как больно!» – визжала Алиса. Я это и так знал, мое седалище пострадало не меньше. Я уже подумал, что на этом наша экспедиция и закончится, так как нам потребовалась срочная медицинская помощь, за которой придется возвращаться в штаб. Эти первобытные люди явно позабыли все методы современной медицины. Так оно и было. Но туземцы забыли медицину, поскольку не нуждались в ней. Привлеченные нашим жалким состоянием, двое мужчин, прежде чем я успел возразить, выплеснули на наши спины содержимое двух ведер. Я взвыл от ужаса, но бежать было некуда, только через пламя. Лучше уж хмель. Кроме того, в рот или на лицо не попало ни капли этой гадости. Я уж собрался возразить свое возмущение и такими шуточками над больными людьми, так и застыл, сообразив, что не ощущаю боли. Что творилось со мной, я видеть не мог и посмотрел на спину прекратившей хныкать Алисы. Под влажной пленкой отвара волдыри на ее лице и в спине полопались, а под ними разовела новенькая здоровая кожа. От радости Алиса настолько потеряла самообладание, что, позабыв о нашей вражде, разрыдалась у меня на груди. «О, Дэн, Дэн, разве это не замечательно?» Мне вовсе не хотелось восхвалять дьявольское зелье. Как и любой наркотик, оно дает положительный эффект только при правильном употреблении, а при злоупотреблении может оказаться чудовищным злом. «Пошли, нам надо вернуться», — сказал я и, взяв ее за руку, повел к новому кратеру. Меня не покидало навязчивое желание разрешить загадку болтологов. Я уже подумывал о славе первооткрывателя нового способа ведения войны, сбрасывать с воздушных шаров бомбы, начиненные хмелем и семенами, а орудия, стволы которых заряжаются семенами и хмелем. Вот только как их потом прочищать? Придется прикрепить лесника к каждому артиллерийскому расчету. Разумеется, можно применить реактивные снаряды, только нужно подумать, не станет ли гигантский стебель кукурузы или, скажем, маргаритки тормозить полет за счет сопротивления воздуха. То ли ботаников надо переучивать в аэродинамиках, то ли наоборот. И я плюнул на эту идею. Высокое штабное начальство мне ни за что не поверит. Болтологи работали быстро и дружно, со всем пылом, который добавлял им выпитый хмель. В течение четверти часа они погасили огонь, отволокли в сторону еще дымящийся ствол и тут же принялись выравнивать склоны и дно котлована. Я следил за ними. Похоже, они выполняли распоряжение мужчины в адмиральской шляпе и постоянно советовались то с ним, то с друг с другом. Но ни один из них не понимал другого. Вся информация передавалась выражением лица и жестами. Однако ни один из них не признался бы в этом другим. Что ж, подумал я, ничего нового под солнцем, разве что обычно такое творится в меньших масштабах. Но что или кто тому виной? Снова, на сей раз устал, я спросил одного из зевак, что же тут творится? Обитатели долины, казалось, не были способны говорить серьезно, но всегда есть шанс наткнуться на излучение. «Я тебе отвечу, незнакомец. Эти люди – живое свидетельство тому,

0: Они были здешними начальниками перед тем, как Махрут явил себя истинно быком. Ну, ты понимаешь, проповедники, крупные и мелкие дельцы, редакторы газет, шулера, адвокаты, банкиры, профсоюзные деятели, врачи, книжные обозреватели, университетские профессора. То есть те, кто вроде бы знает, как исцелять недуги. Социальные, экономические, финансовые, административные, телесные, духовные и так далее. И ныне и присные до упора. Одним им известно истинное слово. Ясно? То самое слово, которое везде наводит порядок. Уловил? Но вот только когда хмель полился свободно, всякий, кто испробовал священные бутылки, уже не обращал внимания на этих столпов общества. Они барахтались долго. Затем, сообразив, что рано или поздно их всех все равно захлестнет поток, они порешили, что, пожалуй, будет лучше плыть по течению, ведь раз все так делают, значит, оно так и надо. Так вот, похлебав хмеля в той мере, чтобы набраться смелости, но недостаточно, чтобы превратиться в обычных веселых, но махрудобоязненных наспинцев, они провозгласили себя пророками новой веры. И с тех пор, согласно их проповедям, никто, кроме них, не был достоин руководить поклонением великому быку. Разумеется, шип-предсказатель погоды, полевин осел и аллегория на них наплевали, а посему были объявлены ложными божествами. Смех один, не правда ли? Но так оно и было на самом деле. И до тех пор, пока Махрут, да будет его народ пьян во веки веков, не взъярился, устами Шида он объявил, что эти столпы общества – пророки-самозванцы, фальшивки. А в качестве наказания отделил их подарком, как до того дюжину дрестучих деток. И сказал он им примерно следующее. «Вы говорили людям, что вы и только вы обладаете по воле истинно быка верным словом. Ну что ж, пусть так оно и будет». Только этого слова никто, кроме вас, не сможет понять. А теперь... Бздынь! Но увидав, как эти бедняги толпятся вокруг, пытаясь объясниться друг с другом и с людьми, как злобствуют точно с перепою или тоскуют, как с нуднейшего похмелья, Махрут пожалел их и сказал еще вот что. «Слушайте, я даю вам шанс. Я спрятал ключ от всех ваших неурядиц где-то здесь, в этой долине. Ищите». «Если найдете, исцелены будете, и все станут вас понимать. Понятно?» Он дал им карту, одну на всех, заметь. Но этот полуодетый Наполеон тут же загробастал и с тех пор так и хранит, пользуясь тем, что из всей банды его понять всего сложнее. С той самой поры он и руководит поисками ключа, который прекратит их словесный понос. «Они поэтому все взрывают и перекапывают?» – спросил я изумленно. «Да, следуя карте», – смеясь ответил мой собеседник. Я поблагодарил его, зашел типу в треуголке за спину и заглянул через плечо. Карту испещряли длинные извилистые линии, от которых ответвлялись более короткие. Этим линиям он, видимо, исследовал в своем руслотворчестве. «Сим Наглен Бандарни», — обернулся он ко мне. «Сам такой», — выдавил я и отошел. «Это схема нервной системы человека», — прохрипел я Алисе. «Он сейчас идет по одной из ветвей блуждающего нерва». «Блуждающего нерва?» — пробормотала она. «В его блужданиях? Интересно, что бы это могло значить?» «Кажется, здесь мы имеем возможность понаблюдать муки рождения новой мифологии», — пояснил я, когда мы выбирались из котлована. «Прототип одного из здешних полубогов — герой популярного комикса. Другой воплощен в обличии, являющийся производным от его фамилии, хотя оно вполне соответствует ее похотливому и упрямому характеру. А главное божество, как мы видим, основало свой культ и одно из титулований на собственном мирском прозвище. Все это заставляет меня задуматься, на каком фундаменте строился пантеон древних и их мифы. Неужели все они первоначально были основаны на таких нелепых и невероятных чертах?» «Даниэль Темпер», — отрезала Алиса. «По вашим словам, можно подумать, что вы верите в языческих богов и в то, что этот Махрут на самом деле является богом». «Раньше я и сам бы весело посмеялся над этой теорией», — ответил я. «Только вот как вы объясните все, что мы здесь увидели?» Дальше мы ползали в молчании. Наверху я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на болтологов. Предметный урок, преподанный Махрудом. Они копались тоже энергично, как и раньше, не обращая внимания на припохабные замечания зевак. Самое смешное, подумал я, что люди так и не уяснили, что болтологи являются более чем сектой придурков. Они символ того, чем должны сделаться праздные зрители, чтобы выйти за пределы своего нынешнего беззаботного и счастливого, но лишенного всяческой перспективы положения. Ясно, как уши на голове осла бога, судьба этих яростно копающих наследников Вавилона напоминала всем и каждому: ищите потерянный ключ в самих себе. Этот совет, вероятно, первым изрек первый философ среди пещерных людей. Я заметил блеск чего-то металлического, почти полностью погребенного под грязью склона, и, вернувшись, подобрал предмет. Это была серебряная отвертка с длинной рукояткой. Если бы я не знал своего старого профессора, ни за что бы не догадался, к чему тут отвертка. На лекциях он буквально бомбардировал нас своими эксцентричными объяснениями. Я сразу понял, что держу в руках еще одну из его серьезных шуток, предмет, коему суждено занять надлежащее место в списке мифов, возникающих в этой Олимпийской долине. Есть легенды о ящике Пандоры, кувшине Филимонов, Бавкиды, голове Медузы, подаренном глазе Одина. А чем хуже серебряная отвертка? Алисе пришлось все растолковывать. Помните анекдот о мальчике с золотым винтом в пупке? Как он всю жизнь мучился, пытаясь догадаться, для чего этот винт. Как стыдился, что отличается от всех людей, как прятал его от чужих взглядов. Если помните, в конце концов он нашел психиатра, который посоветовал ему вернуться домой и позвать во сне волшебную фею. И фея Титания соскользнула по лунному лучу и подарила ему серебряную отвертку. Вывинтив золотой винт, он почувствовал себя на вершине блаженства, став нормальным человеком, получив возможность жениться, не опасаясь, что невеста станет над ним смеяться. И, позабыв свои тщетные попытки разгадать смысл золотого винта, очень счастливый, он поднялся со стула, чтобы взять сигарету, и у него отвалилась задница. «Вы это не всерьез», – прошептала она. «Еще как всерьез». Откуда нам знать, не происходит ли легенда о золотых яблоках Гесперид или золотом руне от шуток, лишь впоследствии приобретя символические значения? На этот вопрос Алиса ответить не могла. Да и никто не мог. «А вы не собираетесь отдать отвертку болтологам?» – спросила она. «Тогда мне пришлось бы столько взрывать и копать. Они смогли бы утихомириться и прекратить нести ерунду». Полагаю, они сотни раз натыкались на нее, отшвыривали в сторону, отказываясь распознать ее значение. «Да, но что она все-таки означает?» «Ну, это еще один ключ», — нетерпеливо проговорил я. «К тому, что им следовало бы заглянуть в себя, задуматься о причине своего наказания и о том уроке, который из него следует извлечь». Мы пошли дальше. Эта история изрядно подпортила мне настроение. У меня было ощущение, что я все глубже и глубже погружаюсь во тьму, созданную существом, которое посмеивается надо мной, оставаясь в глубокой тени. Случайными ли были встречи с аллегорией и его туманно-зловещие советы? Но времени размышлять над этим не оставалось. Мы вышли на проселок, выводивший государственные больницы. За ней виднелись белые надгробия на кладбище за высоким проволочным забором. Наверное, я простоял там дольше, чем мне показалось, потому что Алиса тронула меня за руку. «В чем дело?» «За этим забором больничное кладбище. Мелтонвильское городское кладбище по другую сторону дороги. Отец мой похоронен в земле штата, мать лежит на городском кладбище. Они и в смерти разлучены, так же, как в жизни». «Дэн», — мягко произнесла Алиса, «нам стоило бы поспать пару часов, прежде чем двигаться дальше. Мы прошли уж немало. Почему бы не навестить могилы ваших родителей, а затем там заночевать? Вы не против?» «Ничуть. Спасибо, что подумали об этом, Алиса», — с трудом выдавил я. «Вы замечательный человек. Ничуть, этого требует элементарной вежливости». И надо же ей было ляпнуть именно такое тогда, когда мое отношение к ней стало чуть теплее. Мы двинулись дальше. Навстречу нам брел крупный рыжеволосый мужчина. На Алису он пялился, не отводя глаз, как что я ожидал тех же неприятностей, что и при встрече с поливиноселом. Однако, заметив меня, мужчина остановился, ухмыльнулся и разразился громким хохотом. Хмелем от него разило за милю. «Что это с ним?» – спросил я. «Не знаю», – ответила Алиса. «Хотя, постойте, конечно. Поливиносел и все остальные, должно быть, сразу же признавали в вас чужака». «Почему?» «Да из-за вашей лысины. Видели вы здесь хоть одного лысого?» «Нет? Вот поэтому этот парень так и заливается». «Если так, то я меченый. Поливиноселу остается только велеть своим почитателям искать лысого». «О, все не так плохо», — успокоила меня Алиса. «Вы не забывайте, что поток новообращенных не ослабевает, и в процессе адаптации сейчас находится множество бывших солдат. Вы вполне можете сойти за одного из них». Она потянула меня за руку. «Ну, хватит, идемте. Поспим немного, а с утра разберемся». Мы вышли ко входу на кладбище. Кусты по сторонам кладбищенских ворот вымахали выше моего роста. Распахнутые настежь железные створки покрылись ржавчиной. Внутри, однако, я не заметил ожидаемого запустения и буйной поросли бурьяна. Траву пожирали овцы и козы, которые стояли тут и там, как статуи, посеребренные лунным светом. Я вскрикнул и рванулся вперед. Могила моей матери зияла огромной черной пастью. На дне стояла черная вода. Гроб стоял торчком в грязи. Очевидно, кто-то вынул его, а затем небрежно швырнул назад. Крышка гроба была отброшена. Он был пуст. «Спокойно, Дэн», — произнесла стоящая сзади Алиса. «Не стоит так волноваться». «Вот каковы ваши милые ребята, Алиса, ваши нимфы и боги нового золотого века. Грабители могил, упыри!» «Не думаю, они не нуждаются ни в деньгах, ни в драгоценностях. Давайте осмотрим все кругом. Должно быть какое-то другое объяснение». Мы осмотрелись и увидели реву корову. Он сидел, прислоняясь спиной к надгробию, такой большой, черный и неподвижный, что казался составной частью бронзового памятника. Он был похож на роденовского мыслителя. Мыслителя в котелке и белой набедренной повязке. Но было в нем нечто живое. Когда он поднял голову, мы узрели сверкающие в лунном свете слезы. «Скажите», — произнес я взволнованно, — «зачем раскопаны все эти могилы?» «Благослови тебя, Господь, мой мальчик», — произнес он со слегка провинциальным акцентом. «Видать, здесь погребен кто-то из твоих близких. Моя мать». Слезы заструились еще обильнее. «О, мальчик мой, неужто и вправду так? Тогда ты будешь счастлив, услыхав мою преславную новость. Видишь ли, здесь погребена моя собственная любимая жена». Ничего радостного в этом я не видел, но предпочел промолчать и подождать, что он скажет дальше. «Да-да, мой мальчик, извини уж, что я так тебя называю. Я ведь все же ветеран американо-испанской войны и старше тебя на много скорбных лет. Да уж, не явись к нам, благословенный Махруд, да споткнется он на собственные божественные копыты и расквасит свой славный лик. Я бы давно уже помер от старости, и кости мои покоились бы на барже вместе с останками моей жены и...»
1: «Какой барже?» – перебил я.
0: «Какой? Да откуда ты взялся? Ах да, ты новенький». Мыслитель ткнул пальцем вверх, очевидно, показывая на мою лысину. «Боже мой, мальчик, торопись. К утру ты должен поспеть в Наспин, чтобы не пропустить отправление баржи, груженной костями. Великий будет праздник, уж поверь мне, с бочками хмеля, ужаренной говядины и свинины и любовных утех хватит по меньшей мере на неделю».
1: После долгих расспросов я выяснил, наконец, что Махруд велел выкопать останки всех покойников со всех кладбищ зоны и переправить их в Наспин. Завтра утром груженная костями баржа переправится через Иллинойс и доставит останки на восточный берег. Что произойдет дальше, не знали даже младшие боги. Или не хотели говорить, но все были уверены, что Махруд вознамерился воскресить покойников. Поэтому в город стекались толпы жаждущих стать очевидцами великого события.

0: После долгих расспросов я выяснил, что Махрут велел выкопать останки всех покойников со всех кладбищ зоны и переправить их в Наспин. Завтра утром груженная костями баржа переправится через Иллинойс и доставит останки на восточный берег. Что произойдет дальше, не знали даже младшие боги или не хотели говорить, но все были уверены, что Махрут вознамерился воскресить покойников. Поэтому в город стекались толпы жаждущих стать очевидцами великого события. От этой новости настроение мое заметно улучшилось. Если на дорогах и в самом городе будет так много народу, то затеряться в толпе не составит большого труда. «Дети мои», — говорил тем временем тип в котелке, — «по мне псебык слишком далеко зашел, и это верно, как то, что меня прозывают ревой коровой. Ну, попробует он воскресить покойников, а у него не выйдет. И куда денется людская вера в него? И что станется со мною?» Он громко всхлипнул. «Я снова останусь без работы, лишусь своего поста. Это-то я, который служил старому богу до тех пор, пока не понял, что тот сдает позиции, а на его место приходит молодой и могучий Махрут». Такие боги существовали в древней Эрин, когда боги были богами, а люди великанами. Теперь Махрут, бык, имя его, чтобы он сдох, потеряет лицо, и тут уж ничего не поправишь. Я стану самой жалкой тварью на свете, лже-пророком. Да еще хуже того, меня вот-вот хотели повысить до получастью не до бога. Я-то по службе быстро иду, расту как на дрожжах, потому что верую истово и работаю, как вол, и рта не раскрываю. И надо же было в голову всебыка прийти этой рекламной жумихе с воскрешениями. Ну чтоб ему стоило угомониться... Наконец я выжил из него, что боится он не столько неудачи Махруда, сколько успеха. Если Махрут и вправду сумеет облечь старые кости новой плотью, моя вечно любимая жена начнет разыскивать меня, и жизнь моя не будет стоить даже цента до хмельных лет. Она не забудет и не простит мне, что я столкнул ее с лестницы 10 лет назад, так что она свернула свою тощую шею. Какое ей дело до того, что она возвратится к жизни с чудесной фигуркой и милым личиком вместо прежнего топора? Только не она, о, черная печень господа гнева! Да что там? Разве бывал я счастлив с того самого дня, когда впервые открыл свои голубые невинные глаза, незапятнанные ничем, кроме первородного греха? Но Махрут говорит, что к нему эта догма не относится, и увидал свет нового дня. Несчастным я был, несчастным и останусь. Даже сладкое жало смерти не дотронется до меня. И это так же точно, как то, что солнце встает на востоке, как то, что Махрут стал быком и переплыл Иллинойс с прекрасной Пегги на спине и сделал ее своей супругой на высоких скалах. Да, я даже не смогу умереть, потому что моя вечно любимая женушка разыщет мои старые кости и переправит их Махруду, чтобы предстать передо мною, когда я воскресну. Я уже порядком устал от этого потока гипербол бесконечного, как сама река Иллинойс. Благодарю вас, мистер Рева Корова, и доброй вам ночи. У нас впереди еще долгий путь. Ну ладно, мальчик мой, только это не настоящее мое имя. Это прозвище, мне его дали городские, потому как дальше я не слушал. Вернувшись к могиле матери, я лег, но сон не шел. Алиса с Ревой еще болтали. Только мне удалось отключиться, как Алиса хлопнулась на землю рядом и потребовала, чтобы я выслушал историю нашего нового знакомства. Его белую набедренную повязку я, конечно, заметил. Так вот, если бы Рёва поднялся, стало бы заметно, что сложена она треугольником, весьма напоминая определенный предмет одеяния младенцев. Сходство это было отнюдь не случайно. Рёва оказался одним из дюжины дрестучих деток. Более того, если бы Рёва встал, я заметил бы еще одно исходящее от его седалища желтое свечение – нимб, по свету и местоположению напоминающий фонарик светлячка. Оказывается, вскоре после того, как воздействие хмеля стало проявляться в полной мере и жители Наспина повернулись спиной к внешнему миру, новые религии попытались воспользоваться многочисленные самозваные пророки. Каждый проповедовал свой личный вариант еще не до конца понятого вероучения. В их числе были и 12 политиканов, давно уже перекачивавшие деньги из городской казны в свои карманы. Из-за того, что содержимое бутылки не сразу изменило природу вещей, они не сразу поняли, что происходит в долине. Колеса промышленности постепенно замедляли обороты, трава и деревья неторопливо подтачивали мостовые, люди мало-помалу теряли интерес к бытовым заботам, почти незаметно таяли оковы морали, исчезали вражда, злоба, болезни, тяготы, ужасы и скука жизни рассеивались так же волшебно, как утренний туман под лучами восходящего солнца. И вот наступило время, когда люди перестали летать в Чикаго по делам или для развлечений. Перестали ходить в библиотеки, когда работники типографии и репортеры ежедневных газет не вышли на работу, когда в компании дизельных бульдозеров и на винокуренном заводе Майрона Малкера, крупнейших в мире предприятиях своего рода, прозвучал последний гудок. Когда люди, казалось, поняли наконец, что мир был устроен совсем не так, как должен, но что в скором будущем все станет хорошо. Потом уволились все почтальоны. В Вашингтон и столицу штата полетели стаи перепуганных телеграмм и писем из соседних городов, потому что местная почта закрылась совсем. Вот тогда-то управление пищевых и лекарственных продуктов, налоговое управление и ФБР начали засылать в Наспин своих агентов для выяснения обстановки. Агенты не возвращались. На их поиски посылали следующих, и те тоже поддавались притяжению хмеля. Хмель, однако, не вошел еще в полную силу, когда Дурхам открылся людям, как Махрут с подачи пророка Шида. Противодействие еще имелось, а энергичнее всего выступали против 12 политиканов. Организовав митинг в сквере у здания суда, они подстрекали народ идти за ним в атаку на Махруда. Для начала они вознамерились двинуться к Трейблскому университету, где в здании факультета метеорологии обитал Шид. «И там!» — кричал один из этих 12, потрясая кулаком в сторону мощного хмельного фонтана, бьющего из бутылки на склоны холма. «Мы линчуем этого сумасшедшего ученого, назвавшего себя Махрудом! Этого лунатика, который, как мы знаем, всего лишь свихнувшийся профессор, любитель, с позволения сказать, поэзии и философии! Друзья, граждане, американцы! Если этот Махруд и в самом деле бог, как утверждает Шид, еще один ученый-безумец, пусть поразит меня молнией! Мы с друзьями бросаем ему вызов!» Все 12 стояли на трибуне перед зданием суда, глядя на главную улицу, а вдоль нее на холмы по ту сторону реки, дерзко взирая на восток. Ни грома, ни молнии не последовало, но в следующий же миг они вынуждены были позорно бежать, чтобы больше уже никогда не докучать все быку. Алиса хихикнула. Их поразила кара не столь ужасная, как молния, и не столь впечатляющая, но гораздо более унизительная. Махрут наслал на них болезнь, из-за которой несчастные вынуждены теперь носить подгузники, как младенцы, и по той же причине. Разумеется, это убедило дюжину дрестучих деток, но нервы у этих экс-столпов демократии оказались из закаленной стали. Никто и глазом не моргнул. Они уже заявили, что с самого начала знали, будто Махрут является всебогом. И они снова созвали митинг, дабы с великой помпой во всеуслышание объявить о смене курса. Они дошли до того, что Махрут, дескать, наделил их монополией на божественное откровение. А если кто-нибудь из смертных пожелает связаться с ним, пускай встает в очередь и платит за вход. Они так и не уразумели, что деньги давно потеряли ценность. У них хватило даже нахальства и скудоумия умолять Махруда о наделении их особым знаком в доказательстве их пророческой миссии. И всебык действительно наделил деток явным признаком святости. Он наградил их негасимыми нимбами золотого цвета. Алиса обхватила руками колени, чтобы не покатиться по траве от смеха. Разумеется, все 12 должны были бы радоваться привалившему счастью, но радости им было немного, ибо Махруд из ехидства поместил нимбы не на обычное место, а туда, где, чтобы продемонстрировать свою принадлежность к лику святых, деткам пришлось бы вставать. И хотите верьте, хотите нет, но эти упрямцы до сих пор отказываются признать, что Махруд покарал их. Наоборот, они, не переставая, бахвалятся месторасположением своих нимбов и пытаются заставить всех остальных пользоваться пеленками. Они утверждают, что перемотанная полотенцами задница – такой же признак истинных почитателей Махруда, как тюрбан или феска – знак правоверных мусульман. Естественно, настоящая причина проста – им неохота бросаться в глаза. Не то чтобы они совсем не желали быть знаменитыми, просто им не хотелось бы, чтобы люди помнили об их хворе и первородном грехе. К этому моменту Алиса уже рыдала и давилась от хохота. Я же не видел во всем этом ничего смешного, о чем и сообщил ей. «Ничего вы не поняли, Темпер», — выдавила она. «Их болезнь излечима. Все, что им требуется, это попросить Махруда, чтобы он отменил кару, и он согласится. Но вот гордыня им не позволяет. Они упорно твердят, что это знак расположения все быка. Да, детки страдают, но им нравится страдать. Так же, как реве корове нравится восседать на Женином нагробии, словно это удержит ее под землей, и проливать горючие слезы. Он и ему подобные не откажутся от своих мучений ни за что на свете, в прямом смысле слова». Она снова залилась хохотом. Сев, я схватил ее за плечи и притянул к себе, чтобы проверить, не пахнет ли от нее хмелем. Запаха не ощущалось, а значит, к бутылке рева она не приложилась. С ней просто случилась истерика. Стандартный способ приведения в чувство истеричных дамочек – звонкая пощечина. Но Алиса нарушила ритуал и сама меня огрела. Звонко. Результат, впрочем, оказался тот же. Она смолкла и мрачно воззрилась на меня. Я схватился за горячую щеку. «Это ты еще за что?»
1: «За то, что вы попытались воспользоваться моей слабостью», – ответила она.
0: От злости и изумления я не смог... Я просто не сумел выжать из себя ничего выразительнее, чем... Да я... «Держите руки при себе», — огрызнулась Алиса. «Не стоит принимать мое сочувствие за любовь или полагать, что я, как этих любителей хмели, лишилась всяких тормозов». Я повернулся к ней спиной и закрыл глаза. Но чем дольше я лежал, предаваясь своим мыслям, тем больше злился. Наконец меня прорвало. Кипя, я привстал и окликнул ее. «Алиса!» Она, должно быть, тоже не спала, поскольку тут же вскочила и уставилась на меня, расширив глаза. «Что? В чем дело?» «Забыл вам кое-что вернуть». И я влепил ей звонкую пощечину. Затем, даже не удосужившись удостовериться, какой эффект произвел мой удар, я лег и снова повернулся к ней спиной. Добрую минуту, признаюсь, я напряженно ожидал, что в мою взмокшую спину вонзятся ее когти. Однако ничего такого не произошло. Вначале стояла тишина, та, что дышит сама собой. Затем вместо яростной атаки пришла очередь сдавленных вздохов, сменившихся всхлипываниями, которые, в свою очередь, перешли в сморкание и размазывание слез. Я терпел сколько мог, потом приподнялся на локти и произнес: «Ну ладно, наверное, мне не стоило вас колотить. А вам не стоило принимать как должное, что я, дескать, только и жду, чтобы на вас наброситься. Слушайте, я знаю, что противен вам. Именно поэтому не стал бы к вам приставать. У меня тоже есть гордость. Да и вообще, вы мне голову не вскружили. Кем вы себя возомнили? Еленой Троянской или Клеопатрой?» Вот так всегда. Каждый раз, когда я пытаюсь все уладить, я порчу все окончательно. Теперь Алиса окончательно взбеленилась. Она вскочила и быстрым шагом двинулась прочь. Я нагнал ее только у кладбищенских ворот. «Куда это вы помчались?» – спросил я. «Туда, где главная улица города Наскин, штат Иллинойс, упирается в реку. Я возьму пробы хмели и немедленно отправлюсь доложить обо всем отцу». «Дурочка, вы не можете! Вам положено оставаться со мной!» Она откинула длинные черные волосы на спину. «В приказе об этом ничего не сказано. Я полагаю, что если ваше отсутствие или присутствие начинает угрожать моей миссии, я имею право вас покинуть. Так вот, по-моему, вы, несомненно, представляете опасность. Если не для миссии, то по меньшей мере для меня». Я схватил ее за руку и повернул к себе лицом. «Вы себя ведете как младенец, а не как майор морской пехоты США. Что на вас нашло?» Она попыталась выдернуть руку, отчего я злился еще больше, но когда она пустила в ход кулаки, я взбесился окончательно. Ярость не настолько ослепила меня, чтобы промахнуться, и я влепил ей здоровую пощечину. В ответ Алиса применила захват и сломала бы мне руку, не воспользуясь ее контрприемом. В результате мы рухнули на траву. Она снизу, на живот, а я сверху, заломив ей спину, руки за спину. В таком положении даже не слишком сильный мужчина может одолеть хрупкую девицу. «Ладно», – проскрежетал я. «Что с вами?» Она не отвечала, только неистово извивалась, пока не поняла, что высвободиться не может, и в отчаянии застонала. «То же самое, что и со мной?» Она прекратила борьбу и едва слышно ответила: «Да, оно самое». Я отпустил ее. Она перевернулась на спину, но подниматься не стала. «Вы хотите сказать, — произнес я медленно, все еще не в силах поверить в это, — что влюблены в меня, как и я в вас?» Она кивнула. Я наклонился и поцеловал ее с той давно копившейся страстью, с которой только что вымещал на ней свою злость. «И все-таки мне не верится», — признался я, оторвавшись от нее. «То, что я в тебя влюбился, вполне естественно, несмотря на то, что ты вела себя так, точно ненавидишь меня всем сердцем. Но ты-то хоть почему меня полюбила? Если не можешь ответить, то объясни, за что издевалась». «Тебе это не понравится», — предупредила она. «Конечно, можно было бы наплести всякий вздор, на который способен был бы психолог, что мы оба, мол, профессионалы с высшим образованием, любим искусство и так далее. Ну, различия, само собой, не в счет, но какая на самом деле разница? Это случилось. Но я этого не хотела. Я сопротивлялась, и я решила прибегнуть к старому принципу Джеймса. Дескать, если изображаешь, что тебе что-то нравится, так оно и будет. А я применила его в обратном смысле и изображала, будто ты мне отвратителен». «Почему?» – поинтересовался я. Алиса отвернулась, но я взял ее за подбородок и глянул в глаза. «Скажи. Ну, помнишь, я все прохаживалась насчет твоей лысины. Так вот, она мне не противна, скорее наоборот. В этом вся и беда. Я провела собственный психоанализ и решила, что таким образом проявляется мой комплекс Электры. И я...» «Ты хочешь сказать, — произнес я, повышая голос, — что полюбила меня за то, что я лыс, как твой отец, и вдобавок старше тебя, так?»
1: Ну, нет, не совсем. Я это себе внушала, чтобы перебороть себя. Так мне легче было делать вид, что я терпеть тебя не могу, чтобы их прям возненавидеть. Мало сказать, что я был ошарашен. Я бы рухнул, если бы и так уже не лежал. Алиса Льюис была одним из тех продуктов нашей эпохи, которые настолько привыкли к психологическому самокопанию, что готовы расценивать сам факт явной привязанности между ребенком и отцом как признак того, что им обоим пора, сломя голову, бежать к психоаналитику. «Я в ужасном положении», — призналась Алиса. «Я никак не пойму, то ли я себя тебя воспринимаю как суррогат отца, то ли правда люблю. Думаю, правда, но...» Она протянула руку, чтобы погладить мою лысину. После таких слов мне не хотелось, чтобы она ласкала меня. Я попытался уклониться, но Алиса уже опустила ладонь на мое темя. «Дэн, да у тебя там волосы!» — воскликнула она. «Что?» Я провел ладонью по черепу. Она была права. Лысину мою покрывал едва ощутимый пушок. «Так вот, значит, что имела в виду та нимфа, говоря, что если бы не это, она бы подумала, что я еще не пробовал хмеля», — пробормотал я. «Это сделал хмель, который тот парень вылил мне на голову!» Я подпрыгнул и заорал: «Ура!» И не успела еще смолкнуть эхо, как мы услышали ответный крик, да такой, что кровь застыла в моих жилах. То был далекий взрывывающий хохот, громовое «И-а!» «Полевина сел!» — воскликнул я. Схватившись за руки, мы помчались по дороге и остановились, только перевалив через холм и достигнув федерального шоссе номер 24. Оттуда, тяжело дыша и отдуваясь после полумильной пробежки, страдая от жажды пуще прежнего, мы зашагали к Наспину, до которого оставалось еще полмили. Время от времени я оглядывался, но и шага не замечал. Это не означало, однако, что он не напал на наш след. Он легко мог затеряться в окружавшей нас толпе. Люди несли корзины, бутылки, факелы. Как мне удалось выяснить из разговора с каким-то парнем, они запаздывали к отходу баржи с останками усопших от причала в конце главной улицы. «Говорят, что Махрут, бык имя его, будет воскрешать покойников у подножия того холма, с вершины которого бьет фонтан из бутылки», — заметил наш собеседник. «Так это или нет, все равно повеселимся здорово. Жаркое, хмель да кувырки на травке. Вот что движет с миром». С этим я поспорить не мог. Во всяком случае, этим основные развлечения аборигенов и ограничивались. Пока мы спускались по Адамс-стрит, я немало разузнал о политическом устройстве долины. Мой собеседник оказался весьма разговорчив, как, впрочем, и все потребители хмеля. Он поведал мне, что теократия начинается с низшего уровня, с людей, подобных ему, простых парней. Затем идут молельщики. Они собирают у населения прошения, сортируют, и те, что достойны внимания, передают пророкам, вроде Шида. Те вновь просеивают просьбы и отправляют полубогам, полевин оселу, аллегории и еще дюжине других, о которых я еще не слыхивал. Те отчитывались напрямую перед Махрутом или Пейки. Махрут обходился со своей божественностью как с постом директора. Многие отделы он подчинил вице-президентам вроде осла, заведовавшего плодородием, или Шида, ставшего теперь, наверное, самым довольным синоптиком на свете. Бывший профессор физики в Трейблском университете и городской метеоролог, теперь он был единственным предсказателем погоды, чьи прогнозы сбывались в 100 случаях из 100. Причина тому была очень проста. Шид сам делал погоду. Все это было очень интересно, но сведения я поглощал как-то вяло. Во-первых, я непрерывно оглядывался, проверяя, не гонится ли за нами полевиносел. Во-вторых, меня очень беспокоило отношение ко мне Алисы. Теперь, когда я начал обрастать, не перестанет ли она любить меня? Что тянуло ее ко мне? Комплекс? Ну вот и я туда же. Или истинная страсть? Не будь мое положение столь нелепым, я и сам бы над собой посмеялся. Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день я не стану прыгать от радости при одной перспективе обзавестись роскошной шевелюрой и влюбленной в меня красавицей. В следующий миг я все же подпрыгнул. Правда, не от радости. За моей спиной раздался громкий раскатистый смех. Не узнать хохот осла было невозможно. Обернувшись, я увидел золотящуюся в отблеске факелов и лунном свете фигуру мчащегося к нам полевиносела. Люди с воплями разбегались с его пути. Звон копыт по мостовой заглушал их крики.
2: «Куда теперь, человечек? Куда теперь?»
1: – проревел он, нагнав нас. В тот момент, когда он потянулся ко мне, я рухнул на землю. Остановиться полевиносел не успел. Копыта тоже не способствовали поддержанию равновесия, как и отвешенный Алисой пинок. Осел грянулся на землю, увлекая за собой бутылки, корзины с фруктами и маленькие клетки с цыплятами. Визжали женщины, летели корзинки, звенело стекло, цыплята с писком выскакивали из сломанных клеток, и куча мала погребла полубога. А мы с Алисой продрались сквозь толпу, завернули за угол и пустились бежать по Вашингтон-стрит, шедшую параллельно Адамс-стрит. Паломников здесь было немного, но нам хватило и того. Мы петляли в толпе, а в квартале позади безразмерная глотка осла продолжала окликать меня.
2: «Ну, куда теперь, человечек? Куда теперь?»
1: Я мог поклясться, что он мчится за нами, но вскоре могучий глаз стал тише, а топот копыт и вовсе смолк вдали. Отдуваясь, мы заковыляли по Вашингтон-стрит. Только теперь мы заметили, что все три моста через реку Иллинойс разрушены. Один из туземцев сообщил нам, что Махрут уничтожил их молнией во время одной ночной грозы. «Не то чтобы он особенно волновался, что кто-то перейдет на тот берег», — добавил он, быстро делая знак быка. «Все, что было восточной частью Нашвилла, стало священной обителью обладателя бутылки». Его слова подтверждали мой вывод. Какими бы разнузданными во всех прочих отношениях не были эти люди, в них сохранялось достаточно священного ужаса, чтобы не лезть в личную жизнь высших божеств. Того, что сообщали им об этих богах-жрецы, им вполне хватало для счастья. Дойдя до того места, где главная улица упиралась в реку, мы стали подыскивать место для отдыха. Оба мы с ног валились от усталости. Занимался рассвет. Нужно было поспать, чтобы восстановить силы для предстоящей работы. Но сперва нам следовало рассмотреть фонтан. Тонкая струя хмеля хлестала из горлышка бутылки, установленной на вершине одной из холмов, по другую сторону реки от Наспина и падала прямо в реку. Лучи заходящей луны рождали в ней многоцветную дрожащую радугу. Не знаю, как удался профессору этот фокус, но то было зрелище, прекраснее которого мне в жизни не доводилось видеть. Присмотревшись, я пришел к выводу, что некая сила, линейно приложенная к струе, не позволяет ветру раздробить ее на мелкие брызги. А заодно понял, что отыскать бутылку не составит труда, достаточно добраться до жерла гейзера. С уничтожением ее все бык лишит своего могущества. А мы затаимся и посмотрим, как морские пехотинцы начнут завоевание Наспина. Очень просто. Поискав, мы нашли в парке у реки место, чтобы прилечь. «Дэн, я ужасно хочу пить», — призналась Алиса, уютно устроившись в моих объятиях. «А ты?» «Я тоже, но придется потерпеть», — ответил я и, промолчав, спросил. «Алиса, а что ты собираешься делать, когда возьмешь пробы? Вернешься сразу в штаб-квартиру?» «Нет», — ответила она, целуя мою грудь. «Нет, я остаюсь.

И вот я снова в таверне, в маленьком городишке Кронкруашин. Я только что выполнил предсмертную волю своей матери навестить ее мать, которая еще была жива, когда я взошел на борт самолета, летящего в Ирландию, и скончалась в тот день, когда моя нога ступила на зеленую траву Родины. После похорон я завернул к Биллу О'Бассиану, чтобы перекусить, и Билл, на голове которого красовались рога, как у техасского бычка, снял с полки, где хранил всяческие диковинки, какую-то бутылку и проревел. «Взгляни-ка на быка, что красуется на этой стекляшке, Дэнни Темпер. Знаешь, что означает этот бык? Это бутылка, сработанная самим Гойбнью, богом-кузнецом. Из нее вечно будет изливаться волшебный напиток для того, кто знает нужное слово, того, в ком скрыт бог». «А что случилось с владельцем этой бутылки?» – спросил я. И Билл ответил: «Господи боже, да вот что! Старые боги, ирландские или греческие, датчанские, россиечские, китайские, индийские, поняли, что им стало тесновато, заключили перемирие, покинули землю и разбрелись. Только пан остается здесь еще на пару столетий, но и он улетел на крыльях света, когда явились новые боги. Он вовсе не умер, как болтают умники. А затем в 18 столетии новые боги, которые к тому времени стали старыми, решили, что им лучше уйти, того как места больше не стало. И они стали наступать друг другу на ноги. А бутылка Гойбнью так и осталась валяться здесь, обрастая пылью и легендами. Держи ее, мой мальчик, всего за 10 американских долларов. Что станешь с ней делать?» «Красиво заверну, — сказал я, — и отошлю моему старому профессору, разыграю его. Вот весело будет, когда я скажу, что это подлинная неисчерпаемая бутылка Гойбнью». И тогда Билл О'Бассиан подбергнул мне. «Да он же трезвенник. А что скажет его жена, эта старая карга и гнусная ведьма?» «А разве будет не забавно, — ответил я, — если старый профессор подумает, что это и впрямь бутылка Гойбнью?» Билл, ставший теперь здравомыслящим, строго взглянул на меня и произнес, обращаясь к белке на своем плече: «Смотри, о орехоносица! Этот простачок так ничего и не понял. Боженьки мои, у него даже не хватило ума догадаться, что бутылка это сотворение своего предназначено было и англосаксонского же наречия well, именующего значение щедро или обильно, а в значении прилагательного здоровый. Босс well, бьющий ключом, пышущий здоровьем и мощью бык. И, конечно же, духом. Всякому ясно, что это есть знак и символ быка». «К тому же родился профессор под знаком тельца», — добавил я. И тогда бармен, ставший теперь Алисой, увы, облысевший, отдал мне бутылку. «Выпей за счет заведения». Оказалось вдруг, что я соскальзываю по крутому скату крыши и вот-вот рухну вниз. «Пей, пей, пей!» – визжала Алиса. «Или сгинешь, сгинешь, сгинешь!»

Но я не стал пить и проснулся со соном. В глаза светило яркое солнце. Алиса трясла меня за плечо, повторяя: «Дэн, Дэн, что с тобой?» Я пересказал ей свой сон, в котором подлинные события смешались с видениями. Я рассказал, как купил у Аббаса на бутылку и послал ее профессору в качестве розыгрыша. Но Алиса слушала меня не очень внимательно. В каждой клетке ее организма, ее мозга билось одно всепроникающее чувство – жажда. Жажда, как живая ящерица с огненной жесткой шкурой, вталкивала свое разбитое брюхо в наши глотки, корчилась там, поглощая с каждым вдохом последние остатки влаги. Алиса облизнула сухие растрескавшиеся губы и с завистью посмотрела на купальщиков, радостно плескавшихся в реке. «Как ты думаешь, мне не повредит, если я немного посижу в воде, а?» – спросила она. «Будь осторожна», – предупредил я. Слова дребезжали во рту, словно камешки в высохшей тыкве. Меня подмывало присоединиться к ней, но я даже подойти к воде не мог. Я едва справлялся с паникой, охватывавшей меня каждый раз, когда ветерок доносил с реки запах хмеля. Покуда Алиса, зайдя в воду по пояс, осторожно плескала ее ладонями себе на грудь, я обозревал окрестности при дневном свете. Слева располагались склад и причал. К причалу была пришвартована старая угольная баржа, перекрашенная теперь в ярко-зеленый цвет. Несколько человек, не обращая внимания на царящую вокруг праздничную суету, таскали со склада на баржу мешки и продолговатые свертки вроде мумий.

0: Если мои сведения были верны, после церемонии их переправят на другой берег. Это меня устраивало. Я намеревался отправиться с ними. Как только Алиса выйдет из воды, я изложу ей свой план, и если она решит, что выдержит до конца, мы... Позади Алисы из воды вынырнула ухмыляющаяся физиономия одного из тех шутников, что на любом пляже подкрадываются к тебе сзади и утаскивают под воду. Я открыл рот, чтобы предупредить девушку, но было уже поздно. Да и не перекричал бы я шум толпы. Отплевываясь и отфыркивавшись, Алиса на мгновение застыла, и невероятно восторженным выражением на лице наклонилась и стала жадно пить, зачерпывая воду ладонями. Я все понял. Сердце мое разрывалось от того, что моя любимая была теперь на стороне врага и от желания хоть чем-то ей помочь. Но мне надо было скрыться из виду, прежде чем она помашет мне рукой и закричит: «Давай сюда, Дэн, пиво отличное!» Я проталкивался сквозь толпу, проклиная себя за то, что потерял Алису, пока не добрался до дальнего конца склада. Там, в прохладе под сводчатой крышей, я постоял секунду, пока на глаза мне не попалась корзинка с завтраком, брошенная на груду тряпья. Развязав один из мешков, я засунул туда корзину и перебросил мешок через плечо. Никем не остановленный, я пристроился к колонне грузчиков, двигавшихся на баржу, и с деловым видом пошел по сходням. Но вместо того, чтобы положить свой груз в общую кучу, я обошел гору мешков и, выйдя из поля зрения грузчиков, вынул корзину из мешка, а кости вытряхнул через перила в воду. Потом оглянулся, а Алисы видно не было. Удостоверившись, что она не сможет меня найти, я радуюсь, что не сможет, что не успел раскрыть ей свой план, я взял корзину и залез в мешок. Внутри я смог всецело отдаться трем разрывавшим меня мукам – скорби, голоду и жажде. При мысли об Алисе глаза мои наполнялись слезами. Но, несмотря на это, я быстро и жадно сожрал апельсин, цыплячью ножку и грудку, полбуханки свежего хлеба и две здоровые сливы. Фрукты немного утолили мою жажду, но полностью избавить меня от мучительной боли в глотке могло только одно – вода. Кроме того, в мешке было душно и очень жарко. Солнце палило вовсю, и хотя я держал голову как можно ближе к горловине, страдал я невыносимо. Но пока я мог потеть и дышать, я мог и терпеть. И не собирался отступать, зайдя так далеко. Я скорчился внутри плотного кожаного мешка, как эмбрион в зародышевой сумке, иначе не скажешь. Потел я так, что казалось, будто я плаваю в амниотической жидкости. Доносившиеся снаружи звуки были неразборчивы, хотя порой слышались громкие звуки. Когда грузчики покинули баржу, я высунул голову, чтобы глотнуть свежего воздуха и посмотреть, где солнце. Если судить по небу, было часов 11, хотя солнце, как и луна, настолько расплылось, что полной уверенности в этом у меня не было. Ученые объяснили необычно теплый климат долины и продолговатость солнечного и лунного дисков воздействием некоторого фокусирующего волны силового поля, висящего чуть пониже стратосферы. С тем же успехом можно было назвать это колдовскими чарами, но широкая публика и военные этим удовлетворились. Церемония началась около полудня. Я съел последние две сливы, но бутылку откупорить не решался. Хотя на вид бутылка была винная, я не мог быть уверен, что и туда не подмешивали хмеля. Временами до меня долетали обрывки гимна в сопровождении духового оркестра. Затем оркестр неожиданно умолк, и толпа заорала. «Махрут есть бык! Бык есть бог! Ашит пророк его!» Оркестр грянул увертюру к Семирамиде. Под конец ее баржа задрожала и тронулась с места. Моторов буксира слышно не было, так как не было, вероятно, и буксира. После всего, чего я здесь насмотрелся, самоходная баржа была бы всего лишь очередным чудом. Увертюра завершилась финальным аккордом. «Трижды ура Альберту Аллегории!» – заорал кто-то, и толпа дружно подхватила крик. Потом шум стих, только вода едва слышно плескала о борт баржи. Несколько минут я наслаждался покоем, потом совсем рядом раздались тяжелые шаги. Я нырнул обратно в мешок и замер. Шаги приблизились и смолкли. «Похоже, этот мешок забыли завязать», — пророкотал прямо надо мной нечеловеческий голос Аллегории. «Оставь ты его, Ал», — ответил другой голос, женский. «Не все ли равно?» Я благословил бы эту незнакомку, не будь ее голос так похож на голос Алисы. Одного этого хватило бы, чтобы я ошалел. Но в горловине мешка появилась огромная четырехпалая зеленая лапа и схватила веревки, намереваясь завязать мешок. И в этот момент в поле моего зрения попала табличка, привязанная к одной из них. «Миссис Даниэль Темпер». Я вытряхнул в реку кости собственной матери. Почему-то это открытие подействовало на меня гораздо сильнее, чем то, что я оказался заключенным в тесный и душный мешок, не имея ножа, чтобы освободиться. «Ну что, Пегги, твоя сестра была бы вполне счастлива, когда ты ее покинула», — грохнул голос аллегории, искаженный гортанью ящера. «Алиса будет счастлива, когда отыщет этого Дэна Темпера», — ответил голос, который, я как теперь понял, принадлежал Пегги Рурк. «После того, как мы с ней расцеловались, как положено сестрам, не видевшим друг друга 3 года, я объяснила ей все, что со мной произошло. Она начала было рассказывать о своих приключениях, но я сказала, что почти все знаю. Она никак не могла поверить, что мы не упускали ее и ее парня из виду с того момента, как они пересекли границу. Жаль, что мы потеряли его след, когда полевин осел погнал его по Адамс-стрит», — пожаловался аллегория. «Минуты раньше, и мы бы его поймали. Ну, ничего, мы ведь знаем, что Темпер попытается уничтожить бутылку или украсть. Там его и возьмут». «Если он доберется до бутылки», — заметила Пегги, — «то станет первым, кому это удалось. Тот агент ФБР, если помнишь, дошел только до подножия холма». «Если кто и сумеет сделать это», — хохотнула аллегория, — «то Дэн Темпер. Так, во всяком случае, говорит Махрут, а он его знает неплохо». «Каково же будет удивление Темпера, когда он обнаружит, что каждый его шаг был не только реальностью, а символом реальности, что мы его за нос водили по аллегорическому лабиринту». Аллегория расхохотался во всю мощь аллигаторовой глотки. «А не слишком ли многого хочет от него Махрут, требует, чтобы он распознал в своих приключениях значения, выходящие за их рамки? Например, сообразит ли он, что вошел в эту долину, как ребенок, появляющийся на свет, беззубым, лысым, голым? Или то, что он встретил и поборол осла, сидящего внутри каждого из нас, но для этого ему пришлось расстаться с внешней опорой и очевидным бременем, баком с водой, а затем опираться только на свои собственные силы без костылей, на которые можно опереться? Или о том, что в болтологах он встретил живое воплощение кары за человеческое самомнение в религии? Он помрет», — добавила Пегги, — «когда узнает, что настоящий полевиносел сейчас на юге, а им прикинулся ты». «Ну», — пророкотал аллегория, — «я надеюсь, Темпер поймет, что Махрут сохранил полевиносела в ослином обличии как наглядный урок. Уж если полевиносел смог стать богом, то и любой другой сможет, а если не сможет, то это совсем уж дурак». Только я успел подумать, что такие же мысли в отношении осла приходили в голову и мне самому, как пробка из бутылки, лежавшей в корзине, выскочила, и ее содержимое, хмель, потекло мне на бок. Я отмер, опасаясь, что эти двое услышат хлопок, но они спокойно продолжили беседу. И неудивительно, голос аллегории грохотал, как гром. «Он повстречал любовь, юность и красоту, которые нигде, кроме нашей долины, нельзя найти в изобилии в образе Алисы Льюис. И завоевать ее как воплощение этих качеств было очень непросто, ибо для этого нужно было изменить самого себя. Она отвергала его, манила, дразнила, почти довела до безумия. Она желала его и отталкивала. Ему пришлось преодолеть немало недостатков, таких как стыд за свою лысину и отсутствие зубов, прежде чем он смог завоевать ее лишь для того, чтобы узнать, что его мнимые недостатки в ее глазах были достоинствами. Ты думаешь, он найдет верный ответ на тот вопрос, который ты в этом обличии задал?» — ему поинтересовалась Пегги. «Не знаю. Надо было мне принять облик сфинкса и задать его коронные вопросы. В этом случае у него был бы хоть намек для разгадки. Он знал, конечно, ответ на загадку сфинкса, что человек сам является ответом на все старые вопросы. Тогда он, может быть, понял бы, к чему я клонил, когда спрашивал, куда человек, современный человек, движется. И когда Темпер отыщет ответ, он тоже станет богом. Если, — поправила аллегория, — если отыщет. Махрут утверждает, что Дэниэль Темпер на добрых 2 головы выше среднего жителя нашей долины. Он реформатор, идеалист, который не будет счастлив, пока не вонзит свое копье в какую-нибудь ветряную мельницу. В данном случае ему придется не только победить ветряную мельницу внутри себя, свои неврозы и душевные травмы, но и погрузиться в глубину себя и за волосы вытащить бога, утонувшего в бездне его «я». Если же он не сумеет этого сделать, то умрет». «О, нет, только не это!» — задыхаясь, воскликнула Пегги. «Я не знала, что Махрут решил это всерьез». «Да», — прогремела аллегория, — «всерьез. Он говорит, что Темпер должен найти себя или погибнуть. Темпер сам не захотел бы иного исхода. Он не удовлетворился бы, став одним из безалаберных весельчаков, на бога надеющихся хмелехлебов, бездельничающих под этим необузданным солнцем. Он или станет первым в этом домом Риме, или умрет». Беседа была по меньшей мере интересной, но несколько следующих фраз я упустил, потому что бутылка не перестала изливаться. Скромный, но нескончаемый ручеек струился по мне. Я внезапно сообразил, что скоро мешок наполнится, и содержимое бутылки потечет наружу, выдавая мое присутствие. От отчаяния я сунул палец в горлышко бутылки. Поток слегка приостановился. Поэтому, продолжал аллегория, он побежал к кладбищу, где повстречал рёбу-корову. Того рёбу-корову, что вечно скорбит, но отказался бы воскресить своих близких. Того, кто отказывается поднять свою занемевшую от холода задницу с надгробия своей так называемой возлюбленной. Этот живой символ самого Даниэля Темпера, который скорбью довел себя до обвисения еще в юности, хоть и винил в этом таинственную болезнь и лихорадку. И одновременно в глубине души он не хочет, чтобы его мать воскресла, потому что она всегда доставляла ему одни неприятности. Давление внутри бутылки внезапно поднялось и вытолкнуло мой палец. Хмель хлынул наружу, несмотря на все мои попытки заткнуть горлышко вновь. Хлынул такой мощной струей, что мешок заполнился бы быстрее, чем выпускала бы жидкость его горловина. Мне грозили две опасности – быть обнаруженным и захлебнуться. Словно этих проблем было мало, кто-то на мгновение опустил на меня тяжелую стопу и послышался голос. Я сразу же узнал его, несмотря на пролетевшие годы. Голос профессора Босвелла Дурхама. Бога, известного нынче под именем Махруга. Только теперь в нем слышались такие гулкости и мощь, каких не бывало даже в добожественные дни. Ладно, Дэн Темпер. Маскарад окончен. Окаменев от ужаса, я сидел тихо и неподвижно. Я сбросил личину аллегории и принял собственный облик, продолжал Дурхам. Это я говорил все это время. Я был аллегорией, которую ты отказался распознать. Я твой старый учитель. Но ты в былые дни никогда не хотел понимать моих аллегорий. А как насчет этой, Дэнни? Слушай, ты пробрался на борт ладьи Харона, этой угольной баржи, и залез в мешок, где лежали кости твоей матери. Больше того, в знак бессознательного отторжения новой жизни для своей матери ты вышвырнул в реку ее останки. Неужели ты не обратил внимания на имя на табличке? И почему? Следуя бессознательному импульсу. Так вот, Дэн, мой мальчик, ты вернулся туда, откуда пришел, в утробу своей матери, где, как я полагаю, ты всегда хотел оказаться. Откуда мне все это известно? Приготовься к потрясению. Это я был доктором Дерфом, психологом, который тебя гипнотизировал. Прочти это имя с конца и вспомни, как я любил различные каламбуры и анаграммы. Мне было трудно во все это поверить. Профессор всегда был так ласков, доброжелателен и весел. Я решил бы, что профессор меня разыгрывает, если бы не одно. Хмель, готовый захлестнуть меня. Шутка зашла уже слишком далеко. Так я ему и сказал, как мог, сдавленным голосом. «Жизнь реальна, жизнь не шутка!» – заорал он в ответ. «Ты всегда это говорил, Дэн. Посмотрим теперь, говорил ли ты всерьез. Ладно, ты младенец, готовый родиться. Ну, что, останешься навсегда в этой сумке или умрешь? Или все-таки вырвешься из околоплодных вод в жизнь?» Попробуем сказать иначе, Дэн. Я акушерка, но мои руки связаны. Я не в состоянии помочь родам непосредственно. Мне придется подталкивать тебя издалека, так сказать, символически. Я могу в какой-то мере подсказать тебе, что делать, но ты еще не рожденный плод, и значение некоторых моих слов тебе придется отгадывать. Мне хотелось потребовать, чтобы он перестал поясничать и выпустил меня, но я смолчал. У меня тоже есть гордость. «Чего ты от меня хочешь?» — хриплым слабым голосом осведомился я. «Ответь на вопросы, которые я задавал тебе в облике осла и аллегории. Тогда сумеешь высвободиться сам. И можешь быть уверен, Дэн, я за тебя открывать этот мешок не стану». «Что же он такое там говорил?» Я лихорадочно перебирал в уме все ранее слышанное. Трудно размышлять, когда уровень хмеля в мешке все поднимается. Мне хотелось орать и драть кожаные стенки голыми руками, но я осознавал, что тогда захлебнусь и уже не вынырну. Стиснув кулаки, я все же сумел обуздать мысли и попытался вспомнить, что же спрашивали у меня аллегория и осел. Что же это было? Что? «Кому грядешь?» — спросила аллегория. А полевин осел, гоняясь за мной по Адам-стрит. «Адам-стрит!» — кричал. «Куда теперь, человечек?» Ответ на вопрос сфинкса. «Человек!» Аллегория и осел изложили свои вопросы в подлинно научной форме, так что они содержали в себе ответ. Ответ заключался в том, что человек больше, чем просто человек. И в следующий миг, движимый этим открытием, я словно куриную косточку переломил условный рефлекс. Я сделал большой глоток хмелей, чтобы утолить жажду и чтобы освободиться от прочих добожественных предрассудков. Я приказал бутылке, чтобы она прекратила изливаться, и со взрывом, который разметал по барже хмели обрывки кожи, восстал из мешка. Передо мной, улыбаясь, стоял Махрут. Я сразу же узнал в нем своего старого профессора, хотя теперь в нем было добрых 6,5 футов роста. Он отрастил копну длинных черных волос и кое-где подправил черты своей физиономии, превратившись в красавца. Рядом с ним стояла Пегги. Она была очень похожа на свою сестру Алису, только волосы ее были рыжими. Она была восхитительна, но я всегда предпочитал брюнеток, в особенности Алису. «Теперь ты все понял?» – спросил Бурхам. «Да», – ответил я. «Включая и то, что большую часть многозначительных символов вы придумали только для того, чтобы произвести впечатление. И не имело бы никакого значения, если бы я утонул, вы бы меня тут же воскресили. Естественно! Но ты бы уже не стал богом. И моим преемником тоже». «О чем вы?» – спросил я тупо. «Мы с Пегги преднамеренно вели тебя и Алису к этой развязке, чтобы найти кого-нибудь на наше нынешнее место. Нам уже наскучило все, что мы здесь навытворяли, но мы же не можем просто уйти и все бросить. Поэтому я и выбрал тебя своим наследником. Ты человек совестливый, в душе идеалист, а свои возможности ты уже выяснил. Думаю, у тебя лучше моего получится отменять законы природы. Созданный тобой мир будет лучше моего. Ты ведь хорошо понимаешь, Дэнни, мой юный бог, что я всего лишь старый бык, которому только бы позабавиться. А мы с Пегги хотим предпринять этакое турне. Навестить рассеявшихся по всей галактике прежних земных богов. Понимаешь, по сравнению с возрастом Вселенной, все они весьма юные боги. Можно сказать, что они только-только вышли из школы нашей Земли и двинулись в центр настоящей культуры, дабы набраться лоску».
1: «А как же я? Ты теперь бог, Дэнни. Тебе и решать.
0: А у нас в Пегги есть много мест, куда можно заглянуть».
2: Он улыбнулся той неторопливой и неспешной улыбкой, которую частенько одаривал нас, студентов, перед тем, как процитировать свои любимые строки. «Послушай, за углом чертовски славный мир, ей-ей, идем!» И они с Пегги пошли. И сгинули, как пушинки одуванчика, унесенные завывающей космической бурей. Они исчезли. А я остался, глядя на реку, на холмы, на небо, на город, где собрались толпы потрясенных верующих. Все это было мое, мое. Включая одну черноволосую фигурку, и какую фигурку, что стояла на пристани, махая мне рукой.
0: Вы думаете, я так и стоял, пребывая в глубоком раздумье и размышлял о своем долге перед человечеством, равно как о той телеологии, что я теперь самолично буду лепить на гончарном круге метафизики? Черт из два! Я подпрыгнул и от радости выкинул 16 антраша, прежде чем приземлиться, а потом пошел прямо по воде к Алисе. На следующий день я восседал на вершине холма, откуда хорошо просматривалась долина. Когда гигантские десантные планеры шли на посадку, я брал их психокинезом, или как это там называется, и один за другим швырял в реку. А когда морские пехотинцы, бросив винтовки, вплавь пускались к берегу, я срывал с них кислородные маски и далее оставлял их без внимания, кроме тех, разумеется, кто плохо плавал. Их я по доброте душевной подхватывал и сажал на бережок. Думаю, это было весьма снисходительно с моей стороны. В конце концов, настроение у меня было прифаршивое. Всю ночь и все утро у меня страшно болели ноги и десны, и даже щедрая доза хмели не смогла унять мою раздражительность. Но для боли была весьма немаловажная причина. Я рос, и у меня резались зубки.

часов, проведенных в кувшине, более чем достаточно, чтобы сломить волю любого мужчины, не говоря уже о том, что кувшин был слишком мал для того, чтобы служить космическим жилищем. Нечто среднее между гробом и лифтом. Беда в том, что кувшины не так удобны, как гробы, и куда менее занимательны, чем лифты. Снаружи ожидали жадные объятия пустоты, однако и внутри наблюдалось не слишком много интересного. 13 часов в кувшине заставили бы любого твердокаменного космического капитана добровольно выдать коды самоуничтожения его корабля. Но для Эмилио Васкеса кувшин вовсе не выглядел орудием пытки, придуманным некими бесчеловечными инквизиторами. Васкес зарабатывал на жизнь, сметая мусор с орбиты вокруг Венеры в большую проволочную сетку, прикрепленную к носовой части своего орбитального летательного аппарата «Чомтер». На большинстве планет этот бизнес поможет составить целое состояние. Беда заключалась в том, что Венера была почти не освоена, а следовательно и мусора было сгулькин нос. Зато ремонт спутников – дело весьма выгодное, а Васкес умел чинить спутники. Поэтому у него появилась весьма заманчивая идея. Он выведет Чомтер на орбиту, и тот самостоятельно, без единой живой души на борту, примется, как обычно, за уборку сам же Васкес, выйдет в открытый космос в своем вспомогательном ремонтном модуле, то есть в кувшине, и примется исправлять поломки спутников, пока не вернется Чомтер. Ничего не скажешь. Задумка, что надо. И проблема всего одна. Приблизительно на 7-м часу добровольного заключения кувшин превращался из довольно тесной и унылой банки с воздухом в тюрьму строгого режима для своего несчастного временного жильца. Зная это, Васкес в жизни не купил бы кувшин. Но все мы крепки задним умом. Что теперь делать? Приходилось мириться с обстоятельствами. У него был контракт на ремонт системы наведения генератора частиц, и он спешил закончить работу, чтобы не выйти за пределы временных ограничений, грозивших обрушиться на него. Прежде всего, нужно успеть встретить Чомтер. До свидания оставалось 2 часа, а опаздывать ни в коем случае нельзя, если придется ждать еще 15 часов, пока судно второй раз облетит орбиту. Батареи могут подсесть. Но настоящий подарочек ждал впереди. Правда, виноват был не Васкес, но что это меняло, если беспокойство терзало его, как чири в заднице? Генератор, предназначенный для увеличения или уменьшения скорости больших рудовозов, сошел с курса и болтался в опасной близости от орбиты Тикандероги, военного судна, патрулировавшего орбиту Венеры. Если он подойдет слишком близко, помешанные на безопасности копы окончательно шизанутся и могут даже открыть огонь. Но больше всего Васкеса беспокоила третья проблема, связанная лично с ним. Он работал метрах в 5 от неэкранированного источника изотопов, подающего энергию на систему наведения генератора лучевых частиц. Васкес то и дело поглядывал на дозиметр, прикрепленный к карману рубашки. С начала работы он набрал 5 бар, что не так уж и плохо при жестком излучении. Возможно, следующие 2 дня выпадет немного волос, да появится кровь в стуле, если, конечно, ему придет в голову проследить за этим. И все же схватить дозу не слишком хочется. Он уже получил свыше 200 бар, а это вполне нормально для работника космоса. Конечно, существует значительный риск кончить жизнь в онкологическом отделении, но он копил эту дозу много лет, так что сумел свыкнуться с неприятной действительностью. Зато Васкес знал, как будет чувствовать себя утром, если огребет разом 10 бар. В этом и состояла главная причина его спешки. Васкес остановил манипулятор, прервав процесс установки нового чипа вместо дефектного, вынул по одному пальцу из напальчников, вывернул запястье из браслета и вырвал локоть из чашки. Облегченно вздохнув, он принялся яростно расчесывать пах. Вакуумный памперс снова съехал. Как же приятно будет вернуться в относительную роскошь Чомтера. Васкес поправил нейлоновые ремни, не позволявшие беспомощно болтыхаться в кувшине, и повторил в обратном направлении весь процесс. Как и большинство военных вспомогательных модулей, кувшин не был предназначен для этой работы. Он создавался для других целей, и Васкес до сих пор пытался приспособить его к собственным нуждам. Проектировщики отвели на время пребывания в кувшине всего 4 часа, рассудив, что даже последний идиот не согласится провести ни минуты больше в крохотном замкнутом пространстве. Первое, что сделал Васкес, купив его, увеличил срок до 24 часов. Плевать ему на то, что думают проектировщики. Ему нужен аппарат, который сумел бы сохранить жизнь на орбите на любом уровне. Только так он может нацелить Чомтер на золотую мусорную жилу, пока сам будет выводить спутник на расчищенную орбиту. Он все продумал. Не учел только психологического фактора. Похоже, расчеты проектировщиков все-таки были верны. В
наборе инструментов, висевшем за бортом кувшина, были такие, которые вряд ли когда-нибудь ему понадобятся, зато отсутствовали самые необходимые. Несколько десятков манипуляторов, от самых изящных, с пальчиками сантиметровой ширины для электронных приборов, до огромных неуклюжих крюков, а это еще для чего? Химические двигатели оказались слишком мощны, и конструкторы установили чересчур много миниатюрных ракетных двигателей малой тяги, работавших на сжатом газе. Он знал, для чего предназначены оптоволоконные телескопы, лазерный резак, но зеленый овальный экран с рядами бесполезных кнопок на внутренней стене по-прежнему оставался загадкой. Немало времени пройдет, прежде чем он переоборудует кувшин по своему вкусу. Похоже, работа закончена. Он подключил систему наведения к источнику энергии и стал наблюдать за процедурой запуска. Прибор самодиагностики загорелся зеленым светом. Система наведения заработала, и спутник уже удалялся от него, выходя на свою орбиту. Зная, что копы на Тикандероге в три глаза охраняют свое орбитальное пространство, Васкис приготовился поскорее убраться на тропу Чомпера, чтобы тот успел его подхватить. Ну а потом горячий душ, последние новости, обзор положения товарной биржи и сортировка мусора. Прежде чем запустить двигатели, Васкис по привычке взглянул в иллюминатор, чтобы ни во что не врезаться. На кувшине не было радара, если, разумеется, это не загадочный зеленый экран. Впереди ярко блеснула искра, Тикандерога летела по противоположной орбите. Внизу виднелся генератор, все еще искавший свою орбиту. Чомпер слишком мал, чтобы его увидеть, хотя находится ближе Тикандероги. Что это? Похоже, Бетельгейзе на секунду исчезла. Как и есть. Что-то закрыло звезды в поясе Ориона. Они померкли на добрых полторы секунды, а потом засияли снова. Что-то большое и двигается быстро. Таких громадин на Венере нет. Это не рудовоз. Они летают строго по расписанию. Транспортный корабль уже неделю как ушел вниз. Васкис это знал точно. Никто на Венере не пропустит появление транспортного корабля. И не туристы. Венера – сущая дыра. Кому взбредет в голову добровольно явиться сюда? Сгорая от любопытства, Васкис включил радио и тут же услышал голос. «Неопознанное судно, говорит патруль Тикандероги, прошу сообщить ваш код и сменить курс». Похоже, мальчики на Тике тоже заметили грозный призрак и, судя по тону диспетчера, просто кипятком писают. «Неопознанное судно, вам необходимо сменить курс. Неопознанное судно, вы нарушаете орбитальные маршруты Венеры. Приказываю держать курс на верхнюю парковочную орбиту. Немедленно сообщите идентификационный код». Голос внезапно изменился. Ага, включился босс. «Неопознанное судно, говорит полиция Венеры. Вы вторглись в охраняемое пространство планеты. Смените курс или открываем огонь». То, что случилось в следующую минуту, потрясло Васкиса настолько, что он пропустил самое главное. Разряд статического электричества с адским грохотом взорвался в приемнике. Из иллюминатора брызнула световая вспышка такой силы, что Васкис на десяток секунд потерял зрение. Когда же он вновь обрел способность видеть и подобрался к иллюминатору, то обнаружил в пустоте космоса лишь тлеющие уголья, которые расползались асимметричным облаком. Все, что осталось от Тикандероги. «Неопознанное судно, ты дерьмо!» – пробормотал Васкис.

0: Следующие несколько часов он провел в состоянии леденящего ужаса. Неопознанный корабль не подал ни одного сигнала, зато Васкес слышал переговоры рудовозов, но вот и они один за другим стали взрываться, как Тикандерога. Потом настала очередь Чомпера. Маленький орбитальный корабль совершал полет в полной тишине. Не выкрикивал угроз, не палил, не болтал по радио, всего лишь плыл по орбите и собирал попадавшийся мусор в сетку. Но посылал сигналы с транспондера, в его реакторе горело совсем немного плутония. Этого оказалось достаточно, чтобы неопознанный уничтожил его. Васкес так и не видел самого выстрела и не мог сказать, подожгли Чомпер ракетой, энергетическим пучком или просто зарядом обедненного урана. Что бы то ни было, с Чомпером расправились в два счета. Всего лишь крохотный плевок статического электричества и мутно-красная тучка мусора. Финал. Наконец, Васкесу удалось увидеть врага, проходившего между кувшином и планетой. Военный корабль, разумеется. Гораздо совершеннее погубленной Тикандероги в форме клина, черный как демон. Васкес никогда не встречал подобной быстроты и маневренности. Корабль менял направление с такой скоростью, что, должно быть, находившиеся на борту содержались в резервуарах ускорения, наполненных силиконовым гелем. Вражеский корабль сделал мощный нырок и рванул через две головокружительно-гиперболических орбиты, выискивая очередные мишени. Вероятно, его двигатель работал по принципу деформации магнитного поля, о чем Эмилио только слышал, а наблюдать подобного раньше не приходилось. Корабль расправился с генераторами частиц. Генераторы, разумеется, можно было использовать в качестве оружия. Правда, они для этого не предназначались, но кто-нибудь вроде Васкеса мог нацелить их на противника и повести заградительный огонь, и при этом даже поцарапать краску. Все четыре генератора разлетелись как дым. Васкесу повезло, что он находился вне радиуса действия генераторов, поскольку световое шоу оказалось на редкость впечатляющим. У Васкеса защипало в глазах и хлынули слезы. Терморегуляторы на мгновение скисли от перегрузки. Барабанные перепонки едва не полопались, когда кувшин сжало ударной волной. И все-таки он остался жив. Пока. При взрыве генератор находился больше, чем в километре от него. Васкес не знал, что долбануло его, не понимал, каким оружием уничтожили Тикандерогу или Чомпер, но чем бы она ни была, эта гадость наверняка разнесет его в клочья, когда обнаружит. Васкес не мог бежать, спрятаться или бороться, оставалось ждать. Ждать оставалось еще 10 минут. Он слышал громкие взрывы трех распыленных генераторов, потом неизвестный корабль занял позицию северного полюса Венеры, да так там и остался. Не выходя на орбиту, не двигаясь, только используя свои новомодные двигатели, чтобы висеть прямо над Купидоном, главной базой рудников.
1: Так они не заметили кувшин.
0: И неудивительно, он сравнительно невелик и не дает большого излучения ни на одной длине волны. Началась атака на саму планету. Яркие искры падали с корабля на желтое защитное облако, и тут Васкес узрел то, чего никогда не видел раньше. И не думал, что увидит. Он уставился в обнажившееся лицо самой Венеры. Наверное, удары оказались настолько сокрушительными, что растворили плотные покрывала над полюсом и оголили поверхность, не видевшую прямого солнечного света вот уже миллионы лет. Но достаточно ли они сильны, чтобы сокрушить Купидон? Возможно, нет. Взрывы могут уничтожить все, что на поверхности. Любой невезучий шахтер, не вовремя оказавшийся наверху, просто сплющится под напором ударной волны. Но сам Купидон спрятан в недрах планеты под тоннами вулканической породы, нашпигованной тяжелыми металлами. Идеальное бомбоубежище. База защищена от жара доменных печей, невыносимого давления, кислоты, электрических бурь и землетрясений. Каким оружием можно повредить ее? Ответ оказался очевидным. Время. Ударная волна разрушила энергоприемные станции, выставленные на поверхности, чтобы ловить энергию от энергетических спутников. Без них Купидон не сможет качать тепло из окружающей среды. Когда будет исчерпан резерв, все застынет, и ничтожный в космических масштабах драме настанет конец. Правда, работники базы могут броситься к спасательным шлюпкам, но их перебьют, как только шлюпки выйдут на орбиту. Не останется никого, в том числе и Эмилио Васкеса. Через 6 часов скиснут батареи, а за ними воздухоочиститель. Впрочем, вряд ли он протянет так долго. Чтобы умереть от удушья, ему еще нужно пробраться через кучу обломков Тикандероги. Когда произошло нападение, кувшины Тика были приблизительно на одной орбите. Большая часть обломков продолжала следовать курсом корабля, а Васкес не смел запустить основные двигатели из страха привлечь внимание. В облаке, естественно, полно острых кусков металла, не говоря уже об огромной глыбе спекшегося реактора. Не хватало еще ко всем бедам предельной дозы жесткого излучения. Он наверняка схватил несколько лишних пар во время атаки. И тут Васкес вдруг вспомнил, как щипало веки, когда рассыпался генератор. Дрожащей рукой он схватил дозиметр и поднес к глазам. Он купил прибор в первый же день работы на предприятии отца по очистке марсианских орбит, и ему прочли лекцию о различных видах ионизирующего излучения и симптомах острой хронической лучевой болезни. В тот день он слушал краем уха, но с тех пор хорошо усвоил все, что тогда говорили. И еще он вспомнил свои угрозы. Уйти из дома, вступить в армию, работать на потрясающих космических кораблях, о которых читал. Отец со смехом ткнул пальцем в его дозиметр. «Воображаешь, что тебя возьмут в армию? С таким облучением ты грезишь, парень. Очень им нужно оплачивать медицинские счета, пересаживая тебе новый набор стволовых клеток». Разумеется, отец оказался прав. Бен Васкес ошибался так редко, что этого никто не помнил. Соседи твердили, что только безумец способен купить права на очистку орбиты Венеры задолго до того, как началось ее серьезное освоение. Права, как оказалось, чего-то стоили, и это послужило очередным подтверждением правительских способностей Бена. Он сыграл партию выигрыша, который достался сыну, и сумел обеспечить будущее Эмилио. Эмилио Васкес медленно разжал кулак и взглянул на индикатор. Утром он показывал 213,452 миллибар. Днем 999,999 миллибар. Немыслимо. Во время взрыва он получил не меньше 787 бар. Вероятно, смертельная доза. При таком ударе излучения каждая клетка его тела просто покончит с собой в попытке спасти тело от раковых метастазов. Правда, существовало лекарство от острой лучевой болезни. Беда только в том, что в аптечке не было ничего, кроме лейкопластыря и слабого болеутоляющего. Васкеса охватила паника. Смертельная доза. Мозг просто не мог переварить эту информацию. Эмилио посмотрел на часы, чтобы определить, сколько ему осталось. Но тут же вспомнил, что пора входить в облако мусора. Мысль о тоннах скрученных, опаленных, острых обломков, грозящих каждую секунду пропороть стенки кувшина, странным образом успокоила его. Это проблема ему по плечу. Но надо побеспокоиться о батареях. Эмилио отвлекся от цифр на индикаторе. Еще будет время сходить с ума от страха. Плыть через поле осколков – это как по трехмерному кладбищу. Повсюду попадались останки полицейских разной степени расчлененности. У него не было друзей на Тикандероге, а несколько трупов принадлежало людям, которых он считал врагами. Напыщенные кретины, мешавшие ему честно вести свое дело. Но такого конца он им не желал. Вокруг плавали горы хлама. Фирма по уборке орбит прямо-таки озолотится. Сладкий кусочек для любого мусорщика. Однако Васкес не ослаблял внимания. И неотступно стоял у агрегата манипулятора, рассматривая облако и держа наготове захвата, чтобы схватить и оттолкнуть все маломальски опасное. Кувшин нужно было снабдить литиевыми батареями, чтобы продлить срок службы воздухоочистителя. На Тикандероге их было полным-полно. Впрочем, как и на другом оборудовании, требовавшем непрерывной подачи энергии. Главные компьютеры, отказоустойчивые системы реактора, все в таком роде. Краем глаза Васкес уловил мигающий зеленый огонек. В этом облаке оставался какой-то источник энергии. Он нажал на педаль, выпустив чуточку сжатого газа. Как раз достаточно, чтобы скользнуть ближе и посмотреть, что там такое. Кувшин поднесло к мигающему свету. Васкес мгновенным отчаянным рывком сцапал неизвестный предмет. Механизм обратной подачи немедленно указал, что добыча в кармане. Васкес уставился в телескоп на странную штуку, зажатую в механических ладонях. Довольно сложное нагромождение электроники. Васкес перевернул его и нашел счетчик заряда. Литиевые батареи были почти полны. Очевидно, прибор, который они питали, потреблял мало энергии. Каким-то чудом в огромном пустом пространстве он выудил именно то, что было позарез необходимо, и миновал ощерившиеся стальными зубьями осколки. Благополучно оказавшись на противоположном конце облака, Васкис тщательно изучил обретенные сокровища. Сначала он думал просто вытащить батареи и заменить ими свои, когда они выдохнутся. Но тут представилась другая возможность. На боку прибора оказался разъем характерной формы. Как ни странно, ответная часть разъема имелась на той стороне кувшина, которую Васкис привык считать дном. Пожалуй, можно их соединить, и тогда нечего беспокоиться о потере энергии, пока он станет возиться с батареями. Но, честно говоря, Эмилио понятия не имел, для чего этот самый разъем нужен. Васкис решил попробовать. Если что-то не заладится, он тут же разъединит, и вся недолга. Васкис оказался прав. Обе части соединительного устройства подходили идеально. Далее он проверил уровень энергии на модуле жизнеобеспечения. Никаких изменений. Пусть разъем и вошел в гнездо, но энергии на кувшин не поддается. Он уже хотел было вытащить его, когда заметил зеленый экран, по которому маршировали ряды цифр в строгой последовательности, правда, непонятной Васкису. Ну и что это все означает? Он потянулся к экрану, чтобы покрутить загадочные регуляторы, выстроившиеся на нижней панели.
2: «Сэр!» —
0: рявкнул голос из динамиков. «Стратегическая и консультативная система Тета-5 Прим готова приступить к несению обязанностей».
3: «Прошу прощения», — пролепетал Васкис.
0: Рев исходил из динамиков чуть повыше экрана.
2: «Сэр!» —
0: повторил голос. «Стратегическая и консультативная система Тета...» «Да, да, понял», — оборвал Васкис, пытаясь уловить последовательность в рядах цифр.
2: «Где вы? Я хочу сказать, кто вы?»
4: «Сэр, в данное время я, вероятно, прикреплен к стандартному компьютерному порту данных на одноместном модуле 7-го типа. И прошу прощения, сэр, я не кто, а что?»
0: «Компьютер?»
4: «Совершенно верно, сэр».
0: «Может, перестанешь твердить мне, сэр, на нервы действует?»
4: «Я не в состоянии выполнить этот приказ, сэр».
0: «Ну ты снова. Я не могу тратить энергию на стратегическую консультативную систему, так что, извини, придется тебе отправляться в кучу мусора».
4: «Сэр, у меня самостоятельный источник питания. Ведь я предназначен для консультации во время боевых действий».
0: Васкис невольно рассмеялся.
2: «Боевых действий? Да ты хоть знаешь, ты представляешь, что сейчас произошло?»
4: «Пожалуйста, определите точнее временной отрезок, сэр».
0: 5,5 часов назад. Знаешь, что тогда случилось?»
4: 5:22 назад я находился в режиме резервирования».
0: «А до того?»
4: «В моей памяти ничего не хранится относительно предыдущего периода времени, сэр».
0: «В таком случае позволь тебя просветить.
4: Ты был частью космического корабля «Тикандерога», патрулировавшего планету Венера. Потом вас атаковали, и «Тикандерога» разлетелась в пыль.
0: Не слишком-то много от тебя было помощи во время этих самых боевых действий».
4: «Вероятно, меня не успели задействовать. Позвольте спросить, сэр, вы единственный, кто уцелел из команды «Тикандероги»?»
0: «Нет, я с Чомпера. Его тоже взорвали».
4: «В таком случае могу ли я узнать для своих внутренних протоколов ваше имя, чин и идентификационный номер корабля, сэр?»
0: Васкис снова ухмыльнулся. «Меня зовут Эмилио Васкис, верховный главнокомандующий космических сил планеты Венера. Номер 999,999.

0: Прошу прощения, сэр, но мои протоколы не принимают ни этот ранг, ни идентификационный номер. А, заткнись, отмахнулся Васкис. В динамике смолк, но строки кодов продолжали бежать по экрану. Просто страх сказать, на что только он тратит время. Васкис сунул руку в манипулятор, собираясь вытащить прибор из гнезда и приступить к разборке, но что-то остановило его. «Эй, стратегический пижон, ты все еще здесь?» «Да, сэр!» — рявкнул компьютер. «Ты случаем ничего не знаешь насчет избыточного облучения?» «У меня ограниченные ресурсы базы данных, сэр, но они включают сведения о биологических воздействиях различных систем оружия на человеческие организмы». «Послушай, я словил почти 800 бар. Похоже, гамма-излучение. Можешь посоветовать что-нибудь?» «Это смертельная доза, сэр!» «Да, эрудит, знаю!» «Интересно, есть ли способы лечения при такой дозе?» «Не имею доступа к медицинским протоколам, сэр. Предлагаю адресовать запрос врачу или медицинской консультативной системе. Версия 7 или более поздняя». «Ладно, зануда, утихни. Я тебя отсоединяю, батареи мне нужны куда больше, чем подобные советы». «Сэр, мои советы стали бы куда полезнее, если бы я получил информацию. Предлагаю соединить этот модуль с вашим бортовым компьютером». «Нет у меня бортового компьютера, умник. Это просто кувшин с руками». «Сэр, одноместный модуль 7-го типа снабжен бортовым компьютером. Прямоугольный блок, расположенный приблизительно в центре внутренней поверхности цилиндра. Видимый компонент состоит из овального экрана зеленого оттенка и ряда кнопок». «Ясно, можешь не продолжать. И что от меня требуется? Сцепить вас вместе?» «Да, сэр. Если нажмете кнопку, обозначенную ОРС, моя база данных автоматически пополнится новыми протоколами». «Ладно, приятель, попробую». Вся процедура заняла совсем немного времени. Уже через несколько секунд советчик снова ожил. «Сэр, медицинское обследование и лечение можно получить на вражеском корабле».
1: «И как же я туда попаду, стратегический гений?»
0: «Сэр, тип вражеского корабля, атаковавшего планету, мне неизвестен. Прошу откорректировать файл спецификации в соответствии с последними данными и повторить запрос».
2: «Нет у меня последних данных, кретин».
0: «Откорректируйте файл спецификации и повторите запрос».
2: «Я сейчас превращу тебя в кучу мусора, дрянь такая».
0: Васкис принялся беспорядочно тыкать в кнопки с непонятными обозначениями. Экран оставался темным. Даже цифры исчезли. Васкис уставился на кнопки, пытаясь хоть что-то разобрать. Но узнал лишь одну — ресет. Он понажимал другие, не добившись результатов, снова включил компьютер. «Сэр, стратегическая консультативная система Тета-5 Прим готова приступить к выполнению своих обязанностей».
2: «Попробуем еще раз, Тета-Прим. Что ты запомнил последним?»
0: «Сэр, я находился в резервном режиме и не содержу данных относительно произошедших событий».
1: «Кусок дерьма!» — завопил
0: Васкис, ударив ладонью по правому боку бортового компьютера. Компьютер отмолчался. Васкису пришлось выглянуть сначала из одного, потом из другого и, наконец, из последнего иллюминатора, прежде чем он увидел корабль. Тот удалялся к обратной стороне планеты. Теперь Васкис не увидит его часов 5-6, при условии, если не двинется с места.
2: «Эй, советник! Что будем делать?»
0: «Сэр, стратегическая консультативная система Тета-5 Прим готова приступить».
2: «Потрясающе, приятель!»
0: «Ну так вот, вражеский корабль шляется над северным полюсом планеты Венера, а я торчу в кувшине, то есть в одноместном модуле типа 7, батареи вот-вот скиснут, и к тому же я схлопотал смертельную дозу облучения. Как мне вытащить из этого переплета свою несчастную задницу?» «Мне действительно хотелось бы услышать твой совет по этому поводу, 5 Прим. Если ты так исправно служил на Тикандероге, думаю, мне кое-что пригодится, не находишь?» «Сэр, могу ли я предположить, что информация пассивного радара, хранящаяся в вашем бортовом компьютере, корректно описывает ситуацию?»
2: «Спроси у бортового компьютера. Он знает о ситуации куда больше, чем я».
3: Yeah.

0: Мэтью Жарп, уборка орбит и ремонт спутников. Продолжение. Сэр, мощности двигателя вашего модуля достаточно, чтобы вывести его на орбиту, которая пересечется с последним известным местоположением вражеского судна через 4 часа. Если подобраться к врагу в скрытом режиме, нужно присоединить модуль к корпусу, что позволит вам пробить защитную оболочку и пробраться внутрь. После нейтрализации команды вы сумеете воспользоваться медицинским оборудованием для лечения лучевой болезни. Васкис громко расхохотался. И хохотал так долго, что глаза застлали слезы. Пришлось вытереть их рукавом. Истерический смех перешел в припадок кашля, а затем в воздухе повис туман из мельчайших капелек крови и слизи. Воздухоочистители натужно ревели, пытаясь убрать зловещую пелену. Радиация начала разрушать легкие. «Значит, таков твой совет?» — осведомился Васкис, когда пришел в себя. «Настоящий псих! Должно быть, взрыв повредил твои электронные мозги!» «Нейтрализовать? Что за чушь?» Компьютер ничего не ответил. «Кстати, что такое скрытый режим?»
1: «Сэр, модуль, в котором вы находитесь, снабжен устройством создания помех радарно-локационным системам и защищен от пассивного обнаружения. Скрытый режим позволяет приближаться и даже контактировать с вражескими кораблями, оставаясь при этом практически невидимым».
0: «Не может быть! На кой черт это понадобилось ремонтному модулю?»
1: «Сэр, одноместный модуль типа 7 – не ремонтный модуль. Это система вооружения, специально предназначенная для проникновения и или осуществления диверсий на вражеских кораблях».
0: «Последний раз покупаю оборудование у торговцев оружием!»
1: Теперь Васкис просматривал набор инструментов, прикрепленных к наружной стенке в свете новой информации. Лазерный резак, способный при необходимости нагреваться до черти какой температуры. Ультразвуковая дрель, которая может в два счета просверлить самую толстую керамику. И эти безумные двигатели. Он никогда не понимал, почему модуль для ремонта спутников нуждается в таком большом напряжении дельта-потока. Теперь все ясно. Так что там толковал компьютер насчет пассивного радара?
0: «Давай на минуту предположим, что я не какой-нибудь долбанный спецагент. И как тогда я должен осуществить эту чертову диверсию?»
1: «Сэр, я не в силах выполнить ваши требования ввиду отсутствия информации по вражескому кораблю. Откорректируйте файл спецификации в соответствии с последними данными и повторите запрос».
0: «О, только не это! Опять!»
1: «Откорректируйте файл спецификации в соответствии с последними требованиями и повторите запрос».
0: «Лучше заткнись».
1: Васкис снова ударил по кнопке «Ресет».
0: «Теперь за работу. Нужно вычислить угол и длину импульса тяги, необходимые для выведения кувшина на пересечение орбит, а для этого требуется работающий компьютер.
1: А потом остается самая малость – найти способ проникнуть на борт корабля. Тут без чуда не обойтись».
2: Эмилио Васкис любил разглядывать схемы и устройства военных кораблей еще до того, как научился читать. Отец был прав, утверждая, что физически он не годится для военной службы, но с мозгами у него все было в порядке. Он досконально разбирался в двигателях любого типа, установленных на военных кораблях, как действующих, так и экспериментальных. И достаточно знал о двигателе, работающем по принципу деформации магнитного поля, чтобы понять, именно такой стоит на вражеском корабле, выраставшем в иллюминаторе. Иначе просто не было причин конструировать 600-метровый тор с изящными излучающими пластинами-радиаторами, выгибающимися наружу в форме клина. Тор на самом деле был сверхпроводящим магнитом, наполненным феррополимерной жидкостью. Команда находилась в диске, подвешенном внутри тора. Двигатель подхватывал линии магнитного поля и, скользя по ним, как паук по паутине, создавал ускорение без затрат ракетного топлива. Ни одна армия, насколько знал Васкис, не использовала подобные двигатели. Но Солнечная система велика и скрывает множество тайн. Создатели этого корабля, очевидно, подсчитали Венеру легкой добычей, богатым источником природных ресурсов, охраняемым недоумками, у которых не хватило способностей получить работу полицейского на любой другой планете. Единственным препятствием к победе оставался космический мусорщик в подержанном кувшине, батареи которого вот-вот скиснут, а внутри, по правде говоря, воняет, как в норе скунса. Грозный противник, ничего не скажешь. Он находился менее чем в километре от корабля, по-прежнему висевшего над полюсом и дожидавшегося, когда шахтеры с Купидона сварятся от жары или взлетят с поверхности. Облачное покрытие снова развернулось, пряча, но не защищая людей.
1: Васкис не смел включить ни основные, ни ракетные двигатели малой тяги из страха быть обнаруженным. Несколько часов назад бортовой компьютер вместе со стратегическим советником смогли вывести его прямо в точку столкновения, так что влепиться в корабль – плевое дело. С помощью манипулятора он вцепится в борт корабля как можно осторожнее, чтобы никто не услышал. Затем останется лишь найти внешний пульт технического обслуживания и добраться до жизненно важных узлов. А дальше загадывать не хотелось. Возможно, никакого дальше не будет. Правда, компьютер выдал пару предложений насчет того, как попасть на корабль, не упоминая при этом о кунг-фу и самом современном ручном вооружении. Но Васкис никак не мог решиться. Он никогда не слышал о грабителе данных, устройстве, которое якобы есть на его корабле и может одурачить вражеский компьютер, и не желал спрашивать о деталях, опасаясь, что советник опять начнет плести чушь. Корабль наплывал с угрожающей скоростью. Излучающая пластина маячила перед кувшином, как гигантский нож. Васкис приготовил манипулятор. Мертвенно-черная поверхность проплыла под ним, отсекая желтое облако прикрытия. Васкис попытался схватить заднюю кромку. Судя по механизму обратной подачи, ему удалось зацепиться. Манипулятор резко рвануло вверх. Механизмы отказоустойчивости сработали, прежде чем непонятные силы смогла вырвать манипулятор из гнезд, но боль в руках была такая, что посыпались искры из глаз. Самые большие манипуляторы выдвинулись почти на 30 метров, чтобы амортизировать удар, и теперь медленно втягивались. Васкис не знал, что они способны на такое. Попал! Неважно, что произойдет дальше, но убийц на этом корабле ждет неприятный сюрприз. Каким-то образом ему удалось прилепить модуль к военному кораблю, сделанному по последнему слову науки и техники. Васкис стал осторожно скользить вниз по пластине по направлению к Тору. Достигнув цели, он поднял кувшин над Тором и втиснулся в узкое пространство между ним и диском, где находилась команда. Держаться особенно было не за что, но он нашел люк для технического обслуживания, обведенный желтым кругом. Рядом на корпусе располагался плоский овал. Васкис не понял, каким образом он соединяется с корпусом, и не стал гадать. Он добрался до зазора между Тором и диском, подцепил край овальной штуки и медленно перенес на нее вес кувшина. Экран выдержал, поэтому Васкис подтянул кувшин поперек зазора между Тором и корпусом. «Тебе придется объясниться по поводу этого грабителя данных, приятель».

0: И даже при этом минуты две ушло на работу. К тому времени, как все было кончено, с ласки с ручьями тек пот. «Черт возьми, я едва дышу», – пробурчал он, разглядывая данное состояние окружающей среды на стенке цилиндра. Уровень углекислого газа резко повысился, температура тоже. Индикаторы замигали, батареи на исходе. «Черт, откуда такая большая потеря энергии?» «Сэр, вы использовали лазер, ускорив тем самым разрядку батарей». «О, дерьмо, я об этом не подумал». «Придется быстренько поменять батареи». «Сэр, могу предложить еще один совет. Вы, вероятно, отыщете источник питания под люком, который только что открыли. Это гораздо быстрее, чем разбирать мой процессор и вытаскивать батареи». «Ты прав», — кивнул Васкис. «Почему? Я сам об этом не подумал». И поспешно, ткнув пальцем в зеленый экран, предупредил. «Только не отвечай». Васкис открыл люк. Внутри оказались энергетические источники различных типов. Он на глаз определил совместимые с системой питания кувшины и подсоединился к соответствующей сетевой розетке. Индикаторы мгновенно засияли ровным светом, а воздухоочистители включились. Васкис опустил голову, наслаждаясь минутой покоя. Прохладный воздух струился по телу, высушивая пот. Прошло не так уж много времени, прежде чем уровень углекислого газа вернулся к норме, и Васкис смог отдышаться. Последний раз он ел 7 часов назад, а теперь чувствовал, как радиационная болезнь медленно скручивает его. Есть пределы его выносливости. А теперь, выдавил он, посмотрим, на что способен грабитель данных. На грабителе щетинился ряд металлических выводов, подходивших к порту любой конфигурации. Он поочередно располагал их над каждым открытым портом данных и связи, предоставив компьютеру выбрать конфигурацию и вставить выводы.
1: Ну и что дальше?
0: Грабитель пошлет зонды сквозь терминалы ввода данных и попытается взять на себя управление командными функциями. На это уйдет около 5 минут. Краем глаза Васкис уловил какое-то движение и выглянул как раз вовремя, чтобы увидеть фигуру в космическом скафандре, повисшую над тором на кабеле и исчезнувшую на другой стороне. Фигура двигалась с легкостью закаленного бойца, привыкшего к схваткам. Направлялась она прямо к кувшину. Васкис метнулся к манипулятору и с лихорадочной быстротой сунул ладонь в агрегат. Он оставил в покое правую руку, удерживавшую кувшин на месте, зато привел в действие большие лапы в тот самый момент, когда неизвестный в скафандре приблизился к модулю и вынул какое-то странное оружие. Но Васкис поймал врага в метровую лапу и стиснул, ощутив сначала небольшое сопротивление, а потом треск костей. Васкиса затошнило. А корпус кувшина что-то со звоном ударилось, и под ногами Васкиса появилась пробоина. Он повернул телескоп в том направлении и увидел второго противника, летевшего на ракетной гондоле и целившегося в кувшин. Васкис отвел манипулятор и с силой швырнул в нападавшего мертвое тело. Он не промахнулся. Кабель лопнул, труп врезался в парня на ракетной гондоле и сбил ее с курса. Незнакомец стал медленно валиться в плотное желтое облако.
1: «Иисусе, какого дьявола это было?»
0: «Сэр, структурная целостность слегка нарушена в результате нападения. Главные системы не повреждены. Скорее всего, могут последовать другие атаки. Предлагаю в будущем использовать оптический прицел и лазер для отражения нежелательных столкновений вместо консоли исполнительного механизма».
1: «Огромное спасибо, мистер, за совет, особенно после того, как вы уже мертвы».
0: «Именно такими консультациями вы помогли Тикандероге». «У меня не сохранилась информация о событиях, случившихся на Тикандероге, сэр».
1: «Поверить не могу, что только что сейчас вот прикончил двоих».
0: «Интересно, как он должен сражаться на борту корабля, если не в силах вынести мысли об убийстве? Но ведь это война, не так ли?»
2: «Сэр, грабитель данных вернулся с результатами проверки. Он получил контроль за некоторыми корабельными системами, но не за всеми».
0: «Что же, это неплохо. Могу я избежать новых атак?»
2: «Нет, сэр».
0: «В таком случае может открыть шлюзы и пробраться на борт?»
2: «Нет, сэр».
0: «Как насчет жизнеобеспечения?»
2: «Нет, сэр».
0: «Коммуникации?»
2: «Нет, сэр».
0: «Ладно, в таком случае объясни, над чем мы получили контроль. Так будет быстрее».
2: «Список на экране, сэр».
0: Список оказался довольно коротким. Даже не занял экрана целиком.
1: «Похоже, я могу нарушить график подачи еды в тамошнем кафетерии. Это научит ублюдков не лезть на мою планету. Правильно, советник?»
2: «Могу ли я за...»

0: А канализация тоже в нашем распоряжении? Что если засорить туалеты?
1: Прием весьма сомнительной стратегической ценности, сэр.
0: Подожди у телефона, парень. Васкис ткнул пальцем в экран.
1: Мы не имеем доступа к коммуникациям, сэр.
0: Канализация. Это включает теплообмен, не так ли?
1: Да, сэр.
0: Может, я сумею испечь их в собственной скорлупе, как они сейчас поджаривают купидон. Правда, многие часы уйдут на то, чтобы повысить температуру до опасного уровня.
1: Но вот их двигатели, другое дело. Они, должно быть, используют кучу энергии, чтобы висеть на одном месте. Двигатели забирают много тепла. Взгляни на размер излучающих пластин. Если нарушить теплообмен, феррополимер перегреется и начнет трескаться. Двигатель не сможет больше генерировать магнитное поле, и корабль накроется.
0: Я не способен оценить последствия нарушения теплообмена на корабле этого типа. Прошу откорректировать файл спецификации согласно последним данным и повторить запрос.
2: Нет, пожалуйста, только не сейчас.
0: Прошу откорректировать. Васкис ударил кулаком по зеленому экрану.
2: Сукин ты сын! Взвыл он.
0: Кровь из сбитых костяшек струилась по стеклу, заливая буквы и цифры.
2: Не сейчас, сукин ты сын!
0: Он нажал на кнопку «Ресет». Ничего не произошло. Он взглянул на пробоину на дне кувшина. Процессор был присоединен именно в этом месте. Должно быть, его повредило при нападении. Зеленый экран снова застыл. Нет. Кажется, какие-то изменения все-таки есть. Пункт, где упоминалось о графике подачи еды, почему-то подсвечен и сияет изумрудным цветом из-под кровяной струйки. Васкис протянул руку, коснулся слова «канализация», и оно вспыхнуло таким же цветом.
2: «Контактно-чувствительный экран!»
0: Внизу появилась команда «Доступ». Он коснулся ее и получил новый список вариантов. Выбрал теплообмен, и возникло слово «нарушение». Он уже хотел дотронуться до него, но замер, зная, что может случиться. Это чистое самоубийство. Палец нерешительно застыл над строчкой. Но тут он подумал о горняках на Купидоне и других базах поменьше. Сам он погибнет, зато спасет остальных. Васкис набрал в грудь побольше воздуха и коснулся экрана. Что-то остановилось. Работая в космосе, никогда не замечаешь гула и треска приборов, пока они не остановятся. Какой-то шум на вражеском корабле, передающийся сквозь корпус по манипулятору, вдруг прекратился. Затем послышался слабый вой сирены. На экране в сервисной панели высветилась надпись «Отказ системы теплообмена». Васкис ждал, скрестив пальцы на счастье, прислушиваясь, не раздастся ли вновь жужжание теплообменников. Должны же они иметь резервную систему, верно? Но на экране по-прежнему мигало предупреждение. Однако Васкис не питал особых надежд. Наверняка они выйдут в космос, и тогда ему не сдобровать, это точно. Он изувечил их корабль, и они, должно быть, на стенку лезут от злости. Но никто так и не появился. Он потерпел еще немного, пока вой сирены не изменил тональность. На экране возникло новое сообщение. Аварийная остановка двигателя. Массивный корабль больше не висел точнёхонько над Северным полюсом. Его словно пьяного шатало из стороны в сторону. Казалось, он сейчас упадет.
2: «Будь я проклят!» – пробормотал Васкис себе под нос.
0: Он знал недостатки этой системы, но только теоретически. В конце концов, он изучал принцип деформации магнитного поля давным-давно, задолго до того, как был создан двигатель. Однако вот оно, доказательство, что конструкторы так и не нашли способа решить проблему. Сильный толчок. Еще один. Васкис наблюдал из окна, как два спасательных судна вылетели из шлюзов по обе стороны диска и направились к горизонту. Похоже, команда воспользовалась возможностью смыться. Покинуть сцену. Неплохая идея. Он включил радио и набрал по памяти частоту.
1: «База Купидон, это Эмилио Васкис. Отзовись, Купидон!»
2: «Кто это?»
1: «Эмилио Васкис. Слушайте, я только хотел сказать вам, парни, что судно, которое вас бомбардировало, вот-вот рухнет на вашу планету, так что пора удирать и садиться в гондолы. Предупредите другие шахтерские базы на случай, если они меня не слышат».
2: «Эмилио Васкис? Мусорщик?»
1: «Да, парни, именно. Тот самый мусорщик, который советует вам убираться оттуда ко всем чертям. Или хотите подождать, пока на головы свалится корабль, чтобы не столкнуться с ним лбами по пути наверх?» Но почему вражеский корабль падает? Это длинная история, Купидон. Проблемы с канализацией.
0: Он закашлялся, вытер кровь с подбородка. Не стоит строить из себя героя. Хотя, по правде говоря, он немного возгордился.
1: Как, парни, сумеете дождаться спасателей?
0: Конечно, заверил голос Купидона. Транспортный корабль прибудет через неделю. Наши гондолы вполне продержатся столько времени. Как насчет тебя?
1: Похоже, я разобьюсь вместе с кораблем. Удачи, Купидон!
0: Васкис выключил радио. Ему не хотелось продолжать беседу. Корабль вращался, неутолимо приближаясь к Венере. Васкис не знал, что делать, оставаться на месте или оттолкнуться и надеяться на то, что траектория прыжка отнесет его подальше от корабля и планеты. Он предпочел рискнуть и потянулся к манипулятору, чтобы отпустить плоский овал, но тут корабль так вздрогнул, что кувшин отлетел сам собой и выскочил за орбиту вращения. Огни погасли, а мягкое жужжение воздухоочистителей прекратилось. Перед тем, как уплыть в противоположном направлении, Васкис увидел вражеский корабль, пробивший желтые сернистые облака Венеры. Взглянув в телескоп, он заметил, что плоская овальная штука все еще зажата в когтях манипулятора. И хотя было невероятно трудно ворочить ее без сервомоторов, Васкису это удалось. Это было последнее, что он хотел сделать в ожидании смерти от удушья. Он перевернул ее. На другой стороне, рядом со стандартным разъемом для переходного шлюза, светилась надпись «Одноместный модуль, тип 9, блок Медивак, с робостыковкой, напряжение 8.1». Васкис ухмыльнулся и стал подводить разъем к шлюзу кувшина. «Неплохой на этот раз попался мусор, ничего не скажешь». В сегодняшнем эфире звучал рассказ Мэтью Джарпа «Уборка орбит и ремонт спутников» в переводе с английского Татьяны.

0: Следующий рассказ Вячеслава Рыбакова «Художник» посвящается всем художникам и всем вождям всех времен и народов. Лес был бесконечен. Плоская душная мгла обволакивала тело туго и незримо. Иногда в ней вспыхивали багровые огоньки глаз, то ли зверя, то ли духа. И художник замирал, стараясь не дышать. Дважды ему попадались маленькие поляны, и тогда можно было взглянуть на мерцающие в вышине звезды, такие спокойные и голубые после опасных звезд леса. Но потом вновь приходилось нырять в сладковатую затхлость под низкими кронами. Лес кричал и выл, лес зловонно дышал, иногда доносились крадущиеся шаги, то ли зверя, то ли духа. Художник мечтал услышать голос птицы Ку, птицы его предков. Это значило бы, что он на верном пути, но лес кричал иными голосами. Художник шел из последних сил, все сильнее припадая на искалеченную ногу, облизывая спекшиеся губы сухим языком. Посреди очередной поляны он остановился и запрокинул шишковатую голову. Над ним, обрезанный темными тенями ветвей, мерцал звездный туман, клубясь по высокому неистово синему своду. Звезды всегда помогали художнику. Стоило их увидеть, и самые сложные картины всегда получались хорошо. Художник не понимал, почему другие не любят смотреть на звезды. Со сдавленным стоном он опустился на влажную землю и коротко обратился к Ку, прося помощи. «Только знак. Больше не надо ничего. Только знак. Остальное он сделает сам. Он будет неутомим, как ветер. Он вечно будет идти, не замечая боли. Только знак, что путь выбран верно, что страдания не напрасны». Но не было знака. Он кончил рисовать медведя и приготовился проткнуть его, где полагалось, черточками копий. Рот рос. Ему нужна была пещера побольше. Но в единственной пещере, которую удалось найти в округе, жил медведь. Надо было его убить. С такой задачей рот не сталкивался давно. Только самые старые помнили, как убивать медведя. Да и то каждый из них советовал свое. Чья-то тень упала на стену, и художник услышал за спиной знакомое дыхание. Художник обернулся. Вождь некоторое время внимательно рассматривал картину, а потом сказал: «Хорошо». Помедлил и добавил: «Хватит». «Что хватит?» – удивился художник. «Рисовать хватит».
1: «Надо копья?»
0: «Не надо копья».
1: «Не надо копья?»
0: «Не надо копья. Мы не будем плясать у картины». Художник опустил выпачканные красками руки.
1: «Мы не пойдем на медведя?»
0: Вождь прятал глаза. «Мы пойдем на медведя», — ответил он. «Мы не будем плясать у картины. Ты не будешь рисовать копий. Ты не будешь рисовать ничего».
2: Художник медленно поднялся, и его помощник, деловито растиравший глину, поднялся тоже.
1: «Как же можно не рисовать копий?» – растерянно спросил художник. «И как же можно ничего не рисовать?»
0: «Ты будешь охотиться, как все», – с внезапной твердостью сказал вождь. «Твой помощник тоже будет охотиться, как все. Рисовать не надо. Вы, двое мужчин, тратите все дело на то, чтобы с которым расправится любая старуха. Это глупо». Он помолчал. «Рисовать не надо. Мы сотрем все это». И он широко взмахнул рукой в сторону стены художника.
2: Художник посмотрел на вождя, а потом повернулся к своим картинам. Здесь были все звери, каких только видели глаза людей. И люди здесь тоже были. В каждом из них был кусочек вечного неба. В каждой линии искрились звезды. Не рисовать художник не мог.
1: «Я не дам», — хрипло сказал он и вновь повернулся к вождю. «Пускай останется».
2: И чтобы сделать свои слова более весомыми, страшно оскалился и зашипел, пригибаясь, хотя прекрасно понимал, если они решили, они сотрут. Он только не мог понять, зачем.
0: «Мы решили», — сказал вождь и уставился художнику прямо в глаза. «Они не нужны и мешают». «Кому мешают?» — спросил художник. Вождь стиснул кулаки. Каждый из них был величиной чуть ли не с голову художника. Художник старался не смотреть на эти кулаки. «Кому мешают?» – отчаянно спросил он еще раз. И вдруг его помощник тоже стиснул кулаки. Вождь недобро покосился на помощника и медленно сел, скрестив могучие ноги, бугристые от шрамов. «Садись и ты, рисующий людей и зверей!» Он стукнул по земле рядом с собой. «Ты хочешь говорить? Тогда поговорим, раз ты хочешь. И ты садись, растирающий глину. Нет, не здесь, а там садись, чтобы не слышать, что я буду говорить». «Почему он не будет слышать, что ты будешь говорить?» — спросил художник. «Он растирает глину. Я велю ему остаться здесь». «Ты не велишь ему остаться здесь», — возразил вождь. «Потому что я хочу говорить так, чтобы он не слышал, а только ты слышал». «Я хочу, чтобы он слышал все, что слышу я», — упрямо сказал художник, но вождь лязгнул челюстями и гулко ударил себя в волосатую грудь. Когда растирающий глину отошел, вождь перевел взгляд на художника. «Ты рисуешь копья», — проговорил он. «И все пляшут, и старейшины просят удачи. А потом настоящие копья не попадают». «Значит, надо рисовать еще», — вспыхнул был художник, но вождь прервал его. «Ты рисуешь, а мы охотимся. Ты сидишь в пещере и ешь, что мы приносим, а мы погибаем и получаем раны, а твой помощник сидит с тобой и растирает тебе глину. Не говорю, твоя вина. Не говорю, тебя убить, но род перестает верить. Раньше думали, нарисовать победу и будет победа. А теперь видим так. Нарисовать победу одно, а добиться победы другое. Рисовать не помогает. Рисовать мешает, потому что вы не охотитесь и всем обидно». Художник сидел как оглушенный и долго не мог ответить. «Я буду рисовать», — сказал он потом. «Ты не будешь рисовать», — тяжело вздохнув, ответил вождь. «Ты будешь охотиться». «Я рисую хорошо», — художник нервно сцепил тонкие пальцы. «Старейшины просят плохо». Вождь угрожающе встал, и помощник, увидев это, тоже встал, хоть и не слышал слов. «Это тоже думают», — сказал вождь. «Некоторые думают, он рисует хорошо, это видно. Как просят старейшины, не видно, и они просят плохо. Такая мысль хуже всех. Я буду охотиться, а потом рисовать. Ты не велишь стирать?» — попросил художник, вставая. Вождь опять тяжело вздохнул и наморщил лоб. «Рисуй медведи и копья», — сказал он после долгого раздумья. «Так, как только умеешь, рисуй копья, и мы не будем плясать. И старейшины не будут просить. И мы не пойдем убивать медведя. Ты и твой помощник нарисуете хорошо, а потом пойдете и убьете хорошо. Если не убьете, то вы рисовали плохо, и больше не надо». «Вдвоем?» «Да», — подтвердил вождь. «Рисуй хорошо». И вот помощник погиб, и ку молчит, и нет сил идти. И медведь невредим, и картины сотрут. Эта мысль подстегнула художника. Он заворочился, пытаясь встать. Если бы хоть кто-то подал руку! Никто не подавал руки. Загребая воздух пятерней, художник старался подняться и стискивал зубы, чтобы не закричать. Кричать нельзя. Лес всегда идет на крик. Там легкая добыча, там пища. На крик о помощи всегда приходит убийца. Надо встать. Надо добраться до своих. Там помогут. Там же люди. Люди, если позволит вождь. Если согласятся старейшины, то люди... Он встал и пошел.

0: Он лежал, запрокинув голову, хрипло и коротко дыша. Рядом сидела на корточках старуха и обмазывала раны травяным настоем. Она невнятно бормотала, чуткими пальцами трогая распоротое, раздавшееся в стороны скользкое мясо. Вождь возвышался над ним, как скала. Его лицо было угрюмо.
1: «Мы не убили медведя», — выдохнул художник. «Нас было мало».
0: «В старые времена медведя убивал один.
1: Он знал способ».
0: «Ну ведь ты рисовал!» — сделанным удивлением воскликнул Дождь. «Зачем тебе способ?» Художник не ответил. Вождь подождал, а потом сказал: «Ты будешь собирать корни». Такого унижения художник еще не знал.
1: Ведь он не виноват, что его послали. По чужой вине он стал калекой. По чужой вине остаток жизни будет заниматься женской работой и смотреть на пустые стены.
0: «Я не могу собирать корни, потому что не могу ходить», едва разлепляя губы, выговорил он.
1: «Я буду рисовать».
0: Вождь оскалился.
1: «Ты будешь резать корни, сидя в пещере. Ты будешь выделывать шкуры, сидя в пещере. Кто-то должен делать самую грязную работу. Ты привык к грязи, возясь с краской. И тебе будет нетрудно».
0: «Я буду делать самую грязную работу, а потом рисовать», — тихонько попросил художник. Мускулы вождя вздулись, он оглушительно зашипел, молотя себя в грудь обеими руками. Старуха испуганно шарахнулась, задев твердым сухим коленом рану художника. Боль вспыхнула, как молния. Художник вскрикнул, дернувшись на вонючей шкуре.
2: Вождь успокоился. Он тяжело вздохнул, а потом нагнулся и заботливо расправил сбившуюся под художником шкуру.
0: «Стереть важно», — сказал он.
2: Художник закрыл глаза. Он помогал резать корни, потрошил рыбу, выделывал шкуры. Над ним смеялись. Иногда он выбирался из пещеры и останавливался у входа, вдыхая свежий просторный воздух и глядя в лес. Ходить было трудно, но солнце горячим языком вылизывало его перекошенное тело. Художник щурился и мечтал. В редкие мгновения, когда он оставался в пещере наедине с детьми и глупыми полуслепыми старухами, он подходил к своей стене. Рисунки были стерты, но художник гладил стену ладонями, в кожу которых все глубже въедалась земля, ласкал холодные камни огрубевшими пальцами, творя воображаемые картины, и вдруг снова, как в прежние времена, он осознавал, что правильно ведет эту линию и вот эту тоже, будто они видны, на него смотрел бы со стены влажный удивленный глаз косули. Старейшины все припоминали способ извести медведя, и каждый говорил свое и упрекал остальных в молодости, и вождь не решался рискнуть. Однажды, опираясь на крепкую палку, художник вышел из пещеры и заковылял туда, где его помощник брал глину. Он дошел через час. Набрал, сколько мог унести, и поплелся обратно, часто

0: Начал растирать глину неумело, но любовно и тщательно, чувствуя, как она постепенно перестает быть глиной и становится краской. Потом он обессиленно лег, уткнувшись затылком в мягкую траву. Небо сияло. Художник подумал, что очень давно не видел звезд. Он с трудом сел и начал рисовать. И вновь увидел, как громадный серый ком беззвучно рухнул откуда-то сверху, вскрикнул растирающий глину, и лишь тогда медведь взревел, почуяв кровь. Тоненькие ноги, торчащие из-под туши, дернулись по земле. Морда медведя стала багровой. Художник попятился, неловко выставив копье, потом закричал от ужаса. Все произошло так неожиданно и внезапно, ведь растирающий только что разговаривал и старался успокоить художника, и, отстранив его крепким локтем, пошел первым. Медведь поднял голову и опять зарычал. Художник попятился и споткнулся, упал навзничь, цепляясь за копье, и медведь бросился. Художник швырнул копье и попал, но медведь лишь взревел сильнее. Художник вскочил, медведь прыгнул. Художник прыгнул тоже и покатился с откоса, а следом за ним, с нарастающим гулом и грохотом, вздымая облака пыли, понеслась лавина песка и щебня. Он рисовал. Он рассказывал и плакал, и просил, не надо смеяться. В том, что случилось, нет ничего смешного. Он закончил одну картину, другую, третью, четвертую, срисовывая с памяти все, как было. Он не жалел красок. Его била дрожь. Ему хотелось, чтобы хоть на миг всем стало так же больно и обидно, как больно и обидно ему, чтобы все поняли и перестали смеяться. Он нарисовал себя искалеченного, скрюченного, как сухая травинка, опрокинутого на шкуру и пустую стену рядом. Он вернулся в пещеру поздно, люди уже спали. Его глаза тоже смыкались, он был опустошен. Сладкая усталость умиротворяла и расслабляла его. Он уснул мгновенно, и этой ночью его не преследовали кошмары, медведь и вождь. Вождь пришел к нему после полудня. Его ноздри широко раздувались, и верхняя губа то и дело вздергивалась, обнажая зубы. «Ты рисовал?» – отрывисто спросил вождь. Художник отложил рыбу, которую потрошил. «Я рисовал», – ответил он. «Я рисующий людей и зверей». «Зачем ты рисовал?» «Я не велел». «Я люблю». «Я решил сам, потому что ты не велишь, а я люблю». Вождь сдержался. «Зачем ты рисовал такое?» – спросил он, пряча руки за спину. «Это самое вредное, что ты нарисовал». «Я рисовал, что видел. Я рисовал, что думал». «Ты рисовал, как медведь вас ел?» «Да». «Некоторые уже видели, некоторые еще увидят. Мы сотрем, но некоторые увидят, пока мы не сотрем. Они никогда не решатся войти к медведю. Он страшный». «Да», — подтвердил художник. «Он страшный». «Ты для этого рисовал?»
1: «Нет».
0: «Для чего же ты рисовал?»
1: «Я не мог не нарисовать». Вождь задумался, морща лоб.
0: «Ты испугал все племя», — сказал он.
1: «Я не думал об этом».
0: «О чем ты думал?»
1: Художник помедлил. «О себе. Когда я рисую, я всегда думаю о себе и о том, чего хочу. И что люблю. Я думал о том, как мне больно, и еще я думал о растирающем глину».
0: Вождь быстро оглянулся по сторонам, проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь их разговор, и резко спросил: «Тогда почему медведь похож на меня?»
1: Художник молчал. Об этом он не знал.
0: «Я сразу понял», — сказал вождь. «Ты хотел сделать мне плохо».
1: «Нет», — ответил художник безнадежно. «Я не люблю делать плохо. Я люблю делать хорошо».
0: «Тогда ты пойдешь и сотрешь», — сказал вождь. «И нарисуешь все не так, потому что так страшно. Твой медведь страшный».
1: «Он не мой медведь. Он сам медведь и был такой».
0: «Ты нарисуешь другого. Ты нарисуешь маленького-маленького медведя и больших-больших охотников с большими-большими копьями. Тогда никто не станет бояться. Я сам буду водить охотников смотреть на твою картину, а потом велю им убить медведя».
1: «Нет», — сказал художник, — «медведь был не такой. Я не могу рисовать не такого медведя, потому что могу рисовать только такого, какой был».
0: «Тогда ты будешь изгнан», — сказал вождь, — «и погибнешь один в лесу. И даже если ты найдешь чужих, они сперва поманят и похвалят тебя, а потом съедят».
1: «Так или иначе, меня везде съедят», — подумал художник. У него заболели едва затянувшиеся раны. Он промолчал.
0: «Когда все станут смелыми от маленького медведя, они его убьют, и у нас будет пещера». «Когда они, — не выдержал художник, — увидят настоящего большого медведя, они испугаются еще больше, потому что думали, что он маленький медведь».
1: «Пусть, — ответил вождь спокойно. —
0: Когда медведь бросится, им придется драться, потому что он бросится на них.
1: Он многих убьет».
0: «Да, но у нас будет большая пещера».
1: «Когда многие погибнут, большая пещера станет не нужна».
0: Вождь поразмыслил. «Большая пещера всегда нужна», — сказал он. «Медведя надо убить, потому что мы уже сказали, что его надо убить, и теперь не можем сказать, что убивать не надо».
1: Художнику нечего было ответить. Он опустил голову.
0: «В новой пещере я разрешу тебе рисовать на стене и дам помощника», — мягко сказал вождь. «Иди».
1: Художник пошел, и вождь довел его до выхода, поддерживая своими мощными руками. Он так поддерживал, что художнику казалось, будто он выздоровел и даже никогда не был ранен. Вот как легко было идти, пока поддерживал вождь. Но вождь поддерживал недолго, и весь путь художник прошел один. У валуна, опершись на копья, стояли два молодых охотника и тихо разговаривали. Художник, навалившись на костыль, остановился за кустами и уставился в их широкие коричневые спины.
0: «Смотри», — говорил один другому, — «вот, оказывается, где был медведь».
1: «Да», — отвечал другой,
0: — «смотри, как он прыгнул. Передние лапы вытянуты, а брюхо беззащитно. Если прыгнуть ему навстречу и поднять копье, он брюхом напорится на копье».
1: «Но они этого не знали.
0: А видишь, как здесь нарисовано? Удобно зайти с двух сторон».
1: «Да, помнишь прием, который мы придумали?»
0: «Жаль, что они не знали приема, который мы придумали. Жаль, что они не знали, как прыгнет медведь. Жаль, что они не знали, где сидит медведь».
1: Они неловко помолчали, поглядывая на валун.
0: «Но мы-то теперь знаем», — сказал один.
1: Второй облегченно вздохнул и перекинул копье в правую руку.
0: «Да», — сказал он, — «мы знаем».
1: Больше они не говорили. Стискивая копья, они еще раз посмотрели друг другу в глаза и ушли, проскальзывая сквозь кустарник беззвучно, словно тень. Художник опустился на землю. Из него будто вынули все мышцы и все кости. Он мучительно жалел, что не может пойти с теми двумя. И раз уж он не может пойти, то не стоило шевелиться совсем. Оставалось только ждать.
0: Небо затуманилось, и по листьям зашуршал тихий дождь. В воздухе повисла мелкая водяная пыль, тревожа ноздри, обостряя пряные запахи. Под первыми же каплями рисунок сморщился и потек. Через минуту и следа его не осталось на потемневшем широковатом боку валуна. Но художник этого даже не заметил, глядя вслед тем двум, которые не захотели плакать и болеть вместе с ним, которые просто пошли.
1: «Я их нарисую», — думал художник. «Я их обязательно нарисую, чем бы ни кончилось их».

0: Горюн плотно притворил за собой дверь. Вы слышали? Научным руководителем нашей экспедиции назначен Станислав Васильевич Мешков.
1: А почему у вас такой встревоженный вид? Спросил Мигунов.
0: Вы ничего не знаете. Читал, разумеется, его работы, а вообще-то я здесь новый человек. Ничего, теперь узнаете, мрачно сказал Горюн.
1: У него что, тяжелый характер? Поинтересовался Мигунов.
0: Нет, что вы. Станислав Васильевич милейший человек.
1: В чем же дело, удивился Мигунов.
0: Как вам сказать? Говорят, однажды он был с женой в театре. Спектакль закончился, а на улице ливень. Он оставил жену в вестибюле, а сам отправился искать такси. Нашел. Сел в машину и уехал домой. Про жену-то и забыл. Входит в квартиру, естественно,

0: Жены нет, через час она возвращается вся промокшая. А он удивляется, где ты ходишь в такую погоду? Мигунов не сдержал улыбки. Слушайте дальше. Выходит он как-то с заседания астрономического совета. Идет в гардероб, с трудом натягивает на себя дамскую меховую шубу и преспокойно удаляется, а свою шубу оставляет на вешалке. Очевидцы утверждают, что на пороге... Очевидцы утверждают, что по дороге он бормотал, мол, никак не могу сегодня застегнуть шубу, не сходится. Поразительная рассеянность. Ну и что, сказал Мигунов. Я всегда считал, что рассеянность ученого – это высшая степень сосредоточенности. Человек умеет полностью отключаться от всего постороннего. Это хорошо у себя в кабинете, а не в экспедиции, проворчал Горюн. Не понимаю все-таки, что вас так волнует? Ведь Мешков, в конце концов, научный руководитель, а не администратор, не завхоз. Так что его рассеянность... Да, протянул Горюн. У него, знаете ли, дома как раз над кроватью висит старинная картина в тяжеленной раме. Так один гвоздь из стены выпал, картину перекосило, вот-вот окончательно свалится. Такая упадет, насмерть пришибет. А он говорит, ничего, пусть висит. Свалится, не беда, я рассчитал траекторию ее падения, картина пролетит мимо кровати. Вы хотите сказать, что он еще и чудак? Ну и на здоровье. На чудаках всегда наука и держалась. Во-первых, это было давно, начал было Горюн. Но в этот момент резко отворилась дверь, и в комнату стремительно вошел высокий худощавый человек, уже начавший заметно лысеть. Глаза под толстыми стеклами очков были устремлены куда-то вдаль. Отсутствующее выражение лица придавало всему его облику прямо-таки космическую отрешенность. Горюн торопливо поднялся навстречу. «Здравствуйте, Станислав Васильевич, очень рад. К вашим услугам. Знакомьтесь, это Михаил Сергеевич Мигунов, участник нашей экспедиции». Мешков быстро протянул руку. «Знаю, знаю». И тут же вновь повернулся к Горюну. «Нам нужно срочно сочинить один документ». Горюн мгновенно уселся за стол, положив перед собой чистый лист бумаги и замер с шариковой ручкой наготове. Мешков, не обращая внимания на Мигунова, стал расхаживать огромными шагами из угла в угол, произнося на ходу фразу за фразой. Спустя некоторое время он, однако, перестал диктовать и подошел вплотную к столу, за которым сидел Горюн. «Прочтите, пожалуйста, что мы там такое сотворили?» Горюн послушно прочитал записанное. «Не кажется ли вам, прищурившись, спросил Мешков, что последняя фраза не совсем точно отражает суть дела?» Горюн пожал плечами. «По-моему, все совершенно ясно». «Нет-нет», — возразил Мешков. «Эту мысль можно выразить точнее. Дайте-ка сюда». Он взял в руки листок, исписанный Горюном, поднес его к самым глазам и, не торопясь, пробежал от начала до конца. «Давайте-ка еще раз напишем все сначала», — сказал он наконец. «Возьмите, пожалуйста, чистый лист». И вновь продиктовал первую фразу. «Но зачем же?» — запротестовал Горюн. «Пусть сначала останется, переделаем только последнюю фразу, если уж она вас не устраивает». «Нет-нет», — вежливо, но твердо возразил Мешков. «Будем танцевать от печки. Лучше перескочим через трудное место с разбегу». Горюн снова пожал плечами и, бросив выразительный взгляд на Мигунова, подвинул к себе чистый лист. Мигунов, внутренне улыбнувшись, присел на диван и терпеливо стал дожидаться окончания этой сцены. Документ пришлось переписывать еще несколько раз. И только после этого на лице Мешкова появилось выражение удовлетворения. «Ну, теперь, кажется, все как нужно». Он помахал листком в воздухе, словно хотел таким образом просушить написанное. «Благодарю вас». И стремительно вышел из комнаты. «Видели?» — вздохнул Горюн. «Вот так. Редакторы от него плачут. До самой издачи в типографию вносит бесконечные уточнения и исправления». «И все-таки я не разделяю ваших опасений», — сказал Мигунов. «На меня он произвел впечатление солидного и весьма положительного человека. Не понимаю, что вас так беспокоит». «Ну, хорошо», — вздохнул Горюн. «Я вам скажу. Дело в том, что Мешков неудачник. Нет, вы, пожалуйста, не смейтесь». Мигунов удивленно посмотрел на своего собеседника. «Неудачник? Признаться, это довольно странно слышать. Он ведь как-никак член-корреспондент Академии наук, согласитесь, как-то не вяжется». «И тем не менее это так», — мрачно сказал Горюн. «Да это все знают. Впрочем, не в том смысле, как вы, должно быть, подумали. Стоит ему принять участие в каком-нибудь предприятии, как все идет кувырком».
1: «Мистика! Как хотите».
0: «Не понимаю», — нахмурился Мигунов. Разговор вдруг стал ему неприятен.
2: Могу пояснить. Неудачник – это человек, который часто принимает неадекватные решения или делает это не в то время, либо слишком торопится, либо запаздывает. Да, Станислав Васильевич – выдающийся ученый, с этим никто не спорит. Но в своей обсерватории и за письменным столом. Горюн безнадежно взмахнул рукой. А как только он оказывается участником коллективных действий, ты что говорить, сами скоро сможете убедиться. К сожалению.
3: «Ну, я пойду», — поднялся Мигунов. «Надеюсь, ваши мрачные пророчества не оправдаются».
2: «Вашими бы устами. Ведь отправляемся за три дня».

0: Самолет прибыл к месту назначения ночью. Пока Мешков с помощью Мигунова вел переговоры с двумя местными астрономами, встречавшими их в аэропорту, а ящики с оборудованием грузили в автобус, выехавший прямо на летное поле, остальные участники экспедиции прохаживались вокруг, с удовольствием разминая ноги после многочасового перелета. «Вот это небо!» — восхищенно сказал Мигунов, глядя на звезды, ярко сияющие в бездонной черноте экваториальной ночи.
1: «Мечта!»
0: «Вот именно, мечта!» — мрачно отозвался оказавшийся рядом Горюн. «И как ни печально, ни сбыточное. Я имею в виду предстоящее затмение. Помяните мое слово». Мигунов пожал плечами и отошел. Угрюмые пророчества Горюна стали его не на шутку раздражать. Наконец, погрузка была закончена, остались позади таможенные формальности, и автобус с участниками экспедиции тронулся в путь. Ехали долго. В густой темноте трудно было что-либо разглядеть, кроме вьющейся впереди ленты шоссе, выхваченной из мрака яркими лучами фар. Правда, сперва за окнами изредка мелькали одинокие огоньки, но потом исчезли и они. Дорога нырнула в горы и стала круто подниматься вверх. Мигунов почувствовал, как закладывает уши, и пожалел, что не запасся леденцами. Шоссе все круче забиралось в вышину, надрывно гудел двигатель, автобус медленно полз куда-то к звездам. Еще несколько крутых поворотов, и наступила тишина. Вслед за другими Мигунов выбрался наружу. Здесь небо было еще чернее, а звезды, казалось, висели над самой головой, как в планетарии. Автобус стоял на небольшой ровной площадке, окаймленной с двух сторон крутыми горными склонами, терявшимися в черноте ночи. У одного из них возвышалось белокаменное сооружение с экзотическими очертаниями. В резком свете фар, рождавшем причудливые тени, оно казалось призрачным, нереальным.
2: «Здесь вы и будете наблюдать», — сообщил сопровождающий. «Мы выбрали для вас замечательное место. Видите, какое небо? Не больше 10-12 пасмурных дней в году».
0: Хотя здание, предназначенное для размещения экспедиции, имело снаружи весьма древний вид, несколько внутренних помещений были заботливо отделаны и обставлены гостеприимными хозяевами и выглядели даже уютно. Комнаты были освещены, теплились электрические камины. Он проснулся рано. За узким окошком занимался прозрачный голубоватый рассвет. Мигунов упруго вскочил с постели, проделал несколько энергичных движений, чтобы согреться. Несмотря на вчерашнее утомительное путешествие, спать не хотелось. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить других участников экспедиции, он спустился по узенькой лестнице с вытоптанными ступенями и вышел наружу. И сразу его охватила удивительная свежесть горного утра. Кругом стояла первозданная тишина, изредка нарушаемая только легкими порывами ветра. Небо по-прежнему было абсолютно безоблачным. Мигунов замер, невольно залюбовавшись грандиозной панорамой гор. «Не спится?» — вывел его из оцепенения чей-то голос. От неожиданности Мигунов вздрогнул и резко обернулся. Рядом с ним стоял Мешков.
2: «Не могу спать на новом месте», — объяснил он, словно извиняясь. «Вот и брожу, будто тень отца Гамлета».
0: «Любопытное сооружение, не правда ли?» — заметил Мигунов, лишь бы что-то сказать. «Должно быть весьма древнее».
2: «Его построили несколько сот лет назад», — кивнув, произнес Мешков. «Скорее всего, в ритуальных целях».
0: «Похоже», — согласился Мигунов. «Взгляните на этот барельеф». Над входом в здание было высечено изображение какого-то мифического существа, нацелившегося на кружок с расходившимися во все стороны лучами.
2: «Да-да», — откликнулся Мешков. «Чем-то напоминает сказочного дракона, заглатывающего солнце».
0: «Если не ошибаюсь, в древности некоторые народы так и представляли себе причину солнечных затмений».
2: «Что?»
0: — рассеянно переспросил Мешков, видимо, в ту минуту думавший уже о чем-то другом. И добавил не впопад.
2: «Между прочим, последний раз полное солнечное затмение наблюдалось в этом районе несколько столетий тому назад».
0: «И, может быть, именно тогда здесь и высекли изображение этого чудовища», — предположил Мигунов, пытаясь перекинуть мостик между тем, о чем они только что говорили, и сообщением Мешкова. Но тот как будто не услышал его и стремительными шагами пересек площадку, приблизившись к самому краю обрыва, где лежал нависший над пропастью огромный валун. Мешков провел ладонью по темной поверхности камня, а затем уперся в него руками, словно проверяя, можно ли его сдвинуть.
2: Валун, естественно, даже не шелохнулся. Припадая на одну ногу, к ним приблизился сторож.
1: «Не знаете, откуда здесь этот камень?» — спросил Мешков, проявив неожиданный и не совсем понятный Мигунову интерес к одинокому валуну.
2: Мигунов, который выполнял в экспедиции также роль переводчика, обратился к старику. С удовольствием отозвался старик и, входя в роль, поднял кверху скрюченный временем палец.
3: «Это очень древняя история».
1: «Весьма любопытно», — произнес Мешков.
3: «В древние времена», —
2: откашлившись, начал старик,
3: «жил в этом краю один юноша. И полюбил он прекрасную девушку. Но вожди решили посвятить ее богам, сделать жрицей солнца. Тогда молодые люди задумали бежать и сговорились встретиться здесь, на этой площадке. Юноша пришел в назначенный час, а его возлюбленная в последнюю минуту испугалась и во всем призналась вождям. Напрасно ждал юноша. Девушка так и не пришла. И тогда, отчаявшись, он возроптал на богов, отнявших у него любимую. Разгневались боги. Померк день, с гор посыпались камни и увлекли дерзкого в бездну».
2: «Да, любопытно», — отрешенно произнес Мешков, глядя куда-то вверх, вдоль склона горы, уходящей в синеву утреннего неба.
1: «А здесь в самом деле всегда бывает хорошая погода», — поинтересовался Мигунов. Старик кивнул.
3: «Есть только одно место, где тучи еще реже собираются в небе. Один раз в году. Немного повыше».
2: Мешков что-то неслышно пробормотал и, словно забыв о Мигунове, зашагал по направлению к дому. Поблагодарив старика, Мигунов тоже двинулся следом.
1: «Взгляните», — внезапно остановившись, подозвал его Мешков. «Видите эту борозду?»
2: Он провел пальцем по довольно глубокой канавке, тянувшейся вдоль боковой стены здания.
1: «Как будто бульдозером задело», — отозвался Мигунов.
2: «А камень-то, между прочим, очень крепкий и серьезно», — сказал Мешков. Мигунов удивленно посмотрел на него. Заметив это, Мешков усмехнулся.
1: «Удивляетесь моей суетливости?»
2: Не зная, что ответить, Мигунов неопределенно повел плечами.
1: «Видите ли, я собираю шум», — объяснил Мешков. «Информационный шум. Излишнюю, избыточную информацию. Такая уж у меня привычка. Помогает в работе. Возбуждает неожиданные ассоциации. Никогда заранее не знаешь, что пригодится».
2: Круто повернувшись, он скрылся внутри здания, оставив Мигунова в одиночестве. Блеснул первый солнечный луч, и сразу же все вокруг засверкало неправдоподобно яркими и сочными красками. Преображение было настолько неожиданным и впечатляющим, что Мигунов невольно залюбовался, завороженный первозданным великолепием природы. Словно загипнотизированный, он неподвижно стоял и смотрел, как из-за гор медленно выплывает неестественно огромный красноватый солнечный диск. Так он стоял довольно долго, пока нижний край солнца не оторвался от линии горизонта и неповторимое соцветие красок вокруг него не стало меркнуть. Только после этого Мигунов вновь превратился в астронома и профессиональным взглядом прикинул, где будет находиться солнечный диск во время затмения. Результат его вполне удовлетворил. Дневное светило, в тот заветный момент, ради которого они проделали столь долгий и утомительный путь, должно было находиться в стороне прямо противоположной возвышавшемуся за спиной Мигунова склону горы. Значит, все приборы можно было расположить на площадке перед зданием, и ничто не помешает наблюдениям. Кроме, разумеется, погоды. Однако небо по-прежнему было девственно безоблачным, не чувствовалось ни малейшего ветерка, и не было никаких признаков того, что эта астрономическая благодать когда-нибудь прекратится. Постояв еще немного, Мигунов вернулся внутрь здания, откуда уже раздавались оживленные голоса. За завтраком все весело переговаривались, выплескивалось возбуждение, обычно возникающее перед началом интересной работы, и только Мешков был почему-то молчалив и задумчив. К нему несколько раз обращались, но он отвечал односложно и не впопад. В конце концов, его оставили в покое.
0: Перед тем, как подняться из-за стола, Горюн спросил: «Приступаем? Начнем монтировать аппаратуру?» Он вопросительно посмотрел на Мешкова. Однако Мешков продолжал угрюмо молчать. Участники экспедиции, уже было собравшиеся расходиться по своим делам, остановились в ожидании. У Мигунова возникло такое ощущение, словно воздух в помещении, где они находились, неожиданно сгустился.
4: «Вот что», — глухо произнес Мешков. «Я знаю, меня считают человеком невезучим».
0: Возникла неловкая пауза. Присутствующие смущенно отвели глаза.
3: «Ну что вы, Станислав Васильевич!»
0: Неестественно бодрым голосом начал было Горюн, но Мешков решительным движением руки остановил его.
4: «Не будем спорить».
0: Теперь его голос звучал твердо. «Одним словом, я принял решение. Сегодня мы перебазируемся в другое место. Туда, где по статистике случается всего один пасмурный день в году. Тем самым вероятность неудачи будет сведена к минимуму. О переезде я уже договорился».
2: В молчании люди покидали комнату. Только Мигунов задержался.
0: «Стоило ли, Станислав Васильевич?» — спросил он Мешкова. «Ведь это же...»
2: «Договаривайте», — грустно улыбнулся Мешков.
0: «Суеверие, так?»
2: «Вообще-то летчики не фотографируются перед полетом. Футболисты не меняют футболки, в которых они выиграли предыдущий матч. А фигуристы приносят с собой на соревнования талисманы. Как это прикажете понимать?»
0: «Ну, это чистая психология».
2: «Именно. Ничто иное, как самовнушение. Своеобразное самовнушение. Оно помогает поддерживать хорошее настроение, уверенность в своих силах. Создает ощущение психологического комфорта».
0: «В таком случае я вас не понимаю», — пожал плечами Мигунов.
2: «Решили позаботиться о психологическом климате?»
0: «И это тоже», — как-то странно произнес Мешков.
2: «Не совсем понимаю», — удивился Мигунов.
0: «Вот и я не вполне понимаю», — искренне откликнулся Мешков. С минуту они стояли молча. Потом Мигунов сказал: «Пойду собираться».

0: Ехали долго. Дорога то извивалась по самому краю глубоких провалов, то стремительно взбегала в гору, и тогда двигатель перегруженного автобуса ревел изо всех сил. До места добрались только к вечеру, когда солнце уже скрылось за горами. Торопливо, стараясь успеть до темноты, раскинули палатки и расположились на ночлег. Мигунов оказался в одной палатке с Горюном. «Но что я вам говорил?» — мрачно сказал Горюн, забираясь в спальный мешок. «Пока не вижу ничего страшного», — возразил Мигунов. «Было бы только ясное небо». Горюн пробормотал что-то невнятное и укрылся с головой. В день затмения все поднялись задолго до восхода солнца и поспешили на площадку, где были размещены приборы и другая аппаратура. Начались последние приготовления к наблюдениям. «В небе не облачко», — заметил Мигунов, когда рядом с ним оказался Горюн. Тот пожал плечами. «Пока». «У меня такое впечатление», — сказал, улыбаясь, Мигунов, «будто вам очень хочется, чтобы погода испортилась».
1: «Чтобы исполнились мои мрачные пророчества», — отозвался Горюн. «Нет, я предпочел бы ошибиться. А вы лучше посмотрите на юг».
0: Мигунов пригляделся. В самом деле, там, куда показывал Горюн, в предрассветном сумраке можно было различить что-то похожее на легкие облачка. «Пустяки», — бодро сказал Мигунов. «Пока их наберется столько, чтобы затянуть все небо, пройдет несколько дней, а нам нужны всего какие-нибудь 7 часов».
1: «К сожалению, в горах погода меняется быстро».
0: «Не будем гадать», — сказал Мигунов. «Ждать осталось недолго». Но прошло всего около 3 часов, и неизвестно откуда взявшиеся облака стали стремительно заволакивать небосвод. До затмения оставалось около получаса. Тучи щедро латали небо. Еще 30 томительных минут, и произошел первый контакт. Диск Луны стал медленно перекрывать дневное светило. Но было уже очевидно, что к моменту полной фазы тучи затянут солнце непроницаемой пеленой. Разумеется, оставалась возможность радиоастрономических наблюдений, но для данной экспедиции они играли лишь подсобную роль. К Мигунову подошел Горюн.
1: «Что скажете теперь?»
2: «Да, не повезло», — вздохнул Мигунов.
1: «Не повезло?»
0: «Что же еще?» — возразил Мигунов, не желая замечать намека. Он и без того был расстроен, так как возлагал на предстоящие наблюдения немалые надежды.
3: «Вы не хуже меня знаете, что подобные неудачи случаются сплошь и рядом».
1: «Да?»
0: — ехидно спросил Горюн.
1: «Чтобы единственный пасмурный день в году пришелся на момент затмения? Прикиньте-ка вероятность».
3: «Вы что-нибудь слышали о Ле Жантиле?»
1: «Если не ошибаюсь, французский астроном 18 века».
0: «Французская академия послала его в Индию наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца. Как вы знаете, явление весьма редкое».
1: «И что же?»
0: «К прохождению 1761 года Ле Жантиль опоздал из-за превратности пути. И тогда он решил остаться в Индии еще на 8 лет, чтобы дождаться следующего прохождения Венеры».
1: «Да», — протянул Горюн. «Шутка ли 8 лет? Впрочем, в те времена это можно было себе позволить. Тогда люди жили медленно. И что же было дальше?»
0: «Ле Жантиль выбрал для наблюдений такое место, где небо почти всегда безоблачно. В долгожданный день с утра стояла прекрасная погода, так же, как у нас».
1: «Кажется, я догадываюсь, что было дальше».
0: «Вот именно. К моменту прохождения Венеры собрались облака и закрыли солнце. Наблюдения не удались».
1: «Очень похоже», — задумчиво протянул Горюн. «И что вы хотите этим сказать? Что мешков тут ни при чем».
0: Мигунов с искренним удивлением посмотрел на Горюна.
3: «Неужели вы всерьез допускаете иное?»
1: «Но ведь это же Мешков предложил перебазироваться сюда. Я же говорил вам, ему не сидится на месте».
0: Теперь задумался Мигунов.
1: «Не сидится на месте», — повторил он.
0: И еще пробормотал что-то невразумительное.
1: «Что?» — переспросил Горюн.
0: Но Мигунов только неопределенно махнул рукой. Отвернувшись от Горюна, он бросил взгляд туда, где возле беспорядка

0: Полезного теперь коронографа одиноко стоял Мешков. Он весь как-то сгорбился, руки бессильно повисли вдоль тела, на него было больно смотреть. Горюн, между тем, продолжал что-то говорить. Мигунов почувствовал, как в нем закипает раздражение. «Оставьте, пожалуйста», — сухо бросил он. Горюн обиженно повел плечами и отошел. Мгновение поколебавшись, Мигунов направился к Мешкову. «Не стоит расстраиваться», — сказал он мягко. «Обыкновенное коварство природы. Закон падающего бутерброда». «Что?» — вздрогнув, переспросил Мешков. И с усилием улыбнулся. «Ну да, конечно. Из двух равновероятных событий всегда происходит наименее благоприятное», — продолжил Мигунов, стараясь отвлечь Мешкова от мрачных мыслей.
1: «Обидно»,
0: — тихо произнес Мешков, как бы отвечая самому себе.
1: «Обидно за товарищей. Я хотел как лучше».
0: «Но мы еще не знаем», — резонно возразил Мигунов, — «какая погода сейчас там, откуда мы уехали. Скорее всего, она и там испортилась. К тому же погода пока от нас не зависит, и от вас в том числе».
1: «Я пытался связаться с местными астрономами по мобильному телефону, но почему-то связь не работает».
0: Мешков как-то странно посмотрел на Мигунова и, повернувшись, медленно побрел по направлению к палаткам. Утром следующего дня двинулись в обратный путь. Вниз ехали в тягостном молчании, словно возвращались с похорон. Мигунов предусмотрительно устроился подальше от Горюна, а ему не хотелось возобновлять надоевший разговор. Мешков сидел в одиночестве. Место рядом с ним осталось свободным. На полпути Мигунов поднялся и пересел к нему. Мешков бросил на него быстрый взгляд, но ничего не сказал. Так, в молчании, они доехали до той площадки, где первоначально планировалось проведение наблюдений. Шофер, крутанув руль, лихо вписался в последний поворот, и сидевшим в автобусе открылось неожиданное зрелище. Здание, в котором они недавно ночевали, да и самой площадки больше не существовало. Повсюду валялись бесформенные обломки камня. Земля была разворочена, словно здесь прошел гигантский плуг. Водитель затормозил так резко, что все едва не попадали со своих мест. Автобус остановился. Пораженные увиденным, ученые молча столпились возле развалин. Мигунов заметил знакомого старика-сторожа, одиноко бродившего среди обломков, и поспешил к нему. «Что тут произошло?»
2: «Обвал», — глухо произнес старик. «Лавина».
1: «Когда же это случилось?»
2: «Вчера днем. Во время затмения. Я жив остался только потому, что как раз в это время спустился в соседнюю деревню за продуктами. Видно, иное мне на роду написано».
0: «А какая была здесь вчера погода?» — спросил подошедший Горюн. Старик пожал плечами.
2: «Обычная».
0: Мигунов с интересом посмотрел на Горюна. «По-вашему, было бы лучше, если бы мы остались?» Горюн промолчал.
1: «А между прочим, — продолжал Мигунов, — если бы не Мешков, мы бы вряд ли беседовали с вами сейчас на эту тему».
2: «Верно», — согласился Горюн. «Природа играет человеком».
1: «Выходит, — сказал Мигунов, — если испортилась во время наблюдений погода, то виноват Мешков. А если мы чудом избежали гибели, то это игра природы, случайные совпадения, так?»
0: Горюн изумленно посмотрел на Мигунова.
2: «Ну что же еще? Разумеется, счастливая случайность».
1: «Случайность.
0: Случайное совпадение», — повторил про себя Мигунов, возвращаясь к автобусу.
1: «Случайность проявления необходимости. Нелепость какая-то».
0: Он снова занял место рядом с Мешковым. «Можно задать дурацкий вопрос?» — спросил Мигунов, когда автобус, с трудом лавируя между обломками, выбрался на дорогу. «Чего уж там?» — безразлично отозвался Мешков. «Валяйте!»
1: «Почему вы все-таки решили перебазироваться?»
0: Руководитель экспедиции с интересом посмотрел на Мигунова, но не ответил. «Может быть, вы чего-то опасались?» — продолжал Мигунов.
1: «Опасался?» — медленно переспросил Мешков. «Вы говорите... опасался.
0: Я же предупредил, дурацкий вопрос». Они надолго замолчали. Первым вновь заговорил Мигунов.
1: «И все-таки Разрешите еще один дурацкий вопрос. Не допускаете ли вы, что обвал был как-то связан с затмением?
0: Мешков медленно поднял глаза и, близоруко прищурившись, внимательно посмотрел на Мигунова.
1: «Возможно же, в принципе, такое», — продолжал развивать свою идею Мигунов. «В момент наступления полной фазы Солнце и Земля находятся на одной линии с Луной. Совместное приливное воздействие на фигуру нашей планеты, разница невелика, но в принципе мог сработать спусковой механизм. Дополнительная деформация земной коры, давно накопившееся напряжение, превысили предел прочности, сдвиг, трещина. Вот вам и лавина.
0: А может, резкое изменение температуры земной поверхности в момент покрытия Солнца Луной?»
1: Он помолчал и заговорил уже более спокойно.
0: «Вспоминается один трагический случай. Лунное затмение 16 октября 1978 года. А спустя несколько часов катастрофическое землетрясение в Иране. Впрочем, это могло быть и случайное совпадение. Возможно, вообще все это бред, и здесь у нас действовал совсем другой механизм. Да разве в механизме дело?»
1: «А в чем же?» — спросил Мешков, продолжая все так же пристально смотреть на Мигунова.
0: «А вот в чем.
1: Данные о том, что здесь однажды уже происходило солнечное затмение, легенда о юноше, сметенном лавиной в тот момент, когда померк день, изображение дракона, пожирающего солнце, след, прочерченный камнем на стене, скатившийся с гор валун. Любопытный подбирается комплект, не правда ли? Вы, кажется, что-то говорили о пользе информационного шума?»
0: «Так вы думаете», — произнес Мешков.
1: «Вот именно. Думаю, что это был интуитивный прогноз, основанный на подсознательном сопоставлении той совокупности данных, которые я только что перечислил. Нас всех спасла ваша интуиция».
0: «Странно», — глухо произнес Мешков.
1: «Очень странно.
0: Даю вам слово, что, принимая решение о перебазировании, я исходил из совершенно иных соображений. Я ведь неудачник, не так ли?»
1: «Вы, возможно. Зато людям, которые находятся рядом с вами, невероятно везет».
3: Вы слушали рассказ Виктора Комарова «Неудачник».

третью неделю стояла беспогодица. Ни дождя, ни солнца, серая хмарь в небе и тяжелый мертвый воздух у земли. Пыль над дорогой поднималась лениво, с неохотой, но уж поднявшись, опускаться не желала. Тянулась пухлой серой змеей от самого горизонта. Девочка замерла у колодезя, опустив полную бодейку на бревенчатый приступок. Пыльная змея все ползла и ползла по дороге, будто сказочный дракон, разучившийся летать. Девочка давно уже не боялась дракона, но сейчас с тревогой оглянулась на недалекое село. Пыль поднималась слишком быстро для каравана. Торговцы не станут зря гнать груженных лошадей. Девочка быстро запустила руку за ворот. Оберег под холщовым платьем девочки не нагрелся. Значит, опасности не было. Девочка переступала босыми ногами в теплой пыли. Ждала. Пыльная змея обрела облик. Грязные бородатые лица в железной раме поднятых забрал. Обрела голос. Перестук лошадиных копыт и звяканье сбруи. Обрела размер. Сотня слишком скакала мимо деревни. Девочка не умела считать до ста. Но и она, приоткрыв рот, смотрела, как проносятся мимо нее, ни на нее, ни на деревню внимания не обращая, самые первые и самые нетерпеливые рыцари в запыленной броне. Все рыцарство королевства выступило в путь. И стражи южных лесов в зеленых плащах, и отважные морские рыцари в голубых шлемах, и надменные королевские защитники в серебристых доспехах. Один из

Рыцарь остановился у колодези. Хриплый голос произнес: «Позволишь ли напиться воды, милое дитя?» Девочка не ответила, лишь отступила на шаг. Звякнули доспехи, когда рыцарь спрыгнул с коня и поднял бодейку. В его руках она казалась игрушечной. Конь, пользуясь минутной передышкой, опустил голову и принялся щипать траву. Остановился второй рыцарь. Конь пританцовывал на обочине. Конь не устал и рвался в путь. «Оставь и мне!» — попросил второй голос, веселый и молодой. «Эй, селянка! Это и есть деревушка «Последние холмы»?» Девочка несмело кивнула. Второй рыцарь ей понравился больше. Его доспехи ярко блестели, эфес меча украшали разноцветные камешки, а первый все еще пил. Струйки воды мыли дорожки на пыльном нагруднике. «Слыхала ли ты о плетельщице снов?» – девочка спросил молодой, принимая бодейку. «Нет ли в деревне женщины с таким именем?» Девочка покачала головой. «Говорят, ваша колдунья красивая и обладает великой силой», – продолжал молодой. «Быть может, это ее имя?» Девочка прыснула от смеха. Снова покачала головой. «А правда ли, что дальше по дороге притаился дракон?» Вытирая губы, поинтересовался первый рыцарь. Девочка улыбнулась. Рыцарь был такой старый, а верил в сказки. Остановились еще несколько. Бодейка переходила из рук в руки. Гремело железо, недовольно фыркали кони, чуявшие воду. Коней к воде не пускали. Девочка застенчиво из-под лобья поглядывала на рыцарей. «Немая», — предположил кто-то. «Друг на дружке женится, мужится, вот и ходит полдеревни немых». «Горелый замок, он далеко?» — спросил старый рыцарь. Девочка замотала головой, ткнула рукой. Даже в этой хмаре видны были белые стены на далеком холме. «И впрямь, щурясь», — сказал рыцарь. Взмыл в седло, легко, будто и не неся на себе тяжелого железа. Девочка подумала, что такому сильному человеку ничего не стоит поднять из колодезя десяток полных бодеек. «Спасибо, милое дитя, да хранят тебя боги». И вот уже рыцари унеслись вслед за товарищами. Опустевшая бодейка лежала в пыли у дороги. Изредка подстегивая коня, проносились вслед отставшие. Некоторые, посовещавшись, даже свернули в деревню. «Вовсе не немая», – прошептала девочка вслед рыцарям. Встав на цыпочки, она перевалила бодейку за сруб. Подождала, пока бешено крутящийся ворот не остановился, а из колодези не донесся гулкий плюх. Ухватилась за рукоять и медленно, с натугой, сделала первый, самый тяжелый оборот. Трудно носить воду от дороги, но здесь самый глубокий и чистый колодец. «Погоди!» Ладонь в металлической перчатке перехватила рукоять. Девочка зачарованно смотрела, как молодой рыцарь крутит ворот. Сильно, но не умело, будто этот труд был ему непривычен. «Я почему вернулся?» – рассуждал вслух рыцарь. «Время у нас есть, успеем. А такой крошке тяжело носить воду. Надо же чем-то отблагодарить тебя, правильно?» Девочка подумала и улыбнулась. «А ты пока расскажи мне про деревню», – попросил молодой рыцарь.

0: Горелый замок отряд окружил на закате. Ров высох и зарос бурьяном. Проломленные стены уже начали осыпаться. «Здесь нет дракона», — сказал старый рыцарь, слезая с коня. 30 лет назад я проезжал в этих местах. Тогда дракон еще был. Теперь его нет». «Но легенды», — возразил молодой. «Злой дракон, отважный герцог и его красавица-дочь». Старый усмехнулся. «Легенды говорят, что стены черны от огня, а призрак старого герцога бродит ночами окрест». Железный лязг оглашал округу. Большая часть рыцарей уже спешилась. Некоторые вошли во двор замка через разрушенные ворота, ведя в поводу коней. Другие расположились на поросшем травой холмистом лугу. Век, а может быть чуть меньше, миновало с тех пор, как на месте этих холмиков стояли дома. «Но село-то сгорело», — кивая на луг, — сказал молодой рыцарь. Старый кивнул.
1: «Приметливый. Села всегда горят. Но поверь, мы не найдем в этих руинах драконицы по имени Плетельщица Снов. А те, кто остался в деревне, не найдут мудрой колдуньи, носящей это имя».
0: «Там есть колдунья», — заметил молодой рыцарь. Старый кивнул и принялся расседлывать коня.
1: «Колдуньи есть всегда. Много наших осталось в деревне.
0: 5, 10. Молодой стал расстегивать доспехи. Кожаные ремешки затянулись в тугие узлы, ему приходилось нелегко. «Ты уверен, что она вообще есть?»
1: «Плетельщица снов?»
0: Старый рыцарь засмеялся.
1: «Конечно, верховный маг никогда не шутит».
0: «Разучился шутить», — поддержал его молодой.
1: «Никогда не умел».
0: Старый снял седло. Посмотрел на молодого рыцаря.
1: «Скажи, почему ты решил стать верховным магом?»
0: «Хорошая работа, почет, уважение. Достойно служить людям острым мечом. Но еще интереснее послужить им волшебными чарами. А ты?» Старый рыцарь засмеялся.
1: «Моим костям становится неуютно в седле. Может быть, им больше понравится на троне из слоновой кости в башне горного хрусталя. Пусть другие ищут драконов там, где их давно нет. Заглянем в замок».
0: Молодой поморщился. Он только успел снять доспехи.
1: «Они нам не понадобятся», — успокоил его старый рыцарь. «Ты же не думаешь всерьез, что нам придется махать мечом? Ослабь мне завязки на спине».
0: Пока молодой помогал старому выбраться из доспехов, тот негромко произнес:
1: «Быль никогда не нуждается в небыли, друг мой. Не увлекайся небылью».
0: «О чем ты? О драконе?»
1: «Сказочном, который сожрал герцога и влюбился в его дочь».
0: Старый рыцарь засмеялся.
1: «Ты говорил о звере.
2: Я говорю только о чудовищном звере, разорившем замок».
1: «Ну, давай посмотрим твоего зверя», — миролюбиво согласился старый.
0: Привязав лошадей и оставив рядом доспехи, рыцари пошли к замку. Старый снял и куртку, оставив отстеганного гамбизона только штаны, а из оружия кинжал в поножах. Молодой упрямо шел в коже и перепоясавшись мечом.
1: «Какая красота!» — оглядывая замок, говорил старый. «Сейчас так уже не строят».
0: Молодой с сомнением смотрел на руины. А когда они входили в зияющий провал ворот, провел рукой по камням.
2: «Гляди!»
0: На пальцах остался мелкий белый пепел.
1: «Пожар был», — согласился старый. «Вот только при чем тут драконы?»
0: Во дворе царила радостная суета. Кто-то из рыцарей обнаружил, что половина дворцовой библиотеки уцелела от пожара. Тяжелый деревянный шкаф тут же вытащили наружу, и теперь искатели приключений делили находку.
2: «Вдруг там есть?» – начал молодой.
1: «Книга Плетельщица снов?» – усмехнулся старый. «Да, если умеешь читать, то можно и поискать».
0: «Рыцарь взыскующей мудрости умеет», – напомнил молодой. «Он был в монахах».
1: «Пошли», – старый засмеялся. «Пошли в пиршественный зал. Твоя драконица могла уместиться только в нем».
0: Продолжение рассказа Сергея Лукьяненко «Плетельщица снов» через пару минут на радио «Энергия-ФМ» проекте «Модель для сборки».

0: Вы по-прежнему слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Сегодня мы закончили чтение рассказа Луис Буджолт «Плетельщица снов» и начали чтение рассказа Сергея Лукьяненко «Плетельщица снов». Продолжение. По ветхим лестницам и закопченным переходам они прошли в зал. И пиршественный, потому что тут были остатки огромного стола, и тронный, потому что каменный трон уцелел от огня. Здесь, в скорбном молчании, десяток рыцарей собрались вокруг исполинского скелета. Череп драконицы лежал на каменном сиденье трона. Рассыпавшийся позвонками хвост пробил витражное окно. Чешуя большей частью прикрывала скелет, но кое-где уже осыпалась на пол. Один из рыцарей, опустившись перед скелетом на колени, плакал и не скрывал своих слез. Старый рыцарь нагнулся, подобрал хитиновую чешуйку, повертел в руках, поскоблил кинжалом, пробормотал.
1: 9 колец. До 1000 не дотянула, бедная.
2: «А ты говорил, нет тут драконов!» — возмутился молодой.
1: «Это не дракон, это костяк!» — парировал старый. «Драконов чуешь за 5-6 лиг. Они выдыхают сернистый газ, вонь стоит повсюду. Это уже 5 как сдохло, раз все выветрилось. На!»
2: Он протянул молодому чешуйку.
1: «Зачем?» «Тарелку сделаешь, сноса не будет. И возьми большую от загривка. Хороший мастер окует железом, выйдет славный щит».
2: «А золото?» — спросил молодой. «Монеты, цепочки, кольца». Старый нагнулся, с натугой выломал из лапы коготь. Тот был размером с хороший кинжал.
1: «И как ты это себе представляешь? Такими лапами кольца с трупов снимать?»
2: Молодой подозрительно посмотрел на старого.
1: «Ладно, покажу».
2: Старый подобрал обугленное, но еще прочное древко от давно истлевшего флага, пошел вдоль скелета. На середине остановился, пинками и ударами палки выломал десяток чешуек, протиснулся в образовавшуюся дыру между кривых желтоватых ребер. Рыцари возмущенно повернулись в его сторону. Через минуту старый вернулся, весь в пыли и каких-то лоскутках, похожих на старинный пергамент. В руках у него был увесистый золотой слиток.
1: «Вот!»
2: Он протянул слиток молодому.
1: «Фунтов 20 будет. Дракон жрет людей целиком, без разбору. Вместе с одеждой, оружием, украшениями. У него 9 желудков, и там все переваривается, кроме золота, серебра и драгоценных камней. Все это сплавляется в комки и остается внутри. Ну, как у гусей в зобу камешки».
2: «Ганс... Золотых дел мастер», — с удивлением прочитал молодой клеймо на выступающем из слитка бокале.
3: «Шла прочь!»
2: Он пнул выскочившую из драконьего костяка прямо ему под ноги крысу.
1: «Крысолов бы здесь не помешал», — согласился старый. «И все-таки крыс очень мало, кто-то их жрет».
2: Продолжая беседовать, они вышли из пиршественного зала. За их спиной рыцари принялись ломать чешую. Солнце уже зашло, а во дворе прибавилось рыцарей. И не только рыцарей. Среди них стояли древний иссохшийся старец и юная девушка, бледная, большеглазая и красивая. Старый и молодой подошли поближе.
4: «Цирюльник пустил папе кровь, и ему полегчало. Ночью мы ушли из города и странствовали ночами, пока не наткнулись на эти руины», —
2: рассказывала девушка.
4: «Люди боялись приходить сюда, и мы обрели пристанище. Потом чума прошла, но мы уже привыкли. Папа ловит кроликов в силки, а я собираю дикие травы. Вы не обидите нас?»
2: «Вам нечего бояться, милая дама!» — воскликнул кто-то из самых молодых и пылких. «Вас никто не обидит!»
1: «Если только вы сами не попросите об этом!» — сострил кто-то менее романтичный и сам же рассмеялся.
2: Старый улыбнулся, похлопал молодого по плечу.
1: «Идем. Надо напоить коней. Завтра снова в путь».
4: «Думаешь, та драконица не плетельщица снов?» — оглядываясь на девушку, спросил молодой.
1: «Нет, Ее звали Глупая Ленивица. Драконы не дают имена зря. Только глупая и ленивая молодая драконица позволила бы себя убить.
4: Убить?
1: А что ж ты думаешь, она поперхнулась герцогской короной?
2: Старый рыцарь долго чистил коня, потом мылся в ручье сам. Потом достал брусок и принялся править кинжалы. Молодой сидел и задумчиво смотрел на темный силуэт замка. В небе появлялись звезды. Крупные, цветные, отрада астролога и звездочета. На лугу осталось не больше двух десятков рыцарей. Остальные решили ночевать в руинах замка.
1: Где-то над замком тоскливо и прощально крикнула сова. Молодой рыцарь бесшумно поднялся, взял меч и исчез в ночи. Он то шел, то бежал, скрываясь в ночных тенях. Прижимаясь к обгорелым до белого пепла стенам, прошел во внутренний двор. Костры уже потухли. Багровым светом сочились угли. Некоторые рыцари спали под открытым небом, некоторые в палатках. Молодой рыцарь достал меч из ножен и пошел на тихий чмокающий звук. По пути он дважды натыкался на закутанные в походные одеяла тела товарищей. Но те не просыпались. Лезвие меча коснулось горла девушки, когда та пила кровь из шеи рыцаря, взыскующего мудрости. «Как тебя зовут, ночная тварь?» — спросил молодой. Вампирша повернулась. Ее лицо уже не было бледным.
5: «Что тебе мое имя?» —
1: прошептала она.
4: «Если ты плетельщица снов, то я не стану тебя убивать».
2: Вампирша на миг задумалась. В темных глазах что-то мелькнуло. Зеленые лужайки, детские качели, солнечный свет.
5: «Когда я еще была дочерью герцога, — сказала вампирша, — меня звали Эвели. Но если ты хочешь, я сплету для тебя самые удивительные сны».
2: За спиной молодого два отточенных кинжала вонзились в спину старого герцога. Из горла вампира хлынула чужая свежая кровь, и он рухнул на землю, все еще продолжая тянуться к молодому.
1: «Убивай», — посоветовал старый. «В ней нет мудрости, которую мы ищем».
2: Вампирша закричала голосом тоскующей птицы, и те из рыцарей, кто еще оставался в живых, тревожно заворочились в своем колдовском сне. Молодой ударил мечом.
1: «Колья — это суеверие», — сказал старый. «Но я и сам ужасно суеверен. У стены растет осина. Обруби две ветки потолще».
2: Взыскующий мудрости застонал во сне и оскалился в нехорошей гримасе.
1: «Три ветки», — с грустью поправился старый.

0: Утром поредевший отряд двигался по горной дороге. Рыцари молчали. Старый и молодой скакали в хвосте. Здесь земля была слишком каменистой, и пыль почти не поднималась. «Герцог жестоко отомстил драконице», — негромко сказал старый. «Не знаю, помогла ли ему колдунья. Если так, то позор ее цеху. Но, скорее всего, он нашел вампира и сам попросил об укусе. Они с дочерью пили кровь драконицы долгие годы. Они сполна расквитались с глупой и ленивой тварью. И все-таки поразительно. Такое мудрое племя и такая постыдная смерть. Семья не без урода».
1: «Откуда ты это знаешь?» – спросил молодой.
0: «Прочитал когда-то».
1: «Ты же не умеешь».
2: «Кто тебе сказал?» – возмутился старый.
0: Отряд поднимался все выше и выше в горы.
1: «Спасибо, что помог», – признался молодой.
0: «Не за что», – усмехнулся старый.
1: «Я тоже хочу помочь тебе», – серьезно сказал молодой. «Я понял, чего добивался верховный маг».
2: «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался старый.
1: «Он указал нам направление и велел искать плетельщицу снов».
0: Молодой фыркнул.
1: «Якобы только она может превратить рыцаря в великого мага».
0: «Странно, да?
1: Никто и никогда не слышал о такой мастерице. А есть ли она вообще?»
0: «Начало хорошее», – одобрил старый.
1: «Думаю, дело не в ней», – предположил молодой. «Магическая сила, она в нас самих, в глубинах нашей души. Путь заставляет нас лучше познать самих себя, найти эту скрытую силу».
0: «Что же будет дальше?» – вздохнул старый.
1: «Дальше новое испытание», – предположил молодой. «Вероятно, никакой плетельщицы снов мы не найдем. Но тот, кто постигнет самого себя, найдет в душе и мудрость, и отвагу, и человеколюбие».
0: «Постой», – оборвал его старый. «Что-то творится впереди».
1: Он пришпорил коня и унесся вперед.

0: Дорога уходила в ущелье. Ущелье перегораживала каменная стена в рост высотой, сложенная из бревен и валунов. Ехавшие первыми рыцари вели переговоры со стражей баррикады. «Мы посланы верховным магом в опасный и трудный поход!» — кричал один из самых уважаемых рыцарей, бывший королевским защитником на 4 последних турнирах. «Позвольте нам проехать!» Как ни странно, но его собеседником была женщина. Немолодая, но еще красивая. И очень, очень воинственная. Одетая лишь в кожаные жакеты и соблазнительную короткую юбку, она стояла на стене. «Ни один мужчина не войдет в наше селение!» — отвечала она. «Мы ушли сюда от ваших притеснений и отстоим свою свободу. Если угодно торговать, мы обменяем сукно и шкуры на стрелы и зерно. А ваши вонючие объятья нам не нужны». Молодой рыцарь в восторге посмотрел на старого. «Во дает!»
1: «Иногда это болезнь, но бывает и дурная привычка», — кивнул старый. «Однако девочки настроены воинственно».
0: «Не нужны нам ваши объятия», — возмутился королевский поединщик. «Я хочу поговорить с главным... с главной! Кто тут у вас управляет?»
2: «Старшая из сестер, предельщица основ», — отвечала женщина. «Но она не снизойдет до разговора с мужчинами».
0: Рыцари заволновались. Поединщик отъехал к товарищам.
1: «Предельщица основ, предельщица основ», — доносилось из сгрудившихся в толпу рыцарей. «Верховный маг давно уже косноязычен. Но пристойно ли нам, рыцарям, выйти на бой?»
0: Молодой рыцарь обернулся. Старого рядом не было. Молодой развернул коня и неспешно двинулся прочь из ущелья. Кто-то из товарищей его окликнул. Он с готовностью разъяснил. «Проверю местность. Нет ли засады?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Тропинка, ведущая в обход ущелья, была такой наезженной, что молодой даже удивился, как ее сразу не заметили. Смирный конь старого рыцаря шел первым, спокойно и неторопливо. Горячий гнедой молодого то и дело норовил ускорить шаги, невзирая на открывающуюся внизу пропасть. «Жак, тихо!» — бормотал молодой на ухо коню. «Тихо, Жак!» Старый рыцарь с улыбкой поглядывал на молодого. Наконец тропинка расширилась и стала пологой. Рыцари поехали рядом. «Еще одно испытание», — с удовольствием рассуждал молодой. «Сразу понял. Ну, почти сразу. Все уже устали от пути и с удовольствием поверили в схожесть имен». Старый одобрительно кивнул. «А про тропинку ты тоже читал?» — спросил молодой.
3: «Нет. Но сам посуди, если дорога не заброшена, а безумные бабы никого дальше не пускают, то должен быть обходной путь».
0: Они ехали вверх. Путь был еще труден, но уже не слишком опасен. Иногда снизу доносилось эхо воинственных кличей. «Страж была симпатичная», — вздохнул молодой. «Чего же нам ждать дальше?»
3: «Перевала», — меланхолично ответил старый. «Маги и волшебники, особенно имеющие страсть к учительству, обычно селятся у перевалов. До вечера мы найдем плетельщицу».
0: «Так быстро?» — поразился молодой. Старый вздохнул.
3: «Верховный маг отвел нам на поиск ровно неделю срока. Мы в пути уже 3 дня».
0: Молодой нахмурился. Они проехали еще с лигу, когда тропинка вывела их к перевалу. Чуть в стороне от дороги, притулившись к скале, стояла маленькая белая башня. Рядом крошечным водопадом падал со скалы ручеек, в сарайчике квохтали куры, в маленьком садике тянулись из бедной земли зеленые перья лука и бурые листья салата. Окна башни светились ярким колдовским светом. Старый рыцарь остановился. Здесь было так холодно, особенно под железными доспехами.
3: «Ты же не станешь бить меня в спину?» — спросил он молодого, отставшего на несколько шагов.
0: «Нет!» — пылко воскликнул молодой и тут же признался. «Не стану врать, мне пришла в голову эта подлая мысль. Нет, нет и нет!»
3: «Так что же мы сделаем?» — спросил старый. «Ведь только один из нас получит от плетящицы снов дар магии».
1: «Давай мы решим этот спор честным поединком», — предложил молодой. «И не до смерти, а как на турнире, тупыми копьями».
3: Старый рыцарь вздохнул.
4: «Что ты? Силой и ловкостью ты превосходишь меня.
3: Конечно, коварными приемами я могу взять верх, но это не будет честным поединком». Он развернул коня, посмотрел на товарища. «Езжай ты первым».
1: «Ты мудр и опытен», — пробормотал молодой.
3: «Что же, меня там ждет засада?»
4: «Нет»,
3: — развеселился старый.
1: «Тогда в чем подвох? Видимо, это испытание на благородство. И пропуская меня первым, ты тем самым становишься достоин».
3: Старый рыцарь засмеялся.
4: «Да что ты! Я надеюсь лишь на то, что у тебя нет склонности к магии. Или же ты не понравишься плетельщице снов, и она тебя ничему не научит».
1: «Слово рыцаря?»
3: «Слово чести», — серьезно ответил старый. Спешился и стал заботливо отирать бока коню. Молодой спрыгнул с коня, тоже достал тряпицу, нетерпеливо поглядывая на белую башню.
4: «Иди уж», — добродушно сказал старый. «Почищу и твоего гнедого, мне не зазорно».
3: Молодой рыцарь отворил незапертую дверь и вошел в башню плетельщицы снов. Мед и вереск, душица и кардамон, мята и джусай, анис и тимьян. Сотни запахов наполняли воздух, сливаясь в единый аромат. Жизни бы не хватило различить в нем каждую отдельную ноту. Столько трав отдало свой запах в колдовское варево. Хозяйка сидела за столом спиной к очагу. Над жарким огнем булькал закопченный котелок, источая дурманящие запахи. Молочно-белым светом сиял хрустальный шар, водруженный поверх стопки старых пергаментов. Сушеные травы и корешки лежали на столе рядом с маленькими аптекарскими весами, а еще тысячи пучков свисали с потолка и гирляндами опоясывали стены. Плетельщица снов была очень стара. Но в глазах ее светилась мудрость, а черты лица исполнены такого благородства, что молодой упал перед ней на колени.
1: «Приветствую тебя, плетельщица снов», — прошептал он. «Я один из рыцарей, посланных в поиск верховным магом королевства. Верховный маг устал от трудов, и ему нужна смена».
3: Плетельщица снов вздохнула. Ободренный молодой рыцарь продолжил.
1: «Я прошел через все испытания, плетельщица снов. Вначале я помог маленькой девочке набрать воды. Это мелочь, но ведь маг должен быть добрым даже в мелочах».
3: Старуха одобрительно кивнула.
1: «Потом, — продолжил молодой, — мы достигли Горелого замка. Все считали, что в замке живет страшный дракон, но дракон давно издох. Это тоже урок, верно? Память о зле живет куда дольше самого зла. Любое зло, глупо и лениво, оттого и обречено. Вот что я вынес, увидев остатки драконицы».
3: «Хм, — сказала плетельщица снов.
1: «Но в замке мы встретили еще старого герцога с дочерью», — с жаром продолжил молодой. «Они спаслись от драконицы и решили отомстить. Для этого им пришлось стать вампирами. Они убили чудовище и попытались убить нас.
3: Наши мечи принесли им упокоение. И это очень важный урок. Когда добро пытается победить зло его же методами, оно превращается лишь в еще большее зло, отвратительное и безобразное». «Ого!» – прошептала плетельщица снов. Старческие глаза с удивлением взирали на молодого рыцаря.
1: «И, наконец, последнее испытание!» – живо воскликнул молодой. «Торный путь был закрыт перед нами. Все, почти все рыцари предпочли обмануться и приняли безобидную больную женщину за тебя, плетельщицу снов. А в это время узкая горная тропа вела меня к твоей башне. Это испытание на терпение. Нельзя поддаваться соблазну легких и широких путей. Вот».
3: Плетельщица снов размышляла. Молодой рыцарь встал с колен. Глаза его сверкнули отвагой и юношеским восторгом.
1: «Итак, в чем же заключалось задание верховного мага?» – воскликнул он. «Думаю в том, чтобы достойный рыцарь прозрел и возмужал в пути. Ведь человек – это не вещь в себе. Человек – мера всех вещей. Он может и должен постичь самого себя. Теперь я чувствую в себе силу настоящего мага. Ты ничего не можешь мне дать, плетельщица снов. Я уже всего добился.
2: Я вернусь и стану новым верховным магом.
1: Плетельщица снов потупила глаза.
2: Я прав?
1: Торжествующе спросил молодой рыцарь.
4: Ты сам все сказал, призналась старуха.
2: Благодарю тебя.
1: И низко поклонившись, молодой вышел из башни.
3: Старый посмотрел на молодого и улыбнулся. Ты достиг своей цели?
2: Да.
1: Молодой вскочил на протестующе заржавшего коня.
2: Спасибо. Став верховным магом, я никогда не забуду твоих советов.
3: Я рад. Старый вздохнул. Ты уже уезжаешь? Я предпочел бы переночевать.
2: Спешу.
1: Молодой виновато развел руками.
2: Отдохни, друг. Буду рад тебя видеть в башне из горного хрусталя.
1: Он пришпорил коня и опасно быстро поскакал назад по тропинке.
3: Старый рыцарь вздохнул, потрепал коня по морде и вошел в башню плетельщицы снов.
1: Старуха сидела в той же позе.
3: «Здравствуй, плетельщица!» — уважительно склонив голову, сказал старый рыцарь. «А ты совсем не изменилась. Время не властно над тобой».
4: «Здравствуй, повзрослевший рыцарь!» — улыбнулась старуха. «Время — это сон. Я помню вчерашние сны. Помню и тебя».
3: «Он хороший рыцарь», — махнув рукой на дверь, сказал старый. «Очень быстро все схватывает».
4: «Вот только не умеет слушать».
1: Старуха покачала головой.
4: «Ищет лишнее. Сновидение в сновидении. Смысл в смысле».
3: «Все мы так поначалу».
1: Старый рыцарь сконфуженно оправил бороду.
3: «Ладно, плетельщица. Меня послал верховный маг. Он хочет удалиться на покой. Как заведено, созвал он лучших рыцарей и велел найти плетельщицу снов, дабы одарила она достойнейшего магической силой».
4: «Я плетельщица снов и, как заведено, награждаю достойнейшего магической силой»,
1: кивнула старуха.
4: «Сними же котелок с огня и выпей волшебный отвар».

Сижу и пишу тут, в запертой комнате с дверью без ручки. Окно тоже не открывается, и стекло в нем не бьющееся. Я пробовал. Не от желания избежать и не со злости. Просто хотел убедиться. Стол у меня из орехового дерева. Бумаги вдосталь. Писать разрешается, только никто этого не читает. Но я все равно пишу. Не хочу одиночества, а читать не могу. Что не дадут мне читать, все сплошная неправда. Буквы начинают плясать перед глазами, и я теряю терпение. То, что есть в книгах, ничуть меня не интересует с той минуты, когда я понял, как все обстоит на самом деле. Меня очень опекают. Утром ванна теплая, либо комнатной температуры, с тонким ароматом. Я установил, чем различаются дни недели. По вторникам и субботам вода пахнет лавандой, а в остальные дни хвойным лесом. После ванны завтрак и визит врача. Один из младших врачей, не помню его имени, не то чтобы у меня с памятью было неладно, просто я сейчас стараюсь не запоминать несущественные факты. Он интересовался моей историей. Я ему дважды все рассказывал, сначала до конца, а он записывал мой рассказ на магнитофон. Вероятно, он добивался повторения, чтобы сличить обе записи и таким путем установить, что в них остается неизменным. Я сказал ему, что об этом думаю. Сказал также, что детали несущественны. Спросил я его еще, собирается ли он представить мою историю как клинический случай, чтобы привлечь к себе внимание медиков. Он слегка смутился. Может, мне это только почудилось? Во всяком случае, с тех пор он перестал выказывать ко мне расположение. Но все это не имеет значения. И то, до чего я доискался, отчасти по воле случая, отчасти благодаря другим обстоятельствам, в некотором тривиальном смысле, тоже не имеет значения. Существует два рода фактов. Одни могут оказаться полезными, например, тот факт, что вода кипит при 100 градусах и превращается в пар согласно законам Бойля-Мариотта и Гей-Люсака. Благодаря этому в свое время оказалось возможным сконструировать паровую машину. Факты другого рода не имеют такого конкретного значения, ибо касаются всего, и никуда от них не денешься. Для них нет никаких исключений, нет никакого применения, и в этом смысле они ни к чему. Иногда они могут иметь неприятные для кого-нибудь последствия. Я солгал бы, если бы начал утверждать, что удовлетворен своим теперешним положением и что мне совершенно безразлично, какие записи сделаны в моей истории болезни. Но мне известно, что единственная моя болезнь – это мое существование, и что вследствие этой болезни, всегда имеющей роковой исход, мне удалось доискаться до истины, а поэтому я испытываю некоторое удовлетворение, как всякий, кто сознает свою правоту, вопреки большинству. В моем случае – вопреки всему миру.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вопреки всему миру. Я могу так выразиться, потому что Мартенса и Ганимальди нет в живых. Истина, которую мы втроем открыли, убила их. В переводе на язык большинства слова эти означают только то, что имел место несчастный случай. Действительно, он имел место, но значительно раньше. Миллиарды лет назад, когда пласты огня, оторвавшиеся от солнца, начали сворачиваться в шар. Это было началом агонии, а все остальное, включая темные канадские ели за окном и щебетание сиделок, и мое бумагоморание, это уже только загробная жизнь. Знаете, чья? В самом деле не знаете. Ведь вы любите глядеть в огонь. Если не любите, то из благоразумия, либо из духа противоречия. Вы только попробуйте усесться перед огнем, отведя от него взгляд, и сразу убедитесь, что он притягивает. Того, что творится в пламени, а творится там очень многое, мы даже назвать не можем. Есть у нас для этого около дюжины ничего не говорящих обозначений. Впрочем, я об этом понятия не имел, как и любой из вас. И несмотря на свое открытие, я не стал огнепоклонником, так же, как материалисты не становятся, не должны становиться, во всяком случае, материи-поклонниками. Впрочем, огонь — он только намек, напоминание. Поэтому мне смешно становится, когда добродушная врачиха Мэрия говорит кому-то из посторонних, это, конечно, очередной врач, посетивший наше образцовое заведение, что, дескать, этот человек, он тот заморыш, что греется на солнышке, пиропараноик. Забавное словечко, правда? Пиропараноик. Сие означает, что моя противоречащая реальности система имеет знаменателем огонь. А я будто бы верю в жизнь огня, по выражению достопочтенной Мэрия. Разумеется, в этом нет ни слова правды. Огонь, в который мы любим смотреть, жив не больше, чем фотографии наших дорогих усопших. Его можно исследовать всю жизнь и ничего не добиться. Действительность, как всегда, оказывается более сложной, но зато и менее злобной. Написал я уже порядочно, а содержания тут маловато. Но это в основном потому, что времени у меня в избытке. Я ведь знаю, что когда дело дойдет до серьезных вещей, когда все о них будет рассказано, я действительно могу впасть в отчаяние, вплоть до той минуты, когда записки эти будут уничтожены, и я получу возможность писать все заново. Я никогда не повторяю одно и то же. Я не граммофонная пластинка.

0: Хотелось бы мне, чтобы солнце заглянуло в комнату.
1: Но в эту пору года оно навещает меня лишь около 4. И то ненадолго. Хотелось бы понаблюдать его в большой хороший телескоп. Например, тот, который Хэмфри Филд установил 4 года назад на Маунт Уилсон с полным набором абсорбентов, поглощающих излишки энергии, так что можно спокойно, часами напролет разглядывать изрытое провалами лицо нашего отца. Плохо я сказал, это ведь не отец. Отец дарует жизнь, а солнце понемногу умирает, подобно миллиардам других солнц. Может, пора уже познакомить вас с той истиной, которую я постиг благодаря случаю своей любознательности. Я был тогда физиком, специалистом по высоким температурам. Это специалист, который занимается огнем, так как могильщик занимается человеком. Вместе с Мартенсом и Ганимальди мы работали при большом болдерском плазматроне. Прежде наука действовала в несравненно меньшем масштабе. Пробирки, реторты, штативы, и результаты были, соответственно, мельче. А мы брали миллиард ватт энергии, впускали ее внутрь электромагнита, каждая секция которого весила 70 тонн, а в фокусе магнитного поля помещали большую кварцевую трубку. Электрический разряд проходил через трубку,

Это поле сжимало разряды в плазме. Скручивало их пульсирующий огненный шнур, брызжущий жестким излучением, тянущийся от электрода к электроду, вибрирующий в вакууме внутри кварца. Магнитное поле не давало обнаженным ядерным частицам с температурой в 1 000 000 градусов приблизиться к стенам сосуда. Оно охраняло нас и нашу работу. Но все это вы найдете в любой популяризаторской книжке, и я неумело излагаю это лишь для порядка, поскольку, ну, надо же с чего-нибудь начать, а как-то трудно считать началом этой истории дверь без ручки или полотняный мешок с очень длинными рукавами. Правда, тут я начинаю уже преувеличивать, потому что таких мешков смирительных рубашек уже не применяют. Они стали ненужными, когда были найдены сильнодействующие успокоительные препараты. Ну, хватит об этом. Итак, мы исследовали плазму, занимались плазменными проблемами, как полагается физикам. Теоретически, математически, иеротически, возвышенно и таинственно, по крайней мере в том смысле, что пренебрежительно относились к нажиму наших несведущих в науке нетерпеливых финансовых опекунов. Они требовали результатов, обеспечивающих практическое применение. В ту пору было очень модно разглагольствовать о таких результатах или, по крайней мере, об их вероятности. А именно о том, что должен был возникнуть существовавший пока лишь на бумаге плазменный двигатель для ракет. Очень требовался плазменный взрыватель для водородных бомб, тех самых, которые чистые. Теоретически разрабатывали даже водородный реактор на основе плазменного шнура. Словом, если не все будущее целиком, то, по крайней мере, будущее энергетики и транспорта видели в плазме. Плазма была, как я уже говорил, в моде. Заниматься ее исследованием считалось хорошим тоном, а мы были молоды, хотели делать то, что наиболее важно и что может принести успех, славу. Впрочем, не знаю. Если свести человеческие поступки к первоначальным их мотивам, они покажутся сплошь тривиальными. Разумность и чувство меры, а также утонченность анализа состоят в том, чтобы поперечный разрез и фиксацию произвести в пункте максимальной усложненности, а не у истоков явления. Так как все мы знаем, что даже Миссисипи у истоков выглядит не столь импозантно, и каждый может там запросто через нее перепрыгнуть. Потому-то к истокам относятся с некоторым пренебрежением. Но, по-моему, я отошел от темы. Исследования наши и сотен других плазмологов, призванные осуществить все эти великие проекты, через некоторое время привели нас в область явлений столь же непонятных, сколь и неприятных. До известной границы, до границы средних температур, средних в космическом понимании, то есть таких, которые преобладают на поверхности звезд, плазма вела себя послушно и солидно. Если ее связывали надлежащим образом при помощи магнитного поля или некоторых изощренных штучек, основанных на принципе индукции, она позволяла впрячь себя в лямку практических применений. Ее энергию якобы можно было использовать. Якобы. Потому что на поддержание плазменного шнура тратилось больше энергии, чем из него получалось. Разница возникала за счет потери лучистой энергии, ну и за счет возрастания энтропии. Баланс пока не принимался в расчет, так как по теории получалось, что при более высоких температурах затраты автоматически снизятся. Таким образом, действительно получился некий прототип реактивного моторчика и даже генератор ультражестких гамма-лучей. Но вместе с тем плазма не оправдывала многих надежд на нее возлагавшихся. Маленький плазменный двигатель функционировал, а те, что проектировались на большую мощность, взрывались или выходили из повиновения. Оказалось, что плазма в определенном диапазоне термических и электродинамических возбуждений ведет себя не так, как предусматривалось теорией. Это всех возмутило, потому что теория была совершенно новой и удивительно изящной в математическом отношении. Такое случается. Более того, должно случаться. Поэтому многие теоретики, в том числе и наша группа, не смущаясь этой непокорностью явления, принялись изучать плазму там, где она вела себя наиболее строптиво. Плазма, это имеет некоторое значение для моей истории, выглядит довольно внушительно. Попросту говоря, она напоминает осколок Солнца, к тому же из центральной зоны, а не из прохладной хромосферы. Блеском она не уступает Солнцу, наоборот, превышает его. Она не имеет ничего общего ни с бледно-золотистым танцем вторичной, уже окончательной гибели, которую демонстрирует нам дерево, соединяющееся с кислородом в печи, ни с бледно-лиловым шипящим конусом, что исходит из сопла горелки, где фтор вступает в реакцию с кислородом, чтобы дать самую высокую температуру из достижимых посредством химии, ни, наконец, с вольтовой дугой, изогнутым пламенем между кратерами двух углей, хотя бы при наличии доброй воли и надлежащего устройства исследовать.

Житель смог бы сыскать места, где бывает побольше, чем 3000 градусов. Также и температуры, возникающие вследствие того, что затолкают это к 1 000 000 ампер в тонкий проводник, который станет тогда совсем уж теплым облачком, и термические эффекты ударных волн при кумулятивном взрыве. Все это плазма оставляет далеко позади. В сравнении с ней подобные реакции следует считать холодными, прям-таки ледяными. Мы не судим так лишь потому, что случайно возникли из материи, совершенно уже застывшей, омертвелой поблизости от абсолютного нуля. Наше бравое существование отделено от него лишь 300 градусами по абсолютной шкале Кельвина, в то время как вверх эта шкала тянется на 1 000 000 000 градусов. Так что воистину не будет преувеличением, если мы отнесем даже самые огненные температуры, каких можем добиться в лабораторных условиях, к явлениям из области вечного теплового молчания. Первые огоньки плазмы, которые пробились в лабораториях, тоже не были особенно горячими. 200 000 градусов считали тогда внушительной температурой, а 1 000 000 был уже необычайным достижением. Однако же математика — это примитивная и приблизительная математика, возникшая из анализа явлений ледяной сферы, предсказывала, что надежды, возлагаемые на плазму, осуществятся лишь на гораздо более высоком температурном уровне. Она требовала температур по-настоящему высоких, почти звездных. Я имею в виду, конечно, температуру в недрах звезд. Это должно быть необычайно интересные места, хотя для посещения их человеком, по-видимому, еще не настало время. Итак, требовались 1 000 000-градусные температуры. Начали их добиваться, мы тоже над этим работали. И вот что обнаружилось. По мере возрастания температуры, быстрота перемен, безразлично каких, тоже возрастает. При скромных возможностях этой жидкой капельки, которой является наш глаз, соединенный с другой каплей, побольше, которую представляет мозг, даже пламя свечи есть сфера явлений, неуловимых из-за быстроты темпа, что уж говорить о трепещущем огне плазмы. Пришлось, в общем, обратиться к иным методам. Плазменные разряды стали фотографировать, и мы тоже это делали. Потом Мартенс при помощи своих знакомых оптиков и инженеров-механиков соорудил кинокамеру, сущее чудо, по крайней мере, в наших условиях. Она делала 1 000 000 снимков в секунду. Не буду говорить о ее конструкции, чрезвычайно остроумной и свидетельствующей о нашем похвальном рвении. Главное, что мы перепортили километры кинопленки, но в результате получили несколько сот метров достойных внимания и прокручивали их в темпе замедленном в 1000, а потом и в 10 000 раз. Ничего особенного мы не заметили, кроме того, что некоторые вспышки, ранее считавшиеся явлениями элементарными, оказались конгломератами, возникающие вследствие взаимонаслоения 1000 крайне быстрых изменений. Но и с этим, в конце концов, удалось справиться нашей примитивной математике. Изумление охватило нас лишь в тот день, когда в лаборатории произошел взрыв. Вследствие какого-то недосмотра, так и не выявленного до сих пор, либо по некой независящей от нас причине. Это, собственно, не был настоящий взрыв, иначе бы и не остались мы в живых. Просто плазма в катастрофически малую долю секунды поборола магнитное поле, сжимающее ее отовсюду, и вдребезги разнесла толстостенную кварцевую трубку, в которой была заточена.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Станислав Лем. Правда. Продолжение. По счастливому стечению обстоятельств уцелела кинокамера, снимавшая эксперимент. Уцелела и лента. Взрыв продолжался миллионные доли секунды, а потом осталось лишь пожарище, стреляющее во все стороны брызгами расплавленного кварца и металла. Но на секунды взрыва запечатлелись на нашей киноленте, и этого зрелища я не забуду до самой смерти. Непосредственно перед взрывом шнур плазменного огня, да то ли цельный и практически однородный, начал сужаться через равные интервалы, словно его дергали, как струну. А потом распался. Превратился в цепочку круглых зерен. Перестал существовать как целое. Каждое зерно росло и преображалось. Эти капельки атомного пламени потеряли четкость очертаний. Из них выползли отростки, породившие очередную генерацию капелек. Потом все эти капельки сбежались к центру и образовали сплюснутый шар, который сжимался и расширялся, словно дышал, и в то же время высылал вокруг на разведку огненные щупальца с вибрирующими окончаниями. Потом наступил моментальный, даже и на нашей киноленте, распад. Исчезновение всякой упорядоченности, и виден был только ливень огненных брызг, рассекающих поле зрения, пока все не утонуло в сплошном хаосе. Я не преувеличу, сказав, что мы прокручивали эту ленту чуть не сотню раз. Потом, признаюсь, это была моя идея, мы пригласили к себе не в лабораторию, а на квартиру к Ганимальди некоего авторитетного биолога, досточтимую знаменитость. Ничего ему не сказали, заранее ни о чем не предупредив, мы взяли середину этой самой ленты и прокрутили ее для уважаемого гостя через обычный аппарат, только насадили темный фильтр на объектив, вследствие чего пламя на снимках поблекло и стало выглядеть как некий предмет, довольно ярко освещенный извне. Профессор проглядел наш фильм, и когда зажегся свет, выразил вежливое удивление. Почему это мы, физики, занимаемся столь далекими от нас делами, как жизнь инфузорий? Я спросил его, уверен ли он, что видел действительно колонию инфузорий. Как сейчас помню его усмешку. «Снимки были недостаточно четкими», — сообщил он с этой усмешкой. «Из позволения сказать, видно, что делали их непрофессионалы, но могу вас заверить, что это не артефакт». «Что вы понимаете под этим словом?» — спросил я. «Артефактум есть нечто искусственно созданное. Еще во времена Шванна развлекались тем, что имитировали живые существа, впуская капли хлороформа в прованское масло. Эти капли проделывают амебообразные движения, ползают по дну сосуда и даже начинают делиться, если меняется осмотическое давление у пылесов. Но здесь чисто внешнее, поверхностное сходство. И это явление имеет столько же общего с жизнью, сколько манекен в витрине с человеком. Ведь все решает внутреннее строение, микроструктура. На вашей ленте видно, хоть и неотчетливо, как совершается деление этих одноклеточных. Я не могу определить их вид и даже не поручился бы, что передо мной не просто клетки животной ткани, которые долгое время выращивались на искусственных питательных средах и были подвергнуты воздействию гиалуронизады, чтобы разъединить их, расклеить. Во всяком случае, это клетки, ибо они имеют хромосомный аппарат, хоть и поврежденный. Среда, видимо, подвергалась воздействию какого-то канцерогенного препарата. Мы даже не переглянулись. Постарались не отвечать на его все новые и новые вопросы. Ганимальди просил гостя еще раз посмотреть фильм, но это не получилось, не помню уж почему. Может, профессор спешил, а может, думал, что за нашим умолчанием кроется какой-то розыгрыш. В самом деле, не помню. Так или иначе, он ушел, и как только закрылись двери за этой знаменитостью, мы поглядели друг на друга совершенно ошарашенные. «Слушайте», — сказал я, опережая других, — «я считаю, что мы должны пригласить еще одного специалиста и показать ему фильм полностью, без вырезок. Теперь, когда мы знаем, о чем идет речь, это уж должен быть специалист, что надо, именно по одноклеточным». Мартинс предложил одного из своих университетских знакомых, который жил неподалеку. Но он был в отъезде, вернулся только через неделю и тогда пришел на старательно подготовленный сеанс. Ганимальди не решился сообщить ему, в чем дело. Просто показал ему весь фильм, кроме начала, потому что шнур плазмы, распадающийся на лихорадочно пульсирующие капли, заставил бы слишком глубоко задуматься, отвлек бы внимание от дальнейшего. Зато мы показали теперь конец. Эту последнюю фазу существования плазменной амебы, когда она разлетается во все стороны, как взорвавшийся снаряд. Этот биолог был намного моложе того первого и поэтому не отличался такой самоуверенностью. Вдобавок он, по-видимому, хорошо относился к Мартинсу. «Это какие-то глубоководные амебы», — сказал он. «Их разорвало внутреннее давление, когда начало падать внешнее. Так же, как бывает с глубоководными рыбами. Их нельзя доставать живьем со дна океана, они всегда гибнут, их разрывает изнутри. Но откуда у вас такие снимки? Вы опустили камеру вглубь океана или как?» Он смотрел на нас с возрастающей подозрительностью. «Изображение нечеткое, правда?» — скромно заметил Мартинс. «Хоть и нечеткое, все равно интересно. Кроме того, деление происходит как-то ненормально. Я не заметил, как следует очередности фаз. Пустить ленту еще раз, только медленнее». Мы прокрутили фильм так медленно, как только удавалось, но это мало помогло. Молодой биолог не вполне удовлетворился.
1: «Еще медленнее нельзя?»
0: «Нет».
1: «Почему вы не вели ускоренную съемку?»
0: Мне ужасно хотелось спросить его, считает ли он, что 5 миллионов снимков в секунду — это несколько ускоренная съемка, но я прикусил язык, не до шуток было.
1: «Да, деление идет анормально», — сказал биолог, в третий раз просмотрев фильм. «Кроме того, создается такое впечатление, словно все это происходит в более плотной среде, чем вода. Вдобавок, большинство дочерних клеток во втором поколении имеет возрастающие генетические дефекты, митоз извращен. И почему они сливаются все вместе? Это очень странно. Вы это делали на материале простейших в радиоактивной среде?» — спросил он вдруг.
0: Я понял, о чем он думает. В то время много говорилось о том, что крайне рискованно затоплять радиоактивные отходы в герметических контейнерах на дне океана, что это может привести к заражению морской воды. Мы заверили его, что он ошибается, что это не имеет ничего общего с радиоактивностью, и с трудом от него отделались. Он, хмурясь, приглядывался поочередно к каждому из нас и задавал все больше вопросов, на которые никто не отвечал, потому что мы заранее так условились. Событие было слишком необычайным и слишком значительным, чтобы довериться постороннему, пусть даже и приятелю Мартинса.
2: «Теперь, дорогие мои, надо нам всерьез поразмыслить, как тут быть», — сказал Мартинс, когда мы остались одни после этой второй консультации.
1: «То, что твой биолог принял за спад давления, из-за которого разорвало амеб, на деле было внезапным спадом напряженности магнитного поля», — сказал я Мартинсу.
0: Ганимальди, до сих пор молчавший, высказался, как всегда, рассудительно.
2: «Считаю», — заявил он, — «что нам надо продолжить эксперименты.
0: Мы отдавали себе отчет в риске, на который идем. Было уже ясно, что плазма, относительно спокойная и поддающаяся укрощению при температурах до миллиона градусов, где-то выше этой грани переходит в неустойчивое состояние и заканчивает свое недолговечное бытие взрывом, подобным тому, что недавним утром прогремел в нашей лаборатории. Возрастание магнитного поля приводило лишь к почти непредсказуемому запаздыванию взрыва. Большинство физиков считали, что значение определенных параметров меняется скачком, и поэтому нужна будет совершенно новая теория горячего ядерного газа. Впрочем, гипотез, долженствующих объяснить этот феномен, было уже порядочно. Во всяком случае, нечего было и думать об использовании горячей плазмы для ракетных двигателей или для реакторов. Путь этот признали неверным, ведущим в тупик. Исследователи, особенно те, кто интересовался конкретными результатами, вернулись к более низким температурам. Примерно так выглядела ситуация, когда мы приступили к дальнейшим экспериментам. При температуре выше миллиона градусов плазма становилась материалом, по сравнению с которым вагон нитроглицерина — детская игрушка. Но опасность не могла нас остановить. Мы были слишком заинтригованы своим поразительным, сенсационным открытием и готовы на все. Другое дело, что мы не замечали массу ужасающих препятствий. Последний след ясности, который математика вносила в раскаленные недра плазмы, исчезал где-то на подступах к миллиону или по другим менее надежным методам исчисления к полутора миллионам градусов. Дальше расчеты вообще ни к чему не вели. Получалась сплошная бессмыслица.
2: Так что оставался лишь старый метод проб и ошибок, то есть экспериментирование вслепую, по крайней мере, на первых этапах. Но как уберечься от взрывов, грозящих ежеминутно? Железобетонные блоки, самая прочная броня, любые заслоны — все это перед крупицей материи, раскаленной до миллиона градусов, становится не более надежной защитой, чем листок папиросной бумаги. «Представим себе, — сказал я товарищам, — что где-то в космической пустоте, при температуре, близкой к абсолютному нулю, обитают существа, не похожие на нас, ну, скажем, некие металлические организмы, и что они проводят эксперименты. Между прочим, удается им, неважно каким образом, но удается синтезировать живую белковую клетку. Одну амебу. Что с ней произойдет? Конечно, едва успев возникнуть, она немедленно распадется, взорвется. Останки же ее замерзнут, потому что в вакууме закипит и мгновенно превратится в пар, содержащаяся в ней вода, а энергия белкового обмена тут же излучится. Металлические экспериментаторы, снимая свою амебу камерой наподобие нашей, смогут ее видеть какую-то долю секунды, но для того, чтобы сохранить ей жизнь, им пришлось бы создать для нее соответствующую среду.
0: «Ты в самом деле думаешь, что наша плазма породила живую амебу?» — спросил Ганимальди.
2: «Что это жизнь, созданная из огня?»
0: «Что есть жизнь?» — спросил я, подобно Понтию Пилату, вопросившему, «что есть истина?» «Я ничего не утверждаю. Одно, во всяком случае, ясно. Космическая пустота и космический холод — гораздо более благоприятные условия для существования амебы, нежели земные условия для существования плазмы. Единственная среда, в которой плазма при температуре выше миллиона градусов может уцелеть — это, понятно, звезда». «Недра звезды», — сказал Ганимальди. «И ты хочешь создать эти недра в лаборатории вокруг трубки с плазмой?»
2: «Действительно, нет ничего проще. Только сначала придется поджечь весь водород в океанах».
0: «Это не обязательно. Попробуем кое-что другое».
2: «Можно бы сделать это иначе», — заметил Мартенс. «Взорвать заряд трития и в полость взрыва ввести плазму».
0: «Этого сделать нельзя, ты же сам знаешь. Прежде всего, тебе никто не разрешит устроить водородный взрыв. А если бы и разрешили, то нет никакой возможности ввести плазму в очаг взрыва. Да и полость эта существует лишь до тех пор, пока мы вводим свежий тритий извне».
2: После этого разговора мы разошлись в довольно мрачном настроении. Похоже было, что дело безнадежное. Но потом снова начались нескончаемые дискуссии, и, наконец, мы отыскали нечто такое, что казалось шансом, или хоть смутной тенью шанса. Нам требовалось теперь магнитное поле с необычайным напряжением и звездной температурой. Оно должно было стать питательным раствором для плазмы, ее естественной средой. Мы решили начать эксперимент в поле с обычным напряжением, а потом внезапно в 10 раз увеличить напряжение.
0: По расчетам получалось, что нашу 8-тонную магнитную махину вдребезги разнесет, или, по крайней мере, расплавится обмотка, но перед этим, в момент короткого замыкания, мы получим постулируемое поле на 2, а может даже на 3 стотысячных секунды. По отношению к темпу процессов, протекающих в плазме, это был немалый отрезок времени. Весь проект имел явно преступный характер, и, конечно, никто не дал бы нам разрешения осуществить его. Но нас это мало трогало. Нас интересовало только одно — регистрировать явления, которые произойдут в момент замыкания и мгновенно следующего за ним взрыва. Если мы загубим аппаратуру и не получим ни метра ленты, ни одного снимка, все наши действия сведутся к акту уничтожения.

Здание лаборатории находилось, к счастью, миле в 15 от города среди пологих холмов. На верхушке одного из этих холмов мы устроили наблюдательный пункт с кинокамерой, телеобъективами и со всем электронным хозяйством, разместив все это за плитой из бронестекла с высокой прозрачностью. Сделали серию пробных снимков, применяя все более мощные телеобъективы. Наконец, остановились на том, который давал 80-кратное увеличение. У него была очень малая светосила, но поскольку плазма ярче Солнца, это не имело значения. В этот период мы действовали скорее как заговорщики, чем как исследователи. Пользовались тем, что наступила пара летних отпусков, и в ближайшие 2 недели никто, кроме нас, не появится в лаборатории. За это время и надлежало все закончить. Мы понимали, что дело не обойдется без шума, а может и серьезных неприятностей, ведь надо будет как-то оправдываться по поводу катастроф. Мы даже придумали довольно правдоподобные варианты объяснения, которые должны создать видимость нашей невинности. Мы не знали, даст ли этот отчаянный опыт хоть какие-то видимые результаты. Ясно было лишь одно. После взрыва лаборатория перестанет существовать. Мы вынули окна вместе с рамами из той стены, что была обращена в сторону холма, демонтировали и убрали защитные перегородки перед электромагнитом, чтобы с наблюдательного пункта хорошо просматривался источник плазмы.

эксперименту мы приступили 6 августа в 7:20 утра под безоблачным небом и жарким солнцем. На склоне холма у самой вершины выкопали глубокий ров. Сидя в нем, Мартенс при помощи маленького переносного пульта, кабели от которого тянулись к дому, управлял электромагнитом. Ганимальди имел на попечении кинокамеру, а я рядом с ним, подняв голову над бруствером, сквозь бронестекло и мощную стереотрубу, установленную на треножном штативе, вглядывался в темный квадрат оголенного окна в ожидании того, что произойдет там, внутри. -21, -20, -19... Монотонно, без оттенка эмоций, произносил Мартин, сидевший за моей спиной среди путаницы кабелей и выключателей. В поле зрения у меня была густая тьма, в центре которой вибрировала и лениво изгибалась ртутная жилка разогревающейся плазмы. Я не видел ни озаренных солнцем холмов, ни травы, усеянной белыми и желтыми цветами, ни августовского неба над куполом лаборатории. Линзы были старательно зачернены с краев. Когда плазма начала взбухать посредине, я испугался, что она разорвет трубку раньше, чем Мартин скачком усилит поле. Хотел уже крикнуть, открыл рот, но в этот самый миг Мартин произнес «Ноль». Нет, земля не заколебалась, гром не грянул. Только тьма, в которую я вглядывался, побледнела. Отверстие в стене лаборатории заполнилось оранжевым туманом. Потом оно стало ослепительно сверкающим квадратным солнцем, и тут же все утонуло в огненном вихре. Отверстие в стене увеличилось, стрельнуло во все стороны ветвистыми трещинами, пышущими дымом и пламенем, и с протяжным грохотом, разнесшимся по всей окрестности, купол осел на падающие стены. Через стереотрубу уже ничего нельзя было разглядеть. Я отвел от нее глаза и увидел бьющий в небо столб дыма. Ганимальди отчаянно шевелил губами, крича что-то, но грохот все не утихал. Перекатывался над нами, и я ничего не слышал. Уши были словно ватой забиты. Мартин вскочил и просунул голову между нами, чтобы глянуть вниз. До тех пор он был всецело занят пультом. Грохот, наконец, утих. И тут же мы вскрикнули, кажется, в один голос. Дымовая туча, вскинутая взрывом, поднялась уже высоко над руинами лаборатории, все медленнее оседавшими на землю в тумане известковой пыли. Из белых клубов этой пыли вынырнул ослепительный продолговатый огонь, окруженный лучистым ореолом, словно солнце, вытянутое наподобие червяка. Около секунды он почти неподвижно висел над дымящимися развалинами, сжимаясь и распрямляясь, потом спланировал вниз. Черные и красные круги плавали у меня перед глазами, так как это существо полыхало сиянием, равным солнечному. Но я успел еще увидеть, как мгновенно исчезает, дымясь, высокая трава на его пути, а оно спускается к земле. Огненный червяк двигался к нам не то ползком, не то порхая. Его лучистый ореол пульсировал, и он был словно ядром пламенного пузыря. Сквозь бронестекло хлынул жар излучения. Огненный червяк исчез из поля зрения, но по вибрации воздуха над склоном, по клубам дыма и снопам трескучих искр, в которые превращались в кусты, мы поняли, что он движется к вершине холма. Натыкаясь друг на друга, внезапно охваченные страхом, мы бросились в бегство. Знаю, что я бежал напрямик, затылок и спину обжигал невидимый огонь, словно преследуя меня. Я не видел ни Мартинса, ни Ганимальди, я словно ослеп и все мчался вперед, пока не споткнулся, попав ногой в кротовью нору и не рухнул еще влажную от ночной росы траву на дне ложбинки. Я тяжело дышал, изо всех сил жмурясь, и хоть лицом я уткнулся в траву, вдруг сквозь веки проникло красноватое зарево, словно солнце светило мне прямо в глаза. Но, по правде говоря, я не вполне уверен, было ли это. Тут в моей памяти зияет провал. Не знаю, сколько я пролежал в ложбинке.
Очнулся, словно ото сна, с лицом прижатым к траве. Едва успел шевельнуться, как ощутил нестерпимую жгучую боль в затылке и шее, и потом долго не решался поднять голову. Наконец рискнул. Я лежал в ложбине между невысокими буграми. Вокруг тихо колыхалась под ветерком трава. Над ней сверкали последние капли росы, быстро испаряясь в солнечных лучах. Лучи эти основательно меня допекали. Я понял, в чем дело, лишь когда осторожно притронулся к затылку и нащупал крупные пузыри ожога. Я встал и обвел взглядом холм, на котором мы устраивали наблюдательный пункт. Я долго не мог решиться туда пойти. Страшно мне было. Перед глазами все время стояло это ползущее огненное чудище. «Мартенс!» — крикнул я. «Ганимальди!» Я инстинктивно поглядел на часы. Было 9:05. Я приложил часы к уху, они шли. Взрыв произошел в 7:20. Все дальнейшее продолжалось, вероятно, около минуты. Значит, 3/4 часа был без сознания. Я начал подниматься по склону. Метрах в 30 от вершины холма наткнулся на первую проплешину сожженной земли. Она была покрыта синеватым, почти остывшим уже пеплом, словно след костра кем-то здесь разожженного. Только очень уж странный это был костер. Ему не сиделось на месте. От обугленного круга тянулась полоса выжженной земли шириной 1.5 метра, извилистая, окаймленная по обе стороны травой, сначала обугленная, а потом лишь пожелтевшая и поникшая. Полоса эта кончалась за очередным кругом синеватого пепла. И тут лежал человек, ничком, подтянув одну ногу почти под грудь. Еще не коснувшись его, я понял, что он мертв. Одежда, с виду целая, стала серебристо-серой, и шея была того же немыслимого цвета. Когда я над ним наклонился, все это начало рассыпаться от моего дыхания. Я отшатнулся, вскрикнув от ужаса, но передо мной уже лежал съежившийся темный предмет, лишь приблизительно напоминавший человеческое тело. Я не знал, Мартенс это или Ганимальди, и не решался дотронуться до него, да и понимал, что лица у него уже нет. Делая громадные прыжки, я ринулся к вершине холма, но больше уж никого не звал. Снова увидел путь огня, извилистую, черную, как уголь, полосу среди травы, местами расходящуюся в круг диаметром в несколько метров. Я ожидал, что увижу второй труп, но его нигде не было. Я спустился с вершины туда, где был наш окоп. От бронестекла осталась лишь растекшаяся по склону стеклянистая пленка, похожая на замерзшую лужу. Все остальное — аппаратура, кинокамера, пульт, стереотруба — просто исчезло, а сам окоп обвалился, словно под сильным нажимом сверху. На дне его, среди камней и пыли, поблескивали кое-где потеки расплавленного металла. Я перевел взгляд на лабораторию. Она выглядела так, будто в нее угодила здоровенная авиабомба. Между торчащими во все стороны обломками стен порхали еле заметные в солнечном свете огоньки догорающего пожара. Я смотрел на это почти невидящими глазами, силясь припомнить, в какую сторону побежали мои товарищи, когда все мы выпрыгнули из окопа. Мартенс был тогда слева от меня. Значит, наверное, его тело я нашел. А Ганимальди? Я начал разыскивать его следы. Тщетно, так как за пределами выжженных кругов и полос трава уже выпрямилась. Но я все бегал по склону холма, пока не нашел еще одну выжженную полосу. Я начал спускаться по ней вниз, как по тропинке, она поскрипывала под ногами. И вдруг я замер. Обугленная полоса расширялась. Мертвая обгоревшая трава окружала пространство длиной 2 метра неправильной формы. С одной стороны оно было уже, с другой расширялось, распадаясь надвое. Все это походило на деформированный, расплющенный крест, покрытый довольно плотным слоем темной копоти. Будто здесь медленно догорало деревянное распятие, раскинув свои руки перекладины. А может, мне это лишь привиделось? Не знаю. Уже давно казалось мне, что я слышу далекий пронзительный вой, но я не обращал на это внимания.
Доносились до меня и голоса людей, и они тоже ничуть меня не интересовали. Вдруг я увидел маленькие фигурки людей, бегущих ко мне. Сначала я припал к земле, словно пытаясь укрыться, и даже отполз от пожарища, кинулся в сторону. Когда я бежал по противоположному склону холма, они вдруг появились, заступили мне дорогу с двух сторон. Я почувствовал, что ноги меня не слушаются. Да, впрочем, мне было все равно. Я, собственно, не знаю, почему убегал от них, если это была попытка к бегству. Я сел на траву, а они окружили меня. Один наклонился ко мне, что-то говорил. Я сказал, пускай он перестанет, пускай лучше ищут Ганимальди, а со мной ничего такого. Они попытались поднять меня, я сопротивлялся. Тогда кто-то схватил меня за плечо, и я вскрикнул от боли. Потом я почувствовал укол и потерял сознание. Очнулся я в госпитале.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Станислав Лем. Правда. Окончание. Память у меня сохранилась полностью. Я помнил, сколько времени прошло с момента катастрофы. Я был весь забинтован, ожоги давали себя знать сильной болью, возраставшей при каждом движении, так что я старался вести себя с величайшей осторожностью. Впрочем, это мои больничные переживания, все трансплантации кожи, которые мне делали долгие месяцы. Это все не имеет значения, так же, как и то, что произошло позже. Ничего другого и не могло произойти. Лишь много недель спустя прочел я в газете официальную версию катастрофы. Объяснение нашли простое, да оно само напрашивалось. Лабораторию разрушил взрыв плазмы. Трое ученых пытались спастись. Гнимальди погиб под развалинами здания. Мартинс в пылающей одежде добежал до вершины холма и там умер, а я был обожжен и находился в тяжелом шоковом состоянии. На следы огня среди травы вообще не обратили внимания, так как исследовали прежде всего руины лаборатории. Кто-то из них, впрочем, утверждал, что траву поджег Мартинс, когда катался по ней, пытаясь сбить пламя с одежды и так далее. Я считал своим долгом рассказать правду, независимо от последствий, уже хотя бы из-за Ганимальди и Мартинса. Мне очень осторожно дали понять, что моя версия событий является следствием шока, так называемой производной иллюзии. Ко мне еще не вернулось душевное равновесие. Я начал бурно протестовать. Мое возмущение сочли симптомом, подтверждающим диагноз. Следующий разговор произошел примерно через неделю. На этот раз я старался держаться спокойней, аргументировал свои утверждения. Рассказал о первом снятом нами фильме, который должен находиться в квартире у Мартинса. Однако поиски были безрезультатны. Догадываюсь, что Мартинс сделал то, о чем упомянул однажды мимоходом. Положил пленку с фильмом в банковский сейф. Все, что он имел при себе, было полностью уничтожено. Значит, и ключ от сейфа, и банковская квитанция исчезли бесследно. Фильм наш, должно быть, по сей день лежит в этом сейфе. Таким образом, я проиграл и здесь. Однако я не сдавался. И, уступив моим настойчивым просьбам, решили провести осмотр на месте происшествия. Я заявил, что все докажу именно там. Врачи, в свою очередь, предполагали, что там, возможно, вернется ко мне память о подлинных событиях. Я хотел показать им кабели, которые мы протянули из лаборатории к вершине холма в окоп. Но и кабелей не было. Я утверждал, что раз их нет, то значит, их кто-то убрал уже потом, может, пожарные, когда гасили огонь. Только там, среди зеленых холмов под голубым небом, рядом с почерневшими и словно съежившимися развалинами лаборатории, я понял, почему все так получилось. Огненный червяк не преследовал нас. Он не хотел нас убить. Он ничего о нас не знал. Мы его не интересовали. Рожденный взрывом, он, выбравшись наружу, уловил ритм сигналов, которые все еще пульсировали в проводах, так как Мартинс не выключил управляющего устройства. К нему, к источнику электрических импульсов, поползло огненное создание. Никакое неразумное существо, просто солнечная гусеница, цилиндрический сгусток организованного огня, которому оставалось лишь несколько десятков секунд жизни. Об этом свидетельствовал его расширяющийся ореол. Температура, при которой он мог существовать, стремительно падала. Каждое мгновение он тратил, наверное, массу энергии, излучал ее, и неоткуда было ее черпать. Поэтому он извивался судорожно у кабелей, несущих электроэнергию, превращая их в пар и газ. Мартинс и Ганимальди оказались случайно на его пути. Он, наверное, к ним и не приближался. Мартинса убил термический удар, а Ганимальди, возможно, ослепнув от сияния плазмы и потеряв ориентировку, ринулся прямо в бездну сверкающей смерти. Да, огненное создание умирало там, на вершине холма, бессмысленно извиваясь и корчась в отчаянных и бесплодных поисках источников энергии, которая вытекала из него, как кровь из жил. Оно убило двух людей, даже не узнав об этом. Впрочем, обугленные полосы и круги уже поросли травой.
Когда я оказался там в сопровождении двух врачей, какого-то незнакомого человека, кажется, из полиции, профессора Гилша, ничего уже нельзя было найти, хотя со дня катастрофы не прошло и 3 месяца. Все поросло травой, и то место, где я видел некую тень распятия, тоже. Трава тут разрослась особенно буйно. Все словно ополчилось на меня. Окоп, правда, был виден, но кто-то использовал его как мусорную свалку. Он был доверху забит ржавым железом и консервными банками. Я повторял, что под этой грудой лежат расплавленные осколки бронестекла. Мы копались в этом мусоре, но стекла не нашли. То есть были какие-то крупинки и даже оплавленные. Но мои спутники сочли, что это осколки обычных бутылок, которые кто-то расплавил в печи центрального отопления, предварительно раздробив их для уменьшения объема перед тем, как выбросить в мусорный бак. Я просил, чтобы отдали стекло на анализ, но они этого не сделали. У меня остался только один шанс. Показания молодого биолога и профессора, которые видели наш фильм. Профессор был в Японии и собирался вернуться лишь весной, а приятель Мартенса подтвердил, что мы показывали ему такой фильм, но только там была снята вовсе не ядерная плазма, а глубоководные амебы. Он сказал, что Мартенс категорически отрицал при нем, что снимки могут представлять нечто иное. И это ведь была правда. Мартенс говорил так, потому что мы условились хранить тайну. Таким образом, дело оказалось закрытым. А что же стало с огненным червяком? Может, он взорвался, когда я лежал без сознания, а может, тихо окончил свое мимолетное существование. Оба варианта одинаково правдоподобны. При всем при том, меня, наверное, выпустили бы из лечебницы как неопасного, но я оказался слишком упрям. Гибель Мартенса и Ганимальди накладывала на меня обязательства. В период выздоровления я требовал массу различных книг. Мне давали все, что я хотел. Я проштудировал всю солеристику. Выяснил, что известно о солнечных протуберанцах и о шаровых молниях. Мысль о том, что огненный червяк находился в некоем родстве с такой молнией, возникла у меня потому, что в поведении их имеются сходные черты. Шаровые молнии, явление, по сути, все еще загадочное, необъясненное физикой, возникают среди мощных электрических разрядов во время грозы. Эти светящиеся раскаленные шары свободно парят в воздухе, иногда поддаются его течениям, сквознякам, ветрам, а иногда плывут против течения. Их притягивают металлические предметы и электромагнитные волны, особенно ультракороткие. Их влечет туда, где воздух ионизирован. Охотнее всего они держатся около проводов, по которым идет электроток. Словно бы пытаются выпить этот ток, но это им никак не удается. Зато весьма вероятно, по крайней мере так считают некоторые специалисты, что они подкармливаются дециметровыми волнами через каналы ионизированного воздуха, которые образуют породившие их линейные молнии. Утечка энергии, однако, превышает то, что поглощают шаровые молнии, поэтому их существование измеряется немногими десятками секунд. Озарив все вокруг синевато-желтым сиянием, покружившись в трепетном и возвышенном полете, они исчезают в грохоте и блеске взрыва, либо тают и гаснут почти беззвучно. Разумеется, они не живые существа. С жизнью у них общего не больше, чем у тех капель масла в хлороформе, о которых нам рассказывал профессор. А огненный червяк, которого мы создали, он жил? Тому, кто задаст мне такой вопрос, конечно, не с целью подразнить сумасшедшего, ибо я не сумасшедший, я честно отвечу – не знаю. Однако сама эта неуверенность, это неведение таят в себе возможность такого переворота в ваших познаниях, который никому и в бреду не мерещится. Существует, говорят мне, лишь одна форма жизни – вялое бытие белковых организмов, какое мы знаем, разделенное на растительное и животное царство. При температурах всего на 300 мелких шажков, отстоящих от абсолютного нуля, возникла эволюция и ее венец – человек. Только он и ему подобные могут противостоять тенденции хаоса, царящей во Вселенной. Ну да, этот постулат основан на убеждении, что все вокруг есть хаос и беспорядок, ужасающий жар в недрах звезд, огненные грани галактических туманностей, раскаляющиеся от взаимопроникновения, шары газовых солнц.
Ведь никакая, говорят эти трезвые, разумные, поэтому всегда, безусловно, правые люди, упорядоченность, никакой вид или хотя бы зародыш организованности не может возникнуть в океанах кипящего огня. Солнце — это слепые вулканы, из недр которых извергаются планеты, а они в порядке исключения весьма редко создают человека. Все остальное — лишь мертвая ярость вырожденных атомных газов, скопище зловещих огней, сотрясаемые протуберанцами. Я усмехаюсь, слушая эту самовосхваляющую лекцию, продиктованную слепой манией величия. Существуют, говорю я, две формы жизни. Одна из них, могучая и гигантская, освоила весь наблюдаемый космос. То, что ужасает нас, угрожает нам гибелью, звездные температуры, исполинские мощные магнитные поля, чудовищные вулканические извержения, для этой формы жизни является комплексом условий благоприятных, более того, необходимых. Хаос, говорите? Водоворот мертвого пламени? Тогда почему же астрономы наблюдают на поверхности Солнца прямо-таки неисчислимое множество явлений, хоть и непонятных, но регулярно протекающих? Почему так удивительно регулярны магнитные вихри? Почему существуют ритмические циклы активности звезд, точно так же, как существуют циклы обмена веществ в любом живом организме? У человека есть цикл суточный и месячный. Кроме того, на протяжении всей жизни в нем борются антагонистические силы роста и умирания. У Солнца есть 11-летний цикл, а каждые четверть миллиарда лет оно переживает депрессию, свой климакс, который порождает на Земле ледниковые эпохи. Человек родится, стареет, умирает, как звезда. Вы слушаете и не верите. И вам смешно. Вам хочется спросить меня, просто смеха ради, может, я верю, что у звезд есть разум? Считаю, что они мыслят? Этого я тоже не знаю. Но вместо того, чтобы беззаботно осуждать мои безумства, приглядитесь к протуберанцам. Попробуйте еще раз просмотреть фильм, снятый во время солнечного затмения, когда эта огненная мошкара вылезает наружу и на сотни тысяч, на миллионы километров удаляется от своей колыбели, чтобы, проделывая диковинные непонятные маневры, вытягиваясь и снова сжимаясь, непрерывно менять форму и, наконец, рассеяться, исчезнуть в космической пустоте, либо вернуться в добела раскаленный океан, который породил их. Я не утверждаю, что это щупальца Солнца. С тем же успехом они могут быть его паразитами. Ну, допустим, говорите вы, для поддержания дискуссии, чтобы этот оригинальный, хоть и перегруженный абсурдом разговор не оборвался прежде времени, нам хочется еще кое-что выяснить. Почему же это мы не пробуем переговариваться с Солнцем? Мы штурмуем его радиоволнами. Может, ответит? Если не ответит, твоя теория будет опровергнута. Интересуюсь, о чем могли бы мы беседовать с Солнцем? Какие идеи, понятия, проблемы могут оказаться у нас с ним общими? Вспомните, что мы увидели в нашем первом фильме. Огненная амеба в миллионную долю секунды превратилась в два будущих своих поколения. Разница темпа тоже имеет определенное значение. Договоритесь сначала с бактериями, живущими в вашем организме, с кустами в вашем саду, с пчелами и цветами. Тогда можно будет поразмыслить над методикой информационного контакта с Солнцем. Если так, скажет самый добродушный из скептиков, все это оказывается попросту несколько оригинальной точкой зрения. Твои взгляды ни на йоту не изменят существующей действительности ни теперь, ни в будущем. Вопрос о том, является ли звезда живым существом, становится делом договоренности, согласия принять такой термин только и всего. Одним словом, ты рассказал нам сказку. Нет, отвечаю я. Вы ошибаетесь. Вы думаете, что Земля — это крупинка жизни в океане небытия? Что человек одинок, и звезды, туманности, галактики он считает своими противниками? Что единственно возможные и доступны те познания, которые добыл и добудет в дальнейшем он, единый создатель гармонии и порядка, непрерывно подверженного опасности захлебнуться в потоке бесконечности, сверкающей дальними световыми точками? Но дело обстоит иначе.

Иерархия активной стабильности вездесуща. Кто желает, может назвать ее жизнью. На пиках ее, на высотах энергетического возбуждения существуют огненные организмы. У самой грани, вплотную к абсолютному нулю, в области тьмы и стынущего дыхания жизнь возникает снова, как бледный отблеск той, как слабое, угасающее напоминание о ней. Это мы. Станьте на такую точку зрения и учитесь скромности, а вместе с тем — надежде. Ибо когда-нибудь солнце станет новой и заключит нас в милосердные огненные объятия. И мы, вернувшись таким путем в вечное круговращение жизни, сделавшись частицами его величия, приобретем более глубокое знание, чем то, которое досталось в удел обитателям ледяной сферы. Вы не верите мне? Так я и знал. Теперь я соберу эти исписанные листы, чтобы уничтожить их. Но завтра или послезавтра снова усядусь за пустой стол и начну писать правду. Вы слушали рассказ Станислава Лема «Правда», написанный в 1964 году и переведенный из польского «Рядный Громовый».

0: Дарья Булатникова. Погремушка.
1: Повертай, коней, батько, повертай!
0: Грохот колес, лошадиные храпы, вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли.
1: Повертай!
0: Тачанка, кренясь на левый бок, пронеслась по самому краю яра, так что колеса на секунду зависли над пустотой. Миха на повороте едва не вылетел, хорошо за пулемет уцепился, а то бы шею свернул. Старый Грицко обернулся, проверяя, цел ли сын, а потом снова рванул вожжи. Кони устали и уже сбавляли ход. Красные остались позади, не видно. Или на перерез поскакали говнюки. Тогда к волновахе обходом возвращаться придется.
2: «Ой, батько!»
0: Миха сполз вниз, уселся, привалясь спиной к деревянному борту, потер отбитый локоть.

0: да и своих не видать. Когда Кузьменко убила насмерть, Миха едва успел столкнуть неподъемное тело с тачанки. А потом бомба прилетела, и перепуганные взрывом кони понесли. Ведь уходили непросто, еще пострелять краснопузых на ходу успели.
1: «Повертай криницы, батько, там отдышимся!»
0: Миха вытер рукавом пот со лба и отчего-то счастливо засмеялся.
2: «А славно-то как жить!»
3: «Опасно криница», — засомневался Грицко. «Ее всякий знает. А как нарвемся?»
2: «Тогда напрямки к Волновахе. Вовк уже, небось, хлопцем самограй разливает за нашу память. А мы тут как тут, живые себе. Кузьменко только нема, а так живые».
3: «Не до самограю зараз, Вовку. Как бы самому идти. А ну стой! Скаженные!»
0: Кони остановились, и в наступившей тишине стало слышно слабое птичье щебетание и стрекот кузнечиков.
3: «Тихо! Скажи, тихо! Нигде не стреляют?»
2: «Не, батько, не стреляют! Ушел Вов! Его в степи ни одна зараза не догонит, ни красная, ни белая! Эх, пить охота!»
0: Подумав, Грицко задергал вожжами, поворачивая тачанку. Лошади сильно устали. Без отдыха до Волновахи они вряд ли доберутся, падут по дороге. Так что придется крениться тут недалеко. Подпрыгивая и дребезжа, тачанка катила на юг. Вот уже и купы деревьев видны, за которыми в глубокой впадине журчит никогда не пересыхающий ключик, поет всех на пути от Юзовки к Мариуполю, а также вообще всех, у кого в горле пересохло и в глазах от жары плывет.
3: «Ну!» —
0: попытался Грицко подстегнуть лошадей, но те только головы ниже опустили, а ходу не прибавили. Миха лежал, накрыв лицо тряпицей, и считал боками каждую выбоину.
1: «Скорее бы! Скорее!»
0: И уже совсем близко кучерявые дубки и абрикосовые заросли, осыпающие по склону мелкие оранжевые плоды, и криница, обложенная позеленевшими камнями, близко. Но еще ближе был вороненый пулеметный ствол. Высунулся из зарослей лебеды пополам с крапивой, затарахтел, но быстро замолк. Дошли кони до деревьев сами, дотащили тачанку с расщепленными пулями деревянным бортом и лежащим в ней мертвым Михой. А старый Грицко остался лежать на пыльной горячей дороге.
3: «Двумя бандюками меньше!»
0: — топорща прокуренные усы объявил отрядный комиссар.
3: «Ты еще и пулемет добыли! Овчаренко, проверь-ка его, да коней в тень отведи!»
0: Потом он расслабил ремень на гимнастерке и неспешно начал спускаться вниз к воде, чтобы напиться впрок. Проводив взглядом удаляющуюся стюардессу, Илья лениво откинулся в кресле. Ну вот, взлетели. Теперь забыть о квартирном вопросе, о ссоре с бывшей женой, о суете с машиной, да обо всем забыть и на все забить. Впереди 2 недели, море, вкусной еды и красивых девушек. А главное, тихий номер, где можно включить карманный комп и спокойно работать. И не нужно думать о том, куда пристроить новый роман, издательство ждет вторую часть дилогии. Аванса на новую квартиру, конечно, не хватило, только долги отдать да отдохнуть немного. Через проход молодая мать пыталась укачать ребенка, тот капризничал и выплевывал соску. Яркая пустышка то и дело повисала на пластиковой цепочке, пристегнутой к рубашечке малыша. Мужчина в соседнем с ними кресле хмурился и отворачивался, его явно раздражал младенец. Самолет слегка наклонился, и в иллюминатор стали видны маленькие домики, дороги и поля, поля, желто-зеленое лоскутное одеяло. Мерный гул моторов, легкое потряхивание. Интересно, когда им принесут обед? Илья с утра успел выпить только чашку кофе, и в желудке ощущалась неприятная пустота. Он закрыл глаза и принялся мечтать о куске сочного прожаренного мяса. Или на худой конец куриной ножки. И обязательно с картошкой и маринованным огурчиком. Громкий хлопок где-то сзади, словно лопнул большой воздушный шарик. И дикий, какой-то животный крик, вой! Илья вскочил, ударяясь о спинки кресел. Они были везде, увернуться невозможно. Следующую минуту глаза заволокло едким дымом, а пол окончательно ушел из-под ног. Визжали уже невидимые в дыму и вони люди, сшибаясь и барахтаясь в кренящемся и содрогающемся от толчков пространстве.

0: И вдруг резкая струя свежего воздуха отбросила Илью назад, а затем потянула вперед, и во внезапно открывшемся проеме появились несущиеся с бешеной скоростью желто-зеленые пятна. Потом все остановилось, и он смог рассмотреть траву, каждую былинку, огромный розовый цветок клевера и сломанную ромашку. Наверное, его отшвырнуло далеко в сторону, потому что бороздящий крылом и брюхом степи, одновременно разваливающийся на части самолет, он видел теперь со стороны. Фюзеляж остался позади, затем отломилось крыло и вместе с частью корпуса беззвучно закувыркалось в воздухе. Вырванные кресла, гротескные изломанные фигуры людей, клочья обшивки и снова кресло, пыль, дым и какая-то оглушающая ватная тишина.
1: «Повертай куди, батько! Повертай!»
0: Грохот колес, лошадиный храп и вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли.
1: «Повертай!»
0: Прямо на него мчались ошалелые лошади. Чудом извернувшись, Илья выкатился буквально из-под копыт и оказался на четвереньках. Выплевывал набившуюся в рот траву и землю, тряс головой. Прыгая на ухабах, повозка неслась к обломкам самолета, и видно было, что возница не может справиться с испуганными конями. Закрывшись от солнца ладонью, Илья видел, как проскакали они мимо огромного цилиндрического куска салона, прянули от следующего и, наконец, повернули по широкой дуге. «Это хорошо, что тут есть люди. Это хорошо». Он пытался подняться на ноги, но не получилось. В лодыжках появилась дикая боль, и он, свернувшись калачиком, повалился обратно в траву.
2: «Господи, неужели он выжил? Неужели повезло? А ноги заживут, заживут! Главное, жив! Надо звать помощь! Сейчас! Только слепящие круги в глазах утихнут!»
0: Нашарив на поясе кожаный футляр, Илья достал мобильный телефон и принялся трясущимися пальцами тыкать в кнопки.
2: «Неважно, где они, должен же кто-то ответить!»
0: Внезапно накатила волна слабости, прошибла жаром и отступила. «Нужно постараться держать себя в руках.
2: Нужно! Нужно!» «Скорая, нет связи.
0: Милиция,
2: нет.
0: Отозвались пожарные, не поверили, но пообещали сообщить спасателям.
2: Спасибо хоть так».
0: Он огляделся. Пытаясь понять, один ли он такой счастливец или еще кому-то из тех, кто с ним летел, удалось уцелеть. Но среди обломков никакого движения заметно не было. Только повозка, сделав по степи круг, возвращалась к нему.
3: «Эй, хлопче!»
0: — крикнул загоревший до черноты мужик в мокрой от пота рубахе.
3: «Цей аэроплан от красных чи от белых летел?»
0: Илья безумным взглядом уставился на мужика и только теперь заметил, что в задней части повозки установлен пулемет. Рядом с ним тянул любопытную шею совсем молодой парнишка в выгоревшей гимнастерке с какими-то золотыми шнурами поперек груди. Это что еще за бутафория?
2: «Это самолет из Донецка», — постарался спокойно объяснить Илья. «Чартерный рейс в Турцию».
3: «На курорт, мать его, так и раз так!»
0: Внезапно заорал он и ткнулся лицом в землю. Потом еще и еще, не замечая текущую из носа кровь. Где-то на задворках сознания было понимание, что у него истерика, но остановиться он уже не мог. Ему нужно было выколотить эту истерику, выбить без остатка, уничтожить! Единственное, что сумел, прижать зажатый в кулаке мобильник к груди, чтобы не разнести его вдребезги.
3: «Ишь, убивается!»
0: — удивился Миха.
3: «Ну шо, батько, вот везем его к Вовку или тут пристрелим, чтобы не мучился?»
4: «Так патронов ж нема», — рассудительно заметил Грицко. «А собелюкой, да зачем? С переломанными ногами и так помре».
3: «И то правда, а нам еще вертаться надо».
0: Когда Илья сумел, наконец, поднять черное, покрытое ссадинами и кровью лицо, повозка пылила уже далеко, направляясь к каким-то строениям, которых он раньше почему-то не заметил. А в небе над ним парили черные точки. Это степные птицы пытались сверху разобраться, кто тут на земле мертвый, а кто живой.
5: К
2: Громкий хлопок где-то сзади, словно лопнул большой воздушный шарик. И дикий, какой-то животный крик. Вой! Илья вскочил, ударяясь о спинки кресел. Они были везде, увернуться невозможно. В следующую минуту глаза заволокло едким дымом, а пол окончательно ушел из-под ног. Визжали уже невидимые в дыму и воне люди, сшибаясь и барахтаясь в кренящемся и содрогающемся от толчков пространстве. И вдруг резкая струя свежего воздуха отбросила Илью назад, а затем потянула вперед. И во внезапно открывшемся проеме появились несущиеся с бешеной скоростью желто-зеленые пятна. Потом все остановилось, и он смог рассмотреть траву, каждую былинку, огромный розовый цветок клевера и сломанную ромашку. И он лежал в этой траве, не понимая, что произошло. Только что был самолет, дым и дикая, безумная паника. Кажется, кто-то открыл аварийный люк. А теперь ему в лицо заглядывает поникшая головка ромашки, словно предлагая погадать, жив, не жив? Неужели его выбросило в этот люк, а самолет полетел дальше? Так не бывает, так просто не бывает! Скочив на ноги, Илья огляделся. Вокруг, сколько ни гляди, простиралась подвяленная солнцем степь. Почти ровное пространство, лишь холмики и крошечные купы деревьев, а больше ничего. Хотя... Вдали показалось стремительно приближающееся облачко пыли. Слишком маленькое. А самолет где? Он не мог за пару минут улететь так, чтобы его не было видно. Но ни в небе, ни на земле его нет. Никаких следов. Может быть, он терял сознание? Не похоже. Тогда что случилось? Он был в самолете, теперь он в безлюдной степи, и при этом у него абсолютно ничего не болит, разве что локоть и бедро, ушибленные о кресло. Но это же пустяки! Кому еще удавалось выпасть без парашюта из летящего самолета и остаться целым и невредимым?
1: «Повертай кони, батько! Повертай!»
2: Грохот колес, лошадиные храпы, вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли.
1: «Повертай!»
2: Илья отпрыгнул в сторону, мимо промчалась повозка, управляемая каким-то безумным бомжом. Второй трясся сзади, вцепившись в... Черт побери, эти фермеры совсем озверели, раскатывают с пулеметами, как какие-нибудь махновцы. И неизвестно, что у них вообще в башке, запросто могут и очередью полоснуть. Особенно, если он нарушил чье-то право собственности. Шлепнувшись на землю, Илья быстро огляделся и ужом юркнул в густую полынь. Она укрылась головой, спрятала. Теперь можно было осторожно высунуть нос. Повозка, грохоча и подпрыгивая, возвращалась. Если заметят, кранты. Он попытался отыскать в карманах мобильный телефон, но его не было. Наверное, вылетел при падении, и ищи его теперь в траве. От земли пахло пылью и полынью. По волосам кто-то ползал, осторожно цепляясь лапками за волосы. Главное — лежать, не двигаться. Тогда, может быть, пронесет.
4: «Эй, хлопче!» — заорал кто-то совсем рядом. «Ты чё в былки залез? Боишься? Ай, правда, от зараз порубаємо у капусту! А ну, вставай! И руки, руки вгору!»
2: Обреченно вздохнув, Илья поднялся во весь рост. Похоже, он повстречался с местными бандюками-отморозками. Или все-таки с фермерами. Лучше все-таки не спорить и поднять руки.
4: «А ну, Миха, проверь, что у того хлопца в карманах!»
2: — скомандовал жилистый пожилой мужик, наматывая вожжи на руку. Молодой парень в насквозь пропотевшей грязной гимнастерке спрыгнул с повозки, подошел. Илья непроизвольно поморщился. Похоже, абориген понятия не имел о мытье и туалетной воде, а то даже аксельбанты нацепил. Шмыгнув носом, парень заботливо охлопал его бока, вытащил из карманов джинсов бумажник, пачку Честерфилда и зажигалку.
1: «Ты весь, тату, шо воно таке?»
4: «Буржуйский цацкий, Миха! От сволота!»
2: Мужик распотрошил бумажник, зашелестел купюрами, изумленно рассматривая гривны и доллары. Потом извлек кредитку визы и принялся гнуть ее туда-сюда. Миха вытряхнул на траву пару сигарет, поднял их и обнюхал.
1: «Папиросы!»
2: Илья во все глаза уставился на пахучего недоросля. А тот осмотрел зажигалку, пожал плечами и сунул ее в себе в карман. Сигареты же, ломая и кроша, запихнул обратно в пачку.
1: «Ну шо, седай, буржуй, поедем до Вовка, атамана нашего!»
4: А может, все ж таки порубать его? Че с ним таскаться? С сомнением хмыкнул тот, что постарше.
1: Та не, непростой он хлопець. Нехай сам Вовк с ним разбирается.
0: Илья с напряжением вслушивался в обычную для этих краев дикую смесь украинского и русского языков и все более ужасался. Какой-то атаман, не иначе главарь преступной группировки. Его самого буржуем называют, карточку сломать пытались, да еще пулемет этот. Может, где-то рядом сумасшедший дом по миру пошел, и психи в банду организовались?
1: «Сідай в тачанку, гнійда!» —
0: толкнул его в спину парень.
1: «Не злий батьку!»
0: Безнадежно озираясь в поисках хоть кого-то, кроме этих ненормальных, Илья плюхнулся на дощатое дно, застеленное дырявым войлоком.
1: «Ну, пошли, родимые!» —
0: гаркнул возница и хлестнул лошадей вожжами.

0: Верховний батько, повертай!
1: Грохот колес, лошадиный храп и вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли.
0: Повертай!
1: Грицько, упершись обеими ногами в подножку, тянул на себя вожжи, понимая, что не успеет справиться с обезумевшими гнедыми. Он бы справился, если бы не жуткие ракочущие вои, нагонявшие их так, как ни одному коню не догнать. И где те красные? Где атаман с хлопцами? Где?
0: А ну!
1: И уже не свернуть. Миха с ужасом вжался в дно тачанки, прикрывая голову руками. Ведь всего какая-то минута, а огромная белая туша уже нависла толстым брюхом над головами. Черное колесо пронеслось, едва не зацепив лошадей, и они прянули в разнобой, путаясь в упряжи, опрокидывая тачанку. И полетел Миха, кувыркаясь в глубокий яр, а рядом кувыркался пулемет. Задержали его падение густые заросли ивняка, а то бы костей не собрал. Пулемет, да черт бы с ним, а вот Тато!
0: Тато!
1: Сам не помнил, как вверх лес карабкался, ругаясь и причитая, а наверху ругался Грицко вслед уносящим по степи передок тачанки коням. Будут скакать оглашенные, пока ноги себе не переломают. Ну и как теперь? Без тачанки, без пулемета, как в волноваху возвращаться? Как в глаза атаману глянуть?
2: Что то было, батько? Яроплан здоровущий! От сволота красная, чтоб их подняло да и гепнуло! Ну и страх на наши головы выдумала.
0: Эх, сталый, кажись. Беги, Миха, лови коней. А что то было, не знаю. Вспомнить и то страшно.
1: Ничего, главное, опять живы. Панасенки, они крепкие, им просто так шею не свернешь.
0: Вот закончится война, женит Грицко Миху, и тот народит ему внуков много, чтоб в хате весело было. Женит, кто бы верхний взял, красный или белый, или, а может, и атаман. Будет у Михи и хата, и жинка с черными косами.
1: А Грицко станет малых забавлять, песенки петь, санешники им лузгать. Малые любят санешники. Лежа на горячей от солнца земле, Грицко задремал в полглаза. Очнулся, когда Миха гнедых привел, запаленных, мокрых, но тоже живых.
2: «Ну и что делать будем?»
1: Он принялся оттирать пучком полыни, заляпанную пеной шею лошади.
2: «Воду надо искать! Без воды подохнут!»
0: «А с тачанкой как?»
1: Грицко оглянулся, пнул запыленным сапогом отвалившееся колесо и почесал затылок.
0: «Не починить! На двух колесах поедем?»
2: «Придется так! Нам бы до волновахи добраться, там задок присобачим! Погоди, я сейчас!»
1: Бросив отцу раздрызганные об землю вожжи, Миха полез в яр. Пулемет валялся внизу, с виду целый. Неподалеку лежал какой-то мертвец, смотрел стеклянным взглядом в небо. Одет несуразно, синие штаны, изорванная рубаха и белые ботинки. Миха мельком посмотрел на него и взвалил пулемет на плечи. Потом огляделся, выбирая для подъема более пологий маршрут, а заодно и присматриваясь, нет ли тут ручейка или хотя бы лужицы. Пить хотелось нестерпимо. Но воды не было. Когда он вылез, Грицко уже отсоединил продольную ось тачанки и теперь водил остывающих лошадей вдоль яра.
0: Хорошая тачанка была, крепкая, а осталась пара колес да сидушка. Эх, грехи наши тяжкие. Тот-то наслушаются, а не насмешек, когда к своим вернутся. Если вернутся.
2: Все, не могу больше.
1: Глебко снял шлем, локтем вытер выступившие на висках капли пота и потянулся к стакану с водой. Холодная, она приятно отдавала лимоном. Выпил до дна и сердито уставился на монитор.
2: Похоже, у этой задачи нет решения.
3: Должно быть,
1: упрямо дернула плечом Лия.
3: Может быть, все-таки не совмещать временные параметры?
0: Ты еще скажи, что и пространственные изменить.
1: Пространственные... Глебка задумался, морща обгоревший на солнце нос.
3: «Нет, давай пространственные пока не трогать. Я так и не понял, как они сдвигаются».
1: Просторная терраса нависала над уходящим вниз склоном. Там внизу шелестели листвой деревья, велась тропинка к морю, и все нормальные люди играли в индейцев, купались или валялись на песчаном пляже. И только они, как самые настоящие маньяки, торчали тут, уткнувшись в ноутбук.
3: Раздались шлепки босых ног по полу. «Ну что?» – деловито поинтересовался Рыжик. «Получается?»
4: «Нет!»
3: – Лия помотала головой.
4: «В последней версии Лучевский погиб, упал чуть дальше и прямо во враг. А самолет разбивается в любом случае. Слишком маленькая высота, чтобы посадить. 15 минут после взлета. Да еще это птицефабрика. В реальном времени он как раз на нее упал, поэтому и решили сместить на 90 лет назад, когда там пусто было. А там, как назло, какие-то дядьки оказались. Я предлагал остановиться на второй или третьей версии, но разве что к мнению женщин прислушиваются. В третьей Лучевский остался в начале прошлого века. Радиус обратного перехода его не захватил. Ага, зато во второй захватил, да еще бричку с двумя вояками и пулеметом. Тот подарочек для спасателей. А первая?
3: Первая — брак, там вообще самолета не оказалось. Мы ошиблись с вводом данных. Требуется два временных перехода. Самолет вначале туда, а потом обратно. На первом изглючило.
4: Четвертая — самая неудачная, — покачала головой Лия.
3: Дайте хоть одну посмотреть.
5: Не дам, —
3: неожиданно зло ответил Глебка.
4: Ты чего, — опешил Рыжик. Сложно еще раз запустить?
3: Несложно, просто... Он помедлил, доливая в стакан воду.
4: Просто мне кажется, что они на самом деле все это чувствуют. И им больно и страшно, на самом деле. И повторять это лишний раз я не хочу.
3: Лия и Рыжик переглянулись.
4: «Глебик», —
3: осторожно произнесла девочка, посиничьей склонив на бок голову.
4: «Но это же только моделируемая реальность, там нет людей».
5: «Это просто пучки электронов», — поддержал ее Рыжик. «Как обычная игрушка, а твои ощущения — это только ее функции. Не дури!»
3: Глебка молча ввел новые параметры, что-то подправил в трехмерной карте и напялил на голову шлем. Из-под тускло поблескивающего щитка теперь виднелись только упрямо сжатые губы.
4: «Это тот самый Лучевский?» — тихо спросил Рыжик. «Который 15 лет назад погиб, не дописав прыжок?» «Да, он. Нам удалось найти компьютерную модель катастрофы самолета, на котором он летел. Вот Глебка и загорелся, опробовать на ней новую программу». «А почему они разбились?» «Теракт»,
3: — коротко ответила Лия, заправляя за уши встрепанные ветром темные кудряшки.
4: «Это было неподалеку, в нескольких десятках километров отсюда. Взрыв, разгерметизация и частичная потеря управления».
3: «Ужас». Рыжик подтянул шорты, покосился на замершего около стола Глебку и нерешительно предложил:
4: «Пошли на море». «Ты иди, а я около этого фанатика подежурю. Он оттуда вываливается совсем никакой».
2: «Повертай, куний, батько! Повертай!»
3: Грохот колес, лошадиные храпы, вихрящиеся в знойном мареве клубы серо-желтой пыли.
2: «Повертай!»
3: Грицко, упершись обеими ногами в подножку, тянул на себя вожжи, понимая, что не успеет справиться с обезумевшими гнедыми. Он бы справился, если б не жуткие ракочущие вои, нагонявшие их так, как ни одному коню не догнать. «И где те красные? Где атаман с хлопцами? Где?»
2: «А ну!»
3: И уже не свернуть. Миха с ужасом вжался в дно тачанки, накрывая руками голову. Ведь всего какая-то минута, а огромная белая туша уже нависла толстым брюхом. Нагонял, нагонял страшный морок, и откуда только взялся в небе на их головы.
2: «Миха, прыгай! Прыгай!»
3: Из последних сил закричал Грицко, уже понимая, что поздно. А потом их накрыло, разрывая на части и давя. И ничего не осталось. Только огромная борозда, усеянная обломками. Один чудом уцелевший конь, вырвавшийся в отчаянном рывке из упряжки, уносился прочь, взбрыкивая и кося налитыми кровью глазами.
4: «Может, хватит?»
3: Лия стащила с головы Глебки шлем.
4: «Или давай я, а то на тебя уж смотреть страшно. Если Сан Саныч заглянет, обоим по башке надает».
3: «Самый хреновый вариант», — не открывая глаз, пробормотал мальчик.
4: «Жуткое дело. Ведь еще немножко, и он бы сел. Чуть-чуть не хватило. Тачанку расплющило».
3: Его губы скривились, а кулак ударил по столу рядом с ноутбуком.
4: «Лучевский тоже там остался, в самолете?» «Да, я надеялся, что правильно рассчитал глиссаду. И опять!» «Да уж».
3: Лия отошла и облокотилась загорелыми руками о деревянный брус, ограждающий террасу.
4: «Давай все-таки я попробую, а то ты мокрый уже, как мышь под метлой».
5: «Нет, погоди!»
1: Глебка задумался. Потом вскочил и принялся бродить по теплым крашеным доскам. С той стороны, где заканчивалась тень, пол обжигал босые пятки. Неужели придется искать другую задачу? Позорище! А ведь вроде бы они все правильно рассчитали с переходами, с этой дурацкой птицефабрикой шансов на посадку не было вообще. Но все равно ничего не выходит. Может быть, Лийка права и стоило остановиться на второй версии? Пока она самая удачная. А о последней лучше вообще не вспоминать. Он уселся в плетеное кресло и запустил пальцы в светлые волосы. Действительно мокрые. Итак, что мы имеем? Временные и пространственные параметры изменить нельзя. Ввести дополнительных персонажей тоже не получится. Откуда их взять? Дано. Низколетящий над степью самолет с пассажирами, террорист и два мужика на тачанке. Легкий стук заставил его обернуться. Лия, усевшись к столу, надевала шлем. Глебка было дернулся, а потом махнул рукой. «Пусть попробует, каково это быть там. Но посмотреть надо, вдруг получится. Лийка везучая». Тонкие пальцы коснулись клавиатуры, изменяя несколько букв в параметрах.
3: «Подожди!» — воскликнул мальчик. «Так нельзя! Программа зависнет!»
1: «Не зависнет!» — пробубнила Лия из-под слишком большого для нее шлема.
4: «Я ведь почти ничего не меняю.
3: Ну, поехали!»
1: Проводив взглядом удаляющуюся стюардессу, Илья лениво откинулся в кресле. Взлетели. Теперь забыть о квартирном вопросе, о ссоре с бывшей женой, о суете с машиной. Да обо всем забыть и на все забить. Впереди 2 недели моря, вкусной еды и красивых девушек. А главное, тихий номер, где можно включить карманный комп и спокойно работать. И не нужно думать о том, куда пристроить новый роман. Издательство ждет вторую часть дилогии. Аванса на новую квартиру, конечно, не хватило, только долги отдать, да отдохнуть немного. Через проход молодая мать пыталась укачать ребенка. Тот капризничал и выплевывал соску. Яркая пустышка то и дело повисала на пластиковой цепочке, пристегнутой к рубашечке малыша. Мужчина в соседнем с ними кресле хмурился и отворачивался. Его явно раздражал младенец. Женщина достала яркую погремушку-птичку и затрясла ею над личиком ребенка. Тот притих и потянулся к игрушке. Вложив желтое кольцо в его ручку, мать устало улыбнулась. В то же мгновение маленький хулиган размахнулся и швырнул погремушку в проход между креслами.
3: «Я подниму», — сказал Илья и встал.
1: Красно-желто-голубая птаха лежала, откатившись почти в конец салона. Лучевский подошел и протянул к ней руку, но тут носок чьего-то грязного ботинка пнул погремушку. Она ударилась о металлическое основание кресла и развалилась на две половинки. В разные стороны покатились синие пластиковые горошины.
3: «Ты что делаешь, сволочь?» —
1: взъярился Илья, хватая за лацканы пиджака тщедушного, похожего на таракана брюнета.
3: «Отвяжись!» — ощерился тот. «Иначе и тебе, и твоему выродку пасть заткну!»
1: Илья успел перехватить его руки, выворачивая их в стороны. В нос бил запах кислого, какого-то животного пота. Их уже растаскивали в разные стороны. Позади суетилась стюардесса, требуя вернуться на свои места, иначе она... А что она могла в этой ситуации? Под ногами хрустели обломки погремушки. Илье стало неловко, и он отпустил плюющегося ругательствами гаденыша. Тот рванулся было за ним, но ему не дали, схватили, заталкивая обратно в кресло.
3: «Ты все равно подохнешь, козел!» — орал он. «Сдохнешь! Сдохнешь!»
1: Мимо протиснулись двое в летной форме, на Илью даже не глянули.
4: «Извините, что так вышло», — виновато бормотала женщина, прижимая к себе ребенка. Тот самым удивительным образом успел во всем этом шуме уснуть.
1: Вот баламут. Лучевскому внезапно стало смешно.
3: «Руки, руки ему держи!» — тихо командовал кто-то в конце салона. «Вот так!»
1: «Снял!» «Все! Все, граждане пассажиры, все нормально!» Они шли обратно с невозмутимыми лицами. Один осторожно нес что-то, обмотанное пиджаком. Второй вел перед собой гаденыша в разодранной майке со стекленевшим взглядом. В углу перекошенного рта повисла ниточка слюны. Сгиб локтя, заведенный назад руки, покрывали коричневые точки.
3: «Господи, «Жуть, какая мерзость!» — подумал Илья, отвернулся к иллюминатору и зажмурился, ослепленный солнечным светом.
1: Грицко задергал вожжами, поворачивая тачанку. Лошади сильно устали. Без отдыха до Волновахи они вряд ли доберутся. Падут по дороге, так что придется крениться тут недалеко.
2: «Ой, мама!» —
3: испуганно всхлипнул сзади Миха. Так, словно было ему не 20 лет, а 3 годика, и он малой заблудился в кукурузе. Рев и гул пронесся над степью, перепуганно тряслись вставшие кони, и, обернувшись, Грицко увидел огромную брюхастую птицу, белый морок, летящий над ними, забирающий все выше и выше по дуге навстречу палящему солнцу.
2: «Стой!»
3: — зачем-то кричал Грицко, выворачивая голову, чтобы видеть небывалый полет и понять, не будет ли им от него какой-то беды. Но миновало, улетело и вскоре затихло. Только лошади водили ушами, да Миха все повторял.
2: «И что это было? Что было?»
6: «Аэроплан это», — сглотнув, наконец, ответил Грицко. «Я на германском фронте такую холеру видел, только поменьше. А этот здоровый, ух, здоровый!»
2: «Ну что, улетел совсем?»
6: «Совсем вроде. Но поехали!»
3: Он стегнул лошадей вожжами и внезапно решил...
6: «А ну ее бесом, криницу! Нехороший то знак был, Миха! Потихоньку как-нибудь дотянем до Волновахи и без криницы не спечемся!»
3: В ответ Миха только кивнул. «Знак так знак. Батька в этом лучше понимает». Два пальца, один тонкий, с розовым аккуратным ноготком, а другой с поджившей царапиной и обгрызенными заусенцами, одновременно легли на кнопку Enter. Щелк! Две ладони сошлись в звонком хлопке.
2: «Все! Получилось!»
4: «Сан Санычу скажем?»
7: «Лучше не надо», — покачал головой Глебка. «Только Рыжику он тайны хранить умеет. Программа-то того... стырена, и не спрашивай где. Теперь надо на всякий случай остальные 5 версий уничтожить и... купаться до самого ужина!»
3: Он двигал по экрану монитора курсор, гася одну за другой картинки в окошках. Потом закрыл программу и, прежде чем выключить ноутбук, заглянул на сайт, откуда они брали информацию о катастрофе. Полюбовался на надпись «Ошибка. Данная страница отсутствует». Вот теперь действительно все. И пусть от отца влетит, не страшно. В следующий раз не будет клеить стикер с паролями на монитор.
7: А что, можно сказать, что просто хотел скачать пару новых игрушек для лагеря. Если вообще кто-то что-то заметит. Это был бы самый лучший вариант.
2: «До ужина всего час остался», — разочарованно протянула Лия.
4: «Только один раз окунуться успеем».
2: «Час? Что ж ты раньше молчала?»
3: Через минуту топот сбегающих по лестнице ног стих, и на террасе наступила тишина. Пучеглазая стрекоза опустилась на деревянный парапет, посидела, а потом тоже полетела в сторону моря.

0: Гарри Гаррисон. Источник опасности. «12», замок шлема, задребезжал голос Робсона из наружного динамика его герметизированного скафандра. «12», отозвался Сонни Грир, глядя на красные стрелки, которые соприкасались с остриями на шлеме и плече скафандра, затем ударил кулаком по замку. «Выровнен и заперт». «13», предохранительный клапан. Робсон читал, глядя на список проверки, прикрепленный к переборке. «13», закрыт. Сонни постучал костяшками пальцев по скафандру. 14. Сумка для аварийного ремонта.
1: Что ты делаешь, Сонни?
0: Что ты, черт побери, делаешь? Раздался голос капитана Хэга, вошедшего через воздушный шлюз.
2: Помогаю профессору проверить готовность к выходу из корабля. Мне кажется, это очевидно, капитан.
1: Помогаешь ему как можно скорее погибнуть, вот как я считаю.

0: Ты должен относиться к этому серьезнее. Почему не проверил предохранительный клапан? Я осмотрел его. Ручка поднята вверх и повернута вниз, как всегда. Клапан закрыт, но мне еще ни разу не приходилось видеть открытый клапан. Но ведь ты не можешь знать, что он действительно закрыт, пока не проверишь, произнес Хек терпеливо. Может быть, ручка сломана или повернута только на полоборота. Нет, капитан, посмотрите сами. Крошечная ручка не шевельнулась, когда Сонни нажал на нее. Видите, я прав. Нет, Сонни, ты не следуешь предписанной процедуре, а это самое главное. «Меа кульпа», — согласился Сонни. «Моя вина». И он поднял руки над головой в шутливом жесте повиновения, обезоруживающе улыбаясь. «Примите во внимание мою молодость, капитан. Обещаю, что это не повторится».
1: «Надеюсь».
0: «Вы ведь не считаете, профессор, что я собираюсь убить вас?» – спросил Сонни, печально глядя на удалявшуюся спину капитана. «Если вы умрете, у кого мне удастся иногда выигрывать в шахматы?»
2: Хек привык к точному исполнению всех правил.
0: Через толстое стекло шлема была заметна улыбка Робсона.
2: «Он хороший человек, хотя и ужасно пунктуален. А капитан считает, что только в этом случае удастся соблюсти полную безопасность».
3: «Но почему тогда в капкан каждый раз попадает именно моя шея?»
0: Робсон пожал плечами. «Давай не будем медлить и закончим проверку готовности. Мне хочется забрать ловушки до наступления темноты». «Вы совершенно правы, профессор. Итак, начинаем с пункта 14-го. Сонни следил через иллюминатор, как капитан Хек и Робсон, медленно и неуклюже двигаясь в герметических скафандрах, перевалили через ближайший хребет и исчезли среди деревьев, как-то странно похожих на земные. Уже не в первый раз он встряхнул головой при мысли о неразумности всего этого. «Может, сыграем?» – предложил Аркадий со своей койки, держа в руке карманные шахматы. «Согласен дать фору. Буду играть без ладьи».
2: «Думаешь, мне приятно совершать самоубийство? В прошлый раз ты выиграл у меня без ферзя».
0: «Тебе просто не повезло, Сонни. Играя с противником, у которого отсутствует ферзь, ты сумеешь победить даже великого ботвинника, пусть будет вечной его память, если будешь просто разменивать фигуры».
2: «Пожалуй.
0: Но я все время забываю об этом».
2: «Смотри, Аркадий, какой прекрасный солнечный день на Кэссиди-2.
0: В деревьях проносится ветер, растет трава. Вот только едва заметный зеленоватый оттенок в атмосфере отличает ее от земной. Неужели тебе не хочется сбросить одежду, выйти из купола и прогуляться?»
2: «Чтобы задохнуться через 5 секунд, пробормотал Аркадий, расставляя на доске шахматные фигуры, соответствующие очередной позиции. «Воздух снаружи наполнен смертельными ядовитыми газами, а смесь водорода и метана будет гореть в этом помещении ярким пламенем. И не только в помещении, но и в твоих легких. Даже камни воспламенятся в такой атмосфере. Смотри, как искусно выиграл Ришевский у Эйви в средние века, в 1947 году. «Да перестань, Аркадий. Ты знаешь, что я хочу сказать? Я мог бы читать тебе лекции о прекрасной природе этой планеты. Не забудь, что я минералог экспедиции, а ты всего лишь тугомыслящий русский горный инженер. Завтра утром я и примусь за работу».
3: «Я имею в виду романтику, эмоции, искусство. Взгляни в иллюминатор. Иной мир отделен от нас только этой толстой стеной.
0: Но он более недоступен, чем Земля, находящаяся на расстоянии многих световых лет. Неужели ты не чувствуешь? Разве тебе не хочется выйти из этого проклятого купола? Если я покину купол без скафандра, через 5 секунд мне конец».
3: «Ты болван, лишенный воображения.
0: Если славная русская революция в конечном итоге создала таких людей, как ты,
2: Пусть уж лучше царь вернется на престол. Это верно. Сегодня твоя очередь готовить еду.
1: Неужели я могу забыть об этом? Не спал всю ночь, думая, как бы состряпать ужин.
2: Как, по-твоему, осетровая икра пойдет с бифстроганом? Хорошо ли охладилась водка?
3: Бифштекс из обезвоженного мяса и кофе. Вот предел моих мечтаний, равнодушно ответил Аркадий, не отрывая взгляда от шахматной доски.
2: Не мучай себя, Соня.

0: «Меня беспокоит молодой Грир», – произнес капитан Хэг, предварительно убедившись, что радиосвязь отключена, и он говорит по связному контуру скафандров. «Сонни хороший парень», – ответил Робсон, шагая рядом. «К тому же он не так молод, как кажется. Он защитил докторскую диссертацию, провел весьма интересные исследования. Мне приходилось читать его работу». «Меня беспокоит совсем не его исследовательская деятельность. Если бы он был плохим ученым, космическая инспекция не предложила бы ему эту работу. Не сомневаюсь, он найдет месторождение полезных ископаемых на этой планете, если они существуют. А Барабашев изыщет возможности их добычи. С этими проблемами я совсем не знаком, но знаю свою работу, которая заключается в руководстве экспедиции. Моя задача состоит в том, чтобы все ее члены были живы и здоровы. А вот Грир ведет себя слишком беззаботно, особенно если принять во внимание условия на этой планете».
1: «У него есть опыт работы в полевых условиях и в экспедициях?»
0: «На Земле», – презрительно фыркнул Хэг. «В Антарктике, джунглях, пустынях. Детские игрушки. Это его первая космическая экспедиция на отдаленной планете, а он ведет себя безответственно. Надеюсь, профессор, вы меня понимаете».
1: «Отлично понимаю. Это моя 8-я экспедиция на дальние планеты. Я не так уж необходим здесь. По крайней мере, вы куда нужнее.
0: Единственная причина, по которой начальство включает меня в состав каждой из них, меня или другого эколога, потребляющего изрядное количество пищи, состоит в том, что она хочет подчеркнуть научную ценность исследований на вновь открытой планете и в следующий раз потребовать выделения более значительных средств. Я теперь очень спокойно отношусь к таким экспедициям. Хоть и находишься в их составе, но не занимаешь ведущего положения. Так сказать, где-то с краю. Нужно дать ему время освоиться и следить за ним. Неужели вы не помните, каким я был во время моей первой экспедиции на Тонарике-4? Хэг рассмеялся.
1: «Разве кто-нибудь из нас сможет это забыть?»
0: «Прошло, должно быть, не меньше месяца, прежде чем выветрился запах».
1: «Тогда вы понимаете, что я имею в виду. Все вначале зеленые, как трава, и с ним все образуется».
0: «Пожалуй, вы правы».
2: «Смотрите, кто-то попался в мою ловушку.
1: Серпентоид, клянусь Всевышним, у него 6 ног.
0: В 2 из остальных ловушек тоже находились образцы местной фауны, и Робсону потребовалось время, чтобы отравить их и поместить в герметический контейнер. Не было никакой возможности доставить образцы на Землю живыми или хотя бы содержать их в куполе. Условия не позволяли. Животных придется препарировать и хранить в запечатанных пластиковых пакетах. Когда они отправились в обратный путь с тяжелым контейнером, солнце начало садиться, и темнота наступала задолго до того, как они подошли к куполу. Однако направленный луч вел их прямо домой, и они заметили прожектор на вершине радиомачты с расстояния в 2 километра. У них могли возникнуть трудности с воздухом, обоим уже пришлось перейти на резервные баллоны, однако, чтобы добраться до корабля, запаса было более чем достаточно. Наружная дверь воздушного шлюза открылась. Хэг захлопнул ее за собой, повернул колесо герметизации и включил насосы, удалившие из помещения шлюза смертоносный воздух планеты. Робсон включил душ, чтобы смыть из скафандров и контейнера ядовитый осадок и частицы почвы. Из душа с ревом хлынула струя дезинфицирующей жидкости, но тут же прекратилась, и из сетки выпало несколько капель. «Резервуар пуст», — заметил Хэг, взглянув на индикатор. «Кто должен был наполнить его?»
1: «По-моему, Сонни», — неуверенно ответил Робсон. «Но я не помню списка дежурств».
0: «Зато я помню», — мрачно произнес Хэг. Он повернулся к аппарату внутренней связи, установленному на стене воздушного шлюза, и нажал на кнопку. «В чем дело?» — послышалось из крошечного динамика.
1: «Этот пост работает днем, но ты не наполнил резервуар душа, Сонни. Сегодня это твоя обязанность».
2: «Вы совершенно правы, капитан.
0: Совсем выскочило из головы. Все время думал только о приготовлении ужина. Как только вы войдете в купол, я тут же займусь этим.
3: Тогда объясни мне, как попасть в купол, если мы не можем очистить и продезинфицировать себя?
0: Наступила тишина. Через несколько секунд из динамика снова донесся голос Сонни.
4: Мне очень жаль. Это всего лишь случайность. Как теперь поступить?
5: Ты совершенно прав. Предпринять что-то необходимо. Возьми дрель.
0: Установи в ней сверло диаметром чуть меньше шланга, находящегося в резервном контейнере. Обточи конец шланга, затем пусть один из вас встанет у резервуара, а другой начнет сверлить отверстие в переборке. Как только сверло проникнет внутрь шлюза, тут же выдерни его и воткни в отверстие конец шланга, и как можно быстрее. Давление с вашей стороны избыточное, так что с вами ничего не случится. Мы по-прежнему в скафандрах. После этого пустите по шлангу жидкость из резервуара. Мы вымоемся под струей шланга.
6: Мне это представляется опасным, капитан. Неужели нет другого выхода?
5: Нет. Делай так, как я сказал, и принимайся за работу немедленно.
6: Мне кажется странным, что в воздушном шлюзе не поставили бак, который можно было бы наполнять из купола.
5: При строительстве купола руководствовались тем, чтобы в герметической переборке, отделяющей внутренние помещения от воздушного шлюза, было как можно меньше отверстий. Но давай обсудим недостатки проекта в другое время. Берись за дрель, сейчас же, мать твою!
0: Капитан Хэк терпеливо ждал. Время шло. Робсон не обладал бесконечным терпением капитана, а им все больше и больше овладевало беспокойство. Он то и дело поглядывал на индикатор, показывавший, сколько воздуха осталось в баллонах, и постукивал по нему пальцем. Стрелка уже достигла нулевого деления. Внезапно раздался пронзительный визг дрели, вгрызающийся в переборку из силиконовой бронзы, и Робсон едва не подпрыгнул от неожиданности. Визг превратился в равномерный рев, и из переборки появился черный наконечник сверла. Затем он исчез, и послышалось шипение воздуха, проникающего в шлюз. Шипение прекратилось, когда в отверстии показался наконечник шланга, из которого брызнула жидкость.
3: «Старайтесь вымыться как можно лучше и перестаньте смотреть на указатель воздуха», — произнес Хэг. «В баллонах находится аварийный запас, не помеченный на индикаторе. Времени у нас вполне достаточно».
0: Они быстро вымыли друг друга грубыми щетками, стараясь проникнуть в укромные части скафандров.
5: Робсону казалось, что он задыхается.
0: Несмотря на то, что он понимал это чувство лишь воображаемое, ему с трудом удавалось удержаться от панического крика, когда капитан методично, тщательно и не спеша мыл под струей контейнер с образцами, переворачивал его на бок и чистил дно. Наконец, Хэк принялся мыть сам воздушный шлюз, после чего проверил чистоту специальным прибором. Обнаружил пару подозрительных мест на полу рядом с дренажным отверстием и заставил Робсона помыть еще раз.
5: «Ну, теперь все в порядке».
0: Капитан выпрямился. «И выкачаны все газы, проникшие в шлюз вместе с нами. Включайте подачу воздуха, я открою дверь». В помещение шлюза с шипением ворвался воздух, но внутренняя дверь, хоть и не была заперта, и не открывалась из-за разницы давлений. Нетерпеливо сжимая и разжимая потные руки в армированных перчатках, Робсон стоял перед ней, стараясь казаться таким же спокойным, как Хэг, стоявший рядом. Наконец, шипение поступающего воздуха прекратилось, и капитан открыл дверь. Робсон поспешно снял шлем. Хэг аккуратно поставил свой шлем на полку и подошел к бледному Сонни Гриру, замершему у дальней переборки.
3: «Ты понимаешь, что натворил? Имеешь хоть малейшие представления?»
0: Слова, вырвавшиеся из уст капитана, удивили его самого, потому что он совсем не собирался произносить их. В равной степени он не хотел никакого насилия, но его кулак сам сжался и приготовился к удару.
3: «Боже мой!» – подумал Хэг.
2: Неужели я хочу убить его?
6: Мышцы капитана были удивительно развиты в результате пребывания на множестве планет с повышенной силой тяжести, а его кулак в металлической перчатке мог сломать челюсть Сони, а может быть даже шею. Потребовалось немалое напряжение воли, чтобы успокоиться и опустить руку. Хэк снял перчатки и принялся растирать шею, чтобы снять напряжение. «Я ведь уже сказал, капитан, что сожалею о случившемся. Видите ли,
5: неужели ты не можешь понять, Сонни? Никакие сожаления не помогут, если я погибну. У тебя есть опыт участия в полевых экспедициях на Земле. Как ты думаешь, что произойдет в проклятой пустыне Гоби или где еще там ты побывал, если ты забудешь наполнить бак душа?»
6: «Я...»
5: «Так вот, ничего не произойдет. Просто кто-то не сможет принять душ и будет ходить некоторое время грязным, вот и все.
7: А что случится здесь в такой же ситуации?»
5: «Два человека могли погибнуть, вот что.
7: Неужели ты не замечаешь разницы, мистер школьник?»
6: Лицо Сони Грира покраснело, а затем внезапно побледнело от ярости, но он сдержался. Робсон стоял в дверном проеме, держа шлем в руках, и следил за происходящим.
2: «Успокойтесь, капитан», — тревожно произнес он. «Не надо заходить слишком далеко».
6: «Нет, профессор, капитан совершенно прав», — вмешался Сони. Его голос дрожал. Трудно сказать, от гнева или каких-нибудь других эмоций.
5: «Я полностью заслужил эти упреки. И сам бы вышел из себя, окажись я в подобной ситуации».
6: Аркадий смотрел на них со своей койки и молчал. Капитан Хэк повернулся к ним спиной, чтобы не видели его лица, и расстегнул герметический скафандр.
7: Он чувствовал, как его зубы оскалились, словно у зверя, готового укусить. Хладнокровная часть его мозга оценивала поведение, и капитан удивлялся своей жестокости по отношению к юноше. Хэк заставил себя снять скафандр и медленными выверенными движениями уложил его на место. «Все в порядке, он снова контролирует свое поведение, держит себя в руках».
6: Аркадий помогал Робсону убрать скафандр в шкафчик. Они слышали слова капитана, но не вмешивались.
7: «Послушай, Грир, против тебя лично я ничего не имею. Надеюсь, тебе это понятно».
6: Голос капитана звучал спокойно и размеренно.
7: «Я знаю, капитан. Иногда вы бываете жестоким, но всегда справедливым».
6: Хэк решил не обращать внимания на едва заметные насмешливые нотки в словах Сонни.
7: «Очень приятно, что ты согласен со мной. Значит, поймешь, что мои действия продиктованы не личными чувствами, а существующими правилами и заботой о благе экспедиции. Тебе приходилось слышать об оценке поведения всех, кто работает за пределами Земли?»
6: «Нет».
7: «Я так и думал. Такая система не является секретом, но ее просто не хотят рекламировать. Правила очень просты. Два выговора, и ты больше никогда не будешь работать в планетарных экспедициях, да и вообще в космической инспекции. Сегодня ты получил свой первый выговор».
6: «Что вы хотите этим сказать?»
7: «Именно то, что сказал. Завтра я пошлю тебя на Землю». «Успокойся, не тебя. Еженедельный отчет о работе экспедиции. Там будет указано, что по твоей вине остальные члены экспедиции оказались в опасном положении. Мое мнение будет отмечено в твоей характеристике. Это не слишком хорошо, но и стыдиться тоже

0: Только не сообщайте на землю.
1: Ты будешь стараться изо всех сил именно потому, что я сообщу о твоем промахе.
0: Если бы я был достаточно крут, то послал бы первое сообщение, когда ты не проверил предохранительный клапан на скафандре Робсона, и уже сейчас речь шла бы о твоей замене. Я считаю, что из тебя не получится хорошего космического исследователя.
1: Капитан повернулся и пошел прочь, насколько это было возможно в ограниченном пространстве купола. Сонни смотрел на его спину и беззвучно шевелил губами.
2: «Я проголодался», — заметил Аркадий, заглядывая в кастрюлю, стоявшую на электрической плите.
0: В ней что-то булькало.
2: «Как всегда, пахнет очень вкусно. Кто-нибудь составит мне компанию?»
1: «Положи мне, Аркадий», — произнес Робсон, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно.

0: меня создалось впечатление, капитан, что ваше суровое обращение возымело эффект», сказал Робсон, глядя в иллюминатор и ожидая возвращения Аркадия и Сони. «Прошло уже больше 2 недель, и наш молодой ученый изменил свое поведение. Относится к исполнению обязанностей серьезным и очень внимательным». «Боюсь, не так уж серьезно. Он снова принимается шутить». Капитан Хэг пошевелил длинными пальцами, уставшими от работы на принтере. Он готовил отчет. Ему следовало бы все время быть серьезным. «Думаю, капитан, вы напрасно беспокоитесь. Человек может обладать чувством юмора и все-таки серьезно относиться к исполнению своих обязанностей». «Боже мой, капитан, вы никогда не жалуетесь на мои шутки, хоть не считаете их смешными». «Здесь ситуация совершенно иная, профессор. Независимо от вашего самочувствия, вы всегда исполняете свою работу одинаково, методично и правильно». «Некоторые называют такое поведение скучным, как у старой девы». «На Земле такой термин, может, и считался бы правильным. Там трудно совершить критически важные ошибки». «Здесь же речь идет о том, чтобы выжить. А посему человек может вести себя должным образом либо потому, что это заложено в его характере, либо заставить себя научиться правильному поведению. Есть люди, которым это никогда не удается. Тогда они остаются на Земле и работают там. Я спал бы куда спокойнее, если бы наш минералог был в их числе». «О, легок на помине! Вон они возвращаются, волокут огромный контейнер. Надеюсь, капитан, вы не забыли наполнить бак?» «Нет, конечно. Ведь сегодня моя очередь». Хэг взглянул на Робсона и заставил себя улыбнуться, хотя и считал, что шутка не слишком остроумная. За переборкой заревел душ. Хэг посмотрел на заплату, которую они наложили на просверленное отверстие, и решил завтра же заменить ее. Постоянная смена давления не способствовала прочности эластичного материала, из которого она была сделана. Уже не в первый раз он пожалел, что грузоподъемность корабля, доставившего их на планету, не позволяла захватить слесарные инструменты. Шум воды прекратился, открылась внутренняя дверь, и 2 человека в скафандрах ворвались в купол с триумфом, указывая на тяжелый контейнер, который едва тащили за собой.
1: «Настолько чистый, что не понадобится даже обогащение!» – воскликнул Аркадий, едва сняв шлем.
2: «Огромное месторождение! Настоящее золотое дно! Самая крупная находка в истории человечества! Нет! В истории всей галактики!»
0: Сонни принял торжественную позу, поставил 1 ногу на контейнер и широко раскинул руки.
3: «Из всего этого я делаю вывод, что вы нашли новую рудную жилу», — сухо заметил Робсон.
4: «Вы проверяли чистоту шлюза перед тем, как впустить в него воздух?»
3: «Разумеется, капитан!»

0: Старый вы сторожевой пес!
1: Сонни был настолько охвачен энтузиазмом, что осмелился фамильярно хлопнуть капитана по плечу и даже не заметил, как угрожающе сузились глаза Хэга.
2: С этого момента наша экспедиция будет считаться невероятно успешной.
1: Корабль прибудет за нами только через 3 месяца. Нам придется еще немало потрудиться.
0: Скучная бумажная работа, капитан, старый мой друг.
2: Целью нашей экспедиции было обнаружить достаточно богатые месторождения титана, бериллия и натрия, чтобы затем начать их добычу с помощью промышленных роботов, поскольку экономически невыгодно доставлять сюда кислород для людей.
3: «Мы нашли его», — вмешался Аркадий.
4: «Целая гора руды. Чистый металлический натрий. Я уже вижу действующий рудник, работающие экскаваторы, роботы-шахтеры, конвейеры гол-могучих машин, космический порт».
1: Стоит русскому ощутить поэтическое настроение, как речь сразу заходит о тракторах или могучих машинах, заметил капитан Хэг, невольно заразившись их энтузиазмом. «А теперь вылезайте из скафандров. Мне хотелось бы получить письменный доклад о сделанном вами открытии, если вы способны на это. Нужно отправить сообщение как можно быстрее». Этим вечером они на несколько часов забыли о ненадежности своего хрупкого воздушного пузырька с тонкими стенами, расположенного во враждебном мире, потому что праздновали. Их исследовательская работа оказалась успешной. Гораздо более успешной, чем можно было надеяться в самых оптимистических прогнозах. Планета Кассиди-2 будет вынуждена отдать людям хранящиеся в ее недрах металлы, и члены экспедиции получат награды за удивительную находку. Капитан Хэг залез на самое дно контейнера с обезвоженной рыбой, которую все ненавидели, и достал оттуда 4 бифштекса, припрятанных для особо торжественного случая. Робсон, исполнявший обязанности врача, выдал из своих запасов бутылку медицинского бренди. Алкоголь только улучшил приподнятое настроение. Члены экспедиции вполне могли бы обойтись без него. Это был вечер, который запомнится надолго. Спать легли поздно, переговариваясь в темноте и заливаясь хохотом, когда Робсон принялся заливисто храпеть во сне. Затем уснули один за другим. Капитан Хэг проснулся от внезапного предчувствия чего-то страшного. Он потряс головой, проклиная последствия выпитого бренди, пытаясь понять, почему проснулся. В помещении было темно. Светились только огоньки контрольной панели, следящие за происходящим в куполе. Даже с верхней койки капитан видел, что все лампочки были зелеными. Значит, дело не в этом. Стоило хотя бы одной из лампочек стать красной, контрольная панель, включенная на автоматическое ночное дежурство, тут же подала бы пронзительный сигнал тревоги, способный пробудить мертвого. Так что же произошло? Он кашлянул и прочистил горло.
4: И вдруг капитана охватила паника. Он глубоко вздохнул и зашелся в приступе кашля. Дым! Но в куполе не может быть дыма. Курение было запрещено, несмотря на то, что здесь почти не было предметов, способных воспламениться. Контейнер с образцами натрия.

0: закрывайте дверь в шлюз.
1: Профессор схватился за колесо, открывающее дверь, еще до того, как Хек закончил свою команду. Капитан уперся плечом в контейнер и стал толкать его к двери шлюза. В это мгновение боковая стенка контейнера отвалилась. Ревущее пламя вырвалось наружу. Клубы густого белого дыма заполнили помещение, и ослепительный свет залил переборку. Хек упал на спину, содрогаясь в приступе кашля и рвоты. Сонни перепрыгнул через него и накрыл контейнер охапкой одеял и простыней. Жаростойкий материал на мгновение погасил пламя и прекратил распространение дыма. Сонни с Аркадием принялись тащить контейнер к открытой двери шлюза. В следующее мгновение пламя прорвалось сквозь тонкие одеяла, но контейнер был уже у самой двери. Из пылающего ящика капал расплавленный натрий. Аркадий поскользнулся и упал на колени в самую середину лужи жидкого металла. Молча, не издав ни единого звука, Аркадий подкатился в сторону и принялся сбивать пламя с пижамных брюк голыми руками. И тут Сонни с Робсоном последним отчаянным усилием вытолкнули пылающий ящик в помещение шлюза. Робсон закрыл дверь.
2: «Откачивающий насос!» –
1: пробормотал Хек, сдерживающий приступ кашля, но Аркадий уже сумел подползти к панели, и мотор заработал. Дым становился все гуще, пока последняя капля расплавленного металла не была собрана и сброшена в герметический контейнер для образцов. Контейнер изнутри был покрыт металлом. Прежде чем металлические листы прогорели, туда успели закачать инертный газ, гелий. Пламя погасло, поскольку кислород, быстро окисляющий натрий, был удален из контейнера. Заработали вентиляторы, и с каждой секундой атмосфера в помещении купола становилась все чище. Дым исчезал.
3: «Что случилось?» – спросил Аркадий, потрясенный стремительностью произошедшего.
1: По его ногам текла кровь, но ни он, ни остальные не замечали этого.
2: «Один из замков на контейнере с образцами металлического натрия не был закрыт», – хрипло произнес Робсон. «Я заметил это, когда выталкивал контейнер через дверь шлюза. Правый замок не был защелкнут до конца. Достаточно, чтобы внутрь просочился воздух».
4: «Кто закрывал контейнер?» – загремел голос капитана Хэга. Приступ кашля у него или прошел, или он сумел перебороть его.
1: «Я», – ответил Аркадий и мрачно добавил. Но Сонни снова открыл его, чтобы положить последний образец. Все трое повернулись в сторону Сонни, словно по команде.
3: «Но я не хотел. Может быть, совершенно случайно?» – пробормотал тот, все еще не пришедший в себя от внезапности случившегося.
1: Робсон стоял ближе всех к Сонни.
2: «Ты!»
1: – начал он, но не смог подобрать слов. Низенького роста, с блестящей от пота лысой головой и обвислыми щеками, он должен был выглядеть смешным в приступе ярости, но ничего смешного в нем не было. Словно по своей воле его правая рука размахнулась и ударила по щеке молодого человека. Сонни отшатнулся, прижав пальцы к появившемуся красному отпечатку ладони на бледной щеке. С трудом передвигая ноги, Аркадий подошел к нему и, изо всех сил ударив тяжелым кулаком в лицо, опрокинул его на пол. И тут все трое накинулись на лежащего, избивая его руками и ногами. Капитан Хек еще раз пнул неподвижное тело в бок и лишь тут понял, кто он и что здесь происходит. Он сделал шаг назад и попытался громким окриком остановить избиение, но ни Робсон, ни Аркадий не слышали его. Тогда капитан стал оттаскивать их, тоже тщетно. Наконец, сильным ударом, нанесенным ребром ладони, Хек усмирил Аркадия, и когда тот потерял сознание, сумел утащить маленького профессора к его койке и держал его там до тех пор, пока Робсон не прекратил сопротивляться.
5: «Дайте ключ от аптечки», — сказал капитан, когда понял, что профессор слышит его голос.

0: Никто не обсуждал события этой ночи. На утро была произведена уборка помещения. Сонни Грир в течение 3 суток лежал в кровати, перебинтованный и молчаливый, и закрывал глаза всякий раз, когда к нему подходили. Ожоги Аркадия были серьезными. Их лечили, но он старался исполнять нетрудную работу, с трудом передвигаясь по куполу. Капитан Хэк начинал кашлять, стоило ему только взяться за тяжелую работу. Профессор Робсон, хотя и не пострадал физически, казалось, постарел, уменьшился ростом, и кожа на его лице обвисла еще больше. Все трое искали одиночество, и когда им приходилось разговаривать, делали это тихими голосами. До прибытия космического корабля с новой сменой на борту оставалось 13 недель. На 4-й день Сонни Грир встал с кровати. Если не принимать во внимание синяки на лице и бинты на различных частях тела, он выглядел способным исполнять свои обязанности. «Могу я чем-нибудь помочь?» – спросил он. Услышав его голос, Аркадий и Робсон отвернулись. Капитан Хэк заставил себя ответить. «Вы можете помочь нам только следующим образом. Аркадий не может надеть скафандр, поэтому вам придется еще раз выйти вместе со мной из купола, чтобы собрать образцы. После этого вы освобождаетесь от исполнения всех обязанностей. Я требую, чтобы вы находились в своей кровати или рядом с ней. Категорически запрещаю прикасаться к приборам или панели управления. Пищу вам будут приносить». После этого никто не разговаривал с Сонни, даже передавая ему пищу. С каждым днем напряжение в маленьком куполе нарастало, и Хэк опасался, что может произойти что-то непоправимое. Один раз по пути от кровати к туалету Сонни споткнулся и случайно оперся на консоль контроля воздуха внутри купола. Аркадий тут же ударил его, отбросив противоположные переборки. Хэк все откладывал поход за образцами и, наконец, был вынужден назначить его на следующий день. «Может быть, — подумал он, — если увести Сонни от 2 остальных членов экспедиции на целый день, это поможет разрядить обстановку. Завтра мы выходим за образцами руды», — объявил он. Воцарилась гнетущая тишина. «Разрешите мне помочь вам в проверке скафандра, капитан», — произнес наконец Аркадий.
1: «И мне тоже», — вскочил Робсон. «Если мы с Аркадием будем проверять друг друга, ничего случайного произойти не сможет».
0: Хэк был вынужден согласиться. Теперь события развивались только таким образом. Все трое проверяли и перепроверяли друг друга, испытывая чуть ли не панический страх перед опасностями, ждущими их на поверхности планеты. Капитан Хэк не мог себе представить, как им удается провести здесь столько времени и удастся провести здесь оставшиеся 3 месяца. Когда Аркадий и Робсон отошли от шкафчика капитана, проверив его скафандр, Хэк почувствовал, что Сонни смотрит на него.
2: «Вы разрешите мне проверить свой скафандр, капитан?» – спросил он.
0: До сих пор никто не подходил к его скафандру. Казалось, Сонни просто не существует.
2: «Давайте», — кивнул Хэк.
0: Когда Сонни принялся осматривать скафандр, капитан стоял позади него, следя за каждым движением, потому что это было его привычкой, и он не мог отказаться от нее.

0: Утро следующего дня было еще хуже. Соне пришлось натягивать скафандр самому, потому что остальные не обращали на него внимания и в то же время три раза проверили скафандр капитана, прежде чем признали Хэга готовым к выходу на поверхность планеты. Хэгу пришлось закрыть внутреннюю дверь шлюза, после чего он заставил себя подойти к Соне и проверить его скафандр. Капитан, казалось, испытывал чувство отвращения при мысли, что ему нужно прикоснуться к Соне. «Один», — произнес Сони. «Запасной баллон с кислородом полон». «Один», — повторил Хэг и усилием воли заставил себя постучать пальцами по металлу скафандра, принадлежащего человеку, которого он ненавидел. Они продолжили проверку. 13, предохранительный клапан. 13, клапан закрыт. И вдруг пальцы Хэга шевельнулись и приоткрыли клапан на полоборота. «Одну минуту. Вот, теперь все в порядке». Дрожащей рукой капитан снова закрыл предохранительный клапан. «Что это нашло на меня?» – подумал Хэг, когда они вышли из шлюза и направились к отдаленным холмам. «Почему я попытался сделать это?» Капитан не испытывал сознательного желания убить Сони, хотя понимал, что лучше бы ему было умереть, пока он, ставший источником постоянной опасности, не убил каким-то образом их всех. Ситуация была простой. Сони Грир ежедневно, ежеминутно угрожал всем. От него исходила смертельная угроза. Он не был больше их соратником. Сони заключил союз с этой враждебной планетой и встал на ее сторону в борьбе против трех остальных. Именно поэтому Аркадий и Робсон сторонились его, как ионы презревшего бога. Сони и был ионой, даже хуже ионы. Он был связан со всемогущими силами, старающимися уничтожить их. И оба, по-видимому, чувствовали, как и сам капитан, что Сони было бы лучше умереть. В этот момент Сони отпустил ручку контейнера для образцов, который нес вместе с Хэгом, споткнулся и упал. Потрясенный капитан смотрел, как Сони беззвучно корчится, схватившись за шлем. Контур связи между скафандрами был отключен, и сквозь плотную атмосферу доносились только едва слышные звуки. Хэг склонился над ним, не понимая, что произошло. Тело Сони изогнулось и безжизненно обмякла. Хэг перевернул его на спину и посмотрел через прозрачное забрало шлема на мертвое, искаженное смертельными страданиями лицо. Охватившее капитана чувство жалости тут же сменилось невероятным облегчением. Сони погиб, по-видимому, вдохнув ядовитую атмосферу планеты. Как мог смертельный газ проникнуть в его герметический скафандр? В нем не могло быть трещин или порезов. Капитан был готов поклясться в этом, ведь он сам проверял скафандр Сони. Затем он вспомнил про свои предательские пальцы, попытавшиеся открыть предохранительный клапан скафандра, и, наклонившись, проверил его. Нет, клапан был закрыт. Впрочем, действительно ли он закрыт? Ручка клапана поднята вверх, вертикально вверх. Но почему виден такой большой кусок винтовой резьбы? Хэг повернул мертвое тело, чтобы солнце освещало предохранительный клапан. Он был наполовину заклинен металлической крошкой. Воздух был вытеснен из скафандра, и когда давление упало, внутрь начали просачиваться ядовитые пары снаружи. Нет, не начали, а просочились, потому что Сони Грир был мертв, действительно мертв. И снова чувство облегчения охватило капитана, но вместе с ним возник назойливый вопрос. Как металлическая крошка попала в предохранительный клапан случайно? Удивительный случай. Крошка застряла в таком месте, что открытый клапан выглядел внешней проверки закрытым. «Причина смерти – несчастный случай», – произнес капитан Хэг громче, чем следовало. Он встал, стряхнул пыль с перчаток, затем потер их о бедра скафандра. «Придется назвать это несчастным случаем», — обратился Хэк к неподвижному телу. «Я ведь не могу занести происшествие в журнал как самоубийство. В общем-то, можно назвать его актом самозащиты или убийством в пределах необходимой самообороны, а может быть, еще как-нибудь. Но зачем осложнять дело, правда, Сонни?» Теперь, когда смерть устранила опасность, капитан впервые почувствовал жалость, которая раньше подавлялась стремлением выжить. «Прости меня, Сонни», – тихо прошептал он и прикоснулся к безжизненному плечу. «Тебе не следовало быть здесь. Как бы мне хотелось, чтобы ради всех нас мы узнали об этом раньше. Но главным образом ради тебя», – сказал он, вставая. Затем более твердым голосом произнес: «Нужно вернуться на корабль, уладить формальности, попытаться восстановить нормальную жизнь. И начать понемногу забывать о Сонне».
1: Станислав Лем. Существуете ли вы, мистер Джонс? Суд приступает к рассмотрению дела Cybernetics Company против Гарри Джонса. Стороны явились?
2: Да, господин судья.
1: Вы выступаете от имени...
2: Я юрисконсульт фирмы Cybernetics Company, господин судья.
1: А где ответчик?

0: Я здесь, господин судья.
1: Не соблаговолите ли вы описать свою жизнь?
0: Охотно, господин судья. Зовут меня Гарри Джонс. Родился 6 апреля 1917 года в Нью-Йорке.
2: В порядке ведения дела, господин судья. Ответчик говорит неправду. Он вообще не родился.
1: Позвольте, вот мое метрическое свидетельство. А в зале присутствует мой брат, который...
2: Это не ваше метрическое свидетельство, а названное вами лицо не является вашим братом.
1: А чьим? Может быть, вашим?
0: Ведите себя спокойнее. Господин юрисконсульт, одну минутку. Итак, мистер Джонс.
1: Мой отец, блаженной памяти Лексингтон Джонс, был владельцем авторемонтной мастерской, и я унаследовал от него страсть к автомобилизму. Когда мне исполнилось 17 лет, я впервые принял участие в автомобильных гонках. С тех пор я 87 раз стартовал как профессионал, 16 раз занимал первое место, 21 раз второе. Благодарю вас, но эти подробности не относятся к делу. Три золотых кубка. Я уже сказал, благодарю. И серебряный венок.
2: Слышите? Он уже запнулся.
1: Не дождетесь вы этого.
2: Успокойтесь. Есть у вас адвокат?
1: Нет, я буду защищать себя сам. Мое дело чистое, как слеза.
0: Известны ли вам претензии, предъявляемые к вам Cybernetics Company?
1: Мне они известны. Я жертва бесчестных происков подлых акул.
0: Благодарю вас. Господин юрисконсульт Дженкинс, не соблаговолите ли вы изложить суду существо иска?
2: Пожалуйста, господин судья.
0: 2 года назад в автомобильной гонке под Чикаго с ответчиком произошел несчастный случай, он потерял ногу. Тогда он обратился в нашу фирму. Как известно, Cybernetics Company производит протезы рук, ног, искусственные почки, сердца и другие замещающие устройства. Ответчик приобрел в рассрочку протез левой ноги и выплатил за него первый взнос. Через 4 месяца он снова обратился к нам и на этот раз заказал протезы обеих рук, грудной клетки и шеи.
1: Чепуха! Шею весной, после гонок в горах.
0: Прошу вас не прерывать. После этого 2-го по счету заказа долг ответчика фирме достиг $2,967. Через 5 месяцев к нам обратился от имени ответчика его брат. Ответчик тогда находился в госпитале Монте-Роза под Нью-Йорком. Выполняя новый заказ, фирма по внесении задатка поставила ряд протезов, подробная опись которых находится в деле. Я прошу обратить внимание, там значится электронный мозг марки «Гениак», стоимостью $26,500, заменивший одно полушарие головного мозга ответчика. Обращаю внимание высокого суда на тот факт, что ответчик заказал у нас модель Geniac Lux на стальных лампах с аппаратурой для цветных сновидений, фильтром неприятностей и глушителем огорчений, хотя все это явно превышало его финансовые возможности.
1: Вы, конечно, хотели бы, чтобы я сейчас ковылял с вашим дрянным серийным мозгом.
0: Спокойнее, господа, спокойнее. О том, что ответчик сознательно действовал со злостным умыслом, намереваясь не платить фирме за приобретенные части, свидетельствует также тот факт, что он заказал у нас не обычный протез руки, а специальный с вмонтированными в него швейцарскими на 18 камнях часами марки Schaffhausen. Когда долг ответчика достиг $29,863, мы выступили с требованием возврата всех приобретенных ответчиком протезов. Однако суд штата отказал нам в иске, мотивируя это тем, что изъятие у ответчика протезов означало бы прекращение его дальнейшего существования, так как к тому времени от прежнего мистера Джонса осталось только одно полушарие головного мозга.
1: Как это от прежнего Джонса? Тебе что, чернильная душа, фирма выплачивает премии за прозвище?
2: Успокойтесь. Мистер Джонс, если вы будете оскорблять истца, я вынужден буду оштрафовать вас.
1: Это он меня оскорбляет.
2: Так вот, ответчик весь в долгах и спротезирован с головы до ног Cybernetics Company, проявивший к нему столько чуткости и мгновенно выполнявший все его заказы, публично поносил наши изделия, их качество. Однако это не помешало ему через 3 месяца вновь обратиться к нам. Он жаловался на недомогание и расстройство, проистекавшие, как установили наши эксперты, от того, что его собственное полушарие головного мозга плохо себя чувствовало в новом, так сказать, гиперпротезированном окружении. Руководствуясь гуманными чувствами, фирма и на этот раз не отказала в просьбе и согласилась полностью гениакизировать ответчика, то есть заменить его собственную старую часть мозга вторым однотипным аппаратом марки «Гениак». В обеспечении этого нового заказа ответчик выдал компании векселя на сумму 26 950 долларов, из которых на сегодняшний день он уплатил только 233 доллара и 18 центов. Учитывая сложившиеся обстоятельства, господин судья, ответчик умышленно мешает мне говорить, заглушая речь каким-то шипением, стрекотом и скрежетом. Прошу вас сделать ему предупреждение.
1: Мистер Джонс, это не я, это мой гениак. Он всегда так ведет себя, как только я начинаю интенсивно думать. По-вашему, я должен отвечать за Cybernetics Company? Прошу вас, господин судья, сделать президенту компании Доновану предупреждение об ответственности за выпуск бракованных изделий.
2: Учитывая сложившиеся обстоятельства, компания обращается к суду с требованием о присуждении ей права собственности на произведенный ею и присутствующий здесь, в зале суда, самозванный комплекс протезов, который незаконно выдает себя за Гарри Джонса.
3: Какая наглость! А где же, по-вашему, Джонс, если не здесь?
2: Здесь, в зале, никакого Джонса нет. Бренные останки этого известного гонщика покоятся на различных автострадах Америки. Таким образом, судебный приговор, вынесенный в нашу пользу, не нанесет ущерба никакому физическому лицу, так как компания получит то, что ей законно принадлежит, от нейлоновой оболочки до мельчайшего винтика.
1: Так я вам и дался. Они хотят разобрать меня на части, на протезы. Не ваше дело, как мы поступим со своей собственностью.
2: Господин президент, ведите себя, пожалуйста, спокойнее.
1: Благодарю вас, господин юрисконсульт. Вы хотите что-нибудь сказать, мистер Джонс?
2: Господин судья, в порядке ведения дела я хочу еще заметить, что ответчик, собственно говоря, не является ответчиком, а всего-навсего материальным предметом, провозгласившим, что он принадлежит самому себе. На самом же деле, поскольку он не живое...
1: Ну-ка, подойди ко мне поближе, тогда ты убедишься, живой я или нет.
2: Да.
1: Это действительно весьма, весьма странный случай.
2: Господин юрисконсульт, данный вопрос относительно существования или несуществования ответчика я временно откладываю до вынесения приговора. В противном случае это затруднило бы нам слушание дела. Предоставляю вам слово, мистер Джонс.
4: Высокий суд! И вы, граждане штатов, являющиеся свидетелями гнусных попыток мощного концерна, направленных на уничтожение свободной мыслящей личности...
2: Обращайтесь только к суду, вы не на митинге.
4: Хорошо, господин судья. Дело обстоит следующим образом. Я действительно приобрел у Cybernetics Company несколько протезов.
5: Несколько протезов? Ничего себе!
2: Прошу высокий суд призвать к порядку этого господина. Так вот, я приобрел эти протезы. Да-да, господин президент компании Donovan. Не буду касаться вопроса об их качестве. Не стану говорить о том, что когда я хожу, сижу, ем или сплю, у меня в голове все время так жужжит, что я вынужден был перебраться в отдельную комнату, так как будил по ночам брата. Я уже не говорю о том, что по милости этих хваленных гениаков, являющихся ничем иным, как просто переделанными из утиля вычислительными машинами, мне не дает покоя мания счета, и я вынужден без конца считать заборы и кошек, столбы и людей на улице, и бог знает что еще. Я не стану распространяться по этому поводу. Могу только сказать, что я честно намеревался уплатить все, что с меня причиталось. Но заработать деньги я могу только, если выиграю гонку. А мне как раз не везло. Настроение было подавленное, я потерял голову и... Ответчик сам признается, что потерял голову. Прошу суд обратить на это внимание.
1: Не прерывайте меня. Я сказал в переносном смысле. Потерял голову, стал играть на бирже, проигрался и вынужден был залезть в долги. Кроме того, я прескверно себя чувствовал. А в левой ноге что-то все время ужасно ломило, в глазах мелькали искры, меня преследовали какие-то идиотские сны о машинах, швейных, чулочных, трикотажных. Я лечился у психоаналитиков, они обнаружили у меня эдипов комплекс, потому что мать моя, когда я был ребенком, шила на швейной машине. И вот тогда меня, ослабевшего, едва державшегося на ногах, компания стала таскать по судам. Мое имя начали трепать в газетах, и как следствие злостной клеветы община методистов, я методист, господин судья, закрыла передо мной врата храма Господня.
2: Вы на это жалуетесь? Может быть, вы верите в загробную жизнь?
1: Верую. А вам какое дело?
2: А такое дело. Ведь мистер Гарри Джонс живет сейчас загробной жизнью, а вы самый обыкновенный узурпатор.
1: Выбирайте выражение. Прошу стороны вести себя спокойнее. Высокий суд,
6: когда я находился в таком тяжелом положении. Компания предъявила мне иск, а когда ее бессовестные претензии были судом штата отклонены, ко мне обратился какой-то темный тип, некто Гоас, подосланный президентом Донованом. Я об этом ничего не знал. Этот Гоас представился как монтер-электрик и сказал мне, что против всех моих недугов, ломоты в ноге и искрения в глазах, есть только одно средство – дать себя полностью гениакизировать. В таком состоянии, в каком я тогда находился, я даже подумать не мог об автомобильных гонках. Что мне оставалось делать? Высокий суд. Я согласился, и Гоас на следующий день проводил меня в монтажный цех «Кибернетикс». «Значит, у вас вынули...» «Ну, конечно!» «И взамен установили...» «Ну, конечно!» «Только я тогда не понимал, почему они так охотно мне это сделали!» «На льготных условиях, с рассрочкой на длительный срок...» «Сейчас я все понял!» «Они хотели, высокий суд, лишить меня моего собственного полушария!» «Ведь до этого суд отклонил их претензии на том основании, что этот бедный кусочек моей старой головы не мог бы самостоятельно существовать, если бы у него отняли все остальное!» Поэтому они решили воспользоваться моей наивностью и ослаблением воли, вызванными автомобильными катастрофами, и подослали ко мне этого Гоаса, с тем, чтобы я согласился удалить мой собственный кусок мозга, и я таким образом попался в ловко расставленные сети компании. К счастью, их планы оказались построенными на песке. Пусть высокий суд рассмотрит, чего стоят их доводы. Они говорят, что имеют право на мою личность. На каком основании? Предположим, что кто-то покупает в кредит у лавочника продукты питания, муку, сахар, мясо и так далее, а через некоторое время этот лавочник обращается в суд с требованием отдать ему в собственность самого должника, поскольку, как это утверждает медицина, в процессе обмена веществ органы человеческого тела постоянно замещаются питательными веществами, и через несколько месяцев весь этот должник с головы до ног состоит из жира, белков, яиц, углеводов, которые ему продал в кредит лавочник. Так вот, я вас спрашиваю, какой суд на свете удовлетворил бы требования этого лавочника? Неужели мы живем во времена средневековья, когда Шейлок требовал фунт мяса своего должника? В данном случае дело обстоит точно так же. Я автомобильный гонщик по имени Гарри Джонс, а не какая-то машина.
7: Ложь! Вы машина!
6: Да? Так против кого же вы тогда выступаете? На чей адрес была послана повестка с вызовом в суд? Какой-то машины или на мой, мистера Джонса? Господин судья, может быть, вы внесете ясность в этот вопрос?
8: Но повестка адресована мистеру Гарри Джонсу, Нью-Йорк, 44-я улица.
6: Вы слышите, мистер Донован? Господин судья, разрешите в порядке ведения дела задать вам еще один вопрос. Предусматривают ли законы Соединенных Штатов возможность возбуждать в суде дело против машины? Например, можно ли ее вызывать в суд и предъявлять ей какие-то обвинения?
8: Но, нет, этого закон не предусматривает.
6: Таким образом, дело совершенно ясное. Либо я машина, и тогда ни о каком судебном процессе не должно быть и речи, так как машина не может выступать как сторона в судебном разбирательстве, либо я личность, а не машина. Но тогда какие права на меня может иметь какая-то там фирма? Что, может быть, я должен превратиться в ее раба? Мистер Донован, видимо, хочет стать рабовладельцем.
9: Какая прыть. А все-таки эти наши гениаки, ничего не скажешь.
7: Не выйдет! Высокий суд, о методах, применяемых компанией, лучше всего говорит тот факт, что когда я, больной, кое-как свинченный, вышел из больницы и отправился на пляж, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом, то заметил, что за мной идут толпы людей. Как оказалось, на спине у меня было выбито клеймо, сделано Cybernetics Company, так что мне пришлось за свой счет вырезать его и наложить на это место заплату. А теперь меня еще преследуют. Конечно. Бедный человек всегда обречен на произвол богачей. Это мне не уставали повторять незабвенной памяти мои родители.
10: Ваши отец и мать — Cybernetics Company.
6: Успокойтесь, господа. Вы кончили, мистер Джонс?
7: Нет. Я настаиваю, во-первых, на том, чтобы компания выплачивала мне пенсию, так как я не располагаю средствами к существованию. Правление мотоклуба месяц назад аннулировало мой результат в панамериканских гонках, заявив, что моей машиной управляло автоматическое безлюдное устройство. Кто со мной так расправился?
11: они. Cybernetics Company. Донован послал в мотоклуб анонимное клеветническое письмо. Они отобрали у меня последний кусок хлеба, так пусть теперь оплачивают мое содержание и снабжают запасными частями. Кто виноват, что у меня все время то в одном месте, то в другом что-нибудь перегорает? Мало того, всякие служащие компании, не говоря уже об акционерах, при личной встрече со мной считают своим святым долгом меня оскорблять. Президент Донован предлагал мне полюбовную сделку. Он хотел, чтобы я согласился стать рекламным макетом и 8 часов в день торчал бы в витрине. Когда я заявил ему, что это недостойно автогонщика, и чтобы он начинил самого себя своими идеями, Донован ответил, что он уже начинил меня, и что это ему стоило 56 тысяч долларов. За все эти и подобные оскорбления я подам жалобу в суд. А теперь я прошу высокий суд выслушать в качестве свидетеля моего брата, так как он детально знаком со всеми обстоятельствами дела. Господин судья, я протестую против вызова брата-ответчика в качестве свидетеля.
12: А вы имеете в виду их родство?
11: И да, и нет. Дело в том, что брат ответчика на прошлой неделе попал в авиационную катастрофу.
12: Понимаю, он по состоянию здоровья не может явиться в суд.
13: Могу, я здесь.
11: Конечно, он может, но дело в том, что катастрофа для него закончилась трагически, и по заказу его жены Cybernetics Company произвела нового брата-ответчика.
12: Кого нового?
11: Нового брата и одновременно мужа бывшей вдовы.
12: Вот оно что.
13: Ну так что же? Почему брат не может выступить как свидетель? Ведь моя свояченица заплатила за него наличными.
14: Прошу спокойствия. Ввиду возникшей необходимости дополнительного изучения обстоятельств дела, суд постановил отложить разбирательство.
15: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Наталья Егорова. «Доля сияния». Формула была сложной. Каждую черточку Йоссель старательно выписал на тонком листе галья, а по углам всю последнюю неделю рисовал хитрые лиственные завитки просто от удовольствия. Три руны, раскрытые навстречу четвертой, кровь затворить. Еще две по салонь завернуты, сил добавить. И одна внизу для устойчивости. Сияние уйдет всего ничего, а держаться должно накрепко. Формула была красивой, и Йоссель искренне гордился ей. Целых полгода. Ему казалось, что глаза затянуты тонкой, как мушиное крыло, пленкой. Боязно моргнуть, тогда точно хлынет соленым водопадом, расплывутся тонкие чернильные штрихи, поползут буквы мутными ручейками. А какая теперь разница? Гори оно, мокни, хоть на клочки порвись. Точно бы разревелся, но при лаве не стыдно.
1: «А я тебе сразу сказал, не пустят», — снисходительно заметил Лавен.
0: Он валялся на кровати прямо в башмаках, забросив за голову жилистые руки.
1: «Я ж тебе сказал!»
0: Йоссель стиснул зубы так, что возле ушей хрустнуло. Сглотнул, давя набегающие слезы. В ушах шумело, и все какие-то глупости лезли в глаза. Выпуклые древесные волокна столешницы и бесформенные натеки свечного воска. Да вот еще сухой ольховый лист на подоконнике.
1: «Не думать, не видеть, не слышать! Иначе хоть помирай!» «Никогда такого не было, чтобы два года подряд к сиянию пускали. Сам мастер Аргелак, говорят, лет 10 второго раз дожидался, а уж он-то не нам чита».
0: Йоссель вспомнил темное, точно древесной корой покрытое лицо мастера Аргелака, равнодушные глаза под черепашьими веками, и сам удивился нахлынувшей ненависти. Зеленые саламандры улыбались с мраморной плитки. Солнце чертило руны на

0: на их выгнутых спинах. Йоселева физиономия против воли расплывалась в улыбке, когда он ловил знакомые звуки и запахи. Осторожный шепот, сияющие глаза, робкое предвкушение чуда. Еще минуты, и безграничное счастье затопит его, когда заключенное в громадных каменных ладонях сияние рванется навстречу, заполняя весь мир зыбкой синевой. В этот миг будто сам становишься солнцем. Йосель покосился на стоящего рядом лопоухого мальчишку. Видно, что тот в первый раз. Ишь, как губы от волнения прыгают. Небось, ерунду какую-нибудь сочинил. Слизняков от репы отпугивать, или чтоб сорняки на грядках не росли. Или он, как Йосель в прошлом году, грибной дождичек. Он украдкой вытер ладонь об штаны. Не размазать бы тонюсенькие штрихи формулы. Вспомнил, что горемычку под пятку на удачу не положил и похолодел на мгновение, чтобы тут же улыбнуться еще шире. Это пусть не дошлепки, не смышленыши удачу загадывают, а ему-то не солидно уже. И формула у него куда важнее. Будто нехотя растворились высоченные створки главной залы. Почудилось, повисло в воздухе еле видное марево, как намек на теплоту сияния. Шагнул изнутри мастер, суровый взгляд уперся каждому в самую душу. Подмажонышей и дышать забыли. Сердце у Йоселя запрыгало лягушонком. Что высший скажет? Вот если бы сразу младший магий принял... А что, бывало, и не за такое принимали, Йосель читал. Представилось, как благосклонно кивает высший, мудрые глаза его загораются ласковой улыбкой. «Отныне ты истинный маг, Йосель!» Он даже не сразу понял, что означает преграждающий жест мастера. «Ты был здесь в прошлом году».
1: «Я думал, я приготовил новую формулу!»
0: С лица еще не стерлась радостная улыбка, а с губ срывался жалкий лепет.
1: «Это хорошая формула, нужная! Я хотел... Я старался...»
0: Он злился на себя за эту растерянность, за то, что не может уверенно и внятно просить, требовать. А глаза мастера равнодушно смотрели мимо Йоселя. Какая разница, кто из подмажонышей попадет к сиянию? Все они ему на одно лицо. «Ты был здесь в прошлом году. Сейчас пойдут другие».
1: «Но мастер...»
0: «Не разреветься, только не разреветься!»
1: «Может быть, пусть высший сам решит! Пусть он посмотрит!»
0: Бесцветные глаза на мгновение задержались на Йоселевом лице. Какое-то брезгливое удивление мелькнуло в них. «Время высшего бесценно. Ты уже получил долю сияния. Сегодня получат другие». Узорная плитка расплывалась перед глазами. Саламандры свивались в клубки, и каждая скалилась Йоселю в лицо.
1: «Нельзя! Нельзя!»
0: «Надо было горемычку под пятку! Горемычку надо было! Какой же он дурак!» Пыльные бесцветные лучи царапали камень. Йосель не замечал, что лист с формулой сминается в пальцах, что злая слеза проползла по лицу и висит на подбородке.
1: «Младшего мага тебе? Сияние тебе?»
0: А мимо шли те, кто имел право. Глупые недошлепки со своими маленькими формулами, раскрасневшиеся от предвкушения, они хихикали, перешептывались, ехидно поглядывали на застывшего истуканом Йоселя. Будут теперь рассказывать, как осадил мастер нахального подмажоныша, посмевшего требовать лишнего сияния.
1: «Да если бы я знал! Если бы я знал, разве бы я в прошлый раз с дождичком пришел? Я бы хоть черную лихорадку лечить научился, или вообще провырл бы придумал, чтобы их в телесную форму не пускать. Дурак я, Лавен!»
0: «Дурак ты, Селька!» — охотно согласился Лавен. «И провырл... Придумал один такой. Тебя бы с вырлами вообще с порога завернули». «Может, и к лучшему», — буркнул Йосель. «Может, лучше бы не в том году, а в этом». Лавен хмыкнул и повернулся на бок. «Не пойму я, чё ты из себя выпрыгиваешь? Тебе чё, за дождик мало платить? На кусок хлеба не хватает?»
1: «Хватает мне на кусок хлеба», — угрюмо сказал Йосель. «Я учиться хочу».
0: «Ну и учись. Мешают тебе?»
1: «Так я по-настоящему хочу! Что толку руны выводить, если сияние не дают?»
0: Осклабился Лавен.
1: «Сиянием-то каждый болван сможет!»
0: Сегодня эта вечная шуточка вовсе не показалась Йоселю смешной.
1: «Они ведь на меня даже не взглянули! А может, у меня формула лучше? Может, моя нужнее?» Ну что они там принесли? Облака, грибы, капусту какую-нибудь? Да этой капусты нынче как грязи. В каждой деревне свой колдунчик капусту растит, а я...
0: Ну ты прям как дитё малое, хохотнул Лавен. На кой много сильных магов-то сдалось? Капусту-то на каждом огороде растить надо, а землетряс, скажем, только раз в 100 лет и понадобится.
2: Йосель остолбенел, пусто глядя на Лавена. Такой пугающей была эта мысль, такой неправильной.
0: Колдунцу из Йоселевой деревни стукнуло 100 лет, не меньше. Был он тучен, ходил медленно, любил карасей в сметане и отчаянно ругался на мальчишек, таскавших сливы из его сада. Лечил колдунец коров и свиней, не больно выдергивал зубы, сгонял всякую прожорливую мелочь с ягодных кустов и, сколько помнили старики, других формул не знал. Глядя на скучного, одышливого мага, Йосель уверился, что колдовское умение только от труда зависит. Не жалей сил, разбирай рисунки на пожелтевших страницах книг, выписывай руны все сложнее раз от разу, и которые нужное окажется, на ту сияние и получай. Не справился с учением? Иди репу растить, а коли хватит усердности, так и бурю утихомиривать научишься, и лесной пожар тушить, и черный мор прогонять. А уж если что новое выдумаешь, так и мастером станешь, и сияние без особого дозволения можно будет черпать. Йосель давно мечтал такую формулу выдумать, чтобы с вырлами справиться, насовсем.
1: И что выходит теперь? Может, не сам старый деревенский маг на десятке формул застрял? Может, не разрешили просто?
2: Лист с формулой казался таким хрупким. Смять в пальцах, искорежить, бросить в огонь! Йосель задавленно всхлипнул. Жаль было работы, глупых надежд. Себя жаль до невозможности.
1: Вспомнил, как пришел в голову вот этот штрих на верхней руне, во сне. Как вскочил весь в поту, трясущимися пальцами теплил свечу, записать, не упустить. Как бился, замыкая заклятие, а нужный угол никак не угадывался, и руны не желали сплетаться воедино. И какой восторг охватил его, когда все получилось, как хотел. Полночи тогда просидел, бездумно, счастливо уставившись в пламя, и судьба обещала только хорошее, и столькому еще надо было научиться, и сам не замечал мокрых глаз. А теперь что? Снова год ждать? Да не год, если верить Лавену, все 10!
0: 10 лет дождичек вызывать. Заплесневеешь.
1: Сам буду!
2: Йосель в запальчивости треснул кулаком по столу, скривился и потер ушибленную руку.
1: Сам буду до сияния тянуться! Он как Ханора мастер, 30 лет один в лесу жил, руны на песке чертил, а потом сам научился сияние зачерпывать без высшего, без никого. И мастером стал сам.
0: «Ой, не могу!» — расхохотался Лавен. «Ой, балда! Сидеть 30 лет в лесу, чтоб не 10 в городе! Йосель мастер влез в болото, потому что учиться охота!»
2: «Ну и нескладно.
0: Все равно балда. Может, его и вовсе выдумали, Ханору-то мастер».
1: «Как это выдумали?»
2: От возмущения у Йоселя слезы высохли.
1: «Про него все знают?»
0: «Что с того? Про птицу Аюн тоже все знают. И скажешь, взаправду такая есть?»
2: Йосель угрюмо свернул лист с формулой.
1: И почему это Лавен целыми днями на кровати валяется? За весь год ни единой новой руны не придумал, а кругом прав оказывается. А он, Йосель, до черных жучков в глазах книги читает, а все едино к сиянию не допущен. Обидно.
0: «Иди, иди!» — насмешливо крикнул вслед Лавен. «Ищи справедливости, недошлепок!»
2: Йосель зло хлопнул дверью.

0: За окном будоражаще позвякивало и бряцало. Йосель высунулся в оконце и зажмурился, когда солнечный луч прыгнул в глаза. Возле ворот лохматый мальчишка, едва ли не младше самого Йоселя, держал за уздечки сразу двух лошадей. Те хрипели, мотали тяжелыми головами, звонко переступали по круглым булыжникам двора.
1: «Воевники здесь?»
0: Воевник стремительно взлетел на ступеньки, крыльями взметнулся пыльный плащ. Был он мал ростом, но жилист. Кольчуга едва не сползала с острых плеч, и поперек груди лохматилась погнутыми звеньями, стянутые ремешком прорейха. Блеснули голубые, как две лужицы неба, глаза. Пахло от него тревожно и резко. Железом, потом и травой.
1: Йосель задохнулся от внезапного волнения, когда воевник застыл на площадке, едва не задев его крылом плаща.
0: Но человек смотрел не на маленького мага, а куда-то ему за спину. «Высший примет вас позже», — медленно произнесли сверху. «Подождите здесь».
1: Йосель обернулся. Младший маг, надутый от важности, помывал рукой с верхней ступени.
0: «Вас позовут». И не ушел, удалился, подметая пол золотой каймой торжественных одежд.
2: «Это называется «знай свое место», — пробормотал воевник.
0: Он привалился к стене, будто в раз устал до невозможности, даже глаза закрыл. И так, не открывая их, спросил:
2: «А вы, господин маг, что по стенам жметесь? Или наказаны за что?»
0: В его голосе не было насмешки, но Йосель все равно вспыхнул.
1: «Зачем вы сюда приехали?» — спросил неловко.
2: «За помощью», — просто ответил гонец. «Вырлы в северных болотах словно обезумели. Их никогда еще не было так много. Все силы уходят на то, чтобы просто сдерживать их натиск».
1: «Но у магов нет средства», — прошептал Йосель.
2: «Нам нужны хотя бы лекари врачевать раненых».
1: «Врачевать?» — взвился Йосель. «Врачевать?» И, повинуясь неожиданному порыву, путая слова, захлебываясь надеждой и обидой, он принялся рассказывать.
0: Воевник слушал хорошо, сочувственно кивал в нужных местах, а когда Йосель дошел до вчерашнего утра, даже сдвинул белесые брови.
1: «И вот выходит формула моя нужная, важная! А мне жди 10 лет!» — тонко выкрикнул Йосель. Ему внезапно стало пусто и зябко, словно боль согревала, пока он таил ее, а теперь высказанное оставило его наедине с холодом каменных стен.
0: Молчание все длилось, и невозможно было прервать его, наполненное то ли стыдом, то ли растерянностью.
2: «Я напомню о тебе», — коротко сказал голубоглазый воевник и двинулся наверх, где уже отворились двери приемной залы, и стоял исполненный важности младший маг.
0: Мальчишки с лошадьми за окном не было. Должно быть, увел их куда-нибудь к речке или на дорогу. Медленно проползло по небу облако, похожее на безногую собаку. Йосель уселся на ступеньку и рассеянно гладил зеленую спину каменной саламандры, отполированную сотнями ног. Тоскливо тянулись минуты. Ни единого звука не долетало из-за тяжелых створок, и неведомо, вспомнит ли гонец о своем обещании. Мастер Аргилак выдвинулся из дверей. Стеклянно скользнул взглядом по Йоселевому лицу, будто и не ученик почтительно замер на лестнице, а пустое место образовалось. Прошелестел шагами к изгибу коридора. И снова тишина. Аргилак вернулся еще с двумя магами, незнакомыми Йоселю. Отворившаяся на миг дверь выпустила обрывок густого баритона.
3: «Однако обычаи наши таковы, что...»
1: «Что они там так долго?»
0: Йосель припал лбом к стылому камню стены. Сердце прыгало неровно и бестолково, будто карась трепыхался под рубахой. Увиделось, как сам высший выходит из залы, видит почтительно замершего подмажонка и тягучим своим голосом говорит:
3: «Сияние ждет тебя, младший маг Йосель».
1: И вот он в воинском лагере вместе с мастером Аргилаком врачует раны и формулами, и по-простому целебными отварами и мазями. Вот по ночам при свече выводит причудливые завитки, ищет созвучие рун, чтобы в раз загнать вырыл в небылье.
0: Вот в жаркой битве спасает мастера Аргилака от десятка чудовищ сразу, сечет когтистые лапы, разметывая зеленые тела в невесомую пыль.
2: И мастер благодарит его, Йоселя, и униженно просит прощения за былую несправедливость. А он ничего не скажет, только посмотрит мимо мастера, как тот давеча, и пойдет себе чертить рунную вязь.
4: Йосель вскочил. Гонец выходил из зала в сопровождении нескольких магов. Плеснули голоса.
3: «Через седмицу. Младшие маги вполне способны...» «Ярость вырыл трудно укротить.
4: Слишком много раненых.
3: Говорят, на юге тоже появились».
2: Воевник быстро сбежал по ступенькам, но прежде чем сказал хотя бы слово, у Йоселя внутри оборвалось что-то и повисло на тоненькой ниточке.
4: «Не пустят».
3: «Ты видишь, какое дело?
2: Не положено у вас. И прячет глаза. Не позволено. Ты...

0: уйду.
1: Лавен недоверчиво хмыкнул. В водоносы или в свинопасы?
0: К воевникам уйду.
1: Йосель никак не мог согреться, словно одним взглядом Аргилак выстудил ему все нутро. Леденели пальцы, зуб не попадал на зуб, а щеки пылали двумя свечками. Он скорчился на подоконнике, обхватив колени руками, и только звенело в тяжелой голове.
0: «Уйду!»
1: Он догнал гонца за воротами. Тот охлопывал гнедую лошадь, подтягивая какие-то ремешки на ее лоснящихся боках.
0: «Подождите!»
1: Йосель никак не мог отдышаться.
0: «Может быть, ваш главный, ваш...»
1: Он вспомнил, наконец.
0: «Воевода!»
1: Кажется, насмешливо скалился мальчишка, уже забравшийся на вторую лошадь, но это было неважно. Все было неважно, пока оставалась хоть капля надежды. Гонец покачал головой.
2: «Воевник не пойдет против воли магов, будь он даже воевода», — мягко сказал он.
0: «Но ведь это нужно! Я нужен! Так же несправедливо!»
1: Прозрачные глаза уставились вдаль, туда, где пыльная дорога врастала в белесое летнее небо.
2: «Это кажется несправедливым тебе», — тихо сказал гонец. «Но, может быть, это справедливо для кого-то еще. Для твоего мастера, например, и для ваших старших магов. Для ваших порядков. Справедливостей их ведь может быть много».
1: Взметнувшаяся из-под копыт пыль успела улечься на дорогу, а Йосель все стоял, потрясенный новым предательством. И теперь сидел нахохлившейся птицей, бездумно следя за последними лучами солнца и чувствуя, как ворочается внутри тяжелый комок ненависти. Невидимая в полумраке усмешка Лавена жгла затылок. Лист с формулой валялся под столом, и штрихи верхней руны расплылись в невнятное пятно.
0: «Уйду!»

0: Кабаний меч невесомо взлетал и тяжко падал. Солнце норовило блеснуть на утолщенном конце клинка и не поспевало за рукой мастера, когда самый воздух взвизгивал рассеченный острым железом. Прием повторялся снова и снова припевом бесконечной песни. Мастер Зунель, кряжистый, заросший буйным волосом кабанище, сейчас казался Йосилю грациознее ярмарочного канатоходца, красивее птицы Аюн. Каждое движение, плавное, завораживающее, хотелось немедленно повторить. Спросить? Прогонит, как есть прогонит, и обругает еще. Сделалось душно, горячо затолкалось в виски. Клинок застыл. Йосель облизал губы и с заклинанием, твердя «Ну, подумаешь, обругает, подумаешь, прогонит», потащился через площадку. Тупой ученический меч норовил выскользнуть из вспотевшей ладони.
1: «Мастер Зунель, а можно мне повторить ваш прием?»
0: Солнце взблескивало на ярком клинке и мелко-мелко трепыхалось в груди.
2: «Это чего ж нельзя-то?» — недоуменно пробасил мастер. «Валяй, друже, коль не боишься ногу оттяпать».
1: «Ну, у нас...»
0: Мастер присмотрелся к пылающему Йоселеву лицу.
2: «Да ты никак из-под мажонышей!»
0: Горячим Йоселю залило уже не только щеки, заполыхали уши и даже макушке стало жарко.
2: «Подмажоныши, лягушоныши, квакнули бы, да толстый жаб не велит», — пробормотал Зунель. «Верно, правду говорят, что много вы умеете, да ничего не можете».
0: Тупой клинок чертил в пыли загогулину, похожую на руну устойчивости.
2: «Скажи-ка мне, правду брешут, что старшие маги вам свечение по капле одалживают, а сами пользуются, сколько влезет?»
0: «Сияние», — буркнул Йосель. «Сияние нам одалживают».
2: «Ну, пусть так», —
0: отчего-то вздохнул мастер Зунель.
2: «Как звать-то тебя?»
1: «Йосель».
2: «Йосель. Сурово. Селька, значит».
0: Мастер поднял меч.
2: «Ну-ка, Селька, встань как положено.

0: Итак, как ты меч держишь, недомажек криволапый?
1: Йосель перехватил рукоять, чувствуя, что губы непроизвольно расползаются в улыбке.
2: Он еще научится. Всему только срок дай. Он каждый день тренироваться будет. С утра и до темна придумает, как с единого удара вырлу развалить, и до логовища их доберется, и целым воинством командовать будет. Он еще всем покажет, он еще...
0: Куда повел? Куда заваливаешь? Выше держи, дурачина!

0: Ныло недолеченное плечо, как всегда перед дождем. Каждый взмах меча давался с усилием, точно вместо воздуха Йоселя окружала вязкая жижа. Двигаться, уворачиваться, танцевать, уводя зеленую мразь в сторону, угадывать движение, не глядя ей в глаза, чтобы, уловив единственный миг, ударить. Сбоку раздался короткий всхлип, и Йоселя кольнуло в сердце. Еще один не успел. Удастся ли отходить? Лекари все чаще разводят руками. И полыхало зеленым у стен башни, там, где одна за другой лезли из небылия вырлы. Йосель хорошо помнил ледяной ужас, что накатил на него в первом настоящем бою. Страшные сказки врали. Не было у вырл ни загнутых когтей, ни острых клыков, ни звериных морд. Студенистые чудовища, возникающие из неясных теней и прямо на глазах наливающиеся силой, они были слишком похожи на людей, узкоплечих, с зеленоватой кожей и тоскливыми глазами. Безмолвных. С изящными длиннопалыми руками, несущими смерть. В Ирле стоило лишь дотянуться, дотронуться, и словно вся ненависть мира обрушивалась на жертву, сковывая волю, останавливая сердце. Люди сидели на глазах и в несколько дней сгорали, неподвижные, напряженные, с невидящими глазами. Кто знает, что за страшные видения проносились в эти часы перед их внутренним взором. Кого-то редко удавалось выходить. Лекари отводили глаза, бормотали о точках прикосновения и жизненной силе, но ясно было, просто повезло. Вот и ему в свое время повезло. Он не помнил, что чудилось ему в часы горячки. Только плечо теперь ноет перед дождем, и кожа на нем остается бледной до зеленоватости. Вырлен знак. Да еще волосы теперь белы, как у старика. Железо легко разрубало зеленые тела, но вырлы не умирали, а лишь уходили в небылье, растворялись в легкую дымку, исчезали из виду, чтобы позже вернуться вновь. Будто чья-то злая воля, некогда сотворившая чудовищ, снова и снова гнала их на приступ. 10 лет назад никто и подумать не мог, что вырлы дойдут до самой цитадели магов. Йосель описал клинком стремительную дугу, и вырла без звука растворилась в воздухе. У подножья стен чудовищ почти не осталось, но Йосель уловил зеленоватый отблеск в одном из верхних окон. Узкая лестница когда-то казалась такой широкой. Тусклое небо за окнами, густые тени в углах площадок. Распахнуты тяжелые двери в залу, а за ними сутулый маг тяжело опирается на стол, словно обезноживший. Сразу 3 вырлы лезут сквозь щели, прямо на глазах наливаясь мясом. Невидимый кокон еще держит их, но еще чуть и промнется, потухнет. Маг не заметил воевника, а тот застыл в дверях, словно пригвожденный к месту узнавания. Перед ним был мастер Аргелак, воплощение Йоселевой обиды. И так легко было просто не успеть. Это ведь даже не месть, всего лишь медлительность, усталость. Он ведь так устал. Просто секундное замешательство. Радужная поверхность кокона притягивала взгляд. От напряжения у мага судорогой свело пальцы, брызнули из-под ногтей темные капли. Йосель был слишком далеко, но ему показалось, что кипящие брызги окропили ему щеку. И словно вновь глянули на него прозрачные глаза 2 осколками неба.
1: «Этого ты хотел? Где ты, добрый гонец, уверявший, что справедливости много?»
0: Йосель так и не спросил твоего имени. Он бросился вперед в тот самый миг, когда рухнула колдовская преграда, удерживающая чудовищ. Клинок пустился в свой молчаливый танец с 3 вырлами разом, а за спиной у Йоселя старый маг без сил распластался на столе. Последнее существо растворилось в серой дымке, одним ударом разваленной от плеча до поясницы, когда срывающимся голосом Аргелак позвал его.
1: «Йосель!»
0: Он обернулся. Сейчас бы презрительную усмешку, снисходительную гримасу, но лицо болезненно кривилось от воспоминаний.
1: «Йосель, столько лет! «10», — выдохнул он.
2: «10. Ты был очень способным учеником. Я так надеялся на тебя».
1: Кровь бросилась Йоселю в лицо. «Надеялся ты, значит? Способным считал?»
2: «Все становится только хуже», —
1: словно в бреду бормотал старик.
2: «Столько лет. Казалось, мы вот-вот придумаем. Мы сметем их одним усилием, а они уже здесь. И уходят такие сильные маги. Лучшие. Вот и ты не выдержал».
1: «Ах, значит, это он не выдержал!»
2: «Все одни и те же формулы. Боятся пробовать. Ленятся слишком многие».
1: И совсем немощно по-стариковски мастер закончил:
2: «Вернулся бы ты».
1: Йосель услышал, как губы сами произносят: «Теперь, значит, и я понадобился».
2: «Бережешь обиду», —
1: горько заметил Аргилак.
2: «Сколько лет прошло, а все бережешь. Да знаешь ли ты!» —
1: закричал он страшно и тонко, заставив Йоселя отшатнуться.
2: «Знаешь, что такое вырлы? Знаешь, кто их сотворил? Знаешь? Помнишь Канору мастера? Мастер!»
1: Губы его скривились, как от боли.
2: «Канора тоже все торопился. Все сразу узнать хотел, все попробовать. Да пробовался. Из северных болот к сиянию дотянулся. Силен был маг, даром что едва год проучился. И сам сгинул, и мы».
1: Мастер сухо надсадно раскашлялся.
2: «И мы!»
1: Хрипел он, словно не осталось больше слов. А Йосель молчал. Все оказалось так просто и так страшно. Просто когда-то маги струсили. Легендарный Ханоро-мастер, что ушел в северные леса искать свой путь и сумел зачерпнуть сияние через многие версты. Вот он как зачерпнул, оказывается. Всем миром теперь не перечерпать. И они спрятали сияние, укрыли его от жадных до знаний учеников, от старательных, но неумелых подмаженышей, лишь иногда, в виде особой милости, допуская их к каменным ладоням с заключенной в них силой. Доверяя лишь верным страху, неторопливым, осторожным, тем, кто не станет придумывать нового. Аргилак одышливо сипел. Глаза его ввалились. Две скорбные складки опускались от худого носа, и тяжело ходил кадык на дряблой шее. «Он же совсем старый», — внезапно понял Йосель. «Сияние поддерживает силы, он, может быть, даже бессмертен, но изнутри он безнадежно стар. Просто дряхлый сторож, берегущий сокровище, которого боится сам». И словно лишь его недоставало для этой минуты, шагнул с лестницы Лавен, раздавшийся в плечах. Лавен с клочкастой бородкой на бледном лице и выпирающим пузцом. Лавен, от которого теперь так и несло сиянием, с которым Йосель так часто спорил в мыслях и так редко наяву.
2: «Мастер!»
1: И осекся. Йосель на мгновение удивился, что не чувствует совсем ничего. Вся боль и ненависть, копившаяся столько лет и заставлявшая его доказывать собственную значимость, выгорела за эти минуты, оставив лишь странную прохладу под сердцем. Стало легко и пусто. Каменная саламандра все так же выгибала зеленую спину. Йосель провел пальцами по блестящему хвосту, заглянул в незрячие глаза. Словно вновь отражался в них маленький подмаженыш Селька,
0: наивный, радостный, обиженный на весь белый свет, надеющийся, ненавидящий. И вот теперь Йосель воин. Как живой присел рядом сердитый Селька, глянул из-под лобья.
3: Что, брат, видишь, как оно на самом деле?
4: А я догадывался!
3: Врешь, брат. Ты просто обижался на весь белый свет и очень хотел вернуться. А сейчас еще хочешь?
4: Не знаю.
3: Вот и я не знаю.
0: Вздохнул взрослый Йосель, отнимая ладонь от прохладного камня. Он вернется. К оплывающим свечам, к тонким штрихам сложных рун, к мучительному поиску правильной формулы, к радости узнавать. Он станет магом. Может быть, даже мастером. Доверенным. Наверное, научится их страху. Не тому, что в горячке боя бросает на подмогу изнемогающему товарищу. Страху, что кто-то сможет больше него. И когда-нибудь скажет глупому подмаженышу: «Ты уже получил свою долю сияния». Потому что магов не должно быть слишком много. Но если он так и не придумает главную формулу, так и просидит всю бесполезную жизнь в стылых башенных стенах, то стоит ли возвращаться? Ведь от воевников получена, пожалуй, большая доля сияния. Нет. Он останется. С честным железом, с болью в натруженных мышцах, со звоном клинков и радостью победы. Он научится предугадывать, где пойдут в новые наступления вырлы. Он станет лучшим из лучших, быть может, даже воеводой. Но если он мог бы придумать средства избавиться от всех вырл разом, а вместо этого будет всю бестолковую жизнь загонять их в небылье поодиночке, то, может быть, стоит вернуться? Если он способен все изменить, сделать так, чтобы сияние было для всех и вдоволь, то разве можно отказаться от попытки? 10 лет назад Селька, наверное, разрывался бы от желания попробовать все сразу. Сегодня Йосель мучительно выбирал, где польза от него окажется больше.
3: «Я не знаю», — повторил он.
0: Одинокий солнечный луч скользнул по саламандриной спине, перепрыгнул на клинок. Старый маг молча ждал ответа. А где-то далеко за окном звонкий рожок сообщал о маленькой победе

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: В оставшееся нам время мы познакомимся еще с одним рассказом Джорджа Мартина и смерть его наследия. Пророк пришел с юга, держа флаг в правой руке и топорище в левой, чтобы проповедовать идеи американизма. Он говорил с бедными и злыми, с запутавшимися и напуганными, и пробудил в них решимость. Его слова были подобны огню, озарившему землю, и где бы он ни выступал со своим обращением, тысячи людей готовы были последовать за ним. Его звали Норвелл Арлингтон Борегард, и прежде чем стать пророком, он занимал пост губернатора. Это был крупный коренастый мужчина с круглыми черными глазами под кустистыми бровями и с квадратным лицом, которое становилось багровым, когда находился повод для волнения. Пухлые губы, как правило, насмешливо улыбались. Однако его ученикам было все равно, как он выглядит, потому что Норвелл Арлингтон Борегард являлся пророком, то есть непререкаемым авторитетом. Он не творил чудес, но вокруг него все равно собирались уверовавшие в него. На севере и на юге. Бедные и богатые, сталевары и фабриканты. И вскоре их число равнялось численности целой армии.
2: «Максимилиан де Лорье умер», — громко сообщил себе Максимилиан де Лорье, расположившийся в темном кабинете с множеством книжных полок. В темноте вспыхнул огонек. Пламя качнулось, когда он поднес спичку к трубке и погасло. Максим де Лорье откинулся на спинку кресла и не спеша раскурил трубку. «Нет», — подумал он, — «не получается. Слова звучат как-то неправильно, фальшиво. Я Максим де Лорье, и я жив». «Да», — ответила другая часть его существа, — «но это ненадолго. Перестань обманывать самого себя. Все говорят одно и то же. Рак. Максимум год, может быть, даже меньше». «Значит, я умер». «Смешно. Но я не чувствую себя мертвецом. И даже представить не могу, как это будет. Нет, только не я». Он предпринял новую попытку. «Максимилиан де Лорье умер», — твердым голосом объявил он в темноте. И покачал головой. «Нет, ничего не получается. У меня есть все, ради чего стоит жить. Деньги, положение, влияние и еще много-много всего». Ответ прозвучал у него в голове холодно и безжалостно. «Это не имеет никакого значения. Больше ничего не имеет значения, только рак. Ты умер. Ты живой труп». У него неожиданно задрожала рука. Из нее выпала трубка, и на дорогой ковер просыпался пепел. Максимилиан де Лорье медленно встал с кресла и прошел по комнате, по дороге прикоснувшись к выключателю. Остановился около большого зеркала у двери и принялся разглядывать высокого седовласого мужчину с бледным лицом и дрожащими руками. «А моя жизнь?» — спросил он у отражения. «Что я сотворил со своей жизнью? Прочитал несколько книг, ездил на спортивных машинах, сколотил приличное состояние. Провал! Сплошной провал!» Он снова тихонько рассмеялся, но его отражение по-прежнему выглядело мрачным и потрясенным. «И чего я добился в жизни? Останется ли через год какое-нибудь подтверждение?»

0: Не того, что Максим Деларье жил на этом свете.
1: Он сердито отвернулся от зеркала. Умирающий человек с глазами, подернутыми пеплом. Вот что останется после него. Дорогая тяжелая мебель, блестящие деревянные стеллажи с тяжелыми переплетенными в кожу книгами, остывший весь в саже камин и охотничьи ружья над каминной полкой. Неожиданно прежний огонь вновь вспыхнул в глазах Максимилиана Деларье. Он быстро пересек комнату, снял одно из ружей и принялся гладить приклад дрожащей рукой.
2: «Проклятие! Я еще не умер!»
1: Его голос звучал жестко, холодно и решительно. Затем он рассмеялся диким, пронзительным смехом и принялся чистить ружье.
3: Пророк, словно ураган, пронесся на своем личном самолете по Дальнему Западу, неся миру свое слово. И всюду, чтобы поприветствовать его, собирались огромные толпы, и суровые отцы семей сажали себе на плечи детей, чтобы те услышали, что он говорит. Длинноволосых пустословов, которые осмеливались высмеивать его, заставляли замолчать, а иногда устраивали им хорошую головомойку. «Я за обычного человека», — говорил он в Сан-Диего, — «за патриотов-американцев, о которых сегодня все забыли. Америка — свободная страна, и я не сомневаюсь, что кто-то думает иначе, но я не позволю коммунякам и анархистам захватить власть. Пусть они знают, что им не удастся развернуть коммунистический флаг над нашей родиной, пока здесь остается хотя бы один истинный американец. И если, чтобы проучить их, нам придется разбить парочку голов, что ж, так тому и быть». И они стекались к нему. Патриоты, суперпатриоты, ветераны Второй мировой, рассерженные и напуганные. Они размахивали флагами и приклеивали на бамперы своих машин наклейки с именем Борегард. «Каждый человек имеет право на инакомыслие», — кричал пророк, стоя на возвышении в Лос-Анджелесе. «Но когда длинноволосые анархисты выступают за прекращение войны, это уже не инакомыслие, а государственная измена. А когда предатели пытаются остановить поезда, которые доставляют все, что необходимо нашим парням, воюющим за морем, я считаю, что мы должны выдать полицейским крепкие дубинки, развязать им руки и позволить пролить немного коммунистической крови. Это научит уважать закон».
1: И все, кто его слушал, радостно приветствовали эти слова, подняв такой шум, что он заглушил топот кованных сапог, раздававшийся вдалеке. Высокий седой мужчина сидел в шезлонге, уставившись на номер «Нью-Йорк Таймс», который лежал у него на коленях. Непримечательный тип в поношенной спортивной куртке, купленной в магазине готовой одежды и дешевых солнечных очках. В толпе мало кто обратил бы на него внимание. И еще меньше, вглядевшись, узнали бы в нем Максимилиана Деларье. Кривая улыбка скользила по его губам, когда он читал одну из статей на первой странице. Заголовок гласил: «Состояние Деларье ликвидировано». Дальше более мелким шрифтом сообщалось: «Английский миллионер исчез. Друзья считают, что он перевел свои деньги в швейцарские банки». «Все правильно», — подумал он. «Человек исчезает, а деньги остаются, в том числе и в заголовках газет. Интересно, что напишут газеты через год? Что-нибудь вроде «Наследники ждут чтения завещания». Он просмотрел страницу, и его глаза остановились на передовой статье. Он молча изучал заголовок и хмурился. Затем медленно и внимательно прочитал остальной текст. Закончив, Деларье встал, аккуратно сложил газету и бросил ее за борт в струю мутной зеленой воды, которая мчалась вслед за лайнером. Потом он засунул руки в карманы куртки и медленно зашагал в свою каюту в экономическом классе. Газета несколько раз перевернулась в пенящихся волнах, пока не намокла и не скрылась из виду. Она нашла свой последний приют на грязном, усеянном камнями дне, где царили вечный мрак и тишина. Вскоре крабы уже деловито сновали взад и вперед по фотографии приземистого мужчины с квадратным лицом, кустистыми бровями и кривой ухмылкой.
3: Пророк направился на восток с целью отомстить. Там была родина ложных провидцев, которые увели его народ с пути истинного. Там же находилась цитадель тех, кто выступал против него. Норвелл Арлингтон Борегард решил атаковать врага в его собственном логове. Однако толпы его последователей оказались даже многочисленнее, чем где-либо, а сыновья и внуки эмигрантов, все до единого человека, встали на его сторону. «Я защищаю маленького человека», — сказал он в Нью-Йорке. «Я поддерживаю право каждого американца сдавать в наем свой дом или продавать свои товары тому, кому он пожелает, без вмешательства бюрократов с большими портфелями или яйцеголовых профессоров, сидящих в своих башнях из слоновой кости и решающих, как мы с вами должны жить. И люди, собравшиеся его послушать, восторженно вопили, соглашаясь с ним, и размахивали флагами, и приносили ему клятву верности, и скандировали: «Борегард! Борегард! Борегард!»
1: Пророк ухмылялся и радостно махал им рукой. И журналисты с Востока, писавшие о нем, недоверчиво качали головами и бормотали зловещие слова вроде «харизма» и «ирония».
0: «Я выступаю за права рабочего человека», — сообщил пророк съезду лейбористов в Филадельфии. «И я говорю, что анархисты и демонстранты должны прекратить свою дурацкую болтовню и начать работать, как все остальные. Почему наше правительство защищает бездельников? Почему вы, честные труженики, должны платить налоги, чтобы кучка ленивых, невежественных уродов могла проводить свои дни, ничего не делая?»
1: Толпа взревела, демонстрируя согласие, и пророк сжал кулак и торжественно потряс им над головой. Ибо его слово тронуло сердца тех, кто проливает пот и выбивается из последних сил, чтобы не умереть с голода. Он завоевал их души. Они больше не будут поклоняться фальшивым богам. И они стояли плечом к плечу и вместе пели «Звездное знамя». В Нью-Йорке Максим Деларье сел в автобус у таможни и направился в самое сердце Манхэттена. В руках у него был всего один чемодан с вещами, и он не стал останавливаться в отеле. Вместо этого он зашел в самый большой банк города. «Я хочу обналичить чек», — сказал он кассиру. «Банк в Швейцарии». Неровным почерком он заполнил страничку в чековой книжке, вырвал ее и протянул служащему. Брови клерка полезли вверх, когда он увидел цифру. Пробормотал он. «Мне придется это проверить, сэр. Надеюсь, вы не против? Надеюсь, у вас есть документы, мистер...» Он снова посмотрел на чек. «Мистер Лоуренс». Деларье добродушно улыбнулся. «Разумеется. Я бы не стал пытаться получить такую сумму, не имея документов». Через 20 минут он покинул банк и уверенно зашагал по улице. Он купил кое-какую одежду, газеты, огромное количество карт, побитую старую машину и целый арсенал. Винтовки с оптическим прицелом, пистолеты, боеприпасы. И в конце концов снял номер в отеле, чтобы было где переночевать. Максимилиан Деларье бодрствовал почти всю ночь. Сначала он изучал газеты, которые купил, несколько раз звонил в их информационные службы и тщательно записывал то, что ему отвечали. Затем он разложил карты и принялся внимательно их изучать почти до утра. Выбрав те, что ему были нужны, он провел на них толстую черную линию, постоянно сверяясь со своими записями, и красным карандашом обвел название не слишком большого города Вагая. А потом сел и принялся приводить в порядок оружие.

0: Пророк вернулся на Средний Запад, охваченный возбуждением, потому что здесь, более чем где бы то ни было, исключая его родину, он нашел свой народ. Верховные священнослужители, которые преклонялись перед ним, прислали ему доклады, где речь шла об одном и том же. В Иллинойсе все будет прекрасно. В Индиане еще лучше, там его ждет настоящий успех. В Огайо просто здорово. И потому пророк ездил по Среднему Западу и нес свое слово тем, кто был готов его услышать, проповедуя американские идеалы в самом сердце Америки. «Чикаго – мой город!» – повторял он, путешествуя по Иллинойсу. «Вы, ребята из Чикаго, умеете обращаться с анархистами и коммунистами. В Чикаго полно разумных, прекрасных, патриотически настроенных парней. Вы не допустите, чтобы террористы отняли город у его законопослушных жителей!» Люди рукоплескали ему, и Борегард повел их строем к полицейскому управлению. Какой-то длинноволосый критикан выкрикнул «нацист», но его одинокий голос утонул в восторженных выкриках. Впрочем, замыкавшие колонну два громилы-охранника начали быстро и умело пробираться к нему сквозь толпу. «Я не расист», — говорил пророк, перебравшись через границу в Северную Индиану. «Я выступаю за права всех добропорядочных американцев, вне зависимости от их расы, вероисповедания и цвета кожи. А еще я уверен, что каждый человек должен работать, как вы и я, вместо того, чтобы жить в грязи, невежестве и безнравственности на подачке правительства. И я говорю, в анархистов и бандитов нужно стрелять, как в бешеных псов!» И люди рукоплескали и приветствовали его, а потом понесли его слово своим друзьям, родным и соседям. Так количество сторонников пророка росло с головокружительной скоростью. Пророк направился на восток, в Огайо, а мертвец двинулся на запад, ему навстречу.
1: «Вам подходит эта квартира, мистер Лорел?» — спросила худая немолодая женщина, приоткрыв перед ним дверь.
0: Максимилиан де Лорье прошел мимо нее и положил чемодан на продавленную двуспальную кровать, стоявшую у стены. Дружелюбно улыбнувшись, он направился к окну, отодвинул штору и выглянул наружу.
1: «О, боже!» – пробормотала хозяйка, нервно перебирая ключи. «Надеюсь, вы не против того, что тут рядом стадион? В следующую субботу состоится игра, и мальчишки страшно шумят!»
0: И она громко топнула ногой, раздавив таракана, который выбежал из-под ковра. Де Лорье небрежно махнул рукой.
2: «Комната меня вполне устраивает», – сказал он. «По правде говоря, я люблю футбол, а отсюда мне все будет прекрасно видно».
1: «Хорошо», – кивнула женщина и протянула ему ключ. «Плата за неделю вперед, если не возражаете».
0: Когда она ушла, де Лорье аккуратно закрыл дверь и подтащил стул к окну. «Прекрасный вид», – подумал он. «Просто идеальный». Разумеется, трибуны находятся на другой стороне, так что платформу, скорее всего, поставят лицом к ним, но это не проблема. Борегард крупный мужчина, вероятно, его будет отлично видно со спины. А дополнительное освещение окажется очень кстати. Удовлетворенно кивнув, он вернул стул на место. Затем устроился поудобнее, чтобы привести в порядок оружие. На улице стояла холодная погода, но стадион был забит до отказа. Трибуны не смогли вместить всех желающих, и потому людям разрешили сесть на траву поля вплоть до самого подножия платформы, задрапированной красной, белой и голубой материей. Американские флаги, поднятые на шесты по обеим сторонам платформы, трепетали на ветру, а между ними находилась трибуна оратора. Два ослепительно-белых прожектора проливали свое сияние на трибуну, добавляя мощи огням, освещавшим стадион. Микрофоны были не один раз проверены. Хорошо, что они прекрасно работали, потому что оглушительный рев, который приветствовал пророка, когда тот вышел на трибуну, смолк только когда он заговорил. Наступила полная тишина, и первый же призыв оратора прозвучал как взрыв. Время не приглушило огня, который полыхал в душе пророка, и его слова, пронизанные верой и гневом, были обжигающе горячи. Они слетали с платформы громкие, исполненные вызова, эхом отражались от трибуны, далеко разносились в ясном холодном воздухе, спустившейся на город ночи. Они добрались и до жалкой квартирки, где из удобств имелась лишь холодная вода, и где Максимилиан де Лорье сидел в темноте в полном одиночестве, глядя в окно. Он удобно устроился на стуле, держа в руках тщательно вычищенную крупнокалиберную винтовку с оптическим прицелом. Пророк, стоящий на возвышении, обращался к патриотам и тем, в чьих сердцах поселился страх. Он говорил об американских идеалах, и его слова, словно кнут, хлестали коммунистов, анархистов и длинноволосых террористов, которые заполнили города страны. «Да, добропорядочные жители Огайо! Когда я обрету власть, по улицам наших городов можно будет ходить без опаски! Я развяжу руки нашим полицейским и позабочусь о том, чтобы они следовали букве закона и преподали террористам и преступникам парочку серьезных уроков!»
2: «Парочку уроков», — думал Галарье. «Да-да, все сходится. Полиция и армия будут учить граждан, как им следует жить, а это очень умелые учителя. Ведь в качестве средств обучения они применяют дубинки и пистолеты. О, мистер Борегард, как же здорово все укладывается в схему!»
0: «И я говорю, что когда наши юноши, наша прекрасная молодежь из Миссисипи, Огайо и из других штатов сражаются и умирают за океаном за наш флаг, здесь, дома, мы должны оказывать им самую мощную поддержку, на какую только способны, включая необходимость разбить головы жалким предателям, которые оскорбляют наш флаг и призывают к победе врага, а также выступают против войны. Я говорю, пришла пора показать им, что делают патриотично настроенные истинные американцы с государственными преступниками».
2: «Государственные измены. Да, тот-другой много лет назад тоже говорил о государственной измене. Он сказал, что избавится от предателей, засевших в правительстве, предателей, ставших причиной поражения и унижения нации». Максимилиан де Лорье медленно отодвинул стул, опустился на одно колено и прижал винтовку к плечу.
0: «Я не расист, но я говорю, что эти люди должны...»
2: Лицо де Лорье покрылось смертельной бледностью. Руки, державшие винтовку, слегка дрожали.
1: «Он болен».
2: Хриплое бормотание нарушило тишину.
1: «Как же опасно, он болен. Но имею ли я право? Если он то, что нужно им, могу ли я пойти против них ради победы здравого смысла?»
2: Его начало отчаянно трясти. Все тело покрылось холодным потом, несмотря на ветерок, который дул с улицы. Слова пророка окружали его со всех сторон, но он больше не слышал их. Его мысли вернулись в прошлое, и де Лорье увидел другого пророка и землю обетованную, в которую он повел свой народ. Он вспомнил эхо шагов огромной армии на марше, вой ракеты бомбардировщиков, разрывающей ночь. Он вспомнил запах гари, повисший над полем боя, и ужас, который испытал, услышав стук в дверь. А еще он вспомнил газовые камеры, приготовленные для представителей низшей расы. И руки у него больше не дрожали.
1: «Если бы он умер раньше, — сказал Максимилиан де Лорье самому себе в кромешной темноте, — как бы они узнали, чего им удалось избежать?»
2: Он навел перекрестье прицела на затылок пророка, его палец на курке напрягся, и винтовка выплюнула смерть. Норвелл Арлингтон Борегард, который вознес над головой кулак, вдруг резко дернулся и повалился с платформы вперед, прямо в толпу, собравшуюся внизу. В следующую секунду ночь разорвали пронзительные вопли, а люди из секретной службы, отчаянно ругаясь, бросились к поверженному пророку. К тому моменту, когда они до него добрались, Максимилиан де Лорье уже поворачивал ключ в замке зажигания, чтобы направить свою машину в сторону платного шоссе. Новость о смерти пророка потрясла страну. И со всех сторон понеслись горестные стоны.
0: «Они его убили!» — рыдали люди. «Проклятые коммунисты поняли, что он сможет их уничтожить, и они его убили!»
2: А иногда говорили:
0: «Это нигеры! Проклятые нигеры! Они знали, что Борегард намерен поставить их на место, и потому отняли у него жизнь!»
2: Порой раздавались следующие утверждения:
0: «Это демонстранты! Проклятые предатели! Борегард вывел их на чистую воду. Он произнес вслух их имя. Кучка анархистов и террористов. Вот за что они его убили, грязные ублюдки».
2: Той ночью по всей стране горели кресты, и пики уставились остриями в небо. Пророк стал мучеником. А 3 недели спустя помощник Борегарда объявил по национальному телевидению, что он намерен стать его преемником.
3: Наше дело не умерло. Я обещаю вам сражаться за идеалы Бо. И мы одержим победу.
0: Люди рукоплескали и радостно вопили, услышав его слова. Максимилиан Деларье сидел в номере отеля, и его лицо казалось белой маской ужаса.
4: «Нет!»
0: – задыхаясь, прошептал он.
4: «Только не это! Так не должно было случиться! Это неправильно! Неправильно!»
0: Он спрятал лицо в ладони и зарыдал.
4: «Боже мой! Что я наделал?»
0: Рыдания и всхлипы сменились долгим молчанием. Когда он, наконец, поднялся, его лицо было по-прежнему бледным, но в глазах вспыхнул новый огонь.
4: «Может быть, — проговорил он, — может быть, я еще смогу?»
0: И он принялся чистить винтовку.

Вы слушаете «Модель для сборки» на частоте 107 FM в Москве. И где бы то ни было. Два рассказа, которые вы уже услышали в нашей сегодняшней программе, назывались «Червячок» и, соответственно, «Последний день отпуска». Продолжает и заканчивает нашу сегодняшнюю программу рассказ Ивана Безродного «Просто хакер».

0: стояла невыносимая жара. Радио «Оклахома» передало, что подобной погоды не было уже как минимум лет 25. За месяц на поля не выпало ни одной капли дождя. Беспрестанно дули суховеи, губя урожай, и обозленные фермеры с ног сбились, пытаясь предпринять хоть что-нибудь. Разумеется, маломощный кондиционер старенького «Доджа» 75-го года выпуска абсолютно не справлялся со своей работой. Пакстон приоткрыл окошко совсем чуть-чуть, но пыль, столбом клубившаяся за его верным латаным-перелатанным скакуном, по необъяснимой причине все равно проникала в салон, ела глаза, забивалась в нос, скрипела на зубах и ложилась серым слоем на приборный щиток. Он старался ехать медленнее, но это не помогало. Летняя грунтовая дорога номер 53, вьющаяся между кукурузных полей, могла предложить ему только пыль, кочки и, по крайней мере, 2 часа езды до федеральной трассы, с которой он недавно свернул для сокращения пути и за что уже сейчас ужасно себя ругал. Литровую бутылку Кока-Колы Стэнли выпил еще утром и теперь жестоко мучился жаждой. Пот ручьями тек по его лицу и спине, пропитав насквозь белоснежную еще утром рубашку. Грязный носовой платок безжизненно лежал на пассажирском сиденье, и к его услугам Пакстон больше не прибегал. Он был так разозлен и раздосадован, что даже не слушал свою любимую радиостанцию «Дженни Стокс Радио», специализирующуюся на кантри-блюзах. «Скорей бы выбраться домой», — раздраженно думал Стэнли. «Сутки из ванной не вылезу». На его пути до сих пор никто не встретился. Видимо, все местные жители были сейчас в поле, спасая посевы. Пакстон заметил лишь несколько тракторов, да пару раз над дорогой пролетел сельскохозяйственный самолет. Поэтому, задумавшись о чем-то отвлеченном, он не успел среагировать на одинокую голосующую фигуру, внезапно появившуюся за очередным поворотом. Чертыхнувшись, Стэнли промчался мимо, со скрежетом переключив передачу. «Надо было на прямом участке стоять», — злорадно подумал он. Ярдов через 200 он заметил еще одного голосующего, как ему показалось издалека, ребенка, возбужденно размахивающего руками. Пакстон сбросил газ и, подняв тучу пыли, притормозил, поравнявшись с кроликом по имени Багз Банни. Тот невозмутимо стоял на обочине и со вкусом грыз большую аппетитную морковку. Ростом он был чуть более метра, но выглядел не как настоящий кролик-переросток, а точь-в-точь, как нарисованный персонаж известного мультсериала. Даже невооруженным глазом было видно, что он действительно нарисованный и выпадает из окружающей реальной действительности. «Ну?» – требовательно спросил Банни, откусывая морковку.
1: «Мне что, хрум-хрум, нужно ждать приглашения, док?»
0: И голос у него тоже был копией голоса мультипликационного Банни. Пакстон ошарашенно уставился на это явление и судорожно сглотнул. В горле запершило, а едкая струйка пота затекла ему в глаз, и тот начало щипать. Пакстон рукой потер глаза и опять воззрился на кролика. Тот не исчез. Более того, стал проявлять нетерпение, ускоряя поглощение нарисованного корнеплода.
1: «Не правда ли, сэр, ужасная сегодня стоит жара?»
0: Банни отбросил хвостик моркови в высокие заросли кукурузы и с завистью вздохнул.
1: «А у вас в машине, наверное, прохладно».
0: Нервы Пакстона не выдержали. Он захлопнул приоткрытую было дверцу и резко сорвался с места, проклиная все на свете. «Надо же, мерещится, черт знает что! Вроде ночью выспался нормально, может, перегрелся, тепловой удар, и вода, как назло, кончилась». Через милю он увидел бредущего по дороге мужчину. Несмотря на жару, тот был одет в плотную кожаную куртку с многочисленными тесемками на рукавах и пестрые индийские брюки. Шляпы у него не было. Он обернулся, вяло махнув рукой, и Пакстон нажал на тормоз. Лучше уж такой попутчик, чем галлюцинация.
2: «Не подвезете?»
0: Смуглое морщинистое лицо склонилось к окошку. Путник оказался старым индейцем с голубыми проницательными глазами и грозно нависшими над ними разросшимися бровями. А его длинные смоляные волосы были заплетены в бесчисленное количество тоненьких косичек. Пакстон облизал губы. «Садитесь», — дрогнувшим голосом произнес он и распахнул дверцу со стороны пассажира. «Что у них тут, национальный праздник какой или слет?»
2: «Благодарю», — ответил полупоклон индейец и уселся в машину.
0: Первые минут 5 прошли в полном безмолвии. По-прежнему досаждала пыль, «Додж» устало трясся на ухабах, поскрипывая изношенным корпусом, а попутчик сидел как изваяние, уставившись в одну точку.
2: «Жарко», — наконец сказал Пакстон, которого снова почему-то начала колотить нервная дрожь.
0: Индеец степенно кивнул. «И пылище-то!» — повторил попытку завязать разговор Стэнли.
2: Таковы релятивно продетерминированные результаты входных условий в данной точке этого континуума, сказал индеец и замолк, не пояснив свою несколько туманную мысль. Пакстон осекся. Эка, однако. Говорят, сказал он уже, не надеясь на удачу, что 25 лет не было такой засухи. Но я надеюсь, скоро погода наладится. Как вы считаете?
3: Саморегуляция, отозвался странный тип. Отклонения не превысят среднестатистическую норму. При необходимости будет введен в действие патч, хотя, я думаю, им все равно придется повозиться.
2: Фермерам?
3: Да нет, как бы понятнее выразиться. Старшекурсникам. Пусть не задаются. Если я пока только абитуриент, это не значит, что молодой и совсем зеленый. Со мной придется считаться. Я им еще и не такую жару смоделирую, а что-нибудь похлеще. Весь континуум переделаю.
2: Водитель удивленно покосился на вмиг потерявшего свою невозмутимость индейца.
4: «Ничего не понимаю», — сказал Пакстон. «Сколько же вам лет и где вы учитесь?»
2: «В ваших терминах и в вашем мире все это абсолютно лишено смысла».
4: Пакстон подождал продолжения, но его не последовало.
2: «Явно псих. Кто же еще? Жить за день такой неудачный. То кролики мерещатся, то сумасшедшие индейцы подсаживаются. Тот он сегодня за завтраком просыпал соль. Надо избавиться от этого типа и поскорее».
4: «Вы куда, собственно, путь-то держите?» как бы невзначай спросил Пакстон.
1: «Нам с вами по пути, не беспокойтесь», ответил тип с нехорошей усмешкой.
2: По спине Пакстона пробежал холодок. Индеец неожиданно широко улыбнулся.
4: «Мне очень хотелось пообщаться с представителями, если так можно выразиться, одной дипломной работы по давно интересующей меня теме.
2: Кстати, а почему вы не подобрали 10 минут назад бедного кролика Банни?
4: Я думал, он импонирует вам, и именно по этой причине принял его облик».
2: Пакстон резко ударил по тормозам. Додж занесло, и он нырнул в густые заросли кукурузы. Стэнли чуть было не вынес головой лобовое стекло, а индеец, будучи не пристегнут, даже не пошевелился. Трясущимися руками Пакстон начал дергать ручку машины, стуча зубами от страха.
4: «Да не бойтесь вы так», — спокойно сказал индеец или тот, кто принял его облик.
2: Но Стэнли, не слушая его, выскочил из машины и отбежал ярдов на 5, попав в облако медленно оседающей пыли.
1: «Бежать? Куда? Разобраться со всем этим? Но как?» Или он сошел с ума. «И что тогда делать? Спокойно? Спокойно. Раз, два, три. Главное, не наделать глупостей».
2: Не двигаясь, это молча сидело в машине. Пакстон, глубоко вздохнув, посчитал про себя до 10. Галлюцинация не исчезла. Тогда он громко и четко посчитал вслух. До 20. И с тем же результатом. Это открыло дверь и вылезло из доджа. Теперь оно приняло облик шефа Стэнли, Рода Мюллера, грузного лысоватого человека с брюшком, одетого в серый костюм тройку.
5: «Пакстон», — мягко сказала оно голосом шефа. «Я не фантом. По крайней мере, не более, чем ты сам. Успокойся». Стэнли ощупал свой лоб, холодный.
2: У него задрожали колени. «Зря он не слушал радио. Наверное, где-нибудь неподалеку села летающая тарелка, и это чудовище марсианин».
4: «Кто вы?» – прохрипел он. «Инопланетянин?»
2: «Нет», – серьезно ответило оно.
4: «Не инопланетянин. И не из будущего. И не с Земли.
2: А сказать, что из другого измерения, как оно и есть на самом деле, было бы семантической ошибкой, ибо этот термин в данном случае лишен для тебя определенного смысла».
4: «Тогда кто? И почему я?»
2: «А когда любопытный мальчишка выуживает муравья из муравейника, чем он руководствуется при выборе?»
4: «Господин Случай. Ну или почти он. Что же касается меня, не вернуться ли нам в это достаточно удобное средство передвижения? Там и поговорим спокойно».
2: Пакстон с испугом уставился на совсем еще недавно такую родную и милую машину.
4: «Пойми, Стэнли, если я захочу, то с легкостью могу захватить тебя и выудить любые сведения, какие надо, хотя я и так все знаю. Могу убить тебя, наконец. Но я не буду этого делать, рассчитывая на твое благоразумие. Я хочу просто пообщаться».
2: Мюллер превратился в кролика Банни.
1: «Думаю, в таком виде я тебе нравлюсь больше, не так ли, док?»
2: Он достал из воздуха сочную морковку и снова смачно захрустел ею.
5: Пакстон ожесточенно потер виски. Нет, определенно он перегрелся. Да и не мудрено в такую погоду. Аутотренинг должен помочь. Установка. Никакого кролика нет и в помине. Положительно. Он решительно приблизился к доджу, сел в него и завел заглохший мотор.
1: «Я знал, что одна, но большая капля разума у тебя имеется», — удовлетворенно произнес Банни и запрыгнул на пассажирское кресло. «Хочешь?»
5: Он протянул Пакстону наполовину съеденную морковь. Пакстон, пытаясь стронуть машину с места, полностью игнорировал его. «Потакать собственным иллюзиям ни за что!»
1: «Ну, как хочешь, док», — сказал кролик и снова захрустел, возбужденно вращая глазами.
5: Стэнли вывел машину на дорогу и быстро погнал ее, не обращая внимания на такие мелочи, как пыль и жара. Кролик забавно подпрыгивал на сиденье и с любопытством наблюдал за манипуляциями Пакстона.
1: «Значит, тебе известно... Точнее, тебе, конечно, неизвестно. Это мне известно, кто ты такой, а тебе интересно, кто я такой», — сказал он, мили через три, как бы в продолжение разговора, деловито скрестив на груди передние лапы.
5: Стиснув зубы, Пакстон молчал, глядя вперед широко раскрытыми глазами.
1: «Я знаю, что хочешь. Все вы люди одинаковые. Страшитесь неизвестности, пугаетесь темноты, ненавидите неопределенность. Но не лучше ли сначала спросить, а кто же вы такие сами, а?»
5: Голос привидения приобрел раздраженный оттенок. Стэнли молчал.
1: «Вот влип! Надо доехать до какой-нибудь фермы и попросить помощи. Но какой? Физической? Терапевтической? Психиатрической?» «Ты ведь хорошо знаешь, что такое компьютер, не правда ли, док? В последнее время, в наше последнее время, человеческая цивилизация неплохо развивается. И, надеюсь, ты имеешь некоторые представления об искусственном интеллекте».
5: Банни помолчал, ожидая реакции Пакстона, но тот делал вид, что не слушает.
1: «Да что там резать? Правду матку так резать быстрее дойдет. Ну так вот, ты, твой любимый додж, эти поля, луна, солнце, да и вообще все звезды, галактики, полевые скопления и тому подобное, вся ваша история, весь ваш несуразный континуум, просто весьма сложная, хрум, самоорганизующаяся, хрум, высокоинтеллектуальная, хрум-хрум, компьютерная программа, точнее, ее продукты, виртуальные образы, хрум-хрум. Понял, док?»
5: Пакстон от неожиданности еле вписался в крутой поворот. «Ну и сюрпризы ему выдает подсознание, нарочно не придумаешь. Вывод: триллеры на ночь смотреть вредно».
1: «Полегче, приятель!»
5: Банни участливо похлопал его по руке, отчего Стэнли чуть было не выпрыгнул из собственных штанов.
1: «Виртуальный-то ты виртуальный, но умереть, хрум-хрум, можешь по-настоящему. Хотя нет, смерть тут у вас тоже получается виртуальная. Сам уже запутался. Всякие семантические тонкости. Но тебе-то от этого не будет легче, док. А сооружать для вашего мира отдельные патчи, например, для твоего оживления, слишком большая возня. Тем более, что меня могут сцапать и не допустить до очередных экзаменов. Поэтому такая работа может удовлетворить только хакеров вроде меня. Какая сладкая морковка попалась. Досадить зазнавшимся старшеклассникам, что может быть приятнее?»
5: Пакстон сбавил скорость до 20 миль в час. «Что ж, послушаем, что там еще наплетет этот фантом». Забавно было наблюдать, как рисованный персонаж, а вовсе не какой-нибудь чокнутый лохматый профессор, с присущим мультипликационному кролику сарказмом и иронией рассуждает о таких вещах.
1: «Можно подробнее?»
5: – спросил Стэнли, поборов себя, но стараясь не смотреть на того, кто выглядел как кролик Банни.
1: «Ага, на бирже произошло оживление», – обрадовался тот, отбрасывая в сторону недогрызенную морковку. «Я так и думал. Природное любопытство плюс инстинкт самосохранения. Ну да ладно, попробую попроще, в понятных тебе терминах и прибегая к некорректным, но доходчивым аналогиям, док. Представь себе иной мир». «Ну, представил?»
5: «Нет».
1: «И неудивительно. Ты этого не можешь сделать. Даже я тебя вижу, общаюсь, взаимодействую на твое окружение, тебя самого посредством программного компьютерного объекта, принимающего такой облик, какой я ему задаю. Именно поэтому я могу с такой легкостью менять его вид. Повторяю.

0: Смысл дипломной работы одного моего знакомого старшекурсника. Его программы, в которые несанкционированно залез. Кстати, мне это стоило довольно больших усилий. Наворотил этот парень порядочно. Я бы сделал проще и элегантнее. Кролик закинул ногу на ногу и с воодушевлением продолжал. Я поступаю на факультет компьютерного моделирования миров, где создают и изучают самоорганизующиеся континуумы с самыми разнообразными условиями и законами. Задашь изначально какие-нибудь параметры и смотришь, что из этого выйдет. Например, десятимерные миры с одним, двумя и пятью видами протонов в ядре атома. Или трехмерный мир, в котором закон всемирного тяготения имеет линейную зависимость, но при этом начисто отсутствуют нейтроны, а энергия волн растет с увеличением их длины. И далее в таком же духе. Не буду загружать тебя техническими подробностями. Спросишь, к чему это все? Как будто не знаешь этих яйцеголовых. Разумеется, из чисто академического интереса.
1: «Тебя ты, однако, к яйцеголовым не причисляешь», — попытался усмехнуться Стэнли. Кролик энергично замотал головой.
0: «Я пока свободный художник, хакер с большой буквы».
1: «А я, значит, создан лишь благодаря академическому интересу студентов-старшекурсников некоего пятимерного мира», — хмыкнул Пакстон, не веря ни единому его слову.
0: «Ну-ну, не стоит так близко принимать к сердцу истинное положение вещей, док».
1: Банни невинно подергал себя за усы.
0: «Мы только конструируем миры, впоследствии практически не вмешиваясь в естественный ход вещей, хотя случаются, конечно, исключения. Так что ваша Земля и человеческая цивилизация, в том числе и ты сам, возникли в процессе естественной эволюции, правда, в изначально неестественной виртуальной вселенной».
1: У Пакстона начала болеть голова. Боль молнией пронзала его черепную коробку на каждой кочке и колдобине, на которых подскакивал его старенький додж.
0: «Я смотрю, ты мне не веришь», — проговорил Банни. «Вот судя по твоим параметрам, у тебя болит голова, да? Сейчас вылечу. Айн момент».
1: Через пару секунд боль исчезла, и голова стала легкой и ясной. У Пакстона даже поднялось настроение.
0: «Беспокоит пыль», — продолжал кролик. «Пожалуйста. Введу соответствующий патч и...»
1: Пыль исчезла. Не только из салона, но и с дороги. Вообще, из-под колес ничего не летело и не клубилось. Все частицы материи мельче миллиметра в районе движения доджа бесследно пропали.
0: «И у меня есть еще один патч, док», —
1: довольно промурлыкал кролик, воинственно топорщил усы. В салоне заметно похолодало. В обзорном зеркале Пакстон заметил, что заднее стекло потихоньку начало покрываться инеем.
0: «Мелочь, а приятно», — заявил Банни. «Объясняю. Введением патчей, то есть небольших корректировочных компьютерных подпрограмм в основную программу, я локально изменил ваши законы физики. Возможно, все, что душе заблагорассудится. Но, правда, недолго и в разумных количествах, а то засвечусь перед старшекурсниками, за это по головке не погладят. Но такая работа доставляет мне удовольствие. И преогромное».
1: Кролик мечтательно зажмурил глаза, что-то мурлыча себе под нос. А Стэнли заметил неподалеку одинокую ферму и сворачивающую к ней дорогу. Недолго думая, он заложил крутой вираж и на полной скорости помчался прямиком к фермерскому домику.
0: «Вот так дела!» – удивленно протянул очнувшийся хакер. «Ты куда-то опаздываешь, док? Не спеши, теперь времени у тебя хоть отбавляй».
1: Время остановилось. Летящие в вышине птицы, проносящиеся мимо стебли кукурузы, встречные потоки воздуха – все замерло. Ничто не выказывало ни малейшего признака жизни. Жил лишь додж. Урчал, фыркал, даже немного раскачивался. Пакстон, скрипя зубами и ругаясь, на чем свет стоит, переключал скорости и до предела выжимал педаль газа. Он в ярости крутил баранку в разные стороны, но все тщетно. В зеркале заднего обзора было видно, что колеса бешено вращаются, но машина не двигалась с места. Стэнли хотел выскочить из машины, но дверца не открывалась, как он не дергал ручку. Банни, вытянув ноги и положив их на приборную панель, деловито и сосредоточенно грыз очередную морковку, совершенно не обращая внимания на происходящее.
0: «Забавно, правда?»
1: – произнес он через некоторое время спустя. Это вывело Пакстона из себя.
0: «Ах ты, мерзкая тварь!» – скричал он и, бросив бесполезную баранку, схватил кролика за горло, сдернув его с сиденья. «Вот я тебе сейчас устрою виртуальную смерть!» брызгая слюной, Стэнли, что есть силы, затряс Банни,

0: пытаясь свернуть ему горло. «Ай-яй-яй!» – заверещал хакер. «Что это вы, достопочтенный сэр, делаете? Как вам не стыдно? Сезон охоты на кроликов еще не открыт! Это противоречит всем нормам международного права! Я буду жаловаться, я больше не буду! А?»
1: Тельце его было теплое, мягкое, неприятно податливое. Но Пакстон знал, что это обман, что там внутри не бьется сердце, не течет алая кровь, и тем паче нет даже подобия души. «Байки мне будешь рассказывать? Ну так получай, зараза, получай!» Издавая рыкающие горловые звуки, Стэнли, что есть мочи, принялся молотить тельцем кролика о приборную панель.
0: «Мама! Папа! Помогите! Убивают ни за что, ни про что и вообще даром!»
1: – запищал банник.
0: «О, горе мне! Великое горе, други мои! Знайте, что я помираю! Не поминайте лихом! Пишите письма, шлите телеграммы!»
1: Он вдруг посинел, почернел и обмяк, издав неприличный звук. Стэнли растерянно ослабил хватку. Тельце кролика выскользнуло из его пальцев, с мерзким шлепком упало на коврик и растаяло в воздухе. Через минуту от него не осталось и следа. И в тот же момент додж, стоявший на скорости, дернулся и, подпрыгивая на неровностях почвы, стремительно покатился по дороге. Пакстон схватился за руль и выровнял машину. «Неужели все? Кошмар ушел!» Он остановил машину, чтобы отдышаться. Около фермы, к которой так стремился Стэнли, фермер в клетчатой рубашке возился с сенокосилкой. Услышав шум мотора, он обернулся и пристально поглядел в его сторону. Пакстон почувствовал некоторые неудобства. О чем он собирается рассказать фермеру? О неком иномерном компьютерном хулигане, принявшем облик мультяшного Банни и немало попортившем ему нервы? Или о собственных нервных галлюцинациях, из-за которых чуть было в штаны не навалил? Что он может объяснить сам себе? Махнув рукой, Пакстон развернулся, выехал на прежнюю дорогу и покатил дальше, пытаясь успокоиться и уверить себя, что все произошедшее было лишь сном. Впрочем, и сна никакого не было. Ничего не было. Разве не так? Из зарослей кукурузы ярдов 50 впереди на дорогу выпрыгнул тираннозавр. Еще не веря в свое поражение, Пакстон сбросил скорость, пристально глядя через лобовое стекло на это удивительное явление природы. Волосы шевелились у него на затылке. Боже, это же настоящая гора! Щелкая челюстями, мотая из стороны в сторону массивной головой и суча недоразвитыми лапками, тираннозавр стоял посреди дороги и смеялся.
2: «А ты думал, все? Победил?» – зарокотал он так, что стекла задрожали. «И нет, братан, не все так просто. Не хотел общаться по-хорошему? Будем по-плохому».
1: У Стэнли ёкнуло сердце. Он резко развернул машину, до пола утопил педаль газа и, читая все молитвы, которые приходили на ум, рванул с места. Тираннозавр тут же бросился за ним, топоча, словно стадо слонов, и заливаясь леденящим душу хохотом, который не мог перекрыть даже вой работающего на максимальных оборотах двигателя машины.
2: «Подожди, не спеши!» – орал динозавр. «Да я с тобой немного поиграю, тебе будет не очень больно!»
1: С каждым мгновением дистанция сокращалась. Догнав машину, тираннозавр изловчился и трехпалой лапой ударил сверху по широкому багажнику. Додж взвился на дыбы, покрышки жалобно запищали, из-под них повалил сизый дым, заднее стекло разлетелось на мелкие осколки, а Стэнли, на миг потеряв сознание, ударился головой в крышу, выпустив из рук руль. Машину занесло, развернув на 180 градусов, и она остановилась, покачиваясь на рессорах, которые до этого момента еще не испытывали таких издевательств. С неимоверным трудом отгоняя нахлынувшее отчаяние, Пакстон, поскуливая от страха, распахнул дверцу и попытался вылезти, пригибаясь в ожидании нового удара. Тот не заставил себя ждать. Тираннозавр с размаху опустил свою широкую лапу прямо на крышу доджа, примяв и пробив ее насквозь мощными когтями. Пакстон взвизгнул. Его спину будто полоснули ножом. Сразу стало горячо и липко. Из последних сил Стэнли вновь попытался освободиться и понял, что не отстегнул ремень безопасности. Чуть не плача, непослушными пальцами он начал дергать за щелку ремня, поглядывая наружу через дыры в пробитой крыше.
2: «Ты доволен?» – донеслось снаружи. ощутил, наконец, радость дружеского общения? Ну, ничего. Небольшая взбучка в воспитательных целях еще никому не вредила.
1: Наконец, Пакстон отстегнул ремень, вывалился из машины и откатился в сторону, оставляя на земле кровавый след. И тут же послышался еще один удар, скрежет металла, хруст стекла и довольное ворчание монстра. Не выдержав натиска тираннозавра, взорвались две покрышки. «Сейчас полыхнет», — мелькнула у Пакстона мысль где-то в уголке сознания. Кое-как он встал на четвереньки и пополз, сипло дыша и стараясь не думать о тяжелых лапах бывшего кролика Банни.
2: «Какое наслаждение!» – бормотал тем временем монстр. «Никогда не думал, что это так приятно!»
1: Что-то треснуло, и машина вспыхнула, выбрасывая клубы жирного смрадного дыма. Стэнли с трудом обернулся. Тираннозавр глядел на огонь в задумчивости, поскребывая одной из лапок чешуйчатую грудь. Вокруг доджа разлилось целое озеро горящего бензина и масла, и монстр стоял прямо в нем, монотонно бубня что-то себе под нос. Пока хакер забыл о нем, Пакстон потихоньку пролез в кукурузу и, что есть мочи, припустил подальше от этого страшного места.
2: «Куда?» – услышал он сзади гневный рев тираннозавра. «Мы с тобой еще не закончили!»
1: Не оборачиваясь, Пакстон побежал в полный рост, задыхаясь и сплевывая с кровью кислую густую слюну. Жесткие стебли кукурузы задерживали его, больно стегали и били по голове, резали руки и лицо. Несколько раз он падал, но находил в себе силы подняться и продолжить бегство от преследующего его кошмара. Неожиданно тяжелый топот стих. Стэнли пробежал по инерции еще несколько шагов и, моргая залитыми едким потом, глазами обернулся. Тираннозавр исчез. Зато в небе кружился. Пакстон прищурился, пытаясь против солнца разглядеть большую угловатую тень, парящую в футах 100 над землей. Маленькое мохнатое тельце, длинная шея, огромный зубастый клюв, кожистые перепончатые крылья не менее 3 метра в размахе. Птеродактиль? О, Господи! «Если выберусь живым, — решил Стэнли, — никогда больше не стану смотреть триллеры и всякие там ужасы, особенно с участием доисторических животных!» Птеродактиль насмешливо прокаркал что-то и спикировал прямо на Пакстона. Тот успел прикрыть голову руками, но удар когтистой лапы был настолько силен, что он отлетел на несколько футов и покатился по земле, сминая стебли кукурузы. Рубашка тут же обогрелась, хлынувшая из новых ран кровью, а левую руку пронзила острая боль. Она была вывихнута или даже сломана. Не удовлетворившись нанесенным противнику ущербом, птеродактиль снова заходил на линию атаки. Шатаясь, почти теряя сознание, Пакстон поднялся и принял боевую стойку. Живым он даваться не собирался.
2: «Ну давай, мокрая курица!» – дрожащим от напряжения голосом крикнул он. «Найдется и для тебя, петушок!»
1: Сложив кожистые крылья, птеродактиль несся на него с бешеной скоростью и вдруг в футах в 10 от цели рассыпался на целую стаю барахтающихся, хлопающих крыльями, кудахчущих куриц. Белые, черные, коричневые в крапинку всех мастей и пород, они плотным слоем облепили Пакстона, клевались, щипались и царапались лапами, стараясь попасть в глаза или в кровоточащие раны. Стэнли дрался, как матерый лис в фермерском курятнике. С диким ревом срывал с себя обезумевших птиц, откручивал головы, давил, разрывал пополам за крылья, отфутболивал ногой и просто грыз зубами. Но, как в кошмарной сказке, на место одной уничтоженной курицы приходили 10 новых. Сколько это продолжалось, Пакстон не мог сказать. Все происходило, словно в дурном сне Стивена Кинга, экранизированном Голливудом. Наконец, облепленный птицами, он упал и потерял сознание.

0: Из забытья Стэнли выкарабкивался, продираясь через плотную вату дурмана и адскую боль во всем теле. Он оказался лежащим на земле в луже крови, в которой плавали перья и пух, среди бесчисленных поверженных куриных тел, оторванных голов и лап. Правым глазом он ничего не видел. Пакстон провел языком по зубам. Как минимум половина из них отсутствовала. Вечерело. Неужели он полдня провалялся здесь? Было необычно тихо и спокойно. Но так просто хакер не сдастся, Пакстон понимал это. Каковы его, Стэнли, шансы на успех? Почти ноль. Или полный ноль. Но издеваться над собой этой твари он не позволит. С кряхтением, сопя и морщась, собрав в кулак остатки воли и сил, он поднялся, отряхнулся как мог от налипших перьев и побрел обратно к дороге, ориентируясь по примятым стеблям кукурузы, каждую секунду ожидая нападения. Но ничего не происходило. Разумеется, все было не так просто. На дороге и следа не осталось от обгоревших остатков его доджа. Зато стоял роскошный длинный лимузин белоснежного цвета, а рядом с ним щеголеватый молодой человек с тонкими усиками и набриолиненными волосами. На нем был полосатый костюм, на голове его сидел старомодный котелок. В руках он крутил трость. «О, мистер Пакстон!» – радостно вскричал щеголь, завидев бедного Стэнли, который не знал, что и предпринять. «Я вас уже заждался. Ну, нельзя же так долго. Я собрался было сам искать вас».
1: «Что тебе надо?» – прохрипел Пакстон.
2: «От слов к делу. Разрешите представить вам в качестве компенсации, я думаю, достойной компенсации за поврежденную машину, этот скромный, но весьма красивый подарок. Ягуар новейшей модели. Мощность 420 лошадок, турбонаддув, полный электропакет, автомагнитола».
0: «Да когда ж ты отвяжешься от меня, сатанинское отродье?» – устало произнес Стэнли, повернулся и побрел прочь, ощущая на себе пристальный и холодный взгляд чуждого существа другого измерения.
2: «Вы меня не так поняли, мистер Пакстон!» – вскричал хакер. «Я ж чисто по дружбе, в честь нашего чудного знакомства!»
0: «Для кого чудное, а для кого и нет!» Стэнли махнул рукой и сморщился от пронзившей его боли. Долго он так не протянет.
2: «Что же делать?» «Миру мир, войны не надо, покило всем шоколада!» — патетически продекламировал монстр, дирижируя тростью. «Да пошел ты к черту!» – заорал Пакстон.
0: Он-то знал, что все это для хакера просто игра, очередная дьявольская забава, и по его правилам Пакстон играть не собирался.
2: «Нет, человече, так не пойдет!» – со злостью взвизгнул монстр. «Ты поедешь в ней?»
0: «Нет».
2: «Поедешь?»
0: «Нет, инопланетная образина, засунь ее себе в задницу!»
2: «Да!»
0: Вопль хакера нарастал, ширился, распадался на отдельные голоса, диссонирующие, подвывавшие основному, и вибрировал так, что земля гудела под ногами. Недозрелые початки кукурузы выпадали из стеблей, а листья, чернее на глазах и скручиваясь в трубочку, осыпались. Поднялся сильный ветер, и в небе засверкали ярко-фиолетовые молнии. Монстр бешено закружился на месте, превратившись в гигантскую юлу, а затем с утробным чмоканьем слился воедино с ягуаром. На секунду все стихло, но только на секунду. Фары элитной машины зажглись сами собой, мягко заурчал двигатель.
2: «Садись!» –
0: шептало Пакстону что-то справа.
2: «Садись!» – кричало ему что-то слева.
0: «Садись!» – умоляли справа. «Садись!» – приказывали слева. Ягуар весело подмигнул фарами, затем тронулся с места и начал угрожающе приближаться к Пакстону. Стэнли развернулся и бросился бежать. Машина взревела и мгновенно догнала его. Дверца распахнулась, и шоферское сиденье, вытянувшись, стало трансформироваться в многопалые щупальцы. Пакстон кинулся было в кукурузу, но не успел. Щупальце крепко обхватило его поперек талии и рывком втянуло в салон, снова превратившись в сиденье.
2: Соскочивший с крепления ремень безопасности намертво перехватил Факстона поперек груди. Ноги его словно приросли к педалям управления, а руки слились в единое целое с рулем. Факстон оказался в ловушке. Приборный щиток обрел черты лица самого Стэнли. «Ну что?» – гримасничая прокричало оно. «Покатаемся?» Раздался дьявольский смех. Мотор снова взвыл, и Ягуар понесся по избавленной от пыли дороге. Как ни старался Пакстон сопротивляться, у него ничего не получалось. Руки сами собой вертели баранку, а педали сами собой нажимались и отпускались, когда нужно. Рожа на панели беспрестанно хохотала и отпускала сальные шуточки. Скорость нарастала. Кукуруза по обе стороны машины слилась в сплошную черно-желтую полосу.
3: «Великолепно!» – визжал хакер. «Настоящий полет мысли, да?»
2: Мимо стали проноситься какие-то таблички. Приглядевшись, Пакстон заметил, что одна из них оказалась дорожным знаком «Впереди тупик».
3: «Почему, маленький проклятый проказник?» – заорала беснующаяся панель, принявшая теперь облик матери Стэнли. «Почему, негодный, непослушный мальчишка, ты едешь с превышением скорости под знак, да еще в тупик? Ты смерти моей желаешь, да? Разве этому тебя учила твоя любимая мамочка? Немедленно остановись! Немедленно!»
2: В свете мощных фар Пакстон увидел далеко впереди стену, перегородившую дорогу. Скрипя зубами, он задергался на сиденье, но то держало его слишком крепко, а руки и ноги по-прежнему не слушались.
3: «Говорила я тебе!» — кричала мать. «Не смотри так много телевизор! Там одно насилие, порнография и идиотские бейсбольные матчи! Переключись на детский канал и посмотри лучше мультик про кролика Банни! Ты ведь знаешь, кто такой кролик Банни? Ты хочешь быть на него похожим? Так почему ты не захотел с ним общаться, когда он просил тебя об этом? Негодяй! Ты останешься без ужина и без головы!»
2: Огромная четырехметровая кирпичная стена, невесть откуда взявшаяся в этом месте, впрочем, можно догадаться откуда, неотвратимо приближалась. Осталось сотня футов, 50. «Гнида!» — сквозь зубы процедил Стэнли и закрыл глаза.

0: Очнулся Пакстон от криков, завывания и неприятного непрерывного движения вокруг. Он приоткрыл уцелевший глаз, но ничего не разобрал, лишь темнота и мельтешение цветных пятен. Попытался встать, но не смог даже пальцем шевельнуть. «О, Боже, теперь делай со мной, что хочешь», — с ужасом подумал он.
1: «В сторонку, поберегитесь, в сторонку, пропустите санитаров».
0: Пакстон не мог видеть, что происходит вокруг него, но через мгновение над ним склонилось озабоченное лицо санитара.
1: «С вами все в порядке?»
2: «Какое там к черту в порядке?» — хотел заорать Пакстон, но не смог и рта открыть.
0: Кажется, у него была сломана челюсть.
1: «Не двигайтесь, пожалуйста, сейчас мы все сделаем».
0: Санитар исчез. Вокруг него столпилась возбужденная толпа фермеров, наперебой толкующих о происшествии. Стэнли хотел было послать их подальше, но снова потерпел фиаско.
3: «Да, да, а потом этот ужасный крокодил как наступит на его машину, а она как взорвется! И куры-то, куры! Вы видали когда-нибудь столько кур?»
4: «Я видал. Да хоть у Ламберта, моего племянника, в Дакоте, помнишь, я рассказывал?»
3: «А он как накинется на них, да так лихо! Он сколько голов поотрывал! Лихой, однако, малый!»
4: «А мне их немного жалко, курочек-то! Кровище-то, кровище, что на твоей живодерне!»
3: «Гнал как быстро, и зачем?»
4: «И в стенку, в стенку!»
0: «Тормоза, что ли, оттазал?»
4: «Да не, это все крокодил, крокодил, я вам говорю, егошние козни!» «А я вот не хотел бы сразиться с тем летающим».
3: «Да, летающий, это да, факт».
4: «Да и ходячий тоже».
3: «Того, страшный». «Ходячий тоже, Том, согласен». «Я бы на него в одиночку не пошел».
4: «Я бы тоже».
3: «Пожалуй, и вдвоем не стоит».
4: «Да, верно говоришь, и вдвоем не стоит».
0: «Боже мой!» — бился в безмолвной истерике Пакстон. «Да заткнутся когда-нибудь эти тупицы или нет, и те проклятые санитары!» Прошло еще пару минут. Он попытался отключиться, но не смог. Потом разговоры навязчивых фермеров неожиданно заинтересовали его.
3: «Бедняга, как его измордовали! Не говори, отменно!»
4: «Ты бы так смог?»
3: «Помнится, на вечеринке у Хью я так уделал Нортона, что тот полгода потом в больнице валялся».
4: «Ну уж полгода, от сил месяца два».
3: «Ну а этого-то малого я вообще прибил бы на месте».
4: «Думаешь, выкарабкается?»
3: «А кто ему позволит?»
4: «Сейчас наша скорая помощь задаст ему перца-то, мало не покажется».
3: «Ух, и повеселимся».
4: «Сначала четвертуем его или нашпигуем расплавленным оловом?»
3: «Тебе бы, Хэнк, только шпиговать. Совсем молодого человека не жалеешь».
4: «Предлагаю для начала посадить парня на кол, отрезать ему яйца, а через дырку на макушке вычерпать мозги. Они у него наверняка умные. Польза от них будет весьма и весьма».
3: «Верно говоришь, Сэм. Дело».
0: Вот и приехали. Кошмар продолжается. У Пакстона не осталось сил даже на то, чтобы заплакать или как-то еще выразить свое отчаяние. Он просто лежал и глядел на появляющиеся в вышине одна за другой бесчувственные звезды. Скорее бы умереть.
1: «Расступитесь, расступитесь!» — снова послышался зычный крик.
5: «Помощь идет! Помощь, господа!»
0: Алчущие крови фермеры расступились, и в образовавшийся проход протиснулась пара санитаров. Они бесцеремонно подхватили охнувшего от боли Пакстона, кинули на носилки и потащили куда-то меж рядов кукурузы. Несли долго. От тряски у Стэнли открылись многочисленные раны, которые снова нестерпимо разболелись, и он начал периодически проваливаться в небытие. Но вот послышался какой-то шум, небо озарилось светом прожекторов, заросли внезапно кончились, и его вынесли на арену цирка. Это был самый настоящий цирк Шапито. Зрители заполнили все места и пролеты, яблоку негде было упасть. Здесь присутствовали солидные господа с брюшками и дорогими сигарами, важные матроны в гигантских шляпах, деловые молодые люди с кейсами на бизонах, чопорные секретарши в очках, а также люд попроще, парочки с детьми, рабочие, студенты, служащие, фермеры, несколько бомжей и проституток. В центре арены стоял хирургический стол, а рядом большой лоток с самыми разнообразными пилами, молотками, щипцами, гвоздями, иглами и прочими орудиями изощренных пыток. Пакстона подтащили к столу, уложили и привязали кожаными ремнями. Он слабо сопротивлялся, но санитары только хихикали. Стэнли приготовился к худшему.
6: «Леди и джентльмены!» – разнеслось по амфитеатру. «Мы начинаем наше шоу!»
0: На сцену выскочил старый знакомый кролик Банни.
6: «Да-да-да, это я!» – весело закричал он. «Разрешите откланяться!»
0: Он выполнил несколько кульбитов и вскочил на грудь поверженного Пакстона.
6: «Прошу любить и жаловать, мистер Стэнли Пакстон собственной персоной!»
0: Зрители взревели от восторга.
6: «Сейчас мы проведем на мистере Пакстоне парочку уникальных операций. Это будет весьма занимательно, познавательно, сногсшибательно и замечательно!»
0: Толпа бесновалась. Кролик надел повязку, санитары подали ему пилу, и Банни в задумчивости принялся дергать себя за усы.
6: «Не знаю, вот», — громко объявил он, — «с чего начать?»
0: С разных сторон тут же посыпались советы.
7: «Руку! Руку! Ноги! Обязательно две!»
6: «Он грязный насильник, отпили-ка ему член!»
7: «Че толковать? Пополам его!»
0: Монстр таинственно улыбнулся.
6: «Я учту все поступившие предложения», — сказал он. «Начнем по порядку».
0: Хакер вздохнул и подмигнул Стэнли.
6: «Прости, человек, но с тобой так забавно играть».
0: Кролик приложил к запястью жертвы холодную сталь медицинской пилы.
6: «Я думаю, обойдемся без наркоза и дезинфекции», – мрачно улыбнулся он и рванул пыточное орудие на себя.
0: Пакстон взвыл, из разорванных тканей брызнула кровь, а зрители засмеялись. Банни тоже улыбнулся, можно даже сказать, ласково.
6: «Это поначалу больно», – с тоном знатока сказал он. «А потом привыкаешь».
0: И Стэнли, закрыв глаза, приготовился привыкать. Вдруг кролик переменился в лице, отбросил пилу в сторону и отскочил от Пакстона. На трибунах испуганно закричали.
6: «Достали! Достали-таки меня, сволочи, достали!»
0: В ужасе кричал он, панически метаясь вокруг стола.
6: «Это все из-за тебя, проклятый землянин! Мне, чтоб без выкрутас немного поиграть и все! Выпендривался, как последний идиот! Тоже мне герой выискался! Для тебя

0: агент!»
1: Презрительно произнес Пакстон и засмеялся. Сначала тихо, слабо, с кашлем, отхаркивая кровь и мокроту, но постепенно смех его креп, и скоро человек хохотал во все горло. «Студент!» – кричал он сквозь слезы. «Просто драный студент, недоучка! А ну-ка, вверх к декану, живо!» Хакер выл все сильнее, теряя свои очертания и расплываясь в бесформенную массу. Стоял невообразимый гул, сверкали молнии, а стол, на котором лежал Пакстон, трясся мелкой дрожью. Цирк вместе со зрителями подернулся дымкой, по нему пробежала рябь, и все исчезло. Стэнли лежал на земле. «Ну вот теперь-то все!» — облегченно вздохнул он, но тут же трезво оценил свое бедственное положение. «Нужно как-то добираться отсюда, дойти до фермы и срочно в больницу, иначе он наверняка отбросит коньки». Пакстон перекатился на бок и с кряхтением начал подниматься на четвереньки. Странный звук, раздавшийся за спиной, заставил его обернуться. Прямо перед ним с шипением материализовался Скруджа Макдака. Мультяшный селезень повис в воздухе перед носом Пакстона и с любопытством смотрел на него.
2: «Приносим свои искренние извинения», — сказал дядюшка Скрудж. «Больше такого не повторится. Мы изолировали хакера, а весь ущерб, который он принес вашему континууму, возместим. Еще раз извините. Приятного отдыха».
1: Скрудж исчез. Пакстон снова закрыл глаза. «Что ж, будем приятно отдыхать».

Денли гнал свой старенький Додж по федеральной дороге. Было теплое утро, по радио передавали приятную спокойную музыку, а потом Дон Робсон сообщил, что в Оклахоме этот год выдался весьма удачным для сельского хозяйства. Фермеры обещают хороший урожай. Пакстон хотел был немного сократить свой путь по фермерским полям, но потом, сам не зная почему, на полной скорости проскочил развязку с выездом на 53-й шоссе. «Ну и ладно», — подумал он, — «доеду и так. Дольше, зато спокойнее». Через некоторое время ему встретился большой плакат, на котором кролик Банни рекламировал томатный сок. И что-то в мультяшном персонаже, любимце детей всего мира, очень не понравилось Стэнли. Он даже сам удивился, что же именно. Но вот то, что питье у него закончилось, это факт. Надо будет закупиться в придорожном кафе, а то мало ли что может случиться по дороге. Тут еще утром соль просыпал, хотя, с другой стороны, глупо верить в приметы. Пакстон настроился на волну Дженни Стокс радио и вместе с группой «Алабама» с удовольствием затянул старую народную песню.

приложился сторожевой программе у ворот Альгамбра в стене города Лос-Анджелеса. Программа, по сути своей, не подозрительна. Это вообще было не слишком умно. Она сидела на здоровенных биочипах, я ощущал, как они вибрируют под электронным потоком, но сама-то была заурядной подделкой. Типичный софт привратников. Я стоял и ждал.

Открылись. Я вошел в Лос-Анджелес. Это было простенько. Все равно, что сказать «бета-пи». Толщина стены, окружающей Лос-Анджелес, метров 30-50. Проходы в ней смакивают на туннели. Когда убедишься, что стена окружает весь ЛА с окрестностями от Сан-Габриэль-Вэлли до Сан-Фернандо-Вэлли, что она тянется через горы вниз к побережью и к дальнему концу Лонг-Бич, и что в ней не меньше 20 метров в высоту, что она везде одинаково мощная, вот тогда до тебя доходит, сколько в ней веса. И ты соображаешь, какой в нее был вложен чудовищный труд. Человеческая работа и человеческий пот. Пот и работа. Я об этом не раз думал. На мой взгляд, стены, построенные вокруг городов, в основном служат символами. Определяют разницу между городом и сельской местностью, между гражданином и негражданином, между порядком и хаосом. Точно так, как это было лет 5000 назад.

иногда в Аризоне, то бишь на юге. Терпеть не могу холодов. В Алэй не появлялся с 36-го года. Порядочный срок, но, возможно, я намеренно держался отсюда подальше. Точно не знаю. От последней поездки в Алэй остались тягостные воспоминания. Одна женщина хотела получить индульгенцию, а я продал ей фальшивку. Время от времени приходится обманывать покупателей.

центре города, километрах в 3 к востоку от большой развязки, движение замедлилось. Может, впереди что-то случилось, может, дорожная застава. Я велел Тошибе съехать со скоростного шоссе. Понимаете, это скучное и трудное дело – пробираться через дорожный контроль. Хоть я и знаю, что могу обдурить любую программу на контрольном пункте и уж наверняка обмануть полицейского человека, но зачем нарываться на неприятности, если их можно миновать? Я спросил у машины, где мы находимся. На экране появилась надпись «Аламеда вблизи от Беннинга». Пешком до Першингск

Через 15 минут я уже был занят делом. Первый оказался бывалым серфингистом, выгоревший на солнце парень грудь колесом. Дело в том, что существа уже 10-15 лет не разрешали серфинга. Выцеживая из моря необходимые им белки, они понаставили неводов для планктона прямо у берегов. От Санта-Барбары до Сан-Диего. Так что все местные парни, любители попрыгать по волнам, кипели от злости. А этот человек был сущим дьяволом в своем деле. Стоило на него посмотреть, как он шел через парк, слегка покачиваясь, словно компенсируя неправильности вращения Земли, и становилось понятно, каков он некогда был на воде. Парень сел со мной рядом и принялся за свой ланч. Мощные, огрубевшие руки

0: северу от Сан-Онофре. Мы туда пробирались через Кэмп Пендлтон. Моряки иногда постреливали просто для предупреждения. Или Холлистер Ранч рядом с Санта-Барбарой. Его бледно-голубые глаза затуманились. Хантингтон Бич, Окснард, приятель, я побывал везде. Он взмахнул огромным кулаком. И теперь эти долбанные существа закропастали все побережье. Ошалеть можно, это же их собственность, понимаешь? А я как дурак буду 10 лет строить стену. Уже второй срок, 7 дней в неделю. 10 лет, переспросил я. Поганые дела. А у кого дела не поганые? Кое-кто откупается. Верно. Это можно устроить. Подозрительный взгляд. Неизвестно, кто может оказаться Бортманом. Эти вонючие предатели шастают повсюду. Как устроить? Нужны деньги, сказал я. И торговец.
1: Правильно.
0: Которому можно доверять. Я пожал плечами и ответил: тебе придется ему поверить, приятель. Да, он помолчал. Я слышал об одном парне, он купил индульгенцию на 3 года вместе с пропуском за стену. Уехал на север, устроился на траулер и зарулил в Австралию к большому рифу. Никто не собирается его искать, он выпал из системы. Просто выпал из долбанной системы. По-твоему, сколько это стоит? Примерно 20 штук. Круто! Полагаешь, так много? Я не могу ничего устроить насчет траулера. Будешь

0: «Сегодня выпало 10», — пробормотал он. «На 10 не получится. Программа этого не пускает, понимаешь? Но 7 достаточно. За это время ты сумеешь убраться так далеко, что они тебя потеряют. Черт побери, хватит времени, чтобы вплавь добраться до твоей Австралии. Спускайся к югу за Сидней, там нет неводов. Могу я проверить твои активы?»
1: «У меня 17 с полтиной. 1500 живых, остальные под залог. Что можно получить за 17 с полтиной?»
0: «Как сказано, пропуск за стену и освобождение на 7 лет».
1: «Эй, а как же условия сделки?»
0: «Возьму то, что можно получить. Давай сюда свое запястье».
2: Я нащупал его имплантант, вживленный в банк данных, и соединил со своим.
0: Как он и сказал, 1500 в банке и 16 тыщенок залоговых денег. Теперь мы оба пристально смотрели друг на друга. Как я вам говорил, никогда не знаешь, кто окажется Борманом.
3: «Ты можешь это сделать прямо здесь, в парке?» — спросил он.
0: «Вполне.
3: Откинься и закрой глаза, будто дремлешь на солнышке.
0: Делаем так. Сейчас я беру 1000 наличными и 5 штук из залоговых прямой долговой распиской. Когда пройдешь за стену, я получаю 500 наличными и еще 5000 – плата за безопасность. Остальное будешь выплачивать, где бы ты ни был, по 3000 в год плюс проценты по квартальным. Я все запрограммирую, включая напоминания о сроке выплаты.
3: Твое дело. Как устроить себе путешествие? Помни, я делаю индульгенции и пропуска за стену, и только.
0: Я ведь не беру путешествия, договорились?»
2: Он откинул голову, закрыл глаза и проговорил –

0: Работа была самая привычная, прямая эмуляция, мой обычный хакерский прием. Я выудил идентификационные коды серфингиста, под ними вошел в центральный банк данных, отыскал его файлы. Действительно, парень влип. От него ожидался налог на зарплату за 10 лет работы на стене. Я выписал индульгенцию на первые 7 лет. По чисто техническим причинам пришлось сохранить запись о 3 последних годах, однако через 7 лет компьютеры не смогут его отыскать. Кроме того, я выписал парню пропуск за стену, для этого пришлось присвоить ему новую квалификацию – программиста 3-го разряда. Он был совсем не похож на программиста, но электронная охрана стены ничего не понимает в таких вещах. Итак, я сделал парня членом привилегированной группы, горстки людей, которые может свободно входить в города, обнесенные стенами, и выходить из них, когда пожелает. В обмен на эту маленькую любезность я перевел все, что он накопил за свою жизнь, на разные счета. Частичная оплата сейчас, остальное потом. У парня не оставалось и 5 центов за душой, зато он стал свободным человеком. Не такая уж плохая сделка. К тому же индульгенция была действующей. Я решил не жульничать здесь, в Лос-Анджелесе. Искупление сентиментальное, можно сказать, того, что я сделал с одной женщиной много лет назад. Понимаете, время от времени абсолютно необходимо выписывать фальшивки, чтобы не выглядеть чересчур добросовестным, чтобы не дать существам повода открыть на тебя охоту. И нельзя выписывать слишком много индульгенций. Конечно, я мог бы вообще не возиться с этими индульгенциями, мог бы просто велеть системе платить мне в год, скажем, 50 или 100 штук и жить себе спокойненько, но это скука смертная. Так что я зарабатывал на индульгенциях ровно столько, сколько мне нужно на жизнь, и временами оформлял фальшивки, чтобы казаться таким же неумелым, как остальные, чтобы существа не начали меня выслеживать, фиксируя характерные приемы моей работы. Угрызения совести меня не слишком донимали. В конце концов, это вопрос выживания. Кроме того, большинство индульгенщиков – окончательные мошенники. Со мной, по крайней мере, у вас куда больше шансов получить то, за что вы заплатили. Следующей была японка классического типа. Тонкая, хрупкая куколка. Она столь неистово рыдала, что я было подумал, не переломит ли ее пополам. Седовласый старик в потрепанном деловом костюме по виду дед этой женщины пытался ее успокоить. Прилюдный плач – верный показатель, что у человека серьезные неприятности. Я спросил, нужна помощь. Они даже не пытались осторожничать. Старик оказался отчимом, а не дедом. Ее мужа убили грабители год назад. Она осталась с 2 малышами. Сегодня вытянула уведомление о новой работе. Испугалась, что ее собираются послать на строительство стены. Конечно, это вполне возможно. Назначения сплошь и рядом делаются наобум. Но существа не сумасшедшие. Какой толк заставлять женщину весом с перышка ворочить каменные блоки? У старика были осведомленные друзья, которым удалось прочесть код на уведомлении. Компьютеры не посылали эту женщину на стену, нет. Ее послали в 5-й район. И дали классификацию ТНУ. «На стену было бы лучше», — сказал старик. «Там бы сразу поняли, что она не годится для тяжелой работы, и нашли бы что-нибудь полегче. Но 5-й район, оттуда живыми не возвращаются». Я спросил, «Вам известно, что такое 5-й район?» «Зона медицинских экспериментов. Еще эта пометка, ТНУ. Я знаю, зачем ее ставят». Женщина снова начала плакать. Я не мог ее осуждать. ТНУ означает «тест на уничтожение». Существа хотели установить, сколько работы мы в состоянии выполнить, и решили, что единственный способ — пропускать нас через проверки, показывающие предел физических возможностей. «Я погибну!» — сквозь рыдание кричала она. «А мои дети?» «Вы знаете, что такое индульгенчик?» — спросил я у мужчины. Мгновенная взволнованная реакция. Дыхание перебилось, глаза блеснули, голова резко вскинулась. Столь же быстрое волнение исчезло, уступив место отчаянию. «Все они обманщики», — пробормотал он. «Не все?»
1: «Откуда мне знать? Берут деньги, а взамен пустышка».
0: «Вы же знаете, что это неправда. Бывает так, бывает иначе. Словом, за $3000 я могу убрать ТНУ из ее уведомления. Еще за 5 могу сделать освобождение от работы до времени, когда ее дети пойдут в старшие классы». Сентиментальность. Скидка в 50%, а я даже не проверил его счета. Сначала мне показалось, что этот ее отчим миллионер. Но тогда бы он добывал индульгенцию, а не сидел бы в Першем сквере.
2: Он смерил меня долгим, внимательным, недоверчивым взглядом. Обывательская практичность взяла свое. Спросил, как нам убедиться в этом? Можно было ответить, что перед ними король своей профессии, лучший из всех индульгенщиков, гениальный хакер с магической хваткой, который может войти в любой компьютер и заставить его плясать под свою дудку. И это было бы чистой правдой. Но я сказал одно. Они должны решать сами, а я не могу предъявлять никаких удостоверений и рекомендаций, но если он пожелает, могу все сделать. Хотя, с другой стороны, мне все равно, если его дочь останется при своем ТНУ. Они отошли в сторону и минуту посовещались. Вернулись. Он молча отвернул рукав и подставил свой имплантант. Я проверил его кредитный счет. 30 штук. 8 переправил на свои счета, половину на счет в Сиэтле, половину на Лос-Анджелесский. Затем взял запястье женщины, оно было не толще двух моих пальцев, вошел в ее компьютер и внес туда индульгенцию, которая спасала ей жизнь. Для пущей уверенности дважды проверил надежность записи. Ведь можно обмануть клиента совершенно случайно. Правда, со мной такого еще не бывало, но я не хотел, чтобы эта клиентка стала первой. «Уходите», — сказал я. «Поезжайте домой, ваши ребятишки проголодались».
3: «Если бы я могла вас отблагодарить...»
2: «Мой гонорар уже в банке, уходите. Если повстречаемся, не здоровайтесь».
3: «Это сработает?» — спросил старик.
2: «Вы сказали, у вас есть друзья, которые кое-что могут». Обождите 7 дней, затем сообщите в банк данных, что дочь потеряла уведомление. Получите новое и попросите своих приятелей его декодировать. Тогда и убедитесь. Думаю, он не поверил. Думаю, он был почти уверен, что я отжулил четверть того, что старик накопил за долгую жизнь. Его глаза сверкали ненавистью. Что ж, мне не привыкать. Через неделю узнает, что я действительно спас жизнь его падчерицы и рванет в сквер, чтобы извиниться за свое гнусное отношение ко мне. Но тогда я буду уже не здесь, а далеко-далеко. Они потащились к восточному выходу из парка, раза два останавливались и оглядывались, словно я мог обратить их в соляные столбы. Этих заработков мне должно было хватить на неделю, которую я собирался провести в LA. Однако я стал оглядываться, надеясь подработать еще немного. И зря. Этот клиент был настоящей серой мышкой. Из тех людей, которых вы ни за что не выделите в толпе. Серые, редеющие волосы, кротко извиняющаяся улыбка. Но в глазах некое сияние. Не помню, то ли он первым заговорил со мной, то ли я с ним, но и минуты не прошло, как мы стали обиняками прощупывать друг друга. Он сказал, что живет в Силвер-Лейк. Я ответил безразличным взглядом, откуда мне знать всю эту кучу лос-анджелесских пригородов. Он добавил, что приехал, чтобы встретиться кое с кем в доме правительства на Фигероа-стрит. Очень хорошо, видимо, подает апелляцию. Клиент. Затем он пожелал узнать, откуда я прибыл. «Путешествую», — сообщил я. «Ненавижу сидеть на одном месте». Чистая правда. Мне необходимо пиратствовать, иначе я рехнусь. Но если я стану работать в одном месте, то фактически приглашу полицию выйти на мой след, и тогда все, мне конец. Этого я ему не сказал, ответил. Приехал из Юты вчера вечером. До того был в Вайоминге. Может, поеду в Нью-Йорк? И то, и другое, и третье было ложью. Он взглянул на меня так, словно я собрался на Луну. Здешние не часто выбираются на восток. В наше время большинство никуда не ездит. Зато он понял, что у меня есть пропуск, либо я могу каким-то образом получить его. Именно это он и хотел вызнать. Минуты не прошло, а мы уже приступили к делу. Он сказал, что вытянул новые направления на работу. 6 лет мелиорация соляных залежей около Моно-Лейка. Народ мрет, как мухи. Чего он хочет? Направление в пристойное место вроде отдела эксплуатации и развития, непременно внутри стены, предпочтительно в каком-нибудь округе у океана, где воздух чистый, прохладен. Я назвал цену, и он без колебаний согласился. «Давайте свое запястье», — велел я. Он протянул мне правую руку вверх ладонью. Пластинка имплантанта у него была установлена на обычном месте, бледно-желтая, но более округлая и с чуть более гладкой поверхностью, нежели стандартная. Я не придал этому значения. Приложил свою руку к его руке, как делал 1000 раз до того. Запястье к запястью, контактная зона к контактной зоне. Наши биокомпьютеры соединились, и я мгновенно понял, что попал в беду. Люди имплантировали биокомпьютеры лет 40 назад, во всяком случае задолго до вторжения существ, и большинство принимает их как данность, вроде следов от прививок оспы. Используют компьютеры в тех целях, для которых они и предназначены, и секунды лишние о них не думают. Для обычных людей биокомпьютер всего лишь бытовой инструмент, вроде ложки или лопаты. Надо иметь психологию хакера, чтобы превратить свой биокомпьютер в нечто большее. Поэтому, когда явились существа и подмяли нас, и заставили возводить стены вокруг наших городов, люди в большинстве своем повели себя просто как овцы, как стадо, позволили себя огородить и вежливенько оставались внутри ограды. Теперь свободно передвигаться можем только мы, хакеры. Только мы умеем манипулировать большими компьютерами, с помощью которых нами управляют существа. Нас немного. Я сразу определил, что попался на удочку хакера. В самый момент контакта он ворвался в меня, словно ураган. По силе сигнала я понял, что встретился с чем-то особенным. А главное, он и не собирался покупать индульгенцию. Он искал дуэли. Хотел показать новому мальчику, какие фокусы знают в его городе. Никогда еще ни одному хакеру не удавалось со мной совладать. Ни разу. Мне было жаль этого парня, но не слишком. Он бабахнул в меня пакетом сигналов, закодированных, но простых, определяя мои параметры. Я перехватил сигналы, запомнил и прервал его. Теперь моя очередь запустить проверку. Пусть он посмотрит, кого пытается одурачить. Но едва я начал процедуру, как он заткнул меня. Такого еще никогда не случалось. Я взглянул на него с некоторым уважением. Обычно любой хакер оценивал мой сигнал за первые же 30 секунд и прерывал состязание. Ему становилось понятно, что продолжать незачем. Но этот парень либо не сумел оценить меня, либо ему было наплевать, кто я такой. Поразительно! И поразительные штуки он пустил в ход. Принялся прямо за дело, по-настоящему пытаясь взорвать мою систему. Поток сигналов хлынул в меня прямо в гигабайтную зону. Дкостль, Абмаркер, Чиднувши, Изумлрг. Я парировал и ударил вдвое сильнее. Макс Лягуш, Минхитр, Наблдг, Дкостль. Он ничего не имел против. Макс Дос, Энпакет, Мпакт, Припак, Непак, Ничья. Парень все еще улыбался. Ни капельки не вспотел. В нем появилось что-то жуткое, странное. И я внезапно понял, это хакер Боргман. Работает у существ, прочесывает город, ищет вольных стрелков вроде меня. Хотя он и был мастером, настоящим мастером, я его презирал. Хакер, ставший Боргманом. По-настоящему гнусный тип. Надо его осадить, прикончить. В жизни не испытывал такой ненависти. Но я ничего не мог с ним поделать. И это я, владыка информации, мегабайтное чудовище. Всю свою жизнь мне не составляло труда свободно плавать по миру, закованному в цепи, и открывать любой замок. И сейчас из меня вил веревки этот серенький. Он парировал любой мой удар и давал все более причудливые ответы. Использовал алгоритмы, с которыми я прежде не сталкивался, их едва удавалось распутывать. Скоро я перестал понимать, что он со мной делает, не говоря уже о том, как надо защищаться. Да что там? Я едва мог пошевелиться.

Роберт Силверберг, торговец индульгенциями. Продолжение. Он неотвратимо толкал меня к крушению. «Кто ты?» – завопил я. Он только рассмеялся и продолжал лить в меня это. Оно грозило целостности моего имплантанта, проникало на микроскопический уровень, атаковало сами молекулы, сковыривало оболочки электронов, меняло заряды, уродовало валентность и превращало мои сети в желе. Компьютер, вживленный в мозг, представляет собой множество органических молекул, но и мозг построен из них же. Если Боргман будет продолжать, полетит мой компьютер, за ним последует мозг, и остаток жизни я буду пускать слюни в желтом доме. Это не было спортивным состязанием, дело шло к убийству. Я бросился за резервами, пустил в ход все доступные мне защитные средства. В жизни их не использовал, но они были на месте и утихомирили его. На момент он перестал лупить меня и даже отступил, и я смог вздохнуть и подготовить несколько защитных комбинаций. Но прежде чем смог их запустить, он снова сшиб меня и опять потащил к обрыву. Что-то невероятное. Я заблокировал его, он вернулся. Я врезал наотмашь, он направил удар в какой-то нейтральный канал и там загасил. Еще удар, и опять полная блокада. А затем уже он врезал мне. Я полетел кувырком и едва смог собрать себя из кусочков, когда оставалось 3 наносекунды до края пропасти. Я начал готовить новую комбинацию, но в это же время разбирался в тонусе его информационного багажа и обнаружил абсолютную и холодную уверенность. Он был готов к любому моему ходу. Средние между простой уверенностью в себе и совершенной самоуверенностью. Вот что получалось. Я был способен не давать ему разрушить меня, но с отчаянными усилиями взять его самого за глотку не мог. Казалось, у него неистощимые ресурсы, он был неутомим. Он спокойно принимал все, что я мог выдать, и колотил меня сразу с 6 сторон. Впервые до меня дошло, как чувствовали себя хакеры, которых я мутузил. Некоторые, наверное, воображали себя настоящими боевыми петухами, пока не нарывались на меня. Тяжело проигрывать, когда думаешь, что ты мастер. Когда знаешь, что ты мастер. Людям такого сорта, если они проигрывают, приходится перепрограммировать все свое восприятие Вселенной. У меня были 2 возможности. Сражаться, пока не кончатся силы, и он меня добьет. Или сдаться сразу. В конце концов, ведь все сводится, да или нет, к единице и нулю, не правда ли? Я глубоко вздохнул, уставился в пропасть и сказал: «Ладно, я проиграл. Сдаюсь». Оторвал свое запястье от его руки, согнулся и рухнул на землю. Меня трясло. Через минуту подскочили 5 легавых и скрутили меня, как индейку. Руку с имплантантом оставили вне упаковки, с браслетом безопасности на запястье, словно боялись, что я начну вытягивать информацию прямо из воздуха. Место, куда меня отвезли, здание на Фигероа-стрит, черного мрамора в 90 этажей, было домом марионеточного городского правительства. Наплевать. Я впал в оцепенение. Хоть в канализацию спускайте, мне наплевать. Повреждений я не получил, автоматический контроль системы работал, все в норме, но оскорблен был невыносимо. Чувствовал себя сокрушенным, уничтоженным. Хотел только одного – узнать имя хакера, который со мной расправился. Здание на Фигероа-стрит, помещение высотой в 6 метров, так что существа могут свободно ходить по всем комнатам. В такой кубатуре голоса людей реверберировали, как в пещере. Легавые посадили меня в коридоре, по-прежнему связанного, и куда-то надолго ушли. Неясные звуки прокатывались по длинному коридору. Хотелось от них спрятаться. Мозг буквально соднило. Вибрации я нахватался выше крыши. Временами через холл парами проходили существа, огромные как башни. Громко переговариваясь, шли с обычной своей странной грацией на кончиках щупальцев. За ними семенила небольшая свита из людей, которых они, как всегда, полностью игнорировали. Они знали, что мы обладаем разумом, но не снисходили до разговоров с нами. Переговоры получали своим компьютером через интерфейс Боргмана, продавшего нас всех, чтобы его сигнал навсегда заглох. Да, они все равно покорили бы нас, но Боргман невероятно облегчил задачу, показав им, как соединять наши малые биокомпьютеры с их огромными машинами. Могу поспорить, он даже гордился собой. Хотел убедиться, что его изобретение работает, и плевать ему на то, что он продал нас в вечное рабство. До сих пор никто не представляет себе, зачем явились существа и чего они хотят. Они здесь и все тут. Осмотрелись, покорили, реорганизовали. Заставили нас работать, выполнять чудовищную непостижимую задачу, как в дурном сне. И не находилось никакого способа от них защититься. Поначалу мы потушились, хотели начать партизанскую войну и вымести мерзавцев с планеты, но скоро стало понятно, что надежды нет, что они нас подмяли.

0: людей, имевших хотя бы видимость свободы, кроме горских хакеров. Но у нас не хватало куража для серьезного бунта. Мы чувствуем себя триумфаторами уже потому, что можем прокрадываться из города в город, не нуждаясь в разрешении. Похоже, для меня это время кончилось. Но в тот момент я чихать на все хотел. Я еще пытался сообразить, как вышло, что меня побили. Не оставалось во мне мегабайтов, чтобы разработать программу для предстоящей жизни. Кто-то спросил, где индульгенчик? Вот он. Она хочет его видеть немедленно. Рука на моем плече, мягкий толчок, приказ. Вставай, приятель. Я прошаркал по коридору к огромной двери, ведущей в гигантский кабинет с таким же высоким потолком, что любому существу не пришлось бы пригибаться. В дальнем конце за широким столом сидела женщина в черном платье. В этой колоссальной комнате стол казался игрушечным, и женщина казалась игрушкой. Полицейские оставили меня наедине с ней. Я был так обмотан, что не представлял для нее опасности. Она спросила: «Джон Доу?» Я стоял посреди комнаты. Для программы привратника не имеет значения, какое имя я назвал. «Итак, вы ввели стражу в заблуждение. Должна вас предупредить, вы находитесь под следствием». «Вам известно все, что я могу сказать. Ваш Боргман-хакер проплавал в моих мозгах». «Будет лучше, если вы согласитесь сотрудничать. Человека, назвавшегося именем Джон Доу, обвиняют в незаконном входе в город, незаконном использовании транспортного средства и незаконном пользовании интерфейсами. Хотите сделать заявление?» «Нет». «Вы отрицаете свою торговлю индульгенциями?» «Не отрицаю и не подтверждаю. Какой смысл?» «Посмотрите на меня», — сказала она. В ее голосе была странная взвинченность. «Мы знаем, что вы индульгенчик. И я знаю, кто ты такой. Ты...» И она назвала имя, которым я очень давно не пользовался. Я смотрел на нее, таращился. Тяжко было поверить в то, что я видел. Воспоминания обрушились, затопили. Мысленно я редактировал ее лицо, где-то убрал несколько морщинок, поубавил немного плоти в нескольких местах, а кое-где добавил, снимал годы как одежду. «Да», — проговорила она, — «именно так, это я». У меня отвисла челюсть. Это было хуже, чем нападение хакера, гораздо хуже. «И вы на них работаете?» — спросил я. «Индульгенция, которую ты мне продал, никуда не годилась. Ты ведь это знал, верно? В Сан-Диего меня ждал один человек, но когда я попыталась пройти за стену, меня тут же схватили. Я просто визжала. Готова была тебя убить, ведь я должна была уехать в Сан-Диего. Мы собирались пробраться на Гавайи в его лодке». «Я не знал насчет парня в Сан-Диего». «С какой стати? Тебя это не касалось. Ты взял деньги за индульгенцию. Мы заключили сделку». У нее были серые глаза с золотыми искорками. Больших усилий стоило смотреть в эти глаза. «Все еще хотите меня убить?» — спросил я. «Сейчас?» «Нет, и не могу», — ответила она и снова назвала меня по имени. «Сказать не могу, как я удивилась, когда тебя ввели. Мне доложили: индульгенчик Джон Доу. Торговцы индульгенциями — это мой отдел. Их всех приводят ко мне. Когда-то давно я все думал, что, может быть, если притащит тебя, но потом сообразила: нет, невозможно, он за миллион миль никуда сюда не вернется. Но вот они приводят Джона Доу, и я вижу тебя». Я спросил: «Вряд ли вы поверите, но я чувствовал себя виноватым. Вы точно не поверите? Но это правда». «Убеждена, что ты терпел нескончаемые муки. Поверьте, пожалуйста». «Верно, я многих людей обманывал. Иногда жалел их, иногда нет, но вас я забыть не мог. Это правда». Она задумалась. Не знаю, поверила ли она мне хоть на секунду, но задумалась, я это видел. Потом спросила: «Почему ты это сделал?» «Я обманываю людей, потому что не хочу казаться совершенством. Выдаешь индульгенцию, и каждый раз идет молва. Постепенно же становишься известен, на тебе узнают повсюду, и раньше или позже существа тебя хватают. Так что я постоянно делал кучу фальшивок. Говорил людям: сделаю все, что могу, но не даю никаких гарантий. Иногда не срабатывает». «Ты сознательно меня обманул?» «Да». «Так и думала. Ты выглядел таким спокойным. Настоящий профессионал, мастер. Уверена была, что индульгенция действующая. Представить не могла, что она не сработает. Но у стены меня схватили. И я подумала: этот ублюдок меня продал. Он слишком хорош для того, чтобы обмешулиться. Она говорила спокойным тоном, но в глазах все еще был гнев. Ты что, не мог обжулить еще кого-нибудь? Почему выбрал меня? Я долго смотрел на нее, потом ответил. Потому что я вас любил.
1: Чушь! Ты меня совсем не знал. Я была случайным человеком, который тебя нанял.
0: Именно так. Но я вдруг размечтался. Безумные фантазии насчет вас. Неизвестно, откуда они взялись. Я был готов перевернуть всю свою чудесную, благоустроенную жизнь ради вас. А вы видели только исполнителя. Я не ведал о парне в Сан-Диего. Знал только, что я вас хочу. Или, по-вашему, это не любовь? Ладно, называйте по-другому, как понравится. До тех пор я не позволял себе таких чувств. Думал, это неумно, связывает по рукам и ногам. Риск слишком велик. Но увидел вас, поговорил с вами немного и подумал, что между нами может что-то возникнуть. Я стал меняться. Я подумал, да, пусть случится на этот раз. Все может быть по-иному на этот раз. А вы ничего не видели, ничего. Только лепетали, как важна для вас индульгенция. Потому я вас обманул. Но потом подумал, господи, я загубил эту девочку. Я всего лишь потому, что вышел из себя. Сделать-то был нужно какой-то пустяк. И с тех пор все время... Конечно, вы не верите. Я же не знал насчет Сан-Диего, и из-за этого мне еще хуже. Она ни слова не проронила в ответ. Молчание становилось невыносимым. Так что через секунду я попросил, ответьте мне на один вопрос. Этот парень, что разделался со мной на Першинг-сквере, кто он такой? Она сказала, никто. Что это значит? Он никто, он что? Это андроид, мобильное устройство для ловли индульгенщиков, напрямую соединенное с большим компьютером существ в Калверт-Сити. Новое устройство. Мы выпускаем их в город. Вот как. В отчете сказано, что ты задал ему трепку. Скорее наоборот, чуть мозги мне не расплавил. Ты пытался выпить море через соломинку, и было похоже, что тебе это удастся. Наверное, ты действительно хороший хакер. «Почему вы пошли на них работать?» – спросил я. Она пожала плечами. «На них работают все, кроме таких, как ты. Ты взял все, что у меня было, и не дал мне индульгенции. Что мне оставалось делать?» «Понимаю. Это не такая уж плохая работа. По крайней мере, не работа на стене и не отослали на ТНУ». «Да», – сказал я. «Наверное, неплохое занятие, если вы согласны работать в комнате с высоким потолком. Значит, вот что ожидает меня. Пошлют на ТНУ». Не будь дураком, ты слишком ценный работник. Для кого? Систему надо постоянно совершенствовать. Ты это знаешь лучше, чем любой из них. Будешь работать на систему. И вы думаете, я соглашусь стать Боргманом? Изумленно спросил я. Тогда ТНУ. Я умолк. Ее предложение полная ерунда. Они будут ослами, если доверят мне хоть какую-нибудь ответственную работу. И окончательными ослами, если подпустят меня к своему компьютеру. Хорошо, я буду работать при одном условии. Позвольте мне сыграть еще раз с этим вашим андроидом. Мне надо кое-что проверить. А потом можем обсудить, для какой работы я больше подойду. У тебя не такая ситуация, когда можно выдвигать условия. И все же это моя ситуация. То, что я делаю с компьютерами, называйте это творчеством. Вы не заставите меня делать подобную работу против моей воли. Она обдумала мой ответ. Зачем тебе это нужно? Меня никто не мог одолеть. Хочу попробовать еще раз. Но зачем? Давайте вашего андроида. Я покажу, зачем.

0: Роберт Силверберг. Торговец индульгенциями. Окончание. Она уступила. Может быть, из любопытства, может, по другой причине. Словом, она соединилась с компьютером, не прошло и минуты, как привели андроида, с которым я состязался в парке. Или другого с такой же физиономией. Он оглядел меня с симпатией, но без малейшего интереса. Кто-то вошел, снял с моего запястья браслет безопасности и удалился. Женщина проинструктировала андроида, он подставил мне запястье. Мы вошли в контакт, и я сразу прыгнул в глубину. Меня шатало и качало, я был изрядно помят, но знал, чего хочу, и знал, что должен действовать быстро. Задача — полностью игнорировать андроида. Он был просто терминалом, прибором, и прорваться к тому, что помещалось за ним. Так что я обошел собственную программу андроида, она была толковая, но поверхностная, миновал ее, пока андроид строил свои комбинации, нырнул в глубину, мгновенно ушел с уровня внешнего устройства на уровень большой машины и сердечно пожал лапу главного компьютера, что в Калверт-Сити. Господи, вот было удовольствие! Там восседала сама власть. Все эти миллионы мегабайтов и гигабайтов, и я в них ворвался. Конечно, я чувствовал себя мышью, оседлавшей слона, но вышло здорово. Может, я и был мышью, но она попала на роскошные гонки. Я вцепился покрепче и летел вместе с ураганным ветром. И на лету обеими руками отрывал от компьютера куски и разбрасывал в стороны. Я не заметил, как прошла добрая десятая часть секунды. Так огромна была эта штуковина. Я был в ней и выхватывал большие блоки информации, радостно выдергивал и раздирал. А машина не замечала этого, потому что самый замечательный компьютер все-таки ограничен скоростью света. Сигнал не может идти быстрее, чем 300 тысяч километров в секунду, так что минует порядочное время, пока колокол тревоги пройдет по всем нейронным каналам. Это была громадная штуковина. Я сказал, мышь на слоне? Нет, больше похоже на амебу, оседлавшую бронтозавра. Один бог знает, сколько вреда я мог причинить. Конечно, защитные цепи сработали, внутренние ворота захлопнулись, чувствительные области закрылись, и слон с величайшей легкостью сбросил меня со спины. Не было ощущения, что заготовлена ловушка, так что я спокойно вышел на свободу. Андроид рухнул на ковер. Теперь это была пустая оболочка. На стене кабинета вспыхивали огни. Женщина была в смятении. «Что ты натворил?» «Одолел вашего андроида». Это оказалось нетрудно, поскольку я знал, кто он такой.
1: «Ты повредил главный компьютер?»
0: «На самом деле нет. Просто малость пощекотал. Он удивился, когда понял, что я в нем орудую. Вот и все».
1: «Тогда вопрос, почему ты не испортил его? Почему не сокрушил программы?»
0: «Вы думаете, я способен на такие вещи?» Она изучающе посмотрела на меня. «Думаю, да. Ну, может и так. Или не так. Но понимаете, я не борец со злом. Мне нравится мой образ жизни. Это тихая жизнь. Я не затеваю революции. Если мне хочется фокусничать, я это делаю, но в меру. И существа даже не знают обо мне. Но если я всуну палец куда не надо, они мне палец откусят. Так что я ничего не делал».
1: «Но можешь сделать», — проговорила она.
0: Мне стало неуютно. «Не понимаю, о чем вы?» — спросил я неуверенно.
1: «Тебе не нравится риск. Ты не хочешь находиться под подозрением. Но если мы отберем у тебя свободу, привяжем к Элэй и заставим работать, какого дьявола тебе останется терять? Тогда ты вяжешься. Начнешь фокусничать во имя добра».
0: Некоторое время она молчала.
1: «Да, это реальный вариант.
0: Теперь я понимаю, что у тебя есть такие возможности, и здесь ты сумеешь их использовать».
1: «Что? Ты так поработаешь с их компьютером, что существам придется начинать все сначала. Разве я не права?»
0: Она видела меня насквозь. Я не ответила, она продолжала.
1: «Но я не дам тебе такой возможности, я не сумасшедшая. Здесь не будет никаких революций, и я не собираюсь становиться героиней, а ты не годишься в герои. Теперь я в тебе разобралась, с тобой опасно связываться. Если тебя задеть, ты непременно возьмешь реванш, не думая о том, какую беду принесешь другим. Ты можешь испортить компьютер, но тогда существа на нас напустятся, и нам будет еще тяжелее, чем сейчас. Все будут страдать, но тебя это не затронет. Нет, нет, моя жизнь не так ужасна, чтобы я позволила тебе ее перевернуть. Однажды ты это сделал, с меня хватит».
0: Она твердо смотрела мне в глаза, и, казалось, ее гнев улетучился, осталось только презрение. «Ты можешь подключиться еще раз и устроить фокус с записью о твоем аресте? Стереть ее?» Да. Сделай это и уходи. Убирайся ко всем чертям и быстро.
2: Это серьезно?
0: Вполне.
2: Я покачал головой. Все понятно. Я знал, что одновременно победил и потерпел поражение.
0: Она нетерпеливо махнула рукой, словно отгоняла муху.
2: Я ощущал себя совсем маленьким. Кивнул и пробормотал.
0: Хочу сказать. Но насчет того, как я жалею о том, что натворил, все это правда. До последнего слова.
2: Может и так. Может и так.
0: Слушай, отключайся и двигай отсюда, из этого здания, из города. И по-настоящему быстро.
2: Я порылся в уме, что бы еще сказать, но ничего не отыскал.
0: Подумал, уходи, если получил шанс.
2: Она протянула мне руку, и я соединился с ее имплантантом.
0: Когда наши запястья соприкоснулись, она задрожала. Совсем немного, но я это почувствовал.
2: Думаю, теперь буду чувствовать каждый раз, когда замыслю обман.
0: Каждый раз. Кого бы не хотел обжулить. Вошел, отыскал запись об аресте Джона Доу, уничтожил. Затем раскрыл ее файл государственного служащего, повысил ее в должности на 2 разряда и удвоил жалование. Не такая большая компенсация, но, черт побери, большего сделать я не мог. Затем уничтожил свои следы и вышел из программы. «Все в порядке, сделано!»
2: «Прекрасно», — сказала она и вызвала своих легавых.
0: «Передо мной извинились за неверную идентификацию, вывели из здания и выпустили на Фигероа-стрит».
2: Наступил вечер, темнело, воздух стал холодным. Зима есть зима, хоть она в Лос-Анджелесе на свой лад.
0: Я подошел к уличному терминалу, вызвал Тошибу со стоянки. Через 10 минут машина прикатила, и я велел держать на север. Ехал медленно, час пик, обычные дела, но сейчас это оказалось к месту. Приехал к стене, к воротам Сильмар, километрах 80 от города. Привратник спросил, как меня зовут. «Ричард Роу», — сказал я. «Бета Пи Эпсилон 10-4-3-2-4-Х, место назначения Сан-Франциско».
2: В Сан-Франциско зимой сильные дожди, но город все равно чудесный. В это время года я предпочел бы Лос-Анджелес, но черт с ним.
0: Никому не удается постоянно все делать по-своему. Ворота отворились, и Тошиба покатила за стену. Это было просто. Все равно, что сказать. «Бета Пи». Дорогие друзья, сегодня в «Модели для сборки» вы слушали рассказ Роберта Силверберга «Торговец индульгенциями» в переводе с английского Александра Миррера, нашего замечательного писателя.

Наша программа продолжается. Первый рассказ, который вы сегодня услышали, назывался «Опоздавшие». Писал его наш с вами соотечественник, житель города Новосибирска Денис Балуев. Браво, Денис. Ну а сейчас Джерри Оушен «Лунное дерево» в переводе Аркадия Кабалкина.

0: декабре лунное дерево лишилось верхушки. Какой-то безмозглый дурень срубил 6 футов отличной хвои, чтобы соорудить у себя дома рождественскую елку. Оставшиеся ветки торчали, как растопыренные пальцы, подпирая верхушку, которой больше не было. Так изобразил дело репортер, написавший о происшествии в газете. По его словам, вандал не представлял, что поднял руку на национальную святыню. Садовники университетского кампуса не поставили под деревом ни таблички, ни ограды, боясь, наверное, что дерево тем более не выжить, если будет известна его ценность. В конце концов, далеко не все одобряют программу освоения космоса, а орегонский город Юджин, где растет дерево, очаг политического беспокойства. По словам репортера, человек, срубивший верхушку, просто польстился на дурмовщину, пожалев $25 на елку из питомника. Во всяком случае, официальная версия звучала именно так. На самом деле, мы сделали это для спасения мира. Я понял, что это дерево непростое, как только его увидел. Я не часто оказываюсь в студенческом городке Орегонского университета, но однажды мне понадобился журнал, отсутствовавший в публичной библиотеке. Осенний денек был уж больно хорош. Вот я и избрал кружной путь через цветники. Кто же удержится, чтобы не понюхать розы, когда на носу зима? Я как-то упустил из виду, что хорошенькие студентки тоже любят солнечную погоду. В итоге я пялился на них, забыв о цветочках, и мечтал оказаться лет на 20 моложе, чтобы они оглядывались на меня не с удивлением, а с интересом. Одна белокожая брюнеточка в черной обтягивающей майке с длинными голыми ногами была так поражена моим явлением, что меня так и подмывало подойти к ней и сказать: «Нет, зрение вас не обманывает. Я действительно живая реликвия 60-х годов. Джинсовая рубашка, бахрома на куртке, бусы на шее – все настоящее. Привыкайте, в Юджине многие по-прежнему так щеголяют». Но тут у нее за спиной обнаружилось кое-что настолько интересное, что я мигом о ней забыл. Дерево насчитывало 25 футов в высоту, но его аура была раза в 2 выше. Она напоминала огромный серебристый столб света, колеблющийся на ветру. Сначала я решил, что это короткая вспышка, но свечение не прекращалось. Я понял, что это именно аура, самая сильная из всех, которые я видел с 1972 года, когда в нашем местном музее экспонировался лунный камень. Лужайка представляла собой горную страну в миниатюре. Ее перерезали искусственные хребты почти в человеческий рост, между которыми лежали мини-долины. Я стал штурмовать одно препятствие за другим. Возможно, я задел на бегу девушку, но это меня не остановило. Нужно было как можно скорее дотронуться до ветки дерева, погладить мягкие плоские иглы. На конце каждой ветки успела отрасти по 3 дюйма свежей хвои. Здесь аура была почти осязаемой. «Мне больно!» Я обернулся. Девушка направлялась ко мне. Я только сейчас заметил, что у нее серебряное кольцо в брови. Вообще-то я не любитель пирсинга, татуировок и прочих излишеств, огрубляющих облик, но на девушке уже сказалась аура дерева. Одно она смягчила, другое подчеркнула. Это, конечно, чисто субъективное восприятие, но разве не субъективно любое физическое влечение? И пахло от нее приятно. Кажется, сиренью. «Зачем вы меня толкнули?» – спросила она. Но я понял по выражению ее лица, что она собиралась произнести совсем другие слова. «Извините, не хотел», – ответил я и улыбнулся в надежде, что под влиянием дерева мои кривые зубы покажутся ей чудом стоматологии. Ее саму дерево делало красивой, но преисполненной сомнений. «Вы были словно в трансе». «Простите, я увидел кое-что удивительное». Она посмотрела на дерево, потом на меня. «Что вы увидели?» «Разве вы ничего не замечаете?» Я дотронулся до ветки. «Дерево хвойное». «Вы не замечаете ауру?»
1: «Что?»
0: «Аура, свечение». «Нет», — она нахмурилась. Меня заинтересовали ее губы. Без помады, но все равно очень розовые по контрасту с бледным лицом. «А я... Вы не замечаете во мне ничего необычного?» Она прищурилась и тщательно осмотрела меня с ног до головы.
1: действительно вид ошалелый.
0: Теперь она сама светилась. Мне пришлось отвернуться, чтобы сосредоточиться.
2: Думаю, это дерево посадили в полнолуние, сказал я. Или в почве под ним содержится лунная пыль. В общем, без луны здесь не обошлось.
0: Она оставалась красавицей, даже когда сердилась.
1: Это что, астрология? Неужели вы верите в такую чушь?
0: Представьте, да.
2: Видя, что она сейчас удерет, я добавил, в интеллектуальном разрезе.
0: Спор об астрологии мог привлечь только прилежного студента, то есть человека, приученного задавать вопросы. Она оказалась именно такой. Сложив руки на груди, как будто специально, чтобы привлечь к ней мое внимание, она сказала, «Интеллектуальная вера в астрологию – это оксюмарон».
2: Я рассмеялся. Она была бесподобна.
0: «Где вы были раньше всю мою прошлую жизнь?» «Конечно, оксюмарон. Но в то же время это правда. До некоторой степени.
2: Ведь луна влияет на нашу жизнь».
1: «Разумеется», – отозвалась она, не заметив комплимента. «Приливы, свет в полнолуние, менструальный цикл».
2: «Вот-вот, невыразительное ли совпадение? Цикл, влияющий на зарождение новой жизни, так тесно связан с небесным символом любви».
0: Она усмехнулась. «Я думала, что символ любви Венера».
2: «Вы правы, но Луна тоже символ любви. К тому же она гораздо ближе.
0: Ей проще на нас повлиять, чем далекой Венере».
2: Теперь дерево повлияло и на нее.
0: Еще раз меня оглядев, она искренне улыбнулась и сказала, «Знаете, раньше все здешние старые хиппи вызывали у меня только жалость, но вы другой». Она указала на желтый рюкзачок на траве.
2: «Давайте присядем. Хочу понять, какое отношение имеет луна и астрология к этому делу».
0: Я посмотрел на здание библиотеки.
2: Вообще-то я собирался посвятить несколько часов прозаическому занятию чтению материалов по орегонской политике, чтобы найти брешь в броне Дона Рейвана, нашего сенатора-фундаменталиста из Портленда, чья нетерпимость ко всему, что отличалось от его представлений, портила жизнь мне и таким, как я. Но перспектива полежать на травке рядом с симпатичной студенточкой, пусть даже ее интерес ко мне был спровоцирован неземными силами, оказалась, конечно, заманчивее.
3: Рейвен никуда не денется.
0: Мы вернулись к облюбованному ей местечку на уступе и устроились. Она разлеглась, подпирая щеку левой рукой, а я уселся перед ней, скрестив ноги.
2: Связь между луной и деревом, начал я, проявляется в том, что луна вызывает чувство любви, а дерево ретранслирует это чувство и сближает людей. Я поднял руку, упреждая ее протест. «Задумайтесь, стали бы вы беседовать с совершенно незнакомым человеком, так как беседуете со мной?»
1: «Может, и стало бы, если бы он меня заинтересовал».
0: «Сначала я показался вам жалким, ошалевшим придурком».
1: «Только сначала».
0: «Если бы не дерево, вы бы на меня даже не взглянули».
1: «Не понимаю, при чем тут дерево? Я о нем совсем не думала, когда увидела вас».
0: «Вы все еще не замечаете ауру?» – удивился я. «Мне она кажется серебристо-голубым пламенем. Она уже распространилась на вас».
1: «Что?»
0: «У вас теперь тоже аура». Она оглядела себя, вытянула руку и внимательно ее изучила.
1: «Ничего не вижу».
0: «Да, большинству это недоступно», — сказал я со вздохом.
1: «Значит, вы особенный?»
0: Если бы мы сидели не поблизости от необычного дерева, а в любом другом месте, она сказала бы это тоном, не оставляющим сомнений, что перед ней сумасшедший. Но благодаря дереву ее слова прозвучали с интересом.
2: «Наверное, дело в кислоте, которую я злоупотребил тогда, в 68-м.
0: Я был тогда юнцом, и страсть как хотел чего-нибудь новенького. А после этого стал видеть ауру вокруг каждого пня. Со временем как будто это прошло, но я все равно замечаю иногда необычные явления. Например, в полнолуние аура заставляет людей влюбляться. А может, наоборот, у людей, влюбляющихся под луной, появляется аура. Не знаю, я так и не разобрался». Она долго молчала, потом спросила,
1: «Значит, вы во все это верите?»
0: «Да и вы, как я погляжу, не слишком спорите».
2: Она покраснела.
1: «В общем так, вы мне нравитесь, но это не любовь, понятно?»
0: «А вы подождите», — посоветовал я. «Или не ждите. Я все-таки на 20 лет старше вас. Не очень-то удобная ситуация для вас».
1: Не знаю, захочется ли вам появляться в обществе старого осла, застрявшего в эпохе хиппи. Пока еще дело не зашло так далеко, чтобы нельзя было дать задний ход. Если хотите, я уйду в библиотеку, как собирался, а вы вернетесь к прежним делам. Говоря это, я испытал горькое сожаление. Мы еще не влюбились друг в друга, но расстаться с ней уже было больно. Вы серьезно? Я кивнул. Но когда я уйду, вам лучше отойти от дерева подальше, иначе вы втюритесь по уши в первого же парня. Она еще раз опасливо оглянулась на ель, словно та покушалась на ее жизнь. У вас получается, что мне не дано никакого выбора? Так оно и есть. Во всяком случае, очень ограниченный выбор. И чем дольше мы остаемся вместе, испытывая на себе влияние этого дерева, тем меньше выбора будет и у вас, и у меня. По-моему, вас такая перспектива не слишком расстраивает. Я пожал плечами. Увидев вас, я подумал, какая хорошенькая еще до того, как попал в зону действия дерева. В такую, как вы, я бы запросто влюбился и без его помощи. Она села и обхватила руками колени. Знаете, я не хочу вас обидеть, но все это очень странно. Возможно, вы к такому привыкли, все-таки помните 60-е годы. Но мне не по себе. Я ведь даже не знаю, как вас зовут. Артур, ответил я. Но друзья называют меня Джейд за зеленые глаза. Да, я заметила, какие они. Правда, как не видно. Ладно, Джейд, меня зовут Меган. Сейчас я смущена. Мне нужно побыть одной и хорошенько поразмыслить. Только я не хочу, чтобы вы вот так вот взяли и ушли. Может быть, встретимся снова часа через два? Конечно. Не знаю, что было причиной облегчения, которое я испытал. Возможно, снова проделки дерева, но какая к черту разница? Главное, она назначила мне свидание. Прямо здесь? Спросила она. Ладно, согласился я, и тут же, взглянув на сияющее дерево, оговорился. Погодите-ка. Нам надо убедиться, что мы действительно хотим снова встретиться. Без его влияния. Может, лучше в студенческом клубе? Хорошо, в студенческом клубе через два часа. Давайте сверим часы, предложил я. Она машинально посмотрела на запястье, потом сообразила, что я шучу, подняла глаза и улыбнулась. Убирайся. Я убрался.

В эфире по-прежнему «Модель для сборки». Джерри Оушен, «Лунное дерево». Продолжение. Я провел 2 часа в библиотеке, но мне было уже не до компромата на Дона Рейвана. Я увлеченно шарил в компьютеризированном каталоге в поисках информации о деревьях, растущих на территории университета. В конце концов, мне попался справочник-определитель для курса ботаники. В файле оказалась карта, а на ней все университетские деревья и кусты. Искомое дерево сопровождали 2 ссылки. В первой рассказывалось, как отличить псевдоцуга таксифилия от родственных пород, и указывалось, что это не настоящая ель, потому что шишки у нее свисают вниз, они стоят торчком, как свечки. А вторая ссылка гласила черным по белому: «Этот экземпляр часто называют лунным деревом, потому что оно выросло из семечка, летавшего на Луну на Аполлоне-14». Итак, я оказался прав. Сдав книгу, я прошелся мимо дерева, оно, знай себе, сияло, и проник в студенческий клуб, где купил кофе в бумажном стаканчике и уселся за столик на видном месте. Дожидаясь Меган, я развлекался тем, что высматривал студентов, тоже наделенных аурой. 2 парня и девушка, окруженные как елка в парке серебристо-голубым сиянием, сидели вместе. На столике перед ними лежал зеленый пластмассовый диск, тоже светящийся. Наверное, они запускали его под лунным деревом. Я гадал, какая судьба ожидает этот любовный треугольник. То ли одному из парней придется быть шафером на свадьбе другого, то ли дружба-любовь пойдет прахом. Чуть поодаль я заметил ауру несколько иного свойства. Она была не серебристая, а красноватой, такой слабой, что я едва ее разглядел. Обритый наголо неонацист был окружен красной оболочкой толщиной не больше дюйма. Он сидел один в углу, спиной к стене, и то и дело нервно поднимал глаза от книги. 3 раза он ловил мой взгляд. Когда я в 4-й раз не успел отвести глаза, он встал и направился ко мне. Я набрался храбрости и не потупил взор. Парень первым опустил ресницы и прошел мимо, задев мой столик и едва не расплескав кофе. Я успел разобрать, как называется его книга. «Сезон войны». На обложке красовался мускулистый молодчик с карабином. Мне уже приходилось видеть людей с красными аурами. Чаще это были автомобилисты, застрявшие в пробке, или покупатели, дубасящие кулаками по упрямому торговому автомату. Но чтобы такая аура оказалась у человека, читающего книгу... Мне хотелось догнать его и спросить, зачем он культивирует в себе такое состояние, но было трудно придумать, как завести разговор. К тому же он уходил, а я должен был остаться и дождаться Меган. Не прошло и 2 минут, как она появилась, поставив на столик банку апельсинового сока и рюкзачок. «Привет!» «Как самочувствие?» Я встал и подвинул ей стул. У нее был такой вид, словно она впервые в жизни столкнулась с проявлением мужской галантности. Улыбнувшись, девушка села. «Неплохо. Я гуляла и пыталась придумать, почему мне не следует иметь с тобой дело. Но так ничего и не придумала. Должна сразу предупредить. Я не верю во всякие ауры и деревья, из-за которых люди влюбляются друг в друга. Просто хочется побольше о тебе разузнать. Взгляни-ка вот на это», — предложил я, показывая на пояснение в ботанической книжке. У нее расширились глаза. Я наблюдал, как ее убеждения трещат по швам. То было чуть заметное изменение в окружавшем ее многоцветном свечении. «Надо же, дерево действительно имеет отношение к Луне!» «Как видишь. А теперь оно влияет на каждого, кто к нему приблизится». Она прыснула. «Меня всегда радовала дружелюбная атмосфера нашего университета. Теперь я знаю, в чем дело». Она склонила голову. «Наверное, ты считаешь, что свободная любовь, расцветшая в 60-е годы, имела те же корни? Все дело во внимании, которое тогда вся страна обращала на Луну?» Я опустил глаза. «Мне хочется думать, что это был сознательный выбор жизненного стиля, вызванный уважением к Земле и населяющим ее людям. Если на нас как-то повлияла Луна, я не возражаю». Ее взгляд сделался задумчивым. «Поэтому все астронавты, как на подбор, такие молодцеватые на вид». Я пожал плечами. «Тебе виднее». «Но в твоих словах есть смысл. Те, что были самыми молодыми, когда туда слетали, нынче выглядят лучше всех.
Наверное, Луна сильнее влияет на молодежь. Ну да, семена, младенцы. Она нахмурилась. Вот значит, что такое астрология. Наверное, люди еще в древности заметили связь между тем, под каким небесным светилом рождается ребенок, и тем, как он растет. Связи наслаивались, как снежные комы, и в итоге мы имеем кучу противоречий. Большинство мифов имеют в основе хоть что-нибудь реальное. Я отхлебнул кофе. Если люди вернутся на Луну и построят постоянную базу, то там будут рождаться потрясающие дети. Появится совершенно новая раса. «Представляю, какие из них получатся кинозвезды», — подхватила Меган. Потом она откинулась на спинку стула и вздохнула. «Увы, в ближайшее время новых экспедиций на Луну не предвидится». «Разве? Даже когда войдет в строй орбитальная станция?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, власти задумали продать публике еще более захватывающее зрелище, поэтому теперь они планируют экспедицию на...» Она прикусила губу.

назад. Может, на него влияет Марс? Для продуманной гипотезы у меня не хватало информации, но мне стало нехорошо, когда я представил, как могут подействовать на человечество образцы, доставленные с планеты, отождествляемые с богом войны. Собственно, образцы марсианского грунта на Земле уже имеются, и в немалом количестве, но все это метеориты, а им тысячи, может, даже миллионы лет. За это время их сила поубавилась, однако по-прежнему ощущается. Вон как кидаются друг на друга ученые, стоит какой-нибудь лаборатории объявить, что на одном из метеоритов обнаружены следы жизни. Не хотелось думать о том, к чему приведут свежие образцы тамошней породы. Тем более о том, какие будут последствия появления в Вашингтоне какого-нибудь марсианского дерева. «Необходимо что-то предпринять!» — воскликнул я. Меган вытянула руки. «Что мы можем?» Я встревоженно на нее посмотрел. «Честное слово, не знаю». «А что если показать американскому президенту, как лунное дерево влияет на людей? Если он поймет опасность марсианской экспедиции, проект положит под сукно». Я покачал головой. «Президента сюда не заманишь. А если бы мы его убедили, ему бы еще больше захотелось осуществить проект. Под нашим деревом он бы временно размяк, но потом, вернувшись в Вашингтон, снова стал бы самим собой. Представляю, какие у него появятся мысли. Например, усеять кусочками марсианского грунта весь Ближний Восток, чтобы спровоцировать массовый конфликт и положить конец неопределенности». Она прищурилась и закусила губу. «Ты прав, конечно. Может быть, найдется хотя бы одна светлая голова. Что скажешь о руководителе НАСА?» «Его сюда тоже не затащишь». В следующую секунду я вспомнил, с какой целью пришел в университет, и громко расхохотался. «Ты что?» «Просто вспомнил одного человека, которого можно было бы сюда заманить. От него, между прочим, больше пользы, чем от самого президента». «Кто же это?» «Дон Рейвен, главный проповедник нетерпимости и ненависти во всем Орегоне». «Это чудовище? Он еще хуже президента». «Вот именно. Потому-то он главный претендент в кандидаты от республиканской партии на следующих президентских выборах. Если бы нам удалось до него достучаться...»

Но жизнь сложная штука. Сенатора просто так не пригласишь на пикник в университетский городок. Рейвен к тому же раскручивал свою избирательную кампанию, напряженно обдумывая наиболее эффективный способ уничтожения оппонентки-либералки. Мы навели подробные справки об обоих, прежде чем начать действовать. Ведь существовала опасность пропихнуть в Белый дом еще более зловещую личность, чем сам Рейвен. Но оказалось, что позиция Айрин Молдой в области развития космических исследований отвечает нашим интересам, так что мы с чистой совестью закрыли глаза на прочие ее недостатки. Она предлагала осторожно достраивать орбитальную станцию, потом приступить к сооружению базы на Луне, используя залежи льда южной полярной шапки, и только потом, в будущем, обратить взоры на Марс. В случае осуществления ее плана о воздействии Луны на живые организмы стало бы известно задолго до начала освоения других планет. Остаток октября и ноябрь мы с Меган готовились, не поднимая головы. Дважды в неделю мы раскрывали зонты и садились на кусок брезента под лунным деревом, наблюдая, как оно действует на других. Студенты, бежавшие через парк, замедляли вблизи дерева шаг и приобрели дальше с улыбкой. Нередко они сбивались здесь в пары, подтверждая то, что мы уже и так знали. В начале декабря мы перешли к делу. Как я уже говорил, неизвестный срубил верхушку лунного дерева. Спустя несколько дней, когда скандал утих, двое людей, как значилось в сопроводительном письме лесопромышленник с женой, сделали взнос в предвыборный фонд сенатора Рейвена. В качестве личного подарка они привезли в избирательный штаб рождественскую елку. Было известно, что Рейвен и его добровольные помощницы, в основном молодые учащиеся колледжей, поющие в церковном хоре, будут вместе праздновать Рождество. Мы решили не ставить в известность прессу. Скандал все равно не мог бы не разразиться, ведь умудренные политические противники Рейвена и без нас сумели бы извлечь пользу из разнузданной оргии, в которую обязано было бы теперь превратиться невинное торжество. Тем временем мы спокойно предались собственным радостям. У меня есть за городом кое-какая землица. Раньше тут была коммуна хиппи, потом она развалилась. Сомневаюсь, что сенатор Рейвен заметит отсутствие шишек на елке в своем избирательном штабе. Мы же нашли им самое разумное применение. В наших местах выращивание рождественских елок – серьезные отрасли хозяйства. Вот я и решил разбить на своей земле, теперь это наша с Меган земля, елочный питомник. Пройдет несколько лет, прежде чем питомник сможет поставить на рынок первую продукцию, но нам не к спеху. Мы все рассчитали. Даже если противница Рейвена на выборах не сумеет помешать американскому рывку на Марс, ко времени старта первой экспедиции люди на Земле успеют по-настоящему друг друга полюбить. Чуточку везения, и любовь одолеет все прочие чувства, которыми попробуют отравить нацию образцы марсианского грунта. Как скандировали мы в годы нашей юности: «Make love, not war».

0: Кошмар был из тех, которые для секундами, минутами и часами тянутся бесконечно. Я задыхался. Я висел в темноте, не чувствуя ни своего тела, ни своего веса. Только страшный грохочущий голос звучал у меня в ушах.
1: «Как тебя зовут? Как тебя зовут?»
0: Я извивался, словно червяк на крючке, пытаясь нащупать хоть какую-то опору, пытаясь нащупать хоть что-то.
1: «Как тебя зовут?»
0: Ревущий голос подминал под себя, пожирал меня, как огонь пожирает пластик.
1: «Твое имя?»
0: Моя душа съеживалась, словно пенопластовая крошка в огне. Еще чуть-чуть, и ничего не останется. Еще чуть-чуть, и я исчезну. От меня ничего не останется, только этот ракочущий, пожирающий, захлестывающий сознание рев.
1: «Как тебя зовут?»
2: Мы шли по пляжу. Было пасмурно, но ветра не было. Соль и йод в воздухе. Крики чаек, шорох волн, влажный песок под босыми ногами.
3: «Давно они тебя мучают?» — спросила она, поддевая раковину пальцами босой ноги.
2: Я пожал плечами. У меня всегда было плохо с датами.
3: «Не знаю, но каждый раз кошмар повторяется».
4: «Каждый раз одно и то же?»
2: «Не совсем, но сюжет один и тот же. Я лежу без движения и слышу его».
4: «Кого?»
2: «Голос. Голос, который задает мне вопросы».
4: «Одни и те же?»
2: «Нет», — я пожал плечами. «Иногда они повторяются, но чаще они разные».
4: «Это тебя пугает?» — спросила она.
2: При свете дня у берега моря, накрытого пеленой облаков, кошмар казался скорее странным, чем страшным. И внятно объяснить, что меня пугало, я не мог.
3: «Знаешь, страшно не столько то, что кто-то меня спрашивает. Страшно то, что я перестаю существовать. Перестаю быть».
2: Мы остановились. Она долго смотрела на горизонт. Море нежно касалось ее ног. Я вздохнул. «Да ладно, не заморачивайся. Кошмары есть кошмары». Она покачала головой.
4: «Нет».
2: Она посмотрела на меня и вздохнула.

0: Похоже, даже в этом. Я знаю это ощущение. Словно ты просыпаешься в темноте и не можешь ничем пошевелить. И тебя охватывает страх от того, что эта темная неподвижность, эта темнота, она навсегда. А вот вопросы, сказала она после паузы. Это что-то новенькое. Такого у меня не было.
1: Хоть в чем-то мы отличаемся, улыбнулся я. Наша похожесть вошла в поговорку и была предметом шуток, понятных только нам двоим. Первый раз мы встретились во время ливня в крошечной чайной на углу Большой площади. Мы смотрели на то, как за большим окном проносится трамвай, звеня на повороте и брызгая водой из луж на рельсах. Она положила голову на кулак. Над ее чашкой явился ароматный пар. Я не мог вспомнить, с чего начался наш разговор, и как получилось, что мы оказались за одним столиком. Помнил только это завороженное выражение лица, с которым она смотрела на дождевые струи, хлещущие по мостовой и старинным фасадам зданий.
0: «Никогда не думала, что старые города могут быть настолько красивы», — сказала она.
1: «Когда светит солнце, они еще симпатичнее», — ответил я. Этот город не был для меня родным, но я хорошо его знал и любил. Я мог ходить здесь бесконечно. И когда мы встретились снова, повел ее на экскурсию.
0: Это было так же волшебно, как привести ребенка в магазин старых игрушек. Мы рассматривали барельефы и гербы на фронтонах, гладили мох на старых ракушечниковых контрфорсах, переходили темную и тихую реку по мощеным гранитам мостам, которые освещали кованые фонари, слушали орган в костеле, забрались на самую высокую точку города, чтобы посмотреть на него сверху. Наши встречи становились все чаще.
1: Наконец мы начали проводить вместе все свободное время. По роду своей профессии я всегда был человеком отстраненным и старающимся сохранять дистанцию с другими людьми. Окружающие чувствовали это и старались не беспокоить меня, когда мне хотелось быть одному. Именно поэтому мне нравился этот город. С его гранитными мостовыми, с его рекой и парками, с его библиотеками, полными старинных фолиантов и лабиринтом переулков. Он ничего не требовал. Тут можно было жить, не особо общаясь с другими людьми. Общения с самим городом хватало с лихвой.
0: Она видела все то же, что и я, но немножко под другим углом. Кошку, которая сидела на водостоке в той же позе, что и горгулья. Странный красный телефон, притаившийся во дворе в совершенно непонятном и невероятном месте. Мы долго гадали, как его могут использовать хозяева. Плющ, закрывающий стены домов причудливыми узорами, где зелень сочеталась с ржавчиной. Мы могли проводить в этом городе часы, бродя по старым переулкам и открывая для себя все новые и новые секреты. Когда ее долго не было, я начинал тосковать. Мир становился серым, скучным и предсказуемым, и даже вязкое спокойствие старого города уже не успокаивало меня. Мне не хватало ее, мне не хватало красок, яркости и новизны, которые словно аура окружали ее присутствие, окрашивая и заставляя играть новыми и новыми цветами все вокруг. Мы были похожи не только в этом. Нам нравились одни и те же книги, одна и та же музыка. Через некоторое время мы начали ловить друг друга на том, что думаем об одном и том же в одно и то же время. Теперь выяснилось, что и кошмары у нас одни и те же.
2: «Давай сядем», — спросила она, когда мы проходили мимо небольшой кафешки на набережной. «Я немного устала».
1: Сегодня мы впервые выбрались за город. На этот раз экскурсию устроили мне. Она пригласила меня в свой родной городок. Город был небольшим и относительно новым. Зато тут было море, невероятное количество фонтанов, мы вместе насчитали их 20, и множество небольших и уютных уголков. Словно кто-то превратил город в сад камней, разложив в нем вместо камней небольшие зеленые парки и крошечные скверы с фонтанами. Вдоль центральной улицы, рассвеченной гирляндами, которые зажигались ночью, превращая ее в красочный и в чем-то сказочный проспект, располагались почти все магазинчики, которые были в городе. Тут можно было найти старинные букинистические лавки, странные магазины со странными сувенирами и антикварные лавочки. А в одной из таких лавочек, среди старинных флейт, потемневших от времени губных гармошек, метрономов и почему-то пишущих машинок, мы обнаружили два камертона, лежавших рядом.
0: «Это мы», — сказал я, беря камертон из полки.
1: Она непонимающе вскинула брови.
2: «Никогда не умела играть», — улыбнулась она.
1: «Я тоже». Я вручил ей один из камертонов и ударил тот, что остался у меня.

0: Не нужно было портить этот день. Ты ничего не испортил, все в порядке. Просто напомнил старую книгу о ночных кошмарах.
1: Старую книгу?
0: Да, она была не совсем о снах, но там рассказывалось о таком случае. Девочку мучили кошмары, в которых ее преследовала акула.
1: Акула?
0: Да. Она оказывалась в воде, видела плавник и, пугаясь, просыпалась. Не помню подробностей, помню только, что сны доводили ее до безумия. С некоторого момента она вообще стала панически бояться засыпать. Но нашелся человек, который посоветовал ей досмотреть сон до конца.
1: «Рациональное зерно в этом есть», — согласился я.
0: «Ну да, этакое джиу-джитсу. Поддаться и победить».
1: «Меня учили другому варианту. Страху нужно идти навстречу».
0: «Именно. И когда она решила досмотреть сон до конца, он перестал ей сниться».
1: «Интересная история. Я читал эту книгу. Она была написана человеком, пережившим немецкие концлагеря. Принцип, на котором был построен подобный рецепт, назывался сложно и загадочно. Парадоксальная интенция».
2: «Ага».
1: Она отпила глоток. Задумчиво пошевелила пальцами ноги, к которым прилипли песчинки.
0: «Я все собираюсь попробовать этот рецепт, но забываю про него, что ли».
1: Она поежилась.
0: «Постараться увидеть свой кошмар, особенно такой, это не так уж и просто».
1: «Да», — согласился я. «Даже не знаю, захотелось ли бы мне, чтобы он вернулся».
0: «Но попробовать стоит?»
1: «Стоит». Я посмотрел в свою чашку. Мне почему-то не хотелось говорить об этом. Слова и мысли были правильными, но... Но мне совсем не хотелось пробовать это на практике. Что-то было не так. «Ты во всяком случае попробуй». Она коснулась моей руки и заглянула мне в глаза.
0: «Человек»,
1: — тихо сказала она.
0: «Что с тобой? Я зацепила больное место?»
1: Я собирался пожать плечами, когда меня оглушило грохотом. Бам! Бам-бам-бам-бум! Это было как вспышка. Только не вспышка света, а вспышка тьмы. С моего лица что-то содрали. Все исчезло, залитое ярким светом. Кулаком в нос ударил запах сырости с хлоркой. Плеск воды и голоса оглушали. Кто-то светил мне в глаза. Краски, звуки, запахи, ощущения были чересчур сильными. Когда выходишь из темноты на яркий свет, он слепит. Меня слепило одновременно светом, звуками, запахами и ощущением тела. Голова гудела, как старинный церковный колокол. «Вот он!» — прогромыхало у меня над головой. Лицо человека, возникшее между мной и потолком, было закрыто противогазной маской. Голос гулко гудел в переговорной мембране. Его автомат кислый и шероховато пах кардитом. «Мы нашли его!» —

0: «Повторим факты еще раз», — сказал усталый человек. Человек был психологом, одним из лучших. Мне так сказали. Сам он обязательно уточнял, что вовсе не психолог, а психиатр, но мне было удобнее думать о нем, как о психологе. «Повторим», — также устало согласился я. За окном моросил дождь. Если чуть-чуть сместиться к подоконнику, можно было заметить желтеющие осенние платаны за оградой.
1: «К вам применили пытку особого рода. Сенсорная депривация. Я не хотел вспоминать, но когда это воображение подчинялось воле?»
0: Подвал вспомнился очень живо. Ванны, наполненные особым составом. Мертвые взгляды людей, из которых сорвали маски и наушники. Психолог перечислял факты, а я все вспоминал этих людей. Моих сокамерников. Сокамерников по небытию.
1: Небытие.
0: Total off. Отключка. То, что называлось сложным и малопонятным простому человеку термином «сенсорная депривация». Последнее веяние времени, мода в пыточном искусстве. Изощренная пытка, позволяющая оставить человека целым и невредимым, телесно, физически. Тебя похищают на рассвете, когда ты больше всего дезориентирован. Заталкивают в машину, куда-то волокут, надевают темную маску, наушники с белым шумом и картонные трубки на руки, чтобы не мог ощупать свое тело. С этого момента ты выключен из этого мира. Даже цикл приемов пищи сбит и

0: перепутан, чтобы сознанию было не за что зацепиться. Метод могли варьировать. Вместо трубок погружение в теплую воду со специальным поплавком для головы, не дающим захлебнуться. Иногда, как в моем случае, кормление через специальную трубку. Иногда специальные психотропные препараты, погружавшие человека в иллюзорную дрему. Главное – отключить внешний поток информации. Вырванный из океана информационных потоков, мозг ведет себя как двигатель, запущенный на холостой ход. Хватало нескольких дней, чтобы человек начал говорить по своей воле. Нас, вытащенных из темной комнаты, держали там 3 месяца.
1: «Вы нашли очень интересное решение этой проблемы», — хмыкнул психолог. «Парадоксальную интенцию. Другие пытались сопротивляться, находя самые незначительные кусочки реальности, чтобы уцепиться за них и сохранить связь с реальностью. Один из тех, кого мы освободили вместе с вами, и кто сумел сохранить рассудок, рассказывал, что выжил, потому что научился слышать гул поезда, регулярно проходившего мимо. Ему не верили. Рядом не проходило никаких железных дорог». Психолог вздохнул. «Мы считали, что у него галлюцинации, пока не догадались, что он чувствовал вибрацию от проходящего поезда метро. А вы, вместо того, чтобы сопротивляться отрыву от реальности, наоборот, постарались погрузиться в галлюцинации как можно глубже. Настолько глубоко, что в какой-то момент ваш мозг начал считать эти галлюцинации реальностью. Похоже, это сработало, хотя он поморщился с некоторыми побочными эффектами».
0: Побочные эффекты заключались в том, что я до сих пор просыпался в холодном поту от того, что мне снились голоса. Я снова тонул в вязкой темноте. Клокочущие голоса снова допрашивали меня, только в этот раз они интересовались, уверен ли я в том, что разобрался, где реальность, а где сон? Уверен ли я, что проснулся окончательно? Сейчас эти кошмары снились мне реже, но ночь все еще казалась мне врагом, коварной западней, где таились голоса и пряталось небытие. Первое время у меня случались провалы в памяти. Я приходил в себя, включаясь в совершенно незнакомом месте и не помня, кто я и как сюда попал. Что держало меня на плаву? Что сохранило мне рассудок? Уж точно не беседы с этим усталым человеком и неуспокоительные, которыми меня пичкали первое время, от которых я чувствовал себя словно погруженным в воду. В теплую воду темной комнаты. Воспоминания нахлынули, заполняя меня. Стало тяжело дышать. Я посмотрел на платаны за окном. Вспомнил море, крики чаек, влажный песок под босыми ногами. Отпустило. Во всяком случае, психолог наконец позволил себе улыбнуться. Ваш случай оказался не таким тяжелым, как у остальных. Я вздохнул. Про остальных мне ничего не говорили. Почти ничего. Разве что вот эта история со звуками метро.
2: Как вы пришли к этой идее?
0: Я промолчал. Врать не хотелось, а правда была тяжелой даже для меня. Это не было счастливой догадкой. Это было психологическим самоубийством. Вместо сопротивления безумию я прыгнул в пропасть. Мне казалось, что сойти с ума почти так же надежно, как разгрызть капсулу с цианидом. Я ничего не расскажу и не смогу сотрудничать. И когда я нырнул в пропасть, я оказался в городе.
2: Ваш мозг каким-то чудом сохранил себя, свои воспоминания, не утонув в галлюцинациях. Вы считали придуманный вами город реальный,
0: поправил его я. Реальный город. Он существует на самом деле.
2: «Пусть будет придуманный реальный город», — согласился он.
0: Без тени улыбки.
2: «Этот город вы считали истинной реальностью, а те моменты пробуждения, когда вы пытались допрашивать ночными кошмарами. Для вас все поменялось местами».
0: «Пожалуй, единственное, что меня беспокоит в вашем случае...» Он сверился со своими записями.
2: «Ага, вот. Вы утверждаете, что встретили в своем воображаемом мире человека». Настоящего человека.
0: Я вздохнул. За окном во влажной моросе горела желтая листва деревьев, запах кофе у столика, камертоны, резонирующие в наших руках, такой же моросящий дождик за стеклом кафешки в старом городе и звон трамваев, проносящихся мимо. и прикосновение ее пальцев среди крика чаек и шороха волн. «Нет», — сказал я. «Теперь я понимаю, это было игрой моего воображения». Глоток. Кофе на вкус был почти таким же, как тогда, в старом городе. Нас учили врать и вводить в заблуждение. Я мог обмануть даже того, кто ожидал подвоха. А с усталым психологом оказалось не так уж и трудно справиться. После восстановления меня отправили в долгосрочный отпуск для дальнейшего укрепления нервов. Я использовал это на полную катушку. Кроме умения вводить в заблуждение, в арсенал моих навыков входило умение работать с информацией. Наяву город выглядел точно так же, как в моем пропитанном ностальгией и тоской воображении. И кафешка была такой же, только за ее стеклами светило солнце, хотя трамваи все так же позвякивали на поворотах. Разница между сном и реальностью была настолько мизерной, что я начал сомневаться в себе самом. Временами весь мир начинал кружиться со всеми его стенами, фолиантами, трамвайчиками и мхом. Может, девушка, смотревшая в окно, действительно была сном? Только сном и ничем больше. Мозг, истощенный отсутствием сенсорных раздражителей, породил образ человека настолько близкого, что иллюзия окончательно поглотила меня. Как организм, который под действием сильной боли вырабатывает подавляющие ее обезболивающие и отключает нервы, которые рискуют сгореть. Нет. Девушка не была сном. Для постороннего это звучало слишком фантастически, нереально, мистически, но я был уверен, она не из моих снов. Гуляя среди старинных стен и всего того, что было таким знакомым, я обдумывал задачу, которая передо мной стояла. Как наяву найти человека, виденного во сне? Я не знал даже, как ее зовут. Во сне такие вещи были само собой разумеющимися. А мне и в голову не пришло выяснить, ни как ее зовут, ни кто она. Зачем? Она была там, и этого было достаточно. И все-таки зацепки у меня были. Ее родной город. Город с фонтанами и морем. Город, в котором было обычное море и море роз. Дорога туда оказалась не из легких. Мне снова снились камеры и люди с мертвыми глазами, скорчившиеся от гула вертолетных двигателей. Снова меня допрашивали голоса. Однако стоило мне оказаться в городе, мои сомнения рассеялись, и голоса пропали из моего сознания. Я никогда не был здесь в реальности, и все-таки я знал этот город. Я знал его по своим снам. Фонтан в форме глобуса. Море роз. Гирлянды на центральной улице. Чайки на набережной. Соль и йод в воздухе. Все было знакомым. Все было таким, каким оно было во сне. В историях такого рода, которые мне доводилось слышать, все следы и намеки на происходившее в реальности бесследно исчезали. Здесь все было наоборот. Каждый угол, каждый камень был еще одним знаком, который подтверждал: «Да, я иду в правильном направлении». Даже антикварный магазин с музыкальными инструментами и древним Ундервудом был там, где он должен быть. И камертоны там тоже были. Но я все равно уперся в тупик. Я убедился в реальности города. Я был уверен, что девушку можно найти, но как это сделать? Несколько дней я мотался по архивам. Я поднял и задействовал все связи, всех людей, которых мог задействовать. И ничего не отыскал. Совсем ничего. Я даже не знал, живет ли она здесь, в этом городе, или уехала. Я начал нервничать. Чем дальше, тем сильнее. В работе подобного рода важно контролировать себя. Усталость притупляет чутье и отключает критичность. Еще немного, и я бы превратился в одного из одержимых фанатиков, зациклившихся на процессе поиска, безо всякой надежды получить результат. Поняв это, я отпустил вожжи. Поблагодарил всех, кто оказывал мне помощь, и сознательно заставил себя забыть про то, что привело меня в этот город. Я отправился считать фонтаны. Если я себя задергаю до умопомрачения, толку от этого не будет. Мне нужно было расслабиться. Возможно, тогда я получу ответ, который так ищу. Возможно. Несколько дней я не занимался ничем. Просто бродил по городу. Любовался вечерними гирляндами, считал фонтаны, бродил по набережной, забирался в самые тайные закоулки, пробовал кофе в местных кафешках.
2: Ощущение пришло ко мне, когда я сидел на одной из скамеек набережной и кормил хлебом голубей. Сложно передать это чувство. Оно возникало хотя бы раз у каждого из нас. Вы идете по улицам и внезапно чувствуете на себе чей-то внимательный взгляд. Что-то заставляет вас повернуться, и вы видите своего старого знакомого. Это ощущение было примерно из того же разряда, но не точно такое же. Я внезапно очень остро и ясно понял: она здесь. У меня даже слегка закружилась голова. Все равно, что крутить ручку настройки и среди помех внезапно услышать нужную станцию. Она здесь! Где? Я осмотрелся. На набережной кроме меня никого не было. Где? Сердце билось гулко, словно молот, но вокруг никого не было. Я схожу с ума? Или я действительно не до конца проснулся, и все это причуды моего подсознания? Я понял, что паникую. И самое страшное, я потерял это чувство. Вздохнув, я заставил себя вернуться к насыщению голубей. В тот день это чувство так и не вернулось. Но это был знак. Нужно было расслабиться и спокойно-спокойно ловить это ощущение. Называйте его как хотите, интуицией, подсознанием. Мы называем его чутьем.

0: Доктор задумчиво вертел в руках камертон. Это был настоящий доктор, самый что ни на есть. Седой, с усами и бородой, в белом халате. И ни разу не уставший. Он щелкнул по камертону. Послышался чистый звук. Точно такой же, какой я слышал тогда, у моря. За столиком с двумя чашечками кофе. Доктор внимательно посмотрел на меня. В его взгляде светился интерес.
1: «Вот как вы думаете?»
0: Он вздохнул.
1: «Будь вы на моем месте, поверили бы в такую историю?»
0: Я тоже вздохнул. Я знал ответ. Я бы не поверил ни единому слову. Что заставило меня рассказать правду этому человеку? Зачем я это сделал? Но именно в эту больницу меня привело мое шестое чувство, моя интуиция, мое чутье.
1: «А ведь я вас узнал», — улыбнулся доктор. «Вы один из темной четверки. Это с вами?»
0: «Да», — согласился я, пока он не начал перечислять подробности моего прошлого. «Именно. Депривация, пытки на основе регрессии и так далее».
1: «Самое интересное»,
0: — доктор вздохнул еще раз и снова посмотрел на камертон.
1: «Что я вам верю. И не считаю эту историю безумием или галлюцинацией. Хотя, если бы это услышали мои коллеги, мне бы пришлось очень и очень несладко. Однако есть кое-что, что вам стоит увидеть. Как раз сейчас мы снимаем энцефалограмму».
0: Он открыл картотечный ящик и, выудив оттуда папку, поманил меня за собой. Он повел меня туда, где была она. Я это понял сразу. Точнее, почувствовал. Еще до того, как оказался рядом с ней. Мы поднялись по лестнице, прошли через коридор, повернули влево. Я ощущал ее присутствие все сильнее и сильнее. И я вместе с ним почувствовал страх. Мы видели один сон на двоих. Я видел ее во сне. Какой она окажется в реальности? Чем ближе мы подходили, тем страшнее мне становилось. Понадобилось все мое мужество, чтобы переступить порог палаты. И, войдя, я остановился, не решаясь подойти ближе. Просто стоял на месте, чувствуя, насколько глупо это выглядит со стороны. Взрослый человек, который не в силах побороть свой страх. Доктор деликатно кашлянул.
1: «Посмотрите».
0: Он поднял простыню листа со свежими графиками.
1: «Тета-ритм и бета-ритм».
0: «Мне это ничего не говорит», — поморщился я. Хотя энтузиазм доктора был лучшим ответом на мой вопрос. Собрав в кулак волю, я заставил себя сделать еще несколько шагов. Она выглядела точь-в-точь, как тогда, когда мы были на берегу. Она была бледнее, чем там, у моря, но это была она. Лицо сохраняло безмятежное безразличие, которое так характерно для спящих. На висках и лбу были прикреплены электроды. Самописцы чертили кривые на старинном рулоне миллиметровки.
1: «Электрическая активность головного мозга, — сказал доктор, подбирая слова, — зависит от его состояния. По ритму электрических импульсов, которые мы наблюдаем, можно многое сказать о том, в каком режиме работает мозг. Есть разный почерк ритмов для каждого состояния. Для бодрствования, для неглубокого сна, для сна со сновидениями, для глубокого сна и комы. Несколько месяцев назад энцефалограмма нашей пациентки изменилась. Ей начали сниться сны. Сначала я предположил, что это случайный всплеск активности мозга, но эта активность росла изо дня в день, захватывая новые и новые участки мозга. Словно мозг сам себя регенерировал».
0: «Как такое возможно?»
1: «Нервная система чем-то похожа на мышцы. Вероятно, ваш контакт пробудил ее мозг. Эффект должен был быть похож на реабилитацию после долгого покоя. Мы еще слишком мало знаем об этих процессах, но могу предположить, что контакт пробудил ее фантазию и оживил в ее мозгу каскады нейронных связей, которые до того бездействовали. Когда у человека работает фантазия, в мозгу происходит что-то вроде цепной реакции. С каждой секундой включается все больше нейронов, и, наконец, вместо жалких искорок, которые теплятся в нем, по нему прокатываются настоящие цунами импульсов. Эти цунами охватывают весь мозг. Они упорядочиваются, сосредотачиваясь и вливая в волну все новые импульсы. Это похоже на лазер, в котором все микроимпульсы сливаются в один большой поток энергии. Ваш контакт был той искрой, которая зародила эти цунами, оживляющие ее мозг.
0: Но ведь не только мой мозг был отключен. Там ведь были и другие отключенные. Почему контакт произошел только между мной и... Я кивнул на девушку на кровати.
1: А вы не догадались?
0: Доктор улыбнулся и показал мне камертон.
1: Вы похожи друг на друга. Резонанс. Я не знаю, как это получилось. Я не могу этого объяснить, но каким-то образом вы оказались связанными. Связанными общим сном.
0: Мне ничего не нужно было объяснять. Я это чувствовал. Я это знал. Мозг создает электрические потенциалы и генерирует ритмы. Генерирует волны. Возможно, не только электрические. Возможно, не только генерирует, но и способен на прием. Возможно, способность принимать чужие волны есть у каждого из нас, но эта способность блокируется повседневной жизнью. Шумом, как физическим, так и ментальным. Сколько из нас прислушивается к себе хотя бы раз в день? В изоляции все было иначе. Пустота. Отсутствие шума, помех, раздражителей, обостренная тишиной чувствительность и сигнал извне. Сигнал от похожего человека, к тому же от человека в похожем положении. Я посмотрел на безмятежное лицо. У нее тоже был свой подвал. И она тоже построила в своем воображении город. Мы были похожи настолько, что наши вымышленные города зазвучали в резонанс, и сны слились в один. Два камертона, каждый из которых своим звучанием пробуждает соседний.
1: Когда активность ее мозга начала расти, я начал искать причину. Случайно услышал об истории темной четверки и уже тогда задумался о том, насколько похоже ее состояние на ту пытку, которую применяли к вам. Но как раз тогда ее активность начала снова угасать.
0: Он вздохнул.
1: «Я не знаю, что произошло, но когда вы пришли ко мне, все встало на свои места. Во время вашего освобождения контакт прервался, и все начало возвращаться на круги своя».
0: От досады я стиснул кулаки. Девочка и акула. Она собиралась досмотреть свой сон до конца. Я вспомнил море, чаек и наш последний разговор. Она хотела досмотреть сон. Она хотела проснуться. Может, ее мозг уже был готов вернуться в реальность? Может, для этого было нужно совсем немного? Может, она все еще ищет меня там, в городах из нашего сна? Может, можно будет повторить контакт? Я проглотил ком в горле. Может, стоит повторить сенсорную депривацию? Вот уж никогда не думал, что по своей воле на такое решусь. Что добровольно полезу назад в ванну.
1: «Может»,
0: — пожал плечами доктор.
1: «Кажется, что уже одно ваше присутствие оказывает положительный эффект. Посмотрите на графики. Активность начала расти еще несколько дней назад».
0: «Несколько дней назад? Тогда, когда я приехал в этот город. Тогда, когда я ощутил ее присутствие, ее зов.
1: И растет чем дальше, тем больше. Посмотрите».
0: Доктор кивнул на самописца.
1: «Мы разговариваем всего несколько минут, а активность ее мозга снова возрастает. Она так не реагировала ни на кого больше. Она слышит вас. Слышит ваш голос. Она слышит вас даже сейчас. Сейчас ее энцефалограмма показывает или неглубокий сон, или вообще бодрствование».
0: «Но она не просыпается?» Доктор пожал плечами.
1: «Нет. Словно что-то мешает ей. Словно она нащупывает дорогу назад к реальности».
0: Я посмотрел на самописца, на закрытые глаза. Девочка и акула.
1: Вернуться.
0: В ванну. Назад, к тому вязкому кошмару. Я вздохнул, набираясь решимости. «Я хочу повторить изоляцию в ванне», — уже уверенно сказал я. Подошел к ее кровати, посмотрел на полное безмятежности лицо. «Я здесь», — сказал я ей. «Я вытащу тебя». У меня за спиной Доктор задумчиво стукнул по вилочке. Камертон отозвался звоном. Она улыбнулась. Это было так неожиданно и внезапно, что мы оба замерли, затаив дыхание. И только камертон в руках у доктора продолжал звучать на своей чистой ноте. Краем глаза я видел, что самописцы на миллиметровке взбесились, словно энцефалограф тоже мог слышать этот звук. Пока звучал камертон, я, вцепившись в край больничной койки, не отрывал взгляд от лежавшей на кровати девушки. Она улыбалась. Когда звук смолк, она открыла глаза.

0: Если смотреть с высоты птичьего полета, создается впечатление совершенно необитаемой планеты. Яркие огни города и комбината, сигнальные вспышки возле шахты космодрома, светящиеся пунктиры дорог, ломающиеся в волнах блики портовых фонарей. Ничего этого нет. Все съедено глухой чернильной тьмой. Давно уже, дней пять. Первые два дня было тяжело. Брести по темным улицам едва ли не на ощупь, останавливаться при каждом звуке или смутной тени, замаячившей впереди, и громко спрашивать «Кто это?», если, конечно, до тебя не успеет донестись аналогичный возглас встречного. Может быть, поэтому жители старались не выходить на улицы ночью? Да, по правде сказать, они и раньше-то этим не злоупотребляли. Что делать ночью на улице? Разве из чувства протеста закурить и выйти во двор, старательно пряча тлеющий огонек в ладони? Чувство протеста, надо же, а? Всю жизнь курил в доме, а теперь решил вдруг предаваться этому пороку под звездным небом. Странный протест, дурной какой-то. Сродни плеванию вверх, в тучи, льющие на землю дождь. Всю жизнь курил в доме. Олег передернул плечами и криво усмехнулся. Недолгая она у меня, эта жизнь, подумал он. Недолгая. 10 лет всего. Хотя память и утверждает обратное. А ведь говорили, что клон появляется на свет с чистой памятью. Уверяли, что остается что-то там на подсознательном уровне, в спинном мозгу где-то. То ли у меня кроме этого самого спинного мозга больше и нет ничего, то ли наврали опять. Олег покрутил головой, бросил окурок и втоптал его в траву. Жесткая ребристая подошва армейских ботинок оставила на земле след. В темноте его не было видно, но Олег зачем-то нагнулся и тронул пальцами примятую траву. Точно, след остался. Армейские ботинки — такая вещь, на чем хочешь след оставят. Надоели они мне до чертиков, ботинки эти армейские. И куртка эта идиотская осточертела, и штаны тоже. Так хочется надеть привычные брюки, легкие туфли и широкую рубашку. Хотя нет, в этом году уже не получится, осень скоро. Воздух вон как посвежел. Значит, пальто, перчатки, шапка. И ждать лета. И тогда уже брюки, рубашка, туфли. И на Светке блузка, коротенькая юбочка. Олег помотал головой. Какие нахрен брюки, юбочки? До зимы еще дожить надо. Сзади раздались осторожные шаги, и Олег почувствовал, как к его спине прижимается теплое, мягкое, родное. «Ты чего тут?» – тихо спросила Светлана. «Холодно? Нет?» «Покурить вышел», – так же тихо ответил Олег и посмотрел на звезды. Он не оглядывался, но знал, что Светлана смотрит туда же. Они все теперь смотрели на звезды. Весь город. Последние дни они только этим и занимались. Разглядывали звезды. Все 20 тысяч человек. Каждую ночь. Олег подумал, что, может быть, именно поэтому мэр и издал указ о затемнении. Когда город погружен в черноту, звезды особенно хорошо видны. Да, наверное. Не думает же он в самом-то деле, что это может как-то помочь. Во-первых, нет никакой гарантии, что они прилетят сюда именно ночью, а не днем. А во-вторых, пусть даже и ночью. Что, у них нет приборов, чтобы определить, где находится город? Да и без приборов они превосходно знают. Мы же начали его строить на том самом месте, где нам было указано.
1: «Интересно, а какие они?» – прошептала Светлана.
0: «Какие-какие?» – буркнул Олег. «В зеркало посмотри. Точно такие же».
1: «Тогда они должны быть хорошие», – задумчиво произнесла Светлана. «Ну, не хуже нас, во всяком случае».
0: «Ага, не хуже», – криво усмехнулся Олег. «Расскажи об этом на Каузаре». Светлана ничего не ответила, но Олег почувствовал, как дрогнули ее ладони, и тут же обругал себя. К чему нужно было упоминать ту планету? Хотя о ней как раз-таки никто и не забывал. «Если бы не это, мы так ничего и не знали бы», — подумал Олег. «И по-прежнему с нетерпением ждали прилета корабля. И так же беззлобно подшучивали бы над оригиналами, а сейчас...» Когда с Каузара пришло сообщение о том, что к ним приближается корабль с поселенцами, там чуть ли не праздник устроили. «А как же! Клонам едут в гости их оригиналы! Это же здорово! Это же отлично! Кто поймет друг друга лучше, чем клон и оригинал?» А следующий сеанс связи вызвал шок. Потому что за пультами связи сидели уже другие. То есть точно такие же, но не те. Никого не узнающие, никого не помнящие, ничего не знающие о том, что происходило до того. Да, вначале грешили на какой-то вирус, занесенный на Каузар оригиналами. Амнезия там какая-нибудь. Какой нахрен вирус? Какая амнезия? Их просто уничтожили. Заменили собой. «Хорошие», — мысленно повторил Олег определение Светланы. «Очень хорошие. Создали клонов и зашвырнули их хрен знает куда. Осваивать новый мир, значит. Чтобы самим потом прилететь на все готовенькое. А клонов — расход. Молодцы, ребята. Орлята, оригиналы. Вот только клоны-то на всю эту ситуацию немножко иначе смотрят». Олег машинально опустил руку на кобуру. «Давайте, ребята», — подумал он, глядя в черное небо. «Давайте, мы уже готовы, мы ждем. Сообщение о вашем прибытии мы уже получили, так что милости просим. Вот только одного вы не учли. Это наша планета. И нам плевать на то, кто тут клоун, а кто оригинал, и никто ничего не узнает. Тем более мы и правда очень похожи на вас. Что и неудивительно. Мы же ваши клоны. Нас же создали по вашему образу и подобию, чтобы мы подготовили все как раз так, как нужно вам. А вот хрен! Мы подготовили все так, как нужно нам! А вы, простите, не к месту здесь. Это наша планета. Это наш дом». Слабо чиркнула по небу искра. Вспыхнула и тут же погасла. Олег услышал, как Светлана испуганно ойкнула, а потом облегченно засмеялась.
1: «Звезда упала», — сказала она. «Надо было загадать желание, жалко, не успела».
0: «Успеем», — невпопад ответил Олег. Он сейчас думал о другом. О том, что оружие в порядке, что бластеры накачаны под завязку, что лазерные пушки давно уже установлены на вездеходах, что каждый крепко вызубрил, что и когда ему делать в случае объявления тревоги. И что шансы у этих чертовых оригиналов не так велики, как кажется на первый взгляд. «Хрен вам, ребята», — довольно подумал Олег. «Хрен вам. Мы первые. Может быть, вы и появились на свет раньше нас, но это не важно. Здесь и сейчас первые мы. И так будет всегда».
2: «Ты что же, на самом деле считаешь их людьми?»
0: Ингмар с удивлением смотрел на Сергея.
2: «Нет, ты скажи, что, правда?»
0: «Да нет же», — раздраженно отвечал Сергей.
2: «Не людьми, какие нахрен люди? Но они ведь живые, разве нет?» «А кто спорит-то?» — опешил Ингмар. «Да, живые. Искусственно созданные органические структуры. Их еще клонами называют, но ты сам понимаешь, что это неверно, принцип другой».
0: Ингмар оглянулся. То ли ожидая поддержки, то ли желая привлечь к беседе еще кого-нибудь, но пользы от собравшихся в кают-компании пионера было немного. За время, прошедшее после выхода первопоселенцев из анабиоза, Сергей уже всем тут плешь проел своими спорами. С ним даже несколько раз командир разговаривал на эту тему. А Юрген рассказывал, что будто бы слышал, как командир связывался с кем-то и спрашивал совета по поводу Сергея этого, не стоит ли его опять поместить в анабиозную ванну. Ну, чтобы глупостями своими людям мозги не пудрил. Первопоселенец, мать его. Вообще Сергей вел себя как-то странно. Кому какое дело до того, что он на самом деле думает по поводу экспансии? Ну думаешь, думай себе на здоровье. Сиди он на земле и думай, сколько в башку влезет. Чего ж тогда поперся в космос? Зачем давал согласие на клонирование? Не нравится тебе эта затея? Не участвуй. Доброволец же, никто не принуждает. Бывают такие люди. Им главное не себя правым чувствовать, а чтобы другие это подтвердили. Причем именно те, кто с ним самым коренным образом не согласен. Вот когда такие спорщики всех вокруг во всем убедят, тогда и наступит для них самое то. «Реликты, блин!» «Закостенелое мышление», — подумал Ингмар. «Как у динозавров. Тирексы, такие же сильные, здоровые и не умеющие приспосабливаться к стремительно меняющимся условиям». «И правильно, что никто не встревает. Хотя, конечно, интересно было бы посмотреть, как тут начнут Сергею мозги вправлять. Но не начнут. Надоел он всем. Давно уже надоел. Никто даже и не смотрит сейчас сюда. Только вот Олег с видимым интересом наблюдает за спорщиками. Да Светлана еще. Но она, пожалуй, только вид делает, что ей интересно. Не будь здесь ее, Олега не сидела бы».
1: «Да я не о том», — отмахнулся Сергей. «Просто как-то все получается... Блин, с меня ведь тоже снимали биоматрицу. Значит, и мой двойник есть на этой планете».
2: «Твой кто?» — вытаращился Ингмар.
0: Сергей замолчал. Олег со Светой переглянулись и чуть ли не одновременно пожали плечами.
2: «Дурью мается», — заявил Олег. «Слушай, Серый, а ты своего старого домашнего робота зачем на свалку вывез?»
1: Ингмар коротко хохотнул. Светлана прыснула и зажала себе рот ладонью.
2: «Да пошел ты!» — возмутился Сергей. «Чего ты все в одну кучу-то мешаешь?»
3: «Это ты мешаешь, не я», — возразил Олег. «Все в одну кучу. Нас, клонов, роботов. Отходы промышленные еще примешай.
2: А что? Они ведь тоже бывают органические».
1: Светлана, не выдержав, звонко рассмеялась. Она на миг представила себе эти самые органические отходы. Большую кучу.
4: «Ты мне объясни», — продолжал Олег. «Почему своего робота тебе жалко не было? В нем ведь 60% органики, и мозги у него есть».
2: «Да ну вас», — отмахнулся Сергей.
4: «Не понимаете вы ни хрена, я не о том говорю. Робот — это робот, а клон — это действительно живое существо, разумное, с чувствами своими, такими же, наверное, как у нас».
5: «Представляю себе», — расхохоталась Светлана. «Прилетаем мы на планету, а там не просто наши с Олегом копии, но и поженились даже, и детей завели, да? Не смешно, Сережа».
1: Светлана вдруг стала серьезной.
5: «Не смешно это. Я там жить хочу. Работать, любить, детей хочу. Много. А не какие-то дикие трудности испытывать. Мне это не надо. А то, что ты про клонов тут придумал, я не верю в это. Они не люди. И чувств у них быть просто не может. Вот так».
2: «Зато у нас могут быть чувства», — сказал Сергей. «Хотя бы чувство благодарности».
4: «Слушай»,
1: — Ингмар начал нервничать.
2: «Ты что, не понимаешь, что без клонов экспансия невозможна? Или ты рассчитываешь, что люди с радостью отправятся осваивать дикие планеты? Да ты сам туда не сунулся, даже если бы не клоны». «Ха! Так я и поверил, что ты бросил бы на Земле все. Дом, привычную работу, спокойную жизнь. И никто бы не бросил».
4: «Потому и засылают контейнеры с зародышами клонов. И пока мы 20 лет тут в анабиозе паримся, они успевают и долететь, и на свет появиться, и подготовить все к нашему визиту. Кстати, первое время за клонами роботы следят, как няньки за детьми. А потом роботов этих на свалку отправляют, на переплавку какую-нибудь. Те же самые клоны отправляют, потому что те выполнили уже свою задачу. Больше они не нужны».
2: «Ну и глупо», — буркнул Сергей. «А ты что же, хотел сам горбатиться там 10 лет?» — удивился Олег.
5: «Вот еще», — фыркнула Светлана. «Больно надо было».
4: «Я не о том говорю», — сказал Сергей. «Пускай живут, зачем их убивать? На планете что, места мало? Они же там, что ни говори, были первыми. Они же все обустроили».
2: «Для нас!» — рявкнул Ингмар.
4: «Обустроили для нас! Потому они там и были первыми, как роботы-проходчики. Ты же не возмущаешься тем, что в шахтах тебе работать не приходится? Тебя же устраивает, что ты сидишь себе за пультом, кнопочки нажимаешь, нет?»
2: «Ну и нажимали бы», — возразил Сергей. «Мы свои кнопочки, они свои».
4: «Дурак ты», — спокойно заявил Ингмар.
2: «Так они тебя и пустят. Ты ведь правильно сказал, что они там были первыми. Значит, ничем они делиться с нами не захотят, понял? И начинать нам придется с нуля, как и им».
1: «Нет, Инг», — покачал головой Олег. «Первые не они, первые мы. Разницы нет, кто раньше прилетел на эту планету, они или мы, но мы первые. Мы оригиналы, люди, настоящие люди, а они всего лишь роботы. Те, кто подготовил для нас там условия жизни».
5: «Мы первые не поэтому», — заявила вдруг Светлана, «а потому что у нас власть».
1: Все посмотрели на нее. Светлана встала, одернула куртку. Олег подумал, что ей очень идет военная куртка. И вышла из кают-компании. Завтрак был прерван сообщением мэра о том, что обсерватория засекла вышедшее из гиперпространства космическое тело. Корабль, разумеется. Хотя многие на планете были бы рады, окажись это тело простым метеоритом, которому за каким-то чертом удалось обзавестись гипердвигателем. Дав одинаковый ответ на первые 5 вызовов по видеофону, Олег с заметным раздражением отключил это устройство.
2: «Сдурели, честное слово», — сердито пояснил он Светлане, возвращаясь к столу. «Времени совсем ничего осталось, они поесть спокойно не дают».
1: «А чего хотят?» — осторожно спросила Света. Олег невесело усмехнулся.
2: «Они хотят, — сказал он, — чтобы это все оказалось сложной тревогой или учебной».
1: «Испугались, наверное», — пробормотала Света. Она и сама была напугана не меньше тех, кто только что теребил Олега вызовами и глупыми вопросами. Она знала, что все женщины и дети по сигналу тревоги должны в течение 2 часов прибыть в убежище. Но она сомневалась, что старое здание на окраине города окажется достаточной защитой. Хотя тут Олег прав. Оригиналы не будут ничего разрушать. Им это все жизненно необходимо. И потом, они же не знают, что их тут ждет. На какой-то короткий миг Светлане даже стало жаль этих несчастных. И она мгновенно вспомнила свой вчерашний разговор с Эльзой.
5: Оригиналы. Ну пусть оригиналы, ну и что? Может быть, Эльза не так уж и не права? Может быть, мы смогли бы с ними договориться, жить вместе, дружно, в одном городе?
1: Нет, ответила Света сама себе. Я хочу, чтобы мои дети не чувствовали свою ущербность. А это невозможно, если тут окажутся оригиналы. Так и будут всю жизнь дразнить друг друга, разбираясь с детской непосредственностью и жестокостью взрослые вопросы. Кто первый, а кто второй? Чтобы потом, когда уже вырастут, перевести эти споры на более серьезные рельсы. До драк на улицах, до новой какой-нибудь религии, до войны. «Не хочу», — подумала Света. «Не хочу этого». «А Эльза дура. Это не мы первые начали, это они. Они были первыми. Вот пусть и получат то, чего заслуживают. Вот только если оригиналы на самом деле начнут уничтожать город, вот тогда плохо будет всем». «Как ты думаешь?» — спросила Света. «Они действительно не станут бомбить нас?»
2: Олег серьезно посмотрел на нее и покачал головой. «Не волнуйся насчет этого», — сказал он. «Они не затем летят, чтобы все здесь разнести. Им нужна эта планета, этот город. Наш город. На нашей планете. Так что бомбить они не станут. А мы в крайнем случае всегда можем взорвать и комбинат, и шахты, и порт. Все уже заминировано, все готово. Если только увидим, что нам каюк, все это взлетит на воздух. Это тоже может их остановить, когда мы начнем взрывать, если понадобится. Но я уверен, что не понадобится». Олег бросил торопливый взгляд на часы. Времени оставалось мало. Ему нужно было еще успеть заскочить в гараж, отключить генератор, а потом уже бежать в мэрию. Минут 10 у него оставалось, не больше. Олег, не переставая прихлебывать из большой кружки, вытащил из кобуры бластер, проверил заряд и положил его перед собой на стол. Светлана испуганно посмотрела на Олега. Она вдруг подумала о том, что в убежище ей будет гораздо беспокойнее, чем с ним. Что там она не будет знать, что происходит с Олегом, где он, жив ли. Светлана вдруг поразилась тому, что Олег начал вести себя немного иначе, чем она привыкла. Что-то появилось в нем новое. Какая-то жесткость, решительность, строгость. «Допивай кофе», — сказал Олег. «Они уже близко. Скоро начнется». Светлана посмотрела на него испуганными глазами и несколько раз торопливо кивнула. «Скоро начнется», — повторила она про себя слова Олега и мысленно добавила с тоской. «А когда закончится? И чем?»

Закончилось все примерно минут через 20 после того, как началось. Именно столько времени понадобилось авангардным катерам для того, чтобы пройтись над обитаемой частью материка. Дезинтегрирующий луч действовал безотказно. Оборона, если бы даже она и была организована так, как надо, ничего не смогла сделать. Снеговикам тяжело воевать с солнечными лучами, особенно жарким летом. Не было ни вспышек, ни пожаров, ни катастроф. Электромагнитный импульс со множества сброшенных капсул вывел из строя всю электронику, остановил транспорт и рабочие механизмы, а дезинтегрирующий луч мгновенно уничтожил все органические соединения с определенными ДНК. Программа, заложенная в клонов, изначально была рассчитана на уничтожение. Тихое, бесшумное, чистое. Не груды трупов, а легкий пепел. Не аварии на улицах и в шахтах, а замершие машины. Вышли из строя все компьютеры и средства связи, возможно, навсегда. Но это не страшно. На «Пионере» было достаточно запасных блоков и устройств для того, чтобы восстановить все это. И людей там было достаточно. Для того, чтобы начать, наконец-то, нормальную жизнь, дать планете определенный статус, позволяющий ей войти в Галактическую Федерацию. Громада «Пионера» уже крепко стояла на плитах космодрома, гордо возвышаясь над городом. Люди осторожно покидали корабль, уходя в улицы, растворяясь в них, наполняя собой, словно кровь наполняет иссушенные неведомым вампиром вены и артерии, давая новую жизнь едва ли не погибшему организму. У каждого на поясе висел бластер, мера предосторожности. Излишняя мера, потому что город был пуст. Можно считать, что они тут были первыми. Но никто из людей не собирался рисковать. Обидно погибнуть, проделав такой длинный путь и оказавшись уже на пороге того, что должно было стать твоим домом. Навсегда. На всю жизнь. Женщины остались на «Пионере», приказ командира. Прощание было веселым, но каким-то нервным. Не то чтобы они провожали мужчин на какое-то серьезное дело, а словно бы те отправлялись на экзамен. Шутки, смех, поцелуи — все как-то неестественно, суетливо, неправильно, с легким налетом едва ощутимого беспокойства. Олег покинул корабль одним из первых. Он шел впереди всех, и перед ним лежал пустой город. Замерший, настороженный, не знавший еще, чего ждать от своего нового хозяина. Полная тишина стояла кругом. Ни звука. Только звук Олеговых шагов, изрядно приглушенный пластиковым покрытием улиц, и ни души вокруг. «Конечно, ни души», — усмехнулся Олег. «Мы ж тут первые. Первые люди на планете». Пустые улицы, пустой город. Красивый город. А там впереди дом, чем-то выделяющийся из общего числа остальных, в общем-то, похожих друг на друга домов. Олег подошел ближе. Все вроде бы как и везде. Тот же садик перед домом. Точно такая же калитка. Нет, не такая же. Но других этих вот завитушек не было. Очень красивые. И стены дома покрашены в другой цвет. Лучше, чем у остальных. Олег толкнул калитку и вошел в сад. Дорожка, выложенная белым камнем, вела прямо к дверям. И двери были чуть приоткрыты. Олег поднялся на крыльцо и переступил порог. Мягкая прохлада окутала его. Олег сразу понял, что жить он будет именно здесь. То есть он захотел этого еще там, на улице, а теперь желание его переросло в уверенность, что именно так и будет. Олег машинально щелкнул безжизненным выключателем, забыв об ЭМИ-капсулах. Конечно, освещение не работало. Да, оно и не нужно сейчас. Солнечного света, проникавшего сквозь окна, было достаточно. Олег огляделся. Обстановка дома ему нравилась. Ну, буквально все. Мебель, цвет стен, расположение комнаты, идеальный порядок кругом. Лишь в гостиной на двух стульях неряшливой грудой покоилось какое-то тряпье, напоминающее военное обмундирование. И толстый слой пыли на столе, на тряпье, на полу вокруг стола. Олег зачерпнул пригоршню почти невесомого серого порошка, растер его в ладони. Серое облачко повисло в воздухе. «Надо запустить автоматических уборщиков», — машинально подумал Олег.
Вот разберусь, где тут генератор, и сразу же запущу, если он работает. Олег вдруг понял, что сам он разместил бы генератор в гараже, и он уже не сомневался, что уборщики тут предусмотрены. Сам бы Олег обязательно обзавелся такими устройствами. И он догадывался, где находится пульт управления и ими, и всеми остальными сервисными примочками. Потому что Олег расположил бы пульт именно вон там, под лестницей, возле входной двери. Он бы вообще сделал здесь, в доме, все именно так, как и есть сейчас. Только легкое неудобство вызывала пустая детская кроватка, стоявшая в углу. Совсем пустая, ни белья, ни матраса. Да и сама обстановка в доме была не такой, какая бывает, если там живут дети. Не видно ни игрушек, ни валяющихся, где попало, детских тапочек, ни рисунков на стенах светящимся маркером.

0: Олег вдруг почувствовал, что ему почему-то стало легче. Какое-то необъяснимое напряжение исчезло. Он и не знал, что оно было, это напряжение, где-то там, внутри, в самой глубине груди. И еще он почему-то решил, что кроватку эту надо бы вынести в гараж, пока Света не увидела. Взгляд Олега медленно полз по комнате. И вдруг замер, натолкнувшись на фотографию, висевшую на стене. Олег подошел поближе, чтобы рассмотреть ее. Это была Света. То есть не Света, конечно, другая, совершенно другая женщина, очень и очень похожая на Свету. Даже не женщина вовсе. Просто клон. Всего лишь. Хотя и красивая. Очень. Той неуловимой и загадочной красотой, которую можно понять, лишь долго рассматривая ее. Она не улыбалась, но выражение глаз наталкивало на мысль, что ждать этого недолго. «Какая красивая!» – машинально подумал Олег, зачем-то прикасаясь пальцами к прозрачному пластику, покрывавшему фотографию. И на стекле после этого остались четкие отпечатки. Олег с неудовольствием посмотрел на ладонь. Пальцы были серыми, словно кожа мертвого существа. «Ничего страшного», — решил Олег. «Отмоется». Это был рассказ Игоря Реввы «Мы первые».
1: Итак, рассказ, который вы сейчас услышите, занял второе место. Называется он «Престиж». Написал его Александр Матюхин.

Денег хватало на то, чтобы снимать крохотную квартирку в пригороде, где едва умещались одноместная койка и тумбочка. У мамы не было интернета, выделенных карт доступа, ни одного вживления. В наследство от бабушки ей достался только крохотный съемный бегунок. Он ловил сигнал с перебоями и запросто мог выжечь маме мозги, когда она с его помощью отправлялась в далекие виртуальные странствия. Как-то раз мама наткнулась в журнале на статью о социальных программах для многодетных детей. Она уловила суть. Гораздо выгоднее завести собственных детей, чем бегать по пятам за детьми чужими. В тот же день мама активировала свои детородные аккаунты и подала заявку на усыновление. Еще через неделю ей привезли двух мальчиков и девочку, розовощеких и голопузых, только что из коконов. К тому времени мама оформила материнство и переехала в просторный двухэтажный дом. Ей провели выделенный доступ к социальным настройкам, открыли виртуальный личный кабинет и активировали пользовательские ссылки на портале государственных услуг. Еще загрузили первоначальный взнос и материнский капитал. Счастье было не за горами. Мама долго думала над тем, как настроить и назвать детей. Остановилась на несложных именах латиницы с удобными проверочными словами. Мальчики не отняли много времени, а девочку пришлось настраивать несколько дней. Мама хотела, чтобы она выросла красивой и, главное, похожей на нее. Режим гибких настроек позволил изменить цвет волос, сделать тоньше нос и подбородок, подправить глаза. Точного сходства мама, конечно, не добилась, но осталась довольна и активировала учетные записи. Так на свет появилась я, мамина любимица. Иногда кажется, что во мне отражается мамина ностальгия по времени, когда она еще обращала внимание на собственных детей. Сейчас ей все равно, кого привозят из дома ребенка в красивых розовых автомобилях. Она не заглядывает в коконы, не радуется первым детским крикам, а просит меня или кого-нибудь из братьев и сестер помочь с адаптацией нового ребенка. Чаще всего мама дает имена случайным набором букв на клавиатуре. Проверочное слово у нее одно — Линк. Это имя моей бабушки. И мое. Гибкие настройки внешности и характера маме не нужны. Ей выдали стандартный пакет, где можно проставить все галочки одним нажатием. Этого достаточно и не отнимает много времени. Изо всех девочек только у меня рыжие волосы. У остальных они пепельные, с оттенком металла. И у тех девочек, которые больше нет, волосы тоже оставались пепельными. Я не помню, сколько у меня было братьев и сестер. Они появляются и исчезают. Некоторые не задерживаются у нас больше 2-3 недель. Кое-кто прожил год или около того. Четверо мальчиков живут уже 5-й год, и еще я, 15-й. Столько их уже сменилось в нашем доме. Детей со стандартными настройками, что имена путаются в голове. Сложно запомнить их однотипные лица. Я стараюсь, конечно, но не всегда успеваю. Мама говорит, что это все из-за дефектов. Массовое производство детей, начавшееся в конце прошлого века, резко снизило их качество. Раньше дети были штучным товаром. Их изготавливали на заказ умелые мастера, которые отлично знали свое дело, имели высокую квалификацию. Такого ребенка можно было растить до 50-70 лет и не обнаружить в нем ни единого изъяна. Сейчас же политика государства такова, что важно не качество, а количество. Отсюда и базовый набор настроек в комплекте, поспешная активация, огромные льготы для многодетных семей. Мама говорит, что мы снова гонимся за каким-то соседним государством, соревнуемся, пытаемся превзойти. Сейчас в приоритете повышение демографии. Я не уверена, что точно выразила мысль. Мама говорит, нам важен престиж. Поэтому надо производить детей в огромных количествах. Неважно, с дефектами они или без. 8 девочек и 9 мальчиков – это максимально возможный порог для многодетной семьи. То есть мы получаем самые большие льготы в стране. У нас 2 машины и личный водитель – престарелый безымянный мужчина с седыми усами. Однажды он возил маму к мастеру по лицензированию, который

0: и занимается удалением детей, и после этого уволился. Мама сказала, что водитель сошел с ума. «Дефектные взрослые, как и дефектные дети, — говорила мама, — не могут нормально жить в нашем мире, поэтому их и надо удалять. У них что-то сбивается в настройках. Дети перестают вести себя как нормальные». Один из первых моих братьев однажды начал носиться по дому с криками, изображая то ли ветер, то ли ураган. Он дергал занавески, опрокидывал стулья и вопил о том, что собирается закружить всех вокруг волшебным вихрем. Мама сказала, что у него сбилась настройка спокойствия. Подозреваю, что она просто не хотела тратить лишние деньги на перепрошивку. Брата было легче удалить и заказать нового. А одна сестра как-то раз украла из магазина краску для волос и залила себе всю голову фиолетовой жидкостью. Сестру тоже отвезли к мастеру по лицензированию, а потом красивый розовый автомобиль доставил к порогу новый кокон. Несколько лет назад брат с сестрой слишком громко смеялись над фильмом. Они долго не могли остановиться, заливались смехом и катались по полу. Мама влепила брату пощечину, а потом сказала, что если они не прекратят смеяться и не будут мешать ей читать книгу, то живо отправятся к мастеру по лицензированию. Впрочем, брат с сестрой все равно потом отправились на одном из маминых авто в центр города. Они слишком громко смеялись, понимаете? Также не вернулась сестра, которая однажды разбудила маму ночью, когда отправилась в туалет и хлопнула дверью. Не вернулся брат, который чавкал и не убирал крошки со стола. Не вернулся еще один, читающий книгу с фонариком под одеялом. Мама проходила мимо детской и заметила тонкий луч света, разрезающий темноту. И еще десятка-два детей, которые чем-то маме не понравились. Лишали ее праздного спокойствия богатой жизни. Отвлекали от перебирания аккаунтов и подсчета накопленных средств. Мама увозила их на проверку, а возвращалась одна. Как я и говорила, проще поменять ребенка, чем перепрошить уже испорченного. Как-то раз я стригла цветы на заднем дворе и заметила нашего бывшего водителя. Он стоял у обочины и махал мне рукой. Хотя мама говорила, что он сошел с ума и наверняка с дефектом, водитель не казался страшным. Поэтому я подошла ближе и поздоровалась. Мне было уже 17, и я не привыкла бояться кого бы то ни было. Водитель сказал, что вспомнил о моей маме. Его не отпускают жуткие воспоминания о дефектных детях, которых мама заменяла, будто они были севшими батарейками. Он спросил, почему я все еще живу в этом доме. Почему меня до сих пор не признали дефектной? Я ответила, что все дело в ностальгии. Мама скучает по прошлому, перебирает ссылки, которые остались на память от бабушки. Она любит просто так разглядывать меня, ощупывать лицо, водить пальцами по рыжим волосам. Что-то она чувствует, глядя на меня. Поэтому позволяет слишком громко хлопать дверью или не всегда мыть посуду сразу после еды. Водитель сказал, что ностальгия — это хорошо, просто замечательно. А потом спросил, знаю ли я, что моя мама сошла с ума. Я ответила, что да. Мама свихнулась много лет назад. Мне еще не было 10, когда мама начала приезжать домой в компании с каким-то мужчиной, которого звала мастером по лицензированию на все руки. Мама поднималась с ним на второй этаж и позволяла себе греметь, шуметь, кричать, стонать. Никто все равно бы не повез ее на удаление. Никто не сказал бы, что у нее дефект. Когда она спускалась со второго этажа, абсолютно обнаженная, потная, с растрепанными волосами, мне хотелось вопить от ужаса, потому что я знала, что произойдет дальше. За ее спиной возникнет тот самый мастер по лицензированию, толстоватый, ухмыляющийся коротышка. Он будет говорить, что ему нужен лицензионный материал, что очень сложно получить сертификацию, поскольку хорошие, здоровые дети нужны для престижа, а дефектных становится очень мало. А мама, спустившись, будет осматривать детишек туманным взглядом, выберет одного, потреплет по волосам и скажет мастеру:
1: Забирай этого.
0: Он заберет, облизнувшись. А я буду стоять с колотящимся сердцем и каждый раз гадать о том, когда же мама потреплет по волосам меня. Водитель слушал внимательно, а потом ответил, что моей маме нужно лечиться. Ни одна нормальная мать никогда не отдаст своего ребенка на удаление. Пусть он будет хоть 100 000 раз дефектен, даже в мире, где человеческая жизнь перестала цениться. Он взял меня за плечи и сказал: «Знаешь, я прямо сейчас пойду и разберусь с ней. Хочу нормально спать по ночам». Я попыталась возразить, но водитель направился через двор, сминая тяжелыми ботинками изумрудную траву газона. Он зашел в дом, хлопнув дверью, и я слышала, как он ходит внутри, пугая детей своим присутствием, кричит, зовет, угрожает. Под его ногами скрипел дощатый пол. Я зашла следом, остановившись на пороге. Собрала вокруг себя 7 испуганных сестер и 9 возбужденных братьев. Со 2 этажа спустился запыхавшийся водитель. У него раскраснелось лицо, обвисли седые усы. «Где она?» – пробормотал он. «Скажи!» Тогда я ответила. «Мама умерла. Бабушкин бегунок выжег ей мозг несколько ночей назад. Мама отправилась в виртуальное путешествие и не вернулась. Вы опоздали». Водитель тяжело сел на ступеньку лестницы, погрузил пальцы в редкие и тоже седые волосы. «Какой кошмар!» — сказал он. «Я много лет думал о том, как приду в этот дом и освобожу всех вас. Мне снились твои рыжие волосы. Я надеялся, что как-нибудь смогу сказать, что вы все свободны».
1: «Вы и сейчас можете это сказать».
0: «Уже слишком поздно. Я бы попробовала». Он поднялся. Дети вокруг меня настороженно и тихо разглядывали этого пожилого сутулого человека. «Вы же теперь свободны», — пробормотал водитель с нотками печали в голосе. «Почему до сих пор живете здесь?» Я пожала плечами. Это было очевидно. Кому-то же надо оставаться мамой. Сложно быть ребенком в мире, где человеческая жизнь ничего не стоит. Водитель иногда приходит в гости, и мои дефектные братья и сестры называют его дедушкой. Дедушка любит приносить с собой подарки, а дети рассказывают ему миллион историй. Он любит нашу большую семью, искренне любит, несмотря на то, что каждый раз перебирает имена детей, проверяя, не отправил ли я кого-нибудь к мастеру по лицензированию. Я знаю, что когда-нибудь водитель попросит меня рассказать историю о маме, о том, как же она умерла по-настоящему. Думаю, я объясню ему, что это был вовсе не несчастный случай. Просто однажды она спускалась с лестницы, обнаженная и вспотевшая, и потрепала меня по голове. В тот момент я поняла, что в маме больше не осталось ничего человеческого. Что если я сейчас же не сделаю что-нибудь, то мастер по лицензированию, облизнувшись, возьмет меня за руку и увезет на своем совсем некрасивом автомобиле. Мастер, кстати, больше не приезжает в наш дом. А на крышку гроба мамы я бросила не клочок земли, а сгоревший бегунок. На память. Подробностей водитель никогда не узнает. Да ему и не нужно. Главное, кажется, он поймет суть. Дело не в престиже и не в сумасшествии, а в человечности.

0: Спасибо. Это был рассказ Александра Матюхина «Престиж».
1: Рассказ Джеффа Дантмана «Драмлинский котел». Майк вбил штифт в муфту, и мы стали смотреть, как Сэмл Борден, пыхтя и фыркая, волочит тележку с камнями по неровной дороге со скоростью примерно такой же, как у хромого инвалида. Когда же при следующем пробеге Майк подсоединил к первой тележке вторую, Сэмл вообще отказался сдвинуться с места, плюясь паром из всех своих щелей, готовый вот-вот разразиться негодующими воплями. Майк швырнул шляпу в грязь и принялся топтать ногами. Можно обзывать как угодно локомотив шестого размера с котлом второго, но больше железа у нас просто не имелось. Да и того было недостаточно. Мы просидели на этой планете целых 252 года, с тех пор, как Ориджин скопытился и приказал долго жить. А выколачивать котлы барабанным боем здесь никто не умел. А котел — именно то, что нам необходимо. Майку, мне и Сэмлу Бордену. Если мы хотим, чтобы президент воспринял нас всерьез и позволил участвовать в больших гонках локомотивов. Почти все остальное мы нашли в бангеровой большой книге Драмера или купили под видом дверных пружин у местных жителей. Причем в погоне за этим делом добрались аж до самого Нью-Скотсдейла. Майка это раздражало, но не особенно волновало, даже когда мы собрались, оседлали коней и отправились в столицу, чтобы успеть подать бумаги до октября согласно введенным правилам. «Верь в Бога и вещи создателей» — таков девиз Майка. Если первый не подаст, то другие уж точно сумеют. В самом конце февраля мы дали знать всем, кому можно, правда, без особой надежды на результат. Объявление звучало примерно так. «Майку Грабаки нужен котел. Заплатит, сколько запросит. Начинайте барабанить». Этих самых барабанщиков мы встречали на всем пути, где дороги усеяны колоннами вещесоздателями. Города встречаются часто, и на каждой площади непременно наткнешься на вещесоздатель, если можно назвать кучку грязи и три каменных дома площадью. Барабанщики махали нам, и иногда мы делили с ними обед. Утыканные кучей маленьких амулетов и свисавших с шеи связок гусиных костей, выплясывавших свой собственный причудливый ритм, барабанщики весело стучали по двум колоннам, иногда насвистывая что-то, словно свист мог увеличить их шансы на изготовление большого барабана. И возле каждого дорожного вещесоздателя Майк натягивал поводья и вручал барабанщикам собственноручно сделанный рисунок того котла, который нам требовался. Метр ширины, 3 метра длины и полый. 200 хендов за простой и 10 тысяч за котел с прилагаемым ритмом. 10 тысяч хендов. Разумеется, не то, что можно выручить за шар из золота, о котором мечтает весь народ, но все равно неплохой куш. Я в жизни не видел столько денег, равно как и те людишки, с которыми мы плясали при свете факелов после ужина под барабанный перестук на золотых и серебряных колоннах, и молились, и свистели, обращаясь к кому-то невидимому, прося чего-то невиданного, но желаемого каждым, чем бы оно ни было. Большинство носит с собой амулеты, вещички, которым нет практического применения, на шее или в кармане. Их обычно выбивают сами, кто как умеет. Настоящая, случайная, наобумная вещица — единственная в мире. Она есть и будет только у тебя одного. Особенно, если ты не писал к ней ритма. Та, что у Майка, вообще странная. Это драмлинский крест, сделанный для матери Полли Джерузис из городка Хаффер, которая много лет была настоятельницей собора святого Иакова. Майк смастерил его сам, украсив плоскую штучку драмерской вязью, оправил в бриллианты и прилепил драгоценные камни драмлинским клеем. Но Полли отдала крест обратно, заявив, что металл — порождение дьявола. И привела в доказательство расхожие легенды о драмлинах, которые извиваются и вихляются, танцуют и отзываются, когда вы им поете. А это неестественно и даже непристойно. Майк ответил, что сам он ничего подобного не видел. И драмлины — его тайная страсть. Лично я подумал, что его истинная страсть — Полли, но промолчал. А она ответила, что Иисус умер не на металлическом кресте. И вся недолга. Лично я считаю, Иисус использовал подручный материал, дабы исполнить все, что он должен был сделать, и что Майк недалеко от него ушел, поскольку почти для любых поделок применяет исключительно драмлины.

0: Нашу третью ночь в пути мы провели у костра, в том месте, где дорога перерезает Редлис Ридж, и вещесоздатель расположился прямо на перешейке гребня, над той долиной, где река Биг Лампи спускается вниз до самой колонны. Там же устроились две семьи со своими тележками и мулами, возвращавшиеся с осенней ярмарки. Так что мы обменивались сплетнями и историями, играли в наперстки прямо в грязи и пили молодое вино из бутылок. Майк разбогател случайно, поэтому и хочет выиграть гонку не ради денег, а чтобы доказать. Его локомотив, сляпанный в основном из драмлинов, способен обогнать железный. Поэтому он обычно добр к бедным людям и дает им денег, не унижая гордости. Во всяком случае, не покупает бесполезных вещичек, чтобы тут же на глазах у мастера швырнуть в грязь. Он как раз отдавал кучу хендов за уродцев, похожих на сплющенных металлических рыб, когда девчонка лет 10 по имени Роза Луиза спросила Майка, не купит ли он штучку вместе с прилагающейся песней. Майк раздвинул губы в своей убийственной улыбке, ну чистый киллер, и сказал, мол, конечно, хенд за штучку и хенд за песню. Мы расселись вокруг мастера и приготовились слушать. Девочка начала с того, что коснулась обеих колонн, как делают некоторые. Колонна солнца справа, неровная сверху, с зубцами в виде солнечных лучей и цвета матового золота, как позднее зимнее утро. А колонна луны слева, круглая, гладкая, оттенка пыльного серебра, словно полная луна, проглядывающая через тонкие облака. Как только ее маленькая ручка выбила первый тихий такт из колонны солнца, на этом гребне вообще не осталось никаких звуков, кроме тех, что издавали она и колонны. Одна доля на слог, никаких пропусков, никакой халтуры. Только чистый, сильный детский голос. «Мой друг, красавец Хэнки, жил-был на свете славный пес, и у него был сливый нос, мой верный, милый Хэнки». Колонны вторили каждому звуку, будто на самом деле превратились в барабаны, а не были бог знает чем, созданным бог знает кем. Бум, пинг, бум, бум. Солнце, луна, солнце, солнце. Ничего себе заявочка. Брови Майка недоуменно изогнулись, но он продолжал слушать, пытаясь понять, помнит ли он слова и мелодию. Большинство людей на этой планете слишком ленивы, чтобы изобрести что-то, кроме самых банальных ритмов. Слова помогают разнообразить мелодию, которая, согласитесь, ничем не отличается от десятка подобных, и позволяют вам запомнить очередной шедевр. «Спал то в конюшне, то в хлеву, а днем носился по двору. Был он огромный, как кабан, зад шириною был с диван». Я видел, как дети иногда произносят стихи, выбивая на колоннах ритм. Для забавы, разумеется, чередуя колонны с каждой долей. «Солнце, луна, солнце, луна, все 256 долей». Или наоборот. «Луна, солнце, луна, солнце». Но только не Роза. Она делала ударение на солнце, а луна звучала слабее. При этом девочка ни разу не ошиблась, не запнулась и не вышла из ритма, четко отбивая свои 256. «Его создал из запчастей Господь, чтоб справиться скорей с задачей созидания Хэнки. С небес щенком отправлен был, к соседям нашим угодил, но вот не угодил соседке. Он с нами счастливо зажил, дом от бандитов сторожил и от лисиц с курями клетки».
1: Странно, что такая маленькая девочка самозабвенно любит собаку, да еще с ритма не сбивается, хотя получается скорее речитатив, чем песня. Носишка сосредоточенно наморщен, но на губах играет такая неотразимая улыбка, что ее папочка должно быть готов на все ради своей принцессы.
2: «Однажды я гулять пошла и песика с собой взяла, бежит, подпрыгивая Хэнки. На небо туча наползла, с собою дождик принесла, под дубом скрылись я и Хэнки. Сидел на ветке черный кот, огромный злобный обормот, хотел сожрать меня на ужин. Но Хэнки бросился вперед, повержен злобный мерзкий кот, потрепаны бока и уши». винчестером отец бежит, патрон в стволе уже лежит. Стрелок, папаша очень меткий. Но кот когтище развернул и пса по шее полоснул, и подогнулись лапы Хэнки. Раздался выстрел, кот лежит с дырой в башке и не шуршит, а рядом с ним не дышит Хэнки.
0: Майк по-прежнему не открывал глаз, пытаясь отыскать смысл в ритмическом рисунке. Простые ритмы позволяют выбить простые вещи, сложные – более затейливые. Бессмысленный произвольный стук или даже хороший ритм, но с одной случайной не к месту долей, в результате дает странные вещи. Если бы мы могли сообразить, как изощриться и выбить по-настоящему сложный ритм, наверняка получили бы все то, что имеется на земле, и даже не пришлось бы возвращаться обратно.
2: Пал смертью храбрых лучший друг, залил он кровью все вокруг, но славит птицы душу Хэнки. На небе снова песик мой, там резвый носится стрелой. Тебя я буду помнить, Хэнки.
0: Когда последние два удара по колонне солнца разнеслись эхом на всю округу и замерли вдали, маленькая Роза подалась вперед, широко распахнутыми удивленными глазами, зачарованно взирая на серебряную пыль в большой черной каменной чаше за колоннами. Мальчишка постарше, скорее всего, ее брат, сунул в костер факел, зажег и наклонился над чашей. У нас на глазах пыль заволновалась, пошла рябью, закипела и стала отбрасывать сотни маленьких радуг. Большие драмлины только всплывают на поверхность и болтаются там, поддерживаемые пылью, которая кажется в этот момент живой. Маленькие драмлины – дело другое. Пыль разошлась, словно море, над чем-то тонким и длинным. Пыльная волна подняла это и понесла к колоннам, где мягко опустила на маленьком карнизе у ближнего края. Потом волна отхлынула, и пыль снова замерла. Только небольшие кольца еще некоторое время разбегались от центра. Роза Луиза протянула руку между колоннами и, схватив с карниза блестящий металлический драмлин, высоко подняла в свете факела. Все дружно закричали «Ура!», а взрослые украдкой вытирали глаза рукавом. Так растрогала их песня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Девочка подбежала к Майку и сунула драмлин ему в ладонь. Иногда трудно сказать, получилась штучка или нет, но на этот раз, кажется, получилось. Ее драмлин походил на серебряную сосиску с большой дыркой на одном закругленном конце и кучей дыр поменьше по всему корпусу. Майк опустился на корточки и вертел его перед глазами, осматривая каждый дюйм. Потом кивнул, расплылся в улыбке и, сунув руку в большой нагрудный карман, вытащил маленький кожаный кисет. Оттуда он извлек два маленьких золотых хэнда и уронил в розовую детскую ладошку. Малышка наклонилась и, восторженно хихикая, поцеловала его в лоб. «Это свисток желания», — объяснила она, внезапно став серьезной. «По крайней мере, я его так называю. Свистни в него посильнее, и если Господь захочет, твое желание непременно исполнится». Майк поднес к губам свисток, но она поспешно зажала отверстие и отвела его руку. Маленькие губки капризно надулись. «Нельзя дуть свисток, не имея желания, если хочешь чего-то плохого». Майк встал, и я заметил, как папаша Розы кивнул ему с гордой благодарностью, присущей беднякам. Майк сунул драмлин в карман, задрал голову и долго смотрел на звезды. Я не слышал никакого свиста, но, готов поклясться, угадал его желание.

0: Добравшись до колонны, мы оставили лошадей у Игнаца, двоюродного брата Майка, и отправились в деловую часть города, на рыночную площадь, где и попали в настоящую заваруху. Нечто вроде бунта. 800 фермеров, застрявших со своими гусями и картофелем, ожидали отправления чертова правительственного парового локомотива, отлитого из железа, иначе говоря, паровоза. Опоздание составило 2 дня. Мы с Майком, толкаясь и переругиваясь, локтями проложили дорогу к той горбатой уродине, которую они величали Мазепа, и увидели Куила Нанди. С бородой, усеянной железной пылью, он стоял рядом и привинчивал скобы на треснувшую соединительную тягу. Фермеры и их ребятишки ели перезревшие персики и кидались в него косточками. Глаза их недобро горели. Куил был 7-м сыном богатого человека, что, по идее, сулило удачу. Но после смерти Мела Нанди старшие братья прибрали к рукам все денежки, а юного Куила сбыли в подмастерье кузнецу, чтобы наверняка от него избавиться. Из паренька вышел неплохой механик. Только вот зарабатывать на жизнь грязной работой он не слишком любил, зато когда брал в руки гаечный ключ с длинной рукояткой, равных ему не было. Нам почему-то показалось, что ремонт не слишком продвигается, как, наверное, и вчера, и позавчера. Поэтому Майк подкрался сзади и хлопнул парня по плечу.
1: «Эй, Куил, похоже, ты не отказался бы от помощи, а?»
0: Куил повернул гаечный ключ, но тот сорвался и с лязгом врезался в левый цилиндр Мазепа. Куил попытался было размахнуться как следует, но Майк схватил ключ, и оба затанцевали на месте, словно две торговки, подравшиеся из-за метлы. Майк смеялся, как сумасшедший, а Куил покраснел и надулся до того, что на лбу выступили вены. Наконец парень отнял ключ и уронил его в грязь. Возбуждение постепенно улеглось, и сейчас Куил выглядел ужасно усталым. Так ощущает себя не совсем еще разоренный человек, понимающий, что окончательное банкротство не за горами.
2: «Из тебя тот еще помощник, Майк. Подай мне железный прут, и, может, мы сумеем управиться до ужина. Хотя все знают, что ты слишком ленив для работы с железом».
0: Куил попал не в бровь, а в глаз. Но у Майка были свои принципы, засевшие так же цепко, как репей в собачьей шерсти. В общем, я не видел его взбешенным с позапрошлой весны, а может, и того раньше. Поколебать Майка мало кому удавалось.
2: «Не можешь скрепить тягу скобами, Куил? Чему только учил тебя старый Хоуи? Давай я выколочу штучку вроде той, какую использую на Сэмле. Клянусь, мы отправимся еще до обеда».
0: Фермеры к этому времени окружили их и, выплевывая косточки на землю, одобрительными возгласами подбадривали Майка. Куил опять взбесился и, опершись поудобнее на треснувшую тягу Мазепы, ткнул грязным пальцем в Майка.
2: «Никакого магического инопланетного дерьма на Мазепе! Мы должны создавать вещи таким же порядком, как на Земле, иначе никогда туда не вернемся».
0: Теперь я мог точно сказать, что, судя по улыбке широкой, словно морской горизонт, Майк знает, как справиться с Куилом.
2: «Что же, думаю, Земля от нас не уйдет. А вот эти добрые джентльмены будут просто счастливы доставить свои персики в столицу, прежде чем те окончательно сгниют. Я мог бы поднять железный прут, продай мне правительству хоть немного сего драгоценного металла, но если я, по-твоему, ленив, ты сам попросту трусишь просверлить дыру в штучке. А вдруг оттуда выскочит маленький красный гоблин и подожжет твою бороду? Трясешься, вот в чем дело. Верно ведь, Куил? Боишься штучек, из которых любой маленький оборванец способен сотворить постель и мирно в ней спать. Зрител, так скажи».
0: Куил ринулся на Майка и успел размахнуться, целясь ему в челюсть, прежде чем подскочили фермеры и облепили его со всех сторон. Майк отскочил с воплем.
1: «Держите его, парни, и я в 2 счета все исправлю!»
0: Он схватился за свою дорожную сумку. Оттуда вывалились инструменты и рулетка. Зато Майк успел перебросить мне том Бангеровой большой книги.
1: «Айк, быстро выколоти мне двуплечный рычаг номер 42, такой же, как мы использовали на Сэмле. Давай!»
0: Я отдал. Фермеры дружно расступились, и я помчался к вещесоздателю в центре площади, где какой-то уличный торговец выколачивал особый драмлин по контракту за занавеской в окружении 5 дрессированных псов, дружно и оглушительно завывающих, чтобы никто и не смог разобрать и запомнить ритм. Фермеры откинули занавеску, и кто-то швырнул в собак живой белкой, которая, однако, в 2 счета опомнилась и удрала.
2: Потом уличного торговца схватили за шиворот, оттащили. А фермерский мальчишка барабанил по колонне солнца, пока пыль не вскипела и не выбросила совершенно бесполезную штучку, вроде цветочка, сделанного из крохотных вилочек. Бангерова большая книга, принадлежащая Майку, настоящий шедевр. С пюпитром и шнуром, вклеенными в переплет из обработанной синей кожи. Я вытащил шнур, перебросил через шею и развернул пюпитр так, что он опирался о мою грудь и не давал закрываться книге. Дома мы часто использовали двуплечные рычаги, и я проследил по пятнам смазки на страницах то место, где было описано создание номера 42, ритм и прочее, и как только все усвоил, немедленно начал барабанить. Одна неверная доля может превратить драмлинг в штучку. Хотя у Майка Грабаки такие штучки в большинстве своем оказываются полезными. А номер 42 был самым что ни на есть причудливым драмлином, хотя без особого мелодического рисунка. Я стал изучать страницу, где Генри, сын Германа Бангера, нарисовал драмлин с рядами символов, необходимых, чтобы выколотить его желтыми солнцами и синими лунами. Всего 32 ряда по 8 символов в каждом. Обычно вы отбиваете ряд, делаете передышку, отбиваете второй ряд, снова делаете передышку и так далее, пока не закончите. Я задерживал дыхание по 3 раза подряд и, багровея от недостатка воздуха, страшно радовался, что фермеры по-прежнему удерживают брыкающегося и вопящего торговца. Но по-настоящему я затаил дыхание только с последним ударом, когда уставился на чашу, где кипела пыль. Что-то выплыло на поверхность, длинное и тонкое, как большинство драмлинов, из какого-то странного серебряного металла с голубоватым отливом. Он поднимался строго вертикально, сначала одно плечо, затем перегиб, и появилось все остальное. Пыль удерживает драмлин, пока кто-то не схватит его. Тогда пыль поддается, и ты получаешь свой драмлин. Трое фермерских мальчишек вытащили его из чаши. Ничего себе! 2 метра длины и перегиб почти в середине. Короткое плечо немного толще длинного. 2 фермерских мальчишек весело галопировали за мной и тащили хвост рычага до самого мазепы, где Майк уже успел изрисовать блокнот и вытащить большую драмлинскую алмазную дрель. Майк встал на колени перед рычагом и начал вершить волшебство рулеткой и алмазной чертилкой, а я тем временем просверлил 4 дыры по его метке. Драмлинский металл не царапается ничем, кроме алмаза, а драмлинские дрели просто вгрызаются в него, словно металл чувствует, что его пожирают, и просто расступается, давая дорогу сверлу. Пришлось попотеть, чтобы установить рычаг как надо, да еще под злобным взглядом Куила Нанди, выглядывавшего из-за плеч 5 здоровенных деревенских парней, связываться с которыми никому не рекомендуется. Когда мы с Майком поставили рычаг на место и крепко прикрутили винтами, он осмотрел нашу работу с таким брезгливым видом, словно наткнулся на мертвого скунса, 3 дня пролежавшего на дороге. «Хотите сказать, что эта тонкая изогнутая штука не разлетится через 3 минуты после того, как поезд отойдет?» Майк качнул головой, вытер руки о старое красное полотенце, как всегда после работы. «Не только не разлетится, но ты даже изгиба не увидишь. А если разлетится, я отдам тебе остаток папочкиного наследства, чтобы ты прожил свои дни в праздности и ухлёстывал за тощими девицами в богатых особняках. Я отвечаю за свою работу, Куилл». Куилл, как ни странно, даже не огрызнулся. Хотя его так и подмывало врезать Майку. Но 5 здоровенных парней все еще стояли поодаль. Мало того, многозначительно постукивали кулаками по ладоням. «Поезд отходит!» — завопил Куилл, очевидно, желая только одного. Чтобы все, особенно Майк, от него отцепились. Мы с Майком только рассмеялись, швырнули наши сумки в последний вагон вместе с персиками, цыплятами и картошкой, парившимися там целых 3 дня.

главной проблемой было железо. По пути в столицу мы с Майком ни о чем другом и говорить не могли. 3 дня, 2 ночи, 8 коротких остановок, чтобы набрать воды и угля. Езда на открытой платформе под ясным небом в лучшую сентябрьскую погоду, которая выдалась на моей памяти в это время. Майк сидел на бочонке, положив ноги на клетку с цыплятами и бросая кукурузные зерна сквозь решетку. Я лежал на большом мешке с ячменем, укрывшись одеялом, подложив руки под голову и наблюдал, как плывут облака. В 6 вагонах от нас пыхтел Мазепа. Железо трудно добывать, возить и обрабатывать, поэтому оно дорого. После того, что идет на рельсы и локомотивы, обычно остаются жалкие крохи, из которых делается всякая мелочь, вроде подков и деталей вагона, которые можно использовать снова и снова бесконечное число раз. Майк плавит железо в горне, но достать его очень трудно. И мы скупили все подковы и дверные пружины, которые только люди осмелились продать нам, чтобы слепить крохотный котел Сэмла. Вот почему Майк делает из драмлинов все, что только может. Некоторые драмлины вообще не из металла. Алмазные бутылки, линзы, оконные стекла, связки веревок, маленькие подушки, полные клея и все виды странных бесполезных штучек, похожих на комочки расплавленного стекла. Все остальные драмлины металлические. Их можно сверлить драмлинскими дрелями, обрабатывать драмлинскими зубилами, но еще никто не видел, чтобы они плавились. Правительственные ученые с их микроскопами настаивают, что колонны сделаны неизвестным народом, названным гианами, в честь той планеты, которую мы обживаем. Майк утверждает, что гианы видели наше приближение и поспешили смастерить для нас вещи-создатели, чтобы мы могли укрепиться на этой планете и довольствоваться примитивными инструментами, получавшимися из простых ритмов, а уж постепенно дорасти до того уровня, когда сможем понять предназначение самых наисложнейших изделий в Бангеровой большой книге. Майк свято верит в Бога и ангелов, и леди по имени Джулиана, которой Господь твердо обещал. В конце концов, все будет хорошо. Кроме того, он истово исповедует старую католическую религию. У меня же с Богом свои отношения. В частности, я никак не могу понять, почему он позволял моему папаше нещадно избивать меня в кровь, когда я был совсем не смышленышем. Но здесь командует Майк, и я не стану спорить с ним по вопросам, ответ на которые получить не

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Джефф Дантман. Драмлинский котел. Продолжение. Правительству нужно железо. Много железа. Оно и хотело бы, чтобы люди зарылись по уши в землю. С утра до ночи ковырялись в рудниках. Да только дураков мало. Быть фермером куда лучше и безопаснее. А если сломаются топор или лопата, ничего не стоит выколотить новые. Кому нужно ползать на брюхе в грязной дыре, весь день перетаскивая камни? Почти никому. Поэтому правительство закладывает свои собственные рудники и заставляет заключенных добывать руду. Разумеется, количество преступлений катастрофически сократилось, поэтому железо по-прежнему в дефиците. Правительство, естественно, надулось, обидевшись на весь свет, и отказывается продавать железо кому бы то ни было. Но люди по-прежнему твердят: единственное, что нам нужно, починить добрый старый Ориджин, который по ночам сияет звездой на ночном небе, а потом со всех ног удирать на землю. Здесь, в Драмленде, количество населения не дотягивает до миллиона. Правительство желает иметь железные рудники и медные рудники, и алюминиевые рудники, и растения для производства микросферы, но превыше всего и терби, что бы это ни значило. И все это лишь для того, чтобы починить, наконец, Ориджин. Беда лишь в том, что из вещесоздателей еду не получишь. К тому же многим людям нравится быть фермерами, так что на стороне правительства в основном люди богатые или совсем уж никчемные, вроде Куила Нанди. Мы с Майком стараемся раздобыть достаточно железа, чтобы выковать приличный котел для Сэма Бордена. Но правительство утверждает, все железо уже распределено между кузнецами и Люком Горманом, любимчиком властей. Майк только ухмыляется, услышав это в очередной раз, и посматривает через плечо, чтобы убедиться в исправности рычага. Уилл загнал наши 6 вагонов на зады столичного паровозного депо. Здесь мы с Майком выпрыгнули, а Куилл потопал за нами. Позади депо находятся офисы V&NS в Эллинорской и Нью-Скотсдейлской железной дороге. Мы шагаем прямо к двери, вежливо махая ручкой дамам рассыльным, и направляемся к тем столам, где механики V&NS трудятся над чертежами новых локомотивов, настоящих громадин, на которые уйдет гора железа. Здесь, за гигантским дубовым столом, где разместилась бы целая танцплощадка, восседает большой человек, железнодорожный магнат. Сам Люк Горман, поглядывая через плечо на единственную персону, к мнению которой вынужден прислушиваться, Честера А. Артура Харзака, президента всего чертова правительства того, что городские жители называют Валинором, а сельские – Драмлендом. Президент Честер не отличается высоким ростом и пышной шевелюрой, иначе говоря, маловат и лысоват, с огромными затравленными глазами, совсем как у кролика, удирающего от волка. Люк Горман встал за его спиной со скрещенными руками. Смуглый черноволосый ирландец, на голову выше всех присутствующих, с точенными чертами лица, с зелеными глазами, от которых растает любая женщина, и черной бородкой, которая отрастает сразу после обеда, даже если он сбрил ее в 8 утра. «Мистер Президент! Мистер Горман! Я принес заявку на гонки», — объявил Майк, помахивая кипой бланков, которые мы заполнили еще месяцы и месяцы назад. Президент ехидно ощерился. Довольно забавно видеть хищную гримасу на лице человека с кроличьими глазами.
1: «А как насчет котла?»
0: Майк пожал плечами.
2: «Что же, мы скупаем подковы где только можно.
0: Но даже полтонны чушкового чугуна значительно ускорили бы работу». Честер размахнулся и как топором ударил о стол костяшками пальцев.
3: «Я не собираюсь продавать дефицитное железо, чтобы кто-то мог совать его в машину, наспех сляпанную из инопланетных артефактов!»
0: Из-за наших спин послышался чей-то умоляющий голос.
2: «Мистер Горман, я вернулся и должен извиниться за поломку. Это все левые соединительные тяга Мазепы. Компрессионная трещина. Ничего не мог сделать, пока...»
0: «Пока что, Куилл?» Голос Гормана вполне соответствует его росту. Глубокий, зычный баритон. «Пока я не сляпал один из этих самых инопланетных артефактов и не заставил паровоз двигаться», — вставил Майк. «Да если бы мы не выстучили новую тягу, Куилл торчал бы там, пока фермеры не подвесили бы его за ноги».
3: «Это ты, Грабаки, поднял шум и затеял свару!»
0: Вены на лбу Куилла снова вздулись. Подошедший Горман положил руку на плечо Куилла. «Успокойтесь, Куилл, сбавьте обороты. Мистер Грабаки, ВНС благодарит вас за помощь в доставке скоропортящегося груза. Пришлите нам счет, и ваше время и усилия будут оплачены. Вашего подмастерья тоже не забудут». Майк покачал головой. «Я возьму плату железом».
3: «Ни в коем случае! Ни за что!» — возопил президент Честер. «Все железо у меня кончилось, и даже ВНС сидит на голодном пайке. Можете забрать свои бумажки и сжечь, потому что гонки устраиваются исключительно для местной промышленности, местной технологии. Не инопланетной, зарубите себе это на носу. Я уже все объяснял вам в прошлом году, когда мы объявили о гонках, и никто меня не переубедит».
0: Майк поджал губы, кивнул, полез в сумку, вытащил пачку бумаг, на которых были напечатаны правила, и послал их по столу туда, где покоились руки Честера. «Покажите мне, где это говорится».
3: «Что именно?»
0: «Что гонки ограничены местной технологией». Президент бросил бумаги Майку, но его пальцы дрогнули, и бумаги разлетелись по полу.
3: «Я так говорю!»
0: Майк скорбно покачал головой. Это означало примерно то же самое, что треск погремушек гремучей змеи. «Все состязания строго регламентируются, мистер президент. И я не совсем уверен, что суд согласится с вашими утверждениями. По-моему, правила, как и любой контракт, не допускают отступлений. Трудно сказать, как это отразится на правительстве. А ведь все мы знаем, в правилах ничего не сказано о том, какую технологию позволено применять». Взгляды их скрестились, как две шпаги. Никто не хотел первым опустить глаза. И тут Майк выложил свою козырную карту голосом таким тихим и вкрадчивым, каким мужчина говорит с девушкой. «Я где-то слышал, что пока еще никто не записал свой локомотив на гонке. Получается, что ваша звезда Валенора играет против моего Сэмла Бордена, а без меня никаких состязаний вообще не будет. Так что никакого способа доказать, что Драмлины не выстоят против литого железа, не будет». Президент зыркнул на Майка красными глазками, повернулся к люку Горману, снова уставился на Майка, потом на Гормана. Тот кивнул. Сломленный президент пробормотал что-то неразборчивое и в который раз вскинул взгляд на Майка.
3: «Ладно, я записываю вас. Если вы так чертовски уверены, что инопланетные бирюльки работают лучше железа, делайте вашу машину из бирюлек. Из одних бирюлек. Ни дерева, ни железа, ни меди. Ничего. Все должно выходить из пыли вещи Создателя или вообще ниоткуда не выходить. И поверьте, мистер Грабаки, ваших способностей на это не хватит».
0: А вот этого ему не стоило говорить. Не то чтобы Майк способен взбеситься или выйти из себя, но поддаться на подначку вполне может. Вот и сейчас он заговорил чуточку громче обычного.
4: «Значит, вот как. А я думаю, что вполне справлюсь. И Сэмл побежит как миленький на одних только драмлинах. И не только побежит, но и побьет звезду Валенора по вашим же собственным правилам. Мало того, разовьет скорость до сотни миль в час».
0: Тишина, я вам доложу, стояла просто оглушительная. Механики замерли за столами, боясь шевельнуться.
3: «Сотня миль в час!»
0: Люк Горман снова скрестил руки, плотно сжав губы. Но голос остался мягким, с таким налетом чисто убийственной уверенности, присущей богачам.
4: «120. Звезда сделает 120».
0: Майк облизнул губы.
3: «Я знал, что сейчас произойдет, и мне захотелось заползти за стол и не вылезать оттуда.
4: 150. «В таком случае сделайте это, мистер Грабаки!» —
0: пророкотал Горман, свирепо сверкая зелеными глазами.
4: 1 апреля будьте здесь. И постарайтесь, чтобы поговорка «дуракам счастье» себя оправдала.
0: Майк кивнул, повернулся и направился к выходу. Я потащился следом. Под ногами хрустели бумажки.

пересчитать нескольких швейных машинок и рулонов шерстяной ткани, Мазурка отвезла нас обратно. Мазурка – близнец Мазепы. Столь же уродливый и горбатый паровоз. Только управляет им молодой механик Джек Хрипич. Джек не такой злобный зануда, как Куилл, и мы в основном сидели в его кабине, слушая весь тот бред, какой правительство льет в уши беднягам из Beat Space Institute. «Земля – настоящее чудо!» Ему не терпится попасть туда, увидеть то место, где живет 4 миллиарда людей, в небе летают самолеты, электричество обитает в каждом доме, а не только в правительственных лабораториях. По ночам мы честно делили на всех алмазную бутылочку кукурузного виски, и парень глотал явно больше, чем следовало бы. А когда отправлялся спать за тендер, мы слышали, как он, зажимая себе рот, плачет от какой-то душевной боли, которую крайне вредно испытывать человеку его возраста. Я давно уже перестал гадать, стоит ли Земля всех этих мук. А теперь просто уверен, не стоит. Пропади они пропадом, эти самолеты. На Земле человек рождается ничем и должен трудиться как раб, чтобы купить топор и плуг или хотя бы уголок, где поместится после того, как остальные 4 миллиарда предъявят претензии на свои законные места. Здесь, в Драмленде, умному человеку достаточно взять Бангерову большую книгу, подойти к вещесоздателю и всего за день выколотить себе все основы сытой, спокойной жизни. Затем добавить сюда жену, немного семян, мула и только что проклюнувшихся цыплят. Если на Земле есть кое-что получше, я об этом не слыхал.

0: Дорога в Хаффер получилась куда более одинокой. Майк почти все время был погружен в свои мысли, а парочка барабанщиков, с которыми мы встретились и поболтали, уже получили от Майка бумагу с эскизом котла. Когда же он открывал рот, то не мог говорить ни о чем, кроме своей последней идеи. Сделать котел из большого полого шара номер 6, соединенного с драмлинскими трубками и висящего, как серебряный виноград над огнем. Он ни словом не упомянул о том котле, который действительно хотел иметь, и я знал почему. В сущности, Майк никогда не ожидал получить его, даже теперь, когда мы отчаянно нуждались в нем. Введение в Бангерову большую книгу гласит: «Из вещи создателей можно получить 1,8 умноженные на 10 в 77 степени драмлинов». Число это мне ничего особенного не говорит. Я бросил школу, прежде чем мы добрались до степеней. Но дальше в книге указывается, что на каждый атом во Вселенной приходится 1 000 000 различных драмлинов. Если создать один случайный драмлин, не позаботившись записать ритм, мир уже не увидит подобного ему. Сколько бы раз люди не пытались выколотить такой же. Поэтому, хотя произвольные ритмы выколачивания иногда дают то, что можно использовать, все равно вы никогда не получите именно ту вещь, какую хотите, как бы долго и упорно ни старались. Наконец, мы добрались до вещесоздателя, стоявшего на берегу реки Биг Лампи. Но там не было ни единой живой души, хотя солнце почти закатилось. Идеальное время для исполнения желаний. Майк долго сидел в седле, озирая долину, прежде чем вытащить свисток желаний Розы Луизы, поднести к губам и сильно дунуть. Тут же послышался звук непонятный какой-то и такой высокий, что я с трудом различил музыку, сливающуюся в стройной гармонии, словно церковный хор, чье пение достигает небес, чтобы смешаться с ангельским. Его старая лошадь Кули немного глуха, поэтому даже ухом не повела. Зато мой гранит встал на дыбы, затем попытался рвануть вперед, и я едва успел заметить, что со мной происходят странные вещи. До сих пор мне ничего подобного не доводилось испытывать. Мой амулет, висевший на шее, обычный кусок драмлинского металла, каких полно, мелко-мелко забился, словно пойманная птичка, ударяя мне в ключицу, стремясь то ли запеть, то ли улететь, то ли и то, и другое. И так продолжалось все время, пока звук, исходивший из свистка Майка, не замер где-то в тусклом пурпурном небе, возвратившись эхом в последний раз. И когда мы 3 дня спустя вернулись в Хаффер, там, в грязи у ворот кузницы, стоял драмлинский котел. Майк человек набожный, но отнюдь не суеверный, хотя целую неделю не переставал бормотать себе под нос.
1: Нет, мы, конечно, не скрывали, что нам нужно. Вся округа знает, что нам нужно.
0: При этом вид у него был крайне неуверенный.

что тебе нужен один из этих. Мне твои 10 000 хендов ни к чему, но хороший парень вроде тебя мог бы на эти деньги заново покрыть множество ветхих домов. Помни, все это не наше, а взято взаймы. Родди, который барабанит. После этого шли 32 ряда ритма, очевидно показывавшие, как выбивался котел, записанные скорописью, которую используют большинство здешних людей. Крест, знак солнца и маленькая дуга, знак луны. Майк взвыл от радости и пустился в пляс, когда увидел все это. А записку тщательно сложил и сунул в кармашек, вклеенный в заднюю обложку бангеровой большой книги. Мы понятия не имели, кто такой этот Родди. Правда, люди рассказывают, мало того, клянутся, что есть такой барабанщик, который ходит из города в город, выбирая самые захолустные места, каким был Хафер 30 лет назад, и может выколотить все, что просят люди, словно знает тайну драмлинов наизусть. И никогда не берет за это плату. Ни хенда. Правительство не раз пыталось его разыскать, но он, похоже, знает эту землю куда лучше, чем они. А когда люди правительства спрашивают о нем, горожане неизменно указывают на ближайшие болота. Но Майк довольствовался и этим, радуясь, что обошлось без волшебства. Просто его желание каким-то образом дошло до настоящего мастера, вот и все. Ничего странного. Правда, когда я попросил Майка еще раз дунуть в свисток, чтобы проверить, будет ли отплясывать мой амулет, он только улыбнулся и ответил: «Думаю, пока можно и погодить с желаниями. Уж больно большое желание исполнилось. Нужно и честь знать». Я отвернулся, но краем глаза успел заметить, что Майк, вообразив, будто его не видит, наспех перекрестился. После всего этого мы времени не теряли. Было уже 1 октября, и люди начинали жечь костры по ночам. Сэмл наполовину состоял из природных материалов, вроде дерева и железа, добытого из подков. Мы и 2 нанятых нами в городе парня подняли его на дубовые балки и разобрали до последнего винтика. Майк не отходил от стола, рисуя на бумаге эскиз нового Сэмла Бордена, начиная с доставшегося нам драмлинского котла, и уж потом, исходя из него, добавлял все остальное. Котел оказался длиннее и уже, чем мы рисовали, правда, несущественно, и выпирал на одном конце, как сосиска, зато настолько же вдавался внутрь. То тут, то там были разбросаны мелкие дырочки, а в центре каждого конца зияли 2 большие. И как почти во всех здоровенных штучках, по всему котлу красовались впадины, бороздки, канавки, что позволяло привинтить его к раме и вставлять трубки и много чего другого. Старая рама была из дуба, усиленного тонкими тягами, добытого из подков железа. То малое количество железа, что мы имели, почти целиком ушло на жалкий старый котел. И Майк нарисовал новую. Из двуплечных рычагов и длинных вил, которые были кучей навалены за кузницей. Все это были драмлины, иногда самые причудливые формы, которые люди годами копировали из книги Бангера. Драмлинский металл хоть и легок, однако куда прочнее железа. И когда мы собрали раму по новому эскизу Майка, треугольную, с длинными вилами, захватывающими рычаги между зубцами, она получилась до того крепкой, что хоть прыгай на ней с 10 ребятишек, заодно с их старшими братьями и сестрами, ничего, не только не покосится, но даже не скрипнет. Огонь в горне горел всю зиму, хотя мы ничего не ковали, кроме частей к расхлябанным фургонам, которые время от времени привозили нам фермеры. Просто Майк хотел, чтобы во время работы руки у нас были теплыми и гибкими, а не заледеневшими, как обычно. Оба цилиндра были сделаны из подкованного железа, следовательно, их тоже пришлось убирать. Бывают, конечно, такие драмлинские штучки в форме цилиндров, но уж очень они тонкие, а Майк хотел убедиться, что они не разлетятся под давлением. Поэтому мы почти всю зиму провели, прикрепляя драмлинские трубки к драмлинским патрубкам и поддерживали огонь под котлом в новой топке, сделанной из скрепленных вместе штучек, постоянно наблюдая за давлением в собранном Майком манометре. Давление, граничившее с фантастическим, которое не

одновременно подняло бы на воздух старого Сэмла, разодрав его на куски, ничуть не действовало на новые цилиндры. Февраль уже подходил к концу, когда мы с нанятыми парнями стояли вокруг и наблюдали, как Сэмл, установленный на блоках, так что колеса вертелись в воздухе, завывал и пыхтел, пока Майк стоял в кабине и прибавлял скорость. Четыре больших колеса номер 34, 1,5 метра в диаметре, самые громадные из тех, что можно было выколотить из вещесоздателя, послушно вертелись. Цилиндры плевались отработанным паром, распространяя странный запах смазки и драмлинского металла. Он прибавил еще скорость, и колеса завертелись быстрее, а двуплечные рычаги действовали так проворно, что все сливалось в серебристое марево. Я подставил спидометр под одно колесо и прикоснулся его маленьким колесиком к самому краю. Ветер ерошил мои волосы, длинные пряди хлестали по лицу. Прочитав показания, я заорал, что было сил, перекрикивая адский шум. «161 миля в час!» Майк завопил и принялся скакать, как бешеный. Той ночью мы открыли бутылочку старого дорогого вина и даже налили немного парням. Сэмл Борден готов и родился вновь. И не было в нем той детали, которая не вышла бы из пыли вещесоздателя. Майк подождал, пока пройдет праздник окончания зимы, прежде чем отправиться в столицу. Площадь утопала в жидкой грязи, но мы все равно танцевали при свете факелов рядом с Сэмлом, установленным в самом центре на подводе, запряженной 4 мулами. На второй подводе лежали запасные драмлины и тендер. Майк пообещал, что потанцует с каждой женщиной в городе, и сдержал клятву. Поэтому никто не обиделся, тем более, что все знали. Единственной любовью Майка была мать Полли, которая потеряла мужа 20 лет назад и с тех пор дала обет никогда не выходить замуж. Она танцевала со всеми мужчинами, и женщины по той же причине не стали ревновать. Когда, наконец, она проплясала неистовый рил с Майком, сразу стало понятно, что горевший в них обоих огонь мог бы пылать в одной печи. Но такому быть не суждено, и это единственная печаль Майка. Потом хор церкви святого Иакова пел «Панцирь святого Патрика», пока мать Поля обходила локомотив, кропя его святой водой. И если Майк тяжело воспринял эту церемонию, в конце концов молитва была призвана отгонять злых духов, то не подал виду. Временами любовь и заключается в том, чтобы видеть во всем только хорошее. Поэтому Полли поцеловала Майка в лоб, когда он встал перед ней на колени прямо в грязь, чтобы испросить ее благословения. Наутро мы запрягли 8 мулов и отправились в столицу. Первого апреля я проснулся до рассвета под звон колоколов. Большая дверь отведенного нам загона была открыта, и все вокруг покрылось синим. За дверью на узком мостике рядом с котлом Сэмла стоял Майк. Котел выделялся черным пятном на фоне розового, прошитого желтыми стрелами неба. Я поднялся на мостик и встал рядом. Он винчивал новую трубу в одну из дыр сбоку котла. На верхушке трубы блестел свисток желаний Розы Луизы, прикрепленный к драмлинскому стопорному клапану. «Как-то не хотелось сделать это до сегодняшнего утра, Айк», — признался он. «Не больно я люблю все эти пересуды о магии, и металл всего лишь металл, драмлинский он или нет, и он не может танцевать по волшебству и слушать всякие свистки. Зато мой амулет едва не улетел прямо с моей груди, когда ты подул в эту штуку», — заметил я, причем не впервые. Майк долго молчал, вертя в руках драмлинский гаечный ключ. «Ага. И крест, что я сделал для матушки Поли, тот, который она не взяла, потому что он безбожный и драмлинский, пытался выползти из кармана, словно какое-то насекомое. Иногда я задаюсь вопросом, уж не права ли Поли, а заодно и правительство. И может, все, что мы делаем с вещесоздателями, это то же самое, что махать молотом в кузнице 8 лет без перерыва. То ли сработаешь что-то стоящее, то ли сожжешь себя напрочь или глаз потеряешь. Вот это и подсказывает мне, что ты не слишком боишься, иначе он мирно лежал бы в твоем кармане», — возразил я, показывая на свисток. Майк ухмыльнулся и сунул гаечный ключ в коробку с инструментами. «У меня всего одно единственное желание, Айк. Одно. Полли недолюбливает драмлины, но знает, что людям они нужны.
Она все-таки благословила Сэмла, да и меня заодно. Если бы я всего боялся, стал бы таким, как Куил, ничем не лучше. Этот свисток — Драмлин. Я намереваюсь узнать, для чего он нужен. Для чего же нужен этот свисток и чем закончится дело, вы узнаете в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Валенорская и Нью-Скотсдейлская железная дорога установила трибуны на морском побережье в 5 милях от города у отрезка двойного железнодорожного пути, идущего на северо-восток к Нью-Бостону. В полудню все места были забиты богачами. Простой люд выстроился вдоль рельсов, за веревкой ограждения, глазея на стоявшие бок о бок дымящиеся локомотивы. Утром механики Люка Гормана облепили Сэмла, выискивая контрабандное железо или дерево, и убрались, похлопав Майка по плечу и пожелав удачи. Правительственные агенты из Битспейса тоже обступили локомотив, по-видимому, сильно заинтересовавшись драмлинами, несмотря на то, что сами советуют народу ими не пользоваться. Они даже имели наглость спросить Майка, нет ли у него ритма для котла. И Майк прямо ответил, что это его частное дело и личный драмлин, и что цена за ответ — 50 тонн настоящего чугуна. Один заявил Майку, что они рано или поздно получат ритм, причем отнюдь не барабаня по колоннам наугад. Майк не собирался никого убеждать и никому грозить, но заставил меня проверить на локомотиве каждый болт и не по одному разу.

0: Звезда Валинора стояла на восточном пути. И все утро Сэмл проторчал в ее тени. Еще бы, такая громадина. И вся из железа, если не считать деревянной отделки кабины. Конструкция была взята из старой книги, прилетевшей с земли на Ориджине. 4 больших двухметровых котла с горизонтальными цилиндрами и ведущей тележкой, которая поддерживала переднюю часть котла и помогала легче брать повороты. Один ее тендер был больше нашего Сэмла и набит первосортным углем из новой шахты в Хемингуэй. На состязаниях должен был вестись хронометраж, чтобы посмотреть, какой локомотив покроет 10 миль за меньшее время, но поскольку соревнующихся было всего двое, Горман решил устроить нечто вроде конских бегов. Кто раньше пересечет финишную линию, проходившую через одну милю после моста через реку Доя, тот и победитель. Президент Честер со своим обычным энтузиазмом произнес речь под аплодисменты богатеньких и при этом вел себя так, словно Сэмл вообще не участвовал в гонках. Все распространялся насчет того, как, мол, лихо мы воссоздаем земные технологии и недалек тот час, когда мы все набьемся в Ориджин и прямиком отправимся домой. Все мы знали, что если кто и полетит на Землю, так уж точно не бедняки. И у меня сложилось впечатление, что эти самые бедняки не слишком рьяно машут платочками по этому поводу. Как только оба локомотива были заправлены и готовы, мы с Майком встали между ними и попытались взвесить наши шансы. Звезда — настоящий гигант, и колеса у нее — ого-го! Но мы были уверены, что и весит она раз в 8 больше нашего Сэмла. Попробуй подвигай такую гору железа. Значит, ей понадобится время, чтобы набрать скорость. Сэмл в сравнении с ней казался жучком, с которого содрали оболочку, оставив уродливый скелет. Сплошные перекрещивающиеся двуплечные рычаги и вилы вместо рамы на 2 большие поперечные балки, немного похожие на ноги насекомого. Даже колеса казались какими-то волнистыми, как большинство драмлинов, хотя были идеально сбалансированными и безупречно круглыми. И я в который раз подумал: наш Сэмл выглядит как нечто выращенное, а не собранное. И эта мысль отнюдь не способствует безмятежному сну в тревожную ночь. Наконец, мы с Майком забрались в открытую кабину локомотива и взмахнули флажком, чтобы возвестить о готовности. Представитель ВННС с выверенным хронометром встал на зеленой линии, проведенной поперек рельсов всего в метре от обоих локомотивов. Продержав хронометр поднятым не менее 10 секунд, он дождался, пока человек из правительства, заправляющий двухколесной пушкой, поднес к ней факел. Прогремел холостой выстрел, отдавшийся эхом в холмах к югу. Майк оттянул рычаг, и я налег на левую балку. Просто так, на удачу. Локомотив рванулся вперед так же быстро, как на испытаниях, даже еще быстрее, выпуская пар, который тут же рассеивался и исчезал с таким натужным звуком, словно какой-то великанский ребенок пытался одним махом задуть свечи на именинном торте. Ничего похожего на зычный басовитый рев звезды, проветривающий свои цилиндры. Мы были уже далеко впереди звезды, когда до нас дошло эхо выстрела. Богатенькие стояли на трибунах, вопя и размахивая руками. Но мы тоже орали, топали и махали, когда уже через 10 секунд у Сэмла появилась 100-метровая фора. У нас не было манометра. У Майка не нашлось времени выколотить его. Но он куда больше верил в драмлинский металл, чем я в котлы. Я-то видел, как 2 небольших железных котла разорвало вместе с рельсами, когда мы много лет назад впервые начали работать с паром. Так что мы мчались вперед на вере. Исключительно на вере, не зная, сумеет ли драмлинский котел выдержать такое давление, и понимая, что если не выдержит, мы все равно этого не узнаем, пока святой Петр не объяснит. Ну и спектакль, должно быть, мы устроили. Майк произвел кое-какие подсчеты и знал, что нам понадобится каждый метр форы, как только звезда разовьет скорость. Он все твердил, что не любит горизонтальных цилиндров, но это лишь потому, что мы не смогли сделать из драмлинов большой подшипник скольжения для боковых штоков. Больше всего мы боялись, что поперечные балки выскользнут из подшипников на такой скорости. Звезда Валинора разгонялась ужасно медленно. Интересно, уж не велел ли Люк Горман своему машинисту дать нам фору для затравки, а потом промчаться мимо и показать нам хвост, как раз в ту минуту, как мы будем пересекать реку Доя, стремясь к финишной черте. Я продолжал орудовать лопатой и регулировать воздухозаборник так, чтобы огонь горел поярче, а угли раскалились до бела. Майк наблюдал за поперечными балками, опасаясь, что они дадут слабину, и все дальше оттягивал рычаг по мере того, как шли секунды. Пока что сцепление колес с рельсами не нарушалось, но он был настороже, зная, что для такой мощности локомотив слишком легок, и если колеса начнут проскальзывать, мы потеряем скорость, которую, скорее всего, так и не наверстаем. Звезда слишком тяжела, чтобы потерять силу сцепления, но всего несколько секунд проскальзывания могут нам дорого стоить. Мы, должно быть, успели пройти добрую милю, когда стало очевидно, что звезда сокращает разделявшее нас расстояние. Майк перестал следить за балками и держал одну руку на раме, а вторую на рычаге управления, постепенно, с большой опаской толкая его вперед, чтобы не потерять сцепление. К этому времени я был уверен, что мы делаем 70 миль в час. Скорость больше, чем у любого локомотива, какой мы когда-либо строили или на котором ездили. Ветер ревел в ушах. Страшно было смотреть, как подпрыгивают балки. Вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас они яростно трепыхались в полуметре от моего левого плеча. Одно неосторожное движение, и моя рука превратится в кровавое месиво. Расстояние неуклонно сокращалось. Звезда Валинора с каждой минутой оказывалась все ближе, и мимо пролетела отметка с цифрой 4. Значит, 4 мили уже пройдены. Лицо Майка перекосило жуткая гримаса. Я увидел, как по его лбу катится пот, но вряд ли причиной был бьющий из топки жар. Мой напарник не оттягивал больше рычаг, и я знал, что он чувствует. Колеса проскальзывают. Мощность Сэмла была велика, только вот массы не хватало, чтобы получить большее ускорение и трение между четырьмя колесами драмлинского металла и железными рельсами пути. Единственный способ — это замедлить ход, пока колеса снова не сцепятся с рельсами, а потом пытаться набрать скорость. Майк оттянул рычаг назад, и мы почувствовали, что ускорение снова вернулось к нулевому. Тут и у меня появилось то же чувство пути, что и у Майка, и я понял — колеса больше не проскальзывают. Зато у звезды таких проблем не было, так что она все прибавляла скорость. Майк снова толкнул рычаг вперед, и мы опять начали постепенно ускоряться. На этот раз помедленнее, молясь, чтобы не улетели с рельс. Пройдено 6 миль. И хотя сцепление по-прежнему было неплохим, звезда Валинора дышала нам в спину. Все ближе, ближе. И, наконец, выпустив черное облако дыма и клубящегося пара, она промчалась мимо с оглушительным ревом. И вроде бы чуть замедлила ход. А я ощущал себя мухой, застрявшей в патоке, видя кочегара звезды, который махал нам рукой. Люка Гормана никак не назовешь ни дураком, ни хвостуном. Если он пообещал, что его локомотив сделает 120 миль в час, то только потому, что его механики произвели подсчеты и знали точные цифры. Когда же Майк упомянул насчет 150 миль, это означало, что он в своих утверждениях основывается исключительно на вере и шестом чувстве, а к математике прибегает в крайних случаях. Потом звезда Валинора рванулась вперед. Кочегар дернул за веревку, и большой паровой свисток пронзительно завопил в знак приветствия. Может, насмешки. Свисток резал уши, выворачивал тебя наизнанку, что говорило о халтурной работе мастера, наспех сляпавшего поделку. Но кого это волновало? Я застыл с лопатой в руке. Мой амулет дернулся раз, другой, третий. Словом, пока не смолк свисток. Более того, сам Сэмл тоже дернулся. Драмлинский металл двуплечного рычага, за который я схватился, словно пополз под моей потной ладонью, как ознобные мурашки. Я вытащил амулет из-под рубашки, стащил с шеи, отшвырнул и уже хотел предупредить Майка, как левая поперечная балка вырвалась из подшипника и стала раскачиваться, будто гигантская палка над нашими головами, не доставая до черепов всего на метр или менее того, а потом вывернулась, чтобы воткнуться между рельсами. Сэмл затрясся, когда колесная ось лопнула, но мы не сошли с рельсов. Майк взвыл от гнева и толкнул рычаг вперед до отказа, а я почувствовал, как скрежещут колеса под нами, пытаясь восстановить сцепление с рельсами и не находя его. Звезда Валинора была уже далеко впереди, а без левой балки нам еще повезет, если мы сумеем проползти хотя бы 10 миль. Майк протиснулся мимо меня, сыпля такими ругательствами, каких я от него отродясь не слышал. Схватился за драмлинскую веревочную петлю, хлопавшую на ветру, и привязал к правому клапану розин свисток желаний. Думаю, одно хорошее проклятие заслуживает другого, и кроме того, я знал, в чем заключается единственное желание Майка. По лицу видел. Почти слышал, как оно отдается эхом в его голове со всей неистовостью, какой он никогда не выказывает никому, кроме зажатой в щипцах раскаленной железной болванки и иногда меня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Скорость! Скорость! Скорость! Скорость! Он дернул за петлю, и свисток розы запел. Он пел, как в нашем представлении поют ангелы. Высоко и тонко, почти не слышно, только звуки отдаются в твоей душе, ни одна нота и даже не весь аккорд, но вся песня, словно аккорды, пляшущие в четырех. Пляска. Под нашими ногами. Под нашими руками. Сэмл тоже танцевал под мелодию свистка. Я опустил глаза и уронил лопату. Болты один за другим выскакивали из рамы локомотива, но вместо того, чтобы разлететься, двуплечные рычаги и вилы и 50 других видов драмлинов смягчались, растягивались и сплавлялись во что-то, не имеющее болтов и швов. Правая балка оставалась на месте, и мы каким-то образом удерживали скорость. Майк запаниковал и оттянул петлю в другую сторону, чтобы закрыть клапан, но дернул слишком сильно, и петля оборвалась вместе с поющим свистком. Майк шагнул вперед на мостик для прохода вдоль локомотива, чтобы заткнуть свисток ладонью, а я отшатнулся, схватив скручивающийся, пульсирующий металлический стержень, прежде чем правая балка успела раскроить мне череп. Я хотел было пойти за Майком, но тут сам котел принялся растягиваться и вздуваться, как слишком туго набитая сосиска. Главный паропровод, встроенный в заднее центральное отверстие, выдернуло с мясом, и струя пара, способная в мгновение ока заживо сварить человека, вырвалась с ревом едва ли не в метре от меня. На моих глазах дыра начала расползаться, а струя пара била с такой же силой. С меня хватило и этого. Я втиснулся в проход между дергавшимся котлом и дребезжащей правой балкой, пытаясь уйти как можно дальше от опасного места. Я как раз пробирался мимо подшипника правой балки, когда его тоже вывернуло и унесло вместе с балкой. По идее, мы должны были остановиться. Но нет! Мы набирали скорость! Я оглянулся. Противоположный конец котла заволокло огромное облако пара, издававшего ужасный вопль в ответ на ангельскую песнь свистка. И тут я понял, что мы уже мертвы. Но не хотел видеть, как заживо варюсь на пару, поэтому продолжал красться вперед, не выпуская треугольные рамы, ставшие жестче и крепче без болтов. Я заметил голову Майка у самых цилиндров. Седые волосы, разлохмаченные ветром, развивались вокруг проплешины. И тут раздался новый звук, усиливавшийся с каждым мгновением. Я оглянулся на котел. Сверху вниз шли постепенно расширявшиеся трещины, в которых противно завывал попавший туда воздух. И не успел я опомниться, как локомотив еще увеличил скорость, причем намного. «Айк!» — завопил Майк, ожесточенно махая рукой. «Айк, готовься прыгать!» «Прыгать?» Ты едва висел на поручне, боясь свалиться под колеса, и судя по тому, с какой быстротой пролетали мимо деревья, мы были недалеки от той цифры, которую хвастливо назвал Майк – 150 миль в час. Только попробуй прыгнуть при такой скорости, и тебя размолотит в кашу. Но Майк показывал куда-то вперед и вовсе не на звезду Валинора, которую мы резво нагоняли. На расстоянии замаячил мост через Доэ.
1: «Айк! Река!»
0: Тот, кому предназначено быть повешенным, схватится за любую веревку, лишь бы на конце не было петли. Я кое-как полз по мостику, пока не оказался рядом с Майком. Мы оба схватились за скобу из драмлинского металла, удерживавшую на месте котел. Одна рука Майка была свободна, но держал он ее так, словно сжимал зажженную петарду. Слишком опасно хранить, но бросать не хочется. Я пригляделся. Между пальцами высовывались поперечины креста Полли, дергавшегося, словно живое существо. И я понял, почему на Майка иногда находило. Трудно существовать между молотом и наковальней, между Богом, драмлинскими штучками и невестой Христовой, которую он любил без всякой надежды получить. Я не сводил взгляда с трепыхавшегося креста, пока мы с ревом мчались мимо звезды, но тут Сэмл вырвался на мост, и под ногами осталась одна вода. Майк отпустил скобу и чуть помедлил, чтобы стиснуть мое плечо. Потом оттолкнулся, и я, прежде чем последовать за ним, еще успел увидеть, как он, изогнувшись дугой, летит в коричневую воду. Но я на лету повернул голову и заметил, как Сэмл Борден взорвался. Тендер фонтаном, разбрызгивая уголь, перевернулся дважды перед тем, как плюхнуться в реку, а драмлинский котел вырвался из рамы и взлетел в воздух на столбе пара, завывавшего пронзительным, вибрирующим, режущим уши воплем, какого я никогда не слышал раньше и, вероятно, больше не услышу. Но тут мне стало не до локомотива. Я барахтался в холодной талой воде, стекавшей с Кобблер Маунтинс, стараясь дышать через нос и гребя к берегу, прежде чем успею окончательно заледенеть и пойти ко дну.

0: с Майком сидели, прислонившись спинами к стволу толстого дуба у самой реки, и дрожали от холода, когда со стороны железной дороги показалась толпа мужчин, вскоре окруживших нас. Большинство были служащими железной дороги, но попадались и президентские телохранители. Кто-то рывком поднял Майка на ноги, хотя тот ошеломленно тряс головой, посылая во все стороны мелкие капли воды. Разумеется, тут же рядом оказался сам президент Честер, прятавшийся за спинами своих громил и визгливо орущий, как все коротышки, в тех случаях, когда им следовало бы вести себя с достоинством и разобраться, что почем.
1: «Майкл Грабаки, вы арестованы за то, что умышленно подвергли опасности жизни людей и правительственную собственность!»
0: Что мог на это сказать Майк? Он сунул руку в карман. Громилы, тут же насторожившись, полезли за револьверами, но Майк вытащил всего-навсего крест Поли. Теперь уже обыкновенный крест, а не кусок магического металла, обладающий собственной волей. Он поглядел на крест, кивнул и улыбнулся. «Делайте, что хотите, Честер. Мое последнее желание исполнено».
1: «Наденьте на него наручники и тащите к рельсам», — приказал президент.
0: У одного из громил оказались наручники. Он уже подступил к Майку, когда над рекой прогремел выстрел. На тропе, ведущей к железнодорожному пути, стоял Люк Горман с винтовкой, дуло которой было обращено к небу. Человек 15 служащих ВНС держали наготове пистолеты. «Честер, вели своим людям бросить пушки». И без того выпученные глаза Честера сейчас, казалось, вот-вот покатятся по земле.
1: «Люк, черт побери, не забывай, кто я!»
0: «К сожалению, не могу забыть, как бы не хотел», — сухо бросил Горман своим ракочущим голосом. «Прикажи бросить пушки. Это моя земля, и только моя полиция имеет право распоряжаться здесь. Даже ты лишен неприкосновенности и можешь быть арестован в любое время года, за исключением дня выборов, до которого еще остался целый год». Честер оглядел своих людей, неохотно кивнул, и 5 пистолетов полетели в грязь. Люк Горман спустился вниз и отдал винтовку одному из своих полицейских. «Майк, то, что ты считал котлом, очевидно, двухрежимный ускоритель с нулевым форсажем, вроде того, что использовался в шаттле Ориджин, только поменьше и куда мощнее. Если у тебя есть ритм, считай, что мы уже на земле. Нам он крайне необходим. Отдай его нам, и получишь столько железа, сколько захочешь. Я даже готов признать, что ты выиграл гонку». Майк покачал головой и расплылся в улыбке, кажется, только сейчас начиная соображать, кто на самом деле правит Драмлендом. Впрочем, у меня промелькнули кое-какие идеи. Сэмл разлетелся еще до того, как мы пересекли линию финиша. «Вы выиграли честно, Люк, и звезда — чертовски классный локомотив, тут ничего не скажешь». Он откинул мокрые седые волосы со лба и выпрямился. «И можете получить ритм бесплатно. Я механик по паровым двигателям, а не космонавт. Только беда в том, что ритм был на той бумажке, что я сунул в Бамгерову большую книгу, а книга лежала в дорожной сумке у самой топки. Там, где приземлились рама котла и топка, там и ищите сумку, и нигде больше». Горман немного подумал. «Саймон, Чарли, берите лодки и канаты и обшарьте реку вниз по течению. Ловите все, что плавает». Половина его людей послушно отправилась выполнять приказ. Горман снова повернулся к Майку. «Должен сказать, Майк, это было отличное шоу. Можешь получить работу в ВНДНС, когда только захочешь, при условии, что навеки излечился от своего желания строить из штучек». Майк пожал плечами.
1: «Излечился?
0: Это вряд ли. Да у меня слюнки текут при одной мысли о том, что еще можно сделать. Я как раз подумал о железнодорожных путях и о том, сколько железа требуется для рельсов и насколько было бы лучше поставить паровые двигатели на управляемые перевозочные средства. У меня уже есть кое-какие чертежи».
2: «Автомобили в столице запрещены», — объявил Честер Харзак таким тоном, словно объяснял нам, что яблоки падают с деревьев. Кроме всего прочего, Люк Горман владеет и сетью городских троллейбусов, так что не потерпит никакой конкуренции.
3: «Разумеется, мистер президент. И это одна из огромной кучи причин, почему я еду домой, в Хафнер.

Мы возвращались в кабине звезды Валинора, и бригада показала Майку, как работает локомотив. Все это с дружеским похлопыванием по спине и всесторонним обсуждением преимуществ паровых двигателей и выражением взаимного восхищения. Через три ночи молодой кочегар выдвинул теорию, согласно которой свисток розы был назван регулятором функций или чем-то в этом роде. И когда он звучит, драмлины делают то, для чего в реальности предназначали их гианы, а не то, что мы, тупые земляне, пытаемся заставить их делать. И что иногда треснувший паровой свисток или сложенные трубочкой губы ребенка могут воспроизвести звук, что-то означающий для драмлина. Но только настоящий драмлинский свисток способен превратить котел локомотива в ракетный двигатель. Правительство с готовностью этому верит. А мы с Майком рады дружно кивать головами и помалкивать. Они так и не нашли котел или то, что казалось котлом. И некоторые поговаривают, что он на дне Западного океана. Другие клянутся, что он давно уже в космосе. Пролетел мимо Ориджина и рукой помахал. Никто ничего толком не знает. Верно только одно. Есть что-то волшебное, я бы даже сказал, потустороннее в свистках и драмлинах. Если мы когда-нибудь выясним, что это такое, многое изменится. Вот увидите. Вы слушали рассказ Джеффа Данкмана «Драмлинский котел» в переводе с английского Татьяны Перцевой.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.
1: Владлен Подымов. Последний тракторист.

0: Степан Телешкин поднялся до света. Осторожно слез с высокой кровати, в темноте нащупал ногой войлочные тапки, да и покрался на выход из спальни. Жена его, Алена, всхрапнула тихохонько и поглубже зарылась в теплое одеяло. Печь вчера топили нехотя, в доме было зябко. Спустившись по крепкой, широкими ступенями лестницы на первый этаж, Степан первым делом нашел восковую лампу. Сальный каганец перед оловянным ковчежцем в красном углу едва тлел, но от крошечного огонька земляной воск в лампе подхватился сразу, пришлось даже прикручивать фитиль заради экономии. Оставив лампу на столе, Степан принялся собираться. Сбросил рубаху, умылся ледяной водой из рукомойника, утер тело мокрым полотенцем, привычно вздрагивая и шепча проклятие, почистил зубы порошком, да пригладил мокрые волосы. Оглядел себя в маленьком зеркальце, провел ладонью по лицу и бриться не рискнул, не хватало еще порезаться и выйти сегодня на люди с царапиной на лице. Наверху скрипнула дверь, и по лестнице зашлепали босые ноги. Степан обернулся и надолго прикипел взглядом к торчащим из-под короткой рубахи голым коленкам супружницы. Вот ведь пятый год вместе, а все никак не наглядится.
1: «Тайком сбегаешь, не обняв напоследок», —
0: улыбнулась Алена и не удержалась, зевнула в кулачок. «Какой там? Сейчас у Пантелеевых оглашенные проснутся». За окном громко прокукарекало. Один за другим голосистые кочеты откликались по всему селу. Алена заглянула в оконце и сказала озабоченно:
1: «Темно. А ведь вторые уже петухи-то».
0: «Ничего, скоро марту конец, а там и просветлеется».
1: «Ладно, садись за стол, убегалец. С вечера в печь кашу с салом запаривать поставил, дойти уж должна».
0: Степана упрашивать не пришлось. Вооружившись большой деревянной ложкой, быстро управился с щедрой порцией каши, запил молоком и принялся одеваться. Алена тем временем сбегала наверх, вернулась закутанная в теплый халат и принесла рюкзак.
1: «Вот, собрала. Две бутылки воды, хлеб да сыр, еще баночка меда фидеевского, того осеннего».
0: «Спасибо, люб моя. День долгий выйдет, оголодаю. На заре боровика младшего подошлю».
1: «Хорошо, запеку картошку с травами и говядиной».
0: «Только сама на поле не ходи, ладно?» И Степан погладил округлившийся животик жены. Первенцы ждали лет. Алена молча кивнула. Степан легонько прижал к себе, крепко поцеловал, закинул за спину рюкзак, огляделся, не забыл ли чего, шлепнул себя по лбу, метнулся в красный угол и достал из ковчежца затрепанную книжонку с надписью «Техническое руководство». Половина обложки и первые страницы были оторваны, на уцелевших виднелись слегка смазанные рисунки и прыгающие строчки слов. Махнув жене рукой, вышел. В сенях снял со стены факел из каменной пакли, пропитанной земляным воском. Во дворе было темно, холодно и сыро. На темной чаше небес холодно сияли крупинки звезд. Казалось, от рассыпанной по небосводу пронзительной соли становилось еще зябче и мерклее. К востоку небо блекло и серело, намекая на восход, но до рассвета оставалось изрядно. Вокруг лежали темень и синие тени. Дыхание расходилось едва заметными облачками, и лишь тусклый светлячок уличной лампы над воротами дарил желтое, живое. Во всем селе только тележины, староста Никанор Ермыль, да семья старшей ткачихи Марфы изрядницы и еще пятеро хозяев позволяли себе уличную лампу. На почти сотню-то дворов. Пусть и слыло крутоярье зажиточным, но до городского богачества далеко. Степан брякнул замком, растворил ворота и вышел. Прикрыл за собой воротину, поджег от светилька факел и двинулся по главной улице Крутоярья наверх к насыпи ржавой дороги. Громко стучал стальными набойками на каблуках по устилавшим дорогу доскам и плахам. Прислушивался. Село оживало. К Где-то тявка брехнула, там послышался гомон, и еще дальше с треском и руганью распахивали ворота, в потьмах прищемив засовом палец. В иных домах и лампы запалили. Оставив позади околицу, Степан пошел осторожнее. Плашки еловые закончились, под сапогами хрустел щебень. Впереди, на особицу от домов, на полпути до насыпи ржавой дороги, темнел силуэт здоровенного сарая. Степан вынул из кармана большой железный ключ, отомкнул и снял массивный замок, тяжью чуть не в полупудовую гирю, которую используют при расчетах и обвесах заезжие купцы. Со скрипом распахнул дверь, на ощупь прошелся по помещению, выжигая установленные вдоль стен яркие восковые лампы с большими жестяными отражателями. Вернулся ко входу и лишь тогда позволил себе обернуться к центру сарая. Туда, где стоял трактор. Тот высился пред Степаном, воздвигая крышу кабины под самый потолок сарая. В сравнении с ним даже кузнец Петр Вакулко из Верхнего Кубердея, известный на все Залесье села, читающий Арясина, способный выйти на медведя с одним ножом, и то казался бы недорослем. Когда-то, будучи учеником, несмышленышем, Степан мысленно называл трактор «вепрем». В том возрасте казалось, что нет никого сильнее яростного лесного чудища. Но позже, обучившись тракторной грамоте и став трактористом, устыдился нелепого сравнения и звал лишь «зверем». «Вепрей много, зверь один». Раму зверя срубили из толстых буковых бревен квадратного сечения. Капот обшили дощечками из сахарного клена. В окна вставили самые большие листы слюды, какие только нашлись на летнем торжище в Старославле. Громадные круги колес по особому заказу выточили из ствола 300-летнего дуба, а потом 10 лет вымачивали в 7 солях и 3 кислотах. Теперь их цвет лишь на тон уступал колесам на древних картинах, а дуб стал едва не железной твердости. Рессоры сладили из ясеневых пластин, проложенных полосами толстой свиной кожи и обмотанных для крепкости кожаными же веревками. А еще, если поднять капот, в глубине мощного тулова зверя открывался вид на настоящие древние механизмы. Литые чушки из свинцовых аккумуляторов, округлая пузатость коробки передач, тяжелый ствол вала отбора мощности, тонкая замудренность шестеренного насоса, гулкая объемность масляного бака и дизель 300 лошадиных сил. Степан шагнул ближе к зверю, задрал голову, рассматривая кабину, и непроизвольно втянул воздух, задохнувшись от восторга. Вот уже сколько лет ухаживает за зверем, а рвущаяся на волю мощь трактора потрясала, как в первый раз. Не зря по всему Залесью ходят слухи о звере, а люди, бывало, даже в горячую пору посевной или уборки приезжали посмотреть, изумиться и пользу оценить.

0: Позади скрипнула дверь. Степан резко обернулся. На пороге стоял Леня Боровик, 12-летний озорун, помощник Степана. За ним виднелась неясная тень. «Входи», — сказал Степан. «Кто с тобой?»
1: «Здравствуйте, Степан Михайлович, это Тюлька, то есть Юлька Назон».
0: «Что ей?»
1: «Очень просилась. Издалеца посмотреть, как мы тут».
0: «Только посмотреть?»
1: «Да-да, дядь Степан!»
0: Высунулась из-за Леньки белобрысая девчонка и ойкнула, увидев нахмурившегося тракториста. «Ты объяснил ей технику безопасности?»
1: «Да, Степан Михайлович, всю неделю читали, вот и вчера, в вечеру тоже».
0: Леня вытащил из-за пазухи завернутую в чистую тряпицу брошюрку. «Хорошо», — кивнул Степан девчонке, указал на табурет. «Возьми и сядь в сторонке». Сам же достал из рюкзака техническое руководство, встал напротив зверя, пролистал и, искоса поглядывая на младшего Боровика, принялся нараспев читать. «Инструкции по технике безопасности, пункт 3.8.3. Не разрешайте детям или лицам, не имеющим соответствующей квалификации, управлять трактором. Не допускайте посторонних в зону работы трактора. Всегда пользуйтесь ремнем безопасности». Ленька, закрыв глаза, шепотом повторял. Юлька, наоборот, впилась горящим взглядом в затрепанную книжонку. Через четверть часа дошли до раздела «Техническое обслуживание и регулировка». Тут Степан прервался и послал Леньку за инструментами. За следующие полчаса протерли бархатной тряпочкой колеса, подняли и осмотрели крылья, заполировали пару царапин, смахнули пыль с отделанного красной туранской парчой сиденья, в конце концов добрались и до механизмов. Степан вытянул из капота длинную и тонкую щепу, озабоченно нахмурился. «Масло подсохло». «Подай к масленку», — сказал Леньке. Тот шустро сбегал в дальний угол, притащил бутыль с льняным маслом. Степан мелкой кисточкой вымазал щепу маслом, щедро от низу и доверху, даже выше выжженной риски. Полюбовался на результат и опустил палочку в особую дырочку внутри капота. Обстучал деревянной киянкой чушки свинцовых аккумуляторов, промазал сапожным варом стыки стенок масляного бака, щедро плеснул растопленного свиного жира в чуть тронутое ржой отверстие в коробке передач. Ржу старательно соскреб щепочкой и протер обнажившийся металл, смоченный в масле бархоткой. Нашлось еще чего обиходить. В конце всего Степан поднялся по дубовой лесенке в кабину и покрутил обшитое беличьими шкурками рулевое колесо. Зверь был готов. Зверь был здоров. А за стенами сарая уже слышался шум и разговоры. Коротко рявкнул староста Ермыль. Ему ответила звонким сильным голосом Марфа изрядница. Рассмеялись бабы, хохотнули и мужики. Степан привязал к торчащим из морды зверя кованым крюкам длинные толстые веревки, аккуратно сложил в бухточки, осмотрелся, степенно кивнул Леньке, после чего вдвоем распахнули настежь ворота и вышли к людям. Снаружи собралось чуть ли не все село, почитай 600 человек. Нежадо без поутрешнему времени палили факелы, перекусывали прихваченные с собой снедью, иные мужики украдкой хлебали из баклажек. Вокруг старосты собралось старшее мужичье и что-то жарко обсуждало, размахивая руками и притопывая. В отдель стояла группа ткачих, треща и хохоча. Верховодила ими Марфа Кучерец, известная как Марфа Изрядница. Уж ее-то голосище ни с чьим не спутать. Увидев Степана, гомонящая толпа постепенно умолкла, лишь дети продолжали со смехом шнырять то тут, то там. Но вот и детвора притихла. Кого родители поймали, кто сам замер во все глаза, выглядывая зверя. Степан сделал пару шагов наружу, держа трактор за спиной, коротко поклонился обществу и промолвил. Машинно-тракторная станция Крутоярья готова к посевной. Из толпы вышли Ермыль, Марфа и Зрядница.
2: «Ну, показывай!»
0: — хмыкнул Никанор Ермыль, щурясь на яркий свет. Степан радушно повел рукой. «Пойдемте, Никанор Никитович! Да и вы, Марфа Ивановна, тоже!» Он двинулся к зверю. Староста и ткачиха последовали за ним. Обошли кругом, осматривая и приглядываясь. Староста ходил молча. Щурился. Остановился у колеса, погладил гладкий темный дуб мозолистой грабкой и с явным трудом удержался, чтобы не ковырнуть желтым прокуренным ногтем. Марфа же, кусая губу, едва слышно шептала.
1: «Изрядно, изрядно»,
0: — с трудом разобрал Степан.
1: «Сколько бы станочков...»
0: Ткачиха спохватилась и умолкла. Степан сделал вид, что не услышал. За старшиной потянулись и остальные, выстроившись тонкой цепочкой. Родители крепко держали детей за руки, не позволяя озоровать. Степан и Ленька зорко следили, чтобы никто лишний к трактору не лез. И Юлька-тюлька пригодилась, поймала двух мелких стервецов, желавших украдкой заползти под зверя. Когда все успокоились и удалось выпроводить людей из сарая, Степан подошел к старости. «Что, Никанор Никитович, от агронома-то чего слышно?»
2: «Мережка с ночи на поле и пока».
0: В толпу стопотом влетел запыхавшийся пацан и крикнул.
3: «Генрих Головинович зовет! Говорит, готова земля-то!»
0: Ермыль удивленно хмыкнул, руками развел. Сказал Степану.
2: «Как с заказу? Дождались».
0: Обернулся к народу и зычно рявкнул.
4: «А ну, мужики, собрались и помогли трактористу!»
0: Степан подхватился, быстро организовал по десятку самых крепких парней и мужчин на веревку, еще четверо придерживали зверя за петлю из каната, обвязанного вокруг вала отбора мощности. Взобравшись на тракторную лесенку, Степан махнул рукой. Люди напряглись, подтянули. Зверь сдвинулся. Медленно выкатился из ворот и, тяжко хрустя щебнем, неспешно двинулся вниз к селу. Уклон был невелик, трактор полз медленно. Детвора с визгом носилась вокруг, перебегая зверю дорогу, пока родители не поймали и не надавали подзатыльников. Спереди тащили, позади придерживали. Степан левой рукой накрепко вцепился в лесенку, а правой иногда наваливался на особый рычаг в тракторе, на дисковый тормоз. По крупному щебню зверя трясло немилосердно, удерживаться было тяжело. Учитель Степана, отошедший от дела, уехавший доживать года к родне, Симон Филантьевич, в такие моменты предпочитал восседать на парчевом сиденье и покрикивать на мужиков. Степану такое было не по душе. Вот и висел на лесенке, чувствуя, как наливаются свинцом руки. На главной дороге стало легче. По деревянным торцам зверь катил не в пример мягче. Раздухарившиеся мужики с хохотом и свистом проволокли трактор вдоль села, сопровождаемые заливистым лаем шавок и гултыми брехами псов. Пересекли поперечную улицу и с трудом остановились за околицей на высокой площадке, сложенной из пеленых дубовых плах и выдающейся глубоко в поле. Степан спустился со зверя, потянулся и мысленно охнул от боли в левой руке. Подложив под колеса еловые стопоры, он, как и все собравшиеся, принялся выглядывать агронома. Окоем светлел, редкие перья облаков глубоко в небе и даже верхушка раннего ельника окрасились розовым золотом. По полю тек густой туман. В тумане мелькал высоченный темный силуэт. Он бродил, как огромная цапля, то замирая на месте, то резко пригибаясь, что-то рассматривая и быстро подхватывая из запаханной прошлогодней стерни. Но вот направился к толпе. Подошел ближе, прищурился из-под круглых очков на трактор, увидел Степана и махнул тому рукой. Расправил узкие плечи, погладил пальцами скудную бороденку и пророкотал.
4: «Итак, вчера было рано, завтра будет поздно!» — в разнобой откликнулись селяне.
0: Дети зашушукались. Агроном нахмурился, но повторять не стал. Кивнул Степану, и тот под взглядами всего села спрыгнул с края площадки в поле, огляделся, поднял ком земли и помял в руках.

0: А на деле не рано ли?
1: Торопиться тебе надо, Степа. Непонятно, ответил агроном и отвернулся. К высокому краю дубовой площадки протолкался староста и крикнул:
2: «Ну что, Степан, готов?»
1: Народ притих.
0: Степан покосился в спину Мережка и вернулся к зверю, ощущая легкий разлад в душе. Провел ладонью по гладким крыльям, пощелкал по черному массиву колеса. Непривычно серьезный младший боровик принес рюкзак, помог расправить лямки на спине.
1: Степан оперся крючья, торчащие из капота зверя, как клыки из морды вепря. Прижался лбом к планкам из сахарного клена, вздохнул глубоко, глубже, еще глубже, да так сильно, что зазвенело в ушах, и мир уплыл в дальнюю даличь. Постоял, запоминая образ зверя. Отвернулся, принял от Леньки тяжелый цилиндр уже раскуренного дымаря, мотнул головой в сторону трактора и сказал помощнику: «Теперь на тебе!» Подмигнул тюльке, жмущейся к матери, спрыгнул в поле. В голове всплыли строчки. 3.12.1. Перед запуском произведите общий осмотр трактора. Убедитесь, что под трактором, на тракторе или рядом никого нет. Предупредите окружающих. И тут же перед мысленным взглядом с разных сторон появились части трактора. Свинцовые аккумуляторы, колеса мореного дуба, масляный бак, кованые клыки, коробка передач. Части зверя завертелись, вцепились друг в друга, слились намертво. Выдуманный зверь ожил, глухо рыкнул. Сельчане неожиданно для себя шарахнулись в стороны, оставляя трактор в центре пустого пространства. Некоторые отбежали аж до околицы, а тракторист в поле, осторожно, будто удерживая на плечах громадную тяжесть, шагнул раз, другой, сказал хрипло: «Тррррр». Ближняя часть толпы нервно откликнулась: «Тррррр». В общем галдеже различались звонкие голоса детей, этак: «Тррррр». Громко повторил Степан и курнул дымарем. Здоровенный серый клуб поплыл в сторону, сливаясь с туманом. «Тра! Тра!» — выдохнули селяне. Тракторист напрягся, пригнулся и медленно побрел в поле, с натугой волоча за собой тяжелый шлейф черного дыма. Сильно пыхнул дымарем, обжигая ладони даже через кожаный чехол, и пропал в тумане, разбавляя утреннюю волглость воздуха горячей горькой хмарью. Народ ахнул, загомонил, торопливо потянулся в сторону села. Остался лишь староста, внимательно вглядывающийся в молочно-серое марево, Марфа-изрядница, посматривающая искоса на трактор, и двое детей, Ленька да Тюлька, устроившиеся с печеной картошкой и солью у задних колес. Агроном оглядел оставшихся, приподнял бровь, добыл из кармана плаща платок, подышал на стекла очков, тщательно их протер, полюбовался рассветным краем неба и ушел в туман, шагая, словно живой землемерный циркуль. Издалека доносилось:
2: «Тра! Тра! Тра!»
1: Дети прислушивались, жуя картошку и весело пихаясь локтями. Поле было недлинное, едва за километр. Да и то сказать, наверху у села сплошь неугодья с неглубокими оврагами, ямами и валунами. Их даже и считать не стоит. Трактор туда Степан не водил. Селяне так и не сподобились засыпать овраги глиной да черноземом, хотя разговоры ходили давно. Про валуны речь тоже шла. Камня на строительство домов очень не хватало, а с той стороны сосновки по полуобрушенному

0: мосту не повозишь, да и далече старые каменоломни. Ждали осенью по ржавой дороге караваны из Батхан-Сарая. В тех краях азотной соли много, можно прикупить за недорого десяток-другой мешков. В Старославле взять серы, а древесного угля и своего найдется. Смешать в нужной мере, да и поколоть валуны громовыми шашками. А там, глядишь, взорвать скалу у Сосновки, а обломки пустить на ремонт каменного моста, что на продолжающей поперечную улицу дороги стоит. Так толковали. Степана эти планы мало трогали. За 8 лет жизни в Крутоярье он уже понял, что разговоров много, планов богато, а в жизни денег не то чтобы на 10 мешков азотной соли, на один бы собрать. Прижимисто общество, даже на неотложные нужды скудно выделяет. Как на трактор-то скинулись, уму нерастяжимо. Может, и прав был Филантьевич, когда в подпитии бурчал, будто живший здесь до него тракторист собрал зверя чуть ли не в одиночку. В трезвом же уме на эту тему молчал. Не лез в местные дела и Степана тому научил. Степан брел по полю, отхлебывая из бутыли. Воды оставалось на донышке, но за спиной уже 6 проходов, скоро стоит сделать перерыв. Перекусить хлебом и сыром, и намазанным между ними тонким слоем меда. Все, как любил Степан. Шагнул, занес ногу и осторожно опустил. Небрежно присыпанная жневьем лежала перекрученная и изломанная стальная полоса с острыми даже на вид рваными краями, лежала поперек хода Степана. Он огляделся, развел руки на ширину тракторного корпуса, ногой проковырял канавку, отметив центральную ось трактора, опустился на колени, ладонью промерил расстояние по земле и сел на корточки в растерянности. Выходило, что железяка обязательно пропорола бы шину зверю. Хорошо, если одну. Место не раз хоженое и чистое. За прошедшие годы Степан даже крупные камни не поленился собрать и унести. А уж железо нынче попадается редко. Предки в свое время разбросали его немерено, но в этих краях все доступное давно найдено, в кузницах да доминках переплавлено и частью уже рассыпалось ржавьем. И вот на знакомом поле лежит коняга. Степан прошелся, шевеля носком сапога жневье, осторожно разбивая каблуком крупные комья земли. Ничего более не нашлось, и он вернулся к рваной железной полосе. Техническое руководство на сей счет было категоричным. Пропоротая шина — это демонтаж, бортирование, заклеивание, вулканизация, монтаж в лучшем случае. В худшем — замена, если разрез большой или пришелся на бортовое кольцо. И это время, часа два поди. А то и целый день, если в селе нет ремлетучки. Степан задумался, как же поступить? Считать, что ремлетучка есть или нет? Обернулся к селу и увидел пылящих по полю детей. Усмехнулся. Вот и проблема решена. Сбросил рюкзак, нагреб стерни, уселся и достал хлеб с сыром. И мед не забыл.
1: «Случилось чего, Степан Михайлович?»
0: Издалека крикнул запыхавшийся Ленька. Степан молча ткнул пальцем.
1: «Ух ты, конский клин!»
0: Разразился страшным тракторным ругательством пацан, увидев стальную рванину.
1: «Ой, прости, Тюлька!»
0: Недовольно качнув головой, Степан продолжил уплетать любимое лакомство.
1: «И чего теперь делать? Может, это... того?»
0: Воровато оглянувшись, сказал Ленька.
1: «Могу завтра до кузнецких хуторов смотаться. Отнесу, скажу, в реке нашел».
0: Степан аж подавился. Прокашлялся, сплюнул возмущенно.
2: «Ты же избранный, гудеть твою! Ученик тракториста!»
1: «Ну?»
2: «Вот и ну! Что полагается по техническому руководству?»
1: «Так это ж...»
0: поник Боровик-младший.
1: «Снять надо колесо, бортировать. Да это на день работы, а у нас посевная».
0: «Посевная, верно. И что ты сделаешь?»
1: «Так унесу к коням, это же...»
0: — скинулся Ленька.
1: «Ясно, ответ неверный»,
0: — упавшим голосом завершил он. Облизав сладкие пальцы, Степан открыл вторую бутылку, дал напиться детям и половину выхлебал сам. К середине дня становилось жарковато. Самое время послать Леньку домой за свежей колодезной водой и снедью. А тут вон такое. «Ладно», — раздумчиво произнес Степан. «У нас посевная, но и от технического руководства отступать нельзя. Иначе что мы за трактористы? Кони кауры, не иначе».
1: «И как тогда?»
0: «Трактор у нас хороший», — улыбаясь, поведал Степан. 10 лет колеса вымачивали в солях и кислотах. Смекаешь?»
1: «А, точно же! Никакой железки не поддастся!»
0: «Это уж ты загнул», — посуровил Степан. «Разрез будет непременно. Но мы примем, что прочность и слойность шины выше обычной, и еще внутри камеру целело». Ленька задумался. Хмурил брови, шевелил губами, загибал пальцы.
1: 2 часа все равно. Разрез-то клеить придется, да и вулканизация...»
0: «Ты прав», — вздохнул Степан. Сложил остатки хлеба в рюкзак, встал и потянулся. «Все же с раннего утра водить трактор не кончихнул». Убрал в сторону железку, бросил сверху рюкзак и повернулся к Леньке. «А теперь читаем техническое руководство и делаем, как там сказано». Помощник уныло кивнул. Часа 2 и управились. Умаялись, правда, в усмерть. Тюлька успела сбегать к Алене, принесла свежего печива, воды ледяной колодезной и горшок с картошкой рассыпчатой, да еще и с жирным нежным мясцом. И теперь все трое уплетали из горшка, передавая ложку друг другу.
1: «Дядь Степан»,
0: — решилась спросить Юлька. «Чего тебе?» Сытость принесла благодушие, и тракторист развалился на земле, едва не засыпая.
1: «Тетка моя говорит, что...»
0: «Ну?»
1: «Бают люди, что трактор у нас последний год. Не будет его потом. Вот я и пришла посмотреть, пока надесь».
0: «Это почему?» — нехорошо прищурился встрепенувшийся Степан. Юлька поежилась. Ленька сидел с открытым ртом, уронив ложку.
1: «Говорят, пользы от него никакой», —
0: совсем тихо завершила девочка.
1: «Лошадей, мол, надо еще прикупить у Бромяна Кулеговича. От них и пахота, и навоз, и вообще...»
0: «Вот оно что», — сказал Степан и задумался. «Вот оно что». Железка получила объяснение. Как и зачастившие в прошлом году к старости делегации из Старого Дубоборья, где на тамошней машинно-тракторной станции хранился цельный комбайн, а вот трактора не было. И Анджейка Байсыров, приказчик Бромяна Кулеговича, что частенько появлялся в доме Марфы из Рядницы, Степан-то думал, что тот женихается с одной из дочерей Марфы, а, видать, причина иная. Дети сидели тихо, как мыши. «Так, ладно. Бегите как к трактору, сидите рядом. И, Юлька, до вечера с Ленькой там побудь. Если что, меняйтесь. Один ушел, другой пришел».
1: «Ага».
0: «Так, а ты...» — повернулся к помощнику Степан. «Не вздумай надолго уходить. Если чего надо, в ближние кустики». Парнишка покраснел. «И меня обязательно дождитесь, сегодня я допоздна».
1: «А-а-а!»
0: В один голос сказали дети, переглянулись и усвистали. Степан встал, посмотрел им вслед и прошептал:
3: «Ничего, зверь, еще поборемся».
0: Прикинул будущую работу и пошел. Шел, топал, пер, поворачивал, переставлял ноги, брел, тащился, сворачивал, шагал, шаркал, шкандыбал, жарил землю ногами. Пару раз упал, лежал, поднимался, шел, двигался, едва ли не полз. Пил, что приносили, мочился прямо в борозду. Все это время ощущал за спиной зверя. Тот тоже брел, тащился, падал и поднимался. Когда закатилось солнце и ночные тени легли на землю, Степан добрел до трактора, держа путь на желтое пятно факела. Там Степана встретили Мережка и дети, помогли взобраться на площадку. Агроном довольно рокотнул.
2: 14 гектар! За 10 отработал! Завтра жилы не рви, половины хватит.
0: И тут же:
2: Леонид, проводи мастера.
0: Рядом скользнула мелкая тень, потянула за собой, на Степан уперся.
3: Я должен! Должен!
0: Что еще? Недовольно фыркнул Мережка.
3: Увидеть!
0: А, ну да. Степана подвели к краю площадки. Агроном поддерживал слева, в правую руку вцепились сразу и Ленька, и Юлька. Все умолкли, вглядываясь в ночную тьму. Едва различимые в свете полной луны протянулись по полю неглубокие ровные борозды.

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream в дневнике Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Оксана Глазнева. Лукошка. Рассказ из сборника «Фатум. Самые темные века». Издательство «Снежный ком М», 2018 год.

0: Весна не пришла. Дни сменяли друг друга тихие, белые, холодные. Неделя шла за неделей. Окончился месяц зимобор. Пролетел цветень и травниц на исходе, но снег не растаял. Яркое летнее солнце не грело, словно все тепло отняли у солнца.
1: «Чародеи виноваты», — говорили меж собой люди. «Не след им было войной на мавок идти. Рубили лесных деток, а с ними и весну».
0: Можно было смеяться над суеверными дураками, но вот окончилась война, отобрали люди лес, и весна не пришла. Алексей Корок остановился на вершине холма. Внизу, за замерзшим ручьем, отмеченным ломкими оледеневшими ивами, за белыми нетронутыми огородами, вытянулась вдоль тракта деревенька. Кружилась в воздухе снежная пыль, блестела под солнцем, будто небесные чаровницы сыпали серебро на безнадежную землю. Подул ветер. Одинокое облако ушло на запад, унося волшебство. Остались лишь поле, человек, железный конь и деревня. Алексей отпустил поводья Тишки, снял с плеча походную сумку и тяжело вздохнул.
1: «Наступит ли лето?»
0: Предчувствие говорило, что нет. Их третий механический взвод

0: имени его высочества царевича Ярослава в боях не участвовал. Они чинили и смазывали механических коней. Все парни деревенские, кузнецы, хоть и из разных концов империи. Первое время залезяк побаивались. Животные, созданные из металла и магии, чародеями его величества, внушали ужас. Но они тянулись к людям, схрапывали, жевали древесные уголь и ветки, трещали по-кошачьи, сжигая в брюхах лакомства. И люди привыкли. В холодные ночи животные грели хозяев, а те кормили и заботились о них. Когда взвод добрался до фронта и конячек бросили в бой, даже в глазах сурового Петра блеснули слезы. Бои шли всю зиму. Каждая пять великого леса давалась людям большим трудом. Мавки лишь на первый взгляд казались безобидными. Их слушались деревья, корни, ветки, кусты и каждая лесная тварь. Но отступать было нельзя. Лес нужен был для заводов и фабрик, для новых городов, для выживания империи. Жрецы-чародеи благословили людей на войну и назад дороги не оставили. Никто не ждал, что война затянется. Его Величество обещал, что она будет молниеносной, но ошибся. Никто не представлял до конца, насколько велик великий лес. Впереди шла железная конница, за ней пехота. Все вооружены ружьями и огнем. Первые мавьи поселения сдались без боя, но армия все дальше и дальше заходила в лес, с каждым шагом удаляясь от границы, и мавки замкнули кольцо. Взвод Алексея не воевал, они лишь чинили железных лошадок, но в проклятом овраге все изменилось. Кузнецам пришлось взять в руки ружья. Алексей был хорошим парнем. В родной деревне его все любили за кроткий нрав и умелые руки, но война оголила, сняла кожу, вывернула наизнанку, и тут обнаружилось, что он трус. Алексей забился под воз, спрятался за спинами друзей. Последние из взвода — Петр, Иван, Всеслав Белый и Всеслав Рыжий, Андрей, Макар и лейтенант Илья. Их тела так и остались гнить во враге. Алексей от ужаса потерял сознание, пришел в себя посреди ночи от ощущения, что кто-то смотрит на него. Мавок он до того не видел. Они прятались среди ветвей и так и сжигали вместе с деревьями войска авангарда. Потому Алексей сразу даже не признал ее. Перед ним на коленях, прижимая руки к животу, стояла девочка. Лет 12, худенькая, волосы светлые и длинные, а глаза зеленые, большие и блестящие. Мавка была похожа на его младшую сестренку. Она смотрела Алексею в глаза, и он смотрел на лесную девочку. Ружье лежало рядом, но рука не поднялась. Девочка дышала часто и неглубоко. Капала темная кровь из вспоротого пулями живота, а позади горел лес. Мавка умирала. Лес умирал. Умирали его товарищи. Во враге невредимым оставался лишь Алексей Корок. А затем... «Чего вспоминать, парень?» — сказал лейтенант Илья. «Уж как вышло, так вышло».
1: «Это она вся, тварь лесная», — процедил Всеслав Рыжий.
2: «Я слышал такие истории от брата, да думал, что сказки», — согласился Макар. «У них иначе все устроено. В одном теле несколько душ уживаются. Мы им странными, верно, казались, расточительными. Словно в лукошке по одному грибу лежит. Вот помирая и собирала она в тебя, Алешка, как в лукошко души человечьи. Ты ж цел был, а остальные лукошки порченые».
3: «Лукошка», — рассмеялся Андрей.
0: Но так Алексей себя и чувствовал. Семь сослуживцев, он и Мавка. 9 душ продолжали жить в одном теле, смотреть его глазами, дышать его грудью, навсегда поселились в мыслях внутренними голосами, бессильными, но живыми.
4: «Выпей сегодня винишко за наши души, парень», — примирительно сказал Петр.
2: «Чего вы с ним нянчитесь?» — вмешался Рыжий. «Чего жалеете?
1: Пока мы помирали, он среди лошадей хранился. Нашими телами закрылся, паскуда.
4: Я приказал охранять лошадей, вступился лейтенант Илья.
1: А он сохранил?
4: Алексей тряхнул головой, вдохнул полной грудью колючий от холода воздух. Пусть бормочут голоса в голове, он слушать не будет. Дом. Он вернулся домой.

0: Внизу, за темной полосой терновника, примерзшего к спящему ручью, за хлипким мостиком из бревен начинались огороды. Деревенька кроткая вытянулась вдоль ручья, вдоль старого тракта, заваленного снегом. Отсюда с холма виднелись крыши родительского дома, ветви акации, запертые на зиму ворота для выгона скота. Жив ли еще тот скот? Алексей перевел взгляд на Тишку. Железный конь покорно ждал приказов, опустив голову к земле. Некрасивый, собранный из останков своих товарищей прямо там, на поле боя, как и его хозяин. Это он вынес Алексея к своим, а затем прочь с фронта. Верный друг. Снежная пыль таяла на теплых металлических боках. Из ноздрей время от времени вырывались облака пара. Ласково трещал огонь, пожирая уголь в железном брюхе. Корок погладил морду коня. Тишка ласково ткнулся в ладонь. Они спустились вниз по едва заметной тропе, пересекли ручей, прошли мимо огородов и подошли к забору. Отпереть примерзший замок Алексей не смог. Пришлось обходить двор, добираться до узкой калитки. Сестра Анютка несла воду из колодца. Увидела брата, громко взвизгнула и выпустила из рук ведро. Вода окатила ледяными брызгами подол платья.
1: «Мама!»
0: На крик выбежал из дома отец, вышла мать из курятника, сплеснула руками, бросилась к сыну. Ему открыли калитку, стали обнимать, все плакали, даже отец. Голоса в голове уважительно молчали, не смея вмешиваться. От нежданного счастья никто даже не удивился Тишке, бросили настороженные взгляды и забыли. Когда улеглось волнение, когда мать перестала плакать, накрыли на стол. Пришел старший брат Виктор, живущий на другом конце деревни, принес кислого тернового вина. Прошлогодний картофель неприятно отдавал гнилью, мелкий, как вишневые ягоды. Сало тоже старое, из тех запасов, что хранят для жарки. Хлеб свежий, да немного. Мать стыдливо суетилась над столом.
2: «Ты перекуси, сынок, а к вечеру я состряпаю. Соседей позовем, сядем по-людски».
0: Алексей посмотрел за окно. Небо затянуло облаками, снова шел снег. Не посеяна пшеница, не засажены огороды, скотину кормят прошлогодним сеном и соломой. Да сколько их уже осталось? Сестра вернулась с улицы. За ней в дверях мелькнул цветастый платок, и сердце Алексея забилось быстрее. Марьяна. Он не помнил, как поднялся из-за стола, как оказался рядом. Невеста бросилась на грудь, заплакала, порывисто целуя в губы. И он прижимал ее к себе изо всех сил, вдыхал запах волос, целовал мокрые щеки. Затем сидели за столом. Отец наливал в кружки вино. Марьяна сжимала руку жениха, боясь отпустить.
2: «Красивая»,
0: — затаив дыхание, прошептал Петр. «Не заслужил он такой девки», — бросил рыжий. Оба были правы. Марьяна была красавицей. Черноволосая, черноглазая, веселая и добрая. Жили они по соседству, погодки. С детства играли вместе, выросли, влюбились. Родители заслали сватов, и предложение было принято. Обычное дело. Когда Алексея призвали на войну, они готовились к свадьбе. И вот он вернулся. Корок держал ее маленькую теплую руку, слушал веселый щебет, смотрел на раскрасневшееся от мороза и вина лицо, и сердце замирало.
2: «Ох, горяча, небось!»
0: — шептал над ухом Андрей.
2: «Люблю таких, ладненьких да мягоньких!»
0: Алексей раздраженно махнул головой, но голос не унимался.
2: «Грудки, небось, как мой кулак!»
0: Корок до боли сжал ладонь девушки, она вскрикнула и отдернула руку.
3: «Что с тобой, Лешенька?»
0: Заглянула в глаза невеста.
4: «Не дергайся, дурак!» — смеялся Андрей. «Я ж просто говорю!»
0: «Не говори!» — угрожающе вступился лейтенант.
4: «А чё такого? А то ты не думаешь, что у неё под рубашкой! Небось, ты ж голую девку-то год не видел!»
0: «Молчи!» — попросил Макар. «Заткнись!» — приказал лейтенант. «А не то...» Но рыжий не унимался.
4: «А не то что! Я решил, меня боги за старые грехи наказывают! Не думал, что будет ещё счастье в жизни! Ах, поди ж ты!»
0: «Завязывай, Андрюха», — попросил Петр.
1: Парень нашими спинами от смерти прикрылся. Пусть теперь отплатит, порадует мертвых товарищей. Он зеленый совсем. Может, я ему что подскажу?
0: Илья взвыл, да ничего поделать не мог. Андрей смеялся. Раздраженно ругались Петр и Рыжий. Пытался успокоить всех Макар.

0: Алексей пришел в себя на полу. Отец и брат нависли над ним, держали за руки. Плакала мать, белая от страха и жалости, вжалась спиной в стену Марьяна. Сестра плеснула воды в лицо, и та, рыжая от крови из разбитого лба, потекла за шиворот. Отец запретил женщинам расспрашивать парня. Алексей забился в угол в сарае, вдыхал запах скотины и железа, прижимался к теплому боку Тишки. Он не хотел плакать, да злые слезы текли из глаз сами, по бабье. Голоса в голове престыженно умолкли. «Не будет свадьбы осенью! Не будет прежней жизни! Закончилось! Не по его вине, не по его желанию! Незнакомцы в золотых замках решили начать войну! Изувечили природу, людей, великий лес, уничтожили мавок и жизнь кузнеца Алексея Корока. Да разве есть у него силы спросить с них? А смелость?» Он снял ремень, сжимал в руках. Деревянный лежень, что делил крышу сарая надвое, светлел над головой. «Подходи, парень, выдержу!» Алексей бросил ремень в солому, опустился на пол. Он уже пытался. Дважды со дня окончания службы прилаживал веревку на шее, да так и не решился. Трусил. Корок зажмурился, сжал зубы и тихо завыл. «Глупо, парень», — сказал Илья. «Хоть вой, хоть плачь, а никуда мы не денемся, ты же знаешь». «Не жизнь, а задница», — согласился Петр. «Да другой не дают». Мавка молчала. Виновница всего случившегося затаилась. За все время она ни разу не говорила с ним, да только Алексея не обмануть. Он по-звериному чуял ее в себе. Чужачку.
1: «Исправь все! Верни назад!» — закричал Корок.
0: Животные в сарае испугались. Замычала корова. Нервно заплясал теленок, прижимаясь к матери. Лишь Тишка стоял неподвижно.
1: «Верни назад, проклятая! Верни!»
0: Но мавка не отвечала.

0: Праздничный ужин не удался. Пришли соседи, будущие сваты, староста. Мать с сестрой хлопотали у стола, отец мрачно переглядывался со старшим братом. Алексей к ним не вышел. Он сидел в углу сарая, опустив голову на руки. Марьяна сама пошла за ним. Замерла у входа, боясь войти.
1: «Алешенька?»
0: Он не ответил.
1: «Душа моя, сердце мое, не молчи! Чего бы ни приключилось, мы все переживем!»
0: Она вошла в сарай, хотела подойти, но Тишка фыркнул, выпустил облако пара, и девушка, вскрикнув, отпрянула. Тут же устыдилась своего страха, хотела подойти, но корок не дал. «Уходи!» — приказал он.
1: «Алешенька!»
0: «Слово свое назад беру! Найди себе жениха покраше!»
1: «Что ты говоришь такое? Я тебя сколько ждала, а теперь брошу!»
0: «Не ты меня бросаешь, а я тебя!» — жестоко ответил он. Невеста еще мгновение постояла в дверях и, в отчаянии всплеснув руками, ушла. «Дурак ты!» — сказал Петр. «И то верно!» — согласился Андрей. «Нам пожалел бабу показать, так и себя радости лишил». «Не радости. Сердце он себя лишил. В груди было пусто.

0: Когда гости разошлись, Алексей вернулся в дом. На улице стемнело. Слабо освещала комнату единственная свеча. Отец сидел за столом, рассматривая руки. Раньше он курил, да табак кончился несколько недель назад. Алексей тяжело опустился на лавку напротив, и отец, не спрашивая, налил ему в стакан вина.
1: «Ну, как вы тут?» – тихо спросил Алексей.
0: Отец пожевал губами, помедлил. Говорить он не хотел, да и Алексей предполагал ответ. Спросил лишь потому, что от него ждали вопросы.
2: «Помаленьку. Скотина жива, слава богам. Сена много заготовили прошлым летом, есть еще на недельку. Как думаешь, сойдет снег?»
1: «А что чародей наш говорит?» — ушел от ответа Алексей.
2: «Митька?»
0: — отец усмехнулся.
2: «Уехал в город к столичным магам за советом. Уже месяц как нет вестей. Сбежал, сучий хвост».

Алексею постелили в маленькой комнате у печи, как раньше. Скреблись в пот полиголодные мыши. Завывал за окном ветер, сыпал снег в окна. Словно и не покидал он родительского дома. Словно весь прошлый год привиделся в страшном сне. Да только за окном начинается месяц златец. Лето. Хотелось гнать от себя тяжелые мысли, но правда есть правда. Лето больше не будет. Как выживать тогда? Скотина передохнет, а за ней и люди? Ох, брат. Иван тяжело вздыхал у плеча. Видал я такое. Наша деревня стояла ближе к границе с зелеными тварями. Как война началась, они и на нас мор наслали. Пшеница не родила, трава сохла, вода в колодцах тухла. Хочешь жить — беги отсюда. Уходи на юг, может, у моря зима сошла. Уходи сейчас, пока еще можно взять в дорогу еды. Запряги Тишку в сани, он железный, он довезет. Иван был прав, но как уговорить своих? Отец с родной земли шагу не ступит. У брата жена на сносях. А Марьяна? Ее семья с ним и говорить не станет. На соседней лавке спала сестренка. В полумраке Алексей видел лишь очертания маленького тела. Мысли вернулись к Мавке. Сколько лет было ей? Была она древним чудовищем, безжалостным и диким, как вековой лес, или лишь ребенком, напуганным, затравленным и отчаявшимся? Желала она зла, собирая в него души людей, которых он предал, или просто спасалась, как могла? «Не думай о ней! Тварь себя спасала, ты для нее лукошком стал, ни больше, ни меньше», — проворчал Андрей. «Ты должен попытаться спасти своих», — настаивал Илья. Но Алексей так и не решился поговорить с отцом.

0: Прошло несколько дней. Припадки больше не повторялись, но по деревне поползли слухи о нем, о его коне.
1: Прокляли мавки Лешку Корока. Он и в деревню несчастье принес. И конь его нечистый, черная магия в скотине. Попомните наши слова. В деревнях за рекой говорят, снег тает, а у нас вторую неделю метет. Так и знаете, пока он и его скотина в деревне, не видать нам весны.
0: Работать обратно в кузницу Алексея не взяли. Когда-то любимого ученика кузнец встретил неприветливо.
2: Давай потом, парень, не до тебя сейчас.
1: Видит боги, это твоя теща языком метет, посмеивался Андрей.
3: Нужно было слушать Ваньку и бежать, добавлял Белый. Того и гляди, придут ко двору с вилами.
4: С вилами? Глупость какая, озвучивал мысль Алексея Макар.
0: Но Белый оказался прав. Пришли. День выдался ясный. Солнце заливало двор слепящим светом, серебрился снег, блестел самоцветами иней на деревьях. В такой погожий день люди с вилами казались смешными и нелепыми. Да только у Василисы Маковейки умерли от чахотки дети и муж. Ее брат Федор пришел за сестру спросить, потому как сама женщина не в себе была. Назар Сухорукий забил всю скотину, дети голодают. Издохли лошади и корову у Игната Скоробогатого.
2: Тварь железную пусть нам отдаст, а сам из деревни убирается.
5: «Куда же он пойдет, люди добрые?» —
0: плакала мать.
2: «Молодой авось, найдет себе место!»
3: «Ответим!» — требовал лейтенант. «Негоже взрослому мужчине за спиной матери стоять!»
2: «Ответь!» — вступал Петр. «Они совсем сдурели от голода! Это твой дом, твоя лошадь! С какого перепуга ты должен уходить? И Тишка тут при чем? Боятся, так пусть не подходят!»
0: «Тишку отдавать нельзя!» — соглашался Иван. «Когда совсем плохо станет, только он поможет. Обычные клячи, отощавшие от голода, далеко не вывезут».
4: «Да что он им скажет?» – удивлялся Макар. «Страшно людям, вот и несут ерунду. Кто же их осудит, когда у них такое горе?»
0: Стоящие впереди Назар и Игнат попытались оттолкнуть отца и мать, дотянуться до Алексея.
3: «Бей!» – требовал Илья. «Если не дашь отпор сразу, они победят!»
4: «Не вздумай, свои же!» – возмущался Макар.
3: «Ты человек вообще? Или верно, лукошка плетеная?» — кричал Андрей. «Ни смелости, ни мозгов, одна береста гнилая!» «Если тронешь кого, точно и забьют!» — добавлял чей-то трусливый голос, но Алексей уже не понимал, чей.
0: За него вступился отец. Ударил первым, и Игнат завалился спиной на забор. Второй раз ударить отец не успел. На него накинулись Назар и Федор. Отчаявшиеся, они совсем потеряли головы, били старика смертным боем. И тут уже не осталось времени для споров. Алексей драться не умел никогда, но оттолкнул мать, повисшую на локте, и бросился к Федору.
5: «Убью тебя, сынок!» —
3: заколосила мать.
0: Но уверенный голос лейтенанта, не в голове, рядом, за правым плечом, отчетливо и громко возразил.
3: «Это мы еще посмотрим!»

0: Алексей пришел в себя не сразу. Перед ним посреди двора валялся Федор, размазывая по лицу кровавые сопли. Плакали за спиной сестра и мать. Отец сидел у ворот, прислонившись спиной к доскам, и скалил в усмешке окровавленные зубы. Алексей посмотрел на свои руки, на Федора, и отступил. В голове шумело. Корок языком подтолкнул расшатавшийся зуб и выплюнул в снег. Ликовали Илья и Петр, Иван и Андрей, а ему было страшно. Игнат поднял товарища с земли и потянул прочь со двора. Нападавшие еще толпились за двором посреди улицы, но кидаться снова боялись. Федор висел на плече у Игната, едва живой. Назар сплюнул в сторону.
1: «Завтра!» — заявил он. «Прощайся со своими и проваливай из деревни! Иначе пустим вам красного петуха посреди ночи, никто не уйдет!»
0: В тот же день Алексей, несмотря на увещевание матери, собрал солдатскую котомку, забрал Тишку и ушел.
2: «Не бросай их», — попросил Иван.
0: Алексей не собирался бросать. Ушел, чтобы беду отвести.

0: Дом деревенского чародея стоял за околицей, отделенной от деревни зарослями терновника и клеверным полем. То ли чародей уединился от односельчан, то ли односельчане отмежевались от чародея. Алексей привязал коня под навесом у колодца, а сам вошел в дом. Внутри было чисто, пахло полынью и чесноком. Хозяин уезжал без спешки, но навсегда. Навел в доме порядок, что мог забрать, забрал, остальное сложил аккуратно у входа. Дров в доме не нашлось. Алексей срубил немного терновника, накормил коня, остальное затащил в дом и растопил печь. Огонь долго не желал разгораться, сырые ветки чадили. Дом наполнился удушливым дымом. Так Алексей нашел тайный ход в подполе. Видно, чародей понял, что с миром случилось что-то непоправимое, значительно раньше односельчан. Может, письмо из города пришло, может, мажьим чутьем угадал. Говорить людям не стал, но тайный ход из дома вырыл.
1: «А что он сказал бы?» — тяжело вздохнул Макар.
0: До войны, до того, как его семья обнищала и Макару пришлось идти подмастерьем к кузнецу, он жил в большом городе, ходил в школу. Его старший брат был чародеем. От него Макар много наслушался о мавках и великом лесе.
1: «Что сказал бы?»
0: — продолжил Макар горько.
1: «Скоро помрем все. Готовьте места на погосте. Если зима и верно навеки, если нет от нее спасения ни здесь, ни на юге, то разве честно лишать людей надежды в последние дни?»
2: «Он должен был сказать», — упрямо возразил Иван. «Должен предупредить, подготовить!»
0: Алексей отогнул половицы у кровати. Здесь дым отступал, сквозняк сбивал его в сторону. Под половицами темнел вырытый ход. Взрослому мужчине тесно, но худосочный маг или низкорослый, как подросток Алексей, протиснется.
1: «Трусливая задница этот ваш чародей!» — выругался рыжий. «Прям как ты, лухошка!»
0: Алексей скрипнул зубами, но не возразил.

0: День прошел, и второй. Люди узнали, что Корок поселился в доме чародеев. Увидали дым из трубы, а там дело за малым, но не трогали. Вести о его кулаках быстро разошлись по деревне.
1: «Как вы это сделали?» – спрашивал Петр у лейтенанта.
0: Лейтенант не знал. Алексей не знал.
1: «Важно другое», – сказал Макар. «Важно, что такое возможно. Пусть нужен особый случай, пусть не каждому из нас это окажется под силу, но, Алексей, ты только представь, если мы не просто мухи, жужжащие в твоей голове, если можем поделиться тем, что знаем и умеем, представь, кем ты можешь стать, мы все!»
0: Но Алексей не хотел представлять. Он и так чувствовал себя многоголовым чудовищем. А если Макар прав, тогда и многоруким, многосильным.
2: Сможет ли он удержать эту силу в себе? Не навредить?

0: начале второй недели подожгли сарай с Тишкой. Алексею снаружи подперли дверь, так что вылезать из дома пришлось через подпол, затем одному таскать воду из колодца, раскидывать горячие бревна и золу. Тишка лежал среди почерневшего костровища еще живой. Огонь растопил стеклянные бусины глаз. Конь беспомощно водил головой из стороны в сторону, ища хозяина. Пытался подняться на ноги, но от жара сломался паровой цилиндр внутри. Ноги коня не двигались. Пепелище быстро остывало на морозе. Пошел снег. Падал белый в черное, превращался в воду и сразу в липкую грязь. Алексей не мог сам поднять горячего, тяжелого коня. Он стоял рядом и плакал. Его спутники молчали. Все жалели Тишку.
1: «Ну что ты, парень?» — попробовал успокоить его Петр. «Починим! Нас тут 8 кузнецов в одной голове! Починим, богами клянусь!»
2: «Конечно!» — согласился Всеслав Рыжий.
3: «Это ты у нас молодой, а мы с ребятами и не таких лошадок чинили! Проживет твой Тишка дольше нас всех!»
0: Но конь умирал. Изнутри, сквозь разошедшиеся заклепочные швы, вырывался горячий пар, как кровь из вены. И конь затихал, переставал двигаться. Железное тело оставляло магия. Тогда они все и услышали Мавку впервые. Девочка не говорила, пела. Тихая песня, шепот, песня вздох, песня колыбельная. Никто из смертных не знал, как чародеи оживляют лошадей. Это была большая тайна, оберегаемая магами больше собственной жизни. Откуда она ведома Мавке? Может, тоже украдена у лесного народа, как и их земля? Пела Мавка не в голове, взаправду, рядом с ним, за плечом. Оглянись, увидишь. Алексей оглянулся, но вокруг была лишь ночь и песня. Тихие переливы колокольчиков, ласковый говор, щебет соловья, журчание реки, шелест листьев, дыхание жизни. От этой песни замерла вокруг ночь, перестал идти снег, а железный конь притих, слушал. Тишка выжил. На рассвете Алексей сходил за помощью к отцу и брату. Они принесли инструмент, помогли вытащить коня. Задерживаться не стали. Алексей их не уговаривал. Отныне и навсегда у него появились новые товарищи. Они много спорили, бранились последними словами между собой, да советы давали дельные. Пришлось сооружать кузню прямо у мага во дворе под навесом для летней кухни, разгребать пепелище сарая, выносить обгорелые бревна за ворота, чинить поломанный забор. Так Корок сам не заметил, как прошла неделя. Первое время он еще вздрагивал ночами, вслушивался. Не пришли ли снова поджигать? Но в деревне стало не до него. Дохнул скот, а тот, что не сдыхал, приходилось резать. Плакали над коровками-кормилицами бабы, резали кур несушек. Последнее зерно уходило в рыжий пресный хлеб. Зачастили по ночам оголодавшие в лесу волки. Выли под окнами, бродили у Алексея по двору. Пробовали даже на Тишку лаять, да быстро отступили, получив железными копытами по зубам. Притихли голоса в голове. Да и о чем тут говорить? Алексей сам видел, к чему все идет. Город в 50 верстах на восток от Кроткой. Некогда торговый, оживленный тракт занесло снегом так, что если и захочешь, не проедешь. Соседние деревеньки умирали так же, как и Кроткая. Весна не приходила. Близилась беда, и, как когда-то перед боем, холодели руки и сердце. Сны Алексею не снились с детства. Оттого ли этот сон так походил на явь? Битва в проклятом овраге. Он вновь прижимался спиной к перевернутому возу, зажимал руками уши, жмурился от едкого дыма, а вокруг трещал огонь. Алексей оцепенел от страха.
2: Наяву все его побратимы были там, впереди, в огненном плену. Но во сне они стояли над ним. Всеслав Белый и Всеслав Рыжий, Петр и Иван, Андрей и Макар, Илья. Лейтенант с опаленными волосами и ресницами, перемазанный в саже, опустился перед ним на колени, заглянул в глаза. «Проснись, друг!» — просил он. Алексей уже понимал, что треск огня настоящий, что дым, дерущий горло, настоящий, но не мог открыть глаз. Холод и усталость сковали тело, словно все пережитое за последние месяцы одним тяжелым камнем легло на грудь. Стыд за собственную трусость, тоска по Марьяне, тоска по семье, бессилие и одиночество.
3: «Проснись!»
2: — просил светлоглазый Макар. Его рубашка с вычурной вышивкой на вороте тлела, тлели черные волосы, сжимались от жара.
3: «Никто не хочет умирать!» — сказал Иван.

Петр. «Ноги жжет!» Корок открыл глаза и закашлялся. В комнате было одновременно светло от огня, темно от дыма, жарко от пожара и холодно от стыда. Он скатился с кровати прямо на пол, ногтями поддел доски, отшвырнул в огонь. Свежий воздух наполнил дом, взвился огонь, жадно вдыхая его. Алексей потянулся к яме под полом, но вдруг почувствовал, что кто-то взял его за запястье. Он обернулся. «Может, это чат от пожара? Может, обрывки сна, но он явно увидел ее?» Мавка держала его за руку, робко тянула обратно в огонь. Она устала. Опустились худенькие плечи. Поникла голова. Мавка открывала и закрывала рот, как рыба, но даже вздоха не срывалась с губ. Тогда в лесу, оглушенная страхом и болью, она просто хотела жить. А сейчас, так далеко от леса, так далеко от всего, что помнила и знала, последняя из своего рода, запертая как в клетку, в человеческий разум, она безмолвно просила его остаться в горящем доме. Исправить ее ошибку. Алексею стало вдвойне стыдно. За трусость и нерешительность. За то, что он в самом деле все это время был лукошком, безмолвным и бессильным. Жар от костра или от близкой смерти, но Алексей вдруг увидел себя со стороны. В умирающем мире, где не осталось мавок, а люди не имели сил бороться с зимой, он уже не был обычным человеком, не был просто Алексеем Короком из деревеньки Кроткой, а значит, не имел права держаться за свои страхи, за прежнюю жизнь и прежнего себя. «Глупые», — сказал Корок устало. «Ты так много сделала, чтобы мы выжили, а теперь хочешь сдаться?» Он нырнул в темный подпол, протиснулся в лаз, огонь обжег пятки, но не достал. Корок выбрался во двор, на снег и долго лежал, глядя в небо.

0: Догорали развалины дома. На востоке светлело небо. Алексей сидел у колодца, не отводя взгляда от огня. Босой, одетый лишь в обгорелые исподние, он совсем не чувствовал холода. В предрассветной темноте, подсвеченной лишь углями и редкими языками пламени, на границе ночи и утра, на границе сна и яви, Алексей мог представить их всех рядом. Вот за спиной остановился лейтенант, пнул ногой снег. Вот Всеслав Рыжий запустил пятерню в лохматую шевелюру. Вот Петр проверяет тишку, осматривает, щурясь в темноте стыки и свежие заплаты, гладит по спине. Вот Всеслав Белый тяжело вздохнул, посмотрел в сторону деревни. Иван сел на уцелевшую скамью, подышал на озябшие руки. Макар снял рубашку с вышитым воротником, бережно набросил на плечи худенькой девочки. И Мавка вздрогнула, съежилась от прикосновения, подняла на человека недоверчивый взгляд.
1: «И что дальше?»
0: — нарушил тишину Илья. Алексей не знал. Светлела ночь, отпускала нервная лихорадка. Было страшно отвечать спутникам, потому что, начиная разговор, он принимал себя нового и невозвратность прежней жизни. Но пути назад больше не было. «Давайте попробуем быть тем, чем сделала нас Мавка», — сказал Алексей. «Как бы нас ни назвали, лукошком ли, чудовищем, мы последняя надежда этого проклятого мира». Над краем далекого черного леса поднималось солнце.

0: Павел Губарев. Небесный маркетинг. «Дела», — ответил он и улыбнулся. Гудение, заполнявшее салон, сменилось едва шуршавшей тишиной. Виталик тоже непроизвольно понизил голос.
1: «Ну, хорошо, не просто дела. Я собираюсь организовать бизнес на Зенде. Именно на этой планете. Таковы условия пари».
0: «Пари?» Я захлопнул журнал и повернулся к нему.
1: «Именно. Пари века, честное слово. Азартен я. Ввязался в это дело еще в апреле, когда меня пригласили на заседание Ассоциации инвесторов колониальных зон. Целых 2 дня умирал от скуки в отеле у Средиземного моря. Не откажешься ведь, когда само правительство решило почесать тебя за ухом. Я подружился с 2 такими же узниками большой экономической политики, Берном и Тачинским. Представь себе крысу, которой отрезали хвост, а взамен повязали дорогой галстук на шею. Представил? Вот они так и выглядят. Мы решили спиваться вместе. А кто запретит 3 нестарым миллиардерам как следует отдохнуть от бесконечных заседаний? Выбрали бар поуютнее, да так, чтобы подальше от министерских физиономий, и ну, стрелять пробками шампанских вин. А потом, ты знаешь, мужики есть мужики. Сперва как бы невзначай принялись пиджаки сравнивать. Пока официант бегал за калькулятором, мы уже в уме подсчитали, что дороже всего квадратный сантиметр пиджака стоит у Берна. Потом, как водится, стали рассказывать друг другу про свои Феррари, про квартиры, про загородные дома. К концу 2 ящика поспорили. Кто больше... Да, вспоминать стыдно, но уговор есть уговор. Кто больше заработает на возвращении Зенды?
0: Решили помериться деловой хваткой?
1: А то. Капиталами мериться пошло, а тут чистая Олимпиада. Забег на 100 метров. До конца августа у каждого есть время развернуть бизнесок в этом заповеднике. Сроки жесткие. В первый день земной осени 2 из нас подарят победителю свои бороды. Мальчишки, ей-богу. Но бороду жалко. Так что азарт не шуточный. И знаешь, как я собираюсь обставить этих 2 чертей большой металлургии?
0: Спрашиваешь.
1: А как бы ты заработал на возвращении Зенды? Хитро прищурился Виталик.
0: Ну, возможностей масса. Я растерянно пожал плечами.
1: Ты подумай, а я пока схожу.
0: Виталик с кряхтением вылез из кресла, потом наклонился ко мне и щелкнул пальцами.
1: Знаешь, чем на этом корабле отличается VIP-класс от эконома? В туалете есть огромный иллюминатор. Стоишь себе и делаешь дела под цвет далеких звезд. Гениально!
0: Я пообещал ему непременно заглянуть в чудо-туалет и снова раскрыл глянцевый журнал для пассажиров. Вопрос на первый взгляд совсем простой. Как можно заработать на возвращении Зенды? А как вообще можно заработать денег? Журнал, он же путеводитель по Зенде, услужливо давал с 10 подсказок. На первом развороте на фоне закатного пейзажа красовалась надпись «Зенда. Второе человечество». Ниже курсивом. По мнению Всекосмической коллегии туристических агентств, Зенда признана самым привлекательным местом для путешествий 2441 года. Далее журнал на плохом английском и разболтанном русском заливался про ласковые моря, чудесные тропики и совершенно особую рыбу. И только через 5 страниц сознавался в самом главном. Все это чепуха по сравнению с историей Зенды. Разворот с фотографией планеты, тоскливо висящей в пустой черноте космоса, гласил «150 лет одиночества». 10 лет с 2281 по 2291 прошли очень весело. Эти годы кажутся экскурсией четвероклассников на кондитерскую фабрику. Человечество научилось субпространственным космическим путешествиям и смело тащило в рот все подряд. Планеты, где можно было жить без скафандра, превращались в филиалы Земли. Планета — немецкий городок, планета — американская деревушка, планета — газовые месторождения, планета — публичный дом. Пыл колонизаторов охладил случай с Зендой. По непонятным причинам оказался разорван субпространственный канал, ведущий к планете. Ребенок потерялся на фабрике. Увы, всех тех знаний о технике путешествий, которыми на тот момент владела наука, оказалось недостаточно для восстановления канала. Космическую программу немедленно свернули, людей эвакуировали в родную галактику, кроме тех 600 тысяч, кто остался на Зенде. Ученые тужились. Боссы транснациональных корпораций, которые только-только успели переименовать себя в трансгалактические, ходили как в воду опущенные и разводили руками с трибун. На Украине, откуда были родом почти все поселенцы, подумали и объявили недельный траур. Больше ничего предпринять не смогли. Только спустя полсотни лет была разработана дополнительная теория, которая позволила объяснить нестабильность созданных субпространственных тоннелей. Но никто не спешил швыряться деньгами в космос. А вдруг опять все крякнет? Так что еще полвека специалисты Международного аэрокосмического агентства потратили на полировку нового оборудования и первые суперосторожные вылазки за пределы галактики. И все на хлебе и воде бюджетных средств. Еще полсотни лет, чтобы проложить до Зенды канал нового типа. Все это время человечество сидело сложа руки, но, как водится, бурно рефлексировало. Кто не видел хотя бы 3-4 фильмов об оставшихся на Зенде? Сериал «Потерянные в космосе» с заставкой, где десяток смуглых красавцев стоит, запрокинув головы вверх, в космос, отыскивая взглядом Млечный Путь. Или тот сериал «Разлуки влюбленных», один из которых не успел вернуться на Землю до катастрофы. Это были действительно трогательные и всегда красочные фильмы. И кто только не говорил о нашем долге перед оставшимися на далекой колонии. Кто не писал о моменте встречи. И вот с полгода назад свершилось. Колонизаторы, точнее правнуки, оставленных на 150 лет и 3 месяца назад на Зенде, оказались живы, здоровы и среди пальмы водопадов неплохо себя чувствовали. Вы не забыли? Зенда — это практически рай. А еще, если копнуть поглубже, как выразился журнал, то на планете найдется никель, и хром, и золото. Строго говоря, каждый из зендян, число которых сегодня достигает миллиона, сказочно богат. В случае крохотной экономики планеты, правда, значения это не имело. Кому там было этот хром продавать? Но теперь... Виталька плюхнулся на кожаное сиденье слева от меня.
1: «Ну как? Сколько миллионов успел насчитать?»
0: «У меня две теории. Либо ты планируешь продавать драгметаллы со скоростью звука, либо на этой планете растет что-то такое, чем можно лечить рак или увеличивать грудь. Или это что-то можно курить. Глядя, как ты прячешь усмешку в усы, я все больше в это верю. Ну, давай, сознавайся».
1: «Паша, я тебя умоляю. Как поверхностно и скоропалительно. Деньги — это тебе не астероиды, по космосу просто так не валяются. А ты их собрался лопатой сгребать. Давай рассуждать вместе».
0: Голос Виталика утонул в гуле двигателей. Корабль снова вынырнул из туннеля. Наверное, со стороны он выглядел как многотонный полированный кот, проснувшийся от того, что кто-то звякнул дверью холодильника. Ошалело материализовавшись в нескольких сотнях километров от Зенды, он повертел головой и теперь, медленно покачивая боками, разворачивался в сторону планеты. В иллюминатор буквально ворвалось звездное небо, обжигающе яркое и разноцветное. С нижнего этажа, где в экономическом классе сидела основная публика, послышался дружный стон восхищения. Мы с Виталиком летали не в первый раз, но тоже ненадолго замолчали, глядя в иллюминатор.
1: «Хорошо все-таки, что я тебя встретил на этом корабле», — негромко заговорил Виталик. «Сколько мы не виделись? 15 лет? 16?
0: «Около того. С тех пор, как институт закончили».
1: «А помнишь, ты же мне жизнь спас? На втором курсе!»
0: «Риторический вопрос, да?» «Конечно, помню». Я покачал головой. «И не знал, что сейчас ты глава издательства».
1: «Подумать только, не вытащил бы я тебя из воды, и не было бы во вселенной журнала «Субботние сиськи». Умерь сарказм. Ну, журнал, ну, сиськи. А между прочим, тоже гениальный концепт. Ты же понимаешь, что это не просто глянцевый журнал с голыми тетками. Это буквально один из стержней нашей цивилизации».
0: Я захрюкал в кулак.
1: «Что смешного? Мы вкалываем, чтобы каждую субботу строго до 10 утра по местному времени на каждой, ты слышишь, на каждой из 154 населенных планет, в любом крупном супермаркете или почтовом отделении, на заправке в Монино или в бункере на радиоактивных песках Лиса-5 можно было найти свежие субботние сиськи. Журнал всегда будет из настоящей бумаги, а не из какого-нибудь синтетического дерьма. И никаких экранов. Всегда отличная полиграфия и запах краски. Вне зависимости от дождя, урагана или того, какое из трех солнц сейчас на небе и на небе ли вообще. Раз все живут по земному времени, то у всех есть суббота. И раз все любят женщин, а у женщин есть грудь, то все любят субботние сиськи. Это стабильность. У нас в покупателях и взрослые американцы, и старые китайцы, и молодые европейцы с короткими стрижками и крестами под клетчатыми рубахами. Эти мужики неделями стучат отбойным молотком в какой-нибудь дыре на задворках разумной галактики только потому, что имеют прочные ориентиры. Есть пиво за $1.5 банка. Испанцы раз в 3 года доходят до полуфинала. И каждую субботу продаются свежие сиськи. Не что-нибудь, а сиськи. Символ плодородия, символ матери земли. Мощный подсознательный сигнал о том, что урожай богатый, закрома полные, в холодильнике мясо. И ты, мой высокодуховный одногруппничек, их тоже хоть раз в жизни, но купил, разве нет?
0: Разве да. И что, Зенду ждет экспансия спецвыпусков субботних сисек?
1: И опять мимо, но гораздо теплее. Вся эта возня с зендийским никелем не стоит выеденного яйца. Сам подумай, сколько стоит транспортировка одного грузовика с тамошним металлом? А кто даст разрешение на добычу? Там ж курорт, Мальдивы. Нет, купить у зиндян ничего не получится. Зато можно что-нибудь продать. Причем обязательно за местную валюту. Еще немного, и курс тамошних денег взлетит до небес. Только вопрос, что продать? Химию, лекарства, технику? Чушь.
0: Продаем коллекцию фильмов про Джеймса Бонда. Истосковались, небось.
1: Прекрасно, почти в точку. Но не спеши, зиндян нужно взять за душу. Надо продать им...
0: Виталик схватил лежащий у меня на коленях журнал и скрутил его в трубку. В глазах моего приятеля отражался безумный свет местных звезд.
1: «Скажи, Паша, сколько, по-твоему, стоит Джоконда?»
0: Он нетерпеливо похлопал журналом по ладони. «Репродукция? 2 бакса, если небольшая».
1: «Нет, настоящая, подлинник, из-под кисти Леонардо».
0: «Она же не продается». Виталик отмахнулся от меня журналом.
1: «Брось, все продается. Так вот, Джоконда оценивается примерно в $170 миллиардов. Авиньонские девицы в 140. Руанский собор в полдень в 110. А теперь смотри».
0: Он развернул журнал, шумно пролистал его до одной из последних страниц и плюхнул его мне на колени, припечатав ладонью. Фотография была мне знакома. Это было самое известное произведение искусства, созданное жителями Зенды. Небольшая скульптурка из цветного полупрозрачного камня. Фигура женщины, держащей ребенка на руках. Женщина выглядела грустной. Голова ее была изящно наклонена чуть вправо. Скульптурка была ловко подсвечена, так что казалось, будто сияние исходит откуда-то изнутри ее.
1: «В просторечии зендийская Мадонна. И как думаешь, сколько она стоит?» «Я тебе скажу. Ее оценивают 150 миллиардов местных денег. А курс местной валюты к земной знаешь какой?» «То-то». «Теперь еще один вопрос. Почему скульптуры из цветных камешков, столь любимые этим народом, больше не создаются?» «Мы провели исследование. Выяснилось, что Илья Инников, автор этой гениальной вещи, уже умер. А больше, видите ли, так никто не смог. Такие таланты 1 на 1 миллион. А на Зенде всего 1 миллион жителей. Вот в чем проблема». И тут бабах! Возвращение Зенды и пришествие меня на Зенду. Дальше дело техники. Берем камешки, нанимаем популярнейшего дизайнера с Земли и вуаля! Эксклюзивные поставки скульптур зендянам. Эксклюзивные, это важно. Небесный маркетинг в действии. Бумага уже есть, иначе бы я не говорил об этом вслух так беспечно. Не правда ли, Милен? Еще вина, пожалуйста.
0: Последние 2 фразы он адресовал стюардессе. Стюардесса обозначила аккуратную улыбку, молча кивнула и отправилась за вином.
1: «Зендийская форма на девушке», — сказал Виталик. «Видишь эту юбку до пятой, курточку, застегнутую под горлом?»
0: «Красавица. Наверное, действительно зендийская форма. Одеваются они аккуратно до крайности, как мормоны».
1: «Да, удивительный народ. Как-то странно повлияла на них изоляция. Словно откатились в старые добрые целомудренные времена. Знаешь, мне вся Зенда кажется одним небольшим провинциальным городком. С небольшими провинциальными развлечениями. Простота, вежливость, чистота. Эти ребята вообще чокнутые по части морали. Не нюхают кокаин, не трахаются до свадьбы, даже правила на дороге соблюдают. Я там один раз вывалился из бара в 2:30 ночи. Так что ты думаешь, я увидел? Светофор на пустой улице, и 2 пешехода ждут, пока зеленый загорится. Ну, можно понять, у них 150 лет не было свежих голливудских фильмов и телешоу, порноканалов, порносайтов и виски Red Label. Им не показывали земные новости, что им еще оставалось делать. Они все 150 лет читали, писали, рисовали и лепили, строили яхты и катались на лодках в парке. И вот тебе сливки их культуры. Скульптурка, мать ее, скорбящей матери. Робинзон и духа, что и говорить. 150 лет без нашего привычного медийного разврата. Но это скоро кончится. Но сперва сперва. Я продам им их же шедевры, а потом, потом начну продавать им субботние сиськи.
0: Стюардесса принесла нам вино.
2: Доброго вечора, пане. Куди вас доставите, до отелю чи магазину? У магазина еще тривають роботи, тому...
1: Переводчика нах, затребовал Виталик. Надоело разбирать ваш полуукраинский.
0: Я повесил сумку на плечо и помахал Виталику. Удачи! Береги бороду, нахал, сказал я первое, что пришло в голову. В ушах еще звенело от гула посадки, я принюхивался к местному воздуху, но пока слышал лишь запах топлива.
1: «А ты не теряйся», — подмигнул он мне. «Как закончишь работы, звони, прокатимся на острова».
2: «Перекладача пану Ягодову», — услышал я краем уха,
0: затем кто-то толкнул меня в плечо, и я поспешил в общий автобус. Виталик повернулся к поданному автомобилю, ему открыли дверь. Когда автобус подрулил ко входу в космодром, на оконном стекле показались капли грибного дождя. «Небесный маркетинг», — всплыла фраза. Что он имел в виду?
1: «Почему небесный?»
0: «Маркетинг! Может, ты хотел сказать космический?»
1: «Нет, именно небесный!»
0: Виталик ответил так быстро, как будто весь день ждал этого вопроса. Трясло нещадно. Нас тащил на себе рахитичный мотопланер о двух водородных двигателях. Антигравы и реактивные самолеты на Зенде были запрещены местной властью, как и все, что могло загадить курорт. Говорят, что водород из тех же параноидально-бережливых соображений производят за пределами зендийской атмосферы, так что позволить себе такую прогулку могли немногие. В числе немногих был Виталик. Сейчас он, несмотря на тряску, сохранял важный и уверенный вид, держа руки на объемном животе. Он даже лениво перебирал пальцами, как будто находился в домашнем кресле у камина.
1: «Именно небесный. Космос — это нечто понятное. Он просчитан, изучен и виден в иллюминатор. А небо — оно всегда где-то сверху. Забирайся сколь угодно высоко на гору, взлетай на самолете, смотришь наверх — оно там. Ты стремишься и стремишься к нему, но никогда не достигаешь». Поэтому космический маркетинг — сама обыденность. А вот когда ты проявляешь высший пилотаж, рвешь стереотипы, покупаешь для людей выступления самого дьявола, пусть он пляшет для них кан-кан в короткой юбочке, вот такое мы называем маркетингом небесным.
0: «Не боишься работать конферансье для дьявола?» Виталик пожал плечами.
1: «За это платят!»
0: Он отвернулся к иллюминатору.
1: «Перед нашим отлетом Берн прислал мне бритву, помазок и чашку для бритья. Чашка из никеля. Я было хотел в чашку насрать и выслать ее обратно Берну, но постеснялся местной почты. Провинции не поймут. Не знаешь, чего от них культурных ждать. Зендийцы, они как дети. Жалею, что не видел их глаз на открытии магазина. Угораздило нас с тобой сунуться на острова перед самым открытием. Кто ж знал, что непогода? А эта колымага, — он пнул стенку, — добрую неделю не сможет нас вывести».
0: Он скривился и замолчал. Остаток пути мы ехали молча. Приземлившись в столичном аэропорту, мы пересели в ожидавший лимузин, и заспанный водитель повез нас напрямую к магазину, где продавали Виталькины скульптуры. Проезжая одну из немногочисленных улиц, я увидел отражение нашего автомобиля в окне. Черный лакированный кузов, забрызганный грязью. Казалось, навозный жук вполз на ухоженную грядку с цветами. Магазин был пуст. Виталик оглядел витрины. В углах идеально чистых стекол поблескивал витой размашистый логотип. Несмотря на вечное лето Зенды, здесь, как и в нашем лимузине, тоже было прохладно.
1: «Управляющего», — сосредоточенно произнес Виталик в пустоту. «И переводчика».
0: Оба появились из двери подсобки и замерли с напряженными лицами. Я отошел в угол и присел на кожаный пуфик.
1: «Статус», — почти без вопросительной интонации отчеканил Виталик. «Продажи?»
2: «Ни одной, господин Ягодов», — перевел усатый и непомерно худой человек.
1: «Причины?»
0: Голос Виталика был ровным, отчего появилось ощущение, что сейчас он кого-то ударит. Управляющий из Индии что-то быстро и тихо забормотал.
2: «Не покупают», — перевел усатый.
1: «Он что, издевается?» «Я понимаю, что не покупают. Причины?»
0: Снова бормотание и ответ.
2: нет спроса на ваш товар, господин Ягодов.
0: Виталик перевел дыхание, я вжался в угол.
3: Спроса нет.
0: Виталик шагнул к управляющему, отодвинув переводчика.
1: Что это еще значит? У меня твоя подпись на плане продаж имеется. Скульптуры должны продаваться минимум по 15 экземпляров в первые 3 недели. Почему, сука, ни одной?
2: Так он изроблен из пластика, а не камня.
0: Управляющий надул губы и поправил очки.
1: С какого камня? Что он несет?
0: Виталик повернулся к переводчику.
2: С камня Тирстоуна, господин.
0: Виталик замолчал. Он не шевелился несколько секунд, потом покосился в мою сторону.
3: Паша, ты что-нибудь знаешь про Тирстоун?
0: В пути водителя читал. Их делали из местного камня, скульптурки эти.
3: Так, ты!
0: Виталик ткнул пальцем в управляющего.
3: Мне нужно 3 кубометра этого камня. Так, сегодня у нас 14-е. 1-2 недели. К 28-му. Нет, к 25-му. Предоплата через моего бухгалтера в течение 2 суток. Местной валюты. Ясно?
0: Управляющий наклонил голову и вежливо улыбнулся.
2: Тирстоун не производится, господин Ягодов, ответил за него переводчик.
3: Не производится? Не добывается, ты хотел сказать. Опять экологический запрет. Я поговорю с министром Петренко. Он ему...
0: Виталик показал на управляющего пальцем.
3: Лицензию выпишет, пусть не ссыт.
2: Видите ли, господин Ягодов, Тирстоун неископаемое. Строго говоря, это не камень.
3: Так, ты мне прекрати юлить. Где же убрали раньше?
0: Виталик вжал голову в плечи и надвинулся на переводчика. Переводчик выставил тонкие руки перед собой, словно закрываясь от клиента.
2: Тирстоун, это... Я объясню.
0: Он поправил галстук, и мне показалось, будто он готовился к этой речи.
2: Дело в том, что лет через 30 после поселения на Зенде колонистов у первых детей начали замечать некоторые биологические отклонения. И среди прочих было одно странное. То ли в биохимии организма коренных зендиан, то ли в местном воздухе было что-то такое, от чего человеческие слезы кристаллизовались на воздухе. Буквально через несколько секунд влага на щеках становится хрупким, но кристаллом. Это и есть Тирстоун. Поэтому материала так мало. Поэтому скульптурки такие маленькие. У Инникова, автора «Скорбящей матери», погиб сын. Автокатастрофа. Водитель был нетрезв. Когда-то еще было очень модно выпивать. Это считалось прекрасной земной привычкой. Когда-то было в моде все земное. Больше 10 лет жена скульптора плакала. Каждый вечер, пока не умерла. На столе возле фотографии сына остался камень ее слез. Инников окрасил камешки и сложил одну из скульптур, которую вы знаете как «Зендийскую Мадонну». Всего таких скульптур 6. Все они из настоящих слез, которые местные жители приносили Инникову. Но «Скорбящая матерь» была особенно любима нашим народом, потому что она для нас больше, чем произведение. Это символ нашей планеты. Мы — потерянный ребенок Земли. Мы всегда знали, что большая планета плачет по нам. Это наша общая боль, наш символ.
3: Спокойно, не дрожи.
0: Виталик поднял вверх указательный палец и задумчиво склонил голову.
3: Камень из слез, значит. Не продается. Верно? Оригинально. Спасибо нахрен.
0: Он потер указательные большие пальцы, почесал ухо.
3: Ты собери 10 или 12 местных проституток. Мои ребята сделают вам камень из слез. Оплата каждый в час по...
2: Господин Виталий, на Зенде нет проституток.
3: Что? За идиота меня держишь? Парень, везде есть проститутки. Ты кому рассказываешь? Ты как вообще разговариваешь со мной, твою мать? Господин Виталь, да я тебе...
2: Извините, но это общеизвестный факт. Последняя проститутка Зенды крестилась примерно 40 лет назад, о чем писала в книге мемуаров. Книга...
3: Молчать! Ты мне еще сейчас историю этой шлюхи будешь пересказывать. Книгу с автографом подари для полной радости, бойскаут. проституток нет. Тебе найти проституток? Хочешь наспор? Я найду, ты не переживай. Будут плакать. Будут платить, будут плакать, сколько потребуется.
0: Не треба. Це не допоможе, неожиданно громко произнес управляющий, до этого стоявший молча. Виталик повернулся к нему.
4: Что ты сказал?
5: Це не допоможе. Кому потрібне невистраждане мистецтво?
0: Переводчик открыл рот, но Виталик остановил его жестом.
3: Я понял, не надо, я понял!
0: Он помотал своей бритой головой, отошел от них и опустился на стул. Местная парочка недоуменно переглянулась. Виталик вытянул ноги, потер лоб и шумно выдохнул.
3: «Я понял», — сказал он уже тихо и мирно. «Кому нужно невыстраданное искусство? Действительно, не станут они это жрать. Целевая аудитория не та».
0: Он сидел минуты три с усталым лицом, разглядывая свои ботинки по-модному остроносые. Затем нахмурился, оглядел магазин, витрины, посмотрел на отражение солнца в стеклах. Что-то темное мелькнуло в его лице. Он достал телефон, нажал несколько кнопок и заговорил, не здороваясь.
3: «Сергей, пришли мне утренним рейсом пару аналитиков по Толкове». «Да нет, ты знаешь, в общем-то, ерунда. Надо просмотреть архив местных телепередач лет за 20. Будем думать, а вот решим чего. Да, и пусть захватят коллекцию фильмов про Джеймса Бонда. Нам нужен Джеймс Бонд. И Мэрилин Монро. И шоу танцующих карликов. Конкурс девушек, открывающих пивные бутылки вагиной. Кулинарные передачи для взрослых. Бои без правил. И тот сериал про сыщика-гомосексуалиста. А, и школу секса с Первого канала. Джеймса Бонда только обязательно. И Диснея, и Мэрилин Монро. Нам нужны все».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы отечественных авторов. Федор Чешко, естествознание в мире ангелов. Кондиционеры, а их в этом просторном кабинете было аж три, почему-то не работали. В распахнутые окна ломились кленовые ветки, тронутые уже первым намеком на осеннюю желтизну, и дух, перегретый солнцем пыльной листвы, нелепо и странно мешался с тем своеобразным запахом, который невесть от чего поселяется в любом учреждении, хоть как-то связанном с медициной. Профессор снял и повесил на спинку кресла пиджак, до полной фривольности ослабил галстучный узел. Но легче не стало. И попытка высунуться как можно дальше в окно тоже не принесла облегчения. Оттуда, из-за толстого полога неухоженной и неопрятной листвы, не проникало ни малейшего шевеления воздуха. Правда, какое-то движение снаружи все-таки имелось. Откуда-то издали внезапно накатил слитный многоногий топот, и еще из более дальнего далека пронеслось «Минимум две инъекции, слышите? И фиксатор обязательно! Скорей!» Тихий шелест раздвигающихся дверных створок вынудил профессора отвлечься от отзвуков явно нештатной ситуации, происходящей где-то в недрах уникально передового санатория. Вошедший молодой человек, молодой это, конечно, с точки зрения профессора, причем именно конкретного, был просто до неприличия элегантен и свеж в такую-то жару. Безукоризненно стерильный медицинский халат, аккуратно постриженная бородка клинышком, очки в вычурной замысловатой оправе и папка в руках тоже вычурная, с какими-то замысловатыми пряжками. «Добрый день!» Голос вошедшего был вполне под стать его внешности. «Главный врач приносит свои извинения, но он, к сожалению, лишен возможности оказать вам должное внимание и почтение. У нас, видите ли, непредвиденные осложнения в особом блоке». «Особый – это, вероятно, для буйных», – с некоторым ехидством осведомился профессор, пожимая крепкую прохладную руку. «Ну, как вам?» Свободные от бороды участки щек молодого человека слегка зарделись. «В общем, конечно, да. Чаю, кофе или, может быть, коньяку?» «По нынешней погоде предпочел бы чего-нибудь холодного и безалкогольного». Относительно молодой бородач с готовностью отступил на пару шагов и крикнул в разъехавшиеся при его приближении двери: «Будьте любезны, минеральную воду и лед!» «Ну ладно». Профессор неторопливо уселся в кресло, спинка которого была уже оккупирована его пиджаком. «Главврач занят, и ну его к монахам. Надеюсь, я приглашен не ради оказания мне знаков внимания, а действительно для серьезной консультации. Итак, а вы, собственно, кто?» «Я, собственно, лечащий врач того самого затруднения, из-за которого мы сочли возможным побеспокоить вас. Конечно, ничего особо экстраординарного не отмечено, аналогичные случаи широко описаны в литературе, но что-то тут, знаете, вот здесь у меня история болезни. Хотите ознакомиться сейчас или, может быть, отдохнете с дороги?» Вместо ответа профессор требовательно протянул руку. Его собеседник торопливо выхватил из папки тонкий пластиковый файл. Снова зашелестела дверь, впуская хорошенькую девицу. Ноги в три четверти общей высоты, халатик на полладони ниже тазобедренного сустава и, наверное, настолько же длиннее юбки. Пока сие очаровательное явление сгружало на стол с принесенного подноса сифон, полоскательницу со льдом и бутылку некой розовой жидкости, вопреки давнишней просьбе гостя, явно не являющейся чем-то безалкогольным, профессор углубился в чтение. Занятие это, похоже, оказалось весьма увлекательным. Даже когда пришлая барышня очень низко нагнулась над столешницей и приблизила свое декольте чуть ли не к самому лицу именитого консультанта, даже тогда означенный консультант удостоил приближенные лишь рассеянным мимолетным взглядом. И вслед барышни он тоже глянул лишь мельком, хотя она, завершив разгрузку подноса, не ушла, а прямо-таки утанцевала, соблазнительно раскачивая всем, чем только могла. «Я не понимаю», — сказал наконец профессор, не отрываясь от чтения. «Это медицинский документ или билетристика?» «Это документ». Лечащий врач заложил руки за спину и, чуть сутулясь, принялся неторопливо бродить из угла в угол. «Видите ли, больной и поступил-то к нам в очень тяжелом состоянии, а теперь...» «Простите», — перебил профессор, — «это что же, записано с его слов?» «Нет, не со слов. Это записано им лично. Он сам так хотел. Если, видите ли, он будет рассказывать, его станут перебивать и запутают, а так...» Врач прекратил бесцельные блуждания по кабинету, подошел к столу, уперся кулаками в гладкий полированный пластик. «Он не спит. У нас он уже пятые сутки, и неизвестно, сколько времени лишал себя сна прежде.
2: Лишал себя?
1: Да, спать ему сейчас хочется невыносимо, но он, знаете ли, на все наши старания изобретает поистине изуверские контрмеры.
2: Больше пяти суток? Но он же теперь должен быть в состоянии тяжелейшего нервного истощения.
1: Так и есть. Возможно, именно этим его состоянием вызвана подобная, я бы сказал, экзальтированность стиля. Может статься, он считает себя литератором или на самом деле является таковым.
2: А кто он в действительности? Здесь об этом ничего не...
1: Мы обратились в соответствующее ведомство, но оттуда пока ничего. Наверное, запрос потерялся. Сейчас готовим повторный. Профессор пожал плечами и вновь углубился в чтение.

0: Жизнь, знакомая по давним мучительным снам. По снам мучительным именно тем, что были они всего-навсего с нами. Необходимость просыпаться – вот что было мучительного в этих редких и ярких снах. Как же все-таки назывался тот город? Наверное, чтобы вспомнить, снова нужно увидеть его во сне. Его. Огромный и разный. Город, в котором рубленые шрамы парадных улиц, стиснуты между неприступных гранитных отвесов, ломящихся барельефами, фальшколоннами, стрельчатыми двусветными окнами, в котором парки имеют отношение скорее к геометрии, чем к ботанике, а вычурные дворцы уживаются с немощенными улочками, мирком черепичных крыш, резных ставен и неумолчного шепотка травы под медленным ветром. Город, несмотря на высокомерную пышность главных своих кварталов, придавленный и покоренный вспучившимся в самом его центре гигантским зданием, да нет, не зданием, в людских языках еще не выдумано подходящего слова для этого беспорядочного нагромождения ослепительных куполов под зарослью витых черных башен, ранящих облака отточенными жалами шпилей. Как не выдумано еще людьми слов для того, что безумолчно неслось оттуда, из этого дворца над дворцами. Гимн, псалом, хорал. Все не то. Никакими словами не передать всеподминающего величия этой мелодии. Простой до примитивности, прекрасной до ужаса, торжественной до балагана, обволакивающей, засасывающей, чарующей. Она была слышна в любой точке города. Где-то звучало подобием отдаленного грома, в иных местах ощущалось подспудно, не слухом, а всем телом, принимающим на себя ритмичную вибрацию почвы. Но так ли иначе... Ощущалась она везде. С раннего детства мне случалось звенеть каблуками по ажурным чугунным мостикам, тротуарам, протянутым на уровне вторых этажей, подглядывать обрывки чужой жизни, трогательно жалко норовящие отгородить себя оконным слюдяным блеском, ловить черных ящериц на мощенных ракушечником аллеях, бродить меж полуруин, оплетенных диким вьюном, и подслушивать рассказы греющихся на солнце статуи подобных ссохшихся старцев о том, когда и почему запустили окраинные кварталы великого города. Молодежь, где не хочет жить по старинке, брезгует копаться в земле и подумать, только за морковью да репой бегает в магазины. А раньше бывало, вот, мол, помню еще до победы. Это были сны. Редкие, томительные, какой-то странный пересортицы и чувств. Именно благодаря таким снам я с юных сопливых лет догадался, что восторг и страх друг дружки кровные братья. Я был чужим в этом снящемся городе. Меня там дивились, меня не принимали, и неприятие это казалось очень правильным, радостным, даже и обидным до слез. Я знал, что туда нельзя, никак нельзя. Там было неуютно, опасливо, чуждо, и все равно меня тянуло туда, как нашего дворника багровоносого дядю Шибздю тянуло к мутному пшенному шмурдяку. А однажды странный город из снов облагодетельствовал меня настоящим смертельным ужасом. Сам черт, наверное, не вспомнит уже, какая такая надобность занесла меня на ту старинную тихую улочку, когда-то давным-давно, чуть ли не при Екатерине, еще выстроенную немецкими колонистами по их тогдашнему немецкому вкусу. Над городом, над моим доподлинным родным и знакомым до смертной скуки нависало яркое летнее предвечерье. Было душно и томно, где-то за горизонтом выспевала гроза, а улочка показалась такой уютной. Тянущий вдоль нее истомный сквозняк так неожиданно и приятно пах приречной зеленью, что я против желания машинально свернул на выгибающуюся плавным серпом булыжную мостовую. Ни о чем я тогда не думал, не выискивал никакого сходства, просто шагал, дышагал себе без цели и смысла по плотному бумажный листок не втиснешь мощенью в глубокой тени диковинно выдвинутых навстречу друг другу вторых этажей или лениво рассматривая ажурные полуприкрытые ставни, старинные фонарные столбы с чугунными подножиями, виноградные плети, раскорячившиеся по обомшелым кирпичным стенам. Я не заметил, когда это произошло. Скорее всего, именно так, как показалось, вдруг ни с того, ни с сего влажная прохлада встречного ветерка сменилась чуть приплесневелой промозглой сыростью. Сердце на ничтожную долю мига вонзилось, и тут же исчезла ледяная игла, и внезапно поверилось. Стоит лишь сделать еще с полдесятка шагов туда, за убегающий плавный уличный выгиб, и... Никогда в жизни, ни до, ни после мне не приходилось так бегать. груди неистовствовал горячий распирающий бубен. Ноги оскальзывались на малейшей неровности мостовой. Облыжная мостовая — это одна сплошная неровность. Хрипящий рот вместо воздуха захлебывался горьким горячим потом. А я бежал, летел, несся, потешая одиноких прохожих. Так несся, словно за мной черти гнались. Словно... Невинная прогулка оставила по себе дурацкую вздорную память, как будто смолодушничав, упустил что-то безвозвратное, выпадающее в жизни лишь считанные разы, и в то же время будто бы чудом и в самый последний миг уберегся от несчастья более жуткого и более непоправимого, чем смерть. Безвозвратное, упущенное и избегнутое догнало ночью. Там тоже настала ночь. Мои шаги нескромно отдавались гулком месиве мрака и с бесстрастностью фонарной желтизны, и все с той же пережитой днем плавностью ускользал впереди неизломчивый украдливый выгиб, облепленных растопыренным виноградом уличных стен, и нависали над головой выдвинутые навстречу друг другу вторые этажи, прикрывая смеженные жалюзи козырьками черепичных карнизов. Все было как днем, только теперь булыжная мостовая беззвучно пела великий гимн великого города. А потом тихонько проскулили дверные петли, и из открывшегося черного проема, а сперва померещилась будто бы прямо из стены, вышагнула она. Она казалась такой одинокой и растерянной, одна среди оправленного камнем ночного безлюдья. Она так смешно и трогательно испугалась эхо шагов, коверканного насмешничающими стенами. Я спросил... «Вам страшно? Вас проводить?» Она отвела со лба смоляную прядь, скользнула по моему лицу бездонным провалом взгляда и ответила «Да». «А меня вы не боитесь?» — спросил я снова. «Вас нет». Облитая черным сверканием по ящеричьей гибкая фигурка поскользнула, пристроилась рядом, взяла под руку. «Пойдемте скорее, тут близко». Теперь, когда я двинулся в том же направлении вместе с нею, выгиб улицы раздумал ускользать. Через каких-нибудь полдесятка шагов дома шарахнулись в стороны, подспудные отзвуки гимна резанули по ушам подобием отдаленного грома, и мостовая, перелившись в ажурный чугунный мост без перил, круто взмыла над встопорщенной крышами и шпилями бездной. Далеко впереди громоздились огненосные купола и сжалили ночное небо черные башни, льющиеся из-под самых наших ног мост, еле заметной волосинкой, упирался туда, в подножие великого дворца над дворцами. Вам еще рано. Маленькая, но сильная, неприятно ногтистая рука дернула за локоть и увлекла в сторону под четкие шары и диски древесных стриженных крон. Храм Великой Победы еще не примет вас. Но, может быть, скоро. Скоро. Скоро. То ли шепот, то ли несмелое эхо барахтается меж деревьев, изувеченных садовниками-компрочекосами. Аллея. Хруст щебня ракушечника под неспешными прогулочными шагами. Редкие вычурные фонари. Кружащий голову запах прозрачных белых цветов. Кружащий голову запах искрасно-черных волос, узкое запястье, отдыхающее в твоей руке, и громовые отзвуки гимна вдруг тонут в хрустальном журчании радостного тихого смеха. «Смотрите, ящерка, рогатая, как ангелочек».
1: «Ангелочки не бывают рогатыми. Они, это, с голубиными крылышками и нимбами». И снова рядом у самой щеки заливается хрустальным журчанием несуществующий ручеек.
2: «Смотря где, смотря для кого».
0: Стена из серого кирпича, оплетенная по великое крыльцо под черепичным навесом, затворенные окна, подсвеченные фонарем жестяная табличка с номером дома и названием улицы.
2: «Вот я и пришла».
0: «Дом номер 13». А название улицы почему-то не прочитывается. Крупные четкие буквы легко распознаются по отдельности, но упорно не желают сливаться в целое.
2: «Спасибо вам, заботливый незнакомец. И до свидания. Или, может, зайдете?»
0: «Я спешу».
2: «Здор!»
0: Ее голос спокоен, ровен, но чувствуется. В любой миг он может брызнуть все тем же хрустальным журчанием.
2: «Вам незачем спешить. Там внутри камин, кофе с ликером». И музыка, и беседа, и черноволосая головка игриво склоняется на бок. в затягивающих омутах глаз разгорается озорство. Жадные ледяные когти впились в горло, волна могильного ужаса выхлестнула заплутавшего человека из властной трясины сна. Потому что в последний миг муторного сна, в миг сумевший обратить его сон смертным кошмаром, я успел таки отобрать у букв саботажниц выписанные ими названия. «Улица героев Армагеддона». С тех пор я боюсь заснуть. Нет, не так. Я ничего не знаю наверняка. Я не знаю даже, вправду ли он выпустил меня. Тот сон, тот кошмар, или я все еще не наяву, а в нем. Может быть, это действительно сумасшествие, но я чувствую безошибочно, чувствую лишь одно. Где бы я ни был теперь, стоит мне лишь на миг призакрыть глаза и забыться, как в мое доподлинное и настоящее вплеснется тот мир. Мир моих снов. Мир, где Армагеддон уже отгремел. Мир, где в Армагеддоне победил. Назойливо засвирестел селектор. Бородатый врач торопливо снял трубку, несколько мгновений слушал, затем, сказав в микрофон «благодарю», повернулся к профессору. «Это дежурный из его палаты. Слава вседержителю, он наконец уснул. Будем надеяться, что по крайней

выдвинулись гулким сводчатым коридором. В конце его предзакатное солнце золотым и багрянцем подсвечивало огромный витраж. Херувим, ангел милосердия и любви, сидел среди лилий и роз, сложив кожистые перепончатые крылья и подперев кулаком свою прекрасную рогатую голову.

Альберт Гумеров. Два дня до завтра. Этим утром у Кьорга было совершенно нерабочее настроение. Как всегда, по воскресеньям. К тому же последний заказ он сдал совсем недавно, в этот чемдверг. После окончания любой продолжительной работы Кьорг всегда брал как минимум недельную паузу. Чтение книг, крепкий сортовой чай с добавками, темный шоколад, эрлисса, скорее даже она в первую очередь. С чашкой дымящегося терпкого чая молодой алхимик стоял на балконе и вдыхал горячий воздух своего 22-го хмелета. После окончания университета его жизнь складывалась как нельзя лучше. От заказов не было отбоя. Да, некоторые из них были, скажем так, не совсем законными, но денег эти заказы приносили никак не меньше легальных, а зачастую гораздо больше. На той неделе Кьорг сдал заказчику новый препарат, стимулирующий работу мозга. Алхимик представить не мог, когда именно продукт выбросят на рынок, но в том, что это будет настоящий хит, ни капли не сомневался. О том, чтобы попробовать вещество самому, он и мысли не допускал. Даже в малых дозах препарат вызывал в организме необратимые процессы, приводящие к безумию. Заказчик о побочном эффекте был прекрасно осведомлен, однако в том, что стимулятор найдет своего потребителя, Кьорг был более чем уверен. Мало ли на свете дурачков, стремящихся к саморазрушению. Из раздумий его вывел настойчивый стук в дверь. Клиент был странным и жутким. До такой степени, что по спине начинали бегать мурашки, пальцы впивались в гладкий фарфор чашки, а глаза сами собой параноидально прищуривались.

0: восхитительно скроенный бархатный костюм черного цвета, антрацитовая сорочка, запонки с черным жемчугом, узенький галстук цвета ночи. Лицо клиента словно слеплено из масок трагедии и комедии, которые попеременно поворачиваются к тебе то одной, то другой стороной. Запястье захлестывал поводок с домашним любимцем, человеческой головой на мохнатых паучьих лапках. Голова беспрестанно скалилась и корчила рожи.
1: «Не правда ли он забавен?»
0: Вкрадчиво поинтересовалась комедия и мерзко захихикала. Вопрос был чисто риторическим, и Кьорк благоразумно решил воздержаться от ответа. Больше его интересовало, как обращаться к этому жутковатому посетителю.
2: «Можете называть меня насмешником», —
0: словно прочитав мысли юноши, ответил на его невысказанный вопрос чародей. Сомнений в том, что перед ним волшебник, у Кьорга не было. Только представители этой касты могли менять облик как перчатки, выбирая при этом наиболее экстравагантный. Молодой человек пригласил потенциального клиента присесть. Клиент уговаривать себя не заставил. Юноша сделал чародею чаю и сел напротив. Алхимик ждал. Маг вглядывался в лицо юноши и забавлялся с домашним любимцем. Чай стыл.
2: «Так вот!»
0: — гаркнул насмешник, резко подаваясь вперед, заставив Кьорга вздрогнуть от неожиданности и откинуться в кресле.
2: «Думаю, стоит сразу перейти к делу!»
0: Молодой человек лишь кивнул в ответ.
3: «Моя племянница! Моя бедная девочка! Моя любимая малышка!» — басом запричитала трагедия.
0: Насмешник достал из кармана пиджака черный шелковый носовой платок и шумно высморкался. «Что с ней?» — поморщился Кьорк. Страх ушел, и фарс начинал его раздражать.
3: «Она больна. Все без исключения доктора утверждают, что лекарства просто не существует, однако я уверен, что это не так!»
0: Трагедия громко разрыдалась, уступив место своему антиподу.
4: «После, скажем так, определенных процедур один из этих жалких выскочек признался мне, что панацея есть! Даже формулу дал! Перед смертью!»
0: Голос у комедии был скрипуче-высоким, царапающим барабанные перепонки молодого ученого. Кроме того, насмешник постоянно и беспричинно хихикал, отчего мысли алхимика все время путались. Однако, когда юноша осознал услышанное, его охватил озноб. О том, после каких процедур и по какой причине умер неизвестный доктор, Кьорк пытался не думать. Получалось плохо.
4: «Среди алхимиков у вас, несмотря на юный возраст, уже сложилась определенная репутация», — пояснил волшебник. «Кроме того, мне на руку, что вы не очень щепетильны относительно заказов. А терпеть не могу, ханжей. Именно поэтому выбор пал на вас».
0: Высказавшись, насмешник водрузил локти на стол и вперился в Кьорга черными провалами масочных глазниц. Время от времени маски подменяли одна другую.
5: «Я так понимаю, выбора у меня как такового нет?» — поинтересовался алхимик.
4: «Отчего же?»
0: — хихикнула комедия.
4: «А выбор есть всегда и у всех. Просто вы, как в высшей степени разумный молодой человек, должны понимать последствия своего отказа».
0: Обдумывая тупиковую ситуацию, Кьорк забарабанил пальцами по столу. Выход, по сути, был только один — принять заказ.
5: «И каковы будут сроки выполнения заказа и вознаграждения?»
0: Юноша чувствовал себя так, словно собирался прыгать в воду с 10-метровой вышки.
6: «Какие могут быть сроки, когда речь идет о здоровье ребенка?» —
0: почти искренне возмутился насмешник.
4: «К концу хмелета работа должна быть закончена. Максимальный срок — первая неделя хрючини. Я буду каждодневно информировать вас о состоянии моей малютки.
6: Моей маленькой девочки!»
2: «Простите».
0: Чародей вновь шумно высморкался. Маска повернулась.
4: «Награда моя будет практически безмерной, безграничной!» —
0: прокаркала комедия. Поворот масок.
2: «Я изготовлю любой артефакт, какой вы только потребуете, молодой человек!»
0: Промокнув уголок левой глазницы, пробасила трагедия.
5: «Воистину, «Королевское вознаграждение», — прошептал Кьорк, задумчиво глядя в потолок. Сделал глоток остывшего чая, поморщился.
7: «Помнится, вы упоминали о формуле, которую вывел для вас некий доктор, ныне, к сожалению, покойный».
1: «Вы совершенно правы», — проворковала комедия.
5: Бархатно-наждачный голос, казалось, проскреб по черепной коробке алхимика изнутри.
1: «Вы получите ее?»
5: Насмешник посмотрел на часы. Кьорк совершенно отчетливо увидел, что на черном циферблате нет стрелок.
1: «Прямо сейчас!»
2: «Сразу после пробуждения!» Чародей хлопнул в ладоши.
5: Весь в холодном поту, Кьорк рывком сел на кровати. Трясущимися пальцами ощупал лицо.
7: «Приснится же!» —
5: криво усмехнулся алхимик. Нет, сон не был кошмаром в традиционном понимании этого слова, однако жуть и реальность происходившего во сне просто ошеломляли. Углубившись в свои мысли и ощущения, молодой человек не сразу понял, что разбудил его какой-то посторонний звук. Прислушавшись, он уловил неприятное потрескивание, пощелкивание и скрежет. Натянув брюки и взяв в руки склянку с жидкостью, провоцирующей жуткий зуд, Кьорк направился ко входу в свое жилище. На пороге явно кто-то был. Занеся склянку для удара броска и рывком распахнув дверь, алхимик увидел перед собой заполненную предрассветными сумерками улицу. Опустив взгляд на порог, молодой ученый встретился со скаленным в белоснежной улыбке человеческим черепом, из основания которого вырастали 8 паучьих лапок, также выполненных из костей, некогда бывших фалангами чьих-то пальцев. В зубах череп сжимал скомканный листок бумаги. Как только Кьорк взял в руки записку, жуткий посланец рассыпался безжизненной горкой костей. Чашкой чая в одной руке, запиской с формулой в другой, алхимик спустился в подвал, где размещались лаборатория и библиотека. Перед зеркалом молодой человек задержался. Черты лица тонкие, почти эльфийские, вампирская бледность и слегка надменный взгляд, чуть заостренные уши, скрыты опущенными ниже плеч темными волосами. Лицо ученого можно было бы назвать красивым, если бы не сломанный когда-то нос, да лихорадочно бегающий взгляд, который, казалось, постоянно пытается обнять всю Вселенную, а губы всегда искривлены в горьковатой усмешке, потому что Вселенную обнять так и не получается. Слегка поморщившись, Кьорк покачал головой. Не потому что был чем-то недоволен, просто это был своеобразный ритуал при входе в лабораторию. «Вот оно! Царство алхимии!» Вдоль одной стены тянулись полки с эликсирами, вытяжками, емкостями с заспиртованными органами представителей всех населяющих Зедиум рас, вдоль другой — минералы и кристаллы, чучело редких существ, стол завален различными безделушками, ненужными и сломанными деталями к всевозможным механизмам и приборам, магнитами с обмотанной вокруг них проволокой, в дальнем углу стоял микроскоп, вокруг которого было разбросано очень много исписанных клочков бумаги и девственно чистых листков. Во главе стола, в обрамлении стопок дисков с программным обеспечением и в беспорядке разбросанных книг из смежной с лабораторией библиотеки, расположился мощный компьютер с подключенными к нему сразу 2 магическими кристаллами. Сев за компьютер, Кьорк разгладил драгоценную записку с формулой. В принципе, ничего сверхъестественного в ней написано не было. При наличии необходимых ингредиентов можно сделать снадобье менее чем за неделю. Однако природное чутье подсказывало алхимику, что это было бы слишком просто. Заменив подсоединенные к компьютеру кристаллы, до следующего утра молодой человек пытался определить свойства снадобья, которое должно получиться по выведенной мертвым лекарем формуле. К утру, когда в голове, казалось, царапается моток колючей проволоки, Кьорк решил, что для первого дня сделал достаточно. Список необходимых ингредиентов и нужного оборудования был составлен, план дальнейшей работы выработан, анализ некоторых химических соединений запущен, и решил взять паузу на сон, несмотря на то, что причины своего беспокойства так и не обнаружил.
0: Проспав до ночи хворника, алхимик был разбужен громким ударом, донесшимся, естественно, со стороны входной двери. Выбежав в коридор, Кьорк не смог сдержать крика ужаса. На пороге застенчиво мялось до умственного затмения жуткое существо. Чудовище было на скорую руку слеплено из кусков множества мертвых тел различной степени свежести. Вместо левой руки под невообразимым углом торчала изящная, обтянутая порванными колготками женская ножка, то и дело пытающаяся ступней закрыть рваную рану на груди. Правая рука была мужской, с тремя толстыми пальцами-сосисками. Несколько кошачьих трупов обвивались вокруг костей ног. Головы не было. Дыра на месте шеи была кое-как залеплена каким-то куском плоти, зато из живота торчало лицо человеческого младенца. Лицо то и дело судорожно хватало ртом воздух и вглядывалось в окружающий мир невидящими белыми глазницами. На пороге вместе с куском двери лежал выломанный замок. Кьорк сделал единственное, что вообще был способен сделать разумный в данной ситуации. Он согнулся и расстался со скудным содержимым желудка. Через плечо монстра были перекинуты лямки огромной сумки. Постояв немного на пороге, чудище скинуло груз на пол и, оставляя на полу грязные, кроваво-гнойные ошметки, протопало вглубь дома. Немного придя в себя от первого впечатления, бросив мимолетный взгляд на сумку, алхимик побежал вслед за своим жутким гостем. Найти его не составило большого труда, стоило лишь идти по следам чудовища. Кьорк нашел монстра в туалете. Единственной рукой тот отрывал от себя небольшие куски и смывал в унитаз. Зажав ладонью рот, алхимик быстро вернулся в коридор и спустился в лабораторию. Весь следующий день он провел в вычислениях. Как и предполагал ученый, заказ от такого клиента просто не мог быть простым. Сложность оказалась в том, что запуганный лекарь при выведении формулы допустил несколько неточностей, и клиент нанял Кьорга для устранения именно этих существенных мелочей. Сконцентрировавшись, молодой человек погрузился в работу. Поставленная перед алхимиком задача захватила его настолько, что жуткий посланник насмешника просто вылетел из головы Кьорга. Вернуться к реальности ученого заставил отвратительный сладковатый запах гниющей плоти. Вычищать ванную комнату самому Кьоргу очень не хотелось, а потому он просто вызвал специалистов по утилизации, а сам даже не поднялся из лаборатории, перечислив необходимую сумму со своего банковского счета с помощью глобальной информационной сети. Дни тянулись вялой вереницей. За судьботы — воскресенье, за воскресеньем — кроме денег, за гниюлем — август. До определенного момента все проходило гладко, однако как только дело дошло до создания опытного образца лекарства, изыскания Кьорга зашли в тупик. Все подопытные крысы рано или поздно дохли. Чего-то не хватало, а чего именно алхимик никак не мог определить. Самое неприятное, что он даже не мог понять, в каком направлении должны двигаться его мысли, чтобы определить и решить проблему. Периодические визиты посланцев-насмешника также выводили ученого из равновесия. То в окна стучался и скалился сотканный из летучих мышей череп, то в гости к молодому человеку блестящим шевелящимся клубком заползали змеи, своими телами вырисовывая на полу лаборатории гротескные ужасные картины. Долгое время чародей не вламывался в сны Кьорга, что оставалось единственным утешением недавнего выпускника университета Ликсена, столицы магического искусства. Однако, когда алхимик увидел волшебника, переступающего через порог его лаборатории, Кьорг совершенно четко осознал, что все происходящее вокруг — всего лишь сон. Еще до того, как одна из масок начала мерзко хихикать, молодой человек успел подумать, что неплохо было бы, если бы весь этот заказ оказался не более чем кошмарным сном. Пользуясь тем, что поводок был достаточно длинным, чтобы пройтись практически по всей лаборатории, голова на паучьих лапках умчалась в угол, где хищно скались и урча принялась кусать за нос пылившееся там чучело крокодила. Чучело недовольно похрустывало на зубах жутковатого домашнего любимца-насмешника. На руках чародей баюкал небольшой сверток розовых кружев. Видимо, племянницу.
8: Вот. Решил показать тебе эту маленькую прелесть, ради которой положено столько наших трудов.
0: Волшебник откинул кружева с личика и слегка наклонил свою драгоценную ношу таким образом, чтобы Кьорк мог увидеть, что покоится у него на руках. Юноша вначале наклонился, чтобы лучше разглядеть ребенка, а потом резко отшатнулся.
2: «Это еще что за издевательство?»
0: Голос его был полон гнева. Простынка и розовые кружавчики упали к ногам чародея, и насмешник театральным жестом представил алхимику старую пластмассовую куклу без ноги и с вывернутой рукой. Левого глаза у игрушки также не было, и из отверстия то и дело пыталась выбраться сороконожка. Волшебник без тени брезгливости постоянно возвращал извивающиеся насекомые на место.
3: «О чем ты говоришь?» —
0: удивился маг, поглаживая куклу-инвалида по шелушащейся краске волос.
2: «Какая это к демонам племянница? У вас на руках просто пластиковый уродец! И к чему вы решили разыграть этот фарс?»
0: Возмущению Кьорга не было предела.
8: «Фарс!» — зашипел насмешник.
0: Чародей взял юношу за плечи, а маска оказалась настолько близко, что алхимик кожей ощущал дыхание мага. Кукла беспомощно покатилась по полу.
8: «А ты в курсе, сколько времени прошло? Сколько ты уже сидишь в своей скорлупе и не выбираешься на свет? А все это время моя бедная девочка мучается и страдает!»
3: «Я...»
0: Йорк хотел было отстраниться, нечаянно задел маску, и та слетела с лица насмешника. Под личиной трагедии скрывался гладкий, чуть желтоватый человеческий череп, кое-как облепленный мышцами. Между скалящимися зубами скользнул растрескавшийся и кровоточащий мясистый язык, из пустой глазницы свешивалась, извиваясь, толстая сороконожка.
5: Отпрянув, молодой человек понял, что его со всех сторон обдувает сильный ветер.
0: Оглядевшись, Кьорк осознал, что обстановка вокруг него кардинальным образом изменилась, и теперь он находится не в своей комфортабельной лаборатории, а на крыше какого-то высотного здания, на самом краю. Стоит сделать один шаг и...
8: «Один шаг, и ты в аду!» —
0: пророкотал насмешник. Указательный палец больно ткнулся в грудь.
8: «Запомни, у тебя очень мало времени».
0: Небольшой толчок, и алхимик полетел вниз —

0: Он очнулся в лаборатории. Левое предплечье было перетянуто жгутом. На столе лежал шприц, вскрытая колба и мятый листок бумаги. Очень надеясь ошибиться, объятый тихим ужасом, Кьорк понюхал колбу. Да! К сожалению, сомнений быть не может. Он сам придумал этот препарат и закупорил вот в этой самой колбе, которая сейчас так небрежно валяется на столе. Трясущимися руками ученый развернул оставленную для него записку. Несмотря на скачущие по бумаге буквы, алхимик узнал этот почерк. Записка была нацарапана его собственной рукой. «Мой юный друг, будучи не совсем удовлетворенным темпом работ, я решил немного поспособствовать этому процессу с помощью препарата, который ты сам и разработал». Совершенно опустошенный, Кьорк попытался расслабиться и привести мысли в порядок, но получалось это с огромным трудом и с переменным успехом. Вначале его мысли метались от собственного неизбежного сумасшествия и послания насмешника, написанного им самим, к бесплодным попыткам как-то из этого безвыходного положения выкарабкаться. Затем пришли апатия и опустошение. Ощущение было таким, будто сознание Кьорга укутали в вакуум, лишив всех без исключения чувств. Этакая своеобразная сенсорная депривация. Он просто сидел и гипнотизировал стену напротив. Сколько времени это продолжалось, алхимик не мог даже предположить. Ему это было неинтересно. После этой вечности бездействия наступила очередь непреодолимого желания во что бы то ни стало разобраться с лекарством для девочки. Кьорк рассудил, что если самому ему ничего уже не поможет, шанс спасти ребенка у него еще сохранился. Следующие 5 дней юноша провел в получивших новый виток исследованиях. Все это время Кьорк спал не более 2 часов в сутки. Тратить время на сон было жалко почти до слез. В разработке препарата он продвинулся очень далеко. Ощущение было такое, будто прорвало плотину, и идеи рвались из ученого потоком настолько быстрым, что он едва успевал все записывать и сохранять на кристаллах памяти. Двери восприятия были распахнуты настежь. И единственной проблемой было осознание того, что в конце концов эти двери просто-напросто сорвет с петель. Когда лекарство было готово, прошло тестирование с помощью компьютерного моделирования и первичные испытания на крысах, Кьорк бросил колбу с опытным образцом в рюкзак и решил немного передохнуть. Чувства удовлетворенности не было. Была жуткая усталость да несколько галлюцинаций, мешавших уснуть, но с которыми в итоге удалось справиться. Из сна его выдернул стук в дверь. Не совсем понимая происходящее вокруг, алхимик побрел по коридору. Без происшествий, добравшись до входной двери, он уже протянул было руку к ручке, когда с той стороны вновь забарабанили. Скривившись, но даже не подумав поинтересоваться, кто там за дверью, Кьорк отпер замок и потянул за рукоять. За порогом во всей своей красе стоял насмешник. Без маски. С куклой на руках. Едва дверь открылась, чародей вперил взгляд в юношу и одним резким движением оторвал кукле голову. Ученый поморщился.
1: «Как раз хотел к вам идти».
0: Язык заплетался, и слова давались с трудом.
1: «Проходите. Я сейчас принесу рюкзак».
0: Насмешник жестом остановил его.
2: «Она умерла».
1: «Когда?»
0: Казалось, весь окружающий мир потускнел. Кьорга принесли в жертву. Самым отвратительным для него была абсолютная ненужность этой жертвы. Если бы не укол, если б не чертов насмешник с его проклятым заказом, алхимик продолжал бы беззаботно радоваться жизни, тем более, что она, по сути, только-только начиналась, и начиналась притом так удачно. Вчера.
2: Чародей насадил пластмассовую голову куклы на указательный палец. За 2 дня до завтра.
0: В этот момент пластиковая голова моргнула единственным глазом, раскрыла рот, чтобы что-то сказать ученому, когда... Из сна его выдернул стук в дверь.
2: Не совсем понимая происходящее вокруг, алхимик, шаркая тапками, побрел по коридору. Каждый его шаг сопровождал какой-то странноватый сухой хруст, как будто идешь по яичной скорлупе. Хлопнув ладонью по выключателю и оглядевшись, Кьорг вскрикнул и сходу запрыгнул на тумбочку. Словно ковром, пол был покрыт толстым слоем кишащих и пожирающих друг друга насекомых. Судя по жвалам, разрывавшим панцири соперников, безобидными они совсем не были. Чудо, что ни одно из этих маленьких чудовищ не попыталось укусить его, когда алхимик в блаженном неведении шагал по темному коридору. С каждым мигом жуки вели себя все более и более агрессивно, карабкались по стенам, заползали внутрь тумбочки. Когда первые поганцы заползли к Йоргу на ноги и спину, с дикими криками юноша принялся стряхивать их с себя, однако насекомых становилось все больше и больше. Они волнами накатывали на такое небольшое возвышение, и вскоре жуки уже вовсю раздирали его кожу. Их лапки и жвала пытались проколоть и поцарапать алхимика, добраться до его внутренностей. Вот уже один из жуков вцепился в правый глаз, и Кьорг попытался заорать от боли, но насекомые тут же заползли в раскрытый рот, и ученый захлебнулся так и не родившимся криком ужаса. Юноша был уверен, что вот-вот расстанется с жизнью, когда... Из сна его выдернул стук в дверь. Без происшествий, добравшись до входной двери, он уже протянул было руку к ручке, когда с той стороны вновь забарабанили. Скривившись, но даже не подумав поинтересоваться, кто там за дверью, Кьорг отпер замок и потянул за рукоять. За порогом во всей своей красе стоял насмешник. Без маски, с куклой на руках.
0: Едва дверь открылась, чародей вперил взгляд в юношу и одним резким движением оторвал кукле голову. Поморщившись, алхимик уже хотел было сказать, что он уже в курсе, что племянница мага вчера умерла, когда...
2: Из сна его выдернул стук в дверь. Ученый расхохотался, и его безумный смех, казалось, звучал уже на полпути к аду, когда... Из сна его выдернул стук в дверь.

сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» мы начали с вами знакомиться с свежей работой датского лейбла «Ibaga Records». Сборник называется «Snowflakes». А также послушали несколько треков легендарного проекта «Jaya», который выпустил последний свой альбом на лейбле «Tribal Vision Records». Альбом называется «Reworks». Это работа 2009 года. На этом мы с вами прощаемся. Благодарим вас за внимание. Сегодняшний подкаст для вас записали Владислав Коп и диджей Андрей Эдисон. До новых встреч, друзья!

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Боб Берден. У тебя свои проблемы, у меня свои. Я человек больной. Меня нельзя допускать к работе, которую они мне поручили. Но разве против них попрешь? Моя миссия — ходить по домам и предлагать людям купить пылесосы.
2: Пылесосы. Какая нелепость.
1: Должно быть, кто-то ошибся. Я ведь еще не выздоровел от своей болезни. Я высказал свои возражения менеджеру, но он сказал, что я импозантный, смекалистый молодой человек, и у меня все получится отлично. Затем, когда я повернулся, чтобы уйти, он ущипнул меня за задницу. Я пукнул. Эта программа для трудоустройства абсолютно не подходит для таких, как я. Для людей, которых выписали из психушки, толком не долечив. Они говорят, что теперь я нормальный. Говорят, что я и мухи не обижу. Но нет, очевидно, я жертва бюрократической ошибки. Какой-нибудь тыквоголовый чиновник бездумно подмахивал бумажки, коротая свой скучный день. Глупцы послали меня торговать пылесосами, а ведь меня по-прежнему донимают страшные сны. Я вижу видения, слышу голоса и веду себя неадекватно. Я ловлю себя на том, что кричу безо всякой на то причины. Я ловлю себя на том, что начинаю строить рожи, как только собеседник отводит от меня взгляд. Я ловлю себя на том,

0: что пишу ужасно мелким почерком. Даже сам потом разобрать не могу. Не гожусь я для этой работы. Увидев воду, я начинаю бояться, что в ней утону. Увидев птиц, что они ни с того ни с сего спикируют на меня, выклюют мне глаза и сожрут их. Иногда, когда люди разговаривают со мной, я часто не понимаю их слов. Кажется, будто они изъясняются не по-нашему, а порой фразы просто сливаются в какую-то кашу. Позже я не могу вспомнить, что, собственно, мне говорили. Иногда я вдруг замираю. Ноги точно прирастают к тротуару и глазею на какое-нибудь пятнышко на асфальте, не понимая, откуда оно взялось и из чего состоит. Я очень опасаюсь, что в любой момент у меня могут отвалиться ступни. Пока нашу бригаду торговых агентов развозят по распределенным между нами улицам, я пребываю в глубокой задумчивости. Когда машина подъезжает к моей улице, мною овладевает тоскливое, зловещее предчувствие. Вылезаю из машины, теперь я один, стою на тротуаре. Машина отъезжает, и я один, а вокруг, насколько хватает глаз, никого. Оглядываюсь по сторонам. Слышу шум из распахнутых окон. Радио, телевизор на перекрестке. В нескольких кварталах от меня улицу пересекает машина. Мне хочется швырнуть пылесос на землю, размазать его по асфальту, но я пока держусь. Мой первый дом, старый, обшарпанный, многоквартирный, выглядит вполне сносно. Возможно, в нем найдется 2-3 человека, которые захотят купить пылесосы. Да, здорово было бы в конце рабочего дня заявиться и сообщить, что продал больше всех. На учебных занятиях всю прошлую неделю я держался особняком и старался помалкивать. По-моему, они не подозревают, что я безумец. Большинство точно не подозревает. И меня это вполне устраивает. Эти дома были построены после Второй мировой войны и заселены свеженькими, оптимистично настроенными молодыми супругами, которые только начинали становиться на ноги. Трижды в неделю они ходили в кино и питались исключительно мясом, запеченным в духовке. Спустя 20 лет дома превратились в трущобы. Теперь, после капремонта, они вновь полны свеженькими, оптимистично настроенными молодыми супругами. Бесконечно послеполуденные часы, каждая лестничная клетка в многоквартирном доме, лестничная клетка в гробнице. За дверьми в могилах призраки, отголоски ушедших на работу людей. Поднимаясь по лестнице, я провожу рукой по обоям. Начну-ка я с верхнего этажа. Буду обходить все квартиры сверху донизу. Но на верхнем этаже, похоже, никого нет дома. Звоню в последнюю дверь. Открывает энергичная, жизнерадостная женщина. У нее чисто вымытое лицо и добрые глаза. Прежде чем она успевает сказать мне что-нибудь или отказать, я начинаю говорить... Здравствуйте, как поживаете? А сегодня как дела идут? Прекрасный, чудесный денек, правда ведь? Меня зовут Рон, разумеется, на самом деле меня зовут не так. Я пришел продемонстрировать вам наш совершенно новый домашний пылесос Скена Керби Турбо. Абсолютно бесплатно. Ну, сэр, простите, сэр. Игнорируя ее протесты, я без передышки бормочу свой монотонный, нескончаемый монолог без пауз, абзацев и запятых. Она пытается мне что-то сказать. Извините, сэр. Вскоре с нее соскакивает жизнерадостность, глаза гаснут, лицо блекнет. Что она теперь выражает? Печаль? Испуг? Сожаление? Я тараторю все быстрее и быстрее, она начинает пятиться прочь от меня. Взгляд у нее становится какой-то необычный, почти остолбенелый от ужаса. Она прикрывает рот рукой. Я уже ловил на себе подобные взгляды. Что-то не в порядке. Когда люди так себя ведут, я начинаю нервничать. Это означает, что вскоре что-нибудь да случится, и всякий раз случается гадость. Я продолжаю говорить так, как меня учили, обрушивая на нее поток слов. Целый день потратил, пока все это вызубрил. Мои слова должны парировать все ее возражения до того, как она их выскажет. Она медленно пятится, а я продвигаюсь по комнате. Мы обходим комнату, она пятится, я неспешно преследую ее, толдычу свое. И тут она поскальзывается. Пока мы совершали круг по комнате, ее ноги запутались в проводе пылесоса. Ой! Она вываливается из окна!
1: прямо у меня на глазах. О, боже, из огромного окна. Сетки под ним нет. Мы на пятом этаже. Ой. Она хватается за занавеску. Занавеска рвется. Ее попка изящно уплывает в широко распахнутое окно. Голова ударяется о верхнюю перекладину переплета, но не упирается в него. Соскальзывает. О, нет. Все это случилось так молниеносно. Меня охватывает паника. Страх. Нехорошее, болезненное ощущение. Я кладу ладони на виски около ушей и кричу: «Нет! Нет!» Я выглядываю из окна. Она лежит на асфальте. Наверняка мертвая, с неестественно вывернутыми ногами и головой, как у сломанной куклы. Тонкая струйка крови ползет по тротуару. Проклятье! Мне что-то совсем худо. Ой-ой-ой, что ж я наделал? Что наделал? Хватаю пылесоса «Монарки» и выхожу из квартиры. На полочке в прихожей немного денег и список продуктов. Очевидно, теперь я это без надобности. Думаю, я их хватаю деньги. Закрываю дверь за собой. Никто не узнает. Конечно, в том случае, если я тихонько уйду. Но погодите, а вдруг она еще жива? Я сбегаю по лестнице. Спустившись на улицу, теряю ориентацию. С какой стороны дома я сейчас нахожусь? А, вот она. Ух, вы только поглядите. Кровь течет ручьем, мозги вываливаются из черепа. Нет, точно мертва. Только теперь я замечаю, какой красивой женщиной она была. Какой молодой и опрятной. Ее золотые локоны растрепаны, лицо отвернуто на бок, рот разинут, глаза устремлены вдаль. В этот миг меня осеняет гадкая мысль. Неплохо было бы засунуть сопло пылесоса ей между ног. В такие драматические или ужасные минуты мне всегда приходят в голову разные странные идеи, словно кто-то надиктовывает. Нет, я выбрасываю ужасную мысль из своей головы. Я весь передергиваюсь от отвращения. Какой это был бы мерзкий поступок. Но затем мне приходит в голову, что если я сделаю ей кунилингус, у некоторых людей способность слышать и осязать сохраняется несколько минут и даже часов после смерти. Это превратит последние мгновения ее жизни в мирное, сладостное блаженство. Да, я почти что не знаком с ней, но сейчас мне кажется, будто я ее хорошо знаю. Я ставлю пылесос на асфальт и берусь за дело. Конечно, я поступаю странно, но ведь мне ее очень-очень жаль. Тогда в квартире мне даже не пришло в голову, что я веду себя нехорошо. Они говорят, что в этом и состоит моя проблема. Трудности с дифференциацией. Я с большим трудом отличаю правильное от неправильного. Да, но она... Если она мертва, совсем мертва, то сейчас я стараюсь совершенно зря и вообще предаюсь нелепому занятию. Но что, если она жива? Она действительно наслаждается этим последним удовольствием в своей жизни. Или она думает о блузке, которую хотела купить, о своем молодом муже, о неоконченной уборке, возможно, о сериале, который она теперь не увидит. И вдруг голос сверху. «Эй, ты! Ты что там делаешь, скотина?» — кричит мне мужчина в окне. «Паника!» Теряю голову. Наутек. Убегаю. Я даже не поднял глаз, разве что кончик глаза. Бегу, бегу, бегу. Бегу довольно долго. По улицам и переулкам, вдоль заборов, петляя по всему городу. Мое быстрое молодое тело несет меня. Мои ноги летят. Фиу! Я реактивный самолет. Я лечу, я парю. Я долго бежал и теперь нахожусь очень далеко, совсем в другом квартале, в другом районе. Запыхавшись, я останавливаюсь у забора, прикладываю руку к груди, ощущаю, как колотится мое сердце. Я в пригороде. Я на улочке, в закоулке, куда выходят задние дворы особняков. Это чистенькие, построенные в 40-х-50-х годах бунгало, не то чтобы очень большие, но ухоженные, покрашенные по большей части в белый цвет. Прямо у меня под носом какой-то мужчина возится в своем саду. «Эй, сынок, с тобой все нормально?» Он обращается ко мне. От доброты его у меня на глаза наворачиваются слезы. «По
0: Послушай-ка, тебе лучше присесть. Ты себя хорошо чувствуешь?
1: Если сказать ему, я только что убил женщину, а он спросит, что? А я скажу, это было ужасно, разумеется. Я ее случайно, на ее мозги, я видел ее мозги на тротуаре. А он скажет, никогда не видел мозгов, какого они цвета?
0: Не стоит ему этого говорить. И поэтому я говорю, простите, вы мне не дадите стакан воды? Я иду вслед за ним в дом, говорю, что меня зовут Рэндалл. Стакан, который он мне протягивает, выглядит очень маленьким. Неприлично маленьким для стакана с водой. Я окидываю его подозрительным взглядом. Я выпиваю миниатюрный стаканчик. Можно мне еще? Ась? Ой, извините, дайте мне стакан воды, пожалуйста. Волшебные слова. Пожалуйста, спасибо. Он выжидает с минуту, словно бы обдумывая ответ.
1: Боюсь, что нет. Больше я тебе ничего не дам.
0: Меня охватывает злость. У этого типа такой вид, словно в прошлой жизни он был дятлом. Подобный оборот событий удручает меня. Я чувствую себя жертвой. Голова у меня идет кругом. В ней ни одной мысли, одни чувства снуют туда-сюда, взад-вперед, выскакивают наружу и вновь заскакивают обратно. Почему все всегда кончается такой херней? Рычу я, почему нормальная хорошая жизнь постоянно обходит меня стороной. Я гляжу на него, он глядит на меня, отводит глаза, меряет меня взглядом. Нахал ниже меня ростом, заморыш, дурацкая рожа. И кухня у него тоже дурацкая. Ничего не говоря, мы смотрим друг на друга. Слышу тиканье часов на стене. И бэмс, наступаю ему на ногу.
2: Ой, ты что?
0: Убегаю из дома, хлопаю дверью. Убегаю. Отбежав совсем недалеко, вспоминаю, что оставил там свой пылесос. Вон там, под забором. Он опять вышел в сад. Ползу на брюхе, как десантник. Пачкаю новый костюм. По улочке едут на велосипедах дети. Один переехал мне ногу и засмеялся. Но я молча ползу дальше. Да. Мне хочется вскочить и погнаться за этим мальчишкой, толкнуть его в кусты. Мечта воплощается перед моим мысленным взором. Я воображаю, как буду его убивать. Провожаю его взглядом, в котором отчетливо читается моя мечта. Но я ползу дальше, я самоотверженно отдаюсь своей миссии. Пылесос. Хватаю его. Раз, и готово. Я отвечаю за этот агрегат. Теперь он у меня под мышкой, и старик никак не сможет этому помешать. Старик опять возится в своем саду. Я встаю и кричу через забор. «Эй, ты!» Прямо в лицо старику. Он с перепугу хлопает глазами. Злорадствуя, я машу в воздухе пылесосом и его гремучим шлангом. Старик замахивается тяпкой. В мгновение ока я срываюсь с места и, не оглядываясь, удаляюсь. Пробежав несколько кварталов, я торможу и перевожу дух. Ноги шлепают по асфальту. Ставлю на землю пылесос, тяжело дыша, я наклоняюсь, упершись руками в колени. Фух. Все тело гудит от утомления. Да, вот теперь я наконец-то повеселился.
2: Какой странный старикашка, а? Не хотел долить мне воды.
0: Да, мне еще повезло, что я от него вовремя удрал. Ай да я... На углу пересечения улицы с проспектом, служащим границей этого района, я вижу магазин. Направляюсь к нему шагом. Вхожу. Человек за прилавком рассматривает меня. Покупаю печенье, шоколадное молоко и, сам не знаю зачем, пакетик бейсбольных карточек. В детстве у меня была полная обувная коробка бейсбольных карточек. Помню, как-то я зашел в газетную лавочку, а там был один мальчишка, которому мама дала 20-долларовую бумажку на бейсбольные карточки. У него был день рождения, он покупал пакетик за пакетиком по 20 пакетиков на доллар.
2: и распечатывал их прямо в лавочке. До полной коллекции ему не хватало только Теда Уильямса и Боба Френда. И все ребята столпились вокруг. Посмотрите, мы все упивались этой оргией. Глазели, как человек покупает и распечатывает пакетик за пакетиком. Я поглядел на его одежду. Он был богатый, и у входа в лавочку стояла машина. Длиннющая, чистая, блестящая. Я, помнится, подумал: ах, вот как богатые справляют свои дни рождения.

0: Иду, волоча пылесос. Останавливаюсь. Присаживаюсь. Карточки, которые я только что купил, упакованы в термически запечатанный пакетик из серебристого пластика, ничуть не похожий на старомодную прессованную вощеную бумагу моего детства. Я надорвал пакетик. Надо же. Бейсболисты тоже изменились. Стали похожи на нормальных людей. Прям какие-то яппи, стерильные какие-то. Но я помню, какими уродливыми раздолбаями они выглядели в 1963-м. Эти новенькие ничуть на них не похожи. И тут меня охватывает странное чувство, которое можно описать как «А что я здесь делаю?» Чувствую себя идиотом, а потом ощущаю, что я совсем одинок. По-настоящему одинок, как перст. Гляжу на проезжающие мимо автомобили, на крохотные машины вдали. Вон там, в нескольких кварталах от меня, какие-то люди кладут асфальт, и солнце сияет. И поднеся к носу пакетик, я вдохнул запах. Тот самый бейсбольно-карточный запах картона, типографской краски, ломкой жвачки и... Я вновь вернулся на землю, и все стало тип-топ. Я оттащил свой пылесос на дальний конец пустыря к огромному развесистому вязу. Присел у подножия его мощного ствола. Мое лицо обдуло ветром. Я выбросил пакет от шоколадного молока, а потом и бейсбольные карточки. Зашвырнул их так далеко, как только мог, не стремясь попасть в конкретную мишень. Просто хотел выяснить, на какое расстояние могу их кинуть. Но зачем? Зачем я делаю то, что вынужден делать? Встаю и иду обратно. Сначала прячу пылесос в кустах. Вскоре вновь вижу старика в его заднем дворе. Наблюдаю за ним издали. Тихо-тихо подкрадываюсь к забору, без предупреждения выпрыгиваю из кустарника и что есть мочи ору: «Эй, ты!» А затем с хохотом убегаю. С перепугу он подбросил тяпку в воздух. Прячусь. Проходит 10 минут. Отойдя чуть подальше, я опять подпрыгиваю над кустами и кричу: «Эй, ты!» Я ощущаю радость, ликование, а бедный старик совсем обескуражен этими партизанскими вылазками. Еще два «эй», и он уходит в дом. Ловко и бесшумно я подкрадываюсь к боковой стене дома. Он говорит по телефону: «У нас тут по кварталу бродит какой-то сукин сын. Странно себя ведет. Мне кажется, он душевно больной. Да, пожалуйста, пришлите кого-нибудь».
1: «Полиция!»
0: Бросаюсь на утек. Но не успеваю вовремя покинуть район. Заворачиваю за угол, и тут... Ай! Навстречу мне по поперечной улице полицейский фургон. Кажется, они тоже меня видят. Запутать следы. Игра в кошки-мышки. Дворами, через кусты автостоянки, падая ничком в кювет, и я ухожу от них. Несколько раз они замечают меня, но я проворен. Несколько раз полицейские проезжают мимо места, где я прячусь. Проезжают медленно-медленно. Высматривают меня. Спустя некоторое время полицейские уезжают. Возвращаюсь к магазину. Забираю пылесос, нахожу в телефонной книге имя старика. Я прочел его на почтовом ящике. Опускаю в автомат четвертак. Телефон звонит. Алло.
1: Эй, ты!
0: Ночь я провел в кустах индустриального парка, где находился офис пылесосной фирмы. Я добирался туда пешком, пересекая незнакомые районы города. Ночью у меня по спине ползут мурашки. Ночью все настоящее. Ночь — это жужжание жуков среди деревьев. Это роса. Это ландшафты, все ландшафты. Вся ночь целиком, вся цивилизация целиком покрыта росой. И каждый листик, каждый камешек на дороге, каждая крыша, каждый подоконник, и машины тоже. На машинах можно писать, оставлять записки. Чужие машины проезжают мимо. Что за люди в них сидят? Чем заняты? Куда едут?

0: Едва проснулся. Бригады получили свои задания, но меня никуда не включили. Мистер Беллоуз, начальник, человек, на которого я недавно пукнул, старается не смотреть на меня. Мне не удалось перехватить его взгляд, и я поднял руку.
1: Что вам, мистер Макфедден?
0: Я не получил задание, мистер Беллоуз.
1: Я поговорю с вами на эту тему чуть позже, мистер Макфедден.
2: Я уволен? Вы...
1: Я сказал, чуть позже.
2: Блин, вы не смеете меня увольнять? Вы не дали мне шанса.
3: Возможно, они знают о женщине, которая вывалилась из окна, или о старике со стаканом воды.
2: Нет.
0: Когда я пытаюсь возражать, Беллоуз заявляет, что я пьян. Я сказал им, что закопал пылесос в надежном месте. Где именно, расскажу, когда придет время. Я кричу, визжу и сам не понимаю, что несу. Слова вылетают из моего рта, прежде чем я успеваю их подумать. Мой пылесос стоит в противоположном углу комнаты, красиво облепленный листьями, сосновыми иголками, кедровой корой и шариками удобрений. Мистер Беллоуз пристально смотрит на пылесос. Я тоже смотрю на пылесос. Затем мы начинаем смотреть друг другу в глаза. Швыряю их дурацкую лампу на пол и выбегаю из комнаты. Оказавшись на улице, я останавливаюсь посреди автостоянки. Беру себя в руки, иду, оглядываюсь. Из окон за мной наблюдают все. Некоторое время бесцельно шатаюсь по округе. Все офисные парки выглядят как-то искусственно, особенно если ты чужак и не знаешь, что делается во всех этих офисах, мимо которых ты идешь. У тебя складывается ощущение, что все вокруг мертво, что нигде ничего не происходит, все лишено смысла, и иногда даже немножко страшно становится. Вхожу в офисное здание в противоположном углу офисного парка. Секретарша, едва-едва отрывая взгляд от компьютера, на котором она что-то печатает, жизнерадостно приветствует меня.
4: «Чем могу помочь, сэр?»
0: На стене блестящие стальные буквы. «Ultimum Systems Incorporated» — название компании. «Поди разбери, чем занимается эта контора». Секретарша поднимает глаза. «Вероятно, у меня расстроенный вид». В ее голосе звучит сочувствие.
4: «Что-то не в порядке?»
0: «Да». «Что-то не в порядке с моей головой!» Выкрикиваю я в панике, в ужасе. Она смотрит на меня скорее с испугом, чем с состраданием. Вероятно, она обратила внимание на мой затрапезный вид, встрепанные волосы и вымокшую вследствие ночевки в росистых кустах одежду. Поворачиваюсь на каблуках и ухожу.

возвращаюсь в свою квартиру. Я осторожен. Вначале прохожу мимо своей двери, проверяю, все ли в норме. Не обнаруживаю ничего подозрительного, меня никто не поджидает. На двери нет записки от домовладельца с просьбой спуститься в его контору. Значит, власти сюда еще не добрались. Обычно мне сходят с рук 3 акта или инцидента, и только затем меня забирают. Если после инцидента мне удается долго держать себя в руках и не высовываться, за мной приходят спустя 6 или 9 инцидентов. Но критическое число всегда кратно 3. В мире судеб 3 – что-то типа общего знаменателя. Я читал, что компьютеры работают в двоичной системе из 2 чисел. А у судьбы, если хорошенько припомнить все, что бывает в жизни, система троичная. Может быть, когда наши компьютеры дорастут до троичной системы, мы лучше будем владеть с судьбой. Разберемся с ней по-научному. Станем хозяевами своей судьбы. Ложусь на кровать. Обтрепанные занавески реют на ветру. С улицы доносятся звуки жизни, которая благополучно продолжается. Машины, тормоза, гул голосов, бибиканье. Где-то вдали работает копер. Жизнь продолжается без меня. Теперь я это отчетливо осознаю. Весь мир там, за окном, и живет он без меня. Какое странное ощущение. Ах, будь я хозяином своей судьбы. Скоро, когда закончится государственная дотация, эта меблированная квартира будет обходиться мне в 250 баксов в месяц. Не так-то дорого,

район плохой, а меблировка... Кресло, стол, скрипучая продавленная кровать, да комод, у которого еле сдвигаются ящики. Комод с выцарапанными словами и инициалами. Когда кондиционер на окне включен, ревет, как вертолетный двигатель на грани аварии. Я вспоминаю о психбольнице. Там меня не вылечили. Слишком рано выписали. Вылечат ли меня когда-нибудь? Нет, я смирился с этим фактом. Это новая система государственного здравоохранения. Просто чушь собачья. Меня положили в больницу, я чуть поостыл, вот был какой-то предусмотренный разнарядкой срок, и меня выпихнули в объятия программы по трудоустройству. Ходить по домам, предлагая пылесосы. Как же, как же? Госздравоохранение – это катастрофа. Они для тебя ничего не делают. Просто прогоняют по инстанциям, ставят печать на карточки и передают с рук на руки еще кому-то. Как им только в голову пришло, что правительственные чиновники способны руководить здравоохранением? В этой стране люди становятся все глупее и глупее. Конечно, они ходят в школу, зазубривают факты и цифры, учатся вводить информацию в компьютер и составлять блестящие отчеты. Но где здравый смысл? Где элементарная логика? Раньше люди искали спасение в религии, теперь смотрят в рот правительству и врачам. Стоило в 60-х сказать, что Бог умер, как появилась новая религия – медицина. Она взмахнет волшебной палочкой, и все будет хорошо. И лишь спустя много лет до них дойдет, как они неправы. Слыхали, кстати, про такого Клинтона? Я читал, что его выпустили, и он вернулся в Арканзас. Отбывает наказание на общественных работах. Водит автофургон с передвижной библиотекой. Вот это я понимаю работа. Но после краха предыдущей администрации претендентов на непыльные места должно быть немерено. Очередь в милю длиной. Я думаю о том, что натворил сегодня. Я не горжусь содеянным. Перед моим мысленным взором женщина и ее раскрошенные мозги, старик и его рука со стаканом воды, искаженное лицо мистера Беллоуза. Возможно, в другой ситуации мы бы все подружились. А эти мысли... Порой они приходят в мою голову невесть откуда. Никак не могу отделаться от того, что совершил, а иногда даже от того, чего не совершал сроду. Иногда, особенно на людях, от мыслей можно освободиться лишь одним способом, сказав что-нибудь вслух, чтобы заглушить их, прикрыть. Тогда они очень уж угнетают. Остается лишь петь в очереди в продуктовом. «Прелесть утра, чудо-день, прелесть утра, чудо-день». Ты поешь чересчур громко, чересчур безумно. Люди пялятся, а у тебя голова. Голова идет кругом. Нет, я должен стать хозяином своей судьбы. Иначе кранты. Я сам себя вылечу. Это же просто. Я больше не лежу в их недурацкой психбольнице. Уже хорошо. Постараюсь адаптироваться, вот и все. Служба в армии меня кое-чему научила. Приспособься к окружающей обстановке. Растворись в ней. Да, да, придумал. Я могу сам себя вылечить. Клал я на всех этих выскочек и шарлатанов. Я сам себя лучше вылечу, чем все они с их научными степенями, справочниками и терминологией. Я еще вернусь им покажу. У меня будет большая машина, отреставрированная мафиозная машина конца 60-х. Так-то! Открытая машина, отличный костюм, элегантно-небрежный и красавица-милашка под боком. И... Да я даже встречаться с ними не буду. Ну их нахер! Сами увидят меня по телевизору. Стоп! Это не тот парень, который... Я зачерпываю ложку арахисового масла и кладу в рот. Когда я голоден, мне достаточно съесть ложку-две масла, и на ближайшие несколько часов я сыт. В этот миг я счастлив. На миг у меня отлегает от сердца. Как-нибудь да вылечись собственными силами. Не назло им, а ради самого себя. Я стою перед зеркалом. Полюбуйтесь мной. Это я. Между прочим, красив. Более того, обворожителен. С обновленными силами я решаю начать жить сызнова. Вскакиваю из кровати. Комната выглядит не так, чтобы очень убого. Принять душ, вымыть посуду, убраться на кухне. В остальной квартире прибираться некогда. Иду к шкафу и инспектирую свою одежду. Угу.
Все рубашки у меня так себе, но есть несколько отличных пар брюк. В восторге я достаю из шкафа все свои брюки, снимаю с вешалок и создаю из них художественную композицию на полу. Отхожу на шаг и любуюсь разложенными брюками, весь светясь от гордости.

0: Сегодня вечером я иду на званый ужин в один замечательный дом. Никак не припомню, то ли меня пригласили, то ли я подслушал чей-то разговор и все записал. Я прилагаю массу усилий, чтобы выглядеть как можно лучше, поскольку вчерашняя ночевка сказалась на моей внешности. Мне не хотелось бы опаздывать к ужину. Я страшно голоден. На этот светский раут я возлагаю большие надежды. Рассчитываю познакомиться с людьми, которые не чета быдло, и, может быть, даже с приятной женщиной, у которой будут хорошие манеры и нежный голос. Подбираю удачные темы для разговора. Погода, политика, поло. Здесь непременно играют в поло. Это мой счастливый случай. Как же мне хочется выбиться в люди, начать вращаться среди представителей высшего света и земельной аристократии. Гости бросают на меня странные взгляды. Я держусь поодаль. Все одеты лучше меня. Один гость шепнул другому, что мои манжеты вместо запонок скреплены скотчем, а брюки не потрублены снизу, словно я украл их в магазине, надев под видом примерки. Собственно, так оно и было. За столом никто со мной не разговаривал. В некий момент чья-то фраза напомнила мне анекдот, который я как-то слышал. Я начал рассказывать анекдот. Сначала меня слушали, но вскоре все переключились на свои собственные беседы. Точно им было плевать на мое повествование. Вскоре все вновь болтали, затворившись в своих жалких мерках, а я сгорал со стыда. Не дорассказав анекдот, я умолк. А всем было плевать. Я гляжу в тарелку. Впадаю в депрессию. Вечер не задался. Я раздражен, обижен. Начинаю сам себя общупать под столом. Я им покажу. Я выливаю свой суп на скатерть. Опаньки!
1: Послушайте вы. Те пялятся на меня. Они все смотрят на меня. Теперь я осознаю, как мало знаю этих людей.
0: Мне не нравятся эти люди. Их взгляды, их пристальные взгляды. Хозяйка, должна быть, с самого начала обратила на меня особое внимание. У остальных вид просто шокированный, но она испепеляет меня взглядом, точно Дик Торпин. Очевидно, она заметила, что я разлил суп нарочно. И вот начинается. Она визжит, она орет на меня. Она видела, как я это сделал, и знает, что это было не случайно. И тут, как всегда, я перестаю понимать ее слова. Мой разум отключается неизвестным мне способом. Она встает, лицо у нее красное. Она указывает на дверь. Она видела, что я нарочно разлил суп. Она знает. Ах, вот значит как. Сейчас меня подвергнут унижению. Вытолкают в саши при всем честном народе. Хочется провалиться сквозь землю. Я смотрю на суповые ручьи, текущие по чистой белой скатерти. Швыряю тарелку с салатом в стену и ухожу. Направляюсь к прихожей, я прохожу через вторую комнату. Люди, которые не слышали, не сидели за столом и не видели, что случилось, но слышали шум, пялятся на меня, как на дикого зверя в клетке, словно на какое-нибудь двухголовое чудовище. Меня всего затрясло. Выйдя на улицу, я остановился и оглянулся краешком глаза. Я чувствовал всем телом, как они там внутри толкуют. Кто был этот человек? Кто его пригласил? Я им еще покажу. Спустя час я возвращаюсь, приодевшись по-особому. По своему обыкновению я нарядился индейцем. Наведренная повязка, бандана с двумя-тремя перьями, лук, стрелы, мокасины. Лицо раскрашено. Вначале я заглянул в окно, шпионя за ними. Они все веселятся, болтают на сытый желудок. Никого не огорчил мой уход. Как они все счастливы! Наверху в спальне открыто окно. Я стреляю в него из лука. Там никого нет. Я услышал лишь, как ударилась об пол стрела. Проникнуть через это окно... Пытаюсь влезть по кирпичной стене. Не получается. Тогда я начинаю писать на доме всякую всячину. Пользуясь своим тюбиком с краской для росписи лица, я вывожу «Долой сволочей педантов, которым плевать! Здесь живут сволочи! Ханжи завладели всем!» Я почти наг.
2: и благодаря этому чувствую себя безумным дикарем. Мое тело распылено. Когда у меня встает, я величественным шагом вхожу в дом через парадные двери, держась с несколько надменной королевской любезностью. Точно благородный вождь стародавнего союза индийских племен. И замираю посреди гостиной. Проходит несколько секунд. Секунд, которые длятся целую вечность. Мне хочется пунша. Испуганные вскрики, хихиканье. Некоторые женщины заметили, что под набедренной повязкой топорщится мой исполинский дружок. Постепенно воцаряется молчание. С суровым лицом неотесанного дикаря, с безмолвной торжественностью индейца, я поднимаю чашу с пуншем и приникаю к ней губами. Тут хозяйка, узнав меня, опять начинает орать и визжать. Стремительно обернувшись, я натягиваю тетиву и стреляю вслепую. Столпотворение! Сущее столпотворение! Быстро и проворно я выпускаю стрелу за стрелой. Женщина, стоявшая рядом с хозяйкой, была ранена в глаз и закудахтала, как курица. О, друзья мои, это шикарное жилище напыщенных снобов превратилось в настоящую прерию, в арену неистовых скачек. Клянусь, стрелы, рассекая воздух, ложились точно в цель. Вопли! Хаос! Трусливые хамы, паникуя, спотыкались друг от друга, пытались бежать от моего гнева. Когда стрелы в колчане иссякли, я обнажил нож. Размахиваю ножом, испускаю боевой индийский клич. Отхожу через кухню, где еще несколько минут назад толпились и болтали люди. Выскальзываю из черного хода. Грациозно и ловко преодолеваю живую изгородь и кирпичную стену. Помню, в окне соседнего дома, мимо которого я бежал, мелькнуло чье-то лицо. Мои мокасины, как ветер, летят над безупречно постриженными газонами, ведь я последний свободный индеец на свете. А это последняя великая победа благородного дикаря. Кровавая битва при коттеджном поселке Брентвуд Эстейтс 14 апреля в лето Господне 1996. Гости гонятся за мной на своих машинах. Слышу характерный предательский громкий глаз огромного шикарного исчадия Детройта. Он нарастает. Исчадие, съехав с подъездной дорожки, разгоняется, преследуя меня. Погоня! Но я уже в кустах. Бегу, припадая к земле. Машины далеко, с той стороны газонов. Враги прочесывают местность, встречаются на перекрестках и еле слышными на таком расстоянии встревоженными глазами перекрикиваются из машины в машину. Но я легко ухожу от них.

0: Спустя несколько часов. Моя комната. Какой беспорядок, просто ужас. Я подавлен, и мне совершенно не хочется прибираться в остальной части квартиры. Вижу на полу художественно разложенные брюки, и на душе становится легче. Я вспоминаю, что квартира принадлежит мне. Несмотря на всю ее общую обшарпанность, ее интерьер отныне несет отпечаток моей индивидуальности. Гляжу на кухню, начищенную до блеска. В квартире жуткий беспорядок, но кухня просто картинка, да. Вначале этот контраст вызывает у меня огорчение. Затем приступ отчаяния, неприятные ощущения, стыд. Тут мои глаза загораются. Какой прекрасный беспорядок. В каждом углу идеальный беспорядок, абсолютный хаос. Я в жизни не смог бы так гениально расположить их. Эти вещи, разбросанные волей случая. Полувывернутые джинсы на полу. Из одной штанины выглядывает носок. К ширинке прильнули трусы. Кроссовки обращены носами в разные стороны. Одна завалилась на бок. Стопка бумаг и журналов у кровати. Растерзанная, кривая. Вот-вот упадет. Я люблю этот беспорядок. Сердечно обнимаю его. Я валюсь снопом на кровать. О, идеальный беспорядок! И я в его композиционном центре. Я взъерошиваю себе волосы, хохочу, включаю дурацкий телеканал, который в жизни не смотрел. Из уголка моего рта текут слюни, но мне плевать. Теперь я упиваюсь своим беспорядком. Спустя еще несколько часов, поздним вечером того же дня, в Вафлихаузе я завожу нового друга. Этого человека по имени Донни я где-то встречал или просто смутно запомнил в те две недели, которые гуляю на воле. Увидев его сидящим у стойки, я узнал его, вспомнил имя и произнес его вслух. Если бы я не вспомнил его имени, не случилось бы ничего из того, что случилось той ночью, и вся моя жизнь и его жизнь пошли бы по другому руслу. Мы сели, разговорились. Донни тоже не нравилась работа, которой он занимался. Его распределили на кладбище. И услышав, что сегодня я бросил работу, он решил бросить свою. Мне кажется, он умственно отстал и самое мягкое тугодум, но он честен и говорит правду любому, кто бы его об этом не спросил. Он человек тихий, замкнутый. Сомневаюсь, что люди вообще с ним разговаривают. Он наверняка уже много месяцев толком ни с кем не беседовал. Донни маленького роста, носит комбинезон и ковбойку, а также кроссовки разного цвета. Свою бейсболку надвигает на глаза, поэтому с первого взгляда кажется, что у Донни зловещий вид, а затем, что просто дурацкий. Говорит он медленно и очень неуверенно, как Майкл Джей Поллард, а если когда-нибудь кто-то решит воспеть Донни на голубом экране, лучше Майкл Джей Полларда им для этой роли не найти. Я рассказал ему по секрету обо всем, что стряслось со мной в этот день. Он слушал, развесив уши. Ему никогда и в голову не приходило, что можно нарядиться диким индейцем, но он думает, что это хорошая идея, конечно, и снаряжаться так не слишком часто. Он сказал, что у него часто встает, как только он видит пиццу или вообще что-нибудь круглое. Он все время вынужден себя сдерживать. Он говорит, что на сердце у него белое пятно, и врачам неизвестно, что это за пятно такое. Он считает, что ему недолго осталось жить, хотя кто знает. Уже очень поздно, все закрыто. Но мы решаем пойти в бордель. Тот, который знает Донни, открыт всю ночь. Бордель, какая прекрасная мысль. Судя по описанию, он находится в весьма злачной части города. Но, безусловно, я составлю ему компанию. Я даже готов одолжить Донни на время мой индейский наряд. Он у меня с собой, в кармане плаща. Это замечательный маскарадный костюм. Ведь он занимает совсем мало места, и спрятать его можно где угодно. По дороге Донни заглядывает в мусорный бак на задах цветочного магазина и достает увядшие цветы для девушек. Шагая рядом со мной, он обрывает засохшие лепестки. Он говорит, что не может починить машину, потому что слишком часто посещает бордель. Бедняга! Его потребность в самой простой и древней любви, любви на финансовой основе, вконец его разорила. Бордель находится в старом здании на склоне холма. К нему приделано несколько пристроек, сделанных из автокараванов. Настоящая архитектурная катастрофа. Старуха-менеджер, мадам, насколько я понимаю, подозрительно покосилась сперва на Донни, а затем на меня. Донни тут уже знают. Донни выбрал девушку, с которой уже был раньше, она делает ему скидку, потому что она уродливая, а он надевает ей на голову бумажный пакет. С ее разрешения. Одна женщина с улыбкой поглядела на меня. У нее не хватало зуба, а когда она рыгнула, я ощутил запах пива. Нет, это не подходит. Я выбрал довольно симпатичную девушку, которая, однако, болтала без умолку и стала рассказывать мне всю свою жизнь. Пришлось попросить ее ненадолго замолчать. Мы пошли в ее личную комнату с плюшевыми медведями, клопами, которые развелись из-за марихуаны, пустыми банками из-под лимонада и плакатами рок-звезд, о которых я в жизни не слышал. Вся комната пропахла шампунем и клеем. Кем мы там занялись, это наше личное дело, и в данный момент я не буду разглашать подробности. Закончив, я стал дождать Донни в гостиной. Шло время. Я подумал, не пойти ли в одиночку домой, но затем увлекся чтением журналов. В итоге я, вероятно, задремал. Помнится, я проснулся от шума и кутерьмы. Прошло много часов, уже рассветает. Солнечные лучи струятся в окна, а я проснулся с номером суперпопки на коленях. В коридоре слышались вопли и крики. Я пошел узнать, что там такое. Дело было в Донни. Он что-то натворил, и проститутка гневалась и махала руками. Она колотила Донни его собственной бейсболкой. «Нет, ты глянь на мою сиську! Глянь, что ты с ней сделал! Ах ты, крысеныш! Нет, ты глянь! Глянь!» — визжала женщина изо всей мочи. Ее левая грудь, иссохшая, опустошенная, свисала под каким-то неестественным углом. Грудь высосали, как сливу. Я с ужасом наблюдал, как она колышется на ветру. Бедняга Донни крепко влип. В своем наряде дикого индейца он выглядел полным идиотом. Женщина переломала ему все перья, краска размазалась по щекам. Он тупо стоял в коридоре на манер Стэна Лорелла, позволяя себя избивать. Грудь проститутки тоже была испачкана краской с лица Донни, и потому казалась еще более высосанной и неприглядной. Широко шагая, появился огромный плечистый тип. «Вышибала», — предположил я. Проститутка переключилась на него, взывая то с мольбой, то с яростью. «Глянь на мою сиську! Глянь на мою сиську! Этот козел заснул с моей сиськой во рту и всю ночь ее сосал! Всю как есть высосал!» В коридор выбежали прочие обитатели борделя. А Донни стоял себе на месте, глупо щурясь, еле держась на ногах, клюя носом, но зная, что опять что-то сделал не так. Стоял как дурак и позволял бить себя своей собственной кепкой. «Может, он случайно?» — попробовал я вступиться за Донни. Вышибал таращится на меня так, словно готов меня убить. Я умолкаю и отвожу глаза. Незаметно удаляюсь. Надо что-нибудь придумать. Иду назад по коридору. Вышедший из одной из комнат тощий, смуглый, невысокий мужчина с очень красивыми волнистыми темными волосами, обмотанный простыней на манер набедренной повязки, останавливает меня и спрашивает. «В чем дело?» «Облава? Сюда явится полиция?» По его выговору я понимаю, что он из Индии. Тут мы встречаемся взглядом. Я читаю в его глазах, он читает в моих. Он такой же, как я, совершенно не в себе. Существует сообщество сумасшедших. Это сообщество сумасшедших, священный союз. Мы моментально становимся друзьями и братьями, как два масона, как два тайных агента в чужой стране. Все это я читаю в его глазах. «Послушайте, мне нужно их чем-то отвлечь». «Вы в беде, сэр?» «Понимаете, мой друг?» «Мой друг?» «О, да, конечно, сейчас я вам помогу. Пожалуйста, обождите, пожалуйста». Он скрывается в комнате, вскоре возвращается, наскоро одевшись, подготовившись к экстремальной ситуации. И в его пальцах зажата ручная граната. Пройдя по коридорам, он проталкивается в середину толпы и замирает лицом к главным участникам события, держа перед собой гранату, как олимпийский факел. Я обомлел. Никто не обращал на него внимания, пока он не заговорил. У меня отнялся язык от изумления. «Прошу прощения всех собравшихся. К моему глубокому сожалению, я вынужден информировать вас, что у меня в руке бомба. Пожалуйста, больше не приставайте к этому бедному малышу». Он поднимает гранату над головой и выдергивает чеку. Граната шипит.
1: Все бросаются на утек. Вышибала, проститутка с обвисшей и сохшей грудью, еще несколько проституток и клиентов, все, и Донни тоже. «Донни!» — кричу я в сердцах. Он оборачивается, видит мое лицо. «Сюда!» — ору я на него. Донни присоединяется к нам, ко мне и моему новому союзнику, и мы бежим стремглав по коридору. Индийцы останавливается, пятится на несколько шагов назад и швыряет шипящую гранату в комнату доверху, набитую стопками постельного белья. Выбежав на улицу, мы пригибаемся. У нас над головами взрывается окно, и над автостоянкой пролетают изодранные перьевые подушки, пылающие простыни, полотенца и трусы. Скорее в машину индийца.
2: «Джентльмены, позвольте представиться, я профессор Агар Бошнаравата».
3: «Рад представиться, профессор. Я Карл, а это Донни. Имен у меня множество, а в моих водительских правах значится Улисс Макфедден, но теперь я среди друзей». «Карл! Мое подлинное имя!»
2: «Здрасте!» — бормочет Донни.
3: «Ты, Донни, индеец, а я индиец!» — говорит Агар.
2: «Чего?» — отзывается Донни.
3: «Это шутка, Донни!»
2: «Да, это шутка!» — вмешиваюсь я. В это солнечное утро наша машина мчится навстречу новым приключениям. 2 недели у меня не было друзей. И вдруг сразу 2. Но что нас ждет на этом пути? Безумные, необыкновенные приключения или адские муки? Не знаю и знать не хочу. Я просто выставляю руку за окно и чувствую, как струится по ней розовый от зари воздух. Вижу, как, сливаясь в одну сплошную ленту, скользит мимо асфальт. Вижу в стороне от дороги качели, а около них маленького ребенка.

0: Совсем маленький, коротенький рассказ Джеффри Форда под названием «Пикантный детектив номер 3». По мутноглазую, пропитанную виски сторону полуночи, когда даже у теней есть тени, а призраки гибнут от одиночества лишь для того, чтобы вернуться обратно, бледными липучечными воспоминаниями о своих прежних «я», когда курки взведены и петухи на взводе, и все дамы, не успевшие пройти в дамки к тому времени, когда мир уже заболочен сном, взбивают обесцвеченные прически, словно волосатые ульи, жужжащие кусачьими коньячными думами, исполненными отмщения, похоти и алчности, до тех пор, пока губная помада не истечет струйкой крови, а тушь, смешавшись со слезами, не начертает строки кладбищенской поэзии на мучнисто-бледных масках, горестные элегии, что следует читать с первыми лучами солнца, которое, возможно, не взойдет никогда. После того, как грязные деньги перешли из рук в руки и со скрещенными пальцами и раздвинутыми ляжками были прошептаны обещания, уводя к двуязыкому французскому поцелую Мефистофеля, Рэнд Джонсон, обладатель квадратной челюсти, двубортного костюма в тонкую полоску и экзистенциального недомогания, частный детектив, вынюхиватель почему измен, как предательств, кто поставит битое яйцо на то, что хорошее не станет плохим, а плохое еще хуже, вроде ножа в почках или бутерброда с зубами для бабушки, или пары бетонных калош для бедняги, угодившего в полосу неудач, занятые в данный момент розыском Сэмми Аноля, короля ящериц, крепыша гнома и гнуснейшего убийцы с глазами змеи и пары шестифутовых игуан-близнецов в подвале своего дома, с зубами-иглами и кровью холоднее, чем пиво в подвале заныривый лебедь, обчищающих плоть и трупов его жертв не хуже двух зеленочешуйчатых вертикальных пылесосов Хувер, раскрывал посредством собственной плоти и своего уникального вздернутого носа обрамленные волосами врата влажной мякоти, принадлежавшие красотке Зиме, нынешней подружке Аноля, спускаясь в ее истоптанные многими спелеологами недра, внутрь и наружу, словно один из тех недоумерших призраков, что оказались пойманы между приходом и уходом, и пружины кровати в подвальной ночлежке с видом на свино-отбивной переулок, залитый голубым неоновым сиянием рекламы «Папс» на той стороне, выскрипывали недоумочную версию буги-вуги-гарниста группы «Б», когда он поймал отраженный в стеклянном глазу мисс красотки двуствольный взгляд Сэмми в дверном проеме, заставивший его с быстротой молнии выхватить пистолет из кобуры на лодыжке и выпалить через левое плечо, пробуравив дыру в копеечном сердце короля ящериц, кончая одновременно и его, и в нее, так что первым звуком, который тот услышал в качестве призрака, был задыхающийся бесстрастный всхлип Зимы.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Признать подсудимого Яна Марию Горовица виновным по следующим статьям Единого кодекса. 217-й – незаконное вторжение в частную собственность. 349-й – создание угрозы жизни гражданину Федерации. И 352-й – покушение на убийство первой степени. Подсудимый приговаривается... Эффектная пауза. Напряжение в зале суда достигло предела. Время застыло вместе с молотком секретаря. Ни единого движения и почти полная тишина, словно все одновременно затаили дыхание. Лишь чуть слышно гудят кондиционеры. К высшей мере наказания. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Управлению наказаний привести приговор в исполнение в течение 96 часов.
1: Бум!
0: Дело закрыто. Молоток все-таки упал, заставив вздрогнуть почти всех. И вместе с ним рухнул на скамью осужденный. Теперь уже не подсудимый, а осужденный. Закрыл лицо руками и что-то невнятно забормотал. Многим в зале показалось, молился.

0: Ну и что же вам от меня нужно?
1: О, господин директор, ничего такого сверх... Вы меня понимаете? Уже 5 лет как введен единый кодекс, в свое время он подавался как самый гуманный. С тех пор к высшей мере приговаривали, дайте-ка посмотреть. Репортер сверился с записями. 19 раз. Дальнейшая судьба осужденных никому неизвестна. Где они, что с ними, как выглядит место исполнения приговора? Этот ваш изолятор. Граждане Федерации имеют право знать. Вы не находите, господин директор? Зрители нашего канала будут удовлетворены, если бы просто...
0: У вас, головизионщика, все просто. Запаянные карточки пресса, осветители, камеры, рыскающие из стороны в сторону. А потом в эфир выходит такой материал, что наверху за головы хватаются.
1: Мы все понимаем, господин директор. И ни в коем случае не собираемся выпускать сырой материал без вашего одобрения. Зато представьте, какой это будет наглядный пример для тех, кто уже сейчас готовится совершить подобные преступления. В случае с Горовицем жертва выжила, а если в следующий раз реанимационная бригада просто не успеет, что тогда? Подумайте, сколько жизней мы с вами можем спасти одной только получасовой передачей?
0: Если вы мне скажете, что и слово «рейтинг» для вас и всего канала IGV ничего не значит, я тут же расплачусь от умиления.
2: Неприкрытый сарказм в голосе директора на мгновение сбил репортера с толку.
1: «Не буду спорить», — смущенно ответил он. «Это тоже немаловажно. Выходит, что интерес есть у всех. И у нашего канала, и у вас лично, и у всей системы правосудия Федерации».
0: «Ладно, я организую вашей команде просмотр. 2-3 человека, не больше. Вы сами, оператор, осветитель. Хватит? Или кто-то еще нужен?»
1: Щедрое предложение воодушевило репортера. Он разулыбался. «Что вы, 3 более чем достаточно. Я так вам благодарен. И нам что, разрешат снимать прямо в изоляторе? Это было бы просто великолепно!»
0: «Нет. Изолятор потому так и называется. Он изолирован от внешнего мира. Никто, понимаете, никто не может проникнуть к осужденному. Но не отчаивайтесь. Внутри там кругом камеры и датчики, запись идет постоянно. Мы продемонстрируем вам кое-какой материал, а вы уже сами будете отбирать нужное. Возьмете интервью у наблюдателей из контрольной группы. Согласны?»
1: «Спасибо, господин директор, спасибо! Даже не знаю, как вас благодарить!»
0: «Будьте готовы 3 дня. С вами свяжутся из моего секретариата. А сейчас не смею больше задерживать. Рад был познакомиться».

0: День первый. В первые мгновения после того, как за спиной захлопнулся люк изолятора и приглушенно зашипели с той стороны сварочные иглы, Яном овладела апатия. Он бессильно сполз по стене на пол, помотал головой, словно пытаясь отогнать наваждение. Ян все никак не мог заставить себя поверить. Неужели правда? Все оставшиеся 20, 30, 40 лет, сколько там ему отмерено, предстоит провести вот в этих четырех стенах, в недоступном никому и ничему бункере, глубоко под землей. Еще в камере Яну выдали, как того требует кодекс, ознакомительный буклет. Глубина залегания, общая площадь, жилая площадь, продуктивность воздухоочистительной системы в кубометрах, но он не вчитывался. Не до того было. Щель за спиной в последний раз брызнула снопом синеватых искр и погасла. Все. Теперь он точно один. Он сам, осужденный Ян Горовец, до роботы-обслуги, вот и все обитатели изолятора на многие годы вперед.
1: И зачем только он согласился?
0: Сучий подонок Шифу подловил Яна в тот момент, когда у него начал ощущаться серьезный недостаток в деньгах, и предложил неплохо подзаработать. Да, Шифу многое знал о прошлом Яна. О членстве в Лиге частных эвтанаторов, о кое-каких очень конфиденциальных и не совсем законных уколах по просьбе пациентов, об этом проклятом увольнении, когда начбес клиники сопоставил график дежурств Яна и список неожиданно ушедших из жизни неизлечимо больных. Работу Ян потерял, вылетел с волчьим билетом и к моменту появления Шифу готов был, в общем, на все. На том и попался. Наверняка люди Шифу специально выискивали такого, как Ян. Теперь-то он понимал, но тогда ему польстило, что сам Тамаоки снизошел для беседы с простым кардиологом. Шиф убил без промаха. Ян согласился рискнуть и, пора уже признаться себе, проиграл. Впрочем, это как посмотреть. 5-6 лет назад за подобные дела можно было бы на все 100 гарантировать газовый колпак с миндально-горьким запахом цианида. Сейчас ему, по крайней мере, оставили жизнь.
2: «Твою мать!»
0: — выкрикнул Ян в полный голос. Вскочил на ноги.
2: «Если из вас, скотов, сейчас за мной кто-нибудь смотрит, знайте! Я убил эту провонявшую мочой мумию, убил бы его снова, ничуть не сожалея! И всех вас еще кинул! Вместо газовой камеры я получил эту бесплатную квартирку, жратву на всю жизнь и целую ораву, суетящуюся вокруг электронной падали! А? Что молчите? Как я вас обманул, а? Вас всех! Думаете, я скис? Да никогда!»
0: Упреки канули в тишину. Никто не отозвался. Ян, набычившись, стоял посреди центральной комнаты.
2: «Имел я вашу федерацию!»
0: Снова проорал Ян, задрав голову к потолку, где, по его мнению, находились скрытые микрофоны.
2: «Подавитесь! А я пойду любоваться своей новой жилплощадью!»
0: Ян неторопливо обошел изолятор, пиная по пути снующих из паза в паз юрких уборщиков. Попасть, правда, ни разу не удалось, но на душе полегчало. Жилых комнат две. Кабинет с уютным креслом, в которое так и хочется завалиться с книгой. Спальня, большую часть которой занимает гигантская кровать и аэродром. Небольшая кухонька, едва хватило места для двух шкафов. Сушильного с посудой и второго, доверху заставленного баночками всех цветов и размеров. В центре кухни столик на одного. Справа в нише расположились СВЧ-печка и кофеварка. Нет ни холодильника, ни духовки. Оно и понятно. Самому готовить почти не придется. И с посудой тоже, слава богу, никаких проблем. Вот он, надраенный до нестерпимого сверкания лючок с табличкой «Мойка». Что еще? Примыкающая к кухне кладовка, забитая всяким барахлом, комнатка с душевой кабинкой, туалет. Вот и все доступное пространство. Милая квартирка. Да еще автоматикой напичкана по уши. Не хуже стандартного номера в каком-нибудь придорожном мотеле у федеральной трассы. Только вот окон нет.
2: Что ж...
0: Годик-другой здесь проторчать можно. На стенку, конечно, полезешь от скуки, но можно. А там, глядишь, и Шифу исполнит свое обещание. Если исполнит. Та дура с Actual News все тыкала в него микрофоном, пытаясь выяснить, кому же он молился. Христу, Аллаху и Иегове. Хрен с два. Ян костерил проклятого подонка Шифу, Тамаоки-младшего. Ублюдок, наобещал с три короба. «Я опущу в ход все свои связи, и больше 3 лет кондиционного сна тебе не дадут!» Ему почему-то очень нужно было, чтобы Ян попался. Понятно, конечно. Если бы нашли труп его папаши с саботированной системой поддержания жизни, то на кого подумали бы в первую очередь? Тамаоки-старший уже давно делал под себя. Правая половина тела была парализована, да и левая подчинялась с трудом. Но упрямый овощ все никак не хотел на тот свет, оставаясь номинальным главой Tamaoki Industries. Шифу, уже 13 лет болтающемуся в младших партнерах, хотелось большего. Ни много ни мало подгрести под себя всю гигантскую империю Tamaoki. Давно хотелось. И, наконец, он решился помочь старику. Не лично, понятно, а с помощью вышедшего в тираж кардиолога. Он был очень красноречив, пытаясь убедить Яна. От волнения сквозь вычурный ельский говор начал пробивать японский акцент.
3: «Яна-сан, поймите, если вас застанут около моего папаши, то все выйдет очень удачно. Поднимут вашу биографию, быстренько вытащат на свет контакты с Лигой, плюс громкое увольнение из клиники, все эти неожиданные смерти в вашем отделении. Следствие будет коротким. Вас запишут в ряды полоумных борцов с запретом на эвтаназию, решат, что вы перешли от призыва к делу, и что мой драгоценный предок — лишь последнее звено в цепочке смертельных инъекций, как это называется. А, укол милосердия. На меня не пойдет и тени подозрения, а вас мы вытащим».
0: Много нулей в чеке и шифрово красноречие сделали свое дело. Ян поверил. Выходит, зря.
2: «Высшую меру не хотите, мистер Горовец?»
0: Он застонал от мысли, что Шифу сейчас там, на свободе, спокойно живет, пожимает руки, посещает светский раут, разъезжает везде в этой своей шикарной спортивной баяси.
2: «Собака! Проклятая узкоглазая собака! Купил же, как мальчишку, за пачку леденцов!»
0: С ожесточением пнув ни в чем не повинный стол, Ян вернулся в кабинет. Плюхнулся в кресло, взял со стола какой-то глянцевый еженедельник, пролистал бездумно. Снова всплыл в памяти суд, последние мгновения перед приговором. Он тогда так перепугался, что когда услышал вердикт суда, успокоился, отлегло. Худшие подозрения подтвердились. Но они с Шифу обдумали и этот вариант. Ян тогда спросил его, уверен ли уважаемый Шифу в своих силах. А если федералы все-таки решат одарить незаконного эвтанатора по полной программе, чтобы запугать остальных, что тогда? Как быть ему, Яну, если судья впаяет изолятор?
3: «Изолятор?»
0: — переспросил Tamaoki-младший и на мгновение задумался.
3: «Не стоит волноваться. Высшую меру присуждают очень редко, и у вас, Яна-сан, почти нет шансов поселиться под землей».
0: Шифу широко улыбнулся, приглашая разделить шутку. Ян ответил кислой гримасой.
3: «А если такое случится, поверьте, я найду способ справиться и с этой проблемой. Когда за моей спиной будет вся мощь и деньги Tamaoki Industries, я смогу менять законы по своему усмотрению. Или вы думаете, что у меня не хватит средств развернуть в прессе шумиху против единого кодекса и через год-два свалить его?»
0: Так что Яну оставалось только надеяться и молчать. Недвусмысленные намеки от Шифу адвокат передал ему еще при первой встрече. «Держи, мол, язык за зубами, и все будет хорошо. А если проболтаешься, что ж, подсудимые, бывает, лезут в петлю за день до приговора. От страха и неопределенности или от раскаяния. А ему, Шифу, совсем бы этого не хотелось». Осторожный Tamaoki, понятное дело, сам на процессе не появился. Не хотел привлекать внимания. Но тюремная обслуга относилась к Яну со всем возможным почтением. Кормили его отдельно, по специальному рациону и даже установили в камере головизор. За всем этим ощущалась некая незримая, но, несомненно, могущественная рука.
2: Что ж, может, она и сюда дотянется. Кто знает.
0: Только бы подействовал препарат. Прибывшие с федералами медики откачали старика, снова подключили к системе, не заметив изменившегося состава крови. Месяц, максимум два, изношенное старое сердце еще сможет сопротивляться, не больше, если, конечно, все правильно рассчитано. Ян встряхнулся. От этих бесконечных причитаний и надежд свихнуться можно. Расслабься, парень. Вдохни глубже. Не сразу и не с первых минут... Но, к своему удивлению, Ян понемногу успокоился. Им овладела даже какая-то апатия. Первый день в изоляторе набирал обороты, и он даже находил некое извращенное удовольствие в том, чтобы подчиняться распланированной роботами программе. Он со вкусом пообедал. Оладьи с манговым джемом были очень ничего. Ян даже облизал ложку, как в детстве. Потом завалился на кровать и решил посмотреть головизор. Но многие программы оказались почему-то недоступны. Спорт, путешествия, научно-популярные фильмы — вот и весь выбор. Смотреть на цепочку альпинистов с маниакальным упорством, ползущих вверх по склону горы, не хотелось. Ян переключил канал, потом еще и еще. Морской курорт, футбол, марсианские экспедиции, проповедь, снова футбол, стадо китов, вулканы. Каждый раз откуда-то изнутри его неотступно кололо маленькими иголочками до дрожи отвратительная мысль.
3: «Парень, ты же ничего из этого больше не увидишь. Никогда. Не посидишь на трибунах Олимпик-арены, не придешь в церковь, не кинешь доску в прибой Вайкики, не купишь в киоске National Geographic, чтобы полюбоваться на тех же китов. Жаль до смерти. До слез.
0: Впрочем, National есть на столе в кабинете. Полистать?» «Да, наверное, у него теперь вся жизнь будет состоять из таких вот мелких выборов. Сходить за книгой или лучше подремать в кресле?» «Поначалу остатки воли еще смогут брать вверх, а потом...» «Что будет потом?» «Не станет ли он таким же овощем, как Томаоки-старший, и суетливые роботы будут методично обмывать его, аккуратно сдирая струпи и смазывая пролежни?» Его передернуло. Ян вскочил, чуть ли не бегом бросился в кабинет. Толстенные журналы и кипа газет громоздились на столе живописной грудой. И опять National, Observer, Scientific News. Никакого Playboy, никакого GQ, ничего. Ян вяло пролистал страницы, отложил, взял следующий. Понемногу увлекся, вчитался. Уютно тикали напольные часы, стилизованные под старинную башенку. Ян даже принялся разгадывать кроссворд в третьем по счету журнале. «Ну-ка, самец крупного парнокопытного травоядного». Ян торопливо пошарил по столу в поисках ручки, выискивая глазами следующее слово. Им овладел азарт.
3: «Где же она, черт?»
0: Он точно помнил, как во время первого своего обхода обнаружил прозрачный гелевый цилиндрик, даже повертел его в руках. Может, машинально сунул в карман? Клептомания проснулась? Ян похлопал себя по бокам, по груди. «Ничего». Он отложил журнал, встал, переворошил всю стопку, обыскал ящики стола, даже сходил на кухню и посмотрел там. Ручка пропала. Что за ерунда? Ян вернулся в кресло, водрузил ноги на стол и лениво перебирал события сегодняшнего дня, пытаясь вспомнить, куда же он, дьявол, разрази, запихнул эту проклятую ручку. Он, наверное, долго бы еще ломал голову над этой проблемой, но ровно в 10 мелодично пискнул звонок к ужину. Роботы успели сервировать стол до его прихода, и Яну осталось только наслаждаться изоляторской кухней. Ну, убой его здесь кормят, что ли? Закончив с ужином, сытый, отяжелевший, он еле доплелся до кровати и об исчезнувшей ручке больше не вспоминал. Ночь тоже пришла по расписанию. Роботы услужливо разобрали постель, приглушили свет ровно в 11, и Ян моментально провалился в сон, даже не успев раздеться.

0: День второй. Утром он проснулся на удивление бодрым, разве что бок побаливал. Отлежал, похоже, в неудобной позе. У кровати верным сторожевым псом уже ждал уборщик, и стоило Яну встать, как робот в один присест стянул с постели скомканное белье и куда-то поволок. Ян восхитился.
1: «Ну прямо как в лучших отелях! Смена белья каждый день, а?»
0: Отыскав в душевой все, что нужно для утреннего туалета, Ян со вкусом побрился, крем и бритва оказались выше всяких похвал, почистил зубы, привел себя в порядок. Может, через 3-4 месяца и настанет такое время, когда он махнет на себя рукой, перестанет бриться, плюнет на нечесанные космы, но пока Яну хотелось чувствовать себя нормальным человеком. По правде говоря, подобным пренебрежением к внешнему виду он признается сам себе, что никого уже больше не ждет, что смирился с изолятором. И уже не верит, что когда-нибудь сиреневые искры снова проварят побуревшую от времени окалину на люке, и на пороге появится Шифу с этой своей вечной улыбочкой до ушей. Нет, пока еще рано терять надежду. Освежившись, Ян прошел на кухню. Завтрак давно уже ждал на столе. И как они все успевают, эти суетливые и неуклюжие с виду механические ублюдки. Сок, круассаны и омлет с беконом. Все свежее и чрезвычайно вкусное. А на десерт баночка фруктового йогурта. Ян не очень любил молочные продукты, но йогурт оказался весьма и весьма... Одно неудобство. Куда-то задевалась вчерашняя ложечка. Может, роботы надраили ее так, что стерли до основания. Ни в сушилке, ни в столе пропажа так и не отыскалась. Пришлось выковыривать йогурт вилкой. Ян изрядно перемазался, проткнул крупкий стаканчик, но сама ситуация его немало позабавила. А увидев себя в зеркале, он вообще расхохотался во весь голос.
1: «Рожа у меня та еще! Красавец!» Интересно, что подумали Феду, услышав мой смех? «Вот забегали-то, небось, осужденный смеется! Каково? Свихнулся, наверное, бедняга!»
0: «А ведь они не в состоянии себе даже представить, что всем этим можно наслаждаться!»
1: «Очень вкусно!» —
0: неожиданно для себя самого завопил Ян, повинуясь какому-то внутреннему порыву.
1: «Эй, там, наверху! Спасибо! А на обед хочу фаршированных омаров!»
0: Динамики, если они были, снова промолчали. Но Ян и не ждал ответа. Он уже почти наслаждался своим заключением. Пока еще все это в новинку.
1: Пока.
0: Какая бы вкусная ни была еда, но если изо дня в день завтракать, обедать и ужинать одним и тем же набором блюд, быстро начнешь морщиться и воротить нос от одного только их вида. Кто знает, сколько еще омлетов он размажет о стену, сколько приевшихся до тошноты круассанов полетят в мусорное ведро. Само собой, пока он завтракал, роботы успели перестелить постель. Ян прихватил из кабинета пачку журналов, сел на кровать, заложил за спину подушку, повозился, устраиваясь поудобнее. В первых двух дайджестах ничего интересного не нашлось. Зато февральский Scientific News напечатал любопытную подборку о новом дискретном клапане. Он был меньше и удобнее прежних. Кроме того, при его установке стенкам сердечной мышцы наносился минимальный вред. Ян читал с интересом. Что бы там ни писали в приговоре о недопустимом для звания врача пренебрежении клятвой Гиппократа, сам он продолжал считать себя кардиологом. Тема подавалась сознанием дела. Ян даже отвлекся от чтения на время, мысленно представив себе операцию по замене клапана, разобрал ее шаг за шагом. Получалось на удивление изящно. Вспомнились годы ординатуры, первые самостоятельные операции. Цепочка ассоциаций потянула за собой новые. Узкая кушетка во время ночных дежурств, писк контрольных аппаратов, неистребимый сигаретный дым и привкус кофе во рту. Выполняя данную Виоле клятву, Ян бросил курить года 3 назад, а вот кофе... почему бы не выпить? Надеюсь, в изоляторе найдется что-нибудь получше вакуумных сублиматов, пить которые можно только зажав нос прищепкой и прикрыв глаза, чтобы не слезились. Он прихватил с собой журнал, побрел на кухню и ошеломленно замер на пороге. Кофеварки в нише не было.
1: «Может, у меня галлюцинации?» — немного испуганно подумал Ян.
0: Он мог бы поклясться, что вот тут, прямо рядом с печкой, каких-нибудь полчаса назад, когда он завтракал, она и стояла. Ян набросился на первого попавшегося уборщика.
1: «Отвечай, железная крыса, куда дели кофеварку?»
0: Попытался поддеть робота ногой, но промахнулся. Уборщик обиженно зажужжал, прошмыгнул под ножкой стола и скрылся в какой-то незаметной щели. Ян в сердцах саданул кулаком по столу, отбил руку и затряс ею, пытаясь унять боль.
1: «Да что здесь, вашу мать, происходит?»
0: Тишина. Обозленный, Ян методично перерыл всю кухню, вышвыривая, не церемонясь, все из ящиков и шкафов прямо на пол. Ни кофеварки, ни даже каких-либо ее частей найти так и не удалось. В конце концов, Ян смолол зерна в допотопной ручной кофемолке, что нашлась в бездонном кухонном шкафу. Варить же густое коричневое месиво пришлось в микроволновке. Ян немного не рассчитал время, и часть напитка расплескалась, заляпав поддон печки неряшливыми кляксами. И вкус, в общем, соответствовал. Болотная жижа с запахом горелой резины. Ян гневно вылил мерзость в раковину, расколотил чашку о край, долго потом полоскал рот и отплевывался. Новая пропажа обнаружилась к вечеру, за полчаса до ужина. В маленьком обеденном закутке кабинета пропал стул. Было два, а теперь остался всего один. Ян помнил хорошо, что стульев было два. Еще в первый день, осматривая изолятор, он сосчитал их и невесело улыбнулся. Зачем? Можно подумать, что когда-нибудь он будет принимать здесь гостей. А теперь стула не было. Безумным взглядом Ян обвел комнату. Остальные вещи в кабинете вроде бы на месте, или нет? Журналы на столе. Похоже, все. Стол, кресло, часы. Стоп! Ладные такие часы в виде старинной башни с зубцами и контрфорсами. Красивые, тикают. Только вот на циферблате не хватает минутной стрелки. Часовая застыла около 10, правильно, скоро ужин, а минутной не было. Просто не было, и все. Часы ходят, за темным стеклом корпуса мелькал туда-сюда маятник, а стрелка исчезла. Юмор ситуации ускользал от Яна. Какая-то сволочь из Сведов, Сведома начальства или без, неважно, тонко измывается над ним. Ручка и ложка действительно могли потеряться, кофеварку уволокли роботы, отремонтировать, например, или что еще, но стул, стрелка! Их исчезновение уже так просто не объяснить. Здесь явно поработал человек. Но не мог же он действовать беззвучно. В изоляторе стоит такая тишина, да и места здесь не так уж и много. Ян обязательно бы услышал шум из любого, даже самого дальнего угла. «Поганые шутки у вас, ребята!» — крикнул Ян, как и раньше, в пустоту. Есть он не стал. Выбрал в меню бутылку эрзац виски, заглотнул разом почти полпинты и свалился без сил у самых дверей спальни. Что было потом, Ян не помнил.

0: мимо и ничего не заметил, просто не обратил внимания. Руки спокойно ощупали гладкий пластик стены, и Ян двинулся дальше. Умываясь, он никак не мог отделаться от странного ощущения. Что-то было не так, очень не так. И лишь немного очухавшись и вывалившись в коридор, Ян понял, в чем дело. «Твою мать!» — ошеломленно произнес он по слогам, упал на колени и замолотил кулаками по стене. Удары отзывались глухим эхом, словно за стеной ничего не было, кроме многометровой толщи земли. Не было и не могло быть. Но еще вчера на этом самом месте располагалась дверь в кладовую. А теперь она пропала, исчезла без следа, вместе с самой кладовкой. Гладкий однородный пластик покрывал всю дальнюю стену коридора и не выглядел новым. Потертый и кое-где потрескавшийся от времени, он не пах краской, клеем, не пузырился под ладонью. Впечатление было такое, словно он здесь с самого первого дня. Ян с трудом смог заставить себя позавтракать. То и дело оборачивался, проверял, хоть это и было уже верхом идиотизма, не появилась ли дверь. Нет, ничего не изменилось. Глухая стена, запакованная в бежевый пластик, и нет даже никакого намека на дверь. Дальше стало еще хуже. Стоило Яну вернуться в кабинет, как в коридоре что-то негромко звякнуло. Замирая от вцепившегося в душу страха, Ян выглянул и заорал от ужаса и обреченности. Теперь начисто срезало душевую комнатку. И опять на месте двери только глухая стена и ничего больше. Наверное, с Яном случилась истерика. Следующие несколько часов кто-то милосердно вырезал у него из памяти. Остались только какие-то куски, обрывки. Вот он мечется по кухне, рушит на пол шкафы, переворачивает стол. Вот бьется головой о стены, действительно. Потом на затылке ему удалось нащупать несколько сгустков подсохшей крови и здоровенную шишку. Он что-то орал, ругался, крыл федов, суд и даже, наверное, гребаного Томооки. «Ублюдки! Скоты! Твари! Что вы делаете со мной? Отвечайте! Люди вы или нет?» В себя он пришел не скоро. Голова болела, костяшки пальцев содраны в кровь, на щеке свежие порезы. Ян промыл рану, нашел на полу кухни в груди мусора и обломков аптечку, от души капнул йодом. Жгучая боль окончательно вернула его к реальности. Пытаясь себя успокоить, Ян шептал:
1: «Ничего, ничего. Я на горовице без соли не съешь. Душу брали. Ничего. Переживу. Вода на кухне есть. Из тазика помоюсь».
0: Теперь уже Ян твердо решил выследить шутника. Порция пшеничного эрзаца немного привела его в себя, хотя вкус у пойла не изменился. Омерзительный до судорог. В сушильном шкафу Ян отыскал заботливо вычищенный кухонный нож. «Будет чем пощекотать ребра ублюдку. Против такого аргумента не попрешь, и придется этому федеральному псу выложить как на духу, что за чертовщина здесь творится». Ян уже представлял себе его. Лощеного, чисто выбритого, с высокомерным выражением на лице, которое, конечно, тут же пропадет, стоит ему только почувствовать стальное жало под сердцем.
1: Нет уж, поганые феды.
0: Ян Горовец не из тех, кого можно взять на испуг. Посмотрим еще кто кого. Чтобы не заснуть, Ян колол себя ножом в ладонь, а чтобы не дрожали от страха руки, то и дело прикладывался к бутылке. Слишком часто. Даже чересчур. Проснулся он в холодном поту, словно от толчка. Разлепил веки.
1: Зря.
0: Лучше бы этого не видеть. От комнаты уже почти ничего не осталось. Небольшой пятачок вокруг кровати и все.
1: А дальше глухая и непроницаемая тьма. Ничто.
0: Ян моментально пришел в себя. Зрачки расширились от изумления. Он пытался что-то сказать, но голос отказывался повиноваться. Тогда Ян вытащил из кармана вечный зиппо, чиркнул колесиком. Дрожащий огонек осветил лишь белоснежную чистоту простыней, сантиметров 20 пола, часть прикроватной тумбочки, словно бы утонувшей в беспросветной чернильной жиже. Ян вскрикнул. Зажигалка выпала из ослабевшей руки и погасла. Тьма приблизилась.

0: показалось. Или правда? Нет, точно! Она надвигается. Все ближе, ближе.
1: Ян закричал, захлебываясь слезами, и неудержимо обмочился. Он попытался отползти назад, прочь от надвигающейся тьмы, но тут же уперся спиной в изголовье кровати.
0: Нет! Черт, где он? Ну же, где?
1: Репортер отвернулся, сглотнул слюну. Заметно было, что ему нелегко говорить.
0: И часто у вас такое?
1: Каждый раз.
0: Не может быть. Вы что, хотите сказать, все 19 осужденных покончили жизнь самоубийством?
1: Да, вы все видели сами.
0: Но это же... Это возвращение старых методов, смертная казнь.
1: Не перегибайте, жестко оборвал репортера директор. Федерация — гуманное государство, и убивать своих граждан не в ее традициях. У нас тут не Третий Рейх, так что поаккуратнее с заявлениями.
0: Извините, господин директор, простите, я... Наверное, это подействовало на меня сильнее, чем я думал. Но что выдать в эфир? Мы же не можем показать вот эту...
1: Репортер судорожно кивнул на монитор, где в бесконечном повторе все резал и резал себе горло Ян Горовец.
0: Запись!
1: Не можете. Покажите его метание первых двух дней, прокомментируйте за кадром. Совесть, раскаяние, все такое. Потом дайте крупный план тела под белой простыней, окровавленный нож. Думаю, это смогут вынести даже самые слабонервные зрители. Ну и вывод. Так, чтобы даже самому тупому обывателю все стало понятно. Преступник, мол, наедине с самим собой, со своей совестью, не выдержал груза раскаяния и осудил себя. Не мне вас учить.
2: Директор нажал кнопку на переговорнике.
1: Ивар, наш гость уходит. Проводи его, пожалуйста.
2: Дверь за репортером захлопнулась. Директор смог, наконец, убрать с лица суровое выражение, чуть улыбнуться. Все вышло очень даже неплохо. Он откинул панель, набрал номер и личный код.
1: «Лаборатория криминальной медицины. Купера, пожалуйста». «Джей?»
3: «Да, я».
1: «Ну, ты знаешь, зачем я звоню?»
3: «Именно так».
1: «Отлично. Просто отлично работает на все 100. И очень эффектно действует на публику. Этот нюхач с головидения ушел на негнущихся ногах. Так что передайте мое мнение. Испытание образца номер 23Х дало положительный результат».
3: Угу.
1: «Да, конечно, подпишу. Да, еще дам самые лучшие рекомендации. Это ваша депрессирующая добавка к воздушной смеси – идеальное решение. Подмешивать препараты в пищу, как раньше, слишком сложно. Да и всегда есть шанс, что преступник откажется от еды по тем или иным причинам. Ну, ты помнишь, как это было? Один не любил сублиматы, у второго пропал аппетит и все такое. А ведь дозировки препарата были строго рассчитаны».
3: «Да, именно.
1: Концентрация в крови должна постепенно повышаться. Капризы осужденных ломали все схемы. Приходилось все менять, заново проводить расчеты, а теперь...»
2: Директор одобряющих хмыкнул.
1: «Еще раз повторюсь, просто идеальная схема, Джей. И 3 суток не прошло».
3: «Да.
1: Хорошо, увидимся».
2: Директор управления наказания убрал в паз панель переговорника и, прокрутив назад запись, снова пристально вгляделся в лицо Горовица. Увеличил кадр. Осужденному оставалось жить не более минуты. Черты исказил неподдельный страх, лоб покрыт испариной.
1: «Все это правильно, конечно. Преступник должен быть наказан. Пожизненная изоляция, гуманная мера и все такое. Вот только наши умники как-то не учли, что изолятор — штука недешевая. Да и кормить, поить десятки, а через несколько лет дайте только срок 100 осужденных до скончания века, никому не интересно. Бюджет не выдержит, да и изоляторов на всех не хватит. Этот вот из бывшего противоатомного убежища переделан. Еще 2 таких же ждут своего часа, а потом... И вообще, не совсем разумно оставлять жизнь опасному преступнику, пусть даже и в изоляторе. Победят через 4 года на выборах социалисты, да и объявят на радостях амнистию. Всякое бывает. Вот и приходится искать пути. Да. Теперь уже можно признать удачные. В итоге этот нюхач с IGV через день-другой выдаст отличный материал. Преступник покончил с собой. Казнен без помощи палача.
2: Кадр за кадром. Вот Горовец беззвучно закричал, заметался на скомканных простынях, обмочился. Вот рука зашарила в изголовье, лихорадочно перебирая предметы. Книга, небольшой фонарик, пустая чашка, расческа. Наконец пальцы сомкнулись на рукоятке ножа.
1: Интересно, что же такое он увидел перед смертью? Что его так напугало? Если б знать.
2: Изолятор увешан биодатчиками. Мы снимаем все параметры, а во сне даже эхограмму. Но так и не знаем.
1: Депрессанты Джея отрезают мозг преступника от внешнего мира. Вынуждает его достраивать реальность на основе собственных представлений и фантазий. Да еще и по памяти, которая слабеет с каждой минутой.
2: Наверное, это страшно, выдуманная реальность.
1: Продукт чистой мысли. Видение огороженного со всех сторон, запрятанного в непроницаемый футляр мозга. Иначе почему все 19 покончили с собой? И все-таки, что они видят?

Станислав Лем. Кибериада. Три рассказа из цикла «Кибериада». Как уцелела Вселенная. Машина Трурля. Крепкая взбучка. Как уцелела Вселенная.

Конструктор Трурль создал однажды машину, которая умела делать все на букву «Н». Закончив эту машину, он для пробы заставил ее сделать нитки, потом намотать их на наперстки, которые она также сделала, затем бросить все это в специально вырытую нору, окруженную несобудками, наличниками и настойками. Машина выполнила задание безукоризненно, но Трурль еще не был уверен в ее исправности и велел ей сделать поочередно нимбы, наушники, нейтроны, наст, носы, нимф и нитрогениум. Последнего она сделать не смогла, и Трурль, очень расстроенный, приказал ей дать по этому поводу объяснение. «Я не знаю, что это», — объяснила машина. «Ни о чем таком не слыхала». «Как так? Ведь это же азот, такой химический элемент». «Если это азот, то он на букву А, а я умею делать только на букву Н. Но по-латыни он называется нитрогениум». «Дорогой мой», — сказала машина, — «если бы я умела делать все на «Н» на всевозможных языках, я была бы машина, которая может делать все в пределах всего алфавита, потому что любая вещь на каком-либо из языков наверняка начинается на «Н». Дело обстоит не так хорошо». «Я не могу сделать больше, чем ты придумал. Азота не будет». «Хорошо», — согласился Трурль и приказал ей сделать небо. Она тут же сделала одно небольшое, но по-небесному голубое. Пригласил он тогда к себе конструктора Клопауция. Представил его машине и так долго расхваливал ее необычайные способности, что тот разозлился вдвойне и попросил, чтобы ему разрешили приказать машине что-нибудь сделать.

0: «Изволь», — сказал Трурль. «Только это должно быть на букву «Н».
1: «На «Н»?»
0: «Хорошо.
1: Пускай сделают науку».
2: Машина заурчала, и вскоре площадь перед домом Трурля заполнилась толпой ученых. Одни потирали лбы, писали что-то в толстых книгах, другие хватали эти книги и драли в клочья. Вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики науки. Там и сям что-то громыхало, возникали странные дымы, грибообразные формы. Вся толпа говорила одновременно, так что нельзя было понять ни слова. Составляла время от времени меморандумы, воззвания и другие документы, а чуть поодаль сидели несколько одиноких старцев. Они беспрерывно мелким бисерным почерком писали на клочках рваной бумаги.
1: «Ну, скажешь, плохо?» — с гордостью воскликнул Трурль. «Признайся, вылитая наука».
2: Но Клопауций не был удовлетворен.
1: «Что?
2: Вот эта толпа и есть наука? Наука — это нечто совсем иное».
1: «Так, пожалуйста, скажи, что именно, и машина тут же это сделает», — возмутился Трурль.
2: Но Клопауций не знал, что сказать, и поэтому заявил, что даст машине еще два задания, и если она их выполнит, то он признает, что все в порядке. Трурль согласился на это, и Клопауций приказал машине сделать наоборот.
1: «Наоборот?» — воскликнул Трурль. «Да где это слыхано? Что это еще за наоборот?»
2: «Как что? Обратная сторона всего сущего», — спокойно возразил Клопауций. «Слыхал, как выворачивают наизнанку? Ну-ну, не притворяйся. Эй, машина, берись за дело». А машина уже давно действовала. Сначала она сделала антипротоны, потом антиэлектроны, антинейтрино, антинейтроны и долго так работала безостановочно, пока не наделала уйму антиматерии, из которой постепенно начал формироваться похожий на причудливо сверкающее облако антимир.
1: «Хм», — произнес весьма недовольный Клопауций. «И это должно означать наоборот?»
2: «Допустим, что да. Согласимся, что это примерно то. Но вот мое третье приказание. Машина, сделай ничто».
1: Долгое время машина вообще не двигалась. Клопауций начал уже довольно потирать руки. Тогда Трурль сказал: «А чего ты хочешь? Ты же велел ей ничего не делать, вот она и не делает».
2: «Неправда. Я приказал ей сделать ничто, а это совсем иное дело».
1: «Вот еще. Сделать ничто или не сделать ничего – это одно и то же».
2: «Ничего подобного. Она должна была сделать ничто, а не сделала ничего. Значит, я выиграл. Ведь ничто, умник ты мой, это не какое-то обычное ничто, плод лени и безделья, но действенное и активное ничто, идеальное, единственное, вездесущее и наивысшее небытие в собственном отсутствующем лице».
0: «Не морочь машине голову!» — крикнул Трурль. Но тут же раздался ее гулкий голос.
1: «Перестаньте ссориться в такой момент. Я знаю, что такое небытие, невещественность или ничто, поскольку все эти вещи находятся в ключе буквы «Н» как несуществование. Лучше в последний раз окиньте взглядом мир, ибо вскоре его не будет». Слова замерли на устах разъяренных конструкторов. Машина и впрямь делала ничто, а именно одну за другой изымала из мира разные вещи, которые переставали существовать, будто их вообще никогда не было. Так она упразднила натяги, наплюйки, нурки, нуждовки, налушники, недоноги и не только. Иногда казалось, что вместо того, чтобы уменьшать, сокращать, выкидывать, убирать, уничтожать и отнимать, она увеличивает и добавляет, поскольку одно за другим ликвидировало ни удовольствие, ни заурядность, ни верие, ни удовлетворенность, ни насытность и немощь. Но потом вновь вокруг них начало становиться просторнее. «Ой!» — воскликнул Трурль. «Как бы худо не было!»
2: «Ну что ты», — сказал Клопауций. «Ты же видишь, что она вовсе не делает всеобщего небытия, а только несуществование вещей на букву «Н». И ничего особенного не будет, потому что твоя машина никуда не годится».
1: «Так тебе лишь кажется», — отвечала машина. «Я действительно начала со всего, что на букву «Н», ибо это мне более знакомо. Но одно дело создать какую-нибудь вещь, а другое — убрать ее. Убрать я могу все по той простой причине, что я умею делать все-все, как есть на букву «Н», а значит, небытие для меня сущий пустяк. Сейчас и вас не будет, и вообще ничего. Так что прошу тебя, Клопауций, скажи поскорее, что я действительно универсальная машина и выполняю приказания как надо, а то будет поздно».
0: «Но это же...» — начал перепуганный Клопауций, и в этот момент заметил, что действительно исчезают предметы не только на букву «Н». Так уже перестали их окружать камбузели, сжималки, вытрески, грызмаки, грифмонды, трепловки и баблохи.
2: страхи. «Стой, стой, я беру свои слова назад! Перестань! Не делай небытия!» — заорал во все горло Клопауций, но прежде чем машина остановилась, исчезли еще горошаны, кломпы, филидроны и замры.
1: И лишь тогда машина остановилась.
2: Мир выглядел просто устрашающе. Особенно пострадало небо. На нем виднелись лишь одинокие точечки звезд. И ни следа прелестных горошанов и горальниц, которые так украшали раньше небосвод.
1: «О, небо!» — воскликнул Клопауций. «А где же камбузели? Где мои любимые муравки? Где кроткие кломпы?»
2: «Их нет и уже никогда не будет», — спокойно ответила машина. «Я выполнила, вернее, только начала выполнять то, что ты велел».
3: «Я велел тебе сделать ничто, а ты...»
2: «Клопауций, ты или глупец, или притворяешься глупцом», — возразила машина. «Если б я сделала ничто сразу, одним махом, перестало бы существовать все. Значит, не только Трур и небо, и космос, и ты, но даже я. Так кто же, собственно, и кому мог бы тогда сказать, что приказание выполнено, и что я отличная машина? А если бы этого никто никому не сказал, то каким образом я, тоже переставшая существовать, получила бы заслуженную мной похвалу?»
3: «Ну, будь по-твоему, не станем больше об этом говорить. Я уже ничего от тебя не хочу, великолепная машина. Только прошу тебя, сделай опять муравок, ибо без них мне и жизнь не мила».
2: «Не могу, потому что они на М», — сказала машина. «Я, конечно, могу сделать обратно неудовольствие, ненасытность, незнание, ненависть, немощь, непродолжительность, неверие и неустойчивость. Но на другие буквы прошу от меня ничего не ожидать».
3: «Но я хочу, чтобы были муравки», — крикнул Клопауций.
2: «Муравок не будет», — отрезала машина. «Ты лучше посмотри на мир, который полон теперь громадных черных дыр, полон ничто, заполняющего бездонные пропасти между звездами. Как все теперь пропитано этим ничто, как нависает оно теперь над каждой молекулой бытия».
4: «Это твоих рук дело, мой завистник. Не думаю, чтобы будущие поколения благословили тебя за это».
2: «Может, они не узнают? Может, не заметят?» — пробормотал побледневший Клопауций, с ужасом глядя в пустоту черного неба и не смея даже взглянуть в глаза своему коллеге. Оставив Трурля возле машины, которая умела все на букву «Н», он, крадучись, вернулся к себе домой. А мир и по сей день все так же продырявлен небытием, как в тот момент, когда Клопауций остановил машину. А поскольку еще не удалось создать машину, работающую на какую-нибудь другую букву, то следует опасаться, что никогда уже не будет таких чудесных явлений, как баблохи и муравки. Во веки веков.

В этой части нашего эфира рассказ Юлия Буркина «Прости меня, милый моллюск». Дай мне шанс убедиться, что я был неправ, что судьба за нас. Из песни «Дай мне шанс». Катастрофически длинные ноги. Катастрофически. И кто придумал, что это красиво? Явное отклонение. Когда я танцевал с ней, мой нос покоился у нее под мышкой. После танца я сделал ей шутливый комплимент. У тебя там совсем не пахнет. Что-то я должен был ей сказать. Что? Что худенькое тельце на ходулях — это красиво? Однако, говорят, именно такие пропорции должна иметь фирменная модель. Почему? Может быть, это интересно в постели? Я попытался представить, но мне привиделся какой-то секс кузнечиков и богомолов. Несмотря на все вышесказанное, я ухитрился в нее влюбиться. Именно несмотря. Головой своей, только-только обрастающей, понимаю, что не мое, а поделать с собой ничего не могу. И я знаю, почему это случилось. Потому что ни на миг, ни на полмига не промелькнуло во взгляде ее серых глаз, в голосе, в улыбке того покровительственного, характерного для красавиц выражения, которое я терпеть не могу. Если бы меня не вынудили с ней общаться, я бы никогда и не подошел к ней сам. Но на европейских гастролях нашей группы в Гамбурге я встретился с моим старым знакомым Герой. Когда-то мы вместе учились в школе, но не виделись уже много лет, со дня его отъезда в Германию. И он познакомил меня со своей длинноногой, хоть и не настолько женой, Моникой, в которой души не чает. А у Моники нашлась младшая сестренка Нелли. Вот о ней-то я и рассказываю. Гера с Моникой люди вольные,

0: И они с удовольствием стали кататься по Европе вместе со мной. С концерта на концерт. Гастроли 10-дневные. Париж, Амстердам, Осло. Они вполне могли себе это позволить. Честно говоря, я не знал, чем они зарабатывают на жизнь, но меня это и не интересовало. А в свободное от концертов время они таскали меня на экскурсии. В основном по ресторанам. И чтобы мне не было скучно, возили с собой как бы специально для меня молчаливую рослую Нелли. Ну, не для меня, конечно, в полном смысле этих слов, а для компании. Ведь двое, пусть даже и ничем не связанных между собой разнополых молодых человека, гармонируют с супружеской парой все же лучше, чем один одинокий мужчина. И мы общались с ней. Куда было деваться? Но довольно скоро, двумя-тремя удачными фразами, она уничтожила мое предубеждение. Никакого самолюбования. Абсолютно адекватное восприятие себя в этом мире. Например, тогда, когда я брякнул ей про подмышки, ну что, мол, у нее там не пахнет, она отозвалась без паузы: «У тебя насморк». Уже дня через два после знакомства я не замечал этой ее долговязой псевдокрасоты и преспокойно общался с ней, как с человеком, благо русским и немецким она владеет одинаково. «А в школе тебя не дразнили?» — спросил я, танцуя с ней в очередной раз. «Конечно, доставалось», — призналась она. «Класса до шестого я была гадким утенком. Зато уже в восьмом все мальчишки бегали за мной. Но я слишком хорошо помнила, какие они идиоты, и моя девственность им не досталась». «А кому она досталась?» — живо поинтересовался я. «Так, для поддержания разговора». «Никому», — с невозмутимой улыбочкой откликнулась она. Я хотел было объявить ее лгуньей, но она продолжила. «В 13 лет я подверглась процедуре искусственной дефлорации. Пошла в больницу, написала заявление. Я хотела быть хозяйкой своей судьбы».
1: «Нелька у нас умница», — вмешался в разговор Гера. Танец закончился, мы возвращались к столику, и он, видно, уловил лишь конец фразы. «Она все сама делает, абсолютно все». И он глянул на нее каким-то странным долгим взглядом. Но тогда я не придал этому значения. А он закончил: «Она главное наше богатство». Еще мне понравилось, что она не восхищалась нашей музыкой, но и не ругала. И равнодушной в то же время не была. Ей нравилась наша музыка, но она не ходила на все наши концерты подряд, чаще отсиживаясь в отелях. И она не считала нужным непрерывно говорить мне о том, какие мы великие, как это обычно делают другие девицы, познакомившись с кем-то из группы. Мы находили с ней другие темы. В конце концов, у меня есть младшая сестра. Я рассказал ей о страшной игре, которая чуть не отняла, а возможно, все-таки отняла у меня Лельку, и Неля призналась, что тоже прошла через это, но смогла отказаться от иллюзорного мира. Мы говорили о наших прошлогодних гастролях на Марс и о ее недавней поездке на Новую Гвинею, о модных квазиопиатах и о пластической живописи, о литературе прошлого века и о литературе века настоящего. Оказалось, что наши взгляды очень близки. И не нарочито, все совпадения были явно случайными. Но нам обоим было это подозрительно. Тогда мы договорились написать на бумажках то, что нам нравится больше всего на свете, 10 пунктов в столбик, а потом сравнить. Это было в очередном пустом кабачке, и Гера с Моникой удивленно поглядывали на нас, когда мы, вооружившись ручками и бумажками, разошлись по разным столикам. Потом мы вернулись к ним, обменялись листочками. И я не поверил своим глазам. Под цифрой 1 у нее значилось «Тигрята». То же самое было написано под цифрой 1 и у меня. Что может быть красивее и милее тигренка, когда в нем еще не проснулся хищник? И вот тут-то я окончательно понял, что люблю ее. И как-то автоматически у меня появилась идея, что с ней необходимо переспать. А почему, собственно, нет? Я одинок, в смысле прочных связей с представительницами противоположного пола. Она, насколько я понял, тоже. Вот и славно. А вдруг в постели нам будет так же хорошо, как за разговорами? Но было одно «но». Делать это нужно было буквально немедленно. Ибо к тому моменту, когда я окончательно утвердился в этой идее, мы находились в Венеции. Наши европейские гастроли подошли к концу, и нам оставался лишь один заключительный концерт. Признаться, в последнее время я сильно отдалился от остальной команды. Мне было интересно проводить время с Неллей, в крайнем случае в обществе Геры и Моники. И мне вовсе не хотелось смешивать эту компанию с поднадоевшими за годы совместной работы коллегами. Не было к тому рвения и у обеих сторон. Меня это вполне устраивало, хотя я и ловил на себя насмешливые взгляды братьев по цеху. Так вот, последний концерт. Все прошло, как всегда, гладко. В принципе, мы уже дошли до такого уровня, когда можно особенно и не напрягаться. Многотысячная толпа приходит на концерт не для того, чтобы слушать музыку. Это можно делать и дома, причем продукт будет даже более качественным. Они приходят для того, чтобы, во-первых, лицезреть нас воочию, а во-вторых, получить в кровь порцию адреналина. И они получат ее, что бы мы ни делали. Мы можем просто молча стоять на сцене, толпа все равно будет бесноваться, заряжая возбуждением самую себя. Одни критики после этого заявят, что мы превзошли себя, вписавшись в вечность своим лаконизмом, другие обругают нас грязными словами. Их будет примерно поровну, тех, которые будут хвалить, и тех, что будут хаять. Но точно та же пропорция будет, если мы будем лезть из кожи вон, играть как боги и выкладываться на всю катушку. Так есть ли смысл? Ну и скандала тоже не хочется. Поэтому мы честно, пусть и без особого энтузиазма, отработали этот концерт на свежем воздухе, что и говорить. Это красиво, когда ночные фейерверки отражаются в воде каналов, и кажется, что ты находишься посредине ствола разноцветного огненного дерева. Но любовался я в полглаза. Работая на автомате, весь концерт я напряженно думал лишь о том, как же мне оказаться сегодня между тех тонких ног. И чтобы не обидеть их обладательницу. И чтобы иметь равные шансы как на продолжение, так и на отступление. Чтобы не было пошло. И чтобы то, и чтобы это. А главное, я почему-то был уверен на все 100%, что идея эта мучает меня и только меня. А предмет моего вожделения давно уже спит и видит тихие-тихие прозрачные сны. В конце концов, когда концерт закончился, я отловил нашего местного партнера, импресарио сеньора Тито Галоцци, с которым слегка подружился, и рассказал ему все как на духу, просто чтобы выговориться. «Серджио», — сказал он, выслушав меня, — «ты и вправду великий. Только великий русский при твоей-то славе станет мучиться такой безделицей. Я все устрою. Считай, что девушка твоя». И он изложил мне план. И сделал все именно так, как задумал. И все должно было свершиться по его сценарию, если бы не один нюанс. Наша гондола подплыла прямо под Неллины окна. Благо, я и Герина семейство остановились на втором этаже старинной шестиэтажной гостиницы. Взял аккорд нанятый гитарист. Быстрым тремоло вторила ему мандолина. Грубо и окончательно вспугнули тишину надтреснутые литавры и флейтовая трель. Из окон, в которых горел свет, выглянули любопытные. На балкон вышла парочка. Загорелись темные окна. Престарелый тенор, встав рядом со мной, запел знойную серенаду, в которой особенно часто повторялось слово «Нелья» с чудовищной глубины вибрации в конце. Вот, наконец, вспыхнули огни в ее номере. Она вышла на балкон. Лица ее не было видно совсем, была различима лишь тонкая фигура в зеленоватой дымке пеньюара, который в льющемся из ее комнаты свете стал практически прозрачным, да трепещущие на ветру волосы. И только тут я окончательно решил для себя, что ее телосложение отнюдь не уродливо. Вот и седой романтический тенор, закончив выводить рулады, пощелкал языком и, показав на нее толстым пальцем, сообщил мне: «Сеньорита белиссимо!» «Сам знаю», — ревниво откликнулся я. Тут, по сценарию Тито, Нелли должна была скинуть мне с балкона веревочную лестницу. Оказывается, о наличии таковой здесь предупреждают всякую въезжающую одинокую женщину. Но этого не произошло. Пауза затягивалась. «Неля!» — негромко позвал я. Тишина. Но этот вариант сценария был продуман тоже. Лестницу сбрасывают не обязательно после первой серенады. Порою девушку берут измором. И тенор заголосил было вновь, но его прервал голос Нелли.
2: «Заткни его, Сергей»,